0: массовым терактом Украины и заявил, что объекты нападения были исключительно мирные люди, многоквартирные и частные дома, и что за финансированием действий Украины стоят страны Евросоюза. Другим темам. 1 200 000 рублей доплаты за машину стоимостью в 1 400 000. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась слушательница, которая попала в очень неприятную ситуацию из-за того, что не разобралась в правилах ввоза автомобиля в страну. Поскольку в эти тонкости вникают далеко не все наши граждане, мы решили рассказать ее историю с очевидно печальным финалом. Иван Медведев подробнее.
1: В октябре 2024 года жительница Уфы по имени Гузель купила подержанный автомобиль «ФАВ» с доставкой из Китая. Машина прошла растаможку в Хабаровске, женщина оформила автомобиль на себя и начала им пользоваться. Через 8 месяцев по просьбе матери Гузель оформила на нее дарственную на это авто. Родители помогали с деньгами при покупке, и мама захотела, чтобы автомобиль был записан на нее. В ГАИ никаких вопросов не было. Собственник сменился, но ездить на автомобиле продолжила сама Гузель. Однако сам факт переоформления привел к тому, что таможня пересчитала утильсбор на этот автомобиль с льготного на коммерческий. И теперь требуют от нашей слушательницы доплатить 1 200 000 рублей. При том, что машина изначально стоила 1 400 000. Суд Гузель уже проиграла.
2: Я наняла в Хабаровске адвоката, но он ничего не смог сделать. Был суд, и судья была на стороне таможни и сказала, все, придется выплачивать. Я просто сейчас останусь без машины, на которую копила всю жизнь. Хотела подешевле купить в Китае, потому что там дешевле машины, а получилось как всегда.
1: Гузель предложили обжаловать решение суда, но юристы, опрошенные Бизнес-ФМ, с сочувствием к нашей слушательнице, говорят, что шансов у нее нет. Главное условие для ввоза машины с льготным утильсбором – не менять собственника в течение года. И неважно, продажа это, дарение или что-то еще. Такую машину без перерасчета утильсбора нельзя даже заложить в банк, говорит автоюрист Сергей Радько.
3: Если на автомобиль уплачен льготный утильсбор, то для того, чтобы этот утильсбор не пересчитывали на коммерческий, машину никаким способом нельзя отчуждать в течение 12 месяцев со дня оформления таможенного приходного ордера ТПО. Если эти сроки истекли, то можно отчуждать. Если машину передать на основании любого договора раньше этого срока, то тогда утильсбор подлежит пересчету в сторону коммерческого.
4: Что касается способа, которым человек должен об этом узнать, в какой момент, откуда он должен получить эту информацию? Это таможня?
3: Информацию никто ему сообщать не должен. Предполагается, что каждый гражданин знает закон, то есть ведь никто же нам не сообщает об изменении правил дорожного движения. Мы обязаны их знать, соблюдать, независимо от того, сообщил нам кто-то или нет. Вот мы оформляем утильсбор, мы самостоятельно его рассчитываем, самостоятельно указываем, самостоятельно уплачиваем. И предполагается, что мы знаем положение постановления правительства, которым порядок и суммы расчета его утверждены.
1: Причем, по словам юриста, ситуацию нельзя ни оспорить, ни переиграть обратно, если мать попробует оформить дарственную на дочь. Не поможет. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: Смартфоны мешают повысить рождаемость. Издание Financial Times приводит статистику, согласно которой в большей части мира среднее число детей на одну женщину опустилось ниже 2, то есть того минимального показателя, который необходим для сохранения нынешней численности населения. В 66 из 195 государств он приблизился к критическому уровню 1 ребенок на женщину. Хотя в развитых странах рождаемость падает давно, последние десятилетия по темпам это бьет рекорды. Ученые университета Цинциннати выяснили, что в США, Англии и Уэльсе рождаемость резко падала там, где появлялся высокоскоростной мобильный интернет. Виртуальный мир отвлекал молодежь от реальных встреч и отношений, а стандарты соцсетей способствуют завышенным ожиданиям от потенциального партнера в офлайн-пространстве, комментирует профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.
5: Это может быть одним из факторов. Вообще факторов, вызывающих снижение рождаемости, очень много. Снижение рождаемости началось давно, очень очень задолго до появления сетей и смартфонов. И я не думаю, что эта причина является главной. Это может обострить ситуацию, что действительно есть люди, которые уходят из реального мира в виртуальный. Они создают семью, и это влияет всюду, где сети охватывают значительную часть населения, особенно в репродуктивных возрастах и прежде всего молодежь. Кроме того, через сети очень многие люди знакомятся. И вот благодаря этим сетям у них появляется иллюзия неограниченного выбора. Мужчина, который еще все равно себя на 20 лет моложе, и при этом не является ни богатым, ни знаменитым, ни занимает какую-то важную должность, ему могут отказывать раз, два, три, четыре, а он убежден, что в конце концов он себе молоденькую найдет. Ну, так же касается девушек, которые ищут себе богатых мужей. Ты не понимаешь, что богатых в принципе мало, что на всех их точно не хватит, а потом они почему-то уже женаты, как правило. Причина снижения рождаемости куда более серьезная, чем появление каких-то технических средств. К сожалению, все больше становится эгоистичных людей. Вот это показывают данные наших социологических опросов. Причина этого массового эгоизма многообразна весьма. Могу только сказать, что сети социальные, это, конечно, определенную роль играет, потому что человек, который вообще погружается в этот виртуальный мир, он, в принципе, сосредотачивается на себе. А это, извините, от эгоизма совсем недалеко.
0: Александр Синельников, профессор социологического факультета МГУ. Российские эксперты, комментируя снижение рождаемости в стране, называли среди причин демографический провал 90-х годов, сложности в приобретении жилья, отсутствие уверенности в постоянном доходе и тренд на первые роды в 35+. Собачье мясо под запретом. За 2 года в Южной Корее закрыли больше 80% ферм, где разводили этих животных для употребления в пищу. Оставшиеся хозяйства закроют до конца этого года, а полное вето на разведение и забой собак заработает в феврале 27-го. Власти приняли закон в 24-м году, но дали бизнесу льготный период в 3 года, чтобы окончательно закрыться или сменить сферу, комментирует кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и Современной Азии РАН Константин Осмолов.
6: Еще достаточно давно собака была вынесена из списка пищевых животных. Все фермы, на которых разводят собак, должны быть закрыты или перепрофилированы. Это вызывало определенные проблемы у тех, кто привык, но государство обещало все компенсировать.
7: А почему так много времени прошло? Вот 2 года и как бы...
6: Потому что, естественно, был поставлен срок в 3. То есть именно для того, чтобы в течение 3 лет все могли, кто этим занимался, закрыть или перепрофилировать свои фермы, рестораны и так далее. Условно говоря, перевести там всех собак в приюты или куда-то выпустить. Опять же, надо понимать, что собака – это не еда ежедневного спроса. Грубо говоря, это не ментай, это осетрина. Еда для беременных, больных и пожилых. Молодое поколение действительно начинает менее активно пользоваться собачатиной. Собака из сторожевого или пищевого животного начинает занимать место пета. Молодежь очень часто ходит с комнатными собачками, чтобы показывать, что они не такие. Естественно, повесточка и зоозащита тоже играют свою роль. В какой мере тут можно скорбеть об утрате важного элемента национальной культуры? Ну, вопрос дискуссионный. Потому что я полагаю, что какая-то нелегальная часть этого рынка вполне вероятно останется. В Северной Корее таких вещей нет. Фестивали собачьего мяса проходят регулярно.
0: Константин Осмолов, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и Современной Азии РАН. Принятие закона 2 года назад сопровождалось многочисленными митингами. Ассоциация производителей мяса собак заявляла, что в отрасли работает 1 000 000 фермеров, а число потребителей такого мяса превышает 10 миллионов. Они требовали не менее 2 000 000 вон компенсации за каждую собаку, чтобы покрыть убытки от закрытия бизнеса, и угрожали выпустить стаи собак рядом с правительством. По разным оценкам, практика поедания собачьего мяса уходит корнями еще в эпоху до нашей эры. Считалось, что это помогает легче переносить влажную летнюю жару в Корее. В действительности большинство корейцев уже не едят собачье мясо. Опрос 22 года показал, что против употребления выступают почти 2/3 населения. Тогда же резко выросло количество граждан, которые держат собак в качестве домашних питомцев. 25% в 22 году против 16% в 2010. Согласно исследованию Animal Welfare Awareness в Сеуле, в 24 году 94% корейцев не ели собачатину, а 93% отказались от употребления и в будущем.
8: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Рост цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке ухудшил перспективы экономики ЕС, отмечают аналитики Европейского центрального банка в новом выпуске своего экономического бюллетеня. Если перебои с поставками затянутся, зона евро рискует столкнуться с стагфляцией. Дополнительным фактором неопределенности остаются и американские пошлины. Последствия войны на Ближнем Востоке уже сказываются на состоянии европейской экономики. Еще недавно, в феврале, инфляция в ЕС колебалась около целевого уровня в 2%, а экономика медленно, но росла. Теперь же аналитики ЕЦБ фиксируют ухудшение перспектив. Так, в апреле инфляция ускорилась до 3% в годовом измерении после 2,6% в марте. Рост объясняется удорожанием энергоресурсов. Программа рассрочки при покупке жилья постепенно уходит с рынка. Если в прошлом году с их помощью заключалось 40% сделок, то сейчас их доля составляет 25-30%. В портфелях крупных девелоперов этот показатель в России сократился почти в полтора раза. В первом квартале доля сделок по покупке строящегося жилья в Москве за наличные или в рассрочку сократилась на почти 13% год к году, до 41,3% от общего объема договоров ДДУ. Снижение популярности инструмента эксперты связывают с повышением доступности рынка ипотеки и мерами властей, направленными на ограничение рассрочек. На рассыпных месторождениях золота в России в этом году прогнозируют снижение добычи на 5% до примерно 75 тонн. В отрасли указывают, что основные риски связаны с введением обязательных рекультивационных фондов, проблемами с лицензированием и дефицитом подготовленных запасов. По оценкам экспертов, до 15% компаний и до 7% объемов добычи могут уйти в серый сегмент, что приведет к недополучению налоговых поступлений от 7 до 10 миллиардов рублей. Дополнительная нагрузка для предприятия от новых сборов может составить 8-12 миллиардов, что увеличит себестоимость добычи на 5-10%. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса. Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Подмосковье вместо Краснодарского края и Китай вместо Европы. Новые тренды в детском летнем образовательном туризме. Куда этим летом дети поедут в лагеря и сколько стоит на каникулах подтянуть китайские? Об этом Наталья Шашина.
9: В этом году по понятным причинам многих родителей смущают Туапсе и Анапа, а также Дубай. Своим опытом выбора лагеря на лето с бизнес-фм поделилась москвичка Зоя Австрийская. Ее дочке 13 лет. Главные критерии, на которые опиралась семья – польза для ребенка, не слишком жаркая погода и репутация организатора. Остановились на Подмосковье, лагере с бизнес-направлением. Подростки будут разрабатывать свой стартап. Две недели обойдутся в 120 тысяч рублей, говорит Зоя, и описывает, какие варианты еще предлагаются на рынке.
10: Краснодарский край стоит так же, даже без какого-то учебного направления, от 110, наверное, только начинается, и от 10 дней. Ну вот в прошлом году было в Краснодарском крае намного дороже, чем в Подмосковье, прям намного. У оператора, которого мы выбрали в итоге, есть направление и иностранных лагерей, это Англия и Арабские Эмираты. Англия, Дубай, где-то так, 200-240-220 стоили. Там от 7 до 10 дней. Мы, Арабские Эмираты, не стали рассматривать серьезно по причине погоды. Ну и потом уже началась геополитическая история. И второе направление, Лондон, мне показалось очень подозрительным. Невысокая цена, и зная цены на жизнь и вообще цены на все в Великобритании, мы не стали дальше уже интересоваться, потому что приняли решение.
9: Рынок столкнулся с ростом издержек. Размещение и питание подорожали в среднем на 20-25%, говорит основатель и гендиректор сети образовательных лагерей Enjoy Camp Александр Медведев. По его словам, крупные операторы стараются сдерживать цены на путевки, чтобы рост был не больше 10%. Но спрос, по сравнению с прошлым годом, ниже, наблюдает Медведев.
11: Мы видим очень сильную чувствительность к стоимости. То есть те программы, те направления лагерей, которые у нас стоят чуть дешевле, это, например, лагеря в Калужской области, там спрос значительно больше. Также мы видим устойчивый тренд на то, что люди принимают решение в последний момент, то есть глубина бронирования, период, за который бронируют путевки в лагерь люди, он сильно сократился. Подмосковные направления, то есть те направления, которые находятся рядом с городом, они в этом году более предпочтительны для людей, чем направления в Краснодарском крае. То есть в Краснодарском крае в этом году довольно плохой новостной фон, люди боятся, люди отказываются, люди переносят.
9: Если Краснодарский край и Подмосковье примерно 120 тысяч рублей за две недели, Турция уже 160, приводит ценник Медведев. Повышенный повышенного спроса на эту страну он не видит. А в сегменте именно языковых лагерей новый тренд – это Китай и Корея. Куда летят как учить китайский и корейский, так и практиковать английский, рассказывает гендиректор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева.
12: Намного больше в этом году детей уезжает в эти страны, потому что перелет прямые, визы легко сделать и быстро. Ну, плюс эти направления, они остаются по цене намного дешевле, чем, например, англоязычные страны, куда тоже есть и группы, и индивидуальные студенты едут, дети, ученики. Но все-таки процент этих

0: Линия в обрез. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ. Московский зоопарк осаждают горожане. Каждый день с начала мая, особенно в выходные, на входе в зоопарк гигантская очередь родителей с детьми и даже малышами в колясках. Давки нет, но порой толпа стоит в два ряда, а люди просят покараулить место. И дело не в солнечной погоде, а в акции «Ранняя пташка», которая действует до конца месяца и дает бесплатный проход с 7:30 до 9 утра. Для тех, кто не успел, билет в московский зоопарк стоит 1700 рублей для взрослых, для детей из Москвы вход бесплатный. На фото, которые есть и в наших каналах в Максе и Телеграме, очереди к главному входу заворачивают за угол на Красную Пресню. Не намного меньше людей в это время и на новый вход у метро «Баррикадная». Единственный лайфхак – вход через детский зоопарк со стороны Садового кольца, рассказывает моя коллега, обозреватель Наталья Воробьева.
1: Я сходила в зоопарк в рамках акции «Ранняя пташка» в начале мая, 5 числа. Это был вторник. Зашла где-то без 10:09 со стороны Садового кольца. Зашла совершенно свободно, но внутри зоопарка было достаточно много народу. Некоторые родители с детьми уже шли на выход, в павильонах было достаточно много посетителей. Однако есть территории, где билет все-таки пришлось бы купить. Так нас не пустили в парк с альпаками. Там взрослый билет стоит 700 рублей, детский 500, и еще за 200 рублей можно купить корм. Придя домой, в соцсетях я увидела публикации с огромными очередями у главного входа и такие же бесконечные со стороны метро «Баррикадная». Ссылки мне прислала подруга, которая отказалась идти, со словами: «Какие мы молодцы, что не пошли».
0: Наталья Воробьева, Бизнес ФМ. Насколько удачна такая акция с учетом того, что основные посетители зоопарка – это семьи с маленькими детьми, которым хотят показать, например, панду Катюшу, говорит сооснователь телеграм-канала «Психодейли» Филипп Миронов.
2: Маркетинговые мотивы администрации зоопарка понять можно, когда хорошая погода, и мне бы тоже хотелось бы увидеть зоопарк без людей и с утра. Я достаточно рано просыпаюсь, но видите, эти мотивы привели к обратному, к столпотворению и к адскому спросу, который не спрогнозировала администрация. Получилась такая низкомедвежья услуга. Этим летом в Москве уже виден ажиотаж на все. То есть есть ощущение, что людям просто страшно не хватает впечатлений. После 22 года не то чтобы умер, но сильно сократился зарубежный туризм. Россия вся изведана, по крайней мере, в какой-то достигаемой части москвичами. И есть ощущение, что просто москвичи, как бешеные дикие троглодиты из какого-то комедийного фильма, набрасываются на открытие новых булочных, на какие-то бесконечные акции, которые устраивают городская администрация, руководствуясь, конечно, благими намерениями. Ажиотаж нужно учиться контролировать, наверное. Вот у меня мы открыли буквально в эту пятницу кинотеатр «Под открытым небом» на речном вокзале, и тоже бесплатный вход, разумеется. Выпустили билеты, которые разлетелись просто мгновенно. Москвичей, с одной стороны, приучили за последние 10 лет к классным городским событиям, но вот сейчас предложение не удовлетворяет спрос. Да, за людей обидно, люди как бы не виноваты, но опять-таки я понимаю логику и мотивы людей, которые придумали и провели эту акцию. В Москве просто стало больше людей с активной жизненной позицией, которые вписываются во все мероприятия, и мероприятий просто стало не хватать. Очень многие люди объединяются в какие-то сообщества, не знаю, соцземы какие-то новые появились. Какие-то кафе, например, не справляются с потоком людей, которые на велосипедах к ним приезжают, кофе пытаются попить, очереди везде. Мне кажется, что этого будет больше, и вся Москва превращается в такие бесконечные патрики, только с очередями. И этот дух, условно говоря, Москвы 18-го года и чемпионата мира просто как-то заварился в собственном соку и, конечно, привел к таким неожиданным и не очень приятным последствиям, типа вот этой очереди в зоопарк.
0: Филипп Миронов, телеграм-канал «Психодейли». Мы отправили запрос в московский зоопарк. Как там оценивают промежуточные итоги своей акции? Ответа пока нет.
3: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
4: От первого лица до последнего джуна. На этой неделе считаем деньги в чужих карманах. Сколько зарабатывают сотрудники в индустрии высоких технологий? Сегодня о компенсации топов. Самый интересный доход у Илона Маска. Reuters сообщает, что совет директоров SpaceX одобрил компенсационный пакет главы компании, привязанный к достижению целевых показателей. Максимальные выплаты в виде 200 миллионов акций с правом суперголоса глава компании получит при условии роста стоимости SpaceX до 7,5 триллионов долларов, но это лишь начало. Второе ключевое требование – колонизация Марса. Компания должна построить постоянную колонию на планете с численностью населения не менее 1 000 000 человек. Но есть и менее радикальные варианты. Выплаты в 60 миллионов акций возможны при достижении промежуточных результатов, среди которых всего лишь, в огромных кавычках, построение

0: Мощных дата-центров на орбите Земли. Доход уходящего главы Apple Тима Кука за прошлый год составил 74,5 миллиона долларов, из которых 3 миллиона – это, собственно, зарплата, которая не меняется с 2016 года. Остальное – бонусы и опционы. Американское законодательство требует не только раскрывать доход первых лиц, но и отношение его к медианной зарплате. В Apple глава компании получил в 533 раза больше медианного сотрудника. Требования отечественного регулятора более мягкие и предписывают раскрывать доход ключевого управленческого персонала. Все ведущие отечественные IT-компании, отчетность которых я изучил, воспользовались этой возможностью. Мы знаем, сколько миллиардов потратил Сбер на компенсацию ключевого управленческого персонала и долю менеджмента Яндекс в акционерном капитале. К полетам на Марс эти доходы не привязаны. Оно и к лучшему.
1: Сумма технологий на Business FM.
2: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
1: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях. На Business FM.
4: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что для Ирана тикают часики. Он призвал Тегеран предложить более выгодные для США условия мирного соглашения. В противном случае Исламская Республика подвергнется гораздо более серьезному удару. Так сказал американский президент в интервью Access. 16 мая он встретился с командой по нацбезопасности, чтобы обсудить ситуацию вокруг Ирана, сообщил изданию «Источник». На следующий день Трамп этот же вопрос обсудил с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху. Новая встреча президента США с командой по нацбезопасности запланирована на 19 мая, сообщили порталу два американских чиновника, и, по их словам, на заседании будут обсуждаться варианты военных действий против Ирана. Россияне назвали свои главные финансовые ошибки. Больше половины жителей страны, 58%, жалеют, что вовремя не купили биткоин. Это результат опроса крупного финансового маркетплейса. Каждый третий, 29%, хотел бы вернуться к курсу долларов 30 рублей, а каждый пятый, 19%, успеть на ипотеку по 6,5%. 9% опрошенных довольны своим прошлым и ничего бы не меняли. В Египте начали отлов акул в туристических зонах у берегов Хургады и Шарм-эль-Шейха. Акулы стали появляться чаще из-за косяков рыбы на мелководье. Власти потребовали, чтобы в штате каждого отеля обязательно работал квалифицированный спасатель. От персонала также требуют навыков оказания первой помощи. Вдоль береговой линии организовали дежурство моторных лодок. На днях одна хищница заплыла в туристический район Эль-Кусейр, популярный у российских туристов. Местные власти временно закрыли пляжи, чтобы поймать и уничтожить двухметровую рыбу. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. «Зенит» чемпион. Синие, бело-голубые ожидаемо обыграли Ростов. Единственный гол встречи был забит с пенальти. «Зенит» забирает 11-е золото чемпионата страны. И больше нет ни у кого. Кир Стармер, кажется, все же уйдет, пишет Daily Mail со ссылкой на окружение британского премьера. После провала лейбористов на местных выборах часть однопартийцев потребовала отставки Стармера. Один из вероятных преемников – мэр Манчестера Энди Бёрнен, для которого придумали хлесткий лозунг «Я вытащу Стармера с Даунинг-стрит». Компенсации за нанесенный ущерб не будет, и разморозки финансовых активов тоже. Белый дом отверг требования Ирана и выдвинул свои условия. А Трамп разместил в соцсетях нейросетевую картинку с грозной подписью «Затишье перед бурей». Что дальше? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. По данным иранского агентства ФАРС, США выдвинули Тегерану 5 условий для возобновления переговоров. В частности, речь об отказе от выплаты компенсации, вывозе из Ирана 400 килограмм обогащенного урана, отказе от разморозки даже четверти иранских активов и сохранении работы только одного комплекса ядерных объектов Ирана. Ранее Тегеран выдвинул свои 5 условий для возобновления переговоров. Среди них окончание войны на всех фронтах, в том числе в Ливане, снятие санкций, разморозка иранских средств, компенсация ущерба от боевых действий и признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом. По оценкам разведки НАТО, Тегеран по-прежнему располагает не менее 60% довоенного ракетного потенциала и способен наносить удары по союзникам США на Ближнем Востоке, сообщает Independent. Эти данные ставят под сомнение заявление президента Дональда Трампа и главы Пентагона Хексета о том, что иранская армия разгромлена и уничтожена. Между тем, Трамп, вернувшись из Китая, снова угрожает возобновить удары по Ирану. Что дальше? Комментирует политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
6: Хрупкое перемирие, установившееся 8 апреля, уже прерывалось обменами ударов, а теперь может и вовсе сорваться. Объявленная Трампом операция «Свобода», предусматривающая конвоирование торговых судов через Ормуз, уже провалилась, толком не успев заработать. На этом фоне, с одной стороны, вице-президент США Венс, который вообще хотел, чтобы это все не начиналось, заявил о продолжающемся прогрессе на переговорах. С другой, пресса мутирует слухи о том, что Израиль или США интенсивно готовятся к новым ударам по Ирану, которые могут начаться на днях. 16 мая Трамп вновь предупредил Тегеран, что у того будет очень плохое время, если сделка не состоится, добавив, что Иран хочет договориться. Ядерный вопрос остается главным камнем преткновения. Иран настаивает, право на обогащение урана – суверенное право, никаких договоров не нарушает. К тому же Тегеран готов обсуждать ядерную программу лишь после официального завершения войны и снятия санкций, да еще и под гарантией Совбеза ООН. Вашингтон, в свою очередь, начав с требования нулевого обогащения, несколько отступил от изначальных позиций, но по-прежнему настаивает на включении ядерного вопроса в любое рамочное соглашение. Ормузский пролив – второй узел. Иран претендует на собственный протокол контроля за прохождением судов. Суннитские монархии залива, успевшие пострадать от иранских ударов, добиваются безусловного восстановления свободы судоходства. США стоят на том, что блокада иранских портов продолжается до достижения окончательного соглашения. Еще один пункт расхождения Ливана, так называемая ось сопротивления, представленная иранскими прокси в регионе, начиная от Хамаса и кончая Хезболлой. Иран настаивает на включении Ливанского фронта в общее урегулирование. США и Израиль отказались, но заключили 16 апреля отдельное перемирие в Ливане, которое нарушается. Операции Цахал против Хезболлы в секторе Газа тоже продолжаются, что Тегеран также расценивает как нарушение духа перемирия. Оценки сохранности военного потенциала Тегерана сильно расходятся. Трамп уверяет, что у Ирана в военном смысле ничего не осталось. Однако это не так. По американским же военным оценкам, которые выдает Нью-Йорк Таймс, иранские запасы ракет составляют примерно 70% от довоенного уровня. Также Тегеран сохранил доступ к 30 из 33 ракетных позиций вдоль Ормузского пролива. Наибольших успехов американо-израильская коалиция достигла в ликвидации руководства Ирана, КСИР и армии. Однако это парадоксальным образом привело лишь к усилению влияния корпуса стражи исламской революции, настроенного непримиримо. Некоторые наблюдатели при этом фиксируют признаки раскола между регулярной армией и КСИР, что делает иранскую военную машину менее предсказуемой, но не менее опасной. Также флот КСИР сохраняет значительный потенциал для асимметричных атак посредством малых ракетных катеров, мин, береговых ракет и дронов. По поводу сохранности ядерной программы, по которой Израиль и США наносили удары еще еще в июне прошлого года, вообще толком ничего не известно. По американским оценкам, Иран располагал на тот момент примерно 440 килограммами урана, обогащенного до 60%. Для ядерного оружия нужно 90, но путь к ним ближе, чем от 0 до 60. Хотя Трамп демонстрирует теперь готовность к новым ударам, судя по всему, это не более чем переговорный инструмент. Стоимость конфликта для США уже составляет до 30 миллиардов долларов только в операционных расходах, без учета ущерба американским базам. Конгресс 9 раз отклонял попытки Белого дома получить дополнительные военные полномочия. Израиль склонен к более жесткой позиции. Премьер Нетаньяху продолжает операции в Ливане даже вопреки американскому давлению, а израильские официальные лица выступают за военное давление на Тегеран. При этом на все стороны, а также на мировую экономику давит блокировка Армуза, через который до войны проходила пятая часть мировой торговли нефтью, нефтепродуктами и СПГ, а также большая часть торговли удобрениями и ряда других товаров. Каждый день блокировки обходится странам залива и мировой экономике в многомиллионные убытки. Иран тоже их несет, но его терпимость к потерям относительно выше. Экономика страны, несмотря на все санкции, отнюдь не в руинах и может выдержать минимум еще несколько месяцев, особенно в условиях диктатуры КСИР. В последнее время Москва тоже нарастила дипломатическую активность. Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Эмиратов Мухаммедом бин Заедом, чуть ранее встретился с главой МИД Ирана Аракчи. Но пока США отвергают российское посредничество, в том числе вариант, при котором Россия приняла бы у себя иранский обогащенный уран. В ближайшие дни могут определить, в каком направлении двинется ситуация. Иранский ответ на последнее американское предложение официально не поступил. При этом сам формат обмена взаимно неприемлемыми предложениями себе уже явно исчерпал. Продолжать в том же духе нет смысла, если только та или иная сторона не моргнет первой.
7: Это был политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Друг в Германии или неофициальный сервис, как сделать дубликат сломанного или утерянного ключа от немецкого автомобиля в условиях санкций? История москвички, которая осталась с «Мерседес» без ключей, вызвала отклик у других наших слушателей, и они стали делиться лайфхаками. Иван Медведев подробнее.
8: Ранее в нашем эфире москвичка Резида рассказала о том, что у ее «Мерседес-Бенц С-250» из строя вышел сначала один ключ, а потом с перебоями стал работать и второй. Официальные дилеры и импортеры не смогли заказать дубликат из Германии. Ключи для относительно свежих немцев делает только непосредственный производитель под конкретный ВИН. Но с Россией «Мерседес» уже 4 года не работает. И у людей, оказавшихся в такой ситуации, по сути, остается два выхода. Ехать в неподсанкционную страну или воспользоваться услугами неофициальных сервисов в России. О втором варианте сразу после выхода в эфир истории Резиды написали сразу несколько наших слушателей. Но один из них сообщил, что помощь можно найти в Германии.
9: В 22-м году я купил автомобиль Audi Q7 17-го года с пробегом. В комплекте там был только один ключ заводской. Проездил я где-то год с этим ключом и понял, что мне нужна сигнализация с автозапуском. И тоже начал изучать этот вопрос. Я вспомнил, что у меня есть знакомые в Германии. И эти люди дали мне контакт одного их знакомого, который занимается именно машинами в Германии. Связался с этим человеком, объяснил всю ситуацию. Он сказал, что попробует. Ну, дальше я ему выслал фотографии всех документов, права на собственность автомобиля, техпаспорт, ВИН-номер и так далее. Он говорил, что с этим было ему тоже немножко тяжеловато, смог сделать, и отправил мне он этот ключ.
8: Однако прошивку на ключ нашему слушателю делали все равно в России. Такие сервисы есть, но их единицы, говорит владелец сети автосервисов LandAuto Сергей Кузнецов.
10: Автомобили до 21-го года. Еще с ними что-то можно сделать. Тех, у кого раньше были эти программы. Не официалы, еще раз повторюсь, а те специалисты, которые занимались данными вопросами. После 21-го года программу практически достать невозможно. И поэтому начинаются огромные проблемы. Единицы остались, которые, в принципе, могут прописать ключ, сделать прошивку, сделать обновление в обход санкций. Специалисты достают эти доступы, но ценник возрастает там X2, X3.
8: Не все берутся. Из тех, кто берется, не у всех получается. плюс мошенники. Но если повезет и все сработает, то в любом случае нужно готовиться к серьезным тратам. В зависимости от марки и модели немецкого автомобиля, в интернете указаны цены от 150 до 900 тысяч рублей за ключ. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
7: Футболисты «Зенита» в 11-й раз выиграли чемпионат России. Теперь петербургский клуб – единоличный рекордсмен по числу побед в турнире. «Зенит» превзошел достижение московского «Спартака», который становился чемпионом 10 раз. Все решилось в последнем туре. С подробностями спортивный обозреватель «Бизнес FM».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
11: Историческое событие для всего российского футбола. Петербург ликует. «Зенит» в рекордный 11-й раз стал чемпионом страны. В 30-м туре команда с берегов Невы обыграла на выезде Ростов со счетом 1-0. Еще до начала заключительных матчей сезона, которые по традиции проходили одновременно, было понятно, что шансов у Краснодара теперь немного. Команде Мурада Мусаева, конечно, должно быть обидно. Большую часть чемпионата она лидировала в таблице РПЛ. Но поражение в предпоследнем туре от «Динамо» оставляла скорее математические шансы, поскольку в победу немотивированного Ростова над «Зенитом» всерьез почти никто не верил. Чудо и не произошло. В первом тайме Алексей Миронов, что называется, привез необязательный пенальти в ворота Ростова, заехав по лицу Педро, который был без мяча и опасности не представлял. Александр Соболев такой шанс упускать не стал. После перерыва с поля был удален Дмитрий Чистяков. «Зенит» остался в большинстве и победу не упустил. 1-0, счет со вкусом золота. В параллельной реальности в это время горожане сделали все, что могли в домашней встрече с Оренбургом. А именно, забили 3 безответных мяча. Голы на счету Кевина Ленини, Джона Кордобы, ставшего 17 голами лучшим бомбардиром чемпионата, и Эдуарда Спирциана. Но в этом сезоне у горожан только серебро. А ЦСКА в столичном дерби нанес поражение «Локомотиву» 3-1. В первом тайме армейцев вывел вперед Данила Козлов, которому мяч на пустые ворота выкатил Данил Круговой. После перерыва отличился Матеус Рейс. От его удара мяч рикошетом влетел в ворота. Лока ответил голом Владислава Сарвели, а на последних минутах Круговой забил третий мяч. ЦСКА занял по итогам чемпионата 5-е место. Железнодорожники, несмотря на поражение, сохранили 3-е, потому что «Спартак» в Махачкале не смог обыграть местное «Динамо». Всего лишь нулевая ничья. И красно-белые завершают сезон 4-ми. Бронза у «Локомотива». Дагестанский клуб отправляется в стыковые матчи и сыграет с «Уралом». То же самое предстоит сделать и «Акрону», который крупно проиграл «Крыльям Советов» 1-4. Тольяттинский клуб разыграет право остаться в РПЛ с волгоградским «Ротором». После матча пресс-служба «Акрона» объявила, что готовить к стыкам команду будет другой тренер. Заур Тадеев уволен со своего поста. А покидают лигу сильнейших «Пари НН», который на выезде в последнем туре сыграл в ничью с «Рубином» 2-2, и «Сочи», о чем было известно еще неделю назад. В Калининграде «Балтика» уступила московскому «Динамо» 1-2. По итогам чемпионата подопечные Андрея Талалаева заняли 6-е место, что можно считать успехом, несмотря на неудачную весну. Сезон РПЛ 2025-2026 окончен. Впереди финал Кубка России «Спартак-Краснодар». Он пройдет 24 мая. Затем матчи сборной России 28 мая с Египтом, 5 июня с Буркина-Фасо, а 8 июня со сборной Тринидада и Тобаго. Новый сезон РПЛ стартует 18 июля матчем за Суперкубок. Ждать осталось совсем недолго. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
1: Компании и корпорации.
7: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
7: Сервис проверки контрагентов «Русспрофайл» выяснил, что каждая четвертая иностранная компания, работающая в России, на текущий момент имеет в своем составе китайских учредителей. Об этом сообщают РИА Новости. По состоянию на 13 мая в нашей стране зарегистрировано более 15,5 тысяч действующих компаний, в которых учредителями являются граждане Китая или организации из этой страны. Только с начала текущего года зарегистрировано более 1500 компаний с китайским участием, то есть каждый второй бизнес с иностранными учредителями был открыт представителями Поднебесной, отмечается в исследовании. Японский разработчик игр Konami сообщил о прекращении услуг для игроков из России и Беларуси с 15 июня. Причины, по которым было принято подобное решение, не указаны. Konami наиболее известна сериями игр Castlevania, Silent Hill и Football и Metal Gear Solid. Испытания первых летающих грузовиков пройдут в Гонконге в ближайшие полгода. Как пишет газета South China Morning Post, компания AECOM ведет переговоры с властями, включая гонконгский департамент гражданской авиации. Полностью работающие на электричестве летательные аппараты для перевозки грузов могут зависать в воздухе как вертолет, а затем переходить к полету как самолет. Двухтонная грузовая модель предназначена для перевозки тяжелых грузов, предлагая более тихую, экологичную и экономически выгодную альтернативу. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер решил покинуть пост по собственному желанию, пишет Daily Mail со ссылкой на источники в правительстве. Кир понимает политическую реальность, он хочет уйти достойно и на своих условиях, рассказал один из собеседников. Сроки пока не ясны. Часть соратников советует Стармеру не торопиться и дождаться дополнительных выборов в округе Мейкерфилд 18 июня. Экс-глава его аппарата Морган Максуини считает, что у премьера есть шансы на победу. Но другие источники уверены, ждать слишком рискованно. Если Стармер затянет, а потом все равно уйдет, это будет выглядеть как личное унижение, особенно если его место займет мэр Манчестера Эндри Бёрнем, тот самый, которого ранее блокировал Национальный исполнительный комитет лейбористов, где сильны позиции сторонников Стармера, комментирует гендиректор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов.
12: Это только одно сообщение. Ну, если допустить, что действительно такой разговор был, то, я думаю, и другие бы издания написали. Мне кажется, в данном случае несколько преждевременно уже списывать Стармера и говорить, что он согласился уйти. Сам Стармер говорил, что он уходить не хочет. И он намерен приложить все силы, чтобы удержаться на своем посту и изменить негативную тенденцию, как-то перетрясти правительство и в результате удержаться у власти. Поэтому мне кажется, что сейчас ситуация скорее по-прежнему такая же неопределенная, какой она и была в контексте местных выборов в начале мая. Есть, конечно, сильное настроение в партии в пользу его ухода, но пока не видно, что Стармер действительно готов уступать. Поэтому мне кажется, что лучшее сейчас решение – это дождаться каких-то официальных заявлений на этот счет. Мне кажется, что если бы действительно был серьезный правительственный и партийный кризис, то мы бы увидели гораздо больше отставок, в том числе переход депутатов в другие партии или угроза такого перехода, демонстративные отставки министров. Возможно, как раз такие настроения присутствуют, но их не видно. И это несколько настораживает, мне кажется, на данный момент. Тут еще важный фактор, что лейбористы в целом не заинтересованы сейчас в какой-то смене лидера, провоцировать нестабильность, неопределенность, несколько месяцев этого лидера выбирать нового. При этом сильного однозначного кандидата нет. В общем-то, Стармер такую карту и разыгрывает, показывая, что достойной однозначной альтернативы ему нет. Поэтому тут возможны различные сюрпризы, как в ту, так и в другую сторону.
5: Андрей Куликов, компания Europe Insight. В Британии в соцсетях много мемов о том, что Кир Стармер не хочет уходить, но его все равно вытеснят, если не оппозиция, то свои же однопартийцы, говорит руководитель консалтингового агентства по недвижимости Лонгград, житель Лондона Дмитрий Закиров.
13: В Англии достаточно много мемов смешных, используя искусственный интеллект. Народ глумится над его нежеланием покинуть офис. Но все идет к тому, что если не оппозиция, то его однопартийцы вытеснят. Но главная проблема, что на его пост нету претендентов, в которые верили бы как оппозиция, так и его однопартийцы. Единственный кандидат – это Энди Бёрнем. Достаточно закоренелый политик и член лейбористской партии. Он пытался стать премьер-министром, но тогда он проиграл, а Кир Стармер прикрывается фиаско, которое было при правлении Тори, консерваторов, когда премьер-министры менялись как перчатки. Он говорит, что я такого не допущу, я на себя взял обязанность управлять страной, и вот я такой молодец, я свое обещание выполню. На настоящий момент лейбористы проигрывают просто катастрофически. Чтобы Энди Бёрнем стал конкурентом Киру Стармеру, ему нужно быть в парламенте. В парламенте сейчас не находится. Все зависит от результатов by-election, это внеочередные выборы, которые пройдут в одном из кругов. Но это не гарантирует победу в этом округе, чтобы стать, во-первых, членом парламента, и потом уже, чтобы он смог создать конкуренцию правящему премьер-министру.
14: Энди Бёрнам, если он потенциально станет премьером, что от него можно ждать? Какие у него отличия от Стармера?
13: С моей точки зрения, никаких. Такой уж точно балабол. Он чем знаменит? Тем, что он молодой, энергичный, и достаточно прогрессивный и в какой-то степени радикальный. Самый хайлайт его карьеры — это то, что он стал мэром Манчестера. Когда он стал мэром Манчестера, он тоже там кучу всего наобещал. Трек-рекорд, то есть предыдущие истории его управления, в том числе Манчестером, дают какую-то надежду лейбористам, что не все еще потеряно, что они смогут как-то там возродить былые позиции лейбористов, которые сейчас убило правительство во главе с Киром Стармером, судя по последним выборам местным.
7: Дмитрий Закиров, житель Лондона. Лейбористская партия разгромно проиграла местные выборы, прошедшие в Великобритании 7 мая. После этого встал вопрос об уходе премьера. На этой неделе четверо министров подали в отставку и призвали премьера последовать своему примеру. За его уход параллельно высказались более 80 парламентариев. Сам Стармер ранее говорил, что не подаст в отставку, обосновав это тем, что борьба за лидерство погрузит правительство в хаос. Блумберг напоминает, что Стармер пришел к власти с обещанием вернуть стабильность после череды кризисов при консерваторах. Но менее чем за 2 года сам оказался в эпицентре политического шторма. Укрепление рубля продолжается. Банк России установил официальный курс доллара на уровне в 73 рубля 13 копеек. Внебиржевой доллар стоит менее 73 рублей. Нефть завершила торги около 109,5 долларов за баррель Brent. Отечественный фондовый рынок закрылся в минусе. Индекс Мосбиржи откатился к уровню в 2630 пунктов. Как откроются рынки в понедельник, говорит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
15: Большая вероятность, что индекс Мосбиржи может открыться небольшим ростом на торгах в понедельник. Ему окажут поддержку хорошие данные по месячной инфляции в России в апреле. Рост цен замедлился до примерно 5,6% в годовом выражении. Но, с другой стороны, возможно, что ценой замедления инфляции является достаточно серьезное торможение экономического роста в России, поэтому этот фактор уже может привести, что по итогам торгов на неделе индекс Мосбиржи окажется вновь под давлением. Кроме того, акциям трудно выдерживать конкуренцию с фондами денежного рынка и с облигациями, которые по-прежнему имеют неплохую реальную доходность. Также в геополитике, к сожалению, нет пока какого-то большого прогресса. Ситуация с мирным регулированием на Украине остается туманной. Что касается курса рубля, пока, скорее всего, укрепление российской валюты продолжится. Brent держится примерно 110 долларов за баррель на фоне тупика в переговорах США и Ирана. Поэтому экспортная выручка в страну будет поступать по-прежнему достаточно высокой. И интервенция Минфина не способна как-то переломить тренд, потому что они носят во многом символический характер, поэтому под влиянием дорогой нефти рубль может сложиться укрепление примерно до 72 рублей за доллар. Цены на нефть остаются под влиянием ситуации на Ближнем Востоке. На рынке нефти мировом наблюдается дефицит. На фоне блокировки Армузского пролива в ближайшей перспективе цены на нефть могут оставаться высокими, могут даже пойти к 120 долларам за баррель.
7: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Ари Капитал». Торги на Мосбирже ожидаются вялыми. Скорее всего, индекс продолжит плавно снижаться, считает независимый финансовый консультант Евгений Миронюк.
16: Торги на московской бирже будут проходить по-прежнему с низкой активностью участников. Скорее всего, текущий тренд плавного сползания индекса продолжится. Более сильным препятствием может послужить уровень 2590 пунктов, который был установлен в начале прошлой недели. И он может быть проверен на прочность самой в ближайшие дни. Фактор геополитики выступает основной причиной сохранения пессимизма у нас на рынке. Что касается валюты, сохраняется текущий тренд. Рубль уже фактически на межбанке закрепляется ниже отметки 73, и официальный курс ЦБ, вероятно, покажет соответствующие уровни в ближайшие дни. Котировки нефти подошли к отметке 110 по Brent, и этот уровень будет тестироваться в ближайшее время. Восходящая динамика сохранится. Мы, опять же, не видим каких-то конкретных решений после визита Дональда Трампа в Китай, хотя и было заявлено, что все стороны привержены открытию Армузского пролива. И, конечно, еще хотелось бы по событиям ближайшей недели отметить: в понедельник пройдет закрытие реестра по дивидендам «Полюс золота», «Ростелеком» представит презентацию новой стратегии компании, в четверг 21 числа «Софтлайн» проведет онлайн-презентацию финансовых результатов за первый квартал 2026 года, «ЦИАН» проведет онлайн-встречу для инвесторов, и по отчетности Мосбиржа еще представят результаты за первый квартал по МСФО в четверг, так же, как и ВКонтакте. В целом представят финансовые результаты за первый квартал. И в конце недели, в пятницу, мы увидим результаты МТС по МСФО за 3 месяца. Текущего года Интеррао и Т-банк. Вот эти технологии будут торговаться последний день с дивидендами.
7: Евгений Миронюк, независимый финансовый консультант. Добавлю, что 20 мая выйдут очередные данные по инфляции, а также Росстат опубликует данные об индексе цен производителей промышленных товаров в апреле.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Музейные ценности. Самый известный на планете музей смерти находится на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе. В 1995 году его открыли Джей Ди Хелли и Кэти Шульц, чтобы, по их словам, сделать людей счастливыми от того, что они живы. Сначала экспозиция базировалась в Сан-Диего, в здании первого в городе похоронного бюро. Но домовладельцы такого количества счастья не выдержали, и музею пришлось переезжать. В экспозиции сотни фотографий, запечатлевших моменты реальной смерти, казни, автокатастрофы, даже несчастные случаи, попавшие на камеру. Отдельный зал посвящен творчеству известных маньяков и серийных убийц. Естественно, представлена коллекция гробов разных эпох. Есть даже аппарат для эвтаназии. А вот электрический стул музей купить так и не смог. Вход в заведение $15. Музейные ценности на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
17: В конце апреля в Москве состоялся очередной форум парков «Парк Сизон Экспо». Это мероприятие становится все более значимым и для игроков рынка недвижимости. Если в прошлые годы дело ограничивалось профильными сессиями, то в этот раз на форуме прошел первый международный саммит «Формирование комфортной городской среды и девелопмент». И одной из самых жарких стала тема комплексного развития территорий. Рассуждения о том, что КРТ-подход является сегодня ключевым в развитии городских территорий, стали общим местом. В одной только Москве за один только 25-й год на портале Мос.ру опубликовали 146 проектов КРТ. Это, кстати, рекорд за все время действия программы с 2020 года. В Подмосковье ведется или запланирована реализация 280 проектов. В работе у Дома РФ на сегодняшний день 125 проектов в 51 регионе и так далее. Однако, называя КРТ едва ли не оптимальным инструментом, эксперты все же говорят, что нормативно-правовую базу еще надо докручивать и докручивать. По 10-бальной шкале ее можно оценить на 7, считает Виктор Корчагин, исполнительный директор, директор филиалов компании «Брусника» в Тюмени, Сургуте и Кургане. Нужно адаптировать правила под условия сегодняшнего дня. Нужно учесть позитивный опыт регионов и обобщить его на общероссийском уровне. И тем, кто формирует федеральное законодательство, нужно глубже вникать в реальную ситуацию далеко от Москвы. Руководитель управления градостроительной подготовки проектов группы «Самолет» Юлия Баранникова отмечает, что законодательство по КРТ развивается по мере реализации проектов и выявления узких мест, возникающих на практике. И это естественный процесс. Продолжим. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на Business FM.
2: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
18: Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE превысила $110 за баррель впервые с 5 мая, свидетельствуют данные торгов. По данным на час ночи по московскому времени, стоимость Brent росла до $111.35 за баррель. К часу 20 стоимость Brent замедлила рост до $110.40 за баррель. Ранее сообщалось, что США могут вновь ослабить ограничения на покупку российской нефти. На данный момент администрация Трампа не продлила срок временного выведения российской нефти из-под санкций. Напряженность на мировых рынках может изменить это решение, говорится в статье Bloomberg. Отмечается, что ряд азиатских стран давят на Штаты и требуют продлить ослабление ограничительных мер в отношении топлива из России. Национальное антикоррупционное бюро Украины опровергает информацию о расследованиях против жены Владимира Зеленского. Ранее в воскресенье агентство РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщило, что на Украине завершают расследование против жены Зеленского и что НАБУ и САП готовят ее арест. По словам собеседника РИА Новости, поводов для задержания у антикоррупционных органов достаточно, и в настоящее время решается вопрос, какое уголовное дело должно стать первым. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на китайский центр сейсмических сетей. Подземные толчки были зафиксированы в районе Люнань города Лючжоу в 0:21 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине 8 километров. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Больше 1000 дронов за одну ночь. Крупнейшая атака украинских БПЛА на российские регионы и самая массовая в этом году на Москву и область. В столичном регионе под удар попали жилые дома и объекты инфраструктуры. Есть жертвы и пострадавшие. На какой эффект рассчитывали ВСУ? Утильсбор по цене автомобиля. Жительница Казани приобрела подержанную иномарку из Китая и переоформила ее на мать, которая помогла с деньгами на покупку авто. Это была ошибка. Женщине вскоре пришло гигантское доначисление по утильсбору. И оспорить его, как говорят юристы, она не сможет. Подмосковье вместо Черноморского побережья и Китай вместо Европы. Новые тренды детского летнего отдыха с образовательным уклоном. Сколько стоит смена в языковом лагере в Поднебесной? И какие альтернативы за эти же деньги есть в России? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Более 1000 беспилотников, 8 авиабомб и ракету «Фламинго» сбили российские силы ПВО за сутки. Это данные Минобороны. Атаки подверглись как минимум 15 регионов страны. Одной из главных целей для украинских БПЛА стала Москва. К утру воскресенья в официальных каналах мэра столицы сообщалось об уничтожении более 120 дронов. В Подмосковье четверо погибших, в том числе гражданин Индии, в Москве 18 раненых. В Химках беспилотник влетел в частный дом, погибла женщина, сообщил губернатор Московской области. Двое мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах. В Истре несколько дронов попали в один многоэтажный и 6 частных домов. Также атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах. Также повреждены 3 дома. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
19: Задача нанести в принципе удар по московской агломерации и вызвать обсуждение этого вопроса. Определенно пиар-эффект. Я думаю, что это задача номер один, которая ставилась Киевом перед этими ударами. И здесь, я думаю, что они не выбирали какие-то объекты, цели, задачи, количество жертв возможных и так далее. Номер два – это зацепить объекты, которые могут так или иначе трактоваться как объекты двойного назначения, либо относящиеся к топливно-энергетическому комплексу.
20: Если посмотреть на количество запущенных дронов, можно ли предположить, что этот запас копился и мог быть использован 9 мая?
19: Безусловно, 9 мая Украина не нанесла никаких ударов, а запас дронов 100% 9 мая создавался. Вполне может быть, что мы сейчас видим, к сожалению, еще не весь запас этих дронов, какую-то его часть. Вполне логично предположить, что Киев не стал за одни сутки тратить весь запас дронов. Они смотрят, анализируют, смотрят, где им удалось прорваться, где не удалось прорваться. К сожалению, такого рода атаки могут повториться, и, безусловно, силам ПВО надо к этому готовиться.
7: Дмитрий Корнев, редактор редактор журнала «Новый оборонный заказ». С учетом того, сколько дронов Киев направил на Москву и область, работу ПВО в столичном регионе можно назвать практически идеальной, говорит научный сотрудник ММО РАН, военный эксперт Илья Крамник.
0: С учетом того, что противник применил в атаке одновременно очень большое количество дронов, там только за эту ночь было сбито около 600 дронов, то можно сказать, что ПВО сработало весьма эффективно, поскольку случаев попадания относительно немного. При этом мы должны понимать, что салют на ПВО в принципе не бывает. На достаточно больших числах неизбежно будут какое-то количество средств пропущено. Тут можно сравнить, просто понимаете, мы имеем еще летящий, в принципе, ряд такой для сравнения в виде стран Персидского залива и Израиля. И отмечу, что при существенно менее интенсивных атаках по количеству примененных аппаратов Иран добивался там более серьезных результатов. В данном случае мы можем говорить о том, что российское ПВО против более массированного удара показало себя лучше, чем западное, в первую очередь американское, там на американской технологии в основном она основана, против удара менее массированного с иранской стороны.
7: Илья Крамник, военный эксперт. В Истринском округе из-за атаки БПЛА была повреждена контактная сеть на железнодорожном перегоне у станции Устинов. Спустя час движение электропоездов восстановили. В Химках на день закрыли торговый центр «Мега». Представители ТЦ объяснили это техническими причинами. В Зеленограде на день закрыли торговый центр «Зеленопарк» и «Лимана Про». Это сообщила охрана торгового комплекса. Временно перекрывался участок ЦКАТа от Ленинградского до Пятницкого шоссе для проезда спецтехники и работы оперативных служб. Обломки БПЛА упали на территории аэропорта Шереметьево. Российский МИД назвал атаку дронов на столичный регион массовым терактом Украины и заявил, что объекты нападения были исключительно мирные люди, многоквартирные и частные дома, и что за финансированием действий Украины стоят страны Евросоюза. Другим темам. 1 200 000 рублей доплаты за машину стоимостью в 1 400 000. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась слушательница, которая попала в очень неприятную ситуацию из-за того, что не разобралась в правилах ввоза автомобиля в страну. Поскольку в эти тонкости вникают далеко не все наши граждане, мы решили рассказать ее историю с очевидно печальным финалом. Иван Медведев подробнее.
8: В октябре 2024 года жительница Уфы по имени Гузель купила подержанный автомобиль «ФАВ» с доставкой из Китая. Машина прошла растаможку в Хабаровске, женщина оформила автомобиль на себя и начала им пользоваться. Через 8 месяцев по просьбе матери Гузель оформила на нее дарственную на это авто. Родители помогали с деньгами при покупке, и мама захотела, чтобы автомобиль был записан на нее. В ГАИ никаких вопросов не было. Собственник сменился, но ездить на автомобиле продолжила сама Гузель. Однако сам факт переоформления привел к тому, что таможня пересчитала утильсбор на этот автомобиль с льготного на коммерческий. И теперь требуют от нашей слушательницы доплатить 1 200 000 рублей. При том, что машина изначально стоила 1 400 000. Суд Гузель уже проиграла.
21: Я наняла в Хабаровске адвоката, но он ничего не смог сделать. Был суд, и судья была на стороне таможни и сказала, все, придется выплачивать. Я просто сейчас останусь без машины, на которую копила всю жизнь. Хотела подешевле купить в Китае, потому что там дешевле машины, а получилось как всегда.
8: Гузель предложили обжаловать решение суда, но юристы, опрошенные «Бизнес-ФМ», с сочувствием к нашей слушательнице, говорят, что шансов у нее нет. Главное условие для ввоза машины с льготным утильсбором – не менять собственника в течение года. И неважно, продажа это, дарение или что-то еще. Такую машину без перерасчета утильсбора нельзя даже заложить в банк, говорит автоюрист Сергей Радько.
22: Если на автомобиль уплачен льготный утильсбор, то для того, чтобы этот утильсбор не пересчитывали на коммерческий, машину никаким способом нельзя отчуждать в течение 12 месяцев со дня оформления таможенного приходного ордера ТПО. Если эти сроки истекли, то можно отчуждать. Если машину передать на основании любого договора раньше этого срока, то тогда утильсбор подлежит пересчету в сторону коммерческого.
23: Что касается способа, которым человек должен об этом узнать, в какой момент, откуда он должен получить эту информацию? Это таможня.
22: Информацию никто ему сообщать не должен. Предполагается, что каждый гражданин знает закон, то есть ведь никто же нам не сообщает об изменении правил дорожного движения. Мы обязаны их знать, соблюдать, независимо от того, сообщил нам кто-то или нет. Вот мы оформляем утильсбор, мы самостоятельно его рассчитываем, самостоятельно указываем, самостоятельно уплачиваем. И предполагается, что мы знаем положение постановления правительства, которым порядок и суммы расчета его утверждены.
8: Причем, по словам юриста, ситуацию нельзя ни оспорить, ни переиграть обратно, если мать попробует оформить дарственную на дочь. не поможет. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
7: Смартфоны мешают повысить рождаемость. Издание Financial Times приводит статистику, согласно которой в большей части мира среднее число детей на одну женщину опустилось ниже двух, то есть того минимального показателя, который необходим для сохранения нынешней численности населения. В 66 из 195 государств он приблизился к критическому уровню один ребенок на женщину. Хотя в развитых странах рождаемость падает давно, последние десятилетия по темпам это бьет рекорды. Ученые университета Цинциннати выяснили, что в США, Англии и Уэльсе рождаемость резко падала там, где появлялся высокоскоростной мобильный интернет. Виртуальный мир отвлекал молодежь от реальных встреч и отношений, а стандарты соцсетей способствуют завышенным ожиданиям от потенциального партнера в офлайн-пространстве, комментирует профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.
3: Это может быть одним из факторов. Вообще факторов, вызывающих снижение рождаемости, очень много. Снижение рождаемости началось давно, очень задолго до появления сетей и смартфонов. И я не думаю, что эта причина является главной. Это может обострить ситуацию, что действительно есть люди, которые уходят из реального мира в виртуальный. Они создают семью, это влияет всюду, где сети охватывают значительную часть населения, особенно в репродуктивных возрастах и прежде всего молодежь. Кроме того, через сети очень многие люди знакомятся. И вот благодаря этим сетям у них появляется иллюзия неограниченного выбора. Мужчина, который ищет страну себя на 20 лет моложе, и при этом не является ни богатым, ни знаменитым, ни занимает какую-то важную должность, ему могут отказывать раз, два, три, четыре, а он убежден, что в конце концов он себе молоденькую найдет. Ну, также это касается девушек, которые ищут себе богатых мужей. Ты не понимаешь, что богатых в принципе мало, что на всех их точно не хватит, а потом они почему-то уже женаты, как правило. Причина снижения рождаемости куда более серьезная, чем появление каких-то технических средств. К сожалению, все больше становится эгоистичных людей. Вот это показывают данные наших социологических опросов. Причины этого массового эгоизма многообразны весьма. Могу только сказать, что сети социальные, это, конечно, определенную роль играет, потому что человек, который вообще погружается в этот виртуальный мир, он, в принципе, сосредотачивается на себе. А это, извините, от эгоизма совсем недалеко.
7: Александр Синельников, профессор социологического факультета МГУ. Российские эксперты, комментируя снижение рождаемости в стране, называли среди причин демографический провал 90-х годов, сложности в приобретении жилья, отсутствие уверенности в постоянном доходе и тренд на первые роды в 35+. Массовое помешательство вокруг новинки знаменитых часовых заводов Swatch и Audemars Piguet. Чтобы приобрести выпущенные ими незатейливые карманные часики, люди выстраиваются в очереди и даже дерутся. Из соображений безопасности магазины призывают на помощь полицию и даже отменяют продажи. А перекупщики, отхватившие часики за $400, выставляют их потом за 3000.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Вопреки прогнозам, о конце эпохи нефти и истощении ее мировых запасов заговорили еще в середине прошлого века. В 1956 году американский геофизик Марион Кинг Хаббард сформулировал концепцию пика добычи и предсказал, что в США он будет достигнут в 70-м. Его прогноз оправдался для континентальной Америки, но не сбылся в масштабе планеты. В 90-е годы снова заговорили о конце запасов нефти и о пике добычи в 2008-м. Но и эти предсказания не стали явью, благодаря так называемой сланцевой революции. Сейчас об исчерпании ресурсов речь не идет в принципе. Ключевые вопросы – когда закончится дешевая, легко извлекаемая нефть, и что делать после? В ОПЕК считают, что мировое потребление нефтепродуктов будет расти даже в середине текущего века. Вопреки прогнозам на Бизнес ФМ.
2: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой?
1: правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: Студия Вероника Романова. Здравствуйте. Рост цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке ухудшил перспективы экономики ЕС, отмечают аналитики Европейского центрального банка в новом выпуске своего экономического бюллетеня. Если перебои с поставками затянутся, зона евро рискует столкнуться с стагфляцией. Дополнительным фактором неопределенности остаются и американские пошлины. Последствия войны на Ближнем Востоке уже сказываются на состоянии европейской экономики. Еще недавно, в феврале, инфляция в ЕС колебалась около целевого уровня в 2%, а экономика медленно, но росла. Теперь же аналитики ЕЦБ фиксируют ухудшение перспектив. Так, в апреле инфляция ускорилась до 3% в годовом измерении после 2,6% в марте. Рост объясняется удорожанием энергоресурсов. Программа рассрочки при покупке жилья постепенно уходит с рынка. Если в прошлом году с их помощью заключалось 40% сделок, то сейчас их доля составляет 25-30%. В портфеле крупных девелоперов этот показатель в России сократился почти в полтора раза. В первом квартале доля сделок по покупке строящегося жилья в Москве за наличные или в рассрочку сократилась на почти 13% год к году, до 41,3% от общего объема договоров ДДУ. Снижение популярности инструмента эксперты связывают с повышением доступности рыночной ипотеки и мерами властей, направленными на ограничение рассрочек. На рассыпных месторождениях золота в России в этом году прогнозируют снижение добычи на 5% до примерно 75 тонн. В отрасли указывают, что основные риски связаны с введением обязательных рекультивационных фондов, проблемами с лицензированием и дефицитом подготовленных запасов. По оценкам экспертов, до 15% компаний и до 7% объемов добычи могут уйти в серый сегмент, что приведет к недополучению налоговых поступлений от 7 до 10 миллиардов рублей. Дополнительная нагрузка для предприятия от новых сборов может составить 8-12 миллиардов, что увеличит себестоимость добычи на 5-10%. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Подмосковье вместо Краснодарского края и Китай вместо Европы. Новые тренды в детском летнем образовательном туризме. Куда этим летом дети поедут в лагеря и сколько стоит на каникулах подтянуть китайские? Об этом Наталья Шашина.
9: В этом году по понятным причинам многих родителей смущают Туапсе и Анапа, а также Дубай. Своим опытом выбора лагеря на лето с бизнес-фм поделилась москвичка Зоя Австрийская. Ее дочке 13 лет. Главные критерии, на которые опиралась семья – польза для ребенка, не слишком жаркая погода и репутация организатора. Остановились на Подмосковье, лагере с бизнес-направлением. Подростки будут разрабатывать свой стартап. Две недели обойдутся в 120 тысяч рублей, говорит Зоя, и описывает, какие варианты еще предлагаются на рынке.
10: Краснодарский край стоит так же, даже без какого-то учебного направления, от 110, наверное, только начинается, и от 10 дней. Ну вот в прошлом году было в Краснодарском крае намного дороже, чем в Подмосковье, прям намного. У оператора, которого мы выбрали в итоге, есть направление и иностранных лагерей, это Англия и Арабские Эмираты. Англия, Дубай, где-то так, 200-240, 220 стоили. Там от 7 до 10 дней. Мы, Арабские Эмираты, не стали рассматривать серьезно по причине погоды. Ну и потом уже началась геополитическая история. И второе направление, Лондон, мне показалось очень подозрительным. Мне высокая цена, и зная цену на жизнь и вообще цену на все в Великобритании, мы не стали дальше уже интересоваться, потому что приняли решение.
9: Рынок столкнулся с ростом издержек. Размещение и питание подорожали в среднем на 20-25%. Говорит основатель и гендиректор сети образовательных лагерей Enjoy Camp Александр Медведев. По его словам, крупные операторы стараются сдерживать цены на путевки, чтобы рост был не больше 10%. Но спрос по сравнению с прошлым годом ниже, наблюдает Медведев.
24: Мы видим очень сильную чувствительность стоимости. То есть те программы, те направления лагерей, которые у нас стоят чуть дешевле, это, например, лагеря в Калужской области, там спрос значительно больше. Также мы видим устойчивый тренд на то, что люди принимают решения в последний момент. момент, то есть глубина бронирования, период, за который бронируют путевки в лагерь люди, он сильно сократился. Подмосковные направления, то есть те направления, которые находятся рядом с городом, они в этом году более предпочтительны для людей, чем направления в Краснодарском крае. То есть в Краснодарском крае в этом году довольно плохой новостной фон. Люди боятся, люди отказываются, люди переносят.
9: Если Краснодарский край и Подмосковье примерно 120 тысяч рублей за две недели, Турция уже 160, приводит ценник Медведев. Повышенного спроса на эту страну он не видит. А в сегменте именно языковых лагерей новый тренд – это Китай и Корея. Куда летят как учить китайский и корейский, так и практиковать английский, рассказывает гендиректор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева.
5: Намного больше в этом году детей уезжает в эти страны, потому что перелет прямые, визы легко сделать и быстро. Ну, плюс эти направления, они остаются по цене намного дешевле, чем, например, англоязычные страны, куда тоже есть и группы, и индивидуальные студенты едут, дети, ученики, но все-таки процент этих заказов снижается. Китай и Корея, ну, Япония немножко. В этом же регионе также есть и Малайзия, Гонконг, Филиппины, туда тоже едут немного, небольшой процент детей. Там цены в среднем где-то в районе 400-500 долларов за неделю. Это обучение, проживание и экскурсионная, развлекательная, спортивная программа. Это средняя цена. Если мы говорим про Европу континентальную, это в основном цены в районе 1000 евро за неделю.
9: На европейские страны спрос меньше и из-за виз. Сложнее записаться на подачу, долгие сроки. А многие родители задумываются о летнем лагере для ребенка в апреле-мае. И времени на оформление в обрез. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ. Московские

0: перед главному входу заворачивают за угол на Красную Пресню. Не намного меньше людей в это время и на новый вход у метро Баррикадное. Единственный лайфхак – вход через детский зоопарк со стороны Садового кольца, рассказывает моя коллега, обозреватель Наталья Воробьева.
1: Я сходила в зоопарк в рамках акции «Ранняя пташка» в начале мая, 5 числа. Это был вторник. Зашла где-то без 10:09 со стороны Садового кольца. Зашла совершенно свободно, но внутри зоопарка было достаточно много народу. Некоторые родители с детьми уже шли на выход, в павильонах было достаточно много посетителей. Однако есть территории, где билет все-таки пришлось бы купить. Так нас не пустили в парк с альпаками. Там взрослый билет стоит 700 рублей, детский 500, и еще за 200 рублей можно купить корм. Придя домой, в соцсетях я увидела публикации с огромными очередями у главного входа и такие же бесконечные со стороны метро Баррикадное. Ссылки мне прислала подруга, которая отказалась идти, со словами: «Какие мы молодцы, что не пошли».
0: Наталья Воробьева, Бизнес ФМ. Насколько удачна такая акция с учетом того, что основные посетители зоопарка – это семьи с маленькими детьми, которым хотят показать, например, панду Катюшу, говорит сооснователь телеграм-канала «Психодейли» Филипп Миронов.
2: Маркетинговые мотивы администрации зоопарка понять можно, когда хорошая погода, и мне бы тоже хотелось бы увидеть зоопарк без людей. И с утра я достаточно рано просыпаюсь, но видите, эти мотивы привели к обратному столпотворению и к адскому спросу, который не спрогнозировала администрация. Получилась такая низкомедвежья услуга. Этим летом в Москве уже виден ажиотаж на все. То есть есть ощущение, что людям просто страшно не хватает впечатлений. После 22 года не то чтобы умер, но сильно сократился зарубежный туризм. Россия вся изведана, по крайней мере, в какой-то достигаемой части москвичами. И есть ощущение, что просто москвичи, как бешеные дикие троглодиты из какого-то комедийного фильма, набрасываются на открытие новых булочных, на какие-то бесконечные акции, которые устраивают городская администрация, руководствуясь, конечно, благими намерениями. Ажиотаж нужно учиться контролировать, наверное. Вот у меня мы открыли буквально в эту пятницу кинотеатр «Под открытым небом» на речном вокзале, и тоже бесплатный вход, разумеется, выпустили билеты, которые разлетелись просто мгновенно. Москвичей, с одной стороны, приучили за последние 10 лет к классным городским событиям, но вот сейчас предложение не удовлетворяет спрос. Да, за людей обидно, люди как бы не виноваты, но опять-таки я понимаю логику и мотивы людей, которые придумали и провели эту акцию. В Москве просто стало больше людей с активной жизненной позицией, которые вписываются во все мероприятия, и мероприятий просто стало не хватать. Очень многие люди объединяются в какие-то сообщества, не знаю, соцземы какие-то новые появились. Какие-то кафе, например, не справляются с потоком людей, которые на велосипедах к ним приезжают, кофе пытаются попить, очереди везде. Мне кажется, что этого будет больше, и вся Москва превращается в такие бесконечные Патрики, только с очередями. И этот дух условно говоря, Москвы 18-го года и чемпионата мира, просто как-то заварился в собственном соку и, конечно, привел к таким неожиданным и не очень приятным последствиям, типа вот этой очереди в зоопарк.
0: Филипп Миронов, телеграм-канал «Психодейли». Мы отправили запрос в московский зоопарк. Как там оценивают промежуточные итоги своей акции? Ответа пока нет. Русский след на Евровидении. Победительница конкурса, болгарская певица Дара, выиграла его с композицией, написанной командой Филиппа Киркорова. Ее выступление с песней о том, что невозможное возможно и мечты непременно сбываются, признали лучшим и профессиональное жюри, и зрители.
3: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
4: Теория шести рукопожатий стала известной после эксперимента американского социального психолога Стэнли Милгрэма в 1967 году. Целью его был поиск количества связей, необходимых для передачи информации по почте, совершенно незнакомому человеку через цепочку знакомых. Среднее значение звеньев цепочки оказалось близким к шести. При этом из почти 300 отправлений около 80% не дошли до конечного адресата и не учитывались в результатах. Подобные эксперименты, проведенные уже в интернет-эпоху, показали примерно те же 6 шагов и ту же проблему. Более 98% электронных цепочек обрывались, не достигнув цели. 6 рукопожатий так и остаются чем-то вроде околонаучного мифа. В науке же для этого феномена используют название «малый мир», а связанная с ним теория помогает моделировать распространение мемов, слухов, эпидемий, инноваций, научных идей и многого другого. В 98 году Уотс и Строгац из Корнельского университета показали, что социальные сети сильно кластеризованы. Но есть короткий путь.

0: идти между группами. Например, на большой вечеринке или в чатах люди общаются по принципу коллеги с коллегами, родственники с родственниками, школьные друзья между собой. Но есть посредники. Их называют сетевыми брокерами или коннекторами. Это те, кто знает людей из других кластеров, и через них можно коротким путем найти любого приглашенного. Онлайн-дружба не равна реальной социальной связи. Контакт в мессенджере и человек, готовый реально помочь, это не одно и то же. Короткий путь не всегда ведет к доверию, доступу или даже просто ответу. В реальности многие социальные барьеры сохраняются. Язык, профессия, раса, религия. И за 6 прыжков эту пропасть не всегда можно перепрыгнуть.
1: Другим наука на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. Новозеландский физик Эрнест Резерфорд – один из самых уважаемых ученых мирового уровня. В 1898 году он открыл альфа- и бета-излучение, а 5 лет спустя доказал свою теорию о преобразовании элементов в процессе радиоактивного распада. Но самой известной работой Резерфорда считается доказательство существования ядра и электронов в атомной структуре и разработка планетарной модели атома. Кстати, это открытие он совершил уже после того, как получил Нобелевскую премию. Когда в 1908 году физик узнал о присуждении ему премии, он заявил: «Вся наука – либо физика, либо коллекционирование марок». По иронии, в 2008 году портрет Резерфорда поместили на почтовую марку Новой Зеландии, а заодно и на банкноты номиналом в 100 новозеландских долларов.
2: Культ наличности на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение Бизнес FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что для Ирана тикают часики. Он призвал Тегеран предложить более выгодные для США условия мирного соглашения. В противном случае Исламская Республика подвергнется гораздо более серьезному удару. Так сказал американский президент в интервью Access. 16 мая он встретился с командой по нацбезопасности, чтобы обсудить ситуацию вокруг Ирана, сообщил изданию «Источник». На следующий день Трамп этот же вопрос обсудил с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху. Новая встреча президента США с командой по нацбезопасности запланирована на 19 мая, сообщили порталу 2 американских чиновника, и, по их словам, на заседании будут обсуждаться варианты военных действий против Ирана. Россияне назвали свои главные финансовые ошибки. Больше половины жителей страны, 58%, жалеют, что вовремя не купили биткоин. Это результат опроса крупного финансового маркетплейса. Каждый третий, 29%, хотел бы вернуться к курсу долларов 30 рублей, а каждый пятый, 19%, успеть на ипотеку по 6,5%. 9% опрошенных довольны своим прошлым и ничего бы не меняли. В Египте начали отлов акул в туристических зонах. У берегов Хургады и Шарм-эль-Шейха акулы стали появляться чаще из-за косяков рыбы на мелководье. Власти потребовали, чтобы в штате каждого отеля обязательно работал квалифицированный спасатель. От персонала также требуют навыков оказания первой помощи. Вдоль береговой линии организовали дежурство моторных лодок. На днях одна хищница заплыла в туристический район Эль-Кусейр, популярный у российских туристов. Местные власти временно закрыли пляжи, чтобы поймать и уничтожить двухметровую рыбу. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. «Зенит» – чемпион. Синие, бело-голубые ожидаемо обыграли Ростов. Единственный гол встречи был забит с пенальти. «Зенит» забирает 11-е золото чемпионата страны. И больше нет ни у кого. Кейр Стармер, кажется, все же уйдет, пишет Daily Mail со ссылкой на окружение британского премьера. После провала лейбористов на местных выборах часть однопартийцев потребовала отставки Стармера. Один из вероятных преемников – мэр Манчестера Энди Бёрнен, для которого придумали хлесткий лозунг «Я вытащу Стармера с Даунинг-стрит». Компенсации за нанесенный ущерб не будет, и разморозки финансовых активов тоже. Белый дом отверг требования Ирана и выдвинул свои условия. А Трамп разместил в соцсетях нейросетевую картинку с грозной подписью «Затишье перед бурей». Что дальше? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. По данным иранского агентства ФАРС, США выдвинули Тегерану 5 условий для возобновления переговоров. В частности, речь об отказе от выплаты компенсации, вывозе из Ирана 400 килограмм обогащенного урана, отказе от разморозки даже четверти иранских активов и сохранении работы только одного комплекса ядерных объектов Ирана. Ранее Тегеран выдвинул свои 5 условий для возобновления переговоров. Среди них окончание войны на всех фронтах, в том числе в Ливане, снятие санкций, разморозка иранских средств, компенсация ущерба от боевых действий и признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом. По оценкам разведки НАТО, Тегеран по-прежнему располагает не менее 60% довоенного ракетного потенциала и способен наносить удары по союзникам США на Ближнем Востоке, сообщает Independent. Эти данные ставят под сомнение заявление президента Дональда Трампа и главы Пентагона Хексета о том, что иранская армия разгромлена и уничтожена. Между тем, Трамп, вернувшись из Китая, снова угрожает возобновить удары по Ирану. Что дальше? Комментирует политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
4: Хрупкое перемирие, установившееся 8 апреля, уже прерывалось обменами ударов, а теперь может и вовсе сорваться. Объявленная Трампом операция «Свобода», предусматривающая конвоирование торговых судов через Ормуз, уже провалилась, толком не успев заработать. На этом фоне, с одной стороны, вице-президент США Венс, который вообще хотел, чтобы это все не начиналось, заявил о продолжающемся прогрессе на переговорах. С другой, пресса муссирует слухи о том, что Израиль и США интенсивно готовятся к новым ударам по Ирану, которые могут начаться на днях. 16 мая Трамп вновь предупредил Тегеран, что у того будет очень плохое время, если сделка не состоится, добавив, что Иран хочет договориться. Ядерный вопрос остается главным камнем преткновения. Иран настаивает, право на обогащение урана – суверенное право, никаких договоров не нарушает. К тому же Тегеран готов обсуждать ядерную программу лишь после официального завершения войны и снятия санкций, да еще и под гарантией Совбеза ООН. Вашингтон, в свою очередь, начав с требования нулевого обогащения, несколько отступил от изначальных позиций, но по-прежнему настаивает на включении ядерного вопроса в любое рамочное соглашение. Ормузский пролив – второй узер. Иран претендует на собственный протокол контроля за прохождением судов. Суннитские монархии залива, успевшие пострадать от иранских ударов, добиваются безусловного восстановления свободы судоходства. США стоят на том, что блокада иранских портов продолжится до достижения окончательного соглашения. Еще один пункт расхождения Ливана, так называемая ось сопротивления, представленная иранскими прокси в регионе, начиная от Хамаса и кончая Хезболлой. Тегеран настаивает на включении Ливанского фронта в общее урегулирование. США и Израиль отказались, но заключили 16 апреля отдельное перемирие в Ливане, которое нарушается. Операции Цахал против Хезболлы в секторе Газа тоже продолжаются, что Тегеран также расценивает как нарушение духа перемирия. Оценки сохранности военного потенциала Тегерана сильно расходятся. Трамп уверяет, что у Ирана в военном смысле ничего не осталось. Однако это не так. По американским же военным оценкам, которые выдает Нью-Йорк Таймс, иранские запасы ракет составляют примерно 70% от довоенного уровня. Также Тегеран сохранил доступ к 30 из 33 ракетных позиций вдоль Ормузского пролива. Наибольших успехов американо-израильская коалиция достигла в ликвидации руководства Ирана, КСИР и армии. Однако это парадоксальным образом привело лишь к усилению влияния корпуса стражи исламской революции, настроенного непримиримо. Некоторые наблюдатели при этом фиксируют признаки раскола между регулярной армией и КСИР, что делает иранскую военную машину менее предсказуемой, но не менее опасной. Также флот КСИР сохраняет значительный потенциал для асимметричных атак посредством малых ракетных катеров, мин, береговых ракет и дронов. По поводу сохранности ядерной программы, по которой Израиль и США наносили удары пожара еще в июне прошлого года, вообще толком ничего не известно. По американским оценкам, Иран располагал на тот момент примерно 440 килограммами урана, обогащенного до 60%. Для ядерного оружия нужно 90, но путь к ним ближе, чем от 0 до 60. Хотя Трамп демонстрирует теперь готовность к новым ударам, судя по всему, это не более чем переговорный инструмент. Стоимость конфликта для США уже составляет до 30 миллиардов долларов только в операционных расходах, без учета ущерба американским базам. Конгресс 9 раз отклонял попытки Белого дома получить дополнительные военные полномочия. Израиль склонен к более жесткой позиции. Премьер Нетаньяху продолжает операции в Ливане даже вопреки американскому давлению, а израильские официальные лица выступают за военное давление на Тегеран. При этом на все стороны, а также на мировую экономику давит блокировка Ормуза, через который до войны проходила пятая часть мировой торговли нефтью, нефтепродуктами и СПГ, а также большая часть торговли удобрениями и ряда других товаров. Каждый день блокировки обходится странам залива и мировой экономике в многомиллионные убытки. Иран тоже их несет, но его терпимость к потерям относительно выше. Экономика страны, несмотря на все санкции, отнюдь не в руинах и может выдержать минимум еще несколько месяцев, особенно в условиях диктатуры КСИР. В последнее время Москва тоже нарастила дипломатическую активность. Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Эмиратов Мухаммедом бин Заедом, чуть ранее встретился с главой МИД Ирана Аракчи. Но пока США отвергают российское посредничество, в том числе вариант, при котором Россия приняла бы у себя иранский обогащенный уран. В ближайшие дни могут определить, в каком направлении двинется ситуация. Иранский ответ на последнее американское предложение официально не поступил. При этом сам формат обмена взаимно неприемлемыми предложениями себе уже явно исчерпал. Продолжать в том же духе нет смысла, если только та или иная сторона не моргнет первой.
3: Это был политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Друг в Германии или неофициальный сервис? Как сделать дубликат сломанного или утерянного ключа от немецкого автомобиля в условиях санкций? История москвички, которая осталась с «Мерседес» без ключей, вызвала отклик у других наших слушателей, и они стали делиться лайфхаками. Иван Медведев подробнее.
5: Ранее в нашем эфире москвичка Резида рассказала о том, что у ее «Мерседес-Бенц С-250» из строя вышел сначала один ключ, а потом с перебоями стал работать и второй. Официальные дилеры и импортеры не смогли заказать дубликат из Германии. Ключи для относительно свежих немцев делает только непосредственный производитель под конкретный ВИН. Но с Россией «Мерседес» уже 4 года не работает. И у людей, оказавшихся в такой ситуации, по сути, остается два выхода. Ехать в неподсанкционную страну или воспользоваться услугами неофициальных сервисов в России. О втором варианте сразу после выхода в эфир истории Резиды написали сразу несколько наших слушателей. Но один из них сообщил, что помощь можно найти в Германии.
6: В 22-м году я купил автомобиль Audi Q7 17-го года с пробегом. В комплекте там был только один ключ заводской. Проездил я где-то год с этим ключом и понял, что мне нужна сигнализация с автозапуском. И тоже начал изучать этот вопрос. Я вспомнил, что у меня есть знакомые в Германии, и эти люди дали мне контакт одного их знакомого, который занимается именно машинами в Германии. Связался с этим человеком, объяснил всю ситуацию. Он сказал, что попробует. Ну, дальше я ему выслал фотографии всех документов, права на собственность автомобиля, техпаспорт, ВИН-номер и так далее. Он говорил, что с этим было ему тоже немножко тяжеловато, смог сделать, и отправил мне он этот ключ.
5: Однако прошивку на ключ нашему слушателю делали все равно в России. Такие сервисы есть, но их единицы, говорит владелец сети автосервисов Land Auto Сергей Кузнецов.
7: Автомобили до 21-го года. Еще с ними что-то можно сделать. Тех, у кого раньше были эти программы. Не официалы, еще раз повторюсь, а те специалисты, которые занимались данными вопросами. После 21-го года программу практически достать невозможно. И поэтому начинаются огромные проблемы. Единицы остались, которые, в принципе, могут прописать ключ, сделать прошивку, сделать обновление, в обход санкций. Специалисты достают эти доступы, но ценник возрастает там X2, X3.
5: Не все берутся. Из тех, кто берется, не у всех получается. Плюс мошенники. Но если повезет и все сработает, то в любом случае нужно готовиться к серьезным тратам. В зависимости от марки и модели немецкого автомобиля, в интернете указаны цены от 150 до 900 тысяч рублей за ключ. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
3: Футболисты «Зенита» в 11-й раз выиграли чемпионат России. Теперь петербургский клуб – единоличный рекордсмен по числу побед в турнире. «Зенит» превзошел достижение московского «Спартака», который становился чемпионом 10 раз. Все решилось в последнем туре. С подробностями спортивный обозреватель «Бизнес FM».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
8: Историческое событие для всего российского футбола. Петербург ликует. «Зенит» в рекордный 11-й раз стал чемпионом страны. В 30-м туре команда с берегов Невы обыграла на выезде Ростов со счетом 1-0. Еще до начала заключительных матчей сезона, которые по традиции проходили одновременно, было понятно, что шансов у Краснодара теперь немного. Команде Мурада Мусаева, конечно, должно быть обидно. Большую часть чемпионата она лидировала в таблице РПЛ. Но поражение в предпоследнем туре от «Динамо» оставляла скорее математические шансы, поскольку в победу немотивированного Ростова над «Зенитом» всерьез почти никто не верил. Чудо и не произошло. В первом тайме Алексей Миронов, что называется, привез необязательный пенальти в ворота Ростова, заехав по лицу Педро, который был без мяча и опасности не представлял. Александр Соболев такой шанс упускать не стал. После перерыва с поля был удален Дмитрий Чистяков. «Зенит» остался в большинстве и победу не упустил. 1-0, счет со вкусом золота. В параллельной реальности в это время горожане сделали все, что могли в домашней встрече с Оренбургом. А именно, забили 3 безответных мяча. Голы на счету Кевина Ленини, Джона Кордобы, ставшего 17 голами лучшим бомбардиром чемпионата, и Эдуарда Спирциана. Но в этом сезоне у горожан только серебро. А ЦСКА в столичном дерби нанес поражение «Локомотиву» 3-1. В первом тайме армейцев вывел вперед Данила Козлов, которому мяч на пустые ворота выкатил Данил Круговой. После перерыва отличился Матеус Рейс. От его удара мяч рикошетом влетел в ворота. Лока ответил голом Владислава Сарвели, а на последних минутах Круговой забил третий мяч. ЦСКА занял по итогам чемпионата 5-е место. Железнодорожники, несмотря на поражение, сохранили 3-е, потому что «Спартак» в Махачкале не смог обыграть местное «Динамо». Всего лишь нулевая ничья. И красно-белые завершают сезон 4-ми. Бронза у «Локомотива». Дагестанский клуб отправляется в стыковые матчи и сыграет с «Уралом». То же самое предстоит сделать и «Акрону», который крупно проиграл «Крыльям Советов» 1-4. Тольяттинский клуб разыграет право остаться в РПЛ с волгоградским «Ротором». После матча пресс-служба «Акрона» объявила, что готовить к стыкам команду будет другой тренер. Заур Тадеев уволен со своего поста. А покидают Лигу сильнейших Пари НН, который на выезде в последнем туре сыграл в ничью с Рубином 2-2 и Сочи, о чем было известно еще неделю назад. В Калининграде «Балтика» уступила московскому «Динамо» 1-2. По итогам чемпионата подопечные Андрея Талалаева заняли 6-е место, что можно считать успехом, несмотря на неудачную весну. Сезон РПЛ 2025-2026 окончен. Впереди финал Кубка России «Спартак-Краснодар». Он пройдет 24 мая. Затем матчи сборной России 28 мая с Египтом, 5 июня с Буркина-Фасо, а 8 июня со сборной Тринидада и Тобаго. Новый сезон РПЛ стартует 18 июля матчем за Суперкубок. Ждать осталось совсем недолго. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: Компании и корпорации.
9: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
9: Сервис проверки контрагентов «Росспрофайл» выяснил, что каждая четвертая иностранная компания, работающая в России, на текущий момент имеет в своем составе китайских учредителей. Об этом сообщают РИА Новости. По состоянию на 13 мая в нашей стране зарегистрировано более 15,5 тысяч действующих компаний, в которых учредителями являются граждане Китая или организации из этой страны. Только с начала текущего года зарегистрировано более 1500 компаний с китайским участием, то есть каждый второй бизнес с иностранными учредителями был открыт представителями Поднебесной, отмечается в исследовании. Японский разработчик игр Konami сообщил о прекращении услуг для игроков из России и Беларуси с 15 июня. Причины, по которым было принято подобное решение, не указаны. Konami наиболее известна сериями игр Castlevania, Silent Hill, eFootball и Metal Gear Solid. Испытания первых летающих грузовиков пройдут в Гонконге в ближайшие полгода. Как пишет газета South China Morning Post, компания AECOM ведет переговоры с властями, включая гонконгский департамент гражданской авиации. Полностью работающие на электричестве летательные аппараты для перевозки грузов могут зависать в воздухе как вертолет, а затем переходить к полету как самолет. Двухтонная грузовая модель предназначена для перевозки тяжелых грузов, предлагая более тихую, экологичную и экономически выгодную альтернативу. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер решил покинуть пост по собственному желанию, пишет Daily Mail со ссылкой на источники в правительстве. Кир понимает политическую реальность, он хочет уйти достойно и на своих условиях, рассказал один из собеседников. Сроки пока не ясны. Часть соратников советует Стармеру не торопиться и дождаться дополнительных выборов в округе Мейкерфилд 18 июня. Экс-глава его аппарата Морган Максуини считает, что у премьера есть шансы на победу. Но другие источники уверены, ждать слишком рискованно. Если Стармер затянет, а потом все равно уйдет, это будет выглядеть как личное унижение, особенно если его место займет мэр Манчестера Энри Бёрнем, тот самый, которого ранее блокировал Национальный исполнительный комитет лейбористов, где сильны позиции сторонников Стармера, комментирует гендиректор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов.
10: Это только одно сообщение. Ну, если допустить, что действительно такой разговор был, то, я думаю, и другие бы издания написали. Мне кажется, в данном случае несколько преждевременно уже списывать Стармера и говорить, что он согласился уйти. Сам Стармер говорил, что он уходить не хочет. И он намерен приложить все силы, чтобы удержаться на своем посту и изменить негативную тенденцию, как-то перетрясти правительство и в результате удержаться у власти. Поэтому мне кажется, что сейчас ситуация скорее по-прежнему такая же неопределенная, какой она и была в контексте местных выборов в начале мая. Есть, конечно, сильное настроение в партии в пользу его ухода, но пока не видно, что Стармер действительно готов уступать. Поэтому мне кажется, что лучшее сейчас решение – это дождаться каких-то официальных заявлений на этот счет. Мне кажется, что если бы действительно был серьезный правительственный и партийный кризис, то мы бы увидели гораздо больше отставок, в том числе переход депутатов в другие партии или угроза такого перехода, демонстративные отставки министров. Возможно, как раз такие настроения присутствуют, но их не видно. И это несколько настораживает, мне кажется, на данный момент. Тут еще важный фактор, что лейбористы в целом не заинтересованы сейчас в какой-то смене лидера, провоцировать нестабильность, неопределенность, несколько месяцев этого лидера выбирать, но при этом сильного однозначного кандидата нет. В общем-то, Стармер такую карту и разыгрывает, показывая, что достойной однозначной альтернативы ему нет. Поэтому тут возможны различные сюрпризы, как в ту, так и в другую сторону.
3: Андрей Куликов, компания Europe Insight. В Британии в соцсетях много мемов о том, что Кир Стармер не хочет уходить, но его все равно вытеснят, если не оппозиция, то свои же однопартийцы, говорит руководитель консалтингового агентства по недвижимости Лонгград, житель Лондона Дмитрий Закиров.
11: В Англии достаточно много мемов смешных, используя искусственный интеллект. Народ глумится над его нежеланием покинуть офис, но все идет к тому, что если не оппозиция, то его однопартийцы вытеснят. Но главная проблема, что на его пост нету претендентов, в которые верили бы как оппозиция, так и его однопартийцы. Единственный кандидат – это Энди Бёрнем. Достаточно закоренелый политик и член лейбористской партии. Он пытался стать премьер-министром, но тогда он проиграл, а Кир Стармер прикрывается фиаско, которое было при правлении Тори, консерваторов, когда премьер-министры менялись как перчатки. Он говорит, что я такого не допущу, я на себя взял обязанность управлять страной, и вот я такой молодец, я свое обещание выполню. На настоящий момент лейбористы проигрывают просто катастрофически. Чтобы Энди Бёрнем стал конкурентом Киру Стармеру, ему нужно быть в парламенте. В парламенте сейчас не находится. Все зависит от результатов by-election, это внеочередные выборы, которые пройдут в одном из округов. Но это не гарантирует победу в этом округе, чтобы стать, во-первых, членом парламента, и потом уже, чтобы он смог создать конкуренцию правящему премьер-министру.
12: Энди Бёрнам, если он потенциально станет премьером, что от него можно ждать? Какие у него отличия от Стармера?
11: С моей точки зрения, никаких. Такой уж точно балабол. Он чем знаменит? Тем, что он молодой, энергичный, и достаточно прогрессивный и в какой-то степени радикальный. Самый хайлайт его карьеры — это то, что он стал мэром Манчестера. Когда он стал мэром Манчестера, он тоже там кучу всего наобещал. Трек-рекорд, то есть предыдущие истории его управления, в том числе Манчестером, дают какую-то надежду лейбористам, что не все еще потеряно, что они смогут как-то там возродить былые позиции лейбористов, которые сейчас убило правительство во главе с Киром Стармером, судя по последним выборам местным.
3: Дмитрий Закиров, житель Лондона. Лейбористская партия разгромно проиграла местные выборы, прошедшие в Великобритании 7 мая. После этого встал вопрос об уходе премьера. На этой неделе четверо министров подали в отставку и призвали премьера последовать своему примеру. За его уход параллельно высказались более 80 парламентариев. Сам Стармер ранее говорил, что не подаст в отставку, обосновав это тем, что борьба за лидерство погрузит правительство в хаос. Блумберг напоминает, что Стармер пришел к власти с обещанием вернуть стабильность после череды кризисов при консерваторах, но менее чем за 2 года сам оказался в эпицентре политического шторма. Укрепление рубля продолжается. Банк России установил официальный курс доллара на уровне в 73 рубля 13 копеек. Внебиржевой доллар стоит менее 73 рублей. Нефть завершила торги около 109,5 долларов за баррель Brent. Отечественный фондовый рынок закрылся в минусе. Индекс Мосбиржи откатился к уровню в 2630 пунктов. Как откроются рынки в понедельник, говорит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
13: Большая вероятность, что индекс Мосбиржи может открыться небольшим ростом на торгах в понедельник. Ему окажут поддержку хорошие данные по месячной инфляции в России в апреле. Рост цен замедлился до примерно 5,6% в годовом выражении. Но, с другой стороны, возможно, что ценой замедления инфляции является достаточно серьезное торможение экономического роста в России, поэтому этот фактор уже может привести, что по итогам торгов на неделе индекс Мосбиржи окажется вновь под давлением. Кроме того, акциям трудно выдерживать конкуренцию с фондами денежного рынка и с облигациями, которые по-прежнему имеют неплохую реальную доходность. Также в геополитике, к сожалению, нет пока какого-то большого прогресса. Ситуация с мирным регулированием на Украине остается туманной. Что касается курса рубля, пока, скорее всего, укрепление российской валюты продолжится. Brent держится примерно 110 долларов за баррель на фоне тупика в переговорах США и Ирана. Поэтому экспортная выручка в страну будет поступать по-прежнему достаточно высокой. И интервенция Минфина не способна как-то переломить тренд, потому что они носят символический характер, поэтому под влиянием дорогой нефти рубль может создать сокрепление примерно до 72 рублей за доллар. Цены на нефть остаются под влиянием ситуации на Ближнем Востоке. На рынке нефти мировом наблюдается дефицит. На фоне блокировки Ормузского пролива в ближайшей перспективе цены на нефть могут оставаться высокими, могут даже пойти к 120 долларам за баррель.
3: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Ари Капитал». Торги на Мосбирже ожидаются вялыми. Скорее всего, индекс продолжит плавно снижаться, считает независимый финансовый консультант Евгений Миронюк.
14: Торги на Московской бирже будут проходить по-прежнему с низкой активностью участников. Скорее всего, текущий тренд плавного сползания индекса продолжится. Более сильным препятствием может послужить уровень 2590 пунктов, который был установлен в начале прошлой недели. И он может быть проверен на прочность самой в ближайшие дни. Фактор геополитики выступает основной причиной сохранения пессимизма у нас на рынке. Что касается валюты, сохраняется текущий тренд. Рубль уже фактически на межбанке закрепляется ниже отметки 73, и официальный курс ЦБ, вероятно, покажет соответствующие уровни в ближайшие дни. Котировки нефти подошли к отметке 110 по Brent, и этот уровень будет тестироваться в ближайшее время. Восходящая динамика сохранится. Мы, опять же, не видим каких-то конкретных решений после визита Дональда Трампа в Китай, хотя и было заявлено, что все стороны привержены открытию Ормузского пролива. И, конечно, еще хотелось бы по событиям ближайшей недели отметить: в понедельник пройдет закрытие реестра по дивидендам «Полюс золота», «Ростелеком» представит презентацию новой стратегии компании. В четверг, 21 числа, «Софтлайн» проведет онлайн-презентацию финансовых результатов за первый квартал 2026 года. «ЦИАН» проведет онлайн-встречу для инвесторов. И по отчетности Мосбирж также представит результаты за первый квартал по МСФО в четверг, так же, как и ВКонтакте. ЦИАН представит финансовые результаты за первый квартал. И в конце недели, в пятницу, мы увидим результаты МТС по МСФО за три месяца текущего года, Интеррао и Т-банк. Вот эти технологии будут торговаться последний день с дивидендами.
9: Евгений Миронюк, независимый финансовый консультант. Добавлю, что 20 мая выйдут очередные данные по инфляции, а также Росстат опубликует данные об индексе цен производителей промышленных товаров в апреле.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Самый известный на планете музей смерти находится на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе. В 1995 году его открыли Джейди Хелли и Кэти Шульц, чтобы, по их словам, сделать людей счастливыми от того, что они живы. Сначала экспозиция базировалась в Сан-Диего, в здании первого в городе похоронного бюро. Но домовладельцы такого количества счастья не выдержали, и музею пришлось переезжать. В экспозиции сотни фотографий, запечатлевших моменты реальной смерти, казни, автокатастрофы, даже несчастные случаи, попавшие на камеру. Отдельный зал посвящен творчеству известных маньяков и серийных убийц. Естественно, представлена коллекция гробов разных эпох. Есть даже аппарат для эвтаназии. А вот электрический стул музей купить так и не смог. Вход в заведение $15. Музейные ценности на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
9: Между делом говорим о трудностях, с которыми сталкиваются производители косметики. Героиня моего выпуска, Ирена Понарошку, предприниматель. Она делает свой косметический бренд. И вот с чем у нее возникают трудности.
15: Какие-то ингредиенты мы производим сами, какие-то мы завозим из Европы. Сейчас, например, в связи с санкциями мы не можем завести оксид цинка. И у нас остановилось, например, производство SPF. Мы уже полтора года не можем произвести крем с SPF, который у нас тоже был хитом, но мы не хотим менять формулу, не хотим идти на компромиссы, и поэтому продолжаем пытаться какими-то способами в кармане завести нужные нам ингредиенты.
9: И еще есть постоянные вопросы с самими баночками.
15: Мы еще такие дотошные в плане тары, и мы пытаемся ее сделать поэкологичнее. Вот, это все очень сложно, очень долго. Вообще, это очень грустная история. Вот нас слушают, я думаю, сейчас много бизнесменов, и вдруг они не знают, что в России нет ни одного производства шариков для шариковых дезодорантов. Ноль. Ни одного. В России очереди на производство огромные, то есть ты подаешь заявку и ждешь полгода, пока тебе это произведут. Качество сильно хуже, чем в Китае. Ты видишь швы, у тебя там не сходится резьба, отличается оттенок крышки от банки неожиданно. И потом ты ждешь еще полгода, чтобы тебе переделали. А во-вторых, какие-то штуки не делают вообще.
9: Вот что значит перейти от знатока, что намазывать на себя, и превратиться в человека, который производит это самое намазывает, производит косметику.
15: Ну, мне это очень нравится. Я чувствую себя очень взрослой от этого.
9: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE превысила $110 за баррель впервые с 5 мая, свидетельствуют данные торгов. По данным на час ночи по московскому времени, стоимость Brent росла до $111.35 за баррель. К часу 20 стоимость Brent замедлила рост до $110.40 за баррель. Ранее сообщалось, что США могут вновь ослабить ограничения на покупку российской нефти. На данный момент администрация Трампа не продлила первого срока временного выведения российской нефти из-под санкций. Напряженность на мировых рынках может изменить это решение, говорится в статье Bloomberg. Отмечается, что ряд азиатских стран давят на Штаты и требуют продлить ослабление ограничительных мер в отношении топлива из России. Национальное антикоррупционное бюро Украины опровергает информацию о расследованиях против жены Владимира Зеленского. Ранее в воскресенье агентство РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщило, что на Украине завершают расследование против жены Зеленского и что НАБУ и САП готовят ее арест. По словам собеседника РИА Новости, поводов для задержания у антикоррупционных органов достаточно, и в настоящее время решается вопрос, какое уголовное дело должно стать первым. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на китайский центр сейсмических сетей. Подземные толчки были зафиксированы в районе Люнань, города Лючжоу, в 0:21 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине 8 километров. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Больше 1000 дронов за одну ночь. Крупнейшая атака украинских БПЛА на российские регионы и самая массовая в этом году на Москву и область. В столичном регионе под удар попали жилые дома и объекты инфраструктуры. Есть жертвы и пострадавшие. На какой эффект рассчитывали ВСУ? Утильсбор по цене автомобиля. Жительница Казани приобрела подержанную иномарку из Китая и переоформила ее на мать, которая помогла с деньгами на покупку авто. Это была ошибка. Женщине вскоре пришло гигантское доначисление по утильсбору. И оспорить его, как говорят юристы, она не сможет. Подмосковье вместо Черноморского побережья и Китай вместо Европы. Новые тренды детского летнего отдыха с образовательным уклоном. Сколько стоит смена в языковом лагере в Поднебесной? И какие альтернативы за эти же деньги есть в России? Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Более 1000 беспилотников, 8 авиабомб и ракету «Фламинго» сбили российские силы ПВО за сутки. Это данные Минобороны. Атаки подверглись как минимум 15 регионов страны. Одной из главных целей для украинских БПЛА стала Москва. К утру воскресенья в официальных каналах мэра столицы сообщалось об уничтожении более 120 дронов. В Подмосковье четверо погибших, в том числе гражданин Индии, в Москве 18 раненых. В Химках беспилотник влетел в частный дом, погибла женщина, сообщил губернатор Московской области. Двое мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах. В Истре несколько дронов попали в один многоэтажный и 6 частных домов. Также атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах. Также повреждены 3 дома. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
16: Задача нанести в принципе удар по московской агломерации и вызвать обсуждение этого вопроса. Определенный пиар-эффект. Я думаю, что это задача номер один, которая ставилась Киевом перед этими ударами. И здесь, я думаю, что они не выбирали какие-то объекты, цели, задачи, количество жертв возможных и так далее. Номер два — это зацепить объекты, которые могут так или иначе трактоваться как объекты двойного назначения, либо относящиеся к топливно-энергетическому комплексу.
17: Если посмотреть на количество запущенных дронов, можно ли предположить, что этот запас копился и мог быть использован 9 мая?
16: Безусловно, 9 мая Украина не нанесла никаких ударов, а запас дронов 100% 9 мая создавался. Вполне может быть, что мы сейчас видим, к сожалению, еще не весь запас этих дронов, какую-то его часть. Вполне логично предположить, что Киев не стал за одни сутки тратить весь запас дронов. Они смотрят, анализируют, смотрят, где им удалось прорваться, где не удалось прорваться. К сожалению, такого рода атаки могут повториться, и, безусловно, силам ПВО надо к этому готовиться.
3: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». С учетом того, сколько дронов Киев направил на Москву и область, работу ПВО в столичном регионе можно назвать практически идеальной, говорит научный сотрудник ММО РАН, военный эксперт Илья Крамник.
18: С учетом того, что противник применил в атаке одновременно очень большое количество дронов, там только за эту ночь было сбито около 600 дронов, то можно сказать, что ПВО сработало весьма эффективно, поскольку случаев попадания относительно немного. При этом мы должны правильно понимать, что абсолютно ПВО в принципе не бывает. На достаточно больших числах неизбежно будут какое-то количество средств пропущено. Тут можно сравнить, просто понимаете, мы имеем сейчас летящий в принципе ряд такой для сравнения в виде стран Персидского залива и Израиля. И отмечу, что при существенно менее интенсивных атаках по количеству примененных аппаратов Иран добивался там более серьезных результатов. В данном случае мы можем говорить о том, что российское ПВО против более массированного удара показало себя лучше, чем западное, в первую очередь американское, там на американской технологии в основном она основана, против удара менее массированного с иранской стороны.
3: Илья Крамник, военный эксперт. В Истринском округе из-за атаки БПЛА была повреждена контактная сеть на железнодорожном перегоне у станции Устин. Спустя час движение электропоездов восстановили. В Химках на день закрыли торговый центр «Мега». Представители ТЦ объяснили это техническими причинами. В Зеленограде на день закрыли торговый центр «Зеленопарк» и «Лимана-Про». Это сообщила охрана торгового комплекса. Временно перекрывался участок ЦКАТа от Ленинградского до Пятницкого шоссе для проезда спецтехники и работы оперативных служб. Обломки БПЛА упали на территории аэропорта Шереметьево. Российский МИД назвал атаку дронов на столичный регион массовым терактом Украины и заявил, что объекты нападения были исключительно мирные люди, многоквартирные и частные дома, и что за финансированием действий Украины стоят страны Евросоюза. Другим темам. 1 200 000 рублей доплаты за машину стоимостью в 1 400 000. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась слушательница, которая попала в очень неприятную ситуацию из-за того, что не разобралась в правилах ввоза автомобиля в страну. Поскольку в эти тонкости вникают далеко не все наши граждане, мы решили рассказать ее историю с очевидно печальным финалом. Иван Медведев подробнее.
5: В октябре 2024 года жительница Уфы по имени Гузель купила подержанный автомобиль «ФАВ» с доставкой из Китая. Машина прошла растаможку в Хабаровске, женщина оформила автомобиль на себя и начала им пользоваться. Через 8 месяцев по просьбе матери Гузель оформила на нее дарственную на это авто. Родители помогали с деньгами при покупке, и мама захотела, чтобы автомобиль был записан на нее. В ГАИ никаких вопросов не было. Собственник сменился, но ездить на автомобиле продолжила сама Гузель. Однако сам факт переоформления привел к тому, что таможня пересчитала утильсбор на этот автомобиль с льготного на коммерческий. И теперь требуют от нашей слушательницы доплатить 1 200 000 рублей, при том, что машина изначально стоила 1 400 000. Суд Гузель уже проиграла.
19: Я наняла в Хабаровске адвоката, но он ничего не смог сделать. Был суд, и судья была на стороне таможни и сказала, все, придется выплачивать. Я просто сейчас останусь без машины, на которую копила всю жизнь. Хотела подешевле купить в Китае, потому что там дешевле машины, а получилось как всегда.
5: Гузель предложили обжаловать решение суда, но юристы, опрошенные «Бизнес-ФМ», с сочувствием к нашей слушательнице, говорят, что шансов у нее нет. Главное условие для ввоза машины с льготным утильсбором – не менять собственника в течение года. И неважно, продажа это, дарение или что-то еще. Такую машину без перерасчета утильсбора нельзя даже заложить в банк, говорит автоюрист Сергей Радько.
20: Если на автомобиль уплачен льготный утильсбор, то для того, чтобы этот утильсбор не пересчитывали на коммерческий, машину никаким способом нельзя отчуждать в течение 12 месяцев со дня оформления таможенного приходного ордера ТПО. Если эти сроки истекли, то можно отчуждать. Если машину передать на основании любого договора раньше этого срока, то тогда утильсбор подлежит пересчету в сторону коммерческого.
21: Что касается способа, которым человек должен об этом узнать, в какой момент, откуда он должен получить эту информацию? Это таможня.
20: Информацию никто ему сообщать не должен. Предполагается, что каждый гражданин знает закон, то есть ведь никто же нам не сообщает об изменении правил дорожного движения. Мы обязаны их знать, соблюдать, независимо от того, сообщил нам кто-то или нет. Вот мы оформляем утильсбор, мы самостоятельно его рассчитываем, самостоятельно указываем, самостоятельно уплачиваем. И предполагается, что мы знаем положение постановления правительства, которым порядок и суммы расчета его утверждены.
5: Причем, по словам юриста, ситуацию нельзя ни оспорить, ни переиграть обратно, если мать попробует оформить дарственную на дочь. Не поможет. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: Смартфоны мешают повысить рождаемость. Издание Financial Times приводит статистику, согласно которой в большей части мира среднее число детей на одну женщину опустилось ниже двух, то есть того минимального показателя, который необходим для сохранения нынешней численности населения. В 66 из 195 государств он приблизился к критическому уровню один ребенок на женщину. Хотя в развитых странах рождаемость падает давно, последние десятилетия по темпам это бьет рекорды. Ученые университета Цинциннати выяснили, что в США, Англии и Уэльсе рождаемость резко падала там, где появлялся высокоскоростной мобильный интернет. Виртуальный мир отвлекал молодежь от реальных встреч и отношений, а стандарты соцсетей способствуют завышенным ожиданиям от потенциального партнера в офлайн-пространстве, комментирует профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.
0: Это может быть одним из факторов. Вообще факторов, вызывающих снижение рождаемости, очень много. Снижение рождаемости началось давно, очень задолго до появления сетей и смартфонов. И я не думаю, что эта причина является главной. Это может обострить ситуацию, что действительно есть люди, которые уходят из реального мира в виртуальный. Они создают семью, и это влияет всюду, где сети охватывают значительную часть населения, особенно в репродуктивных возрастах и прежде всего молодежь. Кроме того, через сети очень многие люди знакомятся. И вот благодаря этим сетям у них появляется иллюзия неограниченного выбора. Мужчина, который ищет жену себя на 20 лет моложе и при этом не является ни богатым, ни знаменитым, ни занимает какую-то важную должность, ему могут отказывать раз, два, три, четыре, а он убежден, что в конце концов он себе молоденькую найдет. Ну, так же касается девушек, которые ищут себе богатых мужей. Ты не понимаешь, что богатых в принципе мало, что на всех их точно не хватит, а потом они почему-то уже женаты, как правило. Причина снижения рождаемости куда более серьезная, чем появление каких-то технических средств. К сожалению, все больше становится эгоистичных людей. Вот это показывают данные наших социологических опросов. Причина этого массового эгоизма многообразна весьма. Могу только сказать, что сети социальные, это, конечно, определенную роль играет, потому что человек, который вообще погружается в этот виртуальный мир, он, в принципе, сосредотачивается на себе. А это, извините, от эгоизма совсем недалеко.
3: Александр Синельников, профессор социологического факультета МГУ. Российские эксперты, комментируя снижение рождаемости в стране, называли среди причин демографический провал 90-х годов, сложности в приобретении жилья, отсутствие уверенности в постоянном доходе и тренд на первые роды в 35+. Массовое помешательство вокруг новинки знаменитых часовых заводов Swatch и Audemars Piguet. Чтобы приобрести выпущенные ими незатейливые карманные часики, люди выстраиваются в очереди и даже дерутся. Из соображений безопасности магазины призывают на помощь полицию и даже отменяют продажи. А перекупщики, отхватившие часики за $400, выставляют их потом за 3000.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. На связи. Изобретателем телефона традиционно принято считать американца Александра Белла, который запатентовал свое устройство для передачи вокальных звуков в 1876 году. Но надо сказать, что идея о коммуникациях на расстоянии с помощью электричества в середине 19-го столетия буквально витали в воздухе. И похожие аппараты до и после Белла десятками пытались зарегистрировать изобретатели в разных странах. Да и сам ученый вообще-то занимался модернизацией телеграфа, но в ходе очередных испытаний Белл услышал эхо из телеграфного приемника, и его осенила новая идея. Получившийся аппарат современники прозвали «виселицей» за схожий внешний вид. У него не было звонка, который уже позже внес в конструкцию помощник Белла Томас Джон Ватсон. Спустя годы телефон Белла, благодаря значимости изобретения, назовут самым дорогим патентом в истории. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях. на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Рост цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке ухудшил перспективы экономики ЕС, отмечают аналитики Европейского центрального банка в новом выпуске своего экономического бюллетеня. Если перебои с поставками затянутся, зона евро рискует столкнуться с стагфляцией. Дополнительным фактором неопределенности остаются и американские пошлины. Последствия войны на Ближнем Востоке уже сказываются на состоянии европейской экономики. Еще недавно, в феврале, инфляция в ЕС колебалась около целевого уровня в 2%, а экономика медленно, но росла. Теперь же аналитики ЕЦБ фиксируют ухудшение перспектив. Так, в апреле инфляция ускорилась до 3% в годовом измерении после 2,6% в марте. Рост объясняется удорожанием энергоресурсов. Программа рассрочки при покупке жилья постепенно уходит с рынка. Если в прошлом году с их помощью заключалось 40% сделок, то сейчас их доля составляет 25-30%. В портфеле крупных девелоперов этот показатель в России сократился почти в полтора раза. В первом квартале доля сделок по покупке строящегося жилья в Москве за наличные или в рассрочку сократилась на почти 13% год к году, до 41,3% от общего объема договоров ДДУ. Снижение популярности инструмента эксперты связывают с повышением доступности рынка ипотеки и мерами властей, направленными на ограничение рассрочек. На рассыпных месторождениях золота в России в этом году прогнозируют снижение добычи на 5% до примерно 75 тонн. В отрасли указывают, что основные риски связаны с введением обязательных рекультивационных фондов, проблемами с лицензированием и дефицитом подготовленных запасов. По оценкам экспертов, до 15% компаний и до 7% объемов добычи могут уйти в серый сегмент, что приведет к недополучению налоговых поступлений от 7 до 10 миллиардов рублей. Дополнительная нагрузка для предприятия от новых сборов может составить 8-12 миллиардов, что увеличит себестоимость добычи на 5-10%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Подмосковье вместо Краснодарского края и Китай вместо Европы. Новые тренды в детском летнем образовательном туризме. Куда этим летом дети поедут в лагеря и сколько стоит на каникулах подтянуть китайские? Об этом Наталья Шашина.
4: В этом году по понятным причинам многих родителей смущают Туапсе и Анапа, а также Дубай. Своим опытом выбора лагеря на лето с Бизнес FM поделилась москвичка Зоя Австрийская. Ее дочке 13 лет. Главные критерии, на которые опиралась семья – польза для ребенка, не слишком жаркая погода и репутация организатора. Остановились на Подмосковье – лагере с бизнес-направлением. Подростки будут разрабатывать свой стартап. Две недели обойдутся в 120 тысяч рублей, говорит Зоя, и описывает, какие варианты еще предлагаются на рынке.
22: Краснодарский край стоит так же, даже без какого-то учебного направления, от 110, наверное, только начинается, и от 10 дней. Ну вот в прошлом году было в Краснодарском крае намного дороже, чем в Подмосковье, прям намного. У оператора, которого мы выбрали в итоге, есть направление и иностранных лагерей, это Англия и Арабские Эмираты. Англия, Дубай, где-то так, 200-240, 220 стоили, там от 7 до 10 дней. Мы, Арабские Эмираты, не стали рассматривать серьезно по причине погоды. Ну и потом уже началась геополитическая история. И второе направление, Лондон, мне показалось очень подозрительным, невысокая цена, и зная цену на жизнь и вообще цену на все в Великобритании, мы не стали дальше уже интересоваться, потому что приняли решение.
4: Рынок столкнулся с ростом издержек. Размещение и питание подорожали в среднем на 20-25%, говорит основатель и гендиректор сети образовательных лагерей Enjoy Camp Александр Медведев. По его словам, крупные операторы стараются сдерживать цены на путевки, чтобы рост был не больше 10%. Но спрос, по сравнению с прошлым годом, ниже, наблюдает Медведев.
23: Мы видим очень сильную чувствительность к стоимости. То есть те программы, те направления лагерей, которые у нас стоят чуть дешевле, это, например, лагеря в Калужской области, там спрос значительно больше. Также мы видим устойчивый тренд на то, что люди принимают решения в последний момент, момент, то есть глубина бронирования, период, за который бронируют путевки в лагерь люди, он сильно сократился. Подмосковные направления, то есть те направления, которые находятся рядом с городом, они в этом году более предпочтительны для людей, чем направления в Краснодарском крае. То есть в Краснодарском крае в этом году довольно плохой новостной фон. Люди боятся, люди отказываются, люди переносят.
4: Если Краснодарский край и Подмосковье примерно 120 тысяч рублей за две недели, Турция уже 160, приводит ценник Медведев. Повышенного спроса на эту страну он не видит. А в сегменте именно языковых лагерей новый тренд – это Китай и Корея. Куда летят как учить китайский и корейский, так и практиковать английский, рассказывает гендиректор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева.
6: Намного больше в этом году детей уезжает в эти страны, потому что перелет прямые, визы легко сделать и быстро. Ну, плюс эти направления, они остаются по цене намного дешевле, чем, например, англоязычные страны, куда тоже есть и группы, и индивидуальные студенты едут, дети, ученики, но все-таки процент этих заказов снижается. Китай и Корея, ну, Япония немножко. В этом же регионе также есть и Малайзия, Гонконг, Филиппины, туда тоже едут немного, небольшой процент детей. Там цены в среднем где-то в районе 400-500 долларов за неделю. Это обучение, проживание и экскурсионная, развлекательная, спортивная программа. Это средняя цена. Если мы говорим про Европу континентальную, это в основном цены в районе 1000 евро за неделю.
4: На европейские страны спрос меньше и из-за виз. Сложнее записаться на подачу, долгие сроки. А многие родители задумываются о летнем лагере для ребенка в апреле-мае. И времени на оформление в обрез. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ. Московский зоопарк осаждают горожане. Каждый день с начала мая, особенно в выходные, на входе в зоопарк гигантская очередь родителей с детьми и даже малышами в колясках. Давки нет, но порой толпа стоит в два ряда, а люди просят покараулить место. И дело не в солнечной погоде, а в акции «Ранняя пташка», которая действует до конца месяца и дает бесплатный проход с 7:30 до 9 утра. Для тех, кто не успел, билет в московский зоопарк стоит 1700 рублей для взрослых.

0: зоопарка было достаточно много народу. Некоторые родители с детьми уже шли на выход, в павильонах было достаточно много посетителей. Однако есть территории, где билет все-таки пришлось бы купить. Так нас не пустили в парк с альпаками. Там взрослый билет стоит 700 рублей, детский 500. И еще за 200 рублей можно купить корм. Придя домой, в соцсетях я увидела публикации с огромными очередями у главного входа и такие же бесконечные со стороны метро Баррикадная. Ссылки мне прислала подруга, которая отказалась идти, со словами: «Какие мы молодцы, что не пошли».
1: Наталья Воробьева, Бизнес ФМ. Насколько удачна такая акция с учетом того, что основные посетители зоопарка – это семьи с маленькими детьми, которым хотят показать, например, панду Катюшу, говорит сооснователь телеграм-канала «Психодели» Филипп Миронов.
2: Маркетинговые мотивы администрации зоопарка понять можно, когда хорошая погода, и мне бы тоже хотелось бы увидеть зоопарк без людей. И с утра я достаточно рано просыпаюсь, но видите, эти мотивы привели к обратному столпотворению и к адскому спросу, который не спрогнозировала администрация. Получилась такая низкомедвежья услуга. Тем летом в Москве уже виден ажиотаж на все. То есть есть ощущение, что людям просто страшно не хватает впечатлений. После 22 года не то чтобы умер, но сильно сократился зарубежный туризм. Россия вся изведана, по крайней мере, в какой-то достигаемой части москвичами. И есть ощущение, что просто москвичи, как бешеные дикие троглодиты из какого-то комедийного фильма, набрасываются на открытие новых булочных, на какие-то бесконечные акции, которые устраивают городская администрация, руководствуясь, конечно, благими намерениями. Ажиотаж нужно учиться контролировать, наверное. Вот мы открыли буквально в эту пятницу кинотеатр «Под открытым небом» на речном вокзале, и тоже бесплатный вход, разумеется, выпустили билеты, которые разлетелись просто мгновенно. Москвичей, с одной стороны, приучили за последние 10 лет к классным городским событиям, но вот сейчас предложение не удовлетворяет спрос. Да, за людей обидно, люди как бы не виноваты, но опять-таки я понимаю логику и мотивы людей, которые придумали и провели эту акцию. В Москве просто стало больше людей с активной жизненной позицией, которые вписываются во все мероприятия, и мероприятий просто стало не хватать. Очень многие люди объединяются в какие-то сообщества, не знаю, соцземы какие-то новые появились. Какие-то кафе, например, не справляются с потоком людей, которые на велосипедах к ним приезжают, кофе пытаются попить, очереди везде. Мне кажется, что этого будет больше, и вся Москва превращается в такие бесконечные Патрики, только с очередями. И этот дух условно говоря, Москвы 18-го года и чемпионата мира, просто как-то заварился в собственном соку и, конечно, привел к таким неожиданным и не очень приятным последствиям, типа вот этой очереди в зоопарк.
1: Филипп Миронов, телеграм-канал «Психодели». Мы отправили запрос в московский зоопарк. Как там оценивают промежуточные итоги своей акции? Ответа пока нет. Русский след на Евровидении. Победительница конкурса, болгарская певица Дара, выиграла его с композицией, написанной командой Филиппа Киркорова. Ее выступление с песней о том, что невозможное возможно и мечты непременно сбываются, признали лучшим и профессиональное жюри, и зрители.
3: Классики в праве. Долг на кончике пальцев. Следя за ее движениями, поручик видел, как пальцы скомкали его векселя, как белая шелестящая бумага мелькнула перед его глазами и исчезла в ее кулаке. Такой резкий, необычайный поворот от добродушного смеха к преступлению так поразил его, что он побледнел и сделал шаг назад. Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
4: В рассказе Антона Чехова «Тина» поручик Александр Сокольский приезжает взыскать долг по векселю Сусанны Моисеевны. История долго старая. Когда-то отец Сусанны Моисеевны купил зерно у родственника-поручика. Сделка давно в прошлом, люди уже другие. А вот долг остался, потому что сохранился вексель. Вексель устроен строго. Если он у вас на руках, вы вправе требовать указанную в нем сумму. И не обязаны заново объяснять всю историю долга, кто у кого и зачем что-то покупал. В этом и состоит сила векселя. Для права важна уже не память о сделке, а сама бумага. Именно поэтому Сусанна Моисеевна не спорит, а идет на хитрость. Возразить по существу ей нечего, и она выхватывает вексель у поручика, прекрасно понимая, без самого документа право требования почти ничего не значит. Бумага исчезла, и вместе с ней исчезла возможность быстро и уверенно взыскать долг. Даже сегодня по документарным ценным бумагам действует почти та же логика. Если нет бумаги, начинается длинный спор о том, как доказать, что право вообще существовало. Антон

0: Павлович Чехов напоминает, в делах недостаточно быть правым. Нужно еще суметь сохранить документ, который это право подтверждает. Иначе долг может исчезнуть буквально на кончиках чужих пальцев. И никакая правота без бумаги уже не спасет.
1: Классики в праве на Бизнес FM.
2: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
3: Петрозаводск, 280 тысяч жителей. В 1702 году в устье реки Лососинки на западном берегу Онежского озера специальная экспедиция выбрала место для строительства оружейного завода. Поселение, образованное рядом с заводом-крепостью, в честь императора назвали Петровской слободой.
2: Как появлялись города на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
4: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: В студии Вероника Рамонова. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что для Ирана тикают часики. Он призвал Тегеран предложить более выгодные для США условия мирного соглашения. В противном случае Исламская Республика подвергнется гораздо более серьезному удару. Так сказал американский президент в интервью Access. 16 мая он встретился с командой по нацбезопасности, чтобы обсудить ситуацию вокруг Ирана, сообщил изданию «Источник». На следующий день Трамп этот же вопрос обсудил с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху. Новая встреча президента США с командой по нацбезопасности запланирована на 19 мая, сообщили порталу два американских чиновника, и, по их словам, на заседании будут обсуждаться варианты военных действий против Ирана. Россияне назвали свои главные финансовые ошибки. Больше половины жителей страны, 58%, жалеют, что вовремя не купили биткоин. Это результат опроса крупного финансового маркетплейса. Каждый третий, 29%, хотел бы вернуться к курсу доллара в 30 рублей, а каждый пятый, 19%, успеть на ипотеку по 6,5%. 9% опрошенных довольны своим прошлым и ничего бы не меняли. В Египте начали отлов акул в туристических зонах. У берегов Хургады и Шарм-эль-Шейха акулы стали появляться чаще из-за косяков рыбы на мелководье. Власти потребовали, чтобы в штате каждого отеля обязательно работал квалифицированный спасатель. От персонала также требуют навыков оказания первой помощи. Вдоль береговой линии организовали дежурство моторных лодок. На днях одна хищница заплыла в туристический район Эль-Кусейр, популярный у российских туристов. Местные власти временно закрыли пляжи, чтобы поймать и уничтожить двухметровую рыбу. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. «Зенит» чемпион. Синие, бело-голубые ожидаемо обыграли Ростов. Единственный гол встречи был забит с пенальти. «Зенит» забирает 11-е золото чемпионата страны. И больше нет ни у кого. Кир Стармер, кажется, все же уйдет, пишет Daily Mail со ссылкой на окружение британского премьера. После провала лейбористов на местных выборах часть однопартийцев потребовала отставки Стармера. Один из вероятных преемников – мэр Манчестера Энди Бёрнен, для которого придумали хлесткий лозунг «Я вытащу Стармера с Даунинг-стрит». Компенсации за нанесенный ущерб не будет, и разморозки финансовых активов тоже. Белый дом отверг требования Ирана и выдвинул свои условия. А Трамп разместил в соцсетях нейросетевую картинку с грозной подписью «Затишье перед бурей». Что дальше? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. По данным иранского агентства ФАРС, США выдвинули Тегерану 5 условий для возобновления переговоров. В частности, речь об отказе от выплаты компенсации, вывозе из Ирана 400 килограмм обогащенного урана, отказе от разморозки даже четверти иранских активов и сохранении работы только одного комплекса ядерных объектов Ирана. Ранее Тегеран выдвинул свои 5 условий для возобновления переговоров. Среди них окончание войны на всех фронтах, в том числе в Ливане, снятие санкций, разморозка иранских средств, компенсация ущерба от боевых действий и признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом. По оценкам разведки НАТО, Тегеран по-прежнему располагает не менее 60% довоенного ракетного потенциала и способен наносить удары по союзникам США на Ближнем Востоке, сообщает Independent. Эти данные ставят под сомнение заявление президента Дональда Трампа и главы Пентагона Хексета о том, что иранская армия разгромлена и уничтожена. Между тем, Трамп, вернувшись из Китая, снова угрожает возобновить удары по Ирану. Что дальше, комментирует политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
6: Хрупкое перемирие, установившееся 8 апреля, уже прерывалось обменами ударов, а теперь может и вовсе сорваться. Объявленная Трампом операция «Свобода», предусматривающая конвоирование торговых судов через Ормуз, уже провалилась, толком не успев заработать. На этом фоне, с одной стороны, вице-президент США Венс, который вообще хотел, чтобы это все не начиналось, заявил о продолжающемся прогрессе на переговорах. С другой, пресса муссирует слухи о том, что Израиль и США интенсивно готовятся к новым ударам по Ирану, которые могут начаться на днях. 16 мая Трамп вновь предупредил Тегеран, что у того будет очень плохое время, если сделка не состоится, добавив, что Иран хочет договориться. Ядерный вопрос остается главным камнем преткновения. Иран настаивает, право на обогащение урана – суверенное право, никаких договоров не нарушает. К тому же Тегеран готов обсуждать ядерную программу лишь после официального завершения войны и снятия санкций, да еще и под гарантией Совбеза ООН. Вашингтон, в свою очередь, начав с требования нулевого обогащения, несколько отступил от изначальных позиций, но по-прежнему настаивает на включении ядерного вопроса в любое рамочное соглашение. Ормузский пролив – второй узел. Иран претендует на собственный протокол контроля за прохождением судов. Суннитские монархии залива, успевшие пострадать от иранских ударов, добиваются безусловного восстановления свободы судоходства. США стоят на том, что блокада иранских портов продолжится до достижения окончательного соглашения. Еще один пункт расхождения Ливана, так называемая ось сопротивления, представленная иранскими прокси в регионе, начиная от Хамаса и кончая Хезболлой. Тегеран настаивает на включении Ливанского фронта в общее урегулирование. США и Израиль отказались, но заключили 16 апреля отдельное перемирие в Ливане, которое нарушается. Операции Цахал против Хезболлы в секторе Газа тоже продолжаются, что Тегеран также расценивает как нарушение духа перемирия. Оценки сохранности военного потенциала Тегерана сильно расходятся. Трамп уверяет, что у Ирана в военном смысле ничего не осталось. Однако это не так. По американским же военным оценкам, которые выдает «Нью-Йорк Таймс», иранские запасы ракет составляют примерно 70% от довоенного уровня. Также Тегеран сохранил доступ к 30 из 33 ракетных позиций вдоль Ормузского пролива. Наибольших успехов американо-израильская коалиция достигла в ликвидации руководства Ирана, КСИР и армии. Однако это парадоксальным образом привело лишь к усилению влияния Корпуса Стражи Исламской Революции, настроенного непримиримо. Некоторые наблюдатели при этом фиксируют признаки раскола между регулярной армией и КСИР, что делает иранскую военную машину менее предсказуемой, но не менее опасной. Также флот КСИР сохраняет значительный потенциал для асимметричных атак посредством малых ракетных катеров, мин, береговых ракет и дронов. По поводу сохранности ядерной программы, по которой Израиль и США наносили удары еще в июне прошлого года, вообще толком ничего не известно. По американским оценкам, Иран располагал на тот момент примерно 440 килограммами урана, обогащенного до 60%. Для ядерного оружия нужно 90, но путь к ним ближе, чем от 0 до 60. Хотя Трамп демонстрирует теперь готовность к новым ударам, судя по всему, это не более чем переговорный инструмент. Стоимость конфликта для США уже составляет до 30 миллиардов долларов только в операционных расходах, без учета ущерба американским базам. Конгресс 9 раз отклонял попытки Белого дома получить дополнительные военные полномочия. Израиль склонен к более жесткой позиции. Премьер Нетаньяху продолжает операции в Ливане даже вопреки американскому давлению, а израильские официальные лица выступают за военное давление на Тегеран. При этом на все стороны, а также на мировую экономику давит блокировка Ормуза, через который до войны проходила пятая часть мировой торговли нефтью, нефтепродуктами и СПГ, а также большая часть торговли торговлю удобрениями и ряда других товаров. Каждый день блокировки обходятся странам залива и мировой экономике в многомиллионные убытки. Иран тоже их несет, но его терпимость к потерям относительно выше. Экономика страны, несмотря на все санкции, отнюдь не в руинах и может выдержать минимум еще несколько месяцев, особенно в условиях диктатуры КСИР. В последнее время Москва тоже нарастила дипломатическую активность. Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Эмиратов Мухаммедом бин Заедом, чуть ранее встретился с главой МИД Ирана Аракчи. Но пока США отвергают российское посредничество, в том числе вариант, при котором Россия приняла бы у себя иранский обогащенный уран. В ближайшие дни могут определить, в каком направлении двинется ситуация. Иранский ответ на последнее американское предложение официально не поступил. При этом сам формат обмена взаимно неприемлемыми предложениями себе уже явно исчерпал. Продолжать в том же духе нет смысла, если только та или иная сторона не моргнет первой.
5: Это был политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Друг в Германии или неофициальный сервис, как сделать дубликат сломанного или утерянного ключа от немецкого автомобиля в условиях санкций. История москвички, которая осталась с «Мерседес» без ключей, вызвала отклик у других наших слушателей, и они стали делиться лайфхаками. Иван Медведев подробнее.
7: Ранее в нашем эфире москвичка Резида рассказала о том, что у ее «Мерседес-Бенц С-250» из строя вышел сначала один ключ, а потом с перебоями стал работать и второй. Официальные дилеры и импортеры не смогли заказать дубликат из Германии. Ключи для относительно свежих немцев делает только непосредственный производитель под конкретный ВИН. Но с Россией «Мерседес» уже 4 года не работает. И у людей, оказавшихся в такой ситуации, по сути, остается два выхода. Ехать в неподсанкционную страну или воспользоваться услугами неофициальных сервисов в России. О втором варианте сразу после выхода в эфир истории Резиды написали сразу несколько наших слушателей. Но один из них сообщил, что помощь можно найти в Германии.
8: В 22-м году я купил автомобиль Audi Q7 17-го года с пробегом. В комплекте там был только один ключ заводской. Проездил я где-то год с этим ключом и понял, что мне нужна сигнализация с автозапуском. И тоже начал изучать этот вопрос. Я вспомнил, что у меня есть знакомые в Германии. И эти люди дали мне контакт одного их знакомого, который занимается именно машинами в Германии. Связался с этим человеком, объяснил всю ситуацию. Он сказал, что попробует. Ну, дальше я ему выслал фотографии всех документов, права на собственность автомобиля, техпаспорт, ВИН-номер и так далее. Он говорил, что с этим было ему тоже немножко тяжеловато, смог сделать, и отправил мне он этот ключ.
7: Однако прошивку на ключ нашему слушателю делали все равно в России. Такие сервисы есть, но их единицы, говорит владелец сети автосервисов Land Auto Сергей Кузнецов.
9: Автомобили до 21-го года. Еще с ними что-то можно сделать. Тех, у кого раньше были эти программы. Не официалы, еще раз повторюсь, а те специалисты, которые занимались данными вопросами. После 21-го года программу практически достать невозможно. И поэтому начинаются огромные проблемы. Единицы остались, которые, в принципе, могут прописать ключ, сделать прошивку, сделать обновление в обход санкций. Специалисты достают эти доступы, но ценник возрастает там X2, X3.
7: Не все берутся. Из тех, кто берется, не у всех получается. Плюс мошенники. Но если повезет и все сработает, то в любом случае нужно готовиться к серьезным тратам. В зависимости от марки и модели немецкого автомобиля, в интернете указаны цены от 150 до 900 тысяч рублей за ключ. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
5: Футболисты «Зенита» в 11-й раз выиграли чемпионат России. Теперь петербургский клуб – единоличный рекордсмен по числу побед в турнире. «Зенит» превзошел достижение московского «Спартака», который становился чемпионом 10 раз. Все решилось в последнем туре. С подробностями спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
10: Футбол с Григорием Гуреевым. Историческое событие для всего российского футбола. Петербург ликует. «Зенит» в рекордный 11-й раз стал чемпионом страны. В 30-м туре команда с берегов Невы обыграла на выезде Ростов со счетом 1-0. Еще до начала заключительных матчей сезона, которые по традиции проходили одновременно, было понятно, что шансов у Краснодара теперь немного. Команде Мурада Мусаева, конечно, должно быть обидно. Большую часть чемпионата она лидировала в таблице РПЛ. Но поражение в предпоследнем туре от «Динамо» оставляла скорее математические шансы, поскольку в победу немотивированного Ростова над «Зенитом» всерьез почти никто не верил. Чудо и не произошло. В первом тайме Алексей Миронов, что называется, привез необязательный пенальти в ворота Ростова, заехав по лицу Педро, который был без мяча и опасности не представлял. Александр Соболев такой шанс упускать не стал. После перерыва с поля был удален Дмитрий Чистяков. «Зенит» остался в большинстве и победу не упустил. 1-0, счет со вкусом золота. В параллельной реальности в это время горожане сделали все, что могли в домашней встрече с Оренбургом. А именно, забили 3 безответных мяча. Голы на счету Кевина Ленини, Джона Кордобы, ставшего 17 голами лучшим бомбардиром чемпионата, и Эдуарда Спирциана. Но в этом сезоне у горожан только серебро. А ЦСКА в столичном дерби нанес поражение «Локомотиву» 3-1. В первом тайме армейцев вывел вперед Данила Козлов, которому мяч на пустые ворота выкатил Данил Круговой. После перерыва отличился Матеус Рейс. От его удара мяч рикошетом влетел в ворота. Лока ответил голом Владислава Сарвели, а на последних минутах Круговой забил третий мяч. ЦСКА занял по итогам чемпионата 5-е место. Железнодорожники, несмотря на поражение, сохранили 3-е, потому что «Спартак» в Махачкале не смог обыграть местное «Динамо». Всего лишь нулевая ничья. И красно-белые завершают сезон 4-ми. Бронза у «Локомотива». Дагестанский клуб отправляется в стыковые матчи и сыграет с «Уралом». То же самое предстоит сделать и «Акрону», который крупно проиграл «Крыльям Советов» 1-4. Тольяттинский клуб разыграет право остаться в РПЛ с волгоградским «Ротором». После матча пресс-служба «Акрона» объявила, что готовить к стыкам команду будет другой тренер. Заур Тадеев уволен со своего поста. А покидают Лигу сильнейших Пари НН, который на выезде в последнем туре сыграл в ничью с Рубином 2-2 и Сочи, о чем было известно еще неделю назад. В Калининграде «Балтика» уступила московскому «Динамо» 1-2. По итогам чемпионата подопечные Андрея Талалаева заняли 6-е место, что можно считать успехом, несмотря на неудачную весну. Сезон РПЛ 2025-2026 окончен. Впереди финал Кубка России «Спартак-Краснодар». Он пройдет 24 мая. Затем матчи сборной России 28 мая с Египтом, 5 июня с Буркина-Фасо, а 8 июня со сборной Тринидада и Тобаго. Новый сезон РПЛ стартует 18 июля матчем за Суперкубок. Ждать осталось совсем недолго. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Компании и корпорации.
11: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
11: Сервис проверки контрагентов «Русспрофайл» выяснил, что каждая четвертая иностранная компания, работающая в России, на текущий момент имеет в своем составе китайских учредителей. Об этом сообщают РИА Новости. По состоянию на 13 мая в нашей стране зарегистрировано более 15 500 действующих компаний, в которых учредителями являются граждане Китая или организации из этой страны. Только с начала текущего года зарегистрировано более 1500 компаний с китайским участием, то есть каждый второй бизнес с иностранными учредителями был открыт представителями Поднебесной, отмечается в исследовании. Японский разработчик игр Konami сообщил о прекращении услуг для игроков из России и Беларуси с 15 июня. Причины, по которым было принято подобное решение, не указаны. Konami наиболее известна сериями игр Castlevania, Silent Hill и Football и Metal Gear Solid. Испытания первых летающих грузовиков пройдут в Гонконге в ближайшие полгода. Как пишет газета South China Morning Post, компания AECOM ведет переговоры с властями, включая гонконгский департамент гражданской авиации. Полностью работающие на электричестве летательные аппараты для перевозки грузов могут зависать в воздухе как вертолет, а затем переходить к полету как самолет. Двухтонная грузовая модель предназначена для перевозки тяжелых грузов, предлагая более тихую, экологичную и экономически выгодную альтернативу. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер решил покинуть пост по собственному желанию, пишет Daily Mail со ссылкой на источники в правительстве. Кир понимает политическую реальность, он хочет уйти достойно и на своих условиях, рассказал один из собеседников. Сроки пока не ясны. Часть соратников советует Стармеру не торопиться и дождаться дополнительных выборов в округе Мейкерфилд 18 июня. Экс-глава его аппарата Морган Максуини считает, что у премьера есть шансы на победу. Но другие источники уверены, ждать слишком рискованно. Если Стармер затянет, а потом все равно уйдет, это будет выглядеть как личное унижение, особенно если его место займет мэр Манчестера Энри Бёрнем. Тот самый, которого ранее блокировал Национальный исполнительный комитет лейбористов, где сильны позиции сторонников Стармера, комментирует гендиректор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов.
12: Это только одно сообщение. Ну, если допустить, что действительно такой разговор был, то, я думаю, и другие бы издания написали. Мне кажется, в данном случае несколько преждевременно уже списывать Стармера и говорить, что он согласился уйти. Сам Стармер говорил, что он уходить не хочет. И он намерен приложить все силы, чтобы удержаться на своем посту и изменить негативную тенденцию, как-то перетрясти правительство и в результате удержаться у власти. Поэтому мне кажется, что сейчас ситуация скорее по-прежнему такая же неопределенная, какой она и была в контексте местных выборов в начале мая. Есть, конечно, сильное настроение в партии в пользу его ухода, но пока не видно, что Стармер действительно готов уступать. Поэтому мне кажется, что лучшее сейчас решение – это дождаться каких-то официальных заявлений на этот счет. Мне кажется, что если бы действительно был серьезный правительственный и партийный кризис, то мы бы увидели гораздо больше отставок, в том числе переход депутатов в другие партии или угроза такого перехода, демонстративные отставки министров. Возможно, как раз такие настроения присутствуют, но их не видно. И это несколько настораживает, мне кажется, на данный момент. Тут еще важный фактор, что лейбористы в целом не заинтересованы сейчас в какой-то смене лидера, провоцировать нестабильность, неопределенность, несколько месяцев этого лидера выбирать нового. При этом сильного однозначного кандидата нет. В общем-то, Стармер такую карту и разыгрывает, показывая, что достойной однозначной альтернативы ему нет. Поэтому тут возможны различные сюрпризы, как в ту, так и в другую сторону.
5: Андрей Куликов, компания Europe Insight. В Британии в соцсетях много мемов о том, что Кир Стармер не хочет уходить, но его все равно вытеснят, если не оппозиция, то свои же однопартийцы, говорит руководитель консалтингового агентства по недвижимости Лонгград, житель Лондона Дмитрий Закиров.
13: В Англии достаточно много мемов смешных, используя искусственный интеллект. Народ глумится над его нежеланием покинуть офис. Но все идет к тому, что если не оппозиция, то его однопартийцы вытеснят. Но главная проблема, что на его пост нету претендентов, в которые верили бы как оппозиция, так и его однопартийцы. Единственный кандидат – это Энди Бёрнем. Достаточно закоренелый политик и член лейбористской партии. Он пытался стать премьер-министром, но тогда он проиграл, а Кир Стармер прикрывается фиаско, которое было при правлении Тори, консерваторов, когда премьер-министры менялись как перчатки. Он говорит, что я такого не допущу, я на себя взял обязанность управлять страной, и вот я такой молодец, я свое обещание выполню. На настоящий момент лейбористы проигрывают просто катастрофически. Чтобы Энди Бёрнем стал конкурентом Киру Стармеру, ему нужно быть в парламенте. В парламенте сейчас не находится. Все зависит от результатов by-election, это внеочередные выборы, которые пройдут в одном из округов. Но это не гарантирует победу в этом округе, чтобы стать, во-первых, членом парламента, и потом уже, чтобы он смог создать конкуренцию правящему премьер-министру.
14: Энди Бёрнем, если он потенциально станет премьером, что от него можно ждать? Какие у него отличия от Стармера?
13: С моей точки зрения, никаких. Такой уж точно балабол. Он чем знаменит? Тем, что он молодой, энергичный, и достаточно прогрессивный и в какой-то степени радикальный. Самый хайлайт его карьеры это то, что он стал мэром Манчестера. Когда он стал мэром Манчестера, он тоже там кучу всего наобещал. Трек-рекорд, то есть предыдущие истории его управления, в том числе Манчестером, дают какую-то надежду лейбористам, что не все еще потеряно, что они смогут как-то там возродить былые позиции лейбористов, которые сейчас убило правительство во главе с Киром Стармером, судя по последним выборам местным.
5: Дмитрий Закиров, житель Лондона. Лейбористская партия разгромно проиграла местные выборы, прошедшие в Великобритании 7 мая. После этого встал вопрос об уходе премьера. На этой неделе четверо министров подали в отставку и призвали премьера последовать своему примеру. За его уход параллельно высказались более 80 парламентариев. Сам Стармер ранее говорил, что не подаст в отставку, обосновав это тем, что борьба за лидерство погрузит правительство в хаос. Блумберг напоминает, что Стармер пришел к власти с обещанием вернуть стабильность после
15: череды кризисов при консерваторах, но менее чем за 2 года сам оказался в эпицентре политического шторма. Укрепление рубля продолжается. Банк России установил официальный курс доллара на уровне в 73 рубля 13 копеек. Внебиржевой доллар стоит менее 73 рублей. Нефть завершила торги около 109,5 долларов за баррель Brent. Отечественный фондовый рынок закрылся в минусе. Индекс Мосбиржи откатился к уровню в 2630 пунктов. Как откроются рынки в понедельник, говорит инвест-стратег УКАРИ Капитал Сергей Суверов.
16: Большая вероятность, что индекс Мосбиржи может открыться небольшим ростом на торгах в понедельник. Ему окажут поддержку хорошие данные по месячной инфляции в России в апреле. Рост цен замедлился до примерно 5,6% в годовом выражении. Но, с другой стороны, возможно, что ценой замедления инфляции является достаточно серьезное торможение экономического роста в России, поэтому этот фактор уже может привести, что по итогам торгов на неделе индекс Мосбиржи окажется вновь под давлением. Кроме того, акциям трудно выдерживать конкуренцию с фондами денежного рынка и с облигациями, которые по-прежнему имеют неплохую реальную доходность. Также в геополитике, к сожалению, нет пока какого-то большого прогресса. Ситуация с мирным регулированием на Украине остается туманной. Что касается курса рубля, пока, скорее всего, укрепление российской валюты продолжится. Brent держится примерно 110 долларов за баррель на фоне тупика в переговорах США и Ирана. Поэтому экспортная выручка в страну будет поступать по-прежнему достаточно высокой. И интервенция Минфина не способна как-то переломить тренд, потому что они носят во многом символический характер, поэтому под влиянием дорогой нефти рубль может ставить сокрепление примерно до 72 рублей за доллар. Цены на нефть остаются под влиянием ситуации на Ближнем Востоке. На рынке нефти мировом наблюдается дефицит. На фоне блокировки Армузского пролива в ближайшей перспективе цены на нефть могут оставаться высокими, могут даже пойти к 120 долларам за баррель.
15: Сергей Суверов, инвест-стратег УКАРИ Капитал. Торги на Мосбирже ожидаются вялыми. Скорее всего, индекс продолжит плавно снижаться, считает независимый финансовый консультант Евгений Миронюк.
17: Торги на Московской бирже будут проходить по-прежнему с низкой активностью участников. Скорее всего, текущий тренд плавного сползания индекса продолжится. Более сильным препятствием может послужить уровень 2590 пунктов, который был установлен в начале прошлой недели. И он может быть проверен на прочность самой в ближайшие дни. Фактор геополитики выступает основной причиной сохранения пессимизма у нас на рынке. Что касается валюты, сохраняется текущий тренд. Рубль уже фактически на межбанке закрепляется ниже отметки 73, и официальный курс ЦБ вероятно покажет соответствующие уровни в ближайшие дни. Котировки нефти подошли к отметке 110 по Brent, и этот уровень будет тестироваться в ближайшее время. Восходящая динамика сохранится. Мы, опять же, не видим каких-то конкретных решений после визита Дональда Трампа в Китай, хотя и было заявлено, что все стороны привержены открытию Армузского пролива. И, конечно, еще хотелось бы по событиям ближайшей недели отметить: в понедельник пройдет закрытие реестра по дивидендам «Полюс золота», «Ростелеком» представит презентацию новой стратегии компании. В четверг, 21 числа, «Софтлайн» проведет онлайн-презентацию финансовых результатов за первый квартал 2026 года. «ЦИАН» проведет онлайн-встречу для инвесторов. И по отчетности Мосбиржа представит результаты за первый квартал по МСФО в четверг, так же, как и ВКонтакте. ЦИАН представит финансовые результаты за первый квартал. И в конце недели, в пятницу, мы увидим результаты МТС по МСФО за 3 месяца текущего года, Интеррао и Т-банк. Вот эти технологии будут торговаться последний день с дивидендами.
15: Евгений Миронюк, независимый финансовый консультант. Добавлю, что 20 мая выйдут очередные данные по инфляции, а также Росстат опубликует данные об индексе цен производителей промышленных товаров в апреле.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Самый известный на планете музей смерти находится на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе. В 1995 году его открыли Джейди Хелли и Кэти Шульц, чтобы, по их словам, сделать людей счастливыми от того, что они живы. Сначала экспозиция базировалась в Сан-Диего, в здании первого в городе похоронного бюро. Но домовладельцы такого количества счастья не выдержали, и музею пришлось переезжать. В экспозиции сотни фотографий
3: книги, запечатлевших моменты реальной смерти, казни, автокатастрофы, даже несчастные случаи, попавшие на камеру. Отдельный зал посвящен творчеству известных маньяков и серийных убийц. Естественно, представлена коллекция гробов разных эпох. Есть даже аппарат для эвтаназии. А вот электрический стул музей купить так и не смог. Вход в заведение $15. Музейные ценности на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
18: Получить отказ в трудоустройстве можно по разным причинам. Самое обидное – это когда в одном шаге от оффера случается провал. Давайте расскажу невымышленные истории про такие ситуации. Большинство отказов, как показывает практика, связаны именно с поведением. Знаете, в автомобильной аварии, по статистике Госавтоинспекции России, чаще всего попадают именно опытные водители со стажем более 30 лет, тогда как наиболее аккуратными оказались водители-новички со стажем до 2 лет. Самоуверенность приводит к ошибкам не только на дорогах, но и на собеседованиях. Идея пошутить во время встречи, чтобы разрядить атмосферу, кажется безобидной, да? Иногда юмор действительно помогает, но бывает и наоборот. Один кандидат на собеседование в крупную международную компанию, обсуждая переработки, с улыбкой сказал: «Ну, главное, чтобы не пришлось тут жить». Фраза прозвучала легко, но интервьюеры восприняли ее как сигнал. Человек заранее негативно настроен к нагрузке, хотя, возможно, он просто нервничал. На финальных этапах такие детали начинают играть неожиданно большую роль. А вот другой случай. Иногда кандидата подводит желание понравиться. Когда соискатель активно соглашался со всем, что говорил руководитель, сначала это выглядело как вовлеченность в диалог, а потом уже как отсутствие собственного мнения. Вы удивитесь, если я скажу вам, что собственники бизнеса ценят, когда у подчиненных есть позиция, и они могут быть оппонентами в дискуссиях и не стесняются выражать другую точку зрения. Особенно это критично для управленческих позиций, где ждут не только исполнительности, но и способности принимать решения. Итак, соглашаясь и кивая, кандидат хочет произвести хорошее впечатление, но в итоге это выглядит как неуверенность.
3: Карьера на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
19: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE превысила $110 за баррель впервые с 5 мая, свидетельствуют данные торгов. По данным на час ночи по московскому времени, стоимость Brent росла до $111.35 за баррель. К часу 20 стоимость Brent замедлила рост до $110.40 за баррель. Ранее сообщалось, что США могут вновь ослабить ограничения на покупку российской нефти. На данный момент администрация Трампа не продлила срок временного выведения российской нефти из-под санкций. Напряженность на мировых рынках может изменить это решение, говорится в статье Bloomberg. Отмечается, что ряд азиатских стран давят на Штаты и требуют продлить ослабление ограничительных мер в отношении топлива из России. Национальное антикоррупционное бюро Украины опровергает информацию о расследованиях против жены Владимира Зеленского. Ранее в воскресенье агентство РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщило, что на Украине завершают расследование против жены Зеленского и что НАБУ и САП готовят ее арест. По словам собеседника РИА Новости, поводов для сдержания у антикоррупционных органов достаточно, и в настоящее время решается вопрос, какое уголовное дело должно стать первым. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на китайский центр сейсмических сетей. Подземные толчки были зафиксированы в районе Люнань города Лючжоу в 0:21 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине 8 километров. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле.
2: Главные темы.
15: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Больше 1000 дронов за одну ночь. Крупнейшая атака украинских БПЛА на российские регионы и самая массовая в этом году на Москву и область. В столичном регионе под удар попали жилые дома и объекты инфраструктуры. Есть жертвы и пострадавшие. На какой эффект рассчитывали ВСУ? Утильсбор по цене автомобиля. Жительница Казани приобрела подержанную иномарку из Китая и переоформила ее на мать, которая помогла с деньгами на покупку авто. Это была ошибка. Женщине вскоре пришло гигантское доначисление по утильсбору. И оспорить его, как говорят юристы, она не сможет. Подмосковье вместо Черноморского побережья и Китай вместо Европы. Новые тренды детского летнего отдыха с образовательным уклоном. Сколько стоит смена в языковом лагере в Поднебесной? И какие альтернативы за эти же деньги есть в России? Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Более 1000 беспилотников, 8 авиабомб и ракету «Фламинго» сбили российские силы ПВО за сутки. Это данные Минобороны. Атаки подверглись как минимум 15 регионов страны. Одной из главных целей для украинских БПЛА стала Москва. К утру воскресенья в официальных каналах мэра столицы сообщалось об уничтожении более 120 дронов. В Подмосковье четверо погибших, в том числе гражданин Индии, в Москве 18 раненых. В Химках беспилотник влетел в частный дом, погибла женщина, сообщил губернатор Московской области. Двое мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах. В Истре несколько дронов попали в один многоэтажный и 6 частных домов. Также атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах. Также повреждены 3 дома. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
20: Задача нанести в принципе удар по московской агломерации и вызвать обсуждение этого вопроса. Определенно пиар-эффект. Я думаю, что это задача номер один, которая ставилась Киевом перед этими ударами. И здесь, я думаю, что они не выбирали какие-то объекты, цели, задачи, количество жертв возможных и так далее. Номер два – это зацепить объекты, которые могут так или иначе трактоваться как объекты двойного назначения, либо относящиеся к топливно-энергетическому комплексу.
21: Если посмотреть на количество запущенных дронов, можно ли предположить, что этот запас копился и мог быть использован 9 мая?
20: Безусловно, 9 мая Украина не нанесла никаких ударов, а запас дронов 100% 9 мая создавался. Вполне может быть, что мы сейчас видим, к сожалению, еще не весь запас этих дронов, какую-то его часть. Вполне логично предположить, что Киев не стал за одни сутки тратить весь запас дронов. Они смотрят, анализируют, смотрят, где им удалось прорваться, где не удалось прорваться. К сожалению, такого рода атаки могут повториться, и, безусловно, силам ПВО надо к этому готовиться.
15: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». С учетом того, сколько дронов Киев направил на Москву и область, работу ПВО в столичном регионе можно назвать практически идеальной, говорит научный сотрудник ММО РАН, военный эксперт Илья Крамник.
22: С учетом того, что противник применил в атаке одновременно очень большое количество дронов, там только за эту ночь было сбито около 600 дронов, то можно сказать, что ПВО сработало весьма эффективно, поскольку случаев попадания относительно немного. При этом мы должны понимать, что абсолютно ПВО в принципе не бывает. На достаточно больших числах неизбежно будут какое-то количество средств пропущено. Тут можно сравнить, просто понимаете, мы имеем сейчас летящий в принципе ряд такой для сравнения в виде стран Персидского залива и Израиля. И отмечу, что при существенно менее интенсивных атаках по количеству примененных аппаратов Иран добивался там более серьезных результатов. В данном случае мы можем говорить о том, что российское ПВО против более массированного удара показало себя лучше, чем западные, в первую очередь американские, там на американской технологии в основном она основана, против удара менее массированного с иранской стороны.
15: Илья Крамник, военный эксперт. В Истринском округе из-за атаки БПЛА была повреждена контактная сеть на железнодорожном перегоне у станции Устиновка. Спустя час движение электропоездов восстановили. В Химках на день закрыли торговый центр «Мега». Представители ТЦ объяснили это техническими причинами. В Зеленограде на день закрыли торговый центр «Зеленопарк» и «Лимана Про». Это сообщила охрана торгового комплекса. Временно перекрывался участок ЦКАТа от Ленинградского до Пятницкого шоссе для проезда спецтехники и работы оперативных служб. Обломки БПЛА упали на территории аэропорта Шереметьево. Российский МИД назвал атаку дронов на столичный регион массовым терактом Украины и заявил, что объекты нападения были исключительно мирные люди, многоквартирные и частные дома, и что за финансированием действий Украины стоят страны Евросоюза. Другим темам. 1 200 000 рублей доплаты за машину стоимостью в 1 400 000. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась слушательница, которая попала в очень неприятную ситуацию из-за того, что не разобралась в правилах ввоза автомобиля в страну. Поскольку в эти тонкости вникают далеко не все наши граждане, мы решили рассказать ее историю с очевидно печальным финалом. Иван Медведев подробнее.
7: В октябре 2024 года жительница Уфы по имени Гузель купила подержанный автомобиль «ФАВ» с доставкой из Китая. Машина прошла растаможку в Хабаровске, женщина оформила автомобиль на себя и начала им пользоваться. Через 8 месяцев по просьбе матери Гузель оформила на нее дарственную на это авто. Родители помогали с деньгами при покупке, и мама захотела, чтобы автомобиль был записан на нее. В ГАИ никаких вопросов не было. Собственник сменился, но ездить на автомобиле продолжила сама Гузель. Однако сам факт переоформления привел к тому, что таможня пересчитала утиль сбор на этот автомобиль с льготного на коммерческий. И теперь требуют от нашей слушательницы доплатить 1 200 000 рублей. При том, что машина изначально стоила 1 400 000. Суд Гузель уже проиграла.
0: Я наняла в Хабаровске адвоката, но он ничего не смог сделать. Был суд, и судья была на стороне таможни и сказала, все, придется выплачивать. Я просто сейчас останусь без машины, на которую копила всю жизнь. Хотела подешевле купить в Китае, потому что там дешевле машины, а получилось как всегда.
7: Гузель предложили обжаловать решение суда, но юристы, опрошенные Бизнес-ФМ, с сочувствием к нашей слушательнице, говорят, что шансов у нее нет. Главное условие для ввоза машины с льготным утильсбором – не менять собственника в течение года. И неважно, продажа это, дарение или что-то еще. Такую машину без перерасчета утильсбора нельзя даже заложить в банк, говорит автоюрист Сергей Радько.
1: Если на автомобиль уплачен льготный утильсбор, то для того, чтобы этот утильсбор не пересчитывали на коммерческий, машину никаким способом нельзя отчуждать в течение 12 месяцев со дня оформления таможенного приходного ордера ТПО. Если эти сроки истекли, то можно отчуждать. Если машину передать на основании любого договора раньше этого срока, то тогда утильсбор подлежит пересчету в сторону коммерческого.
4: Что касается способа, которым человек должен об этом узнать, в какой момент, откуда он должен получить эту информацию? Это таможня.
1: Информацию никто ему сообщать не должен. Предполагается, что каждый гражданин знает закон, то есть ведь никто же нам не сообщает об изменении правил дорожного движения. Мы обязаны их знать, соблюдать, независимо от того, сообщил нам кто-то или нет. Вот мы оформляем утильсбор, мы самостоятельно его рассчитываем, самостоятельно указываем, самостоятельно уплачиваем. И предполагается, что мы знаем положение постановления правительства, которым порядок и суммы расчета его утверждены.
7: Причем, по словам юриста, ситуацию нельзя ни оспорить, ни переиграть обратно, если мать попробует оформить дарственную на дочь. Не поможет. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес-ФМ.
15: Смартфоны мешают повысить рождаемость. Издание Financial Times приводит статистику, согласно которой в большей части мира среднее число детей на одну женщину опустилось ниже 2, то есть того минимального показателя, который необходим для сохранения нынешней численности населения. В 66 из 195 государств он приблизился к критическому уровню 1 ребенок на женщину. Хотя в развитых странах рождаемость падает давно, последние десятилетия по темпам это бьет рекорды. Ученые университета Цинциннати выяснили, что в США, Англии и Уэльсе рождаемость резко падала там, где появлялся высокоскоростной мобильный интернет. Виртуальный мир отвлекал молодежь от реальных встреч и отношений, а стандарты соцсетей способствуют завышенным ожиданиям от потенциального партнера в офлайн-пространстве, комментирует профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.
23: Это может быть одним из факторов. Вообще факторов, вызывающих снижение рождаемости, очень много. Снижение рождаемости началось давно, очень задолго до появления сетей и смартфонов. И я не думаю, что эта причина является главной. Это может обострить ситуацию, что действительно есть люди, которые уходят из реального мира в виртуальный. Они создают семью, и это влияет всюду, где сети охватывают значительную часть населения, особенно в репродуктивных возрастах и, прежде всего, молодежь. Кроме того, через сети очень многие люди знакомятся. И вот благодаря этим сетям у них появляется иллюзия неограниченного выбора. Мужчина, который ищет всю равно себя на 20 лет моложе, и при этом не являются ни богатым, ни знаменитым, ни занимают какую-то важную должность, ему могут отказывать раз, два, три, четыре, а он убежден, что в конце концов он себе молоденькую найдет. Ну, так же касается девушек, которые ищут себе богатых мужей. Ты не понимаешь, что богатых в принципе мало, что на всех их точно не хватит, и потом они почему-то уже женаты, как правило. Причина снижения рождаемости куда более серьезная, чем появление каких-то технических средств. К сожалению, все больше становится эгоистичных людей. Вот это показывают данные наших социологических опросов. Причина этого массового эгоизма многообразна весьма. Могу только сказать, что сети социальные, это, конечно, определенную роль играет, потому что человек, который вообще погружается в этот виртуальный мир, он, в принципе, сосредотачивается на себе. А это, извините, от эгоизма совсем недалеко.
15: Александр Синельников, профессор социологического факультета МГУ. Российские эксперты, комментируя снижение рождаемости в стране, называли среди причин демографический провал 90-х годов, сложности в приобретении жилья, отсутствие уверенности в постоянном доходе и тренд на первые роды в 35+. Массовое помешательство вокруг новинки знаменитых часовых заводов Swatch и Audemars Piguet. Чтобы приобрести выпущенные ими незатейливые карманные часики, люди выстраиваются в очереди и даже дерутся. Из соображений безопасности магазины призывают на помощь полицию и даже отменяют продажи. А перекупщики, отхватившие часики за $400, выставляют их потом за 3000.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Проштрафились. В 2014 году американское министерство юстиции и агентство охраны окружающей среды обвинили одну из крупнейших нефтегазовых компаний США, Anadarko Petroleum, в масштабном загрязнении природы. Речь шла об одном из подразделений компании Kerr-McGee. Она была основана в Оклахоме в 1929 году и ни разу за эти годы не озаботилась последствиями своей деятельности. Компания сбрасывала ракетное топливо в озеро Мид в Неваде, добывала уран на землях индейцев на западе страны, проводила незаконные захоронения канцерогенного криазота. Anadarko Petroleum пришлось заплатить гигантский штраф. Почти 4,5 миллиарда долларов пойдут на очистные работы и еще около миллиарда на выплату компенсаций пострадавшим. Проштрафились. Истории самых крупных взысканий на Business FM. Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: Студия Вероника Романова. Здравствуйте. Рост цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке ухудшил перспективы экономики ЕС, отмечают аналитики Европейского центрального банка в новом выпуске своего экономического бюллетеня. Если перебои с поставками затянутся, зона евро рискует столкнуться с стагфляцией. Дополнительным фактором неопределенности остаются и американские пошлины. Последствия войны на Ближнем Востоке уже сказываются на состоянии европейской экономики. Еще недавно, в феврале, инфляция в ЕС колебалась около целевого уровня в 2%, а экономика медленно, но росла. Теперь же аналитики ЕЦБ фиксируют ухудшение перспектив. Так, в апреле инфляция ускорилась до 3% в годовом измерении после 2,6% в марте. Рост объясняется удорожанием энергоресурсов. Программа рассрочки при покупке жилья постепенно уходит с рынка. Если в прошлом году с их помощью заключалось 40% сделок, то сейчас их доля составляет 25-30%. В портфелях крупных девелоперов этот показатель в России сократился почти в полтора раза. В первом квартале доля сделок по покупке строящегося жилья в Москве за наличные или в рассрочку сократилась на почти 13% год к году, до 41,3% от общего объема договоров ДДУ. Снижение популярности инструмента эксперты связывают с повышением доступности рыночных
5: ипотечной ипотеки и мерами властей, направленными на ограничение рассрочек. На рассыпных месторождениях золота в России в этом году прогнозируют снижение добычи на 5% до примерно 75 тонн. В отрасли указывают, что основные риски связаны с введением обязательных рекультивационных фондов, проблемами с лицензированием и дефицитом подготовленных запасов. По оценкам экспертов, до 15% компаний и до 7% объемов добычи могут уйти в серый сегмент, что приведет к недополучению налоговых поступлений от 7 до 10 миллиардов рублей. Дополнительная нагрузка для предприятия от новых сборов может составить 8-12 миллиардов, что увеличит себестоимость добычи на 5-10%. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Подмосковье вместо Краснодарского края и Китай вместо Европы. Новые тренды в детском летнем образовательном туризме. Куда этим летом дети поедут в лагеря и сколько стоит на каникулах подтянуть китайские? Об этом Наталья Шашина.
8: В этом году по понятным причинам многих родителей смущают Туапсе и Анапа, а также Дубай. Своим опытом выбора лагеря на лето с бизнес-фм поделилась москвичка Зоя Австрийская. Ее дочке 13 лет. Главные критерии, на которые опиралась семья – польза для ребенка, не слишком жаркая погода и репутация организатора. Остановились на Подмосковье – лагере с бизнес-направлением. Подростки будут разрабатывать свой стартап. 2 недели обойдутся в 120 тысяч рублей, говорит Зоя, и описывает, какие варианты еще предлагаются на рынке.
9: Краснодарский край стоит так же, даже без какого-то учебного направления, от 110, наверное, только начинается, и от 10 дней. Ну вот в прошлом году было в Краснодарском крае намного дороже, чем в Подмосковье, прям намного. У оператора, которого мы выбрали в итоге, есть направление и иностранных лагерей, это Англия и Арабские Эмираты. Англия, Дубай, где-то так, 200-240, 220 стоили. Там от 7 до 10 дней. Мы, Арабские Эмираты, не стали рассматривать серьезно по причине погоды. Ну и потом уже началась геополитическая история. И второе направление, Лондон, мне показалось очень подозрительным. Невысокая цена, и зная цены на жизнь и вообще цены на все в Великобритании, мы не стали дальше уже интересоваться, потому что приняли решение.
8: Рынок столкнулся с ростом издержек. Размещение и питание подорожали в среднем на 20-25%, говорит основатель и гендиректор сети образовательных лагерей Enjoy Camp Александр Медведев. По его словам, крупные операторы стараются сдерживать цены на путевки, чтобы рост был не больше 10%. Но спрос по сравнению с прошлым годом ниже, наблюдает Медведев.
10: Мы видим очень сильную чувствительность к стоимости. То есть те программы, те направления лагерей, которые у нас стоят чуть дешевле, это, например, лагеря в Калужской области, там спрос значительно больше. Также мы видим устойчивый тренд на то, что люди принимают решения в последний момент, то есть глубина бронирования, период, за который бронируют путевки в лагерь люди, он сильно сократился. Подмосковные направления, то есть те направления, которые находятся рядом с городом, они в этом году более предпочтительны для людей, чем направления в Краснодарском крае. То есть в Краснодарском крае в этом году довольно плохой новостной фон, люди боятся, люди отказываются, люди переносят.
8: Если Краснодарский край и Подмосковье примерно 120 тысяч рублей за 2 недели, Турция уже 160, приводит ценник Медведев. Повышенного спроса на эту страну он не видит. А в сегменте именно языковых лагерей новый тренд – это Китай и Корея. Куда летят, как учить китайский и корейский, так и практиковать английский, рассказывает гендиректор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева.
11: Намного больше в этом году детей уезжает в эти страны, потому что перелет прямые, визы легко сделать и быстро. Ну, плюс эти направления, они остаются по цене намного дешевле, чем, например, англоязычные страны, куда тоже есть и группы, и индивидуальные студенты едут, дети, ученики, но все-таки проценты этих заказов снижаются. Китай и Корея, ну, Япония немножко. В этом же регионе также есть и Малайзия, Гонконг, Филиппины, туда тоже едут немного, небольшой процент детей. Там цены в среднем где-то в районе 400-500 долларов за неделю. Это обучение, проживание и экскурсионная, развлекательная, спортивная программа. Это средняя цена. Если мы говорим про Европу континентальную, это в основном цены в районе 1000 евро за неделю.
8: На европейские страны спрос меньше и из-за виз. Сложнее записаться на подачу, долгие сроки. А многие родители задумываются о летнем лагере для ребенка в апреле-мае. И времени на оформление в обрез. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
15: Московский зоопарк осаждают горожане. Каждый день с начала мая, особенно в выходные, на входе в зоопарк гигантская очередь родителей с детьми и даже малышами в колясках. Давки нет, но порой толпа стоит в два ряда, а люди просят покараулить место. И дело не в солнечной погоде, а в акции «Ранняя пташка», которая действует до конца месяца и дает бесплатный проход с 7:30 до 9 утра. Для тех, кто не успел, билет в московский зоопарк стоит 1700 рублей для взрослых, для детей из Москвы вход бесплатный. На фото, которые есть и в наших каналах в Макс и Телеграме, очереди к главному входу заворачивают за угол на Красную Пресню. Не намного меньше людей в это время и на новый вход у метро «Баррикадная». Единственный лайфхак – вход через детский зоопарк со стороны Садового кольца, рассказывает моя коллега, обозреватель Наталья Воробьева.
12: Я сходила в зоопарк в рамках акции «Ранняя пташка» в начале мая, 5 числа. Это был вторник. Зашла где-то без 10:09 со стороны Садового кольца. Зашла совершенно свободно, но внутри зоопарка было достаточно много народу. Некоторые родители с детьми уже шли на выход, в павильонах было достаточно

0: телеграм-канала «Психодейли» Филипп Миронов.
1: Маркетинговые мотивы администрации зоопарка понять можно, когда хорошая погода, и мне бы тоже хотелось бы увидеть зоопарк без людей. И с утра я достаточно рано просыпаюсь, но видите, эти мотивы привели к обратному столпотворению и к адскому спросу, который не спрогнозировала администрация. Получилась такая низкомедвежья услуга. Тем летом в Москве уже виден ажиотаж на все. То есть есть ощущение, что людям просто страшно не хватает впечатлений после 22 года. Не то чтобы умер, но сильно сократился зарубежный туризм. Россия вся изведана, по крайней мере, в какой-то достигаемой части москвичами. И есть ощущение, что просто москвичи, как бешеные, дикие троглодиты из какого-то комедийного фильма, набрасываются на открытие новых булочных, на какие-то бесконечные акции, которые устраивают городская администрация, руководствуясь, конечно, благими намерениями. Ажиотаж нужно учиться контролировать, наверное. Вот у меня мы открыли буквально в эту пятницу кинотеатр под небом на речном вокзале, и тоже бесплатный вход, разумеется, выпустили билеты, которые разлетелись просто мгновенно. Москвичей, с одной стороны, приучили за последние 10 лет к классным городским событиям, но вот сейчас предложение не удовлетворяет спрос. Да, за людей обидно, люди как бы не виноваты, но опять-таки я понимаю логику и мотивы людей, которые придумали и провели эту акцию. В Москве просто стало больше людей с активной жизненной позицией, которые вписываются во все мероприятия, и мероприятий просто стало не хватать. Очень многие люди объединяются в какие-то сообщества, не знаю, соцземы какие-то новые появились. Какие-то кафе, например, не справляются с потоком людей, которые на велосипедах к ним приезжают, кофе пытаются попить, очереди везде. Мне кажется, что этого будет больше, и вся Москва превращается в такие бесконечные Патрики, только с очередями. И этот дух, условно говоря, Москвы 18-го года и чемпионата мира просто как-то заварился в собственном соку и, конечно, привел к таким неожиданным и не очень приятным последствиям, типа вот этой очереди в зоопарк.
0: Филипп Миронов, телеграм-канал «Психодейли». Мы отправили запрос в московский зоопарк. Как там оценивают промежуточные итоги своей акции? Ответа пока нет. Русский след на Евровидении. Победительница конкурса, болгарская певица Дара, выиграла его с композицией, написанной командой Филиппа Киркорова. Ее выступление с песней о том, что невозможное возможно и мечты непременно сбываются, признали лучшим и профессиональное жюри, и зрители.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: В конце апреля в Москве состоялся очередной форум парков «Парк Сизон Экспо». Это мероприятие становится все более значимым и для игроков рынка недвижимости. Если в прошлые годы дело ограничивалось профильными сессиями, то в этот раз на форуме прошел первый международный саммит «Формирование комфортной городской среды и девелопмент». И одной из самых жарких стала тема комплексного развития территорий. Рассуждения о том, что КРТ-подход является сегодня ключевым в развитии городских территорий, стали общим местом. В одной только Москве за один только 25-й год на портале Мос.ру опубликовали 146 проектов КРТ. Это, кстати, рекорд за все время действия программы с 2020 года. В Подмосковье ведется или запланирована реализация 280 проектов. В работе от Дома РФ на сегодняшний день 125 проектов в 51 регионе и так далее. Однако, называя КРТ едва ли не оптимальным инструментом, эксперты все же говорят, что нормативно-правовую базу еще надо докручивать и докручивать. По 10-бальной шкале ее можно оценить на 7, считает Виктор Корчагин, исполнительный директор, директор филиалов компании «Брусника» в Тюмени, Сургуте и Кургане. Нужно адаптировать правила под условия сегодняшнего дня. Нужно учесть позитивный опыт регионов и обобщить его на общероссийском уровне. И тем, кто формирует федеральное законодательство, нужно глубже вникать в реальную ситуацию далеко от Москвы. Руководитель управления градостроительной подготовки проектов группы «Самолет» Юлия Баранникова отмечает, что законодательство по КРТ развивается по мере реализации проектов и выявления узких мест, возникающих на практике. И это естественный процесс. Продолжим. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале bfm.ru.
2: Недвижимость на Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на bfm.ru и любых подкаст-платформах. Культ наличности. Лица на банкнотах.
4: В 2016 году американские ученые обнаружили неизвестную ранее рукопись сэра Уинстона Черчилля, в в которой тот рассуждает о существовании жизни.

0: Не за пределами Земли. В 11-страничном эссе от 1939 года Черчилль размышляет о том, что в масштабах Вселенной человечество едва ли представляет собой нечто уникальное. А вот в границах Солнечной системы жизнь может зародиться только на Марсе и Венере, оптимистично резюмирует политик. Возможно, именно благодаря этому эссе британцы решили разместить портрет Черчилля на обороте инновационной 5-фунтовой купюры из полимерного пластика, которая вошла в обращение совсем недавно. На аверсе по традиции изображена королева Елизавета II, без лика которой не обходится ни одна британская банкнота. Культ на личности. На бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что для Ирана тикают часики. Он призвал Тегеран предложить более выгодные для США условия мирного соглашения. В противном случае Исламская Республика подвергнется гораздо более серьезному удару. Так сказал американский президент в интервью Axios. 16 мая он встретился с командой по нацбезопасности, чтобы обсудить ситуацию вокруг Ирана, сообщил изданию «Источник». На следующий день Трамп этот же вопрос обсудил с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху. Новая встреча президента США с командой по нацбезопасности запланирована на 19 мая, сообщили порталу 2 американских чиновника, и, по их словам, на заседании будут обсуждаться варианты военных действий против Ирана. Россияне назвали свои главные финансовые ошибки. Больше половины жителей страны, 58%, жалеют, что вовремя не купили биткоин. Это результат опроса крупного финансового маркетплейса. Каждый третий, 29%, хотел бы вернуться к курсу долларов 30 рублей, а каждый пятый, 19%, успеть на ипотеку по 6,5%. 9% опрошенных довольны своим прошлым и ничего бы не меняли. В Египте начали отлов акул в туристических зонах. У берегов Хургады и Шарм-эль-Шейха акулы стали появляться чаще из-за косяков рыбы на мелководье. Власти потребовали, чтобы в штате каждого отеля обязательно работал квалифицированный спасатель. От персонала также требуют навыков оказания первой помощи. Вдоль береговой линии организовали дежурство моторных лодок. На днях одна хищница заплыла в туристический район Эль-Кусейр, популярный у российских туристов. Местные власти временно закрыли пляжи, чтобы поймать и уничтожить двухметровую рыбу. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. «Зенит» чемпион. Синие, бело-голубые ожидаемо обыграли Ростов. Единственный гол встречи был забит с пенальти. «Зенит» забирает 11-е золото чемпионата страны. И больше нет ни у кого. Кир Стармер, кажется, все же уйдет, пишет Daily Mail со ссылкой на окружение британского премьера. После провала лейбористов на местных выборах часть однопартийцев потребовала отставки Стармера. Один из вероятных преемников – мэр Манчестера Энди Бёрнен, для которого придумали хлесткий лозунг «Я вытащу Стармера с Даунинг-стрит». Компенсации за нанесенный ущерб не будет, и разморозки финансовых активов тоже. Белый дом отверг требования Ирана и выдвинул свои условия. А Трамп разместил в соцсетях нейросетевую картинку с грозной подписью «Затишье перед бурей». Что дальше? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. По данным иранского агентства ФАРС, США выдвинули Тегерану 5 условий для возобновления переговоров. В частности, речь об отказе от выплаты компенсации, вывозе из Ирана 400 килограмм обогащенного урана, отказе от разморозки даже четверти иранских активов и сохранении работы только одного комплекса ядерных объектов Ирана. Ранее Тегеран выдвинул свои 5 условий для возобновления переговоров. Среди них окончание войны на всех фронтах, в том числе в Ливане, снятие санкций, разморозка иранских средств, компенсация ущерба от боевых действий и
2: признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом. По оценкам разведки НАТО, Тегеран по-прежнему располагает не менее 60% довоенного ракетного потенциала и способен наносить удары по союзникам США на Ближнем Востоке, сообщает Independent. Эти данные ставят под сомнение заявление президента Дональда Трампа и главы Пентагона Хексета о том, что иранская армия разгромлена и уничтожена. Между тем, Трамп, вернувшись из Китая, снова угрожает возобновить удары по Ирану. Что дальше, комментирует политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
3: Хрупкое перемирие, установившееся 8 апреля, уже прерывалось обменами ударов, а теперь может и вовсе сорваться. Объявленная Трампом операция «Свобода», предусматривающая конвоирование торговых судов через Ормуз, уже провалилась, толком не успев заработать. На этом фоне, с одной стороны, вице-президент США Венс, который вообще хотел, чтобы это все не начиналось, заявил о продолжающемся прогрессе на переговорах. С другой, пресса муссирует слухи о том, что Израиль и США интенсивно готовятся к новым ударам по Ирану, которые могут начаться на днях. 16 мая Трамп вновь предупредил Тегеран, что у того будет очень плохое время, если сделка не состоится, добавив, что Иран хочет договориться. Ядерный вопрос остается главным камнем преткновения. Иран настаивает, право на обогащение урана – суверенное право, никаких договоров не нарушает. К тому же Тегеран готов обсуждать ядерную программу лишь после официального завершения войны и снятия санкций, да еще и под гарантией Совбеза ООН. Вашингтон, в свою очередь, начав с требования нулевого обогащения, несколько отступил от изначальных позиций, но по-прежнему настаивает на включении ядерного вопроса в любое рамочное соглашение. Ормузский пролив – второй узел. Иран претендует на собственный протокол контроля за прохождением судов. Суннитские монархии залива, успевшие пострадать от иранских ударов, добиваются безусловного восстановления свободы судоходства. США стоят на том, что блокада иранских портов продолжится до достижения окончательного соглашения. Еще один пункт расхождения Ливана, так называемая ось сопротивления, представленная иранскими прокси в регионе, начиная от Хамаса и кончая Хезболлой. Тегеран настаивает на включении Ливанского фронта в общее урегулирование. США и Израиль отказались, но заключили 16 апреля отдельное перемирие в Ливане, которое нарушается. Операции Цахал против Хезболлы в секторе Газа тоже продолжаются, что Тегеран также расценивает как нарушение духа перемирия. Оценки сохранности военного потенциала Тегерана сильно расходятся. Трамп уверяет, что у Ирана в военном смысле ничего не осталось. Однако это не так. По американским же военным оценкам, которые выдает Нью-Йорк Таймс, иранские запасы ракет составляют примерно 70% от довоенного уровня. Также Тегеран сохранил доступ к 30 из 33 ракетных позиций вдоль Ормузского пролива. Наибольших успехов американо-израильская коалиция достигла в ликвидации руководства Ирана, КСИР и армии. Однако это парадоксальным образом привело лишь к усилению влияния корпуса стражи исламской революции, настроенного непримиримо. Некоторые наблюдатели при этом фиксируют признаки раскола между регулярной армией и КСИР, что делает иранскую военную машину менее предсказуемой, но не менее опасной. Также флот КСИР сохраняет значительный потенциал для асимметричных атак посредством малых ракетных катеров, мин, береговых ракет и дронов. По поводу сохранности ядерной программы, по которой Израиль и США наносили удары еще в июне прошлого года, вообще толком ничего не известно. По американским оценкам, Иран располагал на тот момент примерно 440 килограммами урана, обогащенного до 60%. Для ядерного оружия нужно 90, но путь к ним ближе, чем от 0 до 60. Хотя Трамп демонстрирует теперь готовность к новым ударам, судя по всему, это не более чем переговорный инструмент. Стоимость конфликта для США уже составляет до 30 миллиардов долларов только в операционных расходах, без учета ущерба американским базам. Конгресс 9 раз отклонял попытки Белого дома получить дополнительные военные полномочия. Израиль склонен к более жесткой позиции. Премьер Нетаньяху продолжает операции в Ливане даже вопреки американскому давлению, а израильские официальные лица выступают за военное давление на Тегеран. При этом на все стороны, а также на мировую экономику давит блокировка Ормуза, через который до войны проходила пятая часть мировой торговли нефтью, нефтепродуктами и СПГ, а также большая часть торговли удобрениями и ряда других товаров. Каждый день блокировки обходится странам залива и мировой экономике в многомиллионные убытки. Иран тоже их несет, но его терпимость к потерям относительно выше. Экономика страны, несмотря на все санкции, отнюдь не в руинах и может выдержать минимум еще несколько месяцев, особенно в условиях диктатуры КСИР. В последнее время Москва тоже нарастила дипломатическую активность. Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Эмиратов Мухаммедом бин Заедом, чуть ранее встретился с главой главой МИД Ирана Аракчи. Но пока США отвергают российское посредничество, в том числе вариант, при котором Россия приняла бы у себя иранский обогащенный уран. В ближайшие дни могут определить, в каком направлении двинется ситуация. Иранский ответ на последнее американское предложение официально не поступил. При этом сам формат обмена взаимно неприемлемыми предложениями себе уже явно исчерпал. Продолжать в том же духе нет смысла, если только та или иная сторона не моргнет первой.
2: Это был политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Друг в Германии или неофициальный сервис, как сделать дубликат сломанного или утерянного ключа от немецкого автомобиля в условиях санкций. История москвички, которая осталась с «Мерседес» без ключей, вызвала отклик у других наших слушателей, и они стали делиться лайфхаками. Иван Медведев подробнее.
4: Ранее в нашем эфире москвичка Резида рассказала о том, что у ее «Мерседес-Бенц С-250» из строя вышел сначала один ключ, а потом с перебоями стал работать и второй. Официальные дилеры и импортеры не смогли заказать дубликат из Германии. Ключи для относительно свежих немцев делает только непосредственный производитель под конкретный ВИН. Но с Россией «Мерседес» уже 4 года не работает. И у людей, оказавшихся в такой ситуации, по сути, остается два выхода. Ехать в неподсанкционную страну или воспользоваться услугами неофициальных сервисов в России. О втором варианте сразу после выхода в эфир истории Резиды написали сразу несколько наших слушателей. Но один из них сообщил, что помощь можно найти в Германии.
5: В 22-м году я купил автомобиль Audi Q7 17-го года с пробегом. В комплекте там был только один ключ заводской. Проездил я где-то год с этим ключом и понял, что мне нужна сигнализация с автозапуском. И тоже начал изучать этот вопрос. Я вспомнил, что у меня есть знакомые в Германии, и эти люди дали мне контакт одного их знакомого, который занимается именно машинами в Германии. Связался с этим человеком, объяснил всю ситуацию. Он сказал, что попробует. Ну, дальше я ему выслал фотографии всех документов, права на собственность автомобиля, техпаспорт, ВИН-номер и так далее. Он говорил, что с этим было ему тоже немножко тяжеловато, смог сделать, и отправил мне он этот ключ.
4: Однако прошивку на ключ нашему слушателю делали все равно в России. Такие сервисы есть, но их единицы, говорит владелец сети автосервисов LandAuto Сергей Кузнецов.
6: Автомобили до 21-го года. Еще с ними что-то можно сделать. Тех, у кого раньше были эти программы. Не официалы, еще раз повторюсь, а те специалисты, которые занимались данными вопросами. После 21-го года программу практически достать невозможно. И поэтому начинаются огромные проблемы. Единицы остались, которые, в принципе, могут прописать ключ, сделать прошивку, сделать обновление в обход санкций. Специалисты достают эти доступы, но ценник возрастает там X2, X3.
4: Не все берутся. Из тех, кто берется, не у всех получается. Плюс мошенники. Но если повезет и все сработает, то в любом случае нужно готовиться к серьезным тратам. В зависимости от марки и модели немецкого автомобиля, в интернете указаны цены от 150 до 900 тысяч рублей за ключ. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
2: Футболисты «Зенита» в 11-й раз выиграли чемпионат России. Теперь петербургский клуб – единоличный рекордсмен по числу побед в турнире. «Зенит» превзошел достижение московского «Спартака», который становился чемпионом 10 раз. Все решилось в последнем туре. С подробностями спортивный обозреватель «Бизнес FM».
7: Футбол с Григорием Гуреевым.
8: Историческое событие для всего российского футбола. Петербург ликует. «Зенит» в рекордный 11-й раз стал чемпионом страны. В 30-м туре команда с берегов Невы обыграла на выезде Ростов со счетом 1-0. Еще до начала заключительных матчей сезона, которые по традиции проходили одновременно, было понятно, что шансов у Краснодара теперь немного. Команде Мурада Мусаева, конечно, должно быть обидно. Большую часть чемпионата она лидировала в таблице РПЛ. Но поражение в предпоследнем туре от «Динамо» оставляла скорее математические шансы, поскольку в победу немотивированного Ростова над «Зенитом» всерьез почти никто не верил. Чудо и не произошло. В первом тайме Алексей Миронов, что называется, привез необязательный пенальти в ворота Ростова, заехав по лицу Педро, который был без мяча и опасности не представлял. Александр Соболев такой шанс упускать не стал. После перерыва с поля был удален Дмитрий Чистяков. «Зенит» остался в большинстве и победу не упустил. 1-0, счет со вкусом золота. В параллельной реальности в это время горожане сделали все, что могли в домашней встрече с Оренбургом. А именно, забили 3 безответных мяча. Голы на счету Кевина Ленини, Джона Кордобы, ставшего 17 голами лучшим бомбардиром чемпионата, и Эдуарда Спирциана. Но в этом сезоне у горожан только серебро. А ЦСКА в столичном дерби нанес поражение «Локомотиву» 3-1. В первом тайме армейцев вывел вперед Данила Козлов, которому мяч на пустые ворота выкатил Данил Круговой. После перерыва отличился Матеус Рейс. От его удара мяч рикошетом влетел в ворота. Лока ответил голом Владислава Сарвели, а на последних минутах Круговой забил третий мяч. ЦСКА занял по итогам чемпионата 5-е место. Железнодорожники, несмотря на поражение, сохранили 3-е, потому что «Спартак» в Махачкале не смог обыграть местное «Динамо». Всего лишь нулевая ничья. И красно-белые завершают сезон 4-ми. Бронза у «Локомотива». Дагестанский клуб отправляется в стыковые матчи и сыграет с «Уралом». То же самое предстоит сделать и «Акрону», который крупно проиграл «Крыльям Советов» 1-4. Тольяттинский клуб разыграет право остаться в РПЛ с волгоградским «Ротором». После матча пресс-служба «Акрона» объявила, что готовить к стыкам команду будет другой тренер. Заур Тадеев уволен со своего поста. А покидают Лигу сильнейших Пари НН, который на выезде в последнем туре сыграл в ничью с Рубином 2-2 и Сочи, о чем было известно еще неделю назад. В Калининграде «Балтика» уступила московскому «Динамо» 1-2. По итогам чемпионата подопечные Андрея Талалаева заняли 6-е место, что можно считать успехом, несмотря на неудачную весну. Сезон РПЛ 2025-2026 окончен. Впереди финал Кубка России «Спартак-Краснодар». Он пройдет 24 мая. Затем матчи сборной России 28 мая с Египтом, 5 июня с Буркина-Фасо, а 8 июня со сборной Тринидада и Тобаго. Новый сезон РПЛ стартует 18 июля матчем за Суперкубок. Ждать осталось совсем недолго. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Музейные ценности. Самый известный на планете музей смерти находится на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе. В 1995 году его открыли Джейди Хелли и Кэти Шульц, чтобы, по их словам, сделать людей счастливыми от того, что они живы. Сначала экспозиция базировалась в Сан-Диего, в здании первого в городе похоронного бюро. Но домовладельцы такого количества счастья не выдержали, и музею пришлось переезжать. В экспозиции сотни фотографий, запечатлевших моменты реальной смерти, казни, автокатастрофы, даже несчастные случаи, попавшие на камеру. Отдельный зал посвящен творчеству известных маньяков и серийных убийц. Естественно, представлена коллекция гробов разных эпох. Есть даже аппарат для эвтаназии. А вот электрический стул музей купить так и не смог. Вход в заведение $15. Музейные ценности на Business FM. Компании и корпорации.
9: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
9: Сервис проверки контрагентов «Русспрофайл» выяснил, что каждая четвертая иностранная компания, работающая в России, на текущий момент имеет в своем составе китайских учредителей. Об этом сообщают РИА Новости. По состоянию на 13 мая в нашей стране зарегистрировано более 15 500 действующих компаний, в которых учредителями являются граждане Китая или организации из этой страны. Только с начала текущего года зарегистрировано более 1500 компаний с китайским участием, то есть каждый второй бизнес с иностранными учредителями был открыт представителями Поднебесной, отмечается в исследовании. Японский разработчик игр Konami сообщил о прекращении услуг для игроков из России и Беларуси с 15 июня. Причины, по которым было принято подобное решение, не указаны. Konami наиболее известна сериями игр Castlevania, Silent Hill и Football и Metal Gear Solid. Испытания первых летающих грузовиков пройдут в Гонконге в ближайшие полгода. Как пишет газета South China Morning Post, компания AECOM ведет переговоры с властями, включая гонконгский департамент гражданской авиации. Полностью работающие на электричестве летательные аппараты для перевозки грузов могут зависать в воздухе как вертолет, а затем переходить к полету как самолет. Двухтонная грузовая модель предназначена для перевозки тяжелых грузов, предлагая более тихую, экологичную и экономически выгодную альтернативу. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер решил покинуть пост по собственному желанию, пишет Daily Mail со ссылкой на источники в правительстве. Кир понимает политическую реальность, он хочет уйти достойно и на своих условиях, рассказал один из собеседников. Сроки пока не ясны. Часть соратников советует Стармеру не торопиться и дождаться дополнительных выборов в округе Мейкерфилд 18 июня. Экс-глава его аппарата Морган Максуини считает, что у премьера есть шансы на победу. Но другие источники уверены, ждать слишком рискованно. Если Стармер затянет, а потом все равно уйдет, это будет выглядеть как личное унижение, особенно если его место займет мэр Манчестера Энри Бёрнем. Тот самый, которого ранее блокировал Национальный исполнительный комитет лейбористов, где сильны позиции сторонников Стармера, комментирует гендиректор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов.
10: Это только одно сообщение. Ну, если допустить, что действительно такой разговор был, то, я думаю, и другие бы издания написали. Мне кажется, в данном случае несколько преждевременно уже списывать Стармера и говорить, что он согласился уйти. Сам Стармер говорил, что он уходить не хочет. И он намерен приложить все силы, чтобы удержаться на своем посту и изменить негативную тенденцию, как-то перетрясти правительство и в результате удержаться у власти. Поэтому мне кажется, что сейчас ситуация скорее по-прежнему такая же неопределенная, какой она и была в контексте местных выборов в начале мая. Есть, конечно, сильное настроение в партии в пользу его ухода, но пока не видно, что Стармер действительно готов уступать. Поэтому мне кажется, что лучшее сейчас решение – это дождаться каких-то официальных заявлений на этот счет. Мне кажется, что если бы действительно был серьезный правительственный и партийный кризис, то мы бы увидели гораздо больше отставок, в том числе переход депутатов в другие партии или угроза такого перехода, демонстративные отставки министров. Возможно, как раз такие настроения присутствуют, но их не видно. И это несколько настораживает, мне кажется, на данный момент. Тут еще важный фактор, что лейбористы в целом не заинтересованы сейчас в какой-то смене лидера, провоцировать нестабильность, неопределенность, несколько месяцев этого лидера выбирать нового. При этом сильного однозначного кандидата нет. В общем-то, Стармер такую карту и разыгрывает, показывая, что достойной однозначной альтернативы ему нет. Поэтому тут возможны различные сюрпризы, как в ту, так и в другую сторону.
2: Андрей Куликов, компания Europe Insight. В Британии в соцсетях много мемов о том, что Кир Стармер не хочет уходить, но его все равно вытеснят, если не оппозиция, то свои же однопартийцы, говорит руководитель консалтингового агентства по недвижимости Лонгград, житель Лондона Дмитрий Закиров.
11: В Англии достаточно много мемов смешных, используя искусственный интеллект. Народ глумится над его нежеланием покинуть офис. Но все идет к тому, что если не оппозиция, то его однопартийцы вытеснят. Но главная проблема, что на его пост нету претендентов, в которые верили бы как оппозиция, так и его однопартийцы. Единственный кандидат – это Энди Бёрнем. Достаточно закоренелый политик и член лейбористской партии. Он пытался стать премьер-министром, но тогда он проиграл, а Кир Стармер прикрывается фиаско, которое было при правлении Тори, консерваторов, когда премьер-министры менялись как перчатки. Он говорит, что я такого не допущу, я на себя взял обязанность управлять страной, и вот я такой молодец, я свое обещание выполню. На настоящий момент лейбористы проигрывают просто катастрофически. Чтобы Энди Бёрнем стал конкурентом Киру Стармеру, ему нужно быть в парламенте. В парламенте сейчас не находится. Все зависит от результатов by-election, это внеочередные выборы, которые пройдут в одном из округов. Но это не гарантирует победу в этом округе, чтобы стать, во-первых, членом парламента, и потом уже, чтобы он смог создать конкуренцию правящему премьер-министру.
12: Энди Бёрнам, если он потенциально станет премьером, что от него можно ждать? Какие у него отличия от Стармера?
11: С моей точки зрения, никаких. Такой уж точно балабол. Он чем знаменит? Тем, что он молодой, энергичный, и достаточно прогрессивный и в какой-то степени радикальный. Самый хайлайт его карьеры — это то, что он стал мэром Манчестера. Когда он стал мэром Манчестера, он тоже там кучу всего наобещал. Трек-рекорд, то есть предыдущие истории его управления, в том числе Манчестером, дают какую-то надежду лейбористам, что не все еще потеряно, что они смогут как-то там возродить былые позиции лейбористов, которые сейчас убило правительство во главе с Киром Стармером, судя по последним выборам местным.
2: Дмитрий Закиров, житель Лондона. Лейбористская партия разгромно проиграла местные выборы, прошедшие в Великобритании 7 мая. После этого встал вопрос об уходе премьера. На этой неделе четверо министров подали в отставку и призвали премьера последовать своему примеру. За его уход параллельно высказались более 80 парламентариев. Сам Стармер ранее говорил, что не подаст в отставку, обосновав это тем, что борьба за лидерство погрузит правительство в хаос. Блумберг напоминает, что Стармер пришел к власти с обещанием вернуть стабильность после череды кризисов при консерваторах, но менее чем за 2 года сам оказался в эпицентре политического шторма. Укрепление рубля продолжается. Банк России установил официальный курс доллара на уровне в 73 рубля 13 копеек. Внебиржевой доллар стоит менее 73 рублей. Нефть завершила торги около 109,5 долларов за баррель Brent. Отечественный фондовый рынок закрылся в минусе. Индекс Мосбиржи откатился к уровню в 2630 пунктов. Как откроются рынки в понедельник, говорит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
13: Большая вероятность, что индекс Мосбиржи может открыться небольшим ростом на торгах в понедельник. Ему окажут поддержку хорошие данные по месячной инфляции в России в апреле. Рост цен замедлился до примерно 5,6% в годовом выражении. Но, с другой стороны, возможно, что ценой замедления инфляции является достаточно серьезное торможение экономического роста в России, поэтому этот фактор уже может привести, что по итогам торгов на неделе индекс Мосбиржи окажется вновь под давлением. Кроме того, акциям трудно выдерживать конкуренцию с фондами денежного рынка и с облигациями, которые по-прежнему имеют неплохую реальную доходность. Также в геополитике, к сожалению, нет пока какого-то большого прогресса. Ситуация с мирным регулированием на Украине остается туманной. Что касается курса рубля, пока, скорее всего, укрепление российской валюты продолжится. Brent держится примерно 110 долларов за баррель на фоне тупика в переговорах США и Ирана. Поэтому экспортная выручка в страну будет поступать по-прежнему достаточно высокой. И интервенция Минфина не способна как-то переломить тренд, потому что они носят многом символический характер, поэтому под влиянием дорогой нефти рубль может сложить сокрепление примерно до 72 рублей за доллар. Цены на нефть остаются под влиянием ситуации на Ближнем Востоке. На рынке нефти мировом наблюдается дефицит. На фоне блокировки Ормузского пролива в ближайшей перспективе цены на нефть могут оставаться высокими, могут даже пойти к 120 долларам за баррель.
2: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Ари Капитал». Добавлю, что 20 мая выйдут очередные данные по инфляции, а также Росстат опубликует данные об индексе цен производителей промышленных товаров в апреле.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вопреки прогнозам. О конце эпохи нефти и истощении ее мировых запасов заговорили еще в середине прошлого века. В 1956 году американский геофизик Марион Кинт Хаббард сформулировал концепцию пика добычи и предсказал, что в США он будет достигнут в 70-м. Его прогноз оправдался для континентальной Америки, но не сбылся в масштабе планеты. В 90-е годы снова заговорили о конце запасов нефти и о пике добычи в 2008-м. Но и эти предсказания не стали явью, благодаря так называемой сланцевой революции. Сейчас об исчерпании ресурсов речь не идет в принципе. Ключевые вопросы – когда закончится дешевая, легко извлекаемая нефть, и что делать после? В ОПЕК считают, что мировое потребление нефтепродуктов будет расти даже в середине текущего века. Вопреки прогнозам на Business FM.
14: Сумма технологий с Денисом Самсоновым. от первого лица до последнего Джона. На этой неделе считаем деньги в чужих карманах. Сколько зарабатывают сотрудники в индустрии высоких технологий? Сегодня о компенсации топов. Самый интересный доход у Илона Маска. Reuters сообщает, что совет директоров SpaceX одобрил компенсационный пакет главы компании, привязанный к достижению целевых показателей. Максимальные выплаты в виде 200 миллионов акций с правом суперголоса глава компании получит при условии роста стоимости SpaceX до 7,5 триллионов долларов, но это лишь начало. Второе ключевое требование – колонизация Марса. Компания должна построить постоянную колонию на планете с численностью населения не менее 1 000 000 человек. Но есть и менее радикальные варианты. Выплаты в 60 миллионов акций возможны при достижении промежуточных результатов, среди которых всего лишь, в огромных кавычках, построение мощных дата-центров на орбите Земли. Доход уходящего главы Apple Тима Кука за прошлый год составил 74,5 миллиона долларов, из которых 3 миллиона – это, собственно, зарплата, которая не меняется с 2016 года. Остальное – бонусы и опционы. Американское законодательство требует не только раскрывать доход первых лиц, но и отношение его к медианной зарплате. В Apple глава компании получил в 533 раза больше медианного сотрудника. Требования отечественного регулятора более мягкие и предписывают раскрывать доход ключевого управленческого персонала. Все ведущие отечественные IT-компании, отчетность которых я изучил, воспользовались этой возможностью. Мы знаем, сколько миллиардов потратил Сбер на компенсацию ключевого управленческого персонала и долю менеджмента Яндекс в акционерном капитале. К полетам на Марс эти доходы не привязаны. Оно и к лучшему.
7: Сумма технологий на Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 6 часов 58 минут, в студии Олеся Потапова. Беспилотники уничтожены в Таганроге и двух районах Ростовской области. Информация о пострадавших разрушениях не поступала, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Он уточнил, что дроны были сбиты в Каменском и Азовском районах. Ограничения введены также в некоторых российских аэропортах, в том числе в Нижнем Новгороде и Тамбове. Об этом сообщает Росавиация. Роспотребнадзор направит в Уганду специалистов для проведения эпидемиологического расследования из-за вспышки лихорадки Эбола. Кроме того, ведомство окажет материально-техническую помощь стране и передаст тесты для диагностики лихорадки Эбола. Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила международный режим ЧС из-за эпидемии Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Электроснабжение временно отключили в Якутске и пригородах из-за подъема уровня воды на реке в связи с прохождением ледохода. Как сообщили в Якутскэнерго, это сделано для предотвращения аварийных ситуаций. На территории городского округа Якутск действует режим «повышенная готовность». Более 7 тысяч человек эвакуировано после землетрясения магнитудой 5,2 на юге Китая. 3 человека числятся пропавшими без вести, еще 4 госпитализированы. Серьезные повреждения получили не менее 13 жилых домов. Экстренные службы продолжают поисково-спасательную операцию. Землетрясение произошло в ночь на 18 мая. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: 7 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. После массированной атаки на российские регионы в выходные сегодня утром о налетах сообщил только губернатор Ростовской области. Пострадавших разрушений нет. Накануне ПВО сбили более 1000 беспилотников, 8 авиабомб, ракету «Фламинго». Одной из главных целей стала Москва. Утильсбор по цене автомобиля. Жительница Казани приобрела подержанную иномарку из Китая и переоформила ее на мать, которая помогла с деньгами на покупку авто. И это стало ошибкой. Женщине вскоре пришло гигантское доначисление по утильсбору, и оспорить его, как говорят юристы, она не сможет. Подмосковье вместо Черноморского побережья и Китай вместо Европы. Новые тренды детского летнего отдыха с образовательным уклоном. Сколько стоит смена в языковом лагере в Поднебесной и какие альтернативы за эти же деньги есть в России? Подробности в эфире. Бизнес FM. Ночь прошла относительно спокойно. Ни Минобороны, ни главы регионов пока не сообщают об атаках беспилотников. Такая ситуация контрастирует с выходными, когда за сутки средства ПВО сбили более 1000 беспилотников, 8 авиабомб и ракету «Фламинго». Одной из главных целей для украинских БПЛА стала Москва. В субботу к утру воскресенья мэр столицы сообщал об уничтожении более 120 дронов. В Подмосковье 4 погибших, в том числе гражданин Индии, в Москве 18 раненых. В Химках беспилотник влетел в частный дом, погибла женщина, сообщил губернатор Московской области. Двое мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах. В Истре несколько дронов попали в один многоэтажный и 6 частных домов. Также атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах, заявил губернатор Подмосковья. В Москве повреждены 3 дома. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, сообщил мэр Сергей Собянин. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
16: Задача нанести, в принципе, удар по московской агломерации и вызвать обсуждение этого вопроса, определенный пиар-эффект. Я думаю, что это задача номер один, которая ставилась Киевом перед этими ударами. И здесь, я думаю, что они не выбирали какие-то объекты, цели, задачи, количество жертв возможных и так далее. Номер два – это зацепить объекты, которые могут так или иначе трактоваться как объекты двойного назначения, либо относящиеся к топливно-энергетическому комплексу.
17: Если посмотреть на количество запущенных дронов, можно ли предположить, что этот запас копился и мог быть использован 9 мая?
16: Безусловно. 9 мая Украина не нанесла никаких ударов, а запас дронов 100% 9 мая создавался. Вполне может быть, что мы сейчас видим, к сожалению, еще не весь запас этих дронов, какую-то его часть. Вполне логично предположить, что Киев не стал за одни сутки тратить весь запас дронов. Они смотрят, анализируют, смотрят, где им удалось прорваться, где не удалось прорваться. К сожалению, такого рода атаки могут повториться, и, безусловно, силам ПВО надо к этому готовиться.
15: Дмитрий Корнев, военный эксперт. С учетом того, сколько дронов Киев направил на Москву и область, работу ПВО в столичном регионе можно назвать практически идеальной, говорит научный сотрудник ММО РАН, военный эксперт Илья Крамник.
18: С учетом того, что противник применил в атаке одновременно очень большое количество дронов, там только за эту ночь было сбито около 600 дронов, то можно сказать, что ПВО сработало весьма эффективно, поскольку случаев попадания относительно немного. При этом мы должны понимать, что абсолютно ПВО в принципе не бывает. На достаточно больших числах неизбежно будут какое-то количество средств пропущено. Тут можно сравнить, просто понимаете, мы имеем сейчас летящий, в принципе, ряд такой для сравнения в виде стран Персидского залива и Израиля. И отмечу, что при существенно менее интенсивных атаках по количеству примененных аппаратов Иран добивался там более серьезных результатов. В данном случае мы можем говорить о том, что российское ПВО против более массированного удара показало себя лучше, чем западное, в первую очередь американское, там на американской технологии в основном она основана, против удара менее массированного с иранской стороны.
15: Илья Крамник, военный эксперт. В Истринском округе из-за атаки БПЛА была повреждена контактная сеть на железнодорожном перегоне у станции Устиновка. Спустя час движение электропоездов восстановили. В Химках на день закрыли ТЦ «Мега». Представители торгового центра объяснили это техническими причинами. В Зеленограде на день закрыли торговый центр «Зеленопарк» и «Лимонопро». Это сообщила охрана торгового комплекса. Временно перекрывался участок ЦКАД от Ленинградского до Пятницкого шоссе для проезда спецтехники и работы оперативных служб. Обломки БПЛА упали на территории аэропорта Шереметьево. Российский МИД назвал атаку дронов на столичный регион массовым терактом Украины и заявил, что объекты нападения были исключительно мирные. Люди, многоквартирные частные дома, и что за финансированием действий Украины стоят страны ЕС. 1 200 000 рублей. Доплата за машину стоимостью в 1 400 000. В редакцию «Бизнес ФМ» обратилась наша слушательница, которая попала в очень неприятную ситуацию из-за того, что не разобралась в правилах ввоза автомобиля в страну. Поскольку в эти тонкости вникают далеко не все наши граждане, мы решили рассказать ее историю с очевидно печальным финалом. Иван Медведев подробнее.
4: В октябре 2024 года жительница Уфы по имени Гузель купила подержанный автомобиль ФАВ с доставкой из Китая. Машина прошла растаможку в Хабаровске, женщина оформила автомобиль на себя и начала им пользоваться. Через 8 месяцев по просьбе матери Гузель оформила на нее дарственную на это авто. Родители помогали с деньгами при покупке, и мама захотела, чтобы автомобиль был записан на нее. В ГАИ никаких вопросов не было. Собственник сменился, но ездить на автомобиле продолжила сама Гузель. Однако сам факт переоформления привел к тому, что таможня пересчитала утильсбор на этот автомобиль с льготного на коммерческий. И теперь требуют от нашей слушательницы доплатить 1 200 000 рублей. При том, что машина изначально стоила 1 400 000. Суд Гузель уже проиграла.
19: Я наняла в Хабаровске адвоката, но он ничего не смог сделать. Был суд, и судья была на стороне таможни и сказала, все, придется выплачивать. Я просто сейчас останусь без машины, на которую копила всю жизнь. Хотела подешевле купить в Китае, потому что там дешевле машины, а получилось как всегда.
4: Гузель предложили обжаловать решение суда, но юристы, опрошенные Бизнес-ФМ, с сочувствием к нашей слушательнице, говорят, что шансов у нее нет. Главное условие для ввоза машины с льготным утильсбором – не менять собственника в течение года. И неважно, продажа это, дарение или что-то еще. Такую машину без перерасчета утильсбора нельзя даже заложить в банк, говорит автоюрист Сергей Радько.
20: Если на автомобиль уплачен льготный утильсбор, то для того, чтобы этот утильсбор не пересчитывали на коммерческий, машину никаким способом нельзя отчуждать в течение 12 месяцев со дня оформления таможенного приходного ордера ТПО. Если эти сроки истекли, то можно отчуждать. Если машину передать на основании любого договора раньше этого срока, то тогда утильсбор подлежит пересчету в сторону коммерческого.
21: Что касается способа, которым человек должен об этом узнать, в какой момент, откуда он должен получить эту информацию? Это таможня.
20: Информацию никто ему сообщать не должен. Предполагается, что каждый гражданин знает закон, то есть ведь никто же нам не сообщает об изменении правил дорожного движения. Мы обязаны их знать, соблюдать, независимо от того, сообщил нам кто-то или нет. Вот мы оформляем утильсбор, мы самостоятельно его рассчитываем, самостоятельно указываем, самостоятельно уплачиваем. И предполагается, что мы знаем положение постановления правительства, которым порядок и суммы расчета его утверждены.
4: Причем, по словам юриста, ситуацию нельзя ни оспорить, ни переиграть обратно, если мать попробует оформить дарственную на дочь. Не поможет. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
15: Светофоры против СИМ. Новые светофоры с встроенными видеокамерами, появившиеся в Москве, нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков. Об этом заявил столичный Дептранс. Ведомство опровергло версию о том, что эти устройства будут выявлять пешеходов-нарушителей и рассылать им штрафы. Однако эксперты заявили Бизнес ФМ, что новые устройства направлены не против пешеходов, а против самокатчиков. Эра тотальных ограничений для них не за горами. Светлана Чередникова продолжит.
22: Светофоры со встроенной видеоаналитикой нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков, заявили в Дептрансе Москвы. Ранее в телеграм-каналах появилось фото, закрытый чехлом светофор с символикой ЦУДД. При этом наверху виден большой объектив камеры. В июне будет заседание Госсовета по транспорту, где президент ясно обозначит, что нужно полностью контролировать ситуацию с СИМами из-за растущей статистики так называемых несмертельных ДТП, считают эксперты. По их словам, сейчас идет подготовка к переводу всех средств индивидуальной мобильности, в частности электросамокатов, с тротуаров на проезжую часть. Он будет осуществлен с 2027 года. Операторов доставки уже негласно просят привыкать к автодорогам, а также тестируют так называемые нейронные камеры, которые распознают номера самокатов и лица нарушителей. Все это рассказал Бизнес ФМ руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
23: Сейчас в режиме невизуально, выходящим за информационное поле, не пугая общественность, тестируются вот так называемые камеры четвертого поколения, нейронные камеры, которые могут распознавать все. Если считывать количество нарушений за 25 год, то суммы, которые могли бы собрать, я думаю, будут собирать после введения камеры видеофиксации жесткого нарушения, будут сравни автомобильным в сезон. Это будут миллиарды рублей. А это в тестовом режиме, поэтому без выписывания штрафов. Но все готовится к тому, что будет тотальная зачистка городского пространства для контроля средств индивидуальной мобильности. Все средства индивидуальной мобильности будут регистрироваться на портале госуслуг со сдачей определенных параметров. То есть как автомобильные права, с 27-го года у нас СИМов на тротуаре не будет. Когда будет принят закон, начнется повальная установка этих камер. У нас каждый электросамокат будет протестирован и будет поставлена заглушка на ограничение скорости до 25 км максимум. И на частные то же самое. Если кто-то снял эту заглушку, разгоняется, это будет вплоть до уголовной ответственности.
22: Данную версию подтвердил Бизнес ФМ и эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. По его словам, параллельно для самокатчиков могут повысить штрафы.
0: Правительство уже давно анонсировало, что будут такие камеры. Центровая проблема сейчас в том, что все их действия наказываются по статье 12.29, где штраф всего 500 рублей. Поэтому камера это неотвратимость наказания создаст, но при этом большого страха у самокатчиков не вызовет. К слову сказать, в Петербурге еще полтора года назад демонстрировались модули видеоаналитики, когда видео с обычных городских камер прогоняется через нейросетевую программку, и она определяет, кто едет по двое на самокате, кто не спешивается на пешеходном переходе и кто превышает скорость передвижения самокате. Поэтому технически это не является затруднением. Скажу по секрету, все готовимся к тому, что на средствах индивидуальной мобильности появятся регистрационные знаки, которые будут позволять идентифицировать их техникой. Лет 5 тому назад слышал, что одна из наших компаний, производителей средств фото-видеофиксации, готова была уже размещать такие комплексы на дорогах. Поэтому скорее да, чем нет.
12: Есть все технологии для того, чтобы внедрить такие...
0: Да, технически все уже давно готово.
22: Между тем, в КНР повсеместные камеры отслеживают практически все, что происходит на улицах. Например, в Шэньчжэне первая дорожная камера, которая штрафует в том числе и пешеходов-нарушителей, перебегающих дорогу на красный, появилась в 2018-м. Данный штраф потом влияет на кредитный рейтинг, который есть у каждого гражданина Китая. Светлана Чередникова, Наталья Воробьева, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО Альфа-банк 16+.
6: Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru.
24: Фейк-ньюс. В 1835 году уже закрытая к этому моменту нью-йоркская газета «Сан» опубликовала серию из 6 сенсационных очерков о жизни на Луне. В материалах говорилось, что знаменитый астроном Джон Гершель создал невероятно точный телескоп, позволяющий разглядеть в подробностях жизнь на спутнике Земли. Сначала астроном увидел горы, реки, леса и океаны, затем невиданных зверей и птиц, и, наконец, разумную форму жизни – людей и летучих мышей, которые обладали несомненным интеллектом. Ежедневный тираж газеты вырос почти вдвое. Многие европейские издания перепечатали сногсшибательную серию. Обыватели и ученые-мужи спорили о последствиях этого открытия. Потом чудо-телескоп якобы сломался, и дальнейшие наблюдения стали невозможны. А через несколько месяцев обман был разоблачен журналистами конкурирующих изданий.
25: Фейк-ньюс. Истории фальшивых новостей. На Бизнес ФМ.
6: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
25: Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости коротко.
26: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова.
2: В России разработали робота-манипулятора для автоматического контроля качества на конвейере. Устройство сможет находить и удалять бракованные детали без участия оператора. Оно оснащено системой технического зрения, которая распознает дефекты поверхности, геометрии и маркировки. При обнаружении брака конвейер останавливается, а манипулятор аккуратно извлекает деталь. Все операции выполняются за считанные секунды. Комплекс построен на доступных компонентах и открытом программном обеспечении. Это позволяет предприятиям самостоятельно настраивать алгоритмы и расширять функционал. Экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов в апреле составила 243,5 миллиона рублей, сообщили в региональном министерстве экономического развития и инвестиций. Наибольший эффект достигнут при закупках работ по ремонту и содержанию автодорог и объектов транспортной инфраструктуры, а также разработке проектной документации для их реконструкции. Здесь удалось сэкономить почти 170 миллионов. Дополнительная экономия, полученная при закупке оборудования для переработки лесосеменного сырья и работ по капитальному ремонту социальных значимых учреждений. Всего с начала года экономия по итогам торгов, проведенных правительством региона, превысила 640 миллионов рублей. Нижегородская область планирует эксперимент с гостевыми домами с сентября. Губернатор Глеб Никитин внес в ЗАГС собрание соответствующий проект закона. Эксперимент, который продлится до конца 2027 года, позволит опробировать механизмы специального правового регулирования аренды индивидуальных жилых домов и определит понятие гостевых домов у собственников физлиц. Цель – легализовать гостевые дома и включить их в единый реестр, чтобы обеспечить правовое регулирование и безопасность туристов, как в отелях. При этом госконтроль гостевых домов в Нижегородской области планируется применять с января. В Нижегородской области до 19 мая ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха будет на 7 и более градусов выше климатической нормы, которая составляет от 11 до 14 градусов, сообщили в региональном МЧС. Ведомство напоминает жителям о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности, запрещается сжигать мусор на садовых и дачных участках, разводить огонь и костры вблизи леса и в лесных массивах, бросать горящие спички и непотушенные сигареты. Кроме того, не рекомендуется оставлять на открытых, освещенных солнцем площадках бутылки, осколки стекла и другой мусор, который может стать причиной возгорания. В китайских соцсетях больше нельзя показывать богатство. Все потому, что демонстрация роскоши вызывает у людей депрессию и разрушает идею равенства, пишет московский комсомолец. Платформа уже сносит аккаунты, где есть все признаки достатка, поэтому блогеры теперь снимают обычную жизнь, например, работу, быт и семью. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
25: Погода.
8: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается преимущественно ясное небо и плюс 29 градусов. Вечером чуть прохладнее, плюс 26, ночью малооблачно и 18 градусов со знаком плюс.
25: Валюта.
8: На 18 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 73 копейки. Держитесь курса.
25: Компании и корпорации.
2: Федеральные дороги в Нижегородской области перешли под управление Волга-Вятск-Упр-Автодор после реорганизации дорожных структур Росавтодора. В регионе речь идет об участках трасс М7 Волга, Р-158, Р-177 Поветлужье. Всего после объединения Волга-Вятск-Упр-Автодор курируют дороги уже в 7 регионах, включая Татарстан, Мариэл, Чувашию, Удмуртию и Ульяновскую область. Общая протяженность сети составляет около 3500 километров. Как пояснили в Росавтодоре, реорганизация направлена на сокращение дублирующих функций, ускорение работы с подрядчиками. Концентрация управления должна упростить реализацию дорожных проектов и повысить эффективность бюджетной политики. В ведомстве отметили, что изменения не повлияют на качество содержания и ремонта дорог. Племенной завод «Пушкинская» допустил новый технический дефолт по своим обязательствам. Компания пропустила выплату купонного дохода по облигациям на сумму почти 9 миллионов рублей. Кроме того, она не смогла погасить часть номинальной стоимости облигаций в сумме 10 миллионов рублей в дату окончания купонного периода. Об этом говорится в материалах Центра раскрытия корпоративной информации. В компании объяснили сложившуюся ситуацию нехваткой оборотных средств. Основной статьей доходов предприятия является выручка от продажи сырого молока. С начала этого года на рынке сложилась очень низкая цена на молоко. Падение в прошлом году составило свыше 30% в результате резкой падения доходной части. Предприятие в настоящее время вынуждено все средства направлять на проведение посевной кампании, говорится в сообщении племзавода «Пушкинская». На «АвтоВАЗе» задумались о выпуске беспилотных машин. Сейчас в автомобилях завода есть элементы беспилотности, заявил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Он отметил, что в сторону беспилотных технологий сейчас движется весь мир. В России в создании и развитии беспилотного транспорта задействованы КАМАЗ и «Яндекс». По дорогам страны курсирует уже 101 беспилотный грузовик, а с 28 мая беспилотные грузовики «КАМАЗ» впервые проедут через границу. НБД Банк празднует 34-летие со дня основания. За годы работы банк добился статуса одного из крупнейших межрегиональных банков страны. Он активно сотрудничает с представителями малого и среднего бизнеса, предлагая клиентам широкий спектр финансовых решений: расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, лизинг, банковские гарантии, а также участвует в программах господдержки. Одним из ключевых преимуществ НБД Банка остаются близость к клиенту, оперативность принятия решений и индивидуальный подход. Председатель правления ПАО НБД Банк Александр Шаронов поблагодарил команду за работу, а клиентов за сотрудничество и доверие. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
25: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM.
1: Что только не использовали люди для освещения. Всевозможные масла, растительные и животные жиры. Для получения китового жира, который прекрасно горел, практически извели поголовье китов в северных морях. В середине 19 века путем нагрева научились получать горючую жидкость.

0: слово «керосин» 100 с лишним лет одинаково звучит во всем мире. Имя нарицательное на Business FM.
1: Через век. Главные капиталы России. Дмитрий Павлович Соломирский.
2: Дмитрий – последний представитель династии Турчининовых, Соломирских, правнук знаменитого уральского горнозаводчика Алексея Турчининова. После окончания юридического факультета Московского университета Дмитрий Павлович 28 лет состоял на государевой службе по судейской линии. В 1879 году, выйдя в отставку, он приступил к непосредственному управлению наследственными предприятиями и для начала скупил паи семейного бизнеса у других наследников Турчининова-Соломирских. Однако при этом заявлял, что особого интереса к предпринимательству он не имеет, больше увлекаясь горным делом, музыкой и орнитологией. Тем не менее, он инициировал и финансировал процесс технического переоснащения металлургического производства на своих предприятиях. Были перестроены и укреплены плотины, а в качестве топлива стали использоваться газ и торф. Он также финансировал разведку и разработку новых месторождений металлов. В 1888 году Соломирский вернулся на государство службу в качестве руководителя петербургского склада Красного Креста, который находился под покровительством императрицы Марии Федоровны. Он оказывал благотворительную помощь раненым в ходе русско-турецкой, русско-японской и Первой мировой войн, в том числе из собственных средств. Дмитрий Павлович принимал активное участие в возведении больниц, школ и храмов при своих заводах, финансировал деятельность различных учебных заведений города Екатеринбурга, был почетным членом попечительного совета художественно-промышленной школы и мужской гимназии, помогал Екатеринбургскому отделению Императорского русского музыкального общества, а с 1913 года был его председателем. Соломирский участвовал в создании театра оперы и балета и финансировал создание в Екатеринбурге музыкального училища. Являясь активным участником Уральского общества любителей естествознания, Дмитрий Павлович прилагал немало усилий для пополнения музейных фондов общества. При этом он не оставлял орнитологии и был страстным поклонником фотографии. В 1914 году в Стокгольме был издан его «Атлас орнитологии Европы», в котором были помещены 900 снимков, сделанных им лично. По оценкам специалистов, этот атлас не имел аналогов в науке того времени. В первые десятилетия 20 века в связи с экономическим кризисом, русско-японской войной, а затем Первой мировой, ситуация на предприятиях Соломирского сильно ухудшилась. Цены на металл упали, пришлось сокращать издержки, в том числе и на заработную плату. В результате Дмитрий Павлович стал регулярно получать угрозы в свой адрес. А однажды в него даже стреляли. Это привело его к решению продать бизнес. Все члены семьи Соломирского еще до 17 года выехали во Францию. Сам же бывший заводовладелец, оставшись в России, оказался без средств к существованию. Уральское общество любителей естествознания ходатайствовало перед советской властью, напоминая о заслугах Дмитрия Павловича в комплектовании музейных фондов и поддержке, оказанной уральским ученым. В результате ему была назначена небольшая пенсия. На склоне лет Соломирский жил на иждивении у одного из своих бывших служащих и умер в бедности в возрасте 85 лет.
1: Через век. Главные капиталы России. На Business FM.
0: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM.
1: Из имевших когда-либо хождение региональных денег Российской империи, самыми западными были монеты, которые чеканились в середине 18 века специально для Восточной Пруссии. В ходе Семилетней войны эта территория была завоевана русскими войсками, и все население ее обязалось быть верным всесветлейшей императрице всех россиян Елизавете Петровне. Для нужд новой провинции и для вытеснения прежних денег в Москве и Кёнигсберге стали оперативно чеканить монеты, которые представляли собой забавный симбиоз русских и прусских денег. Такой дизайн призван был вызвать больше доверия к новой валюте у местного населения. На обороте монет достоинством в 3, 6 и 18 грошей был отчеканен прусский одноглавый орел, дата выпуска указания номинала и надпись по латыни «Монета Королевства Пруссии», а на лицевой стороне – портрет Елизаветы.
0: Деньги к деньгам. На Business FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. To be in the black or to be in the red.

Дословно с английского эта фраза переводится «быть в черном» или «быть в красном». На деле же означает «не иметь долгов» или «нести убытки». Такое цветовое деление придумали бухгалтеры еще 2 века назад. При составлении баланса своих клиентов задолженности они записывали красными чернилами, а доходы – черными. Носитель русского языка в зависимости от положения дел сказал бы, что он в плюсе или в минусе. Срочные переводы на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7.29. В студии Олеся Потапова. Беспилотник уничтожен на Тульской областью, сообщил глава региона Дмитрий Миляев. Предварительно пострадавших разрушений нет. Дроны также нейтрализованы в Таганроге и двух районах Ростовской области. Там также обошлось без разрушений пострадавших, сообщил ранее губернатор Юрий Слюсарь. По данным Минобороны, минувшей ночью над российскими регионами силы ПВО сбили 50 украинских беспилотников. Росавиация сообщает, что ограничения введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова. Более 7 тысяч человек эвакуированы после землетрясения магнитудой 5,2 на юге Китая. 3 человека числятся пропавшими без вести. Еще 4 госпитализированы. Серьезные повреждения получили не менее 13 жилых домов. Экстренные службы продолжают поисково-спасательную операцию. Землетрясение произошло минувшей ночью. Роскосмос с начала года разместил 6 рекламных наклеек на ракетах космического назначения, пишут ведомости. Среди них рекламные интеграции банка, сети ресторанов, радиохолдинга и Олимпийского комитета России. Еще 2 размещения пришлись на социальную рекламу, символику к 65-летию полета первого человека в космос. Финансовые результаты Роскосмос не раскрывает, но по данным издания, выручка госкорпорации в целом от рекламы занимает несколько сотен миллионов. Рублей. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Компенсации за нанесенный ущерб не будет, и разморозки финансовых активов тоже. Белый дом отверг требования Ирана и выдвинул свои условия. А Трамп разместил в соцсетях картинку с грозной подписью «Затишье перед бурей». Что дальше? Об этом сегодня в нашем эфире Георгий Бофт. Неофициальный сервис или друг в Германии. Как сделать дубликат сломанного или утерянного ключа от немецкого автомобиля в условиях санкций? В нашем эфире история москвички, которая осталась с Мерседес без ключей. И это вызвало отклик у других наших слушателей. Они поделились лайфхаками. «Зенит» – чемпион. Сине-бело-голубые обыграли Ростов. Единственный гол встречи был забит с пенальти. «Зенит» забирает 11-е золото чемпионата страны и больше нет ни у кого. Все подробности в эфире. «Бизнес FM». США выдвинули Тегерану 5 условий для возобновления переговоров. Это данные иранского агентства «Фарс». В частности, речь об отказе от выплаты компенсации в вывозе из Ирана 400 килограмм обогащенного урана, отказе от разморозки даже четверти иранских активов и сохранении работы только одного комплекса ядерных объектов Ирана. Ранее Тегеран выдвинул свои 5 условий для возобновления переговоров. Среди них окончание войны на всех фронтах, в том числе в Ливане, снятие санкций, разморозка иранских средств, компенсацию ущерба от боевых действий и признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом. По оценкам разведки НАТО, Тегеран по-прежнему располагает не менее 60% довоенного ракетного потенциала и способен наносить удары по союзникам США на Ближнем Востоке, сообщает Independent. Эти данные ставят под сомнение заявление президента Дональда Трампа и главы Пентагона Пита Хексета о том, что иранская армия разгромлена и уничтожена. Между тем, Трамп, вернувшийся из Китая, снова угрожает возобновить удары по Ирану. Что дальше? Комментирует политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
3: Хрупкое перемирие, установившееся 8 апреля, уже прервалось обменами ударов, а теперь может и вовсе сорваться. Объявленная Трампом операция «Свобода», предусматривающая конвоирование торговых судов через Ормуз, уже провалилась, толком не успев заработать. На этом фоне, с одной стороны, вице-президент США Венс, который вообще хотел, чтобы это все не начиналось, заявил о продолжающемся прогрессе на переговорах. С другой, пресса муссирует слухи о том, что Израиль и США интенсивно готовятся к новым ударам по Ирану, которые могут начаться на днях. 16 мая Трамп вновь предупредил Тегеран, что у того будет очень плохое время, если сделка не состоится, добавив, что Иран хочет договориться. Ядерный вопрос остается главным камнем преткновения. Иран настаивает, право на обогащение урана – суверенное право, никаких договоров не нарушает. К тому же Тегеран готов обсуждать ядерную программу лишь после официального завершения войны и снятия санкций, да еще и под гарантией Совбеза ООН. Вашингтон, в свою очередь, начав с требования – сырьевого обогащения несколько отступил от изначальных позиций, но по-прежнему настаивает на включении ядерного вопроса в любое рамочное соглашение. Ормузский пролив – второй узел. Иран претендует на собственный протокол контроля за прохождением судов. Суннитские монархии залива, успевшие пострадать от иранских ударов, добиваются безусловного восстановления свободы судоходства. США стоят на том, что блокада иранских портов продолжится до достижения окончательного соглашения. Еще один пункт расхождения Ливана, так называемая ось сопротивления, представленная иранскими прокси в регионе, начиная от Хамаса и кончая Хезболлой. Иран настаивает на включении Ливанского фронта в общее урегулирование. США и Израиль отказались, но заключили 16 апреля отдельное перемирие в Ливане, которое нарушается. Операции Цахал против Хезболлы в секторе Газа тоже продолжаются, что Тегеран также расценивает как нарушение духа перемирия. Оценки сохранности военного потенциала Тегерана сильно расходятся. Трамп уверяет, что у Ирана в военном смысле ничего не осталось. Однако это не так. По американским же военным оценкам, которые выдает Нью-Йорк Таймс, иранские запасы ракет составляют примерно 70% от довоенного уровня. Также Тегеран сохранил доступ к 30 из 33 ракетных позиций вдоль Ормузского пролива. Наибольших успехов американо-израильская коалиция достигла в ликвидации руководства Ирана, КСИР и армии. Однако это парадоксальным образом привело лишь к усилению влияния корпуса стражи исламской революции, настроенного непримиримо. Некоторые наблюдатели при этом фиксируют признаки раскола между регулярной армией и КСИР, что делает иранскую военную машину менее предсказуемой, но не менее опасной. Также флот КСИР сохраняет значительный потенциал для асимметричных атак посредством малых ракетных катеров, мин, береговых ракет и дронов. По поводу сохранности ядерной программы, по которой Израиль и США наносили удары еще в июне прошлого года, вообще толком ничего не известно. По американским оценкам, Иран располагал на тот момент примерно 440 килограммами урана, обогащенного до 60%. Для ядерного оружия нужно 90, но путь к ним ближе, чем от 0 до 60. Хотя Трамп демонстрирует теперь готовность к новым ударам, судя по всему, это не более чем переговорный инструмент. Стоимость конфликта для США уже составляет до 30 миллиардов долларов только в операционных расходах, без учета ущерба американским базам. Конгресс 9 раз отклонял попытки Белого дома получить дополнительные военные полномочия. Израиль склонен к более жесткой позиции. Премьер Нетаньяху продолжает операции в Ливане даже вопреки американскому давлению, а израильские официальные лица выступают за военное давление на Тегеран. При этом на все стороны, а также на мировую экономику давит блокировка Ормуза, через который до войны проходила пятая часть мировой торговли нефтью, нефтепродуктами и СПГ, а также большая часть торговли удобрениями и ряда других товаров. Каждый день блокировки обходится странам залива и мировой экономике в многомиллионные убытки. Иран тоже их несет, но его терпимость к потерям относительно выше. Экономика страны, несмотря на все санкции, отнюдь не в руинах и может выдержать минимум еще несколько месяцев, особенно в условиях диктатуры КСИР. В последнее время Москва тоже нарастила дипломатическую активность. Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Эмиратов Мухаммедом бин Заедом, чуть ранее встретился с главой МИД Ирана Аракчи. Но пока США отвергают российское посредничество, в том числе вариант, при котором Россия приняла бы у себя иранский обогащенный уран. В ближайшие дни могут определить, в каком направлении двинется ситуация. Иранский ответ на последнее американское предложение официально не поступил. При этом сам формат обмена взаимно неприемлемыми предложениями себе уже явно исчерпал. Продолжая в том же духе, нет смысла, если только та или иная сторона не моргнет первой.
2: Политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». После новой угрозы Трампа цена нефти Brent превысила $110 за баррель впервые с начала мая и сейчас уже даже больше $111. Друг в Германии или неофициальный сервис? Как сделать дубликат сломанного или утерянного ключа от немецкого автомобиля в условиях санкций? История москвички, которая осталась с «Мерседес» без ключей, вызвала отклик у других наших слушателей. И они стали делиться лайфхаками. Иван Медведев подробнее.
4: Ранее в нашем эфире москвичка Резида рассказала о том, что у ее Mercedes-Benz C250 из строя вышел сначала один ключ, а потом с перебоями стал работать и второй. Официальные дилеры и импортеры не смогли заказать дубликат из Германии. Ключи для относительно свежих немцев делает только непосредственный производитель под конкретный ВИН. Но с Россией Mercedes уже 4 года не работает. И у людей, оказавшихся в такой ситуации, по сути, остается два выхода. Ехать в неподсанкционную страну или воспользоваться услугами неофициальных сервисов в России. О втором варианте сразу после выхода в эфир истории Резиды написали сразу несколько наших слушателей. Но один из них сообщил, что помощь можно найти в Германии.
5: В 22-м году я купил автомобиль Audi Q7 17-го года с пробегом. В комплекте там был только один ключ заводской. Проездил я где-то год с этим ключом и понял, что мне нужна сигнализация с автозапуском. И тоже начал изучать этот вопрос. Я вспомнил, что у меня есть знакомые в Германии, и эти люди дали мне контакт одного их знакомого, который занимается именно машинами в Германии. Связался с этим человеком, объяснил всю ситуацию. Он сказал, что попробует. Ну, дальше я ему выслал фотографии всех документов, права на собственность автомобиля, техпаспорт, ВИН-номер и так далее. Он говорил, что с этим было ему тоже немножко тяжеловато, смог сделать, и отправил мне он этот ключ.
4: Однако прошивку на ключ нашему слушателю делали все равно в России. Такие сервисы есть, но их единицы, говорит владелец сети автосервисов LandAuto Сергей Кузнецов.
6: Автомобили до 21 года. Еще с ними что-то можно сделать. Тех, у кого раньше были эти программы. Не официалы, еще раз повторюсь, а те специалисты, которые занимались данными вопросами. После 21 года программу практически достать невозможно. И поэтому начинаются огромные проблемы. Единицы остались, которые в принципе могут прописать ключ, сделать прошивку, сделать обновление в обход санкций. Специалисты достают эти доступы, но ценник возрастает там x2, x3.
4: Не все берутся. Из тех, кто берется, не у всех получается. Плюс мошенники. Но если повезет и все сработает, то в любом случае нужно готовиться к серьезным тратам. В зависимости от марки и модели немецкого автомобиля в интернете указаны цены от 150 до 900 тысяч рублей за ключ. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
2: Трамп нацелился на Кубу. О возможной скорой военной операции пишет американская пресса и даже упоминается возможная мишень. 94-летний Рауль Кастро, в отношении которого заводится уголовное дело в США. Будет ли интервенция против Кубы? Об этом сегодня в нашем эфире политолог Малик Дудаков. Самое ближайшее время, но сейчас к другой теме. Футболисты «Зенита» в 11-й раз выиграли чемпионат России. Теперь петербургский клуб – единоличный рекордсмен по числу побед в турнире. «Зенит» превзошел достижения московского «Спартака», который завоевывал золотые медали 10 раз. Все решилось в последнем туре. Подробности в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
7: Историческое событие для всего российского футбола. Петербург ликует. В 30-м решающем туре команда с берегов Невы победила на выезде Ростов со счетом 1-0, хотя достаточно было сыграть в ничью. Еще до начала заключительных матчей сезона, которые по традиции проходили одновременно, было ясно, что шансов у Краснодара теперь немного. Команде Мурада Мусаева, конечно, обидно. Большую часть чемпионата она лидировала в таблице. Но поражение в предпоследнем туре от «Динамо» оставляло лишь математические шансы, поскольку в победу не мотивированного Ростова над «Зенитом» всерьез почти никто не верил. Чудо не произошло. В первом тайме Алексей Миронов, что называется, привез необязательный пенальти в ворота Ростова, заехав по лицу Педро, который был без мяча и опасности не представлял. Александр Соболев такой шанс не упустил. После перерыва с поля был удален Дмитрий Чистяков. «Зенит» в большинстве сохранил счет, ставший золотым – 1-0. Заместитель главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин назвал в разговоре с «Бизнес FM» чемпионство «Зенита» заслуженным.
8: Я более чем уверен, что петербуржцы заслужили этот титул, заслужили работой главного тренера Сергея Симака, заслужили своей игрой, заслужили в конце концов тем, что они не поделили первое место, а набрали больше очков, чем Краснодар, обыграли его по сумме двух личных встреч, победа на выезде и ничья в гостях.
7: В параллельной реальности в это время горожане сделали все, что могли в домашней встрече с Оренбургом, а именно забили 3 безответных мяча. Отличились Кевин Ленини, Джон Кордоба, ставший 17 голами лучшим бомбардиром чемпионата, и Эдуард Спирциан. Но в этом сезоне у горожан только серебро. 66 очков и отставание на 2 от «Зенита». Главный тренер Краснодара Мурат Мусаев в эфире «Матч ТВ» назвал свои чувства смешанными.
9: Были очень близки к чемпионству и за 2 тура до конца. Не смогли добиться нужного результата, но, с другой стороны, я очень доволен всем сезоном. После чемпионского было сложно, чтобы у команды была та же злость, та же страсть.
7: ЦСКА в столичном дерби нанес поражение «Локомотиву» 3-1. Армейцы заняли по итогам чемпионата 5-е место. А красно-зеленые смогли сохранить 3-е, потому что «Спартак» Махачкале шансом не воспользовался и не смог обыграть местное «Динамо». Всего лишь нулевая ничья. Красно-белые завершают сезон 4-ми. Бронза у «Локомотива». Дагестанский клуб отправляется в стыковые матчи и сыграет с «Уралом». То же самое предстоит сделать и «Акрону», который крупно уступил крыльям «Советов» 1-4. Тольяттинский клуб встретится с «Ротором». Готовить «Акрон» к стыкам будет уже другой тренер. Заур Тедеев команду покидает. В первую лигу вылетают Пари-НН, которому не помогла ничья на выезде с Рубином со счетом 2-2, и Сочи. Об этом было известно еще неделю назад. В Калининграде Балтика уступила московскому Динамо со счетом 1-2. По итогам чемпионата подопечные Андрея Талалаева заняли 6-е место, что можно считать успехом, несмотря на неудачную весну. Итак, чемпионат России официально закончен. Впереди финал Кубка России «Спартак-Краснодар». Он пройдет 24 мая в Лужниках. А новый сезон РПЛ стартует 18 июля матчем за Суперкубок. Ждать осталось совсем недолго. Григорий Гуреев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: Реклама.
10: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
0: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Компанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Бизнес ФМ. Деньги. В Нижней Саксонии на крестины дарили крестильные талеры. Обычно на эти монеты наносили рисунки религиозного содержания. В 17-18 веках авторами крестильных талеров были известные медальеры того времени. История денег на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
11: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
11: Сервис проверки контрагентов «Росспрофайл» выяснил, что каждая четвертая иностранная компания, работающая в России, на текущий момент имеет в своем составе китайских учредителей. Об этом сообщают РИА Новости. По состоянию на 13 мая в нашей стране зарегистрировано более 15 500 действующих компаний, в которых учредителями являются граждане Китая или организации из этой страны. Только с начала текущего года зарегистрировано более 1500 компаний с китайским участием, то есть каждый второй бизнес с иностранными учредителями был открыт представителями Поднебесной, отмечается в исследовании. Японский разработчик игр Konami сообщил о прекращении услуг для игроков из России и Беларуси с 15 июня. Причины, по которым было принято подобное решение, не указаны. Konami наиболее известна сериями игр Castlevania, Silent Hill и Football и Metal Gear Solid. Испытания первых летающих грузовиков пройдут в Гонконге в ближайшие полгода. Как пишет газета South China Morning Post, компания AECOM ведет переговоры с властями, включая гонконгский департамент гражданской авиации. Полностью работающие на электричестве летательные аппараты для перевозки грузов могут зависать в воздухе как вертолет, а затем переходить к полету как самолет. Двухтонная грузовая модель предназначена для перевозки тяжелых грузов, предлагая более тихую, экологичную и экономически выгодную альтернативу. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: В Москве вы слушаете Бизнес FM. Укрепление рубля продолжается. Банк России установил официальный курс доллара на уровне в 73 рубля 13 копеек. Внебиржевой доллар стоит менее 73 рублей. Цена нефти Brent на лондонской бирже превысила уже 111 долларов за баррель впервые с начала мая. Отечественный фондовый рынок закрылся в минусе. Индекс Мосбиржи откатился к уровню в 2630 пунктов сегодня. Немного подрастает. Как откроются рынки в понедельник, говорит инвестиционный стратег УК Ари Капитал Сергей Суверов.
12: Большая вероятность, что индекс Мосбиржи может открыться небольшим ростом на торгах в понедельник. Ему окажут поддержку хорошие данные по месячной инфляции в России в апреле. Рост цен замедлился до примерно 5,6% в годовом выражении. Но, с другой стороны, возможно, что ценой замедления инфляции является достаточно серьезное торможение экономического роста в России. Поэтому этот фактор уже может привести, что по итогам торгов на неделе индекс Мосбиржи окажется под давлением. Кроме того, акциям трудно выдерживать конкуренцию с фондами денежного рынка и с облигациями, которые по-прежнему имеют неплохую реальную доходность. Также в геополитике, к сожалению, нет пока какого-то большого прогресса. Ситуация с мирным регулированием на Украине остается туманной. Что касается курса рубля, пока, скорее всего, укрепление российской валюты продолжится. Brent держится примерно 110 долларов за баррель на фоне тупика в переговорах США и Ирана. Поэтому экспортная выручка в страну будет поступать по-прежнему достаточно высокой, и интервенция Минфина не способна как-то переломить тренд, потому что они носят во многом символический характер, поэтому под влиянием дорогой нефти рубль может сложиться с укреплением примерно до 72 рублей за доллар. Цены на нефть остаются под влиянием ситуации на Ближнем Востоке. На рынке нефти мировом наблюдается дефицит. На фоне блокировки Армузского пролива в ближайшей перспективе цены на нефть могут оставаться высокими, могут даже пойти к 120 долларам за баррель.
2: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК Ари Капитал. Торги на Мосбирже ожидаются вялыми. Скорее всего, индекс продолжит плавно снижаться, считает независимый финансовый консультант Евгений Миронюк.
13: Торги на московской бирже будут проходить по-прежнему с низкой активностью участников. Скорее всего, текущий тренд плавного сползания индекса продолжится. Более сильным препятствием может послужить уровень 2590 пунктов, который был установлен в начале прошлой недели. И он может быть проверен на прочность в самые ближайшие дни. Фактор геополитики выступает основной причиной сохранения пессимизма у нас на рынке. Что касается валюты, сохраняется текущий тренд. Рубль уже фактически на межбанке закрепляется ниже отметки 73, и официальный курс ЦБ, вероятно, покажет соответствующие уровни в ближайшие дни. Котировки нефти подошли к отметке 110 по Brent, и этот уровень будет тестироваться в ближайшее время. Восходящая динамика сохранится. Мы, опять же, не видим каких-то конкретных решений после визита Дональда Трампа в Китай, хотя и было заявлено, что все стороны привержены открытию Армузского пролива. И, конечно, еще хотелось бы по событиям ближайшей недели отметить, в понедельник пройдет закрытие реестра по дивидендам «Полюс золота». «Ростелеком» представит презентацию новой стратегии компании. В четверг, 21 числа, «Софтлайн» проведет онлайн-презентацию финансовых результатов за первый квартал 2026 года. «ЦИАН» проведет онлайн-встречу для инвесторов. И по отчетности Мосбиржа представит результаты за первый квартал по МСФО в четверг, так же, как и ВКонтакте. «ЦИАН» представит финансовые результаты за первый квартал. И в конце недели, в пятницу, мы увидим результаты МТС, по МСФО за три месяца. месяца текущего года Интеррао и Т-банк этой технологии будет торговаться последний день с дивидендами.
2: Евгений Миронюк, независимый финансовый консультант. Кроме того, 20 мая выйдут очередные данные по инфляции, а также Росстат опубликует данные об индексе цен производителей промышленных товаров в апреле. Команда Трампа нацелилась на Кубу. Американская пресса полнится инсайдами о возможности скорой военной операции на острове сродни тому, что в январе произошло в Венесуэле. Даже упоминается возможная мишень – 94-летний Рауль Кастро, в отношении которого заводится уголовное дело в США. А глава ЦРУ Джон Рэдклифф во время посещения острова призвал власти Кубы поскорее договариваться с американцами, иначе же есть опасность начала войны. Будет ли интервенция США против Кубы? На эти и многие другие вопросы о внешней политике в эфире Business FM регулярно отвечают. Отвечает наш постоянный эксперт, политолог Малик Дудаков.
14: Потенциальный конфликт явно будет для Вашингтона непростым. Разведсообщество Соединенных Штатов даже ожидает удары беспилотниками по американским военным базам в случае серьезной эскалации вокруг Кубы. Расстояние от острова до берегов Флориды порядка 140-150 километров. На самой Кубе располагается и военная база США в Гуантанамо. Для Соединенных Штатов может образоваться и опасное закрытие Флоридского пролива, если Куба возьмет пример с Ирана. Хотя возможности кубинцев ограничены. У них пока все-таки нет такой обширной дроновой индустрии, как у иранцев. Через Флоридский пролив идут поставки углеводородов из Карибского бассейна. Его перекрытие может обрушить нефтяную индустрию Соединенных Штатов. У Пентагона имеется и большая авиабаза на самом юге штата Флорида в городе Кей-Уэст. Именно оттуда взлетают самолеты-разведчики, которые сейчас наматывают круги рядом с Кубой, Мексикой и Венесуэлой. Удары дронов по этой авиабазе станут мощной пощечиной американской военной машине. Нельзя исключать угрозы Майами или даже резиденции Трампа в Мар-а-Лаго. Ястребы в Вашингтоне уже используют эту дроновую панику как повод начать операцию против Кубы как можно быстрее. Хотя военные стратеги в Пентагоне опасаются открывать второй фронт, пока их ограниченные ресурсы растрачиваются в борьбе с Ираном. Вменяемая защита от дронов у армии Соединенных Штатов так и не появилась. Если не считать дефицитные противоракеты за миллионы долларов, которых всегда у острова не хватает. Так что конфликт с Кубой может быстро пойти не по плану Белого дома, как это уже случилось с Ираном. Но тут последствия войны напрямую затронут саму Америку, ведь это уже недалекая заморская кампания. К тому же операцию против Кубы придется готовить много месяцев. Скажем, захват Николаса Мадуро был замыслен американцами летом 25 года. Произошел же он только в январе 26-го. Для кубинцев же, находящихся сейчас в сложном положении из-за продолжающегося энергокризиса, имеет смысл тянуть время как минимум до ноябрьских выборов в Конгресс. В случае победы демократов у Трампа тут же откроется внутриполитический фронт борьбы, и ему станет точно не до Кубы. Пока же он действительно будет пытаться заключить какую-нибудь выгодную для американских интересов сделку с Гаваной, используя военную угрозу как рычаг давления. Хоть именно Трамп разорвал предыдущую сделку времен Обамы, которая позволяла бизнесу в США заходить на Кубу. Тем более нужно повышать явку среди представителей кубинской диаспоры, настроенных крайне ястребино в отношении своей исторической родины, в канун американских выборов. Плюс к этому Куба – это не закрытый гештальт, который тянется у американцев уже более 60 лет. И, возможно, он вполне переживет и каденцию Дональда Трампа.
2: Малик Дудаков, политолог, автор одноименного телеграм-канала.
0: Реклама. День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
15: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
16: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
17: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Слова, проверенные делом. Есть множество способов управлять успешной компанией, но тот, который сработал хорошо однажды, вряд ли окажется эффективным во второй раз.
18: А то, чего вас предостерегают, может принести успех. Правил не существует. Я уверен, нельзя позволять, чтобы тебя остановило убогое словцо «нельзя». Ричард Брэнсон, эксцентричный британский предприниматель-миллиардер, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: В Москве без 8:02, в студии Олеся Потапова. Минобороны сообщает о 50 беспилотниках, сбитых над территорией России. Дроны уничтожены над центральными регионами страны, а также над Ростовской областью, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Азовского моря. На данный момент ограничения введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова по соображениям безопасности, сообщает Росавиация. Из-за приостановки движения по Крымскому мосту задержано 16 поездов, информирует Северокавказская железная дорога. Задержка по времени составляет до 8,5 часов. Пассажиров задержанных составов обеспечивают водой и питанием. Вместе с тем, сегодня утром после временной остановки был открыт проезд для автомобилей по Крымскому мосту. Мост был перекрыт около 10,5 часов. Причина ограничения движения не сообщена. Общались. На АЭС Барака в Объединенных Арабских Эмиратах не зафиксировано утечки радиации после атаки иранского дрона, заявило Федеральное управление по ядерному регулированию. Опасности для населения и окружающей среды нет, никто не пострадал. Ведомство продолжает следить за ситуацией. В воскресенье в ходе атаки силы ПВО перехватили 2 беспилотника, третий попал в электрогенератор за пределами внутреннего периметра атомной электростанции, вызвав пожар. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
18: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8:00 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. После массированной атаки на российские регионы в выходные сегодня утром о налетах сообщил только губернатор Ростовской области. Пострадавших разрушений нет. Накануне ПВО сбили более 1000 беспилотников. Одной из главных целей стала Москва. Утильсбор по цене автомобиля. Жительница Казани приобрела подержанную иномарку из Китая и переоформила ее на мать, которая помогала с деньгами на покупку авто. Это стало ошибкой, и женщине вскоре пришло гигантское доначисление по утильсбору, и оспорить его, как говорят юристы, она не сможет. В Подмосковье вместо Черноморского побережья и Китай вместо Европы. Новые тренды детского летнего отдыха с образовательным уклоном. Сколько стоит смена в языковом лагере в Поднебесной? Какие альтернативы за это же деньги есть в России? Подробности в эфире. Business FM. Ночь прошла относительно спокойно. Ни Минобороны, ни главы регионов пока не сообщают об атаках беспилотников. Такая ситуация контрастирует с выходными, когда за сутки средства ПВО сбили более 1000 беспилотников, 8 авиабомб и ракету «Фламинго». Одной из главных целей для украинских БПЛА стала Москва. В субботу к утру воскресенья мэр столицы сообщал об уничтожении более 120 дронов. В Подмосковье 4 погибших, в том числе гражданин Индии, в Москве 18 раненых. В Химках беспилотник полетел в частный дом. Погибла женщина, сообщил губернатор Московской области. Двое мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах. В Истре несколько дронов попали в один многоэтажный и 6 частных домов. Также атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах, заявил губернатор Подмосковья. В Москве повреждены 3 дома. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, сообщил мэр Сергей Собянин. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
19: Задача нанести в принципе удар по московской агломерации и вызвать обсуждение этого вопроса, определенный пиар-эффект. Я думаю, что это задача номер один, которая ставилась Киевом перед этими ударами. И здесь, я думаю, что они не выбирали какие-то объекты, цели, задачи, количество жертв возможных и так далее. Номер два – это зацепить объекты, которые могут так или иначе трактоваться как объекты двойного назначения, либо относящиеся к топливно-энергетическому комплексу.
20: Если посмотреть на количество количество запущенных дронов. Можно ли предположить, что этот запас копился и мог быть использован 9 мая?
19: Безусловно. 9 мая Украина не нанесла никаких ударов, а запас дронов 100% 9 мая создавался. Вполне может быть, что мы сейчас видим, к сожалению, еще не весь запас этих дронов, какую-то его часть. Вполне логично предположить, что Киев не стал за одни сутки тратить весь запас дронов. Они смотрят, анализируют, смотрят, где им удалось прорваться, где не удалось прорваться. К сожалению, такого рода атаки могут повториться, и, безусловно, силам ПВО надо к этому готовиться.
2: Дмитрий Корнев, военный эксперт. С учетом того, сколько дронов Киев направил на Москву и область, работу ПВО в столичном регионе можно назвать практически идеальной, говорит научный сотрудник и ММОРАН военный эксперт Илья Крамник.
21: С учетом того, что противник применил в атаке одновременно очень большое количество дронов, там только за эту ночь было сбито около 600 дронов, то можно сказать, что ПВО сработало весьма эффективно, поскольку случаев попадания относительно немного. При этом мы должны понимать, что абсолютно ПВО в принципе не бывает. На достаточно больших числах неизбежно будет какое-то количество средств пропущено. Тут можно сравнить, просто понимаете, мы имеем сейчас летящий в принципе ряд такой для сравнения в виде стран Персидского залива и Израиля. И отмечу, что при существенно менее интенсивных атаках по количеству примененных аппаратов Иран добивался там более серьезных результатов. В данном случае мы можем говорить о том, что российское ПВО против более массированного удара показало себя лучше, чем западное, в первую очередь американские, там на американских технологиях в основном она основана, против удара менее массированного с иранской стороны.
2: Илья Крамник, военный эксперт в Истринском округе. Из-за атаки БПЛА была повреждена контактная сеть на железнодорожном перегоне у станции Устиновка. Спустя час движение электропоездов восстановили. В Химках на день закрыли ТЦ «Мега». Представители торгового центра объяснили это техническими причинами. В Зеленограде на день закрыли торговый центр «Зеленопарк» и «Лимонопро». Это сообщила охрана торгового комплекса. Временно перекрывался участок ЦКАД от Ленинградского до Пятницкого шоссе для проезда спецтехники и работы оперативных служб. Обломки БПЛА упали на территории аэропорта Шереметьево. Российский МИД назвал атаку дронов на столичный регион массовым терактом Украины и заявил, что объекты нападения были исключительно мирные. Люди, многоквартирные частные дома, и что за финансированием действий Украины стоят страны ЕС. 1 200 000 рублей. Доплата за машину стоимостью в 1 400 000. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась наша слушательница, которая попала в очень неприятную ситуацию из-за того, что не разобралась в правилах ввоза автомобиля в страну. Поскольку в эти тонкости вникают далеко не все наши граждане, мы решили рассказать ее историю с очевидно печальным финалом. Иван Медведев подробнее.
4: В октябре 2024 года жительница Уфы по имени Гузель купила подержанный автомобиль «ФАВ» с доставкой из Китая. Машина прошла растаможку в Хабаровске, женщина оформила автомобиль на себя и начала им пользоваться. Через 8 месяцев по просьбе матери Гузель оформила на нее дарственную на это авто. Родители помогали с деньгами при покупке, и мама захотела, чтобы автомобиль был записан на нее. В ГАИ никаких вопросов не было. Собственник сменился, но ездить на автомобиле продолжила сама Гузель. Однако сам факт переоформления привел к тому, что таможня пересчитала утиль сбор на этот автомобиль с льготного на коммерческий. И теперь требуют от нашей слушательницы доплатить 1 200 000 рублей. При том, что машина изначально стоила 1 400 000. Суд Гузель уже проиграла.
22: Я наняла в Хабаровске адвоката, но он ничего не смог сделать. Был суд, и судья была на стороне таможни и сказала, все, придется выплачивать. Я просто сейчас останусь без машины, на которую копила всю жизнь. Хотела подешевле купить в Китае, потому что там дешевле машины, а получилось как всегда.
4: Гузель предложили обжаловать решение суда, но юристы, опрошенные «Бизнес-ФМ», с сочувствием к нашей слушательнице, говорят, что шансов у нее нет. Главное условие для ввоза машины с льготным утильсбором – не менять собственника в течение года. И неважно, продажа это, дарение или что-то еще. Такую машину без перерасчета утильсбора нельзя даже заложить в банк, говорит автоюрист Сергей Радько.
23: Если на автомобиль уплачен льготный утильсбор, то для того, чтобы этот утильсбор не пересчитывали на коммерческий, машину никаким способом нельзя отчуждать в течение 12 месяцев со дня оформления таможенного приходного ордера ТПО. Если эти сроки истекли, то можно отчуждать. Если машину передать на основании любого договора раньше этого срока, то тогда утильсбор подлежит пересчету в сторону коммерческого.
3: Что касается способа, которым человек должен об этом узнать, в какой момент, откуда он должен получить эту информацию? Это таможня?
23: Информацию никто ему сообщать не должен. Предполагается, что каждый гражданин знает закон, то есть ведь никто же нам не сообщает об изменении правил дорожного движения. Мы обязаны их знать, соблюдать, независимо от того, сообщил нам кто-то или нет. Вот мы оформляем утильсбор, мы самостоятельно его рассчитываем, самостоятельно указываем, самостоятельно уплачиваем, и предполагается, что мы знаем положение постановления правительства, которым порядок и суммы расчета его утверждены.
4: Причем, по словам юриста, ситуацию нельзя ни оспорить, ни переиграть обратно, если мать попробует оформить дарственную на дочь. Не поможет. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Светофоры против СИМ. Новые светофоры с встроенными видеокамерами, появившиеся в Москве, нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков. Об этом заявил столичный Дептранс. Ведомство опровергло версию о том, что эти устройства будут выявлять пешеходов-нарушителей и рассылать им штрафы. Однако эксперты заявили Бизнес ФМ, что новые устройства направлены не против пешеходов, а против самокатчиков. Эра тотальных ограничений для них не за горами. Светлана Чередникова продолжит.
5: Светофоры со встроенной видеоаналитикой нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков, заявили в Дептрансе Москвы. Ранее в телеграм-каналах появилось фото, закрытый чехлом светофор с символикой ЦУДД. При этом наверху виден большой объектив камеры. В июне будет заседание Госсовета по транспорту, где президент ясно обозначит, что нужно полностью контролировать ситуацию с СИМами из-за растущей статистики так называемых несмертельных ДТП, считают эксперты. По их словам, сейчас идет подготовка к переводу всех средств индивидуальной мобильности, в частности электросамокатов, с тротуаров на проезжую часть. Он будет осуществлен с 2027 года. Операторов доставки уже негласно просят привыкать к автодорогам, а также тестируют так называемые нейронные камеры, которые распознают номера самокатов и лица нарушителей. Все это рассказал Бизнес ФМ руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
6: Сейчас в режиме невизуально, выходящим за информационное поле, не пугая общественность, тестируются вот так называемые камеры четвертого поколения, нейронные камеры, которые могут распознавать все. Если учитывать количество нарушений за 25 год, то суммы, которые могли бы собрать, я думаю, будут собирать после введения камеры видеофиксации жесткого нарушения, будут сравни автомобильным в сезон. Это будут миллиарды рублей. А это в тестовом режиме, поэтому без выписывания штрафов, но все готовится к тому, что будет тотальная зачистка городского пространства для контроля средств индивидуальной мобильности. Все средства индивидуальной мобильности будут регистрироваться на портале госуслуг со сдачей определенных параметров, то есть как автомобильные права. С 27 года у нас СИМов на тротуаре не будет. Когда будет принят закон, начнется повальная установка этих камер. У нас каждый электросамокат будет протестирован и будет поставлена заглушка на ограничение скорости до 25 км максимум. И на частные то же самое. Mm-hmm. Если кто-то снял эту заглушку, разгоняется, это будет вплоть до уголовной ответственности.
5: Данную версию подтвердил Бизнес ФМ и эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. По его словам, параллельно для самокатчиков могут повысить штрафы.
8: Правительство уже давно анонсировало, что будут такие камеры. Центровая проблема сейчас в том, что все их действия наказываются по статье 12.29, где штраф всего 500 рублей. Поэтому камера это неотвратимость наказания создаст, но при этом большого страха у самокатчиков не вызовет. К слову сказать, в Петербурге еще полтора года назад демонстрировались модули видеоаналитики, когда видео с обычных городских камер прогоняется через нейросетевую программку, и она определяет, кто едет по двое на самокате, кто не спешивается на пешеходном переходе и кто превышает скорость передвижения на самокате. Поэтому технически это не является затруднением. Скажу по секрету, все готовимся к тому, что у нас в средствах индивидуальной мобильности появятся регистрационные знаки, которые будут позволять идентифицировать их техникой. Лет 5 тому назад слышал, что одна из наших компаний, производителей средств фото-видеофиксации, готова была уже размещать такие комплексы на дорогах. Поэтому скорее да, чем нет.
24: Есть все технологии для того, чтобы внедрить такие...
8: Да, технически все уже давно готово.
5: Между тем, в КНР Повсеместные камеры отслеживают практически все, что происходит на улицах. Например, в Шэньчжэне первая дорожная камера, которая штрафует в том числе и пешеходов-нарушителей, перебегающих дорогу на красный, появилась в 2018-м. Данный штраф потом влияет на кредитный рейтинг, который есть у каждого гражданина Китая. Светлана Чередникова, Наталья Воробьева, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Реклама.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
0: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСВ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-Агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
9: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый Exceed Xlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 6 690 000 рублей.
10: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
9: Exceed Xlantix ET ждет вас в Exceed-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
11: Exceed. Born for more.
9: Реклама, не оферта.
17: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
0: Деньги.
18: Одна из самых дорогих монет в мире – китайский золотой, отчеканенный в 1927 году. Его номинал – эквивалент 50 американским долларам. Однако стоимость монеты на аукционе больше в 10 тысяч раз и равна 500 тысячам долларов. Реверс монеты украшен изображениями феникса и дракона. На аверсе – портрет генерала Джайнзулиня, в годы правления которого и была отчеканена эта монета, которая так и не поступила в оборот.
0: История денег на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле.
18: Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
12: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В России стало меньше круглосуточных магазинов. За год их количество в крупных городах сократилось на 8%. Сейчас их меньше 5000. Эксперты связывают это с ростом расходов. Ночные смены оплачиваются дороже, а покупателей в это время становится меньше из-за популярности круглосуточной онлайн-доставки. Участники рынка считают, что полностью формат не исчезнет. Круглосуточные магазины останутся в городах с активной ночной жизнью и большим числом туристов. Отмечается, что крупные ритейлеры вместо обычных магазинов все чаще делают ставку на онлайн-продажи и дарк-сторы. Дефицит бюджета Нижегородской области планируют увеличить на 1,4 миллиарда рублей. Региональный Минфин внес в ЗАГС собрание соответствующие поправки. Таким образом, дефицит бюджета вырастет до почти 35 миллиардов рублей. Следует из проекта документа, опубликованного в материалах регионального парламента. Доходы областной казны планируется увеличить на 470 миллионов рублей, в основном за счет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет и возврата субсидий организациями. Расходы бюджета предложено увеличить почти на 2 миллиарда рублей, которые направят на продление автозаводской и Сормовско-Мещерской линии Нижегородского метрополитена, отмечается в пояснительной записке. Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков провел традиционную встречу с региональным бизнес-сообществом на площадке Нижегородской торгово-промышленной палаты. За два часа работы участники обсудили 30 вопросов из разных сфер деятельности, в том числе предоставление земли под сельхозпроизводство, смену зонирования под производственными объектами, снижение аренды за землю под спортивными объектами, необоснованные отказы в выкупе земельных участков под объектом недвижимости, меры поддержки и другое. Также были затронуты вопросы развития программ подготовки кадров и трудоустройства участников СВО. Все вопросы взяты в работу с соответствующими поручениями. Нижегородская область по итогам первых 4 месяцев года показала самый высокий в России прирост суммарного коэффициента рождаемости, который увеличился на 2%, сообщил губернатор Глеб Никитин. Напомню, с прошлого лета в регионе действует родительский основной доход в рамках программы «Основа». Выплаты могут достигать 1 миллиона рублей с учетом федерального маткапитала. Также есть электронный сертификат «Подарок новорожденному» на 20 тысяч рублей. А с этого года в регионе работает скорая демографическая помощь. Бесплатная консультация через горячую линию «Сохрани.рф» по широкому кругу вопросов, в том числе для профилактики абортов. Также власти развивают программы по профилактике репродуктивного здоровья для женщин, мужчин и подростков, работают над сокращением очереди на ЭКО. И в продолжение темы. В Госдуме предложили повысить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Законопроект уже внесен в Нижнюю палату парламента. Инициатива предполагает, что минимальный размер выплаты будет не ниже регионального прожиточного минимума на ребенка. Это позволит учитывать разницу в стоимости жизни в разных субъектах страны. Если законопроект примут, размер пособия может составить от 15,5 до почти 48 тысяч рублей в месяц. Итоговая сумма будет зависеть от конкретного региона. Аэрофлот возобновляет регулярные рейсы в Дубай. Как сообщил перевозчик, с 1 июня полеты будут выполняться 1 раз в сутки, а с 1 июля 2 раза в сутки. На линии будут задействованы лайнеры Boeing 737 в 2-классной компоновке «Эконом» и «Бизнес», пишет «Коммерсант». О развитии событий на «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Держитесь курса.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается преимущественно ясное небо и плюс 29 градусов. Вечером чуть прохладнее, плюс 26, ночью малооблачно и 18 градусов со знаком плюс.
0: Валюта.
1: На 18 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 73 копейки. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
12: Федеральные дороги в Нижегородской области перешли под управление Волга-Вятск-Упр-Автодор после реорганизации дорожных структур Росавтодора. В регионе речь идет об участках трасс М7 Волга, Р-158, Р-177 Поветлужье. Всего после объединения Волга-Вятск-Упр-Автодор курирует дороги уже в 7 регионах, включая Татарстан, Мариэл, Чувашию, Удмуртию и Ульяновскую область. Общая протяженность сети составляет около 3,5 тысяч километров. Как пояснили в Росавтодоре, реорганизация направлена на сокращение дублирующих функций, ускорение работы с подрядчиками. Концентрация управления должна упростить реализацию дорожных проектов и повысить эффективность бюджетной политики. В ведомстве отметили, что изменения не повлияют на качество содержания и ремонта дорог. Племенной завод «Пушкинская» допустил новый технический дефолт по своим обязательствам. Компания пропустила выплату купонного дохода по облигациям на сумму почти 9 миллионов рублей. Кроме того, она не смогла погасить часть номинальной стоимости облигаций в сумме 10 миллионов рублей в дату окончания купонного периода. Об этом говорится в материалах Центра раскрытия корпоративной информации. В компании объяснили сложившуюся ситуацию нехваткой оборотных средств. Основной статьей доходов предприятия является выручка от продажи сырого молока. С начала этого года на рынке сложилась очень низкая цена на молоко. Падение в прошлом году составило свыше 30% в результате резкого падения доходной части. Предприятие в настоящее время вынуждено все средства направлять на проведение посевной кампании, говорится в сообщении племзавода «Пушкинская». На «АвтоВАЗе» задумались о выпуске беспилотных машин. Сейчас в автомобилях завода есть элементы беспилотности, заявил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Он отметил, что в сторону беспилотных технологий сейчас движется весь мир. В России в создании и развитии беспилотного транспорта задействованы КАМАЗ и «Яндекс». По дорогам страны курсирует уже 101 беспилотный грузовик, а с 28 мая беспилотные грузовики «КАМАЗ» впервые проедут через границу. НВД-банк празднует 34-летие со дня основания. За годы работы банк добился статуса одного из крупнейших межрегиональных банков страны. Он активно сотрудничает с представителями малого и среднего бизнеса, предлагая клиентам широкий спектр финансовых решений – расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, лизинг, банковские гарантии, а также участвует в программах господдержки. Одним из ключевых преимуществ НВД-банка остаются близость к клиенту, оперативность принятия решений и индивидуальный подход. Председатель правления ПАО НВД-банк Александр Шаронов поблагодарил команду за работу, а клиентов за сотрудничество и доверие. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес ФМ. Держитесь курса.
0: Вы слушаете бизнес ФМ Москва.
17: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Через век. Главные капиталы России. Эммануил Людвигович Нобель.
13: Основой российского капитала братьев Нобелей являлся механический завод их отца в Санкт-Петербурге. В 1859 году Эммануэль Нобель объявил себя банкротом и со всей семьей уехал в Швецию, где и прославился впоследствии его сын Альфред, наладив производство динамитов и учредив премию имени себя. А Людвиг и Роберт в 60-х годах вернулись в Россию, чтобы восстановить дела завода, но быстро переключились на самую прогрессивную отрасль промышленности того времени. В 76-м году они купили свой первый нефтяной участок. А к концу 19 века товарищество нефтяного производства братьев Нобель было самой крупной нефтяной компанией на территории Российской

0: После его смерти в 88 году дела товарищества братьев Нобель перешли к его сыну, Эммануилу Людвиговичу. Год спустя Эммануил, первый из Нобелей, принял российское подданство. Альфред Нобель умер в декабре 1896 года. Сразу было обнародовано его завещание, учреждавшее премии в области науки. В шведской печати высказывалось мнение, что эта идея может привести к коррупции. А протестовать последнюю волю Альфреда Нобеля пытался даже король Швеции. Вот тут Эммануил Людвигович впервые заявил о себе как о человеке, мнение которого имеет вес. Племянник Альфреда Нобеля настоял на выполнении завещания, изъял все вклады дяди из промышленного производства и создал фонд размером в 2 миллиона фунтов стерлингов. Он и стал финансовой основой для будущих премий. Устав Нобелевского фонда был принят шведским Риксдагом и утвержден королем 29 июня 1900 года. Эммануил Людвигович, инженер по образованию, продолжил семейную традицию внедрения технических новшеств. В 98 году он купил лицензию на двигатель конструкции Рудольфа Дизеля и начал его производство на собственном петербургском заводе. Мало того, сам внес в агрегат конструктивные изменения. На международной выставке в Париже 1900 года двигатель Рудольфа Дизеля получил гран-при, а Нобель представил свой вариант, который мог работать как на очищенном топливе, так и на мазуте, который до этого рассматривался исключительно как отход производства керосина. Эта машина, как и завод, ее выпустивший, была названа «Русский дизель» и продавалась очень активно как в России, так и в Европе. Новый двигатель стали ставить в первую очередь на морские и речные суда. Так появился новый вид водного транспорта – теплоход. В 1909 году совершила первое плавание отечественная подводная лодка «Минога», оснащенная дизельным двигателем «Нобеля». А 3 года спустя Эммануил Нобель договорился с владельцем машиностроительного завода в Таллине Артуром Леснером о создании строительной верфи и поставил «Миноги» на поток. Переломным для Нобеля стал 1912 год. Акционирование завода «Людвиг Нобель» открыло новую страницу в истории семейного дела. Речь шла об объединении нескольких предприятий в концерн. В него вошли 4 фирмы. Товарищество нефтяного производства братьев Нобель, акционерное общество «Людвиг Нобель», производившее русский дизель, акционерное общество «Ноблеснер», строившее подводные лодки, и торговый дом «Альфа Нобель», продававший молочные сепараторы, отделявшие сливки от молока. Февральский переворот 1917 года начался с одновременного выступления рабочих на нескольких предприятиях на Выборгской стороне в отчине Эммануила Нобеля. Сначала он решил остаться в России и продолжить вести семейный бизнес, но быстро понял, что большевики ему этого не позволят. После национализации всех предприятий летом 1918-го Нобель уехал из России. Революция нанесла ему серьезный удар, и он постепенно отошел от всех дел. Умер Эммануил Людвигович Нобель в мае 1932 года в Швеции.
1: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес-ФМ. Курс истории. Или история курса.
0: В Индии денежное обращение появилось одним из первых в мире, уже в 5 веке до нашей эры. В 1947-м Индия получила полную независимость от Великобритании и через год выпустила свою собственную валюту. Она вошла в стерлинговую зону и стоила 18 пенсов за 1 рупию. Курс к доллару составлял 3,3 рупии. Только в 1993 году правительство Индии отказалось от фиксированного курса национальной валюты. Инфляция, кризисы и войны последующих лет ослабили рупию. К началу нового тысячелетия за доллар платили уже более 45 рупий. А сегодня курс колеблется вокруг отметки 66.
1: Курс истории или история курса на Business FM. Слова, проверенные делом.
0: Помню, как я впервые попал в журнал Time. Меня тогда называли «Сумасшедший Джек». Я думаю, быть сумасшедшим – хорошо. Мы сумасшедшие, но не глупые. Мы знаем, что делаем. А вот если все соглашаются с моими идеями и считают их хорошими, тут шансов на успех не жди. Джек Ма. Китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group.
1: Слова, проверенные делом. На Business FM.
0: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше.
1: Business FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 8:28, студия Олеси Потапова. Из-за приостановки движения по Крымскому мосту задержано 16 поездов, сообщает Северокавказ.

0: Московская железная дорога. Задержка по времени составляет до 8,5 часов. Пассажиров задержанных составов обеспечивают водой и питанием. Вместе с тем, сегодня утром после временной остановки Воскресения был открыт проезд автомобилей по Крымскому мосту. Мост был перекрыт около 10,5 часов. Причины ограничения движения не сообщались. Строительство автотрассы Джубга-Сочи отложено на 1-2 года. Проектирование будет продолжаться, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, этапы реализации проекта будут реализовываться в зависимости от наличия финансов. Власти не отказываются от него, лишь сдвигают по времени, заявил вице-премьер. Ранее он сообщил о приостановке строительства автотрассы Джубга-Сочи из-за вопросов финансирования. По его словам, высокая ключевая ставка в России пока не позволяет начинать новые дорожные проекты с привлечением внебюджетного финансирования. Скоростная автомагистраль должна сократить время в пути от трассы М4 Дон до Сочи в 4 раза. Роспотребнадзор направит в Уганду специалистов для проведения эпидемиологического расследования за вспышки лихорадки Эбола. Кроме того, ведомство окажет материально-техническую помощь стране и передаст тесты для диагностики лихорадки. Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила международный режим ЧС из-за эпидемии Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде. Новости на бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Доброе утро. Компенсации за нанесенный ущерб не будет, и разморозки финансовых активов тоже. Белый дом отверг требования Ирана и выдвинул свои условия. А Трамп разместил в соцсетях картинку с грозной подписью «Затишье перед бурей». Что дальше? Об этом сегодня в нашем эфире Георгий Буфт. Неофициальный сервис или друг в Германии. Как сделать дубликат сломанного или утерянного ключа от немецкого автомобиля в условиях санкций? В нашем эфире история москвички, которая осталась с Мерседес без ключей, что вызвало отклик у наших слушателей. И они поделились лайфхаками. «Зенит» – чемпион. Сине-бело-голубые обыграли «Ростов». Единственный гол встречи был забит с пенальти. «Зенит» забирает 11-е золото чемпионата страны. И больше нет ни у кого. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM».
1: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО Альфа-банк. 16+.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: США выдвинули Тегерану 5 условий для возобновления переговоров. Это данные иранского агентства «Фарс». В частности, речь об отказе от выплаты компенсации, вывозе из Ирана 400 килограмм обогащенного урана, отказе от разморозки даже четверти иранских активов и сохранении работы только одного комплекса ядерных объектов Ирана. Ранее Тегеран выдвинул свои 5 условий для возобновления переговоров. Среди них окончание войны на всех фронтах, в том числе в Ливане, снятие санкций, разморозка иранских средств, компенсацию ущерба от боевых действий и признание права Ирана на суверенитет над Армузским проливом. По оценкам разведки НАТО, Тегеран по-прежнему располагает не менее 60% довоенного ракетного потенциала и способен наносить удары по союзникам США на Ближнем Востоке, пишет Independent. Эти данные ставят под сомнение заявление президента Трампа и главы Пентагона Хекса, что иранская армия разгромлена. Между тем, Трамп, вернувшийся из Китая, снова угрожает возобновить удары по Ирану. Что дальше, комментирует политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
4: Хрупкое перемирие, установившееся 8 апреля, уже прервалось обменами ударов, а теперь может и вовсе сорваться. Объявленная Трампом операция «Свобода», предусматривающая конвоирование торговых судов через Армуз, уже провалилась, толком не успев заработать. На этом фоне, с одной стороны, вице-президент США Венс, который вообще хотел, чтобы это все не начиналось, заявил о продолжающемся прогрессе на переговорах. С другой, пресса мутирует слухи о том, что Израиль и США интенсивно готовятся к новым ударам по Ирану, которые могут начаться на днях. 16 мая Трамп вновь предупредил Тегеран, что у того будет очень плохое время, если сделка не состоится, добавив, что Иран хочет договориться. Ядерный вопрос остается главным камнем преткновения. Иран настаивает, право на обогащение урана – суверенное право, никаких договоров не нарушает. К тому же Тегеран готов обсуждать ядерную программу лишь после официального завершения войны и снятия санкций, да еще и под гарантией Совбеза ООН. Вашингтон, в свою очередь, начав с требования нулевого обогащения, несколько отступил от изначальных позиций, но по-прежнему настаивает на включении ядерного вопроса в любое рамочное соглашение. Армузский пролив – второй узел. Иран претендует на собственный протокол контроля за прохождением судов. Суннитские монархии залива, успевшие пострадать от иранских ударов, добиваются безусловного восстановления свободы судоходства. США стоят на том, что блокада иранских портов продолжится до достижения окончательного соглашения. Еще один пункт расхождения. Расхождение Ливана, так называемая ось сопротивления, представленная иранскими прокси в регионе, начиная от Хамаса и кончая Хезболлой. Тегеран настаивает на включении Ливанского фронта в общее урегулирование. США и Израиль отказались, но заключили 16 апреля отдельное перемирие в Ливане, которое нарушается. Операции Цахал против Хезболлы в секторе Газа тоже продолжаются, что Тегеран также расценивает как нарушение духа перемирия. Оценки сохранности военного потенциала Тегерана сильно расходится. Трамп уверяет, что у Ирана в военном смысле ничего не осталось. Однако это не так. По американским же военным оценкам, которые выдает Нью-Йорк Таймс, иранские запасы ракет составляют примерно 70% от довоенного уровня. Также Тегеран сохранил доступ к 30 из 33 ракетных позиций вдоль Армузского пролива. Наибольших успехов американо-израильская коалиция достигла в ликвидации руководства Ирана, КСИР и армии. Однако это парадоксальным образом привело лишь к усилению влияния корпуса стражи исламской революции, настроенного непримиримо. Некоторые наблюдатели при этом фиксируют признаки раскола между регулярной армией и КСИР, что делает иранскую военную машину менее предсказуемой, но не менее опасной. Также флот КСИР сохраняет значительный потенциал для асимметричных атак посредством малых ракетных катеров, мин, береговых ракет и дронов. По поводу сохранности ядерной программы, по которой Израиль и США наносили удары еще в июне прошлого года, вообще толком ничего не известно. По американским оценкам, Иран располагал на тот момент примерно 440 килограммами урана, обогащенного до 60%. Для ядерного оружия нужно 90, но путь к ним ближе, чем от 0 до 60. Хотя Трамп демонстрирует теперь готовность к новым ударам, судя по всему, это не более чем переговорный инструмент. Стоимость конфликта для США уже составляет до 30 миллиардов долларов только в операционных расходах, без учета ущерба американским базам. Конгресс 9 раз отклонял попытки Белого дома получить дополнительные военные полномочия. Израиль склонен к более жесткой позиции. Премьер Нетаньяху продолжает операции в Ливане даже вопреки американскому давлению, а израильские официальные лица выступают за военное давление на Тегеран. При этом на все стороны, а также на мировую экономику давит блокировка Армуза, через который до войны проходила пятая часть мировой торговли нефтью, нефтепродуктами и СПГ, а также большая часть торговли удобрениями и ряда других товаров. Каждый день блокировки обходятся странам залива и мировой экономике в многомиллионные убытки. Иран тоже их несет, но его терпимость к потерям относительно выше. Экономика страны, несмотря на все санкции, отнюдь не в руинах и может выдержать минимум еще несколько месяцев, особенно в условиях диктатуры КСИР. В последнее время Москва тоже нарастила дипломатическую активность. Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Эмиратов Мухаммедом бин Заедом, чуть ранее встретился с главой МИД Ирана Аракчи. Но пока США отвергают российское посредничество, в том числе вариант, при котором Россия приняла бы у себя иранский обогащенный уран. В ближайшие дни могут определить, в каком направлении двинется ситуация. Иранский ответ на последнее американское предложение официально не поступил. При этом сам формат обмена взаимно неприемлемыми предложениями себе уже явно исчерпал. Продолжать в том же духе нет смысла, если только та или иная сторона не моргнет первой.
2: Георгий Бовт, политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает». Друг в Германии или неофициальный сервис? Как сделать дубликат сломанного или утерянного ключа от немецкого автомобиля в условиях санкций? История москвички, которая осталась с «Мерседес» без ключей, вызвала отклик у других наших слушателей. И они стали делиться лайфхаками. Иван Медведев подробнее.
5: Ранее в нашем эфире москвичка Резида рассказала о том, что у ее Mercedes-Benz C250 из строя вышел сначала один ключ, а потом с перебоями стал работать и второй. Официальные дилеры и импортеры не смогли заказать дубликат из Германии. Ключи для относительно свежих немцев делает только непосредственный производитель под конкретный ВИН. Но с Россией Mercedes уже 4 года не работает. И у людей, оказавшихся в такой ситуации, по сути остается два выхода. Ехать в неподсанкционную страну или воспользоваться услугами неофициальных сервисов в России. О втором варианте сразу после выхода в эфир истории Резиды написали сразу несколько наших слушателей. Но один из них сообщил, что помощь можно найти в Германии.
6: В 22-м году я купил автомобиль Audi Q7 17-го года с пробегом. В комплекте там был только один ключ заводской. Проездил я где-то год с этим ключом и понял, что мне нужна сигнализация с автозапуском. И тоже начал изучать этот вопрос. Я вспомнил, что у меня есть знакомые в Германии, и эти люди дали мне контакт одного их знакомого, который занимается именно машинами в Германии. Связался с этим человеком, объяснил всю ситуацию. Он сказал, что попробует. Ну, дальше я ему выслал фотографии всех документов, права на собственность автомобиля, техпаспорт, ВИН-номер и так далее. Он говорил, что с этим было ему тоже немножко тяжеловато, смог сделать. И отправил мне он этот ключ.
5: Однако прошивку на ключ нашему слушателю делали все равно в России. Такие сервисы есть, но их единицы, говорит владелец сети автосервисов Land Auto Сергей Кузнецов.
7: Автомобили до 21 года. Еще с ними что-то можно сделать. Тех, у кого раньше были эти программы. Не официалы, еще раз повторюсь, а те специалисты, которые занимались данными вопросами. После 21 года программу практически достать невозможно. И поэтому начинаются огромные проблемы. Единицы остались, которые в принципе могут прописать ключ, сделать прошивку, сделать обновление в обход санкций. Специалисты достают эти доступы, но ценник возрастает там x2, x3.
5: Не все берутся. Из тех, кто берется, не у всех получается. Плюс мошенники. Но если повезет и все сработает, то в любом случае нужно готовиться к серьезным тратам. В зависимости от марки и модели немецкого автомобиля в интернете указаны цены от 150 до 900 тысяч рублей за ключ. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Футболисты «Зенита» в 11-й раз выиграли чемпионат России. Теперь петербургский клуб – единоличный рекордсмен по числу побед в турнире. «Зенит» превзошел достижение московского «Спартака», который завоевывал золотые медали 10 раз. Все решилось в последнем туре. Подробности в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
8: Историческое событие для всего российского футбола. Петербург ликует. В 30-м решающем туре команда с берегов Невы победила на выезде Ростов со счетом 1-0, хотя достаточно было сыграть в ничью. Еще до начала заключительных матчей сезона, которые по традиции проходили одновременно, было ясно, что шансов у Краснодара теперь немного. Команде Мурада Мусаева, конечно, обидно. Большую часть чемпионата она лидировала в таблице. Но поражение в предпоследнем туре от «Динамо» оставляло лишь математические шансы, поскольку в победу не мотивированного Ростова над «Зенитом» всерьез почти никто не верил. Чудо не произошло. В первом тайме Алексей Миронов, что называется, привез необязательный пенальти в ворота Ростова, заехав по лицу Педро, который был без мяча и опасности не представлял. Александр Соболев такой шанс не упустил. После перерыва с поля был удален Дмитрий Чистяков. «Зенит» в большинстве сохранил счет, ставший золотым – 1-0. Заместитель главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин назвал в разговоре с «Бизнес ФМ» чемпионство «Зенита» заслуженным.
9: Я более чем уверен, что петербуржцы заслужили этот титул, заслужили работой главного тренера Сергея Симака, заслужили своей игрой, заслужили в конце концов тем, что они не поделили первое место, а набрали больше очков, чем Краснодар, обыграли его по сумме двух личных встреч, победа на выезде и ничья в гостях.
8: В параллельной реальности в это время горожане сделали все, что могли в домашней встрече с Оренбургом, а именно забили 3 безответных мяча, отличились Кевин Ленини, Джон Кордоба, ставший 17 голами лучшим бомбардиром чемпионата, и Эдуард Спирцян. Но в этом сезоне у горожан только серебро. 66 очков и отставание на 2 от «Зенита». Главный тренер Краснодара Мурат Мусаев в эфире «Матч ТВ» назвал свои чувства смешанными.
10: Были очень близки к чемпионству и за 2 тура до конца не смогли добиться нужного результата, но, с другой стороны, я очень доволен всем сезоном. После чемпионского было сложно, чтобы у команды была та же злость, та же страсть.
8: ЦСКА в столичном дерби нанес поражение «Локомотиву» 3-1. Армейцы заняли по итогам чемпионата 5-е место. А красно-зеленые смогли сохранить 3-е, потому что «Спартак» Махачкале шансом не воспользовался и не смог обыграть местное «Динамо». Всего лишь нулевая ничья. Красно-белые завершают сезон 4-ми. Бронза у «Локомотива». Дагестанский клуб отправляется в стыковые матчи и сыграет с «Уралом». То же самое предстоит сделать и «Акрону», который крупно уступил крыльям советов 1-4. Тольяттинский клуб встретится с «Ротором». Готовить «Акрон» к стыкам будет уже другой тренер. Заур Тедеев команду покидает. В первую лигу вылетают Пари НН, которому не помогла ничья на выезде с Рубином со счетом 2-2, и Сочи. Об этом было известно еще неделю назад. В Калининграде Балтика уступила московскому Динамо со счетом 1-2. По итогам чемпионата подопечные Андрея Талалаева заняли 6-е место, что можно считать успехом, несмотря на неудачную весну. Итак, чемпионат России официально закончен. Впереди финал Кубка России «Спартак-Краснодар». Он пройдет 24 мая в Лужниках. А новый сезон РПЛ стартует 18 июля матчем за Суперкубок. Ждать осталось совсем недолго. Григорий Гуреев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
11: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького, 43, 283-0802. Мебель, созданная для вас.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
3: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Компании и корпорации.
13: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
13: Роскосмос разместил первую рекламу на ракетах. Доходы госкорпорации от этого составили несколько сотен миллионов рублей, пишут ведомости. С начала этого года Роскосмос разместил 6 рекламных наклеек на космических ракетах. Среди них интеграции банка ПСБ, ресторанов «Кофемания», радиохолдинга «Русская медиагруппа» и Олимпийского комитета России. А также социальные рекламы к 65-летию полета первого человека в космос. Законодательные поправки, позволившие Роскосмосу размещать рекламу на ракетах, вступили в силу с 1 января. Судоходные гиганты «Хапаг-Лойд» и «CMA CGM» приостановили бронирование рейсов на Кубу, сославшись на указ Трампа от 1 мая. Как пишет Рейтер, это решение может поставить под угрозу до 60% объема морских перевозок на Кубу. Указ Трампа расширил санкции США против торговли с Кубой, включив в них любое иностранное лицо, работающее в энергетическом, оборонном, металлургическом и горнодобывающем секторах или в любом другом секторе кубинской экономики. Emirates оборудовала первый Airbus A380 спутниковым интернетом от Starlink. Авиакомпания обещает бесплатный Wi-Fi для пассажиров всех классов. Система Starlink Aviation обеспечивает скорость свыше 2 гигабайт в секунду. Это позволяет смотреть видео, играть онлайн и работать без задержек прямо в небе. Сейчас Starlink установлен на 33 самолетах Emirates, а в будущем компания намерена оснастить 232 лайнера, включая Boeing 777. Подключенные рейсы уже летают в Европу, Азию, Африку, Америку и на Ближний Восток. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве вы слушаете Business FM. Смартфоны мешают повысить рождаемость. Издание Financial Times приводит статистику, согласно которой в большей части мира среднее число детей на одну женщину опустилось ниже 2, то есть того минимального показателя, который необходим для сохранения нынешней численности населения страны. В 66 из 195 государств он приблизился к критическому уровню – один ребенок на женщину. Хотя в развитых странах рождаемость падает давно, последнее десятилетие по темпам бьет рекорды. Ученые университета Цинциннати выяснили, что в США, Англии и Уэльсе рождаемость резко падала там, где появлялся высокоскоростной мобильный интернет. Виртуальный мир отвлекал молодежь от реальных встреч и отношений. А стандарты соцсетей способствуют завышенным ожиданиям от потенциального партнера в офлайн-пространстве. Комментирует профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.
14: Это может быть одним из факторов. Вообще факторов, вызывающих снижение рождаемости, очень много. Снижение рождаемости началось давно, очень задолго до появления сетей и смартфонов. И я не думаю, что эта причина является главной. Это может обострить ситуацию, что действительно есть люди, которые уходят из реального мира в виртуальный. Они создают семью, и это влияет всюду, где сети охватывают значительную часть населения, особенно в репродуктивных возрастах и, прежде всего, молодежь. Кроме того, через сети очень многие люди знакомятся. И вот благодаря этим сетям у них появляется иллюзия неограниченного выбора. Мужчина, который ищет жену себя на 20 лет моложе и при этом не является ни богатым, ни знаменитым, ни занимает какую-то важную должность, ему могут отказывать раз, два, три, четыре, а он убежден, что в конце концов он себе молоденькую найдет. Ну, так же это касается девушек, которые ищут себе богатых мужей. Ты не понимаешь, что богатых в принципе мало, что на всех их точно не хватит, и потом они почему-то уже женаты, как правило. Причина снижение рождаемости куда более серьезное, чем появление каких-то технических средств. К сожалению, все больше становится эгоистичных людей. Вот это показывают данные наших социологических опросов. Причины этого массового эгоизма многообразны весьма. Могу только сказать, что сети социальные, это, конечно, определенную роль играет, потому что человек, который вообще погружается в этот виртуальный мир, он в принципе сосредотачивается на себе. А это, извините, от эгоизма совсем недалеко.
2: Александр Синельников, профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ. Российские эксперты, комментируя снижение рождаемости в России, назвали среди причин демографический провал 90-х годов, сложности в приобретении жилья, отсутствие уверенности в постоянном доходе и тренд на первые роды в 35+.
15: Капитал с Григорием Бегларяном.
2: Гриш, доброе утро.
16: Доброе утро.
2: Снова Трамп делает угрожающее заявление, снова растет нефть. Что происходит на рынках?
16: Ну, то и происходит рынок в ожидании. Ну, насколько я понял, тут даже дело не в его словесных угрозах, а в том, что есть какая-то конкретика. Говорят, что 19 мая, ну, то есть это на днях буквально, пройдет заседание с американского, ну, как у них, по-моему, совет по нацбезопасности. Ну, и опять же, тут СМИ тиражируют, что так называемый индекс пиццы, ну, то есть активность по заказам пиццы вблизи Пентагона существенно выросла, ну, до таких же уровней, как перед атакой на Иран в феврале. Ну, и, соответственно, вот все за и против начинают суммировать инвесторы, соответственно, напряжение здесь растет. Ну, главный тренд, который который сложился, ну, отчасти по вине вот этой геополитической напряженности, это продолжение беспорядков на мировом рынке долга. Продолжают стремительно расти процентные доходности, то есть падают цены на долги правительства Японии, новый максимум лет за 30. Ну, британский рынок долговой пока, ну, практически в свободном падении, там еще и политический кризис, поэтому все это сочетание факторов не могло не ударить по рынку долга в Америке. Соответственно, доходности десятилетних бумаг превысили майский уровень прошлого года по длинным бумагам, 20-летним, 30-летним, ну, это самый длинный долг по срочности погашения. Тут вообще рекордный уровень аж 2008 года. Ну, соответственно, фондовые рынки тоже немножечко напряглись. Коррекция в пятницу в Америке. На фондовом рынке с утра сегодня тоже коррекция продолжается. Ну, и американский доллар на фоне некоторого увеличения рисков и бегства инвесторов от этих рисков потихонечку укрепляет свои позиции, ну, практически широким фронтом ко всем валютам. Под давлением криптовалютный рынок, под давлением рынок твердых активов, золото, серебро, промышленные металлы, все идет вниз, ну, только цены на нефть пока растут. Brent почти достигал отметки $112. Тут, в принципе, ситуация может меняться стремительно, да, в зависимости от траектории вот этой геополитической напряженности. Если эта напряженность будет сохраняться, скажем, еще до лета, то, да, цены на нефть могут быть и повыше, потому что фьючерсы с поставкой там через 3, через 5, через 6 месяцев очень долго торговались с огромной премией к спотовому рынку, потому что инвесторы ожидали, что вот-вот кризис в Ормузском заливе завершится, поставки возобновятся, все будет по-прежнему, но вот видят, что по-прежнему пока не получается. Более того, чем больше затягивается процесс увеличения предложения сырой нефти и других важных товарных активов через проливы, ну, соответственно, это увеличивает риски более длительного нарушения цепочек поставок. В общем, здесь премии за эти риски срыва поставок тоже начинают включаться не только в нефтяные котировки, но и в стоимость особенно нефтепродуктов, химической продукции и прочего-прочее. Фондовый рынок в Азии за час до закрытия по большей части в минусе. Тут еще и не очень хорошие данные по китайской экономике. Ну, в апреле, понятно, настроение было у потребителей не очень хорошее, но тут еще резко замедлились инвестиции в основной капитал. Падение на проценты 60. Розничные продажи, то есть внутренний спрос, показатель внутреннего спроса был очень слабым, только 0,2%. Ну, соответственно, все это тоже добавило по большей части негатива. Перед открытием торгов на российском рынке, ну, так внешне, первые сделки, которые идут на Мосбирже, показывают индикативный рост где-то на 0,2% по индексу Мосбиржи. Опять прижались ближе к отметке 2600. Ну и валютный рынок. Тут приближается период активных налоговых платежей. И пока доллар к рублю закрылся в номинале ниже 73. И очень важный уровень поддержки пробил юань к рублю. Пробили они 10.75 и закрылись на отметке 10.70. Продолжается, смотрю, ликвидация спекулятивных позиций на фьючерсном рынке против рубля. Ну вот, в целом, пока спекулянты пытаются удерживать позиции против рубля в ожидании того, что вот в июне Минфин объявит более обширный объем скупки валюты, да, с учетом валютных операций в рамках бюджетного правила.
15: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама.
17: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
18: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
15: Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк». 0+.
19: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
15: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
20: Слова, проверенные делом.
21: Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его на жизнь чьей-то другой жизнью. Не попадайте в ловушку догмы, которая говорит жить мыслями других людей. Не позволяйте шуму чужих мнений перебить ваш внутренний голос. И самое важное, имейте храбрость следовать своему сердцу и интуиции. Они каким-то образом уже знают то, кем вы хотите стать на самом деле. Все остальное вторично. Стив Джобс. Пионер эры IT-технологий. Основатель Apple.
20: Слова, проверенные делом. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: В Москве 8 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Минобороны сообщает о 50 беспилотниках, сбитых над территорией страны. Дроны уничтожены над центральными регионами России, а также над Ростовской областью, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Азовского моря. На данный момент ограничения введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова, сообщает Росавиация. Более 7 тысяч человек эвакуировано после землетрясения магнитудой 5,2 на юге Китая. 3 человека числятся пропавшими без вести, еще 4 госпитализированы. Серьезные повреждения получили не менее 13 жилых домов. Экстренные службы продолжают поисково-спасательную операцию. Землетрясение произошло минувшей ночью. На атомной электростанции Барака в Эмиратах не зафиксировано утечки радиации после атаки иранского дрона, объявило Федеральное управление по ядерному регулированию. Опасности для населения окружающей среды нет, никто не пострадал. Ведомство продолжает следить за ситуацией. В воскресенье в ходе атаки силы ПВО перехватили 2 беспилотника, третий попал в электрогенератор за пределами внутреннего периметра атомной электростанции, вызвав пожар. Движение транспорта перекроют на нескольких улицах в центре Москвы с 21 по 24 мая из-за полумарафона забег.рф. Движение будет перекрыто также на набережных в центре столицы и на участке Садового кольца. Полная информация о перекрытых улицах размещена в канале департамента в мессенджере «Макс». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: 9 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. 50 украинских дронов было сбито над российскими регионами со вчерашнего вечера до 7 утра сегодняшнего дня, сообщили в Минобороны. Днем ранняя атака была куда более массированной, причем основной целью стал столичный регион. В Подмосковье погибли 4 человека. Утильсбор по цене автомобиля. Жительница Казани приобрела подержанную иномарку из Китая и переоформила ее на мать, которая помогла с деньгами на авто. Это оказалось ключевой ошибкой. Автоюристы сочувствуют, но говорят, ничем помочь невозможно. Подмосковье вместо Черноморского побережья, вместо Европы – Китай. Новые тренды детского летнего отдыха с образовательным уклоном. Сколько стоит смена в языковом лагере? И какие альтернативы есть за эти деньги в России и в Китае? Все подробности в нашем эфире. Ночь прошла относительно спокойно. Минобороны сообщила об уничтожении 50 беспилотников за ночь над российскими регионами. Главы Ростовской и Тульской областей сообщили о налетах БПЛА, но происшествий на земле не было зафиксировано. Такая ситуация контрастирует с выходными, когда за сутки средства ПВО сбили более 1000 дронов, 8 авиабомб и ракету «Фламинго». Одна из главных целей для украинских дронов стала Москва. В Подмосковье 4 погибших, в том числе гражданин Индии. В Москве 18 раненых. В Химках беспилотник влетел в частный дом, погибла женщина, сообщил губернатор Подмосковья. Двое мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах. В Истре несколько дронов попали в один многоэтажный из 6 частных домов. Также атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах, сообщил губернатор Подмосковья. В Москве повреждены 3 дома. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, сообщил мэр Сергей Собянин. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
1: Задача нанести, в принципе, удар по московской агломерации и вызвать обсуждение этого вопроса, определенный пиар-эффект. Я думаю, что это задача номер один, которая ставилась Киевом перед этими ударами. И здесь, я думаю, что они не выбирали какие-то объекты, цели, задачи, количество жертв возможных и так далее. Номер два – это зацепить объекты, которые могут так или иначе трактоваться как объекты двойного назначения, либо относящиеся к топливно-энергетическому комплексу.
4: Если посмотреть на количество запущенных дронов, можно ли предположить, что этот запас копился и мог быть использован 9 мая?
1: Безусловно. 9 мая Украина не нанесла никаких ударов, а запас дронов 100% 9 мая создавался. Вполне может быть, что мы сейчас видим, к сожалению, еще не весь запас этих дронов, какую-то его часть. Вполне логично предположить, что Киев не стал за одни сутки тратить весь запас дронов. Они смотрят, анализируют, смотрят, где им удалось прорваться, где не удалось прорываться. К сожалению, такого рода атаки могут повториться, и, безусловно, силам ПВО надо к этому готовиться.
22: Дмитрий Корнев, с учетом того, сколько дронов Киев направил на Москву и область, работу ПВО в столичном регионе можно назвать практически идеальной, говорит научный сотрудник ММОРАН, военный эксперт Илья Крамник.
6: С учетом того, что противник применил в атаке одновременно очень большое количество дронов, там только за эту ночь было сбито около 600 дронов, то можно сказать, что ПВО сработало весьма эффективно, поскольку случаев попаданий относительно немного. При этом мы должны понимать, что абсолютно ПВО в принципе не бывает. В достаточно больших числах неизбежно будет какое-то количество средств пропущено. Тут можно сравнить, просто понимаете, мы имеем сейчас летящий, в принципе, ряд такой для сравнения в виде стран Персидского залива и Израиля. И отмечу, что при существенно менее интенсивных атаках по количеству примененных аппаратов Иран добивался там более серьезных результатов. В данном случае мы можем говорить о том, что российское ПВО против более массированного удара показало себя лучше, чем западное, в первую очередь американское, там на американской технологии в основном она основана, против удара менее массированного с иранской стороны.
22: Илья Крамник, военный эксперт, сотрудник ММОРАН в Истринском округе. Из-за атаки БПЛА была повреждена контактная сеть на ЖД-перегоне у станции Устиновка. Спустя час движение электропоездов восстановили. В Химках на день закрыли ТЦ «Мега». Представители торгового центра объяснили это техническими причинами. В Зеленограде на день закрыли торговый центр «Зеленопарка» и «Лимана-Про», сообщила охрана торгового комплекса. Временно перекрывался участок ЦКАД от Ленинградского до Пятницкого шоссе для проезда спецтехники и работы оперативных служб. Обломки БПЛА упали на территории аэропорта Шереметьево. Российский МИД назвал атаку дронов на столичный регион массовым терактом Украины и заявил, что объекты нападения были исключительно мирные. Люди, многоквартирные и частные дома, и что финансированием действий Украины занимаются страны ЕС. 1 200 000 рублей доплаты за машину стоимостью в 1 400 000. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась наша слушательница, которая попала в очень неприятную ситуацию из-за того, что не разобралась в правилах ввоза автомобиля в страну. Поскольку в эти тонкости вникают далеко не все наши граждане, мы решили рассказать ее историю с очевидно печальным финалом. Подробнее Иван Медведев.
23: В октябре 2024 года жительница Уфы по имени Гузель купила подержанный автомобиль ФАВ с доставкой из Китая. Машина прошла растаможку в Хабаровске, женщина оформила автомобиль на себя и начала им пользоваться. Через 8 месяцев по просьбе матери Гузель оформила на нее дарственную на это авто. Родители помогали с деньгами при покупке, и мама захотела, чтобы автомобиль был записан на нее. В ГАИ никаких вопросов не было. Собственник сменился, но ездить на автомобиле продолжила сама Гузель. Однако сам факт переоформления привел к тому, что таможня пересчитала утильсбор на этот автомобиль с льготного на коммерческий. И теперь требуют от нашей слушательницы доплатить 1 200 000 рублей. При том, что машина изначально стоила 1 400 000. Суд Гузель уже проиграла.
24: Я наняла в Хабаровске адвоката, но он ничего не смог сделать. Был суд, и судья была на стороне таможни и сказала, все, придется выплачивать. Я просто сейчас останусь без машины, на которую копила всю жизнь. Информация. Хотела подешевле купить в Китае, потому что там дешевле машины, а получилось, как всегда.
23: Гузель предложили обжаловать решение суда, но юристы, опрошенные «Бизнес-ФМ», с сочувствием к нашей слушательнице, говорят, что шансов у нее нет. Главное условие для ввоза машины с льготным утильсбором – не менять собственника в течение года. И неважно, продажа это, дарение или что-то еще. Такую машину без перерасчета утильсбора нельзя даже заложить в банк, говорит автоюрист Сергей Радько.
5: Если на автомобиль уплачен льготный утильсбор, то для того, чтобы этот утильсбор не пересчитывался, считывали на коммерческий, машину никаким способом нельзя отчуждать в течение 12 месяцев со дня оформления таможенного приходного ордера ТПО. Если эти сроки истекли, то можно отчуждать. Если машину передать на основании любого договора раньше этого срока, то тогда утильсбор подлежит пересчету в сторону коммерческого.
7: Что касается способа, которым человек должен об этом узнать, в какой момент, откуда он должен получить эту информацию? Это таможня?
5: Информацию никто ему сообщать не должен. Предполагается, что каждый гражданин знает закон, то есть ведь никто же нам не сообщает об изменении правил дорожного движения. Мы обязаны их знать, соблюдать, независимо от того, сообщил нам кто-то или нет. Вот мы оформляем утильсбор, мы самостоятельно его рассчитываем, самостоятельно указываем, самостоятельно уплачиваем, и предполагается, что мы знаем положение постановления правительства, которым порядок и суммы расчета его утверждены.
23: Причем, по словам юриста, ситуацию нельзя ни оспорить, ни переиграть обратно, если мать попробует оформить дарственную на дочь. Не поможет. Иван Медведев, Елена Марчукова, «Бизнес-ФМ».
22: Новость последних минут. Международная федерация гимнастики допустила российских спортсменов до соревнований с флагом и гимном. Об этом сообщают агентства со ссылкой на релиз федерации. Позже подробности. Сейчас светофоры просим всем. Новые светофоры со встроенными видеокамерами, появившиеся в Москве, нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков. Об этом заявил столичный Дептранс. Ведомство опровергло версию о том, что эти устройства будут выявлять пешеходов-нарушителей и рассылать им штрафы. Однако эксперты заявили «Бизнес-ФМ», что новое устройство направлено не против пешеходов, а против самокатчиков. Эра тотальных ограничений для них не за горами, продолжит Светлана Чередникова.
8: Светофоры со встроенной видеоаналитикой нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков, заявили в Дептрансе Москвы. Ранее в телеграм-каналах появилось фото, закрытый чехлом светофор с символикой ЦУДД. При этом наверху виден большой объектив камеры. В июне будет заседание Госсовета по транспорту, где президент ясно обозначит, что нужно полностью контролировать ситуацию с СИМами из-за растущей статистики так называемых несмертельных ДТП, считают эксперты. По их словам, сейчас идет подготовка к переводу всех средств индивидуальной мобильности, в частности электросамокатов, с тротуаров на проезжую часть. Он будет осуществлен с 2027 года. Операторов доставки уже негласно просят привыкать к автодорогам, а также тестируют так называемые нейронные камеры, которые распознают номера самокатов и лица нарушителей. Все это рассказал «Бизнес-ФМ» руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
9: Сейчас в режиме невизуально, выходящим за информационное поле, не пугая общественность, тестируются вот так называемые камеры четвертого поколения, нейронные камеры, которые могут распознавать все. Если считывать количество нарушений за 25 год, то суммы, которые могли бы собрать, я думаю, будут собирать после введения камеры видеофиксации и жесткого нарушения, будут сравни автомобильным в сезон. Это будут миллиарды рублей. А это в тестовом режиме, поэтому без выписывания штрафов, но все готовится к тому, что будет тотальная зачистка городского пространства для контроля средств индивидуальной мобильности. Все средства индивидуальной мобильности будут регистрироваться на портале госуслуг со сдачей определенных параметров. То есть как автомобильные права. С 27 года у нас СИМов на тротуаре не будет. Когда будет принят закон, начнется повальная установка этих камер. У нас каждый электросамокат будет протестирован и будет поставлена заглушка на ограничение скорости до 25 км максимум. И на частные то же самое. Если кто-то снял эту заглушку, разгоняется, это будет вплоть до уголовной ответственности.
8: Данную версию подтвердил «Бизнес-ФМ» и эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. По его словам, параллельно для самокатчиков могут повысить штрафы.
10: Правительство уже давно анонсировало, что будут такие камеры. Центровая проблема сейчас в том, что все их действия наказываются по статье 12.29, где штраф всего 500 рублей. Поэтому камера это неотвратимость наказания создаст, но при этом большого страха у самокатчиков не вызовет. К слову сказать, в Петербурге еще полтора года назад демонстрировались модули видеоаналитики, когда видео с обычных городских камер прогоняется через нейросетевую программку, и она определяет, кто едет по двое на самокате, кто не спешивается на пешеходном переходе и кто превышает скорость передвижения самокате. Поэтому технически это не является затруднением. Скажу по секрету, все готовимся к тому, что у нас в средствах индивидуальной мобильности появятся регистрационные знаки, которые будут позволять идентифицировать их техникой. Лет 5 тому назад слышал, что одна из наших компаний, производителей средств фото-видеофиксации, готова была уже размещать такие комплексы на дорогах. Поэтому скорее да, чем нет.
3: Есть все технологии для того, чтобы внедрить такие...
10: Да, технически все уже давно готово.
8: Между тем, в КНР повсеместные камеры отслеживают практически все, что происходит на улицах. Например, в Шэньчжэне первая дорожная камера, которая штрафует в том числе и пешеходов-нарушителей, перебегающих дорогу на красный, появилась в 2018-м. Данный штраф потом влияет на кредитный рейтинг, который есть у каждого гражданина Китая. Светлана Чередникова, Наталья Воробьева, Алексей Шевцов. Бизнес-ФМ.
11: Реклама. День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
20: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Вопреки прогнозам, о конце эпохи нефти и истощении ее мировых запасов заговорили еще в середине прошлого века. В 1956 году американский геофизик Марион Кинг Хаберт сформулировал концепцию пика добычи и предсказал, что в США он будет достигнут в 70-м. Его прогноз оправдался для континентальной Америки, но не сбылся в масштабе планеты. В 90-е годы снова заговорили о конце запасов нефти и о пике добычи в 2008-м. Но и эти предсказания не стали явью, благодаря так называемой сланцевой революции. Сейчас об исчерпании ресурсов речь не идет в принципе. Ключевые вопросы – когда закончится дешевая, легко извлекаемая нефть, и что делать после? В ОПЕК считают, что мировое потребление нефтепродуктов будет расти даже в середине текущего века. Вопреки прогнозам на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Новости коротко.
12: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Нижегородский аэропорт временно закрыт для отправления и приема самолетов. Введенные ограничения распространяются на прием и выпуск воздушных судов. Принятые меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов. Сотрудники аэропорта и представители авиакомпании продолжают обслуживание и поддержку пассажиров. Для пассажиров с детьми доступна комната матери и ребенка. Также в залах ожидания стоят кулеры с водой, медпункт работает круглосуточно. В зале для желающих обустроены зарядные стойки и точка доступа бесплатного Wi-Fi. В Нижнем Новгороде завершены основные работы по реконструкции трамвайных путей на перекрестке улиц Ванеева и Надежды Сусловой. Для автомобильного движения открыты все полосы, сообщает Центр развития транспортных систем. При этом повороты налево на улице Ванеева и Сусловой пока остаются закрытыми. Их планируют открыть в ближайшее время. Глава правительства России Михаил Мишустин примет участие в 11-й конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба губернатора и правительство региона. Главное пленарное заседание с участием Мишустина будет посвящено теме «Сделано в России. Цифровая трансформация промышленности». Напомню, 11-я конференция ЦИПР пройдет в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая. Мероприятие для лиц старше 16 лет. Продажа бензина АЕ-92 в России стала убыточной для автозаправок. По оценке аналитиков, сейчас при продаже 1 литра такого бензина заправки теряют около 84 копеек. При этом литр АЕ-95 приносит небольшую прибыль, около 47 копеек. Наиболее выгодным для АЗС остается дизельное топливо. Сильнее всего на ситуацию давит высокая закупочная цена топлива в мелком опте, отмечают эксперты. При этом АЕ-92 остается одним из самых востребованных видов бензина в стране. По данным исследования, с января по май АЕ-92 в мелком опте подорожал почти на 9%. Аналитики считают, что до конца года розничные цены на бензин могут вырасти примерно на 1,5 рубля за литр. В Нижегородской области планируют открыть Дом Бразилии. Регион посетила делегация делового совета «Бразилия-Россия». Ключевой темой визита стало расширение двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, промышленной, культурной и спортивной сферах. В рамках деловой программы бразильской стране представили промышленный, производственный и экспортный потенциал нижегородских предприятий. Речь шла о возможностях сотрудничества в сферах образовательных технологий, промышленного оборудования и строительных материалов, а также о перспективах локализации производств и создания совместных предприятий в Латинской Америке. По словам зампреда правительства области Дмитрия Старостина, Бразилия заинтересована в химической промышленности региона. В Нижегородской области есть предприятия, обладающие большим потенциалом для выхода на этот рынок. Дом Бразилии способствовал бы продвижению интересов как бразильских компаний в регионе, так и интересов России и Нижегородской области в Бразилии. Большинство российских выпускников рассчитывают получить от родителей крупное денежное вознаграждение после окончания школы и сдачи ЕГЭ, пишут СМИ со ссылкой на исследование. В опросе приняли участие более 3000 россиян старше 18 лет из разных регионов страны. Более половины родителей считают материальное поощрение выпускников оправданным. Треть готовы подарить детям свыше 100 тысяч рублей, еще 20% от 50 до 100 тысяч. При этом чаще всего респонденты назвали сумму от 10 до 50 тысяч рублей. По данным исследования, около половины родители признались, что дети заранее намекают на желаемый подарок. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается преимущественно ясное небо и плюс 29 градусов. Вечером чуть прохладнее, плюс 26, ночью малооблачно и 18 градусов со знаком плюс.
13: Валюта.
2: На 18 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 73 копейки. Держитесь курса.
13: Компании и корпорации.
12: Нижегородские предприятия смогут на льготных условиях представить свою продукцию на международной выставке «Росмолт-2026», которая пройдет с 16 по 19 июня в Москве. Содействие окажет региональный центр поддержки экспорта, который оплатит аренду выставочных площадей и оборудования для коллективного стенда, застройку и сопровождение стенда, включая необходимую мебель и оборудование, а также регистрационные сборы за представителей субъектов малого и среднего предпринимательства. Транспортные расходы до Москвы и проживание участники оплачивают самостоятельно. «Росмолт» — это специализированная выставка, форма образования технологической оснастки. Темами форума в этом году станут дизайн, проектирование изделий, формы, пресс-формы, штампы, металлообрабатывающее оборудование, инструмент, лазерное оборудование, ремонт и сервисное обслуживание. Участие в выставке позволит нижегородским производителям продемонстрировать свою продукцию, а также установить и укрепить бизнес-контакты, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Прием заявок на участие открыт до 29 мая. Мероприятие запрещено для детей. Wildberries теперь не только маркетплейс. По данным ТАСС, в Турции открылись первые 4 отеля VB Travel. Это совместный проект с туроператором Fun & Sun. Туристы приехали из Москвы, Петербурга, Сочи, Самары, Тольятти, Уфы, Сургута, Екатеринбурга. Гостей принимают 2 отеля рядом с Кемером, один недалеко от Сида, еще один в районе Аланьи. Все отели 4-звездочные, работают под концепцией «Все включено». Судостроительная корпорация «Акбарс», управляющая компанией «Группа ГАЗ» и компания ГТИ подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Стороны объединяют инженерную школу машиностроения, опыт судостроения и передовые инжиниринговые решения. Общая цель – обеспечение технологического суверенитета России в области сложных морских и речных систем и создание продукта, конкурентоспособного как на внутреннем, так и на международном рынках. По словам экспертов, подписанное соглашение является важным шагом в развитии отечественного судостроения и промышленной кооперации, объединяя компетенции трех мощных игроков. Это стратегический альянс, нацеленный на создание высокотехнологичного гражданского флота нового поколения. В центре внимания вопросы проектирования и строительства современных газовозов, создание уникальных для нашего рынка плавучих энергоблоков и электростанции на СПГ, а также разработка комплексных систем топливоснабжения и хранения. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Подмосковье вместо Краснодарского края и Китай вместо Европы. Новые тренды в детском летнем образовательном туризме. Куда этим летом дети поедут в лагеря и сколько стоит на каникулах подтянуть китайский? Об этом Наталья Шашина.
14: В этом году по понятным причинам многих родителей смущают Туапсе и Анапа, а также Дубай. Своим опытом выбора лагеря на лето с бизнес-ФМ поделилась москвичка Зоя Австрийская. Ее дочке 13 лет. Главные критерии, на которые опиралась семья – польза для ребенка, не слишком жаркая погода и репутация организатора. Остановились на Подмосковье – лагере с бизнес-направлением. Подростки будут разрабатывать свой стартап. 2 недели обойдутся в 120 тысяч рублей, говорит Зоя. И описывает, какие варианты еще предлагаются на рынке.
16: Краснодарский край стоит так же, даже без какого-то учебного направления, от 110, наверное, только начинается, и от 10 дней. Ну вот в прошлом году было в Краснодарском крае намного дороже, чем в Подмосковье. Прям намного. У оператора, которого мы выбрали в итоге, есть направление и иностранных лагерей. Это Англия и Арабские Эмираты. Англия, Дубай, где-то так, 200-240, 220 стоили. Там от 7 до 10 дней. Мы, Арабские Эмираты, не стали рассматривать серьезно по причине погоды. Ну и потом уже началась геополитическая история. И второе направление — Лондон. Мне показалось очень подозрительным невысокая цена. И зная цену на жизнь и вообще цену на все в Великобритании, мы не стали дальше уже интересоваться, потому что приняли решение.
14: Рынок столкнулся с ростом издержек. Размещение и питание подорожали в среднем на 20-25%, говорит основатель и гендиректор сети образовательных лагерей Enjoy Camp Александр Медведев. По его словам, крупные операторы стараются сдерживать цены на путевки, чтобы

0: для людей, чем направление в Краснодарском крае. То есть в Краснодарском крае в этом году довольно плохой новостной фон. Люди боятся, люди отказываются, люди переносят.
1: Если Краснодарский край и Подмосковье примерно 120 тысяч рублей за две недели, Турция уже 160, приводит ценник Медведев. Повышенного спроса на эту страну он не видит. А в сегменте именно языковых лагерей новый тренд – это Китай и Корея. Куда летят как учить китайский и корейский, так и практиковать английский, рассказывает гендиректор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева.
2: Намного больше в этом году детей уезжает в эти страны, потому что перелет прямые, визы легко сделать и быстро. Ну, плюс эти направления, они остаются по цене намного дешевле, чем, например, англоязычные страны, куда тоже есть и группы, и индивидуальные студенты едут, дети, ученики. Но все-таки проценты этих заказов снижаются. Китай и Корея, ну, Япония немножко. В этом же регионе также есть и Малайзия, Гонконг, Филиппины. Туда тоже едут немного. Небольшой процент детей. Там цены в среднем где-то в районе 400-500 долларов за неделю. Это обучение, проживание и экскурсионная, развлекательная, спортивная программа. Это средняя цена. Если мы говорим про Европу континентальную, это в основном цены в районе 1000 евро за неделю.
1: На европейские страны спрос меньше и из-за виз. Сложнее записаться на подачу, долгие сроки. А многие родители задумываются о летнем лагере для ребенка в апреле-мае. И времени на оформление в обрез. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Полезные книги.
4: Связь между сознанием и телом очевидна во всем, что мы делаем. Тальма Лабель. Теплая чашка в холодный день. Тальма Лабель – всемирно признанный психолог и профессор психологического факультета Тель-Авивского университета. В своей книге она рассказывает, как реакции органов чувств на внешние раздражители влияют на наше подсознание, а значит, на поведение и решения, которые мы принимаем. Фактически, книга представляет собой сборник различных исследований со всего мира, но с выводами и практическими предложениями. Например, эффект тепла влияет на щедрость, доверие и расположенность к людям, физические прикосновения, на податливость, альтруизм и склонность к риску. А как правильно одеваться, чтобы вызвать нужные эмоции у собеседника? От формы до цвета любая мелочь важна и может повлиять на итоговое решение, например, на переговорах. Кроме того, из книги вы узнаете, что такое физический интеллект, как правильно реагировать на внешние раздражители, как мелочи, не привлекающие внимания, действуют на наше подсознание и как можно влиять на поведение других людей, воздействуя на их ощущения. Полезного чтения! Ведь, как говорил Уолт Дисней, в книгах больше сокровищ, чем во всей пиратской добыче на острове сокровищ.
3: Полезные книги на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый Exceed Xvantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 6 миллионов 690 тысяч рублей.
6: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
5: Exceed Xvantix ET ждет вас в Exceed-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
7: Exceed. Born for more.
5: Реклама, не оферта.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: О чем это? Blue Chips. Обыкновенные акции наиболее известных крупных и надежных компаний имеют стабильные показатели доходов и дивидендов. Рассматриваются как лучший объект инвестиций на фондовом рынке. Обладают высокой ликвидностью.
3: Главные слова на Business FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: В Москве 9:28, в студии Олеся Потапова. Правительство продлило запрет на вывоз лома драгметаллов еще на полгода, до 30 ноября. Действие предыдущего временного запрета, введенного в ноябре прошлого года, заканчивается в конце мая. В рамках ограничений будет запрещено вывозить отходы и лом драгоценных металлов, а также металлов, блокированных драгоценными металлами. Также будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, которые содержат драгметаллы. Подобные временные запреты вводятся с 2022 года. Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики принял решение

0: решение о допуске российских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном, сообщается на сайте Федерации гимнастики России. Заседание исполкома прошло 17 мая в Египте. Решение распространяется на 5 видов: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Система ПВО уничтожила 2 беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Из-за приостановки движения по Крымскому мосту задержано 16 поездов, сообщает Северокавказская железная дорога. Задержка по времени составляет до 8,5 часов. Пассажирам задержанных составов обеспечивается водой и питанием. Вместе с тем, сегодня утром после временной остановки был открыт проезд автомобилей по Крымскому мосту. Мост был перекрыт около 10,5 часов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курсом.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Трамп снова угрожает возобновить удары по Ирану. Америка выдвинула Исламской Республике очередные условия для возобновления переговоров. Чем ответит Тегеран? Не возобновится ли конфликт? По новой комментарии Георгия Бофта через минуту. Как сделать новые ключи для иномарки после истории москвички, которая из-за санкций не может получить новые ключи? К нам обратились другие слушатели и поделились собственными вариантами решения проблемы. Сколько эти варианты рабочие? Международная федерация гимнастики допустила российских спортсменов до соревнований с флагом и гимном. Решение распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивную гимнастику, художественную, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Эти и другие темы в нашем эфире. США выдвинули Тегерану 5 условий для возобновления переговоров. Это данные иранского агентства ФАРС. В частности, речь об отказе от выплат компенсации в вывозе из Ирана 400 килограммов обогащенного урана, отказе от разморозки даже четверти иранских активов и сохранении работы только одного комплекса ядерных объектов Ирана. Ранее Тегеран выдвинул свои 5 условий для возобновления переговоров. Среди них окончание войны на всех фронтах, в том числе в Ливане, снятие санкций, разморозка иранских средств, компенсация ущерба от боевых действий и признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом. По оценкам разведки НАТО, Тегеран по-прежнему располагает не менее 60% довоенного ракетного потенциала и способен наносить удары по союзникам США на Ближнем Востоке, сообщает Independent. Эти данные ставят под сомнение заявление президента Трампа и главы Пентагона Хексета о том, что иранская армия разгромлена и уничтожена. Между тем, Трамп, вернувшись из Китая, снова угрожает возобновить удары по Ирану. Что дальше комментирует политолог Георгий Бофт. Телеграм-канал Бофт знает.
3: Хрупкое перемирие, установившееся 8 апреля, уже прерывалось обменами ударов, а теперь может и вовсе сорваться. Объявленная Трампом операция «Свобода», предусматривающая конвоирование торговых судов через Ормуз, уже провалилась, толком не успев заработать. На этом фоне, с одной стороны, вице-президент США Венс, который вообще хотел, чтобы это все не начиналось, заявил о продолжающемся прогрессе на переговорах. С другой, пресса мутирует слухи о том, что Израиль и США интенсивно готовятся к новым ударам по Ирану, которые могут начаться на днях. 16 мая Трамп вновь предупредил Тегеран, что у того будет очень плохое время, если сделка не состоится, добавив, что Иран хочет договориться. Ядерный вопрос остается главным камнем преткновения. Иран настаивает, право на обогащение урана – суверенное право, никаких договоров не нарушает. К тому же Тегеран готов обсуждать ядерную программу лишь после официального завершения войны и снятия санкций, да еще и под гарантией Совбеза ООН. Вашингтон, в свою очередь, начав с требования нулевого обогащения, несколько отступил от изначальных позиций, но по-прежнему настаивает на включении ядерного вопроса в любое рамочное соглашение. Ормузский пролив – второй узел. Иран претендует на собственный протокол контроля за прохождением судов. Суннитские монархии залива, успевшие пострадать от иранских ударов, добиваются безусловного восстановления свободы судоходства. США стоят на том, что блокада иранских портов продолжится до достижения окончательного соглашения. Еще один пункт расхождения нападение Ливана, так называемая ось сопротивления, представленная иранскими прокси в регионе, начиная от Хамаса и кончая Хезболлой. Иран настаивает на включении Ливанского фронта в общее урегулирование. США и Израиль отказались, но заключили 16 апреля отдельное перемирие в Ливане, которое нарушается. Операции Цахал против Хезболлы в секторе Газа тоже продолжаются, что Тегеран также расценивает как нарушение духа перемирия. Оценки сохранности военного потенциала Тегерана сильно расходятся. Трамп уверяет, что у Ирана в военном смысле ничего не осталось. Однако это не так. По американским же военным оценкам, которые выдает Нью-Йорк Таймс, иранские запасы ракет составляют примерно 70% от довоенного уровня. Также Тегеран сохранил доступ к 30 из 33 ракетных позиций вдоль Армузского пролива. Наибольших успехов американо-израильская коалиция достигла в ликвидации руководства Ирана, КСИР и армии. Однако это парадоксальным образом привело лишь к усилению влияния корпуса стражи исламской революции, настроенного непримиримо. Некоторые наблюдатели при этом фиксируют признаки раскола между регулярной армией и КСИР, что делает иранскую военную машину менее предсказуемой, но не менее опасной. Также флот КСИР сохраняет значительный потенциал для асимметричных атак посредством малых ракетных катеров, мин, береговых ракет и дронов. По поводу сохранности ядерной программы, по которой Израиль и США наносили удары еще в июне прошлого года, вообще толком ничего не известно. По американским оценкам, Иран располагал на тот момент примерно 440 килограммами урана, обогащенного до 60%. Для ядерного оружия нужно 90, но путь к ним ближе, чем от 0 до 60. Хотя Трамп демонстрирует теперь готовность к новым ударам, судя по всему, это не более чем переговорный инструмент. Стоимость конфликта для США уже составляет до 30 миллиардов долларов только в операционных расходах, без учета ущерба американским базам. Конгресс 9 раз отклонял попытки Белого дома получить дополнительные военные полномочия. Израиль склонен к более жесткой позиции. Премьер Нетаньяху продолжает операции в Ливане даже вопреки американскому давлению, а израильские официальные лица выступают за военное давление на Тегеран. При этом на все стороны, а также на мировую экономику давит блокировка Армуза, через который до войны проходила пятая часть мировой торговли нефтью, нефтепродуктами и СПГ, а также большая часть торговли удобрениями и ряда других товаров. Каждый день блокировки обходится странам залива и мировой экономике в многомиллионные убытки. Иран тоже их несет, но его терпимость к потерям относительно выше. Экономика страны, несмотря на все санкции, отнюдь не в руинах и может выдержать минимум еще несколько месяцев, особенно в условиях диктатуры КСИР. В последнее время Москва тоже нарастила дипломатическую активность. Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Эмиратов Мухаммедом бин Заедом, чуть ранее встретился с главой МИД Ирана Аракчи. Но пока США отвергают российское посредничество, в том числе вариант, при котором Россия приняла бы у себя иранский обогащенный уран. В ближайшие дни могут определить, в каком направлении двинется ситуация. Иранский ответ на последнее американское предложение официально не поступил. При этом сам формат обмена взаимно неприемлемыми предложениями себе уже явно исчерпал. Продолжать в том же духе нет смысла, если только та или иная сторона не моргнет первой.
2: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Друг в Германии или неофициальный сервис? Как сделать дубликат сломанного или утерянного ключа от немецкого автомобиля в условиях санкций? История москвички, которая осталась с «Мерседес» без ключей, вызвала отклик у других наших слушателей. Они стали делиться лайфхаками. Иван Медведев подробнее.
4: Ранее в нашем эфире москвичка Резида рассказала о том, что у ее Mercedes-Benz C250 из строя вышел сначала один ключ, а потом с перебоями стал работать и второй. Официальные дилеры и импортеры не смогли заказать дубликат из Германии. Ключи для относительно свежих немцев делает только непосредственный производитель под конкретный ВИН. Но с Россией Mercedes уже 4 года не работает. И у людей, оказавшихся в такой ситуации, по сути, остается два выхода. Ехать в неподсанкционную страну или воспользоваться услугами неофициальных сервисов в России. О втором варианте сразу после выхода в эфир истории Резиды написали сразу несколько наших слушателей. Но один из них сообщил, что помощь можно найти в Германии.
5: В 22-м году я купил автомобиль Audi Q7 17-го года с пробегом. В комплекте там был только один ключ заводской. Проездил я где-то год с этим ключом и понял, что мне нужна сигнализация с автозапуском. И тоже начал изучать этот вопрос. Я вспомнил вспомнил, что у меня есть знакомые в Германии. И эти люди дали мне контакт одного их знакомого, который занимается именно машинами в Германии. Связался с этим человеком, объяснил всю ситуацию. Он сказал, что попробует. Ну, дальше я ему выслал фотографии всех документов, права на собственность автомобиля, техпаспорт, ВИН-номер и так далее. Он говорил, что с этим было ему тоже немножко тяжеловато, смог сделать. И отправил мне он этот ключ.
4: Однако прошивку на ключ нашему слушателю делали все равно в России. Такие сервисы есть, но их единицы, говорит владелец сети автосервисов LandAuto Сергей Кузнецов.
6: Автомобили до 2021 года. Еще с ними что-то можно сделать. Тех, у кого раньше были эти программы. Не официалы, еще раз повторюсь, а те специалисты, которые занимались данными вопросами. После 2021 года программу практически достать невозможно. И поэтому начинаются огромные проблемы. Единицы остались, которые, в принципе, могут прописать ключ, сделать прошивку, сделать обновление в обход санкций. Специалисты достают эти доступы, но ценник возрастает там X2, X3.
4: Не все берутся. Из тех, кто берется, не у всех получается. Плюс мошенники. Но если повезет и все сработает, то в любом случае нужно готовиться к серьезным тратам. В зависимости от марки и модели немецкого автомобиля, в интернете указаны цены от 150 до 900 тысяч рублей за ключ. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
2: Футболисты «Зенита» в 11-й раз выиграли чемпионат России. Теперь петербургский клуб – единоличный рекордсмен по числу побед в турнире. «Зенит» превзошел достижение московского «Спартака», который завоевывал золотые медали 10 раз. Все решилось в последнем туре. Подробности в сюжете нашего спортивного обозревателя.
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
7: Историческое событие для всего российского футбола. Петербург ликует. В 30-м решающем туре команда с берегов Невы победила на выезде Ростов со счетом 1-0, хотя достаточно было сыграть в ничью. Еще до начала заключительных матчей сезона, которые по традиции проходили одновременно, было ясно, что шансов у Краснодара теперь немного. Команде Мурада Мусаева, конечно, обидно. Большую часть чемпионата она лидировала в таблице. Но поражение в предпоследнем туре от «Динамо» оставляло лишь математические шансы, поскольку в победу не мотивированного Ростова над «Зенитом» всерьез почти никто не верил. Чудо не произошло. В первом тайме Алексей Миронов, что называется, привез необязательный пенальти в ворота Ростова, заехав по лицу Педро, который был без мяча и опасности не представлял. Александр Соболев такой шанс не упустил. После перерыва с поля был удален Дмитрий Чистяков. «Зенит» в большинстве сохранил счет, ставший золотым – 1-0. Заместитель главного редактора издания «Спорт-экспресс» Вячеслав Короткин назвал в разговоре с «Бизнес FM» чемпионство «Зенита» заслуженным.
8: «Я более чем уверен, что петербуржцы заслужили этот титул, заслужили работой главного тренера Сергея Симака, заслужили своей игрой, заслужили в конце концов тем, что они не поделили первое место, а набрали больше очков, чем Краснодар, обыграли его по сумме двух личных встреч, победа на выезде и ничья в гостях».
7: В параллельной реальности в это время горожане сделали все, что могли в домашней встрече с Оренбургом, а именно забили 3 безответных мяча. Отличились Кевин Ленини, Джон Кордоба, ставший 17 голами лучшим бомбардиром чемпионата, и Эдуард Спирцян. Но в этом сезоне у горожан только серебро. 66 очков и отставание на 2 от «Зенита». Главный тренер Краснодара Мурад Мусаев в эфире «Матч ТВ» назвал свои чувства смешанными.
9: «Были очень близки к чемпионству и за 2 тура до конца не смогли добиться нужного результата, но, с другой стороны, я очень доволен всем сезоном. После чемпионского было сложно, чтобы у команды была та же злость, та же страсть».
7: ЦСКА в столичном дерби нанес поражение «Локомотиву» 3-1. Армейцы заняли по итогам чемпионата 5-е место. А красно-зеленые смогли сохранить 3-е, потому что «Спартак» Махачкале шансом не воспользовался и не смог обыграть местное «Динамо». Всего лишь нулевая ничья. Красно-белые завершают сезон 4-ми. Бронза у «Локомотива». Дагестанский клуб отправляется в стыковые матчи и сыграет с «Уралом». То же самое предстоит сделать и «Акрону», который крупно уступил крыльям «Советов» 1-4. Тольяттинский клуб встретится с «Ротором». Готовить «Акрон» к стыкам будет уже другой тренер. Заур Тедеев команду покидает. В первую лигу вылетают Пари НН, которому не помогла ничья на выезде с Рубином со счетом 2-2, и Сочи. Об этом было известно еще неделю назад. В Калининграде «Балтика» уступила московскому «Динамо» со счетом 1-2. По итогам чемпионата подопечные Андрея Талалаева заняли 6-е место, что можно считать успехом, несмотря на неудачную весну. Итак, чемпионат России официально закончен. Впереди финал Кубка России «Спартак-Краснодар». Он пройдет 24 мая в Лужниках. А новый сезон РП РПЛ стартует 18 июля матчем за Суперкубок. Ждать осталось совсем недолго. Григорий Гуреев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Реклама.
10: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
11: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283-0802. Мебель, созданная для вас.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Бизнес FM.
1: Компании и корпорации.
13: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
13: Роскосмос разместил первую рекламу на ракетах. Доходы госкорпорации от этого составили несколько сотен миллионов рублей, пишут ведомости. С начала этого года Роскосмос разместил 6 рекламных наклеек на космических ракетах. Среди них интеграции банка ПСБ, ресторанов «Кофемания», радиохолдинга «Русская медиагруппа» и Олимпийского комитета России. А также социальные рекламы к 65-летию полета первого человека в космос. Законодательные поправки, позволившие Роскосмосу размещать рекламу на ракетах, вступили в силу с 1 января. Судоходные гиганты «Хапаг-Лойд» и «CMA CGM» приостановили бронирование рейсов на Кубу, сославшись на указ Трампа от 1 мая. Как пишет Рейтер, это решение может поставить под угрозу до 60% объема морских перевозок на Кубу. Указ Трампа расширил санкции США против торговли с Кубой, включив в них любое иностранное лицо, работающее в энергетическом, оборонном, металлургическом и горнодобывающем секторах или в любом другом секторе кубинской экономики. Emirates оборудовала первый Airbus A380 спутниковым интернетом от Starlink. Авиакомпания обещает бесплатный Wi-Fi для пассажиров всех классов. Система Starlink Aviation обеспечивает скорость свыше 2 гигабайт в секунду. Это позволяет смотреть видео, играть онлайн и работать без задержек прямо в небе. Сейчас Starlink установлен на 33 самолетах Emirates, а в будущем компания намерена оснастить 232 лайнера, включая Boeing 777. Подключенные рейсы уже летают в Европу, Азию, Африку, Америку и на Ближний Восток. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Девять сорок семь в Москве. Смартфоны мешают повысить рождаемость. Издание Financial Times приводит статистику, согласно которой в большей части мира среднее число детей на одну женщину опустилось ниже 2. То есть того минимального показателя, который необходим для сохранения нынешней численности населения страны. В 66 из 195 государств он приблизился к критическому уровню 1 ребенок на женщину. Хотя в развитых странах рождаемость падает давно, последние десятилетия по темпам бьет рекорды. Ученые университета Цинциннати выяснили, что в США, Англии и Уэльсе рождаемость резко падала там, где появлялся высокоскоростной мобильный интернет. Виртуальный мир отвлекал молодежь от реальных встреч, отношений, а стандарты соцсетей способствуют завышенным ожиданиям от потенциального партнера в офлайн-пространстве. Комментирует профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.
14: Это может быть одним из факторов. Вообще факторов, вызывающих снижение рождаемости, очень много. Снижение рождаемости началось давно, очень задолго до появления сетей и смартфонов. И я не думаю, что эта причина является главной. Это может обострить ситуацию, что действительно есть люди, которые уходят из реального мира в виртуальный. Это не создают семью, это влияет всюду, где сети охватывают значительную часть населения, особенно в репродуктивных возрастах и прежде всего молодежь. Кроме того, через сети очень многие люди знакомятся. И вот благодаря этим сетям у них появляется иллюзия неограниченного выбора. Мужчина, который ищет жену себя на 20 лет моложе и при этом не является ни богатым, ни знаменитым, ни занимает какую-то важную должность, ему могут отказывать раз, два, три, четыре, а он убежден, что в конце концов он себе молоденькую найдет. Ну, также это касается девушек, которые ищут себе богатых мужей. Ты не понимаешь, что богатых в принципе мало, что на всех их точно не хватит, а потом они почему-то уже женаты, как правило. Причина снижения рождаемости куда более серьезная, чем появление каких-то технических средств. К сожалению, все больше становится эгоистичных людей. Вот это показывают данные наших социологических опросов. Причина этого массового эгоизма многообразна весьма. Могу только сказать, что сети социальные, это, конечно, определенную роль играет, потому что человек, который вообще погружается в этот виртуальный мир, он, в принципе, сосредотачивается на себе. А это, извините, от эгоизма совсем недалеко.
2: Александр Синельников, социологический факультет МГУ. Российские эксперты, комментируя снижение рождаемости в России, называли среди причин демографический провал 90-х годов, сложности в приобретении жилья, отсутствие уверенности в постоянном доходе, тренд на первые роды в 35+.
1: Капитал с Григорием Бегларяном.
2: Доброе утро.
15: Доброе утро.
2: Только что пошли данные по дневным торгам. Понедельник на Московской бирже дневная сессия начинается со снижения в 0,02%. 2632 уже пункта.
15: Да, опять прижимаемся к 2600. Ну, в принципе, катализаторов для роста особых нет. Но, правда, цены на нефть опять стали расти. Может быть, рынок будет ждать уточнения, там, вроде как, лицензии на поставки российской нефти со стороны американского Минфина завершилось. Будет ли продление или нет, пока сложно сказать. Но если будет продление, может быть, под это дело попытается еще раз поднять акции нефтегазового сектора. Ну, открытие вялое. То есть практически небольшие плюсики по акциям как раз того самого нефтегазового сектора. Это уже по привычке. Акции Сбербанка с утра немножечко растут. В принципе, повода и падать тоже особого нет, но, с другой стороны, рынок будет ориентироваться, наверное, на какие-то более приземленные факторы. Эти факторы связаны как раз с геополитическими историями. Просвета пока по урегулированию конфликта на Украине нет, особенно по поводу какого-то перемирия. Взаимный обмен дроновыми атаками продолжается, так что здесь рынок ничего хорошего пока не получил. Рынок внутреннего долга в этом плане, естественно, попрочнее смотрится. Ну, во-первых, часть свободной рублевой ликвидности суда перемещается. Конечно, уже не такие хорошие доходности, как это было в прошлом году с точки зрения наращивания стоимости ОФЗ и получения ценовой прибыли. Но, с другой стороны, ожидания по снижению ставки все-таки есть. На какую-то величину, там, может быть, на 25 сотых, может быть, на 0,5%. ЦБ, судя по всему, на ближайшем заседании ставку понизит. Что касается валютного рынка, ну, пока вот в целом пробил юань к рублю локально уровень технической поддержки 10.75, он был, обновили новый минимум с прошлого года. Ну, на фьючерсном рынке, естественно, идет ликвидация позиций против рубля, но с точки зрения, скажем так, ускоренной динамики укрепления российской валюты, к тому же юаня на биржевом рынке, это пока укрепление идет достаточно плавно, то есть так называемый long squeeze, если он и есть, поглощается, может быть, какой-то встречной покупкой. Ну, опять же, сегодня в полдень, да, когда будет активность на межбанковском рынке, можно будет понять, пойдет юань к рублю на движение. Ну, там следующее движение куда-то к уровню 10-15, если я не ошибаюсь. По паре доллар-рубль здесь сам американский доллар пока укрепляется на глобальном рынке форекс ко всем валютам, в том числе к юаню, поэтому тормозит доллар, чтобы снижаться против рубля, потому что сам рубль снижается плавно. На глобальном рынке с утра нервозность, завтра какое-то там какое-то мероприятие у Трампа, то ли Совет по нацбезопасности собирается, то ли какой-то военный кабинет, вот тут пишут. Соответственно, рынок все-таки пока ждет каких-то неприятностей с точки зрения иранского вопроса. Вдруг они ударят опять и прочее, поэтому напряженность есть, цены на нефть продолжают свой рост, Brent опять выше 111, ну и фондовые рынки пока в не очень таком устойчивом состоянии, коррекция с утра, ну и добавляется фактор негативные волнения на мировом рынке долга. Взлетают доходности, как говорится, вплоть до британских морей, да, там доходности по британским бумагам уже обновляют рекорды с 98 года, по японским бумагам максимум тоже лет за 20, за 30, по американской пока поскромнее, обновляем максимум с начала 25 года.
2: Спасибо, через час продолжим.
1: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама.
16: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
17: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
18: Проштрафились.
19: В 2014 году американское министерство юстиции и агентство охраны окружающей среды обвинили одну из крупнейших нефтегазовых компаний США Anadarko Petroleum в масштабном загрязнении природы. Речь шла об одном из подразделений компании Kerr-McGee. Она была основана в Оклахоме в 1929 году и ни разу за эти годы не озаботилась последствиями своей деятельности. Компания сбрасывала ракетное топливо в озеро Мид в Неваде, добывала уран на землях индейцев на западе страны, проводила незаконные захоронения канцерогенного криазота. Anadarko Petroleum пришлось заплатить гигантский штраф. Почти 4,5 миллиарда долларов пойдут на очистные работы и еще около миллиарда на выплату компенсации пострадавшим.
18: Проштрафились. Истории самых крупных взысканий на Бизнес ФМ.
1: Между делом с Кирой Альтман.
20: Между делом говорим о трудностях, с которыми сталкиваются производители косметики. Героиня моего выпуска, Ирена Понарошку, предприниматель. Она делает свой косметический бренд. И вот с чем у нее возникают трудности.
21: Какие-то ингредиенты мы производим сами, какие-то мы завозим из Европы. Сейчас, например, в связи с санкциями мы не можем завести оксид цинка. И у нас остановилось, например, производство SPF. Мы уже полтора года не можем произвести крем с SPF, который у нас тоже был хитом, но мы не хотим менять формулу, не хотим идти на компромиссы, и поэтому продолжаем пытаться какими-то способами в кармане завести нужные нам ингредиенты.
20: И еще есть постоянные вопросы с самими баночками.
21: Мы еще такие дотошные в плане тары, и мы пытаемся ее сделать поэкологичнее. Вот, это все очень сложно, очень долго. Вообще, это очень грустная история. Вот нас слушают, я думаю, сейчас много бизнесменов, и вдруг они не знают, что в России нет ни одного производства шариков для шариковых дезодорантов. Ноль. Ни одного. В России очереди на производство огромные, то есть ты подаешь заявку и ждешь полгода, пока тебе это произведут. Качество сильно хуже, чем в Китае. Ты видишь швы, у тебя там не сходится резьба, отличается оттенок крышки от банки неожиданно. И потом ты ждешь еще полгода, чтобы тебе переделали. А во-вторых, какие-то штуки не делают вообще.
20: Вот что значит перейти от знатока, что намазывать на себя, и превратиться в человека, который производит это самое намазывать, производит косметику.
21: Ну, мне это очень нравится. Я чувствую себя очень взрослой от этого.
20: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
1: Между делом на Бизнес ФМ.
22: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
0: В Москве 9:58, в студии Олеся Потапова. Временные ограничения введены в воздушном пространстве Домодедово. Аэропорт обслуживает рейсы по согласованию, сообщает Росавиация. Там отметили, что возможны корректировки в расписании, а статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло. Ранее сегодня мэр Сергей Собянин сообщил, что сбиты два беспилотника, летевшие на Москву. Залог внесли за бывшего главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в сумме 3 миллиона долларов. В полном объеме сообщил украинское издание «Громадзке». Антикоррупционная прокуратура Украины обвинила Ермака в легализации денежных средств при строительстве элитного жилья под Киевом. 14 мая он был арестован с возможностью внесения залога в вышеуказанном размере. Тогда Ермак заявил, что таких денег у него нет. Условия льготной ипотеки в новых регионах России в ближайший год не поменяются. Расширение категорий граждан не будет, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью РИА Новости. Он добавил, что запас прочности у застройщиков жилья в России практически исчерпан. Дальше нас уже давить нельзя. Дальше это уже риски для отрасли, указал он. Хуснуллин подчеркнул, что у строительной отрасли большой мультипликативный эффект. Если перестают работать строители, перестают работать смежные отрасли, металлурги, производители стройматериалов и в целом снижаются доходы в региональные бюджеты. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 10 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. 50 украинских дронов было сбито над российскими регионами со вчерашнего вечера до 7 утра. Это сообщили в Минобороны. Днем ранее ПВО сбили более 1000 беспилотников. И одной из главных целей была Москва. Утилизбор по цене автомобиля. Жительница Казани приобрела подержанную иномарку из Китая и переоформила ее на мать, которая помогла с деньгами на покупку авто. А это стало ошибкой. Женщине вскоре пришло гигантское доначисление по утилизбору, а спорить его, как говорят юристы, она не сможет. Нацелился на Кубу. О возможной скорой военной операции пишет американская пресса. Даже упоминается возможная мишень 94-летний Рауль Кастро, в отношении которого заводится уголовное дело в США. Будет ли интервенция против Кубы? Об этом сегодня в эфире Бизнес ФМ политолог Малик Дудаков в ближайшем нашем эфире. Ночь прошла относительно спокойно. Минобороны сообщила об уничтожении 50 беспилотников за ночь над российскими регионами. Главы Ростовской и Тульской областей сообщали о налетах БПЛА, но происшествия на земле они не вызвали. Такая ситуация контрастирует с выходными, когда за сутки средства ПВО сбили более 1000 беспилотников, 8 авиабомб и ракету «Фламинго». Одной из главных целей для украинских БПЛА стала Москва. В Подмосковье 4 погибших, в том числе гражданин Индии, в Москве 18 раненых. В Химках беспилотник влетел в частный дом, погибла женщина, сообщил губернатор Московской области. Двое мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах. В Истре несколько дронов попали в один многоэтажный из 6 частных домов. Также атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах, заявил губернатор Подмосковья. В Москве повреждены 3 дома. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, сообщил мэр Сергей Собянин. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
5: Задача нанести, в принципе, удар по московской агломерации и вызвать обсуждение этого вопроса, определенный пиар-эффект. Я думаю, что это задача номер один, которая ставилась Киевом перед этими ударами. И здесь, я думаю, что они не выбирали какие-то объекты, цели, задачи, количество жертв возможных и так далее. Номер два – это зацепить объекты, которые могут так или иначе трактоваться как объекты двойного назначения, либо относящиеся к топливно-энергетическому комплексу.
23: Если посмотреть на
4: количество запущенных дронов. Можно ли предположить, что этот запас копился и мог быть использован 9 мая?
5: Безусловно. 9 мая Украина не нанесла никаких ударов, а запас дронов 100% 9 мая создавался. Вполне может быть, что мы сейчас видим, к сожалению, еще не весь запас этих дронов, какую-то его часть. Вполне логично предположить, что Киев не стал за одни сутки тратить весь запас дронов. Они смотрят, анализируют, смотрят, где им удалось прорваться, где не удалось прорваться. К сожалению, такого рода атаки могут повториться, и, безусловно, силам ПВО надо к этому готовиться.
3: Дмитрий Корнев, IT-эксперт. С учетом того, сколько дронов Киев направил на Москву и область, работу ПВО в столичном регионе можно назвать практически идеальной, говорит научный сотрудник ИММО РАН, военный эксперт Илья Крамник.
6: С учетом того, что противник применил в атаке одновременно очень большое количество дронов, там только за эту ночь было сбито около 600 дронов, то можно сказать, что ПВО сработало весьма эффективно, поскольку случаев попадания относительно немного. При этом мы должны понимать, что абсолютно ПВО в принципе не бывает. На достаточно больших числах неизбежно будет какое-то количество средств пропущено. Тут можно сравнить, просто понимаете, мы имеем сейчас летящий в принципе ряд такой для сравнения в виде стран Персидского залива и Израиля. И отмечу, что при существенно менее интенсивных атаках по количеству примененных аппаратов Иран добивался там более серьезных результатов. В данном случае мы можем говорить о том, что российское ПВО против более массированного удара показало себя лучше, чем западное, в первую очередь американское, там на американской технологии в основном она основана, против удара менее массированного с иранской стороны.
3: Илья Крамник, военный эксперт. В Истринском округе из-за атаки БПЛА была повреждена контактная сеть на ЖД-перегоне у станции Устиновка. Спустя час движение электропоездов восстановили. В Химках на день закрыли ТЦ «Мега». Представители торгового центра объяснили это техническими причинами. В Зеленограде на день закрыли торговый центр «Зеленопарка» лимана «Про», сообщила охрана торгового комплекса. Временно перекрывался участок ЦКАД от Ленинградского до Пятницкого шоссе для проезда спецтехники и работы оперативных служб. Обломки БПЛА упали на территории аэропорта Шереметьево. Российский МИД назвал атаку дронов на столичный регион массовым терактом Украины и заявил, что объекты нападения были исключительно мирные. Люди, многоквартирные и частные дома, и что за финансированием действий Украины стоят страны ЕС. $1,200,000 доплата за машину стоимостью в 1,400,000. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась наша слушательница, которая попала в очень неприятную ситуацию из-за того, что не разобралась в правилах ввоза автомобиля в страну. Поскольку в эти тонкости вникают далеко не все наши граждане, мы решили рассказать ее историю с, очевидно, печальным финалом. Иван Медведев подробнее.
8: В октябре 2024 года жительница Уфы по имени Гузель купила подержанный автомобиль ФАВ с доставкой из Китая. Машина прошла растаможку в Хабаровске, женщина оформила автомобиль на себя и начала им пользоваться. Через 8 месяцев по просьбе матери Гузель оформила на нее дарственную на это авто. Родители помогали с деньгами при покупке, и мама захотела, чтобы автомобиль был записан на нее. В ГАИ никаких вопросов не было. Собственник сменился, но ездить на автомобиле продолжила сама Гузель. Однако сам факт переоформления привел к тому, что таможня пересчитала утильсбор на этот автомобиль с льготного на коммерческий. И теперь требуют от нашей слушательницы доплатить 1,200,000 рублей. При том, что машина изначально стоила 1,400,000. Суд Гузель уже проиграла.
23: Я наняла в Хабаровске адвоката, но он ничего не смог сделать. Был суд, и судья была на стороне таможни и сказала, все, придется выплачивать. Я просто сейчас останусь без машины, на которую копила всю жизнь. Хотела подешевле купить в Китае, потому что там дешевле машины, а получилось как всегда.
8: Гузель предложили обжаловать решение суда, но юристы, опрошенные Бизнес-ФМ, с сочувствием к нашей слушательнице, говорят, что шансов у нее нет. Главное условие для ввоза машины с льготным утильсбором – не менять собственника в течение года. И неважно, продажа это, дарение или что-то еще. Такую машину без перерасчета утильсбора нельзя даже заложить в банк, говорит автоюрист Сергей Радько.
24: Если на автомобиль уплачен льготный утильсбор, то для того, чтобы этот утильсбор не пересчитывали на коммерческий, машину никаким способом нельзя отчуждать в течение 12 месяцев со дня оформления таможенного приходного ордера ТПО. Если эти сроки истекли, то можно отчуждать. Если машину передать на основании любого договора раньше этого срока, то тогда утильсбор подлежит пересчету в сторону коммерческого.
0: Что касается способа, которым человек должен об этом узнать, в какой момент, откуда он должен получить эту информацию? Это таможня?
24: Информацию никто ему сообщать не должен. Предполагается, что каждый гражданин знает закон, то есть ведь никто же нам не сообщает об изменении правил дорожного движения. Мы обязаны их знать, соблюдать, независимо от того, сообщил нам кто-то или нет. Вот мы оформляем утильсбор, мы самостоятельно его рассчитываем, самостоятельно указываем, самостоятельно уплачиваем, и предполагается, что мы знаем положение постановления правительства, которым порядок и суммы расчета его утверждены.
8: Причем, по словам юриста, ситуацию нельзя ни оспорить, ни переиграть обратно, если мать попробует оформить дарственную на дочь. Не поможет. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: Светофоры против СИМ. Новые светофоры с встроенными видеокамерами, появившиеся в Москве, нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков, заявил столичный Дептранс. Ведомство опровергло версию, что эти устройства будут выявлять пешеходов-нарушителей и рассылать им штрафы. Однако эксперты заявили Бизнес ФМ, что новые устройства направлены не против пешеходов, а против самокатчиков. Эра тотальных ограничений для них не за горами. Светлана Чередникова продолжит.
7: Светофоры со встроенной видеоаналитикой нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков, заявили в Дептрансе Москвы. Ранее в телеграм-каналах появилось фото, закрытый чехлом светофор с символикой ЦУДД. При этом наверху виден большой объектив камеры. В июне будет заседание Госсовета по транспорту, где президент ясно обозначит, что нужно полностью контролировать ситуацию с СИМами из-за растущей статистики так называемых несмертельных ДТП, считают эксперты. По их словам, сейчас идет подготовка к переводу всех средств индивидуальной мобильности, в частности электросамокатов, с тротуаров на проезжую часть. Он будет осуществлен с 2027 года. Операторов доставки уже негласно просят привыкать к автодорогам, а также тестируют так называемые нейронные камеры, которые распознают номера самокатов и лица нарушителей. Все это рассказал Бизнес ФМ руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
9: Сейчас в режиме невизуально выходящим за информационное поле, не пугая общественность, тестируются вот так называемые камеры четвертого поколения, нейронные камеры, которые могут распознавать все. Если считывать количество нарушений за 25 год, то суммы, которые могли бы собрать, и я думаю, будут собирать после введения камеры видеофиксации и жесткого нарушения, будут сравни автомобильным в сезон. Это будут миллиарды рублей. А это в тестовом режиме, поэтому без выписывания штрафов, но все готовится к тому, что будет тотальная зачистка городского пространства для контроля средств индивидуальной мобильности. Все средства индивидуальной мобильности будут регистрироваться на портале госуслуг со сдачей определенных параметров. То есть как автомобильные права. С 27 года у нас СИМов на тротуаре не будет. Когда будет принят закон, начнется повальная установка этих камер. У нас каждый электросамокат будет протестирован и будет поставлена заглушка на ограничение скорости до 25 км максимум. И на частные то же самое. Если кто-то снял эту заглушку, разгоняется, это будет вплоть до уголовной ответственности.
7: Данную версию подтвердил Бизнес ФМ и эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. По его словам, параллельно для самокатчиков могут повысить штрафы.
10: Правительство уже давно анонсировало, что будут такие камеры. Центровая проблема сейчас в том, что все их действия наказываются по статье 12.29, где штраф всего 500 рублей. Поэтому камера это неотвратимость наказания создаст, но при этом большого страха у самокатчиков не вызовет. К слову сказать, в Петербурге еще полтора года назад демонстрировались модули видеоаналитики, когда видео с обычных городских камер прогоняется через нейросетевую программку, и она определяет, кто едет по двое на самокате, кто не спешивается на пешеходном переходе и кто превышает скорость передвижения на самокате. Поэтому технически это не является затруднением. Скажу по секрету, все готовимся к тому, что у нас в средствах индивидуальной мобильности появятся регистрационные знаки, которые будут позволять идентифицировать их техникой. Лет 5 тому назад слышал, что одна из наших компаний-производителей средств фото-видеофиксации готова была уже размещать такие комплексы на дорогах. Поэтому скорее да, чем нет.
11: Есть все технологии для того, чтобы внедрить такие...
10: Да, технически все уже давно готово.
7: Между тем, в КНР повсеместные камеры отслеживают практически все, что происходит на улицах. Например, в Шэньчжэне первая дорожная камера, которая штрафует в том числе и пешеходов-нарушителей, перебегающих дорогу на красный, появилась в 2018-м. Данный штраф потом влияет на кредитный рейтинг, который есть у каждого гражданина Китая. Светлана Чередникова, Наталья Воробьева, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
11: Реклама.
12: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
11: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Gravy Train. Дословного перевода с английского у этого выражения нет. Но именно так в Америке в 20-е годы прошлого столетия стали называть выгодное предприятие, простой и быстрый способ заработать, ничем при этом не рискуя. Согласно некоторым источникам, сленговое слово «gravy» вошло в обиход еще на рубеже 19-20 веков и означало «легкие деньги». А вот о происхождении словосочетания «gravy train» известно немного. Однако выражение прочно закрепилось в английском языке и используется по сей день. Срочные переводы на Бизнес ФМ.
11: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес ФМ Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
13: Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости. Коротко.
14: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Нижегородский аэропорт временно закрыт для отправления и приема самолетов. Введенные ограничения распространяются на прием и выпуск воздушных судов. Принятые меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов. Сотрудники аэропорта и представители авиакомпании продолжают обслуживание и поддержку пассажиров. Для пассажиров с детьми доступны комнаты матери и ребенка. Также в залах ожидания стоят кулеры с водой. Медпункт работает круглосуточно. В зале для желающих обустроены зарядные стойки и точка доступа бесплатного Wi-Fi. В Нижнем Новгороде завершены основные работы по реконструкции трамвайных путей на перекрестке улиц Ванеева и Надежды Сусловой. Для автомобильного движения открыты все полосы, сообщает Центр развития транспортных систем. При этом повороты налево на улице Ванеева и Сусловой пока остаются закрытыми. Их планируют открыть в ближайшее время. Глава правительства России Михаил Мишустин примет участие в 11-й конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Главное пленарное заседание с участием Мишустина будет посвящено теме «Сделано в России. Цифровая трансформация промышленности». Напомню, 11-я конференция ЦИПР пройдет в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая. Мероприятие для лиц старше 16 лет. Продажа бензина АЕ-92 в России стала убыточной для автозаправок. По оценке аналитиков, сейчас при продаже 1 литра такого бензина заправки теряют около 84 копеек. При этом литр АЕ-95 приносит небольшую прибыль – около 47 копеек. Наиболее выгодным для АЗС остается дизельное топливо. Сильнее всего на ситуацию давит высокая закупочная цена топлива в мелком опте, отмечают эксперты. При этом АЕ-92 остается одним из самых востребованных видов бензина в стране. По данным исследования, с января по май АЕ-92 в мелком опте подорожал почти на 9%. Аналитики считают, что до конца года розничные цены на бензин могут вырасти примерно на 1,5 рубля за литр. В Нижегородской области планируют открыть Дом Бразилии. Регион посетила делегация делового совета «Бразилия-Россия». Ключевой темой визита стало расширение двустороннего сотрудничества в торговой, экономической, промышленной, культурной и спортивной сферах. В рамках деловой программы бразильской стране представили промышленный, производственный и экспортный потенциал нижегородских предприятий. Речь шла о возможностях сотрудничества в сферах образовательных технологий, промышленного оборудования и строительных материалов, а также о перспективах локализации производств и создания совместных предприятий в Латинской Латинской Америке. По словам зампреда правительства области Дмитрия Старостина, Бразилия заинтересована в химической промышленности региона. В Нижегородской области есть предприятие, обладающее большим потенциалом для выхода на этот рынок. Дом Бразилии способствовал бы продвижению интересов как бразильских компаний в регионе, так и интересов России и Нижегородской области в Бразилии. Большинство российских выпускников рассчитывают получить от родителей крупное денежное вознаграждение после окончания школы и сдачи ЕГЭ, пишут СМИ со ссылкой на исследование. В опросе приняли участие более 3000 россиян старше 18 лет из разных регионов страны. Более половины родителей считают материальное поощрение выпускников оправданным. Треть готова подарить детям свыше 100 тысяч рублей, еще 20% от 50 до 100 тысяч. При этом чаще всего респонденты называли сумму от 10 до 50 тысяч рублей. По данным исследования, около половины родители признались, что дети заранее намекают на желаемый подарок. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Погода.
15: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается преимущественно ясное небо и плюс 29 градусов. Вечером чуть прохладнее, плюс 26, ночью малооблачно и 18 градусов со знаком плюс.
2: Валюта.
15: На 18 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 73 копейки. Держитесь курса.
22: Компании и корпорации.
14: Нижегородские предприятия смогут на льготных условиях представить свою продукцию на международной выставке «Росмолт-2026», которая пройдет с 16 по 19 июня в Москве. Содействие окажет региональный центр поддержки экспорта, который оплатит аренду выставочных площадей и оборудования для коллективного стенда, застройку и сопровождение стенда, включая необходимую мебель и оборудование, а также регистрационные сборы за представителей субъектов малого и среднего предпринимательства. Транспортные расходы до Москвы и проживание участники оплачивают самостоятельно. «Росмолт» — это специализированная выставка, форма образования технологической оснастки. Темами форума в этом году станут дизайн, проектирование изделий, формы, пресс-формы, штампы, металлообрабатывающее оборудование, инструмент, лазерное оборудование, ремонт и сервисное обслуживание. Участие в выставке позволит нижегородским производителям продемонстрировать свою продукцию, а также установить и укрепить бизнес-контакты, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Прием заявок на участие открыт до 29 мая. Мероприятие запрещено для детей. Wildberries теперь не только маркетплейс. По данным ТАСС, в Турции открылись первые 4 отеля VB Travel. Это совместный проект с туроператором Fun & Sun. Туристы приехали из Москвы, Петербурга, Сочи, Самары, Тольятти, Уфы, Сургута, Екатеринбурга. Гостей принимают 2 отеля рядом с Кемером, один недалеко от Сида, еще один в районе Аланьи. Все отели 4-звездочные, работают под концепцией «Все включено». Судостроительная корпорация «Акбарс», управляющая компанией «Группа ГАЗ» и компания ГТИ подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Стороны объединяют инженерную школу машиностроения, опыт судостроения и передовые инжиниринговые решения. Общая цель – обеспечение технологического суверенитета России в области сложных морских и речных систем и создание продукта, конкурентоспособного как на внутреннем, так и на международном рынках. По словам экспертов, подписанное соглашение является важным шагом в развитии отечественного судостроения и промышленной кооперации, объединяя компетенции трех мощных игроков. Это стратегический альянс, нацеленный на создание высокотехнологичного гражданского флота нового поколения. В центре внимания вопросы проектирования и строительства современных газовозов, создание уникальных для нашего рынка плавучих энергоблоков и электростанции на СПГ, а также разработка комплексных систем топливоснабжения и хранения. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
22: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
16: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
22: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Через век. Главные капиталы России. Николай Александрович Второв. Состояние более 100 миллионов рублей. Самый богатый человек дореволюционной России –
17: Про его деловую хватку ходили легенды. А первой сделкой была авантюра по продаже купцу Варфоломееву прав на несуществующую дорогу Томск-Новосибирск за 135 тысяч рублей. Дело было в 1856 году. Юному мошеннику на тот момент было 15 лет. В наказание отец, иркутский купец первой гильдии Александр Федорович Второв, решил проучить сына и сослал его в Томск развивать бизнес. К концу 19 века товарищество на паях А.Ф. Второв вело торговлю текстилем, чаем, занималось поставкой в казну материалов, необходимых для производства пороха, и владело городской недвижимостью в 11 городах Сибири и Урала. В 97 году Николай Александрович перебрался в Москву. Больше всего он интересовался добычей золота и нефти. С начала нового века он начал свой путь золотопромышленника, выкупив паи в Николо-Сергиевской золотопромышленной компании и Нининском золотопромышленном товариществе «Артемьев и Ко». В 1907 году он стал коммерческим директором Серпуховской мануфактуры, одной из крупнейших в стране, состоявшей из 4 ткацких фабрик и множества разнородных заводов, среди которых были кирпичный и литейный. В 1911 умер Второв отец, и большую часть его состояния получил Николай. Это около 150 розничных магазинов, паи во многих крупных мануфактурах, текстильные и химические предприятия, а также различные трактиры и гостиницы. В 1912 году Николай Александрович начал свой первый крупный самостоятельный проект – строительство комплекса зданий «Деловой двор» в Москве.

Российское акционерное общество химической промышленности «Русскокраска». В 1916 году Второв приобрел «Юнкерсбанк» с капиталом в 30 миллионов рублей и переименовал его в «Московский промышленный банк». С помощью этого учреждения приобретались металлургические, цементные и химические заводы, а также развивались предприятия, направленные на военное снабжение. Ко времени прихода к власти большевиков Николай Второв владел крупнейшей в России бизнес-империей. Вместе с Рябушинским он создал автомобильное московское общество, после революции преобразованное в ЗИЛ. Фронт требовал колоссальные объемы стали, и Второв в короткие сроки сумел наладить производство на основанном им заводе «Электросталь». Своей империей он управлял из особняка в Москве в Спасо-Песковском переулке. Сегодня этот дом арендуется правительством США как резиденция посла Соединенных Штатов в России и известен в народе как «Спасо-хаус». Советская власть предприятия Второва не трогала из-за их стратегической ценности. В мае 1918 года 52-летний промышленник был убит в своем рабочем кабинете. По Москве ходили слухи, что его застрелил агент большевиков, хотя тем вряд ли в тот момент была нужна смерть Николая Александровича. По другой версии, убийца, красноармеец и студент из Сибири по фамилии Гудков, был незаконным сыном Второва, родом из Томска. Как сообщали газеты, Гудков просил у Второва денег на продолжение учебы. Тот обещал, что поможет не только закончить среднее, но и получить высшее образование. Однако студент потребовал просто дать ему 20 тысяч здесь и сейчас. Получив отказ, он достал револьвер. Второв бросился на него, пытаясь обезоружить, но тот успел смертельно его ранить. Обливаясь кровью, Николай Александрович дошел до прихожей и сказал попавшейся на глаза служащей: «Дуняша, не ходи туда, там стреляют». Это были его последние слова. Убийцу заперли в кабинете. Поняв, что ему не скрыться, Гудков выстрелил себе в висок. Промышленника провожала вся Москва. Вероятно, в первый и последний раз при советской власти в одной колонне шли рабочие, оставшиеся представители буржуазии и красные комиссары. Похоронная процессия растянулась более чем на версту. Одни венки заняли 9 колесниц, а рабочие несли венок с надписью «Великому организатору промышленности». Предприятие Второго национализировали уже после его смерти в 1918-19 годах. Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Курс истории. Или история курса. В Индии денежное обращение появилось одним из первых в мире, уже в 5 веке до нашей эры. В 1947 Индия получила полную независимость от Великобритании и через год выпустила свою собственную валюту. Она вошла в стерлинговую зону и стоила 18 пенсов за одну рупию. Курс к доллару составлял 3,3 рупии. Только в 1993 году правительство Индии отказалось от фиксированного курса национальной валюты. Инфляция, кризисы и войны последующих лет ослабили рупию. К началу нового тысячелетия за доллар платили уже более 45 рупий. А сегодня курс колеблется вокруг отметки 66. Курс истории или история курса на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10:28, в студии Олеся Потапова. ФСБ сообщила о задержании 37 россиян в марте этого года за поджоги по заданиям спецслужб Украины. Речь идет о диверсиях на объектах связи, транспортной, топливной, энергетической инфраструктуры и кредитно-финансовой системы, а также государственного и частного имущества, отмечают в ведомстве. По данным спецслужбы, значительная часть задержанных общалась в группах знакомств в мессенджере. Они пересылали девушкам координаты мест на нахождение школ, торговых центров и своих адресов проживания. Российская система ПВО уничтожила 2 беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. С сегодняшнего дня вырос штраф для безбилетных пассажиров в Подмосковье. Сумма штрафа увеличилась до 5000 рублей. Аналогичный штраф заплатят пассажиры, незаконно использующие документы льготников для бесплатного проезда. Закон о поправках в административный кодекс подписал ранее губернатор Андрей Воробьев. Штраф за безбилетный проезд до сих пор составлял 2000

0: рублей, за неправомерное использование документов для проезда 4000. Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики принял решение о допуске российских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном, сообщается на сайте Федерации гимнастики России. Заседание исполкома прошло 17 мая в Египте. Решение распространяется на 5 видов: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина одиннадцатого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Компенсации за нанесенный ущерб не будет, и разморозки финансовых активов тоже. Белый дом отверг требования Ирана и выдвинул свои условия. А Трамп разместил в соцсетях картинку с грозной подписью «Затишье перед бурей». Что дальше? Об этом сегодня в нашем эфире Георгий Бофт. Неофициальный сервис или друг в Германии. Как сделать дубликат сломанного или утерянного ключа от немецкого автомобиля в условиях санкций? В нашем эфире история москвички, которая осталась с Мерседес без ключей, вызвала отклик у других наших слушателей. И они поделились лайфхаками. Оливковое масло в российской рознице за год подешевело на 14% и достигло ценника примерно в 1500 рублей за литр. Эксперты объясняют тенденцию восстановлением производства у зарубежных производителей. А подробности в эфире «Бизнес ФМ».
3: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-Агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
2: США выдвинули Тегерану 5 условий для возобновления переговоров. Это данные иранского агентства «Фарс». В частности, речь об отказе от выплаты компенсации, вывозе из Ирана 400 килограмм обогащенного урана, отказе от разморозки даже четверти иранских активов и сохранении работы только одного комплекса ядерных объектов Ирана. Ранее Тегеран выдвинул свои 5 условий для возобновления переговоров. Среди них окончание войны на всех фронтах, в том числе в Ливане, снятие санкций, разморозка иранских средств, компенсацию ущерба от боевых действий и признание права Ирана на суверенитет над Армузским проливом. По оценкам разведки НАТО, Тегеран по-прежнему располагает не менее 60% до военного ракетного потенциала и способен наносить удары по союзникам США на Ближнем Востоке, пишет Independent. Эти данные ставят под сомнение заявление президента Трампа и главы Пентагона Хексета, что иранская армия разгромлена. Между тем, Трамп, вернувшийся из Китая, снова угрожает возобновить удары по Ирану. Что дальше, комментирует политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала Бофт знает.
4: Хрупкое перемирие, установившееся 8 апреля уже прервалось обменами ударов, а теперь может и вовсе сорваться. Объявленная Трампом операция «Свобода», предусматривающая конвоирование торговых судов через Армуз, уже провалилась, толком не успев заработать. На этом фоне, с одной стороны, вице-президент США Венс, который вообще хотел, чтобы это все не начиналось, заявил о продолжающемся прогрессе на переговорах. С другой, пресса мутирует слухи о том, что Израиль и США интенсивно готовятся к новым ударам по Ирану, которые могут начаться на днях. 16 мая Трамп вновь предупредил Тегеран, что у того будет очень плохое время, если сделка не состоится, добавив, что Иран хочет договориться. Ядерный вопрос остается главным камнем преткновения. Иран настаивает, право на обогащение урана – суверенное право, никаких договоров не нарушает. К тому же Тегеран готов обсуждать ядерную программу лишь после официального завершения войны и снятия санкций, да еще и под гарантией Совбеза ООН. Вашингтон, в свою очередь, начав с требования нулевого обогащения, несколько отступил отступил от изначальных позиций, но по-прежнему настаивает на включении ядерного вопроса в любое рамочное соглашение. Ормузский пролив – второй узер. Иран претендует на собственный протокол контроля за прохождением судов. Суннитские монархии залива, успевшие пострадать от иранских ударов, добиваются безусловного восстановления свободы судоходства. США стоят на том, что блокада иранских портов продолжится до достижения окончательного соглашения. Еще один пункт расхождения Ливана, так называемая ось сопротивления, представленная иранскими прокси в регионе, начиная от Хамаса и кончая Хезболлой. Иран настаивает на включении Ливанского фронта в общее урегулирование. США и Израиль отказались, но заключили 16 апреля отдельное перемирие в Ливане, которое нарушается. Операции Цахал против Хезболлы в секторе Газа тоже продолжаются, что Тегеран также расценивает как нарушение духа перемирия. Оценки сохранности военного потенциала Тегерана сильно расходятся. Трамп уверяет, что у Ирана в военном смысле ничего не осталось. Однако это не так. По американским же военным оценкам, которые выдает Нью-Йорк Таймс, иранские запасы ракет составляют примерно 70% от довоенного уровня. Также Тегеран сохранил доступ к 30 из 33 ракетных позиций вдоль Ормузского пролива. Наибольших успехов американо-израильская коалиция достигла в ликвидации руководства Ирана, КСИР и армии. Однако это парадоксальным образом привело лишь к усилению влияния корпуса стражи исламской революции, настроенного непримиримо. Некоторые наблюдатели при этом фиксируют признаки раскола между регулярной армией и КСИР, что делает иранскую военную машину менее предсказуемой, но не менее опасной. Также флот КСИР сохраняет значительный потенциал для асимметричных атак посредством малых ракетных катеров, мин, береговых ракет и дронов. По поводу сохранности ядерной программы, по которой Израиль и США наносили удары еще в июне прошлого года, вообще толком ничего не известно. По американским оценкам, Иран располагал на тот момент примерно 440 килограммами урана, обогащенного до 60%. Для ядерного оружия нужно 90, но путь к ним ближе, чем от 0 до 60. Хотя Трамп демонстрирует теперь готовность к новым ударам, судя по всему, это не более чем переговорный инструмент. Стоимость конфликта для США уже составляет до 30 миллиардов долларов только в операционных расходах, без учета ущерба американским базам. Конгресс 9 раз отклонял попытки Белого дома получить дополнительные военные полномочия. Израиль склонен к более жесткой позиции. Премьер Нетаньяху продолжает операции в Ливане даже вопреки американскому давлению, а израильские официальные лица выступают за военное давление на Тегеран. При этом на все стороны, а также на мировую экономику давит блокировка Ормуза, через который до войны проходила пятая часть мировой торговли нефтью, нефтепродуктами и СПГ, а также большая часть торговли удобрениями и ряда других товаров. Каждый день блокировки обходится странам залива и мировой экономике в многомиллионные убытки. Иран тоже их несет, но его терпимость к потерям относительно выше. Экономика страны, несмотря на все санкции, отнюдь не в руинах и может выдержать минимум еще несколько месяцев, особенно в условиях диктатуры КСИР. В последнее время Москва тоже нарастила дипломатическую активность. Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Эмиратов Мухаммедом бин Заедом, чуть ранее встретился с главой МИД Ирана Аракчи. Но пока США отвергают российское посредничество, в том числе вариант, при котором Россия приняла бы у себя иранский обогащенный уран. В ближайшие дни могут определить, в каком направлении двинется ситуация. Иранский ответ на последнее американское предложение официально не поступил. При этом сам формат обмена взаимно неприемлемыми предложениями себе уже явно исчерпал. Продолжать в том же духе нет смысла, если только та или иная сторона не моргнет первой.
2: Георгий Бовт, политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает». Друг в Германии или неофициальный сервис? Как сделать дубликат сломанного или утерянного ключа от немецкого автомобиля в условиях санкций? История москвички, которая осталась с «Мерседес» без ключей, вызвала отклик у других наших слушателей. И они стали делиться лайфхаками. Иван Медведев подробнее.
5: Ранее в нашем эфире москвичка Резида рассказала о том, что у ее «Мерседес-Бенц С-250» из строя вышел сначала один ключ, а потом с перебоями стал работать и второй. Официальные дилеры и импортеры не смогли заказать дубликат из Германии. Ключи для относительно свежих немцев делает только непосредственный производитель под конкретный ВИН. Но с Россией Mercedes уже 4 года не работает. И у людей, оказавшихся в такой ситуации, по сути, остается два выхода. Ехать в неподсанкционную страну или воспользоваться услугами неофициальных сервисов в России. О втором варианте сразу после выхода в эфир истории Резиды написали сразу несколько наших слушателей. Но один из них сообщил, что помощь можно найти в Германии.
6: В 22-м году я купил автомобиль Audi Q7 17-го года с пробегом. В комплекте там был только один ключ заводской. Проездил я где-то год с этим ключом и понял, что мне нужна сигнализация с автозапуском. И тоже начал изучать этот вопрос. Я вспомнил, что у меня есть знакомые в Германии, и эти люди дали мне контакт одного из знакомого, который занимается именно машинами в Германии. Связался с этим человеком, объяснил всю ситуацию. Он сказал, что попробует. Ну, дальше я ему выслал фотографии всех документов, права на собственность автомобиля, техпаспорт, ВИН-номер и так далее. Он говорил, что с этим было ему тоже немножко тяжеловато, смог сделать. И отправил мне он этот ключ.
5: Однако прошивку на ключ нашему слушателю делали все равно в России. Такие сервисы есть, но их единицы, говорит владелец сети автосервисов LandAuto Сергей Кузнецов.
7: Автомобили до 21 года. Еще с ними что-то можно сделать. Тех, у кого раньше были эти программы. Не официалы, еще раз повторюсь, а те специалисты, которые занимались данными вопросами. После 21 года программу практически достать невозможно. И поэтому начинаются огромные проблемы. Единицы остались, которые, в принципе, могут прописать ключ, сделать прошивку, сделать обновление в обход санкций. Специалисты достают эти доступы, но ценник возрастает там X2, X3.
5: Не все берутся. Из тех, кто берется, не у всех получается. Плюс мошенники. Но если повезет и все сработает, то в любом случае нужно готовиться к серьезным тратам. В зависимости от марки и модели немецкого автомобиля, в интернете указаны цены от 150 до 900 тысяч рублей за ключ. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Футболисты «Зенита» в 11-й раз выиграли чемпионат России. Теперь петербургский клуб – единоличный рекордсмен по числу побед в турнире. «Зенит» превзошел достижение московского «Спартака», который завоевывал золотые медали 10 раз. Все решилось в последнем туре. Подробности в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
8: Историческое событие для всего российского футбола. Петербург ликует. В 30-м решающем туре команда с берегов Невы победила на выезде Ростов со счетом 1-0, хотя достаточно было сыграть ничью. Еще до начала заключительных матчей сезона, которые по традиции проходили одновременно, было ясно, что шансов у Краснодара теперь немного. Команде Мурада Мусаева, конечно, обидно. Большую часть чемпионата она лидировала в таблице. Но поражение в предпоследнем туре от «Динамо» оставляло лишь математические шансы, поскольку в победу не мотивированного Ростова над «Зенитом» всерьез почти никто не верил. Чудо не произошло. В первом тайме Алексей Миронов, что называется, привез необязательный пенальти в ворота Ростова, заехав по лицу Педро, который был без мяча и опасности не представлял. Александр Соболев такой шанс не упустил. После перерыва с поля был удален Дмитрий Чистяков. «Зенит» в большинстве сохранил счет, ставший золотым – 1-0. Заместитель главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин назвал в разговоре с «Бизнес ФМ» чемпионство «Зенита» заслуженным.
9: «Я более чем уверен, что петербуржцы заслужили этот титул, заслужили работой главного тренера Сергея Симака, заслужили своей игрой, заслужили в конце концов тем, что они не поделили первое место, а набрали больше очков, чем Краснодар, обыграли его по сумме двух личных встреч, победа на выезде и ничья в гостях».
8: В параллельной реальности в это время горожане сделали все, что могли в домашней встрече с Оренбургом, а именно забили 3 безответных мяча. Отличились Кевин Ленини, Джон Кордо, ставший 17 голами лучшим бомбардиром чемпионата, и Эдуард Спирцян. Но в этом сезоне у горожан только серебро. 66 очков и отставание на 2 от «Зенита». Главный тренер Краснодара Мурад Мусаев в эфире Матч ТВ назвал свои чувства смешанными.
10: «Были очень близки к чемпионству и за 2 тура до конца не смогли добиться нужного результата, но, с другой стороны, я очень доволен всем сезоном. После чемпионского было сложно, чтобы у команды была та же злость, та же страсть».
8: ЦСКА в столичном дерби нанес поражение «Локомотиву» 3-1. Армейцы заняли по итогам чемпионата 5-е место. А красно-зеленые смогли сохранить 3-е, потому что «Спартак» в Махачкале шансом не воспользовался и не смог обыграть местное «Динамо». Всего лишь нулевая ничья. Красно-белые завершают сезон 4-ми. Бронза у «Локомотива». Дагестанский клуб отправляется в стыковые матчи и сыграет с «Уралом». То же самое предстоит сделать и «Акрону», который крупно уступил крыльям советов 1-4. Тольяттинский клуб встретится с «Ротором». Готовить «Акрон» к стыкам будет уже другой тренер. Заур Тедеев команду покидает. В первую лигу вылетают Пари НН, которому не помогла ничья на выезде с Рубином со счетом 2-2, и Сочи. Об этом было известно еще неделю назад. В Калининграде Балтика уступила московскому Динамо со счетом 1-2. По итогам чемпионата подопечные Андрея Талалаева заняли 6-е место, что можно считать успехом, несмотря на неудачную весну. Итак, чемпионат России официально закончен. Впереди финал Кубка России «Спартак-Краснодар». Он пройдет 24 мая в Лужниках. А новый сезон РПЛ стартует 18 июля матчем за Суперкубок. Ждать осталось совсем недолго. Григорий Гуреев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 21 мая, клуб Алексея Козлова. В этот вечер на сцене ансамбля Анны Гофман «Конвивенция» обратился к традициям разных культур и эпох. В основе программы синтез исторических музыкальных пластов и их современного прочтения. Музыканты создают атмосферное и многослойное звучание, в котором переплетаются стили, ритмы и интонации, формируя целое художественное пространство. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+. Музейные ценности. Самый известный на планете музей смерти находится на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе. В 1995 году его открыли Джейди Хелли и Кэти Шульц, чтобы, по их словам, сделать людей счастливыми от того, что они живы. Сначала экспозиция базировалась в Сан-Диего, в здании первого в городе похоронного бюро. Но домовладельцы такого количества счастья не выдержали, и музею пришлось переезжать. В экспозиции сотни фотографий, запечатлевших моменты реальной смерти, казни, автокатастрофы, даже несчастные случаи, попавшие на камеру. Отдельный зал посвящен творчеству известных маньяков и серийных убийц. Естественно, представлена коллекция гробов разных эпох. Есть даже аппарат для эвтаназии. А вот электрический стул музей купить так и не смог. Вход в заведение $15. Музейные ценности на Бизнес ФМ. Знай меру. Сажень или сажень – мера длины, изначально равная размаху рук, приблизительно 160 сантиметров. В Древней Греции была известна под названием оргия, а косая сажень – это уже расстояние от кончиков пальцев, вытянутой вверх руки, до пальцев противоположной ей ноги. В понятных единицах равна без малого 2.5 метрам. Знай меру на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
11: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
11: Роскосмос разместил первую рекламу на ракетах. Доходы госкорпорации от этого составили несколько сотен миллионов рублей, пишут ведомости. С начала этого года Роскосмос разместил 6 рекламных наклеек на космических ракетах. Среди них интеграции банка ПСБ, ресторанов «Кофемания», радиохолдинга «Русская медиагруппа» и Олимпийского комитета России. А также социальные рекламы к 65-летию полета первого человека в космос. Законодательные поправки, позволившие Роскосмосу размещать рекламу на ракетах, вступили в силу с 1 января. Судоходные гиганты «Хапаг-Лойд» и CMA CGM приостановили бронирование рейсов на Кубу, сославшись на указ Трампа от 1 мая. Как пишет Рейтер, это решение может поставить под угрозу до 60% объема морских перевозок на Кубу. Указ Трампа расширил санкции США против торговли с Кубой, включив в них любое иностранное лицо, работающее в энергетическом, оборонном, металлургическом и горнодобывающем секторах или в любом другом секторе кубинской экономики. Emirates оборудовала первый Airbus A380 спутниковым интернетом от Starlink. Авиакомпания обещает бесплатный Wi-Fi для пассажиров всех классов. Система Starlink Aviation обеспечивает скорость свыше 2 гигабайт в секунду. Это позволяет смотреть видео, играть онлайн и работать без задержек прямо в небе. Сейчас Starlink установлен на 33 самолетах Emirates, а в будущем компания намерена оснастить 232 лайнера, включая Boeing 777. Подключенные рейсы уже летают в Европу, Азию, Африку, Америку и на Ближний Восток. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: 10:48 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Смартфоны мешают повысить рождаемость. Издание Financial Times приводит статистику, согласно которой в большей части мира среднее число детей на одну женщину опустилось ниже 2. То есть того минимального показателя, который необходим для сохранения нынешней численности населения страны. В 66 из 195 государств он приблизился к критическому уровню. Один ребенок на женщину. Хотя в развитых странах рождаемость падает давно. Последнее десятилетие по темпам бьет рекорды. Ученые университета Цинциннати выяснили, что в США, Англии и Уэльсе рождаемость резко падала там, где появлялся высокоскоростной мобильный интернет. Виртуальный мир отвлекал молодежь от реальных встреч отношений, а стандарты соцсетей способствуют завышенным ожиданиям от потенциального партнера в офлайн-пространстве. Комментирует профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.
12: Это может быть одним из факторов. Вообще факторов, вызывающих снижение рождаемости, очень много. Снижение рождаемости началось давно, очень задолго до появления сетей и смартфонов. И я не думаю, что эта причина является главной. Это может обострить ситуацию, что действительно есть люди, которые уходят из реального мира в виртуальный. Они создают семью, и это влияет всюду, где сети охватывают значительную часть населения, особенно в репродуктивных возрастах и прежде всего молодежь. Кроме того, через сети очень многие люди знакомятся. И вот благодаря этим сетям у них появляется иллюзия неограниченного выбора. Мужчина, который ищет жену себя на 20 лет моложе и при этом не является ни богатым, ни знаменитым, ни занимает какую-то важную должность, ему могут отказывать раз, два, три, четыре, а он убежден, что в конце концов он себе молоденькую найдет. Ну, так же это касается девушек, которые ищут себе богатых мужей. Ты не понимаешь, что богатых в принципе мало, что на всех их точно не хватит, и потом они почему-то уже женаты, как правило. Причина снижение рождаемости куда более серьезное, чем появление каких-то технических средств. К сожалению, все больше становится эгоистичных людей. Вот это показывают данные наших социологических опросов. Причина этого массового эгоизма многообразна весьма. Могу только сказать, что сети социальные, это, конечно, определенную роль играет, потому что человек, который вообще погружается в этот виртуальный мир, он в принципе сосредотачивается на себе. А это, извините, от эгоизма совсем недалеко.
2: Александр Синельников, профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ. Российские эксперты, комментируя снижение рождаемости в России, назвали среди причин демографический провал 90-х годов, сложности в приобретении жилья, отсутствие уверенности в постоянном доходе и тренд на первые роды в 35+.
1: Капитал с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, приветствую.
13: Добрый день.
2: Куда будем смотреть, с чего начинать? С российского рынка?
13: Да, с российского рынка. Но у нас мало что изменилось. По-прежнему так плавненько индекс Мосбиржи идет вниз, все ближе прижимаясь к отметке в 2600. Активность даже в секторе нефтегазовых компаний невысокая. Кстати, уже в минус все вышли с утра. Вот была попытка на растущих нефтяных ценах поднять нефтегазовые бумаги. Но сейчас все ушло в минус. Газпром, Новатэк, Роснефть, другие бумаги, все идет вниз. Акции Сбербанка, кстати, тоже пошли снижаться. Ну, так выделить особо нечего, если брать там карту рынка. Сегодня под давлением сектор драгоценных металлов, акции полюзолота почти 3% теряют. Ну, может быть, это реакция на провал, то фактически аукцион по продаже активов ЮГК, и вот акции компании 7% теряют. Долговой рынок по-прежнему смотрится стабильно. Здесь все-таки видны позывы инвесторов поверить в неизбежность, хотя и плавно, но все-таки снижение ставок в течение всего года, поэтому покупка какая-то идет, и с учетом отсутствия альтернатив, естественно, свободная рублевая ликвидность, которая периодически появляется у нас в системе, паркуются в основном долговые бумаги. Ну, рубль здесь пока ничего не изменилось. После того, как по уровень технической поддержки, здесь 75 был пройден по паре юань, рубль плавно идет вниз, пока без такой активной фазы укрепления рубля, но спекулянты, я смотрю, на фьючерсном рынке продолжают ликвидировать свои позиции, и в этом плане Но хорошо уже то, что рубль укрепляется, но пока без резких движений. Юань, доллар к рублю, кстати, приближается ближе к отметке 72. Здесь пока ничего не меняется, пока Минфин только в июне, наверное, увеличит объем скупки валюты. Естественно, спекулянты на это рассчитывают. Но до июня, до новых параметров еще, так сколько, недели 2-3. Но не все, как говорится, доживут с точки зрения спекулятивных позиций. Поэтому здесь будем считать, что пока на российском валютном рынке такая фаза стабильности сохраняется. Глобальные рынки чуть-чуть отошли от утреннего такого нервного движения. Там был в моменте сильный провал и по азиатским фондовым индексам, и по твердым активам. Золото, серебро, промышленные металлы. Все шло вниз. Здесь испугались сообщения американской прессы о том, что завтра собирается военный кабинет Трампа, так называемый. Ну и, дескать, примут решение еще раз побомбить Иран. Отсюда и скачок цен на нефть. Брент, правда, опять ушел ниже 111, но напряженность есть, потому что это перемирие Иран-США, оно хрупкое, и кто знает, будет ли оно нарушено или нет. Чем дольше состояние подвешенное, тем больше рынок нервничает. Доллар американский тоже продолжает укрепляться, так что в этом плане пока ничего не изменилось.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+. Мануфактурный часовой механизм, созданный для невесомости. Два часовых пояса на одном 24-часовом циферблате. Солнечный компас. Для тех, кто не перестал стремиться в космос. Премиальные часы «Ракета Байконур». Ваш космос на запястье. Ракета.ком. О, Амфибия, Москва, улица Большая Дмитровка, дом 12-1, строение 3, офис 14. УКРН 114-774-671-5478. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 21 мая в кинотеатре «5 звезд» на Смоленской. Специальные показы нового фильма Гая Ричи «Грязные деньги». В центре сюжета отряд элитных агентов, собранный для выполнения особой миссии. Изъять незаконно присвоенные миллиарды у влиятельного магната. Главные роли исполнили Джейк Джилленхол и Генри Кавилл. Подробнее на сайте кинотеатра «5 звезд» на Смоленской. 18+. Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Москва 87,5. Казань 93,5. Другим наука. Сергеем Корзуном.
14: Теория шести рукопожатий стала известной после эксперимента американского социального психолога Стэнли Милгрэма в 1967 году. Целью его был поиск количества связей, необходимых для передачи информации по почте совершенно незнакомому человеку через цепочку знакомых. Среднее значение звеньев цепочки оказалось близким к шести. При этом из почти 300 отправлений около 80% не дошли до конечного адресата и не учитывались в результатах. Подобные эксперименты, проведенные уже в интернет-эпоху, показали примерно те же 6 шагов и ту же проблему. Более 98% электронных цепочек обрывались, не достигнув цели. 6 рукопожатий так и остаются чем-то вроде околонаучного мифа. В науке же для этого феномена используют название «малый мир», а связанная с ним теория помогает моделировать распространение мемов, слухов, эпидемий, инноваций, научных идей и многого другого. В 1998 году Уотс и Строгатс из Корнельского университета показали, что социальные сети сильно кластеризованы, но есть короткие пути между группами. Например, на большой вечеринке или в чатах люди общаются по принципу коллеги с коллегами, родственники с родственниками, школьные друзья между собой. Но есть посредники, их называют сетевыми брокерами или коннекторами. Это те, кто знает людей из других кластеров, и через них можно коротким путем найти любого приглашенного. Онлайн-дружба не равна реальной социальной связи. Контакт в мессенджере и человек, готовый реально помочь, это не одно и то же. Короткий путь не всегда ведет к доверию, доступу или даже просто ответу. В реальности многие социальные барьеры сохраняются. Язык, профессия, раса, религия. И за 6 прыжков эту пропасть не всегда можно перепрыгнуть.
1: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 10:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Россия по просьбе Уганды направит в столицу страны Кампалу специалистов для эпидемиологического расследования вспышки лихорадки Эбола. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Ведомство также окажет Минздраву Уганды материально-техническую помощь и передаст разработанные и применяемые в России тесты для диагностики лихорадки. За бывшего главу офиса президента Украины Андрея Ермака внесена полная сумма залога – 140 миллионов гривен, это более 3 миллионов долларов. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на Высший антикоррупционный суд Украины. В выходные Ермак провел в СИЗО. Адвокат экс-чиновника Игорь Фомин сообщал, что лично оплатил камеру для своего клиента. Ермак проходит по делу о легализации 460 миллионов гривен. Его подозревают в финансировании строительства элитной недвижимости под Киевом за счет фиктивных фирм и отмытых после коррупционных преступлений средств. Иран намерен взимать плату с крупнейших мировых технологических компаний за использование подводных интернет-кабелей, которые проложены под Ормузским проливом, передает CNN. Телеканал предупредил, что атака на подводные интернет-кабели затронет не только скорость интернета, она повлияет в том числе на банковские системы, военную связь, онлайн-игры и стриминговые сервисы. Приложение социальной сети X скачали уже более 1 миллиарда раз. Об этом написал на своей странице владелец платформы Илон Маск. В марте он сообщал, что 28 февраля соцсеть установила исторический рекорд по посещаемости. При этом конкретные показатели он не раскрыл. Рост активности пользователей совпал с началом ударов США и Израиля по объектам на территории Ирана. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: 11 часов в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Ни одной заявки на намеченный на сегодня аукцион по продаже пакета акций ЮГК не состоялся, поскольку желающих в нем поучаствовать не оказалось. Бумаги компании на Мосбирже на эту новость отреагировали резким снижением. Утильсбор по цене автомобиля. Жительница Казани приобрела подержанную иномарку из Китая и переоформила ее на мать. Это оказалось серьезной ошибкой. Юристы очень сочувствуют, но говорят, теперь претензии в 1 200 000 вполне законны. Комитет по этике и технологиям искусственного интеллекта создает в Ватикане. Исследовательская группа из священнослужителей католической церкви теперь будет изучать нравственную целесообразность использования нейросетей, ставя во главу угла человеческое достоинство. Об этом заявил Папа Римский Лев. Эти и другие темы в нашем эфире. Аукцион по продаже акций золотодобывающей компании «Южурал Золото» не состоялся из-за отсутствия заявок. На продажу было выставлено 67 с лишним процентов ЮГК и других активов группы, как сказано в извещении. Не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником. Торги планировалось провести сегодня в 15 часов по московскому времени. Стартовая цена составляла 162 миллиарда рублей. Это следует из данных ГИС «Торги». Для признание аукциона состоявшимся нужен был хотя бы один покупатель. На фоне несостоявшегося аукциона акции ЮГК снижались на 10%. Ситуацию комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Евброкер» Александр Тимофеев.
16: Во-первых, у нас и так многовато санкций и ограничений. И в этих условиях брать, прямо скажем, токсичный актив – идея вообще специфическая, потому что круг потенциальных покупателей очень узкий. Во-вторых, это, прямо скажем, не тир один актив, и даже если бы ситуация была абсолютно нормальной, то драки бы за него не было. Иностранцы не участвуют по понятным причинам, у российских золотопромышленников и так хватает головных болей. Третье, условия изначально были заложены, мягко говоря, очень жесткие, с коротким сроком, с огромным задатком. Если смотреть чисто рыночные позиции, то создалось впечатление, что по этому активу уже заранее было понятно, что торги не пройдут, что, возможно, есть какой-то покупатель по цене ниже. Для того, чтобы обосновать дальнейшее снижение цены, необходимо было провести вот этот аукцион по условиям, по которым понятно, что никто и не выступил. Сейчас эта история очень далека от рыночных, но, понимаете, она и не может быть сильно рыночной, потому что те золотодобывающие компании, которые у нас есть, находятся в непростой ситуации, вынуждены делить бизнесы, вынуждены думать, как обходить санкционные риски. Когда мы закрыты полностью от западных инвесторов, и не может возникнуть история, в которой это была бы чисто рыночная сделка без всяких проблем. Полбеды, если мы видим попытку со стороны государства передать актив более адекватным управленцам. Реально беда, если государство актив приватизировало и не понимает, зачем оно это сделало.
15: Александр Тимофеев, F-брокер. Решение о продаже активов ЮГК было принято после того, как 11 июля суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций «Южуралзолото», принадлежащих Константину Струкову. А перед началом подачи заявок на аукцион полиметаллический холдинг «Селегдар», горно-металлургическая компания «Реал» и «Полиметалл» сообщали ТАСС, что не планируют принимать участие в аукционе по продаже ЮГК. Ранее сообщал, что шаг аукциона был установлен на уровне 3,2 миллиарда рублей, то есть 2% от начальной цены продажи. Участникам было необходимо внести задаток в 20% от начальной цены торгов. Сами акции ЮГК были оценены в 140 миллиардов 400 миллионов рублей. 1 200 000 рублей доплаты за машину стоимостью в 1 400 000. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась наша слушательница, которая попала в очень неприятную ситуацию из-за того, что не разобралась в правилах ввоза автомобиля в страну. Поскольку в эти тонкости вникают далеко не все наши граждане, мы решили рассказать ее историю с очевидно печальным финалом. Подробнее Иван Медведев.
17: В октябре 2024 года жительница Уфы по имени Гузель купила подержанный автомобиль ФАВ с доставкой из Китая. Машина прошла растаможку в Хабаровске, женщина оформила автомобиль на себя и начала им пользоваться. Через 8 месяцев по просьбе матери Гузель оформила на нее дарственную на это авто. Родители помогали с деньгами при покупке, и мама захотела, чтобы автомобиль был записан на нее. В ГАИ никаких вопросов не было. Собственник сменился, но ездить на автомобиле продолжила сама Гузель. Однако сам факт переоформления привел к тому, что таможня пересчитала утиль сбор на этот автомобиль с льготного на коммерческий. И теперь требуют от нашей слушательницы доплатить 1 200 000 рублей. При том, что машина изначально стоила 1 400 000. Суд Гузель уже проиграла.
18: Я наняла в Хабаровске адвоката, но он ничего не смог сделать. Был суд, и судья была на стороне таможни и сказала, все, придется выплачивать. Я просто сейчас останусь без машины, на которую копила всю жизнь. Хотела подешевле купить в Китае, потому что там дешевле машины, а получилось как всегда.
17: Гузель предложили обжаловать решение суда, но юристы, опрошенные Бизнес-ФМ, с сочувствием к нашей слушательнице, говорят, что шансов у нее нет. Главное условие для ввоза машины с льготным утильсбором – не менять собственника в течение года. И неважно, продажа это, дарение или что-то еще. Такую машину без перерасчета утильсбора нельзя даже заложить в банк, говорит автоюрист Сергей Радько.
19: Если на автомобиль уплачен льготный утильсбор, то для того, чтобы этот утильсбор не пересчитывали на коммерческий, машину никаким способом нельзя отчуждать в течение 12 месяцев со дня оформления таможенного приходного ордера ТПО. Если эти сроки истекли, то можно отчуждать. Если машину передать на основании любого договора раньше этого срока, то тогда утильсбор подлежит пересчету в сторону коммерческого.
20: Что касается способа, которым человек должен об этом узнать, в какой момент, откуда он должен получить эту информацию? Это таможня.
19: Информацию никто ему сообщать не должен. Предполагается, что каждый гражданин знает закон, то есть ведь никто же нам не сообщает об изменении правил дорожного движения. Мы обязаны их знать, соблюдать, независимо от того, сообщил нам кто-то или нет. Вот мы оформляем утильсбор, мы самостоятельно его рассчитываем, самостоятельно указываем, самостоятельно уплачиваем. И предполагается, что мы знаем положение постановления правительства, в котором порядок и суммы расчета его утверждены.
17: Причем, по словам юриста, ситуацию нельзя ни оспорить, ни переиграть обратно, если мать попробует оформить дарственную на дочь. Не поможет. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес-ФМ.
15: Светофоры. Против СИМ новые светофоры со встроенными видеокамерами, появившиеся в Москве, нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков. Об этом заявил столичный Дептранс. Ведомство опровергло версию о том, что эти устройства будут выявлять пешеходов-нарушителей и рассылать им штрафы. Однако эксперты заявили Бизнес-ФМ, что новые устройства направлены не против пешеходов, а против самокатчиков. Эра тотальных ограничений для них не с горами. Продолжит Светлана Чередникова.
0: Светофоры со встроенной видеоаналитикой нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков, заявили в Дептрансе Москвы. Ранее в телеграм-каналах появилось фото, закрытый чехлом светофор с символикой ЦУДД. При этом наверху виден большой объектив камеры. В июне будет заседание Госсовета по транспорту, где президент ясно обозначит, что нужно полностью контролировать ситуацию с СИМами из-за растущей статистики так называемых несмертельных ДТП, считают эксперты. По их словам, сейчас идет подготовка к переводу всех средств индивидуальной мобильности, в частности электросамокатов, с тротуаров на проезжую часть. Он будет осуществлен с 2027 года. Операторов доставки уже негласно просят привыкать к автодорогам, а также тестируют так называемые нейронные камеры, которые распознают номера самокатов и лица нарушителей. Все это рассказал Бизнес-ФМ руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
21: Сейчас в режиме невизуальном, выходящем за информационное поле, не пугая общественность, тестируются вот так называемые камеры четвертого поколения, нейронные камеры, которые могут распознавать все. Если считывать количество нарушений за 2025 год, то суммы, которые могли бы собрать, я думаю, будут собирать после введения камеры видеофиксации и жесткого нарушения, будут сравни автомобильным в сезон. Это будут миллиарды рублей. А это в тестовом режиме, поэтому без выписывания штрафов, но все готовится к тому, что будет тотальная зачистка городского пространства для контроля средств индивидуальной мобильности. Все средства индивидуальной мобильности будут регистрироваться на портале госуслуг со сдачей определенных параметров, то есть как автомобильные права. С 2027 года у нас СИМов на тротуаре не будет. Когда будет принят закон, начнется повальная установка этих камер. У нас каждый электросамокат будет протестирован и будет поставлена заглушка на ограничение скорости до 25 км максимум. И на частные то же самое. Если кто-то снял эту заглушку, разгоняется, это будет вплоть до уголовной ответственности.
0: Данную версию подтвердил Бизнес-ФМ и эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. По его словам, параллельно для самокатчиков могут повысить штрафы.
22: Правительство уже давно анонсировало, что будут такие камеры. Центровая проблема сейчас в том, что все их действия наказываются по статье 12.29, где штраф всего 500 рублей. Поэтому камера это неотвратимость наказания создаст, но при этом большого страха у самокатчиков не вызовет. К слову сказать, в Петербурге еще полтора года назад демонстрировались модули видеоаналитики, когда видео с обычных городских камер прогоняется через нейросетевую программку, и она определяет, кто едет по двое на самокате, кто не спешивается на пешеходном переходе и кто превышает скорость передвижения самокат. Поэтому технически это не является затруднением. Скажу по секрету, все готовимся к тому, что у нас в средствах индивидуальной мобильности появятся регистрационные знаки, которые будут позволять идентифицировать их техникой. Лет 5 тому назад слышал, что одна из наших компаний, производителей средств фото-видеофиксации, готова была уже размещать такие комплексы на дорогах. Поэтому скорее да, чем нет.
23: Есть все технологии для того, чтобы внедрить такие...
22: Да, технически все уже давно готово.
0: Между тем, в КНР повсеместные камеры отслеживают практически все, что происходит на улицах. Например, в Шэньчжэне первая дорожная камера, которая штрафует в том числе и пешеходов-нарушителей, перебегающих дорогу на красный, появилась в 2018-м. Данный штраф потом влияет на кредитный рейтинг, который есть у каждого гражданина Китая. Светлана Чередникова, Наталья Воробьева, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
15: В Ватикане создают специальный комитет по этике и технологиям искусственного интеллекта. Исследовательская группа из священнослужителей католической церкви будет изучать нравственную целесообразность использования нейросетей, ставя во главу угла человеческое достоинство, сообщил папа Римский Лев. А почему Ватикан так обеспокоен темой, рассказывает журналист Associated Press.
24: Активная деятельность Ватикана по этому вопросу началась после завершения визита президента США Дональда Трампа в Китай, в рамках которого обсуждали в том числе и вопросы, связанные с искусственным интеллектом. Сразу же после своего избрания в 2025-м Лев XIV заявил, что католическая церковь обязана предложить миру, как противостоять вызовам, которые искусственный интеллект бросает человеку. Ватикан стремится внести свой вклад в дискуссию, предлагая этические рекомендации рекомендации по применению ИИ в самых разных секторах, от военного дела до образования и медицины. Основной призыв заключается в том, что технология должна использоваться как инструмент, дополняющий, а не заменяющий человеческий интеллект. Лев XIV, который постоянно подчеркивает призывы к миру, также призвал оценить роль искусственного интеллекта в военных конфликтах на Ближнем Востоке и на Украине, где используют автоматизированные системы вооружения от беспилотных летательных аппаратов до морских и наземных платформ. Кроме того, Папа Римский предостерег священников от использования ИИ для написания проповедей. В мире насчитывается почти 1,5 миллиарда католиков, и уже одно это является поводом обратить внимание на слова понтифика, говорят эксперты по теологии. Но помимо цифр, католическая церковь обладает глубокой и сложной традицией осмысления того, что значит быть современным человеком.
15: Журналисты АП отмечают, что заявления понтифика об ИИ прозвучали ровно через 135 лет после того, как его тезка, тоже Папа Римский, Лев XIII, опубликовал свое послание о новых вещах, Rerum Novarum. В том историческом документе католическая церковь, среди прочего, оценивала допустимые пределы промышленной революции и опасности развития капитализма.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Торги по продаже принадлежащей государству контрольной доли золотодобывающей группы «Южуралзолото» не состоялись. Причина – отсутствие заявок, следует из данных ГИС-торги. Для признания аукциона состоявшимся было достаточно участия одного покупателя. Начальная цена ЮГК составляла свыше 162 миллиардов рублей. Шаг аукциона был установлен на уровне 2% от начальной цены. Участники должны были внести задаток в размере более 32 миллиардов рублей. На новости о несостоявшихся торгах акции компании на Мосбирже рухнули на 10%. Первые инвестиционные проекты в рамках международных территорий опережающего развития запустят в ближайшие 2 месяца. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Речь идет о зерновом терминале в бухте Суходол в Приморском крае и российско-китайском промышленном парке в Амурской области по производству лифтов и машиностроительной продукции. Министр отметил, что крупные компании из Китая уже имеют планы с прицелом как на российский рынок, так и на реэкспорт в КНР. В числе перспективных направлений – сельское хозяйство, в частности, переработка, а также развитие логистики, в том числе приграничной. Минтранс решил со следующего года запретить использование на железной дороге модернизированных вагонов цистерн. Сейчас можно продлевать срок их службы для перевозки опасной химии. Но некоторые участники рынка приспособили эти цистерны для транспортировки нефтепродуктов. Ростелеком анонсировал запуск производства умных телевизоров на базе собственной операционной системы «Аврора ТВ». Первую партию 150-200 тысяч устройств могут изготовить до конца года, сообщили в компании газете «Коммерсант». Ожидается, что основным заказчиком станет госсектор. Впрочем, в Ростелекоме рассчитывают также на интерес со стороны бизнеса и обычных пользователей. Компания планирует занять до 30% рынка России в ближайшие 3 года. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Ну, держитесь курса.
15: Одиннадцать 17 в Москве. В Москву пришла аномальная жара сразу после ночной грозы. Вчера был побит рекорд по количеству осадков. Аж с 1904 года выпало 55% месячной нормы. Уже сегодня столицу ждут рекордные плюс 30, переменной облачности, без осадков. Прямо сейчас плюс 26 уже. В московском регионе объявлен оранжевый уровень опасности. На этой неделе температура превысит климатическую норму на 7-9 градусов. Ближе к концу недели возможны ливни с грозами. О погоде на ближайшие дни говорит ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
5: Практически до четверга включительно погода будет определять теплый сектор атлантического циклона, поэтому для Москвы уже категория жаркая погода объявлена. Для московского региона вот середина, среда и четверг, это те дни, когда даже в Подмосковье температура воздуха будет достигать или превышать даже 30 градусов. Практически у нас осадков не ожидается до четверга включительно. В пятницу характер погоды у нас будет меняться, там, скорее всего, это во второй половине дня нас пересечет уже холодный атмосферный фронт, который проявит себя осадками и который даст нам понижение температуры. Так что радоваться жаркой погоде, особенно молодежи, придется практически всю рабочую неделю, потому что к выходным уже вот эта жара, она у нас спадет. Температура останется выше климатической нормы, но не на 7 градусов, а на 2-3 градуса. В субботу обещаем уже местами небольшие кратковременные дожди. Ночная температура останется высокой в пределах 13-18 градусов. Дневная температура 21-26. И уже ветер с юго-восточного и южного сменится на западный. А когда в Москве будет 30, то это уже довольно сложно, и все захотят сидеть на работе при кондиционере, чтобы не выходить на улицу.
20: По поводу ночных гроз, будет ли что-то в ближайшие дни?
5: Нет. Просто вчера в теплом секторе был фронт окклюзии, который вот действительно проявил себя ливнями, грозами, местами даже выпадал град. Вот этого можно будет ожидать либо в ночь на субботу, либо в течение дня субботнего.
15: Татьяна Позднякова, синоптики сообщают, что температура на этой неделе может приблизиться к рекорду 1979 года, когда 19 мая было больше плюс 30. Подмосковье вместо Краснодарского края и Китай вместо Европы. Новые тренды в детском летнем образовательном туризме. Куда этим летом дети поедут в лагеря и сколько стоит на каникулах подтянуть китайский? Об этом Наталья Шашина.
6: В этом году по понятным причинам многих родителей смущают Туапсе и Анапа, а также Дубай. Своим опытом выбора лагеря на лето с бизнес-ФМ поделилась москвичка Зоя Австрийская. Ее дочке 13 лет. Главные критерии, на которые опиралась семья – польза для ребенка, не слишком жаркая погода и репутация организатора. Остановились на Подмосковье – лагере с бизнес-направлением. Подростки будут разрабатывать свой стартап. 2 недели обойдутся в 120 тысяч рублей, говорит Зоя. И описывает, какие варианты еще предлагаются на рынке.
7: Красноярский край стоит так же, даже без какого-то учебного направления, от 110, наверное, только начинается, и от 10 дней. Ну вот в прошлом году было в Красноярском крае намного дороже, чем в Подмосковье, прям намного. У оператора, которого мы выбрали в итоге, есть направление и иностранных лагерей, это Англия и Арабские Эмираты, Англия, Дубай, где-то так, 200-240-220 стоили, там от 7 до 10 дней. Мы Арабские Эмираты не стали рассматривать серьезно по причине погоды. Ну и потом уже началась геополитическая история. И второе направление — Лондон. Мне показалось очень подозрительным невысокая цена. И зная цену на жизнь и вообще цену на все в Великобритании, мы не стали дальше уже интересоваться, потому что приняли решение.
6: Рынок столкнулся с ростом издержек. Размещение и питание подорожали в среднем на 20-25%, говорит основатель и гендиректор сети образовательных лагерей Enjoy Camp Александр Медведев. По его словам, крупные операторы стараются сдерживать цены на путевки, чтобы рост был не больше 10%. Но спрос по сравнению с прошлым годом ниже, наблюдает Медведев.
9: Мы видим очень сильную чувствительность к стоимости. То есть те программы, те направления лагерей, которые у нас стоят чуть дешевле, это, например, лагеря в Калужской области, там спрос значительно больше. Также мы видим устойчивый тренд на то, что люди принимают решения в последний момент, то есть глубина бронирования, период, за который бронируют путевки в лагерь, люди, он сильно сократился. Подмосковные направления, то есть те направления, которые находятся рядом с городом, они в этом году более предпочтительны для людей, чем направления в Краснодарском крае. То есть в Краснодарском крае в этом году довольно плохой новостной фон. Люди боятся, люди отказываются, люди переносят.
6: Если Краснодарский край и Подмосковье примерно 120 тысяч рублей за 2 недели, Турция уже 160, приводит ценник Медведев. Повышенного спроса на эту страну он не видит. А в сегменте именно языковых лагерей новый тренд – это Китай и Корея. Куда летят, как учить китайский и корейский, так и практиковать английский, рассказывает гендиректор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева.
10: Намного больше в этом году детей уезжает в эти страны, потому что перелет прямые, визы легко сделать и быстро. Ну, плюс эти направления, они остаются по цене намного дешевле, чем, например, англоязычные страны, куда тоже есть и группы, и индивидуальные студенты едут, дети, ученики, но все-таки процент этих заказов снижается. Китай и Корея,
8: ну, Япония немножко. В этом же регионе также есть и Малайзия, Гонконг, Филиппины. Туда тоже едут немного, небольшой процент детей. Там цены в среднем где-то в районе $400-500 за неделю. Это обучение, проживание и экскурсионная, развлекательная, спортивная программа. Это средняя цена. Если мы говорим про Европу континентальную, это в основном цены в районе 1000 евро за неделю.
6: На европейские страны спрос меньше и из-за виз. Сложнее записаться на подачу, долгие сроки. А многие родители задумываются о летнем лагере для ребенка в апреле-мае. И времени на оформление в обрез. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
15: Черная клубника, стеклянная смородина и синяя роза. Как нейросети обманывают дачников и почему не стоит покупать саженцы с необычными картинками на маркетплейсах? Об этом Наталья Воробьева.
11: Весна – горячая пора для садоводов и мошенников на маркетплейсах. На Озоне и Wildberries черно-белые и угольного цвета розы, а также идеально черная клубника. Все по цене менее 350 рублей. Специалисты говорят, что сорта роз черного цвета нет. При внимательном рассмотрении они темно-бордовые или темно-красные, а не угольные. И уж точно не черно-белые. Также на онлайн-площадках в несметном количестве представлены голубые розы. Это фейк. В природе их не существует, потому что у роз нет гена синего цвета. То, что выдают за голубую розу, либо покрашенные белые, либо сиреневые оттенки. Растения-фантомы продают давно. Раньше их рисовали в фотошопе, теперь используют нейросети. И даже бывалые садоводы попадаются. Моя коллега Наталья Космачева не исключение.
12: Опытный садовод, конечно, понимает, что либо это просто разводка, либо сорт южный, который у нас не даст никакого цветения и плодоношения. Тем не менее, однажды я все-таки купилась на несуществующее растение. Будучи в Голландии, увидела луковицы голубых тюльпанов. Учитывая, что Голландия – это родина тюльпанов, повелась и купила.

0: Если подтверждаются факты введения в заблуждение потребителя, то маркетплейс блокирует карточки недобросовестных продавцов, которые нарушают оферту. Указанные карточки товаров были созданы недавно и уже обнаружены и блокируются email-моделями компании.
1: Покупать растения нужно только в проверенных магазинах, садовых центрах и сертифицированных питомниках, которые отвечают за свой товар и дорожат репутацией. Все, что продается на рынке или на маркетплейсах – лотерейный билет, говорит президент Ассоциации садоводов России, доктор сельхознаук Игорь Муханин.
2: У нас свой питомник, своя земля, свое оборудование, свои люди. Если они не приехали купить, ты знаешь, к кому обратиться. Если что-то не то, ты приедешь, куда мы денемся? Рискуют, пускай рискуют. Дураков всегда надо учить. Земляничное дерево, карликовые груши. Тут тебе говорят, на рынок идешь, и для тебя лотерейный билет. Что ты спросишь, что тебе дадут, якобы. А если хотят посадить, вот и сажайте стеклянную смородину, прозрачную голубику.
3: При покупке по семенам человек не может это, наверное, отличить.
2: Вам и сухую икру черную продадут за место семян. Как ты сортовые особенности определишь по семенам?
1: И все же, как избежать покупки нарисованного растения, если вы не ботаник? Есть простые признаки. У фейка идеальная картинка с размытым фоном и глянцевыми плодами. Настоящий питомник всегда показывает растение в горшке, в земле, в разную погоду. Если в карточке нет названия сорта, зато написано, что это новинка, морозостойкость до минус 30 и не требует ухода, скорее всего, это обман. И, конечно, следует обращать внимание на отзывы. Если никто не показал само растение, а только хвалит доставку, не верьте. Пока растение зацветет, магазин уже закроют и переименуют. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
4: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях. На Бизнес ФМ. Все золото мира. Чистое золото имеет желтый цвет из-за особенной структуры электронных оболочек атомов металла. В результате 79-й элемент таблицы Менделеева хорошо поглощает синий цвет и отражает желтый. В ювелирных изделиях чистое золото почти не используют из-за его мягкости, а желтый цвет золота, например, 750-й пробы, достигается сплавами металла с медью и серебром, с преобладанием меди. Все золото мира на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
5: 11:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Россия и Белоруссия начали тренировку по применению ядерного оружия и ядерного обеспечения. Мероприятие стартовало сегодня. Его главной особенностью станет проверка готовности к выполнению задач боевого применения из неподготовленных районов на всей территории Белоруссии, сообщила Минобороны Республики в телеграм-канале. В тренировке участвуют подразделения ракетных войск и авиации. Совместно с российской стороной планируется отработать доставку ядерных боеприпасов и подготовку к их применению. Основной упор сделан на скрытность перемещения на большие расстояния и проведение расчетов для применения сил и средств. В Минобороны Белоруссии подчеркнули, что тренировка является плановым мероприятием в рамках союзного государства, не направлена против третьих стран и не несет угрозы безопасности в регионе. В России ускорят срок передачи в МВД данных о медосвидетельствовании мигрантов. Это следует из поправок к соответствующему законопроекту. Оформленные медицинские заключения после освидетельствования иностранцев будут передаваться в МВД в течение суток в электронной системе межведомственного взаимодействия. Ранее законодатели предлагали срок в 3 рабочих дня. Если во время осмотра выяснится, что у иностранца есть опасное инфекционное заболевание, медорганизация должна оформить сообщение об этом с усиленной электронной подписью. Корпус стражи исламской революции угрожает деактивировать американские базы в Персидском заливе, передает Fox News. По данным телеканала, в связи с этим президент США Дональд Трамп созвал совещание в ситуационном центре, чтобы обсудить военные варианты действий против Тегерана. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.

0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 11:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Трамп снова угрожает возобновить удары по Ирану. Америка выдвинула Исламской Республике очередные условия. И ответ МИД Ирана последовал сегодня. Тегеран не намерен отказываться от прав, предусмотренных договором о нераспространении ядерного оружия. Куда идет дело? Комментарий Георгия Бофта через минуту. Как получить новые ключи для иномарки? После истории москвички, которая из-за санкций не может получить новые ключи, к нам обратились другие слушатели и поделились собственными вариантами решения проблемы. Но рабочие ли они? «Зенит» снова чемпион России по футболу. Питерская команда вчера в 11-й раз получила главный титул отечественного футбола и таким образом стали единоличными рекордсменами по числу завоеванного золота, обогнав московский «Спартак». Эти и другие темы в нашем эфире. США выдвинули и Тегерану 5 условий для возобновления переговоров. Это данные иранского агентства «Фарс». В частности, речь об отказе от выплаты компенсации, вывозе из Ирана 400 килограммов обогащенного урана, отказе от разморозки даже четверти иранских активов и сохранении работы только одного комплекса ядерных объектов Ирана. Ранее Тегеран выдвинул свои 5 условий для возобновления переговоров. Среди них окончание войны на всех фронтах, в том числе в Ливане, снятие санкций, разморозка иранских средств, компенсацию ущерба от боевых действий и признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом. По оценкам разведки НАТО, Тегеран по-прежнему располагает не менее 60% довоенного ракетного потенциала и способен наносить удары по союзникам США на Ближнем Востоке. Эти данные ставят под сомнение заявление президента Трампа и главы Пентагона Хексита о том, что иранская армия разгромлена и уничтожена. Между тем, Трамп, вернувшись из Китая, снова угрожает возобновить удары по Ирану, что дальше комментирует Георгий Бофт.
2: Хрупкое перемирие, установившееся 8 апреля, уже прервалось обменами ударов, а теперь может и вовсе сорваться. Объявленная Трампом операция «Свобода», предусматривающая конвоирование торговых судов через Ормуз, уже провалилась, толком не успев заработать. На этом фоне, с одной стороны, вице-президент США Венс, который вообще хотел, чтобы это все не начиналось, заявил о продолжающемся прогрессе на переговорах. С другой, пресса муссирует слухи о том, что Израиль и США интенсивно готовятся к новым ударам по Ирану, которые могут начаться на днях. 16 мая Трамп вновь предупредил Тегеран, что у того будет очень плохое время, если сделка не состоится, добавив, что Иран хочет договориться. Ядерный вопрос остается главным камнем преткновения. Иран настаивает, право на обогащение урана – суверенное право, никаких договоров не нарушает. К тому же Тегеран готов обсуждать ядерную программу лишь после официального завершения войны и снятия санкций, да еще и под гарантией Совбеза ООН. Вашингтон, в свою очередь, начав с требования нулевого обогащения, несколько отступил от изначальных позиций, но по-прежнему настаивает на включении ядерного вопроса в любое рамочное соглашение. Ормузский пролив – второй узел. Иран претендует на собственный протокол контроля за прохождением судов. Суннитские монархии залива, успевшие пострадать от иранских ударов, добиваются безусловного восстановления свободы судоходства. США стоят на том, что блокада иранских портов продолжится до достижения окончательного соглашения. Еще один пункт – расхождение Ливана, так называемая ось сопротивления, представленная иранскими прокси в регионе, начиная от Хамаса и кончая Хезболлой. Тегеран настаивает на включении Ливанского фронта в общее урегулирование. США и Израиль отказались, но заключили 16 апреля отдельное перемирие в Ливане, которое нарушается. Операции Цахал против Хезболлы в секторе Газа тоже продолжаются, что Тегеран также расценивает как нарушение духа перемирия. Оценки сохранности военного потенциала Тегерана сильно расходится. Трамп уверяет, что у Ирана в военном смысле ничего не осталось. Однако это не так. По американским же военным оценкам, которые выдает «Нью-Йорк Таймс», иранские запасы ракет составляют примерно 70% от довоенного уровня. Также Тегеран сохранил доступ к 30 из 33 ракетных позиций вдоль Ормузского пролива. Наибольших успехов американо-израильская коалиция достигла в ликвидации руководства Ирана, КСИР и армии. Однако это парадоксальным образом привело лишь к усилению влияния корпуса страны стражей Исламской революции, настроенного непримиримо. Некоторые наблюдатели при этом фиксируют признаки раскола между регулярной армией и КСИР, что делает иранскую военную машину менее предсказуемой, но не менее опасной. Также флот КСИР сохраняет значительный потенциал для асимметричных атак посредством малых ракетных катеров, мин, береговых ракет и дронов. По поводу сохранности ядерной программы, по которой Израиль и США наносили удары еще в июне прошлого года, вообще толком ничего не известно. По американским оценкам, Иран располагал на тот момент примерно 440 килограммами урана, обогащенного до 60%. Для ядерного оружия нужно 90, но путь к ним ближе, чем от 0 до 60. Хотя Трамп демонстрирует теперь готовность к новым ударам, судя по всему, это не более чем переговорный инструмент. Стоимость конфликта для США уже составляет до 30 миллиардов долларов только в операционных расходах, без учета ущерба американским базам. Конгресс 9 раз отклонял попытки Белого дома получить дополнительные военные полномочия. Израиль склонен к более жесткой позиции. Премьер Нетаньяху продолжает операции в Ливане даже вопреки американскому давлению, а израильские официальные лица выступают за военное давление на Тегеран. При этом на все стороны, а также на мировую экономику давит блокировка Армуза, через который до войны проходила пятая часть мировой торговли нефтью, нефтепродуктами и СПГ, а также большая часть торговли удобрениями и ряда других товаров. Каждый день блокировки обходится странам залива и мировой экономике в многомиллионные убытки. Иран тоже их несет, но его терпимость к потерям относительно выше. Экономика страны, несмотря на все санкции, отнюдь не в руинах и может выдержать минимум еще несколько месяцев, особенно в условиях диктатуры КСИР. В последнее время Москва тоже нарастила дипломатическую активность. Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Эмиратов Мухаммедом бин Заедом, чуть ранее встретился с главой МИД Ирана Аракчи. Но пока США отвергают российское посредничество, в том числе вариант, при котором Россия приняла бы у себя иранский обогащенный уран. В ближайшие дни могут определить, в каком направлении двинется ситуация. Иранский ответ на последнее американское предложение официально не поступил. При этом сам формат обмена взаимно неприемлемыми предложениями себе уже явно исчерпал. Продолжать в том же духе нет смысла, если только та или иная сторона не моргнет первой.
1: Это был комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Друг Германии или неофициальный сервис, как сделать дубликат сломанного или утерянного ключа от немецкого автомобиля в условиях санкций? История москвички, которая осталась в Мерседес без ключей, вызвала отклик у других наших слушателей. Они стали делиться лайфхаками. Подробнее Иван Медведев.
3: Ранее в нашем эфире москвичка Резида рассказала о том, что у ее Mercedes-Benz C250 из строя вышел сначала один ключ, а потом с перебоями стал работать и второй. Официальные дилеры и импортеры не смогли заказать дубликат из Германии. Ключи для относительно свежих немцев делает только непосредственный производитель под конкретный ВИН. Но с Россией Mercedes уже 4 года не работает. И у людей, оказавшихся в такой ситуации, по сути, остается два выхода. Ехать в неподсанкционную страну или воспользоваться услугами неофициальных сервисов в России. О втором варианте сразу после выхода в эфир истории Резиды написали сразу несколько наших слушателей. Но один из них сообщил, что помощь можно найти в Германии.
4: В 22-м году я купил автомобиль Audi Q7 17-го года с пробегом. В комплекте там был только один ключ заводской. Проездил я где-то год с этим ключом и понял, что мне нужна сигнализация с автозапуском. И тоже начал изучать этот вопрос. Я вспомнил, что у меня есть знакомые в Германии, и эти люди дали мне контакт одного их знакомого, который занимается именно машинами в Германии. Связался с этим человеком, объяснил всю ситуацию. Он сказал, что попробует. Ну, дальше я ему выслал фотографии всех документов, права на собственность автомобиля, техпаспорт, ВИН-номер и так далее. Он говорил, что с этим было ему тоже немножко тяжеловато, смог сделать. И отправил мне он этот ключ.
3: Однако прошивку на ключ нашему слушателю делали все равно в России. Такие сервисы есть, но их единицы, говорят. говорит владелец сети автосервисов Land Auto Сергей Кузнецов.
5: Автомобили до 2021 года. Еще с ними что-то можно сделать. Тех, у кого раньше были эти программы. Не официалы, еще раз повторюсь, а те специалисты, которые занимались данными вопросами. После 2021 года программу практически достать невозможно. И поэтому начинаются огромные проблемы. Единицы остались, которые, в принципе, могут прописать ключ, сделать прошивку, сделать обновление в обход санкций. Специалисты достают эти доступы, но ценник возрастает там X2, X3.
3: Не все берутся. Из тех, кто берется, не у всех получается. Плюс мошенники. Но если повезет и все сработает, то в любом случае нужно готовиться к серьезным тратам. В зависимости от марки и модели немецкого автомобиля, в интернете указаны цены от 150 до 900 тысяч рублей за ключ. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
1: Футболисты «Зенита» в 11-й раз выиграли чемпионат России. Теперь петербургский клуб – единоличный рекордсмен по числу побед в турнире. «Зенит» превзошел достижения московского «Спартака», который завоевал золотые медали в своей истории 10 раз. Все решилось в последнем туре. Подробности в сюжете нашего спортивного обозревателя.
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
6: Историческое событие для всего российского футбола. Петербург ликует. В 30-м решающем туре команда с берегов Невы победила на выезде Ростов со счетом 1-0, хотя достаточно было сыграть в ничью. Еще до начала заключительных матчей сезона, которые по традиции проходили одновременно, было ясно, что шансов у Краснодара теперь немного. Команде Мурада Мусаева, конечно, обидно. Большую часть чемпионата она лидировала в таблице. Но поражение в предпоследнем туре от «Динамо» оставляло лишь математические шансы, поскольку в победу не мотивированного Ростова над «Зенитом» всерьез почти никто не верил. Чудо не произошло. В первом тайме Алексей Миронов, что называется, привез необязательный пенальти в ворота Ростова, заехав по лицу Педро, который был без мяча и опасности не представлял. Александр Соболев такой шанс не упустил. После перерыва с поля был удален Дмитрий Чистяков. «Зенит» в большинстве сохранил счет, ставший золотым – 1-0. Заместитель главного редактора издания «Спорт-экспресс» Вячеслав Короткин назвал в разговоре с «Бизнес-ФМ» чемпионство «Зенита» заслуженным.
7: Я более чем уверен, что петербуржцы заслужили этот титул, заслужили работой главного тренера Сергея Симака, заслужили своей игрой, заслужили в конце концов тем, что они не поделили первое место, а набрали больше очков, чем Краснодар, обыграли его по сумме двух личных встреч, победа на выезде и ничья в гостях.
6: В параллельной реальности в это время горожане сделали все, что могли в домашней встрече с Оренбургом, а именно забили 3 безответных мяча. Отличились Кевин Ленини, Джон Кордоба, ставший 17 голами лучшим бомбардиром чемпионата, и Эдуард Спирциан. Но в этом сезоне у горожан только серебро. 66 очков и отставание на 2 от «Зенита». Главный тренер Краснодара Мурат Мусаев в эфире Матч ТВ назвал свои чувства смешанными.
8: Были очень близки к чемпионству и за 2 тура до конца не смогли добиться нужного результата, но с другой стороны я очень доволен всем сезоном. После чемпионского было сложно, чтобы у команды была та же злость, та же страсть.
6: ЦСКА в столичном дерби нанес поражение «Локомотиву» 3-1. Армейцы заняли по итогам чемпионата 5-е место. А красно-зеленые смогли сохранить 3-е, потому что «Спартак» Махачкале шансом не воспользовался и не смог обыграть местное «Динамо». Всего лишь нулевая ничья. Красно-белые завершают сезон 4-ми. Бронза у «Локомотива». Дагестанский клуб отправляется в стыковые матчи и сыграет с «Уралом». То же самое предстоит сделать и «Акрону», который крупно уступил крыльям «Советов» 1-4. Тольяттинский клуб встретится с «Ротором». Готовить «Акрон» к стыкам будет уже другой тренер. Заур Тедеев команду покидает. В первую лигу вылетают «Пари-НН», которому не помогла ничья на выезде с «Рубином» со счетом 2-2, и «Сочи». Об этом было известно еще неделю назад. В Калининграде «Балтика» уступила московскому «Динамо» со счетом 1-2. По итогам чемпионата подопечные Андрея Талалаева заняли 6-е место, что можно считать успехом, несмотря на неудачную весну. Итак, чемпионат России официально закончен. Впереди финал Кубка России «Спартак-Краснодар». Он пройдет 24 мая в Лужниках. А новый сезон РПЛ стартует 18 июля матчем на Суперкубок. Ждать осталось совсем недолго. Григорий Гуреев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
0: Реклама. Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283, 0802. Мебель, созданная для вас.
9: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
0: Деньги.
9: 1915 году из-за дефицита разменных монет в России впервые была выпущена бумажная копейка. В нашей стране это не единственный случай, когда мелкая монета становилась купюрой. Для внутренних расчетов такие деньги использовались во Внешторгбанке, некоторых наркоматах и министерствах, и даже в тресте «Арктик-уголь». А в 1961 году Госбанк СССР выпустил отрезной чек номиналом в одну копейку. Такие чеки принимались к расчетам на советских судах, совершающих международные круизы.
0: История денег на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
9: Компании и корпорации.
10: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
10: Роскосмос разместил первую рекламу на ракетах. Доходы госкорпорации от этого составили несколько сотен миллионов рублей, пишут ведомости. С начала этого года Роскосмос разместил 6 рекламных наклеек на космических ракетах. Среди них интеграции банка ПСБ, ресторанов «Кофемания», радиохолдинга «Русская медиагруппа» и Олимпийского комитета России. А также социальные рекламы к 65-летию полета первого человека в космос. Законодательные поправки, позволившие Роскосмосу размещать рекламу на ракетах, вступили в силу с 1 января. Судоходные гиганты «Хапаг-Лойд» и «CMA CGM» приостановили бронирование рейсов на Кубу, сославшись на указ Трампа от 1 мая. Как пишет Рейтер, это решение может поставить под угрозу до 60% объема морских перевозок на Кубу. Указ Трампа расширил санкции США против торговли с Кубой, включив в них любое иностранное лицо, работающее в энергетическом, оборонном, металлургическом и горнодобывающем секторах или в любом другом секторе кубинской экономики. Emirates оборудовала первый Airbus A380 спутниковым интернетом от Starlink. Авиакомпания обещает бесплатный Wi-Fi для пассажиров всех классов. Система Starlink Aviation обеспечивает скорость свыше 2 гигабайт в секунду. Это позволяет смотреть видео, играть онлайн и работать без задержек прямо в небе. Сейчас Starlink установлен на 33 самолетах Emirates, а в будущем компания намерена оснастить 232 лайнера, включая Boeing 777. Подключенные рейсы уже летают в Европу, Азию, Африку, Америку и на Ближний Восток. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: В Москве 11:47. Смартфоны мешают повысить рождаемость. Издание Financial Times приводит статистику, согласно которой в большей части мира среднее число детей на одну женщину опустилось ниже 2. То есть того минимального показателя, который необходим для сохранения нынешней численности населения страны. В 66 из 195 государств он приблизился к критическому уровню. Один ребенок на женщину. Хотя в развитых странах рождаемость падает давно, последнее десятилетие по темпам бьет рекорды. Ученые университета Цинциннати выяснили, что в США, Англии и Уэльсе рождаемость резко падала. Там, где появлялся высокоскоростной мобильный интернет. Виртуальный мир отвлекал молодежь от реальности. Реальных встреч и отношений, а стандарты соцсетей способствуют завышенным ожиданиям от потенциального партнера в офлайн-пространстве. Комментирует профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.
11: Это может быть одним из факторов. Вообще факторов, вызывающих снижение рождаемости, очень много. Снижение рождаемости началось давно, очень задолго до появления сетей и смартфонов. И я не думаю, что эта причина является главной. Это может обострить ситуацию, что действительно есть люди, которые уходят из реального мира в виртуальный. Они создают семью, и это влияет всюду, где сети охватывают значительную часть населения, особенно в репродуктивных возрастах и прежде всего молодежь. Кроме того, через сети очень многие люди знакомятся. И вот благодаря этим сетям у них появляется иллюзия неограниченного выбора. Мужчина, который ищет все равно себя на 20 лет моложе и при этом не является ни богатым, ни знаменитым, ни занимает какую-то важную должность, ему могут отказывать раз, два, три, четыре, а он убежден, что в конце концов он себе молоденького и найдет. Ну, также это касается девушек, которые ищут себе богатых мужей. Ты не понимаешь, что богатых в принципе мало, что на всех их точно не хватит, и потом они почему-то уже женаты, как правило. Причина снижение рождаемости куда более серьезное, чем появление каких-то технических экономических средств. К сожалению, все больше становится эгоистичных людей. Вот это показывают данные наших социологических опросов. Причины этого массового эгоизма многообразны весьма. Могу только сказать, что сети социальные, это, конечно, определенную роль играет, потому что человек, который вообще погружается в этот виртуальный мир, он, в принципе, сосредотачивается на себе. А это, извините, от эгоизма совсем недалеко.
1: Александр Синельников, социологический факультет МГУ. Российские эксперты, комментируя снижение рождаемости в России, называли среди причин демографический провал 90-х годов, сложности в приобретении жилья, отсутствие уверенности в постоянном доходе и тренд на первые роды в 35 с лишним.
0: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
1: Доброе утро. Ну, добрый день, наверное.
12: Добрый день.
1: На российском фондовом рынке у нас продолжается движение вниз. 0,4% потери, 2622 пункта. Это мы и ниже можем уйти.
12: В принципе, можем. Ну, на позапрошлой неделе, по-моему, были ниже. С одной стороны, катализаторов для роста пока рынок не просматривает. Ну, ни с геополитических фронтов новостей нет, ни каких-то макроэкономических, да, там, с точки зрения какого-то активного снижения ставки или прочего. ЦБ намекает, что снижение ставки продолжится, но такими умеренными темпами. Ну, в принципе, рынок внутреннего долга, который у нас смотрится достаточно стабильно уже долгое время, как раз и ориентируется на сценарии поэтапного, но очень скромного снижения ключевой ставки от ЦБ. Ну, а в целом так понятно, что с учетом уныния, которое на рынке акций сложилось, любой негатив, если он вдруг проявится, конечно, будет восприниматься негативно. Пока, насколько я понимаю, рынок ждет, будет ли разрешение страны американского Минфина торговать российской нефтью там еще какое-то время, или вот этот срок лицензии заканчивается, и все. Опять нефть российская под запретом тех, кто ее покупает, там всякие кары небесные, естественно, американцы будут покупателям российской нефти обещать и прочее. Так что здесь рынок, естественно, сник. Поэтому акции нефтегазового сектора, несмотря на рост цен на нефть, сегодня в итоге ушли в минус. Ну, кстати, цены на нефть чуть-чуть пошли вниз, ниже 110. Здесь уже традиция. Да. Сегодня вот по-другому разыграли эту карту. Трамп на выходных давал интервью изданию Fortune. Ну и эмбарго, которое должно было быть до, по-моему, по Москве до 14 часов, почему-то нарушили и начали выдавать тезисы его комментариев из интервью сейчас. Ну, соответственно, вырывают из контекста. Там Трамп опять говорит о том, что иранские представители готовы заключить сделку. Потом дали комментарии, опять же, вырванные из контекста иранских представителей о том, что они рассматривают варианты завершения войны, но вопрос, что все рассматривают, а как ее завершить, пока никто не знает. Поэтому утренний испуг, вызванный сообщениями о том, что так называемый военный кабинет Трампа завтра может собраться, но одновременно собирается военный кабинет правительства Израиля, поэтому рынок сопоставил, как говорится, вот эти сообщения, немножечко напрягся, в том плане вдруг будут какие-то новые атаки против Ирана. Но пока вот успокоились, и фондовые рынки отыграли утреннее снижение, доллар стал потихонечку отходить от своих максимальных уровней. Ну, в общем, так, сегодня будут пытаться вернуть некое спокойствие. Но главный фактор напряженности, который, в общем-то, возник по причине целого спектра, скажем так, обстоятельств, это и всякие геополитические вещи, и высокий уровень бюджетных расходов и в Америке, и в Японии, политический кризис в Британии. Вот все это привело к взлету доходности на мировом рынке долга. Британский долг 30-летний максимум, японский, американский долговой рынок сегодня тоже показывал падение цен на свои долги. Доходности взлетали до максимальных уровней с января 2025 года. Сейчас вот эти уровни максимальные сохраняются, но чуть-чуть пошли вниз. То есть дальнейшего снижения цен пока нет, поэтому рынок в этом плане тоже чуть-чуть успокоился. Ну и
0: «Капитал» на Бизнес-ФМ. Реклама.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
0: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Самый известный на планете музей смерти находится на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе. В 1995 году его открыли Джей Ди Хелли и Кэти Шульц, чтобы, по их словам, сделать людей счастливыми от того, что они живы. Сначала экспозиция базировалась в Сан-Диего, в здании первого в городе похоронного бюро. Но домовладельцы такого количества счастья не выдержали, и музею пришлось переезжать. В экспозиции сотни фотографий, запечатлевших моменты реальной смерти, казни, автокатастрофы, даже несчастные случаи, попавшие на камеру. Отдельный зал посвящен творчеству известных маньяков и серийных убийц. Естественно, представлена коллекция гробов разных эпох. Есть даже аппарат для эвтаназии. А вот электрический стул музей купить так и не смог. Вход в заведение $15. Музейные ценности на Business FM. Наизусть. Антон Палыч Чехов. Пока человеку нравится плеск щуки, он поэт. Когда же он знает, что этот плеск не что иное, как погоня сильного за слабым, он мыслитель. Наизусть. На Бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
14: Получить отказ в трудоустройстве можно по разным причинам. Самое обидное – это когда в одном шаге от оффера случается провал. Давайте расскажу невымышленные истории про такие ситуации. Большинство отказов, как показывает практика, связаны именно с поведением. Знаете, в автомобильной аварии, по статистике Госавтоинспекции России, чаще всего попадают именно опытные водители со стажем более 30 лет. Тогда как наиболее аккуратными оказались водители-новички со стажем до 2 лет. Самоуверенность приводит к ошибкам не только на дорогах, но и на собеседованиях. Идея пошутить во время встречи, чтобы разрядить атмосферу, кажется безобидной, да? Иногда юмор действительно помогает, но бывает и наоборот. Один кандидат на собеседование в крупную международную компанию, обсуждая переработки, с улыбкой сказал: «Ну, главное, чтобы не пришлось тут жить». Фраза прозвучала легко, но интервьюеры восприняли ее как сигнал. Человек заранее негативно настроен к нагрузке, хотя, возможно, он просто нервничал. На финальных этапах такие детали начинают играть неожиданно большую роль. А вот другой случай. Иногда кандидата подводит желание понравиться. Когда соискатель активно соглашался со всем, что говорил руководитель, сначала это выглядело как вовлеченность в диалог, а потом уже как отсутствие собственного мнения. Вы удивитесь, если я скажу вам, что собственники бизнеса ценят, когда у подчиненных есть позиция, и они могут быть оппонентами в дискуссиях и не стесняются выражать другую точку зрения. Особенно это критично для управленческих позиций, где ждут не только исполнительности, но и способности принимать решения. Итак, соглашаясь и кивая, кандидат хочет произвести хорошее впечатление, но в итоге это выглядит как неуверенность.
0: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.

0: 11:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Россия и Белоруссия начали совместную тренировку по использованию ядерного оружия. Как сообщили в белорусском Минобороны, целью учения является совершенствование уровня подготовки личного состава. Планируется отработать доставку ядерных боеприпасов и подготовиться к их использованию. Отмечается, что тренировка не направлена против других стран и не угрожает безопасности в регионе. За бывшего главу Офиса президента Украины Андрея Ермака, который находится в СИЗО, внесли полную сумму залога – 140 миллионов гривен. Это свыше 3 миллионов долларов. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу Высшего антикоррупционного суда Украины. Информацию также подтвердил адвокат Ермака Игорь Фомин. После освобождения Ермак должен будет являться по вызову следствия, прокурора или суда, не покидать Киев без разрешения, сообщать об изменении места жительства или работы, а также воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу. Кроме того, он должен будет носить электронный браслет и обязан сдать все документы, дающие право на выезд из страны. В Москве побит рекорд по количеству осадков 122-летней давности. На опорной московской метеостанции ВДНХ за сутки зафиксировано 34 миллиметра осадков или 55% месячной нормы, рассказал специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. 17 мая 1904 года рекордное значение составило 21,1 миллиметра. По словам синоптиков, в ближайшие два дня дождей не прогнозируется. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Полдень в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Аукцион по продаже акций золотодобывающей компании «Юж-Урал-Золото» и других активов группы не состоялся из-за отсутствия заявок. Акции ЮГК снижались на 10% на фоне несостоявшегося аукциона. Что дальше? Международная федерация гимнастики допустила российских спортсменов до соревнований и с флагом, и с гимном. Решение распространяется на все 5 гимнастических видов спорта: спортивную гимнастику, художественную, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Оливковое масло в российской рознице за год подешевело на 14% и достигло ценника примерно в 1500 рублей за литр. Эксперт объясняет тенденцию восстановления производства у зарубежных производителей. О подробности в эфире «Бизнес ФМ». Аукцион по продаже акций золотодобывающей компании «Юж-Урал-Золото» не состоялся из-за отсутствия заявок. На продажу было выставлено 67,2% ЮГК и других активов группы. Как сказано в извещении, не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником. Торги планировалось провести сегодня в 15 часов по московскому времени. Стартовая цена, по данным ГИС-торги, 162 миллиарда рублей. Для признания аукциона состоявшимся нужен был хотя бы один покупатель. На фоне этого акции ЮГК снижались на 10%, комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики FBroker Александр Тимофеев.
3: Во-первых, у нас и так многовато санкций и ограничений. И в этих условиях брать, прямо скажем, токсичный актив – идея вообще специфическая, потому что круг потенциальных покупателей очень узкий. Во-вторых, это, прямо скажем, не тир один актив, и даже если бы ситуация была абсолютно нормальной, то драки бы за него не было. Иностранцы не участвуют по понятным причинам, у российских золотопромышленников и так хватает головных болей. Третье. Условия изначально были заложены, мягко говоря, очень жесткие, с коротким сроком, с огромным задатком. Если смотреть чисто рыночные позиции, то создалось впечатление, что по этому активу уже заранее было понятно, что торги не пройдут, что, возможно, есть какой-то покупатель по цене ниже. Для того, чтобы обосновать дальнейшее снижение цены, необходимо было провести вот этот аукцион по условиям, по которым понятно, что никто и не выступил. Сейчас эта история очень далека от рыночных, но, понимаете, она и не может быть сильно рыночной, потому что те золотодобывающие управляющие компании, которые у нас есть, находятся в непростой ситуации, вынуждены делить бизнесы, вынуждены думать, как обходить санкционные риски. Когда мы закрыты полностью от западных инвесторов, и не может возникнуть история, в которой это была бы чисто рыночная сделка без всяких проблем. Полбеды, если мы видим попытку со стороны государства передать актив более адекватным управленцам. Реально беда, если государство актив приватизировало и не понимает, зачем оно это сделало.
2: Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики F-Broker. Решение о продаже активов ЮГК было принято после того, как 11 июля суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций «Южуралзолото», принадлежащих Константину Струкову. Перед началом подачи заявок на аукцион полиметаллический холдинг «Селигдар», горно-металлургическая компания «Ареал» и «Полиметалл» сообщали ТАСС, что не планирует принимать участие в аукционе по продаже ЮГК. Ранее сообщалось, что шаг аукциона был установлен на уровне 3 миллиарда 200 миллионов рублей, то есть 2% от начальной цены продажи. Участникам было необходимо внести задаток в 20% от начальной цены торгов. Сами акции ЮГК были оценены в 140 миллиардов 400 миллионов рублей. Гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация гимнастики допустила российских спортсменов к выступлению на мировых стартах под национальными символами, то есть с флагом и гимном страны. Решение касается всех профильных видов спорта: спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. Насколько ожидаемо это было и что это значит для наших спортсменов, рассуждает двукратная олимпийская чемпионка и член наблюдательного совета Федерации спортивной гимнастики Москвы Светлана Хоркина.
4: Это ожидаемо. Мы верили в этом году серьезные соревнования, чемпионат Европы отборочный, и мир. Потом у нас впереди Олимпийские игры. Это решение уверенно придаст резервные силы, которые позволят нам больше самоотдачи, уверенностью побеждать.
5: Означает ли это, что и на Олимпиадах без ограничений сможем выступать?
4: Если это решение безоговорочное и принято, до Олимпиады осталось всего ничего. По большой степени уверенности считаю, что вот именно с этой секунды мы начинаем выступать под своими государственными символами, флагом и гимном. Но к чему мы стремились, потому что есть гимнастика в стране, спортивная, художественная. Сегодня она объединена в Единую федерацию гимнастики, акробатика и другие там виды спорта.
2: Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка и член наблюдательного совета Федерации спортивной гимнастики. Отмечается, что первыми под российским флагом и гимном выступят представители спортивной акробатики. Этапы Кубка мира в Болгарии и Азербайджане состоятся в конце мая и в июне. В августе этого года в Германии пройдет чемпионат мира по художественной гимнастике. А в октябре на мировом первенстве в Нидерландах смогут выступать под национальными символами представители спортивной гимнастики из России. На данный момент россиянам уже вернули флаг и гимн в 8 видах спорта. Это гимнастика, борьба, дзюдо, ММА, бокс, тхэквондо, самбо и водные виды спорта. Розничные цены на оливковое масло в России снизились почти на 15%. Как пишут ведомости, цены начали стабилизироваться вслед за мировым рынком. По данным Росстата, за первый квартал этого года средняя розничная стоимость оливкового масла чуть больше 1500 рублей за литр. В сравнении с тем же периодом прошлого года масло подешевело на 14,5%. Перед стабилизацией цен был резкий скачок в 2024 году до почти 1800 рублей за литр. Тогда в Испании из-за нескольких лет засухи и жары был кризис сырья, а на нее приходится до 45% мирового производства оливкового масла. Какие еще факторы повлияли на снижение цены и чего ждать в ближайшем будущем? Говорит исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.
6: В первую очередь произошла коррекция мировых цен. После неурожая, когда цены достигли максимума, цены вернулись на нормальные свои уровни. Дополнительно к этому еще укрепление рубля добавило эффект цены, снижения рублевой цены. Поэтому глобально никаких серьезных изменений на рынке, кроме как увеличения предложения на мировом рынке и, соответственно, снижения мировой цены плюс укрепление рубля, не произошло. Объем потребления у нас находится на фактически тех же уровнях, как и раньше. составляет менее 0,5% от объема по растительным маслам общей корзины. Для российского рынка существенных изменений данная коррекция цены не принесет.
7: А что ожидаем в ближайшем будущем?
6: Будет зависеть, опять же, от урожая, от уровня мировых цен и от курса доллара. Если мы увидим ослабление рубля, конечно, поскольку это импортный товар, цена на полке тоже будет меняться. В текущий момент цены достаточно стабильны, никаких предпосылок для резкого увеличения, снижения прогнозов урожая нет.
7: Откуда Россия закупает оливковое масло?
6: Традиционные поставщики: Испания, Италия, Греция. Фактически с года в год пул поставщиков не меняется.
2: Михаил Мальцев, исполнительный директор Масложирового союза России. Там также отмечают, что коррекция цены заметна прежде всего в массовом сегменте, где крупные производители могут гибко менять структуру закупок и использовать более дешевое масло из Северной Африки или Турции. У ритейлеров минимальная цена за литр оливкового масла доходит до 460 рублей. Светофоры против СИМ. Новые светофоры с встроенными видеокамерами, появившиеся в Москве, нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков. Об этом заявил столичный Дептранс. Ведомство опровергло версию о том, что эти устройства будут выявлять пешеходов-нарушителей и рассылать им штрафы. Однако эксперты заявили Бизнес FM, что новые устройства направлены не против пешеходов, а против самокатчиков. Эра тотальных ограничений для них уже не за горами. Светлана Чередникова продолжит.
8: Светофоры со встроенной видеоаналитикой нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков, заявили в Дептрансе Москвы. Ранее в телеграм-каналах появилось фото. Закрытый чехлом светофор с символикой ЦУДД. При этом наверху виден большой объектив камеры. В июне будет заседание Госсовета по транспорту, где президент ясно обозначит, что нужно полностью контролировать ситуацию с СИМами из-за растущей статистики так называемых несмертельных ДТП, считают эксперты. По их словам, сейчас идет подготовка к переводу всех средств индивидуальной мобильности, в частности электросамокатов, с тротуаров на проезжую часть. Он будет осуществлен с 2027 года. Операторов доставки уже негласно просят привыкать к автодорогам, а также тестируют так называемые нейронные камеры, которые распознают номера самокатов и лица нарушителей. Все это рассказал Бизнес FM руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
9: Сейчас в режиме невизуально, выходящим за информационное поле, не пугая общественность, тестируются вот так называемые камеры четвертого поколения, нейронные камеры, которые могут распознавать все. Если учитывать количество нарушений за 25 год, то суммы, которые могли бы собрать, я думаю, будут собирать после введения камеры видеофиксации и жесткого нарушения, будут сравни автомобильным в сезон. Это будут миллиарды рублей. А это в тестовом режиме, поэтому без выписывания штрафов, но все готовится к тому, что будет тотальная зачистка городского пространства для контроля средств индивидуальной мобильности. Все средства индивидуальной мобильности будут регистрироваться на портале госуслуг со сдачей определенных параметров. То есть как автомобильные права. С 27 года у нас СИМов на тротуаре не будет. Когда будет принят закон, начнется повальная установка этих камер. У нас каждый электросамокат будет протестирован и будет поставлена заглушка на ограничение скорости до 25 км максимум. И на частные то же самое. Если кто-то снял эту заглушку, разгоняется, это будет вплоть до уголовной ответственности.
8: Данную версию подтвердил Бизнес FM и эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. По его словам, параллельно для самокатчиков могут повысить штрафы.
10: Правительство уже давно анонсировало, что будут такие камеры. Центровая проблема сейчас в том, что все их действия наказываются по статье 12.29, где штраф всего 500 рублей. Поэтому камера это неотвратимость наказания создаст, но при этом большого страха у самокатчиков не вызовет. К слову сказать, в Петербурге еще полтора года назад демонстрировались модули видеоаналитики, когда видео с обычных городских камер прогоняется через нейросетевую программку, и она определяет, кто едет по двое на самокате, кто не спешивается на пешеходном переходе и кто превышает скорость передвижения самокате. Поэтому технически это не является затруднением. Скажу по секрету, все готовимся к тому, что у нас в средствах индивидуальной мобильности появятся регистрационные знаки, которые будут позволять идентифицировать их техникой. Лет 5 тому назад слышал, что одна из наших компаний, производителей средств фото-видеофиксации, готова была уже размещать такие комплексы на дорогах. Поэтому скорее да, чем нет.
7: Есть все технологии для того, чтобы внедрить такие...
10: Да, технически все уже давно готово.
8: Между тем, в КНР повсеместные камеры отслеживают практически все, что происходит на улицах. Например, в Шэньчжэне первая дорожная камера, которая штрафует в том числе и пешеходов-нарушителей, перебегающих дорогу на красный, появилась в 2018-м. Данный штраф потом влияет на кредитный рейтинг, который есть у каждого гражданина Китая. Светлана Чередникова, Наталья Воробьева, Алексей Шевцов. Бизнес ФМ.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
11: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В Госдуме предложили дать налоговые льготы женщинам с детьми в возрасте до 7 лет, имеющим свой бизнес. В частности, обсуждается возможность снижения ставки по налогу на профессиональный доход до 1%. Право устанавливать пониженные ставки могут получить регионы. По словам авторов, инициатива материнства не должно означать закрытие бизнеса и потерю дохода. Многие женщины пытаются продолжать работать. Нижегородские власти проводят аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории IT-квартала площадью около 3,5 гектаров в границах улиц Малой Ямской, Ильинской, Маслякова, Большие Овраги и Похвалинский съезд. Победителя должно будет построить около 76,5 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости под IT-компании, отреставрировать 3 объекта культурного наследия и 2 исторических здания, а также профинансировать расселение и улучшение жилищных условий жителей домов площадью около 5000 квадратных метров. Заявки на участие принимаются до 8 июня на площадках ГИС-Торги и Рос-Эл-Торг. Подвести итоги планируется 11 июня. Яндекс.Карты и навигатор впервые показывают в приложениях сигналы светофоров Нижнего Новгорода. В первую очередь система заработала на умных перекрестках проспекта Гагарина, улицы Родионова и на ряде других улиц. В дальнейшем Яндекс планирует расширить покрытие на весь город. Данные поступают от Центра развития транспортных систем Нижегородской области. Обновление должно помочь водителям лучше планировать поездки и повысить их предсказуемость и безопасность. Чтобы увидеть состояние светофора, достаточно проложить автомобильный маршрут и начать движение. Приложение отображает цвет ближайшего светофора по маршруту и при наличии таймера показывает оставшееся до смены сигнала время. Информацию можно просматривать даже при заблокированном экране. При желании функцию онлайн-светофоров можно отключить в настройках. Нижегородцы могут посетить без виз более 80 стран мира, еще в 38 государств. Въезд оформляется по упрощенной процедуре, напомнила сенатор Елена Перминова. Среди популярных безвизовых направлений – Бразилия, Вьетнам, Марокко, Турция, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты и страны СНГ. Упрощенно въехать можно в Египет, Индию и Южную Корею. Отдельно сенатор отметил Китай. С прошлой осени для россиян действует пробный безвизовый режим на 30 дней. Перминова выразила уверенность, что эту меру удастся продлить, а затем и закрепить на постоянной основе. В Семенове пройдет фестиваль воздухоплавания «Небесная феерия». С 28 по 31 мая там будут подниматься в воздух 15 пилотов из регионов ПФО. Спортивные полеты будут проходить в утренние часы на рассвете, а для гостей предусмотрены туристические полеты по вечерам перед закатом. Центральным и самым зрелищным эпизодом фестиваля обещает стать ночное свечение аэростатов. При благоприятных погодных условиях оно состоится 31 мая на центральном стадионе Семенова. Вход для зрителей свободный, мероприятие без возрастных ограничений. Молодыми сегодня можно считать людей до 39 лет, рассказала главная гериатр Минздрава Ольга Ткачева. Она объяснила, что люди стали жить дольше, поэтому стареют медленнее. Современный человек позже теряет активность и дольше выглядит привлекательно, а значит успевает больше. Выучиться новой профессии, построить карьеру или начать дело, о котором давно мечтал. Сейчас по закону молодежью считаются те, кому от 14 до 35 лет. Но врачи говорят, что эти рамки давно пора раздвинуть. Организм 40-летнего сегодня работает примерно так же, как организм 30-летнего несколько десятилетий назад. Специалисты советуют смотреть не в паспорт, а на самочувствие. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
12: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается преимущественно ясное небо и плюс 29 градусов. Вечером чуть прохладнее, плюс 26, ночью малооблачно и 18 градусов со знаком плюс.
1: Валюта.
12: На 18 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 73 копейки. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
11: Нижегородские предприятия смогут на льготных условиях представить свою продукцию на международной выставке «Росмолт-2026», которая пройдет с 16 по 19 июня в Москве. Содействие окажет региональный центр поддержки экспорта, который оплатит аренду выставочных площадей и оборудования для коллективного стенда, застройку и сопровождение стенда, включая необходимую мебель и оборудование, а также регистрационные сборы за представителей субъектов малого и среднего предпринимательства. Транспортные расходы до Москвы и проживание участники оплачивают самостоятельно. «Росмолт» — это специализированная выставка, формообразованная, технологической оснастки. Темами форума в этом году станут дизайн, проектирование изделий, формы, пресс-формы, штампы, металлообрабатывающее оборудование, инструмент, лазерное оборудование, ремонт и сервисное обслуживание. Участие в выставке позволит нижегородским производителям продемонстрировать свою продукцию, а также установить и укрепить бизнес-контакты, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Прием заявок на участие открыт до 29 мая. Мероприятие запрещено для детей. Wildberries теперь не только маркетплейс. По данным ТАСС, в Турции открылись первые 4 отеля VB Travel. Это совместный проект с туроператором Fun and Sun. Туристы приехали из Москвы, Петербурга, Сочи, Самары, Тольятти, Уфы, Сургута и Екатеринбурга. Гостей принимают 2 отеля рядом с Кемером, один недалеко от Сида, еще один в районе Аланьи. Все отели 4-звездочные, работают под концепцией «Все включено». Судостроительная корпорация «Акбарс», управляющая компанией «Группа ГАЗ» и компании ГТИ подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Стороны объединяют инженерную школу машиностроения, опыт судостроения и передовые инжиниринговые решения. Общая цель – обеспечение технологического суверенитета России в области сложных морских и речных систем и создание продукта, конкурентоспособного как на внутреннем, так и на международном рынках. По словам экспертов, подписанное соглашение является важным шагом в развитии отечественного судостроения и промышленной кооперации, объединяя компетенции 3 мощных игроков. Это стратегический альянс, нацеленный на создание высокотехнологичного гражданского флота нового поколения. В центре внимания вопросы проектирования и строительства современных газовозов, создание уникальных для нашего рынка плавучих энергоблоков и электростанции на СПГ, а также разработка комплексных систем топливоснабжения и хранения. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Черная клубника, стеклянная смородина и синяя роза. Как нейросети обманывают дачников и почему не стоит покупать саженцы с необычными картинками на маркетплейсах, подробнее через несколько секунд.
13: Весна – горячая пора для садоводов и мошенников на маркетплейсах. На Озоне и Wildberries черно-белые и угольного цвета розы, а также идеально черная клубника. Все по цене менее 350 рублей. Специалисты говорят, что сорта роз черного цвета нет. При внимательном рассмотрении они темно-бордовые или темно-красные, а не угольные. И уж точно не черно-белые. Также на онлайн-площадках в несметном количестве представлены голубые розы. Это фейк. В природе их не существует, потому что у роз нет гена синего цвета. То, что выдают за голубую розу, либо покрашенные белые, либо сиреневые оттенки. Растения-фантомы продают давно. Раньше их рисовали в фотошопе, теперь используют нейросети. И даже бывалые садоводы попадаются. Моя коллега Наталья Космачева не исключение.
14: Опытный садовод, конечно, понимает, что либо это просто разводка, либо сорт южный, который у нас не даст никакого цветения и плодоношения. Тем не менее, однажды я все-таки купилась на несуществующее растение, будучи в Голландии, увидела луковицы голубых тюльпанов, учитывая, что Голландия – это родина тюльпанов, повелась и купила. Цвели они очень красиво, махровыми оказались, но ярко-красного традиционного подмосковного цвета.
13: Marketplace доверяет продавцам, но и проверяет их. Они чистоплотных селлеров блокируют, говорит представитель объединенной компании Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
15: случаи, когда к нам поступают обращения или мы сами выявляем в процессе мониторинга подозрительные карточки товара, то мы инициативно проводим внутренние проверки и также самостоятельно сверяемся с реестром, который содержит утвержденный перечень семян, допущенных к реализации на рынке. В случае, если подтверждаются факты введения в заблуждение потребителя, то Marketplace блокирует карточки недобросовестных продавцов, которые нарушают оферту. Указанные карточки товаров были созданы недавно и уже обнаружены и блокируются email-моделями компании.
13: Покупать растения нужно только в проверенных магазинах, садовых центрах и сертифицированных питомниках, которые отвечают за свой товар и дорожат репутации. Все, что продается на рынке или на маркетплейсах – лотерейный билет, говорит президент Ассоциации садоводов России, доктор сельхознаук Игорь Муханин.
16: У нас свой питомник, своя земля, свое оборудование, свои люди. Если они не приехали купить, ты знаешь, к кому обратиться. Если что-то не то, ты приедешь, куда мы денемся? Рискуют, пускай рискуют. Дураков всегда надо учить. Земляничное дерево, карликовые груши. Тут тебе наговорят, на рынок идешь, и для тебя лотерейный билет. Что ты спросишь, то тебе дадут, якобы. А если хотят посадить, вот и сажайте стеклянную смородину, прозрачную голубику.
17: При покупке по семенам человек не может это, наверное, отличить.
16: Вам и сухую икру черную продадут за место семян. Как ты сортовые особенности определишь по семенам?
13: И все же, как избежать покупки нарисованного растения, если вы не ботаник? Есть простые признаки у фейка – идеальная картинка с размытым фоном и глянцевыми плодами. Настоящий питомник всегда показывает растение в горшке, в земле, в разную погоду. Если в карточке нет названия сорта, зато написано, что это новинка, морозостойкость до минус 30 и не требует ухода, скорее всего, это обман. И, конечно, следует обращать внимание на отзывы. Если никто не показал само растение, а только хвалит доставку, не верьте. Пока растение зацветет, магазин уже закроют и переименуют. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес-ФМ.
1: Имя нарицательное.

0: торговый центр. Иногда они применяются на склонах в городах со сложным рельефом, как альтернатива фуникулеру. А в Гонконге эскалатор пересекает несколько улиц с магазинами, являясь самостоятельным транспортным средством. Эскалаторы стали настолько привычным явлением, что никто в мире уже и не вспоминает, что когда-то это было просто названием торговой марки.
1: Имя нарицательное на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Slash Fund.
0: Можно перевести с английского как «грязный фонд» или «заначка». Термин ввели в обращение пару веков назад британские моряки. В те времена их судовой рацион составляла в основном солонина, которую очищали от соли и затем употребляли в пищу. Вытопленный из нее животный жир, который и назывался «слаж», то есть «жижа», «грязь», собирали в бочку и продавали в ближайшем порту. Таким способом моряки получали левый доход, который тратили на алкоголь, карточные игры и портовых блудниц. Сегодня термином «slash fund» обозначают деньги, прошедшие мимо кассы и предназначенные для подкупа влиятельных лиц.
1: Срочные переводы на Business FM. Дура Лекс, но это Лекс. Законы, незнание которых может сыграть с вами шутку, да и знание тоже.
0: $300 штрафа обойдется выстрел из игрушечного пистолета в городке Мальборо в американском штате Массачусетс. Закон запрещает появление в общественных местах с любым оружием, в том числе и муляжами пистолетов, как написано, независимо от их фактического назначения.
1: Дура Лекс. Но это Лекс. На Business FM.
2: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Словакия ведет переговоры с Азербайджаном о заключении контракта на поставки газа. Об этом сообщил агентство «Репорт» вице-премьера и министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба. По его словам, обсуждается долгосрочный контракт минимум на 10 лет. Словакия хочет диверсифицировать энергетические поставки. Основным вопросом сейчас остается не готовность Братиславы закупать азербайджанский газ, а маршруты его доставки в Центральную Европу. Министр уточнил, что стороны обсуждают возможные трубопроводы и объемы поставок. Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак вышел из следственного изолятора после внесения полной суммы залога в 140 миллионов гривен. Это свыше 3 миллионов долларов. Об этом сообщают украинские СМИ. Политику запрещено покидать Киев без разрешения суда. Он обязан сдать загранпаспорт, носить электронные браслеты и избегать общения с другими фигурантами дела. Сам Ермак на выходе из СИЗО заявил, что не знает, кто собрал залог, отметив, что это сделали многие люди. Руководство Samsung возобновило переговоры с профсоюзом за пару дней до анонсированной крупной забастовки. По подсчетам властей Южной Кореи, каждый день простоя на производстве чипов обойдется компании почти в 670 миллионов долларов. Но еще есть шанс все уладить, пишет Forbes со ссылкой на аналитиков. Акции Samsung в Сеуле выросли почти на 7%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина первого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. У России очень серьезные ожидания от предстоящего.

0: визита Путина в Китай, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Все профильные вице-премьеры, а также многие министры и руководители компаний будут в составе делегации. 19-20 мая Путин будет с официальным визитом в Китае. Утильсбор по цене автомобиля. Жительница Казани приобрела подержанную иномарку из Китая и переоформила ее на мать, которая помогла с деньгами на покупку авто. Это стало ошибкой. Женщине вскоре пришло гигантское доначисление по утильсбору, и оспорить его, как говорят юристы, она не сможет. Количество салонов красоты и парикмахерских в России за два года выросло почти на 20%, пишет Forbes. В первом квартале 2026-го таких компаний стало почти на 9% больше, чем годом ранее. Выясняем, так ли это на самом деле. Все подробности в эфире. Бизнес FM.
1: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
0: $1 200 000 доплата за машину стоимостью в 1 400 000. В редакцию «Бизнес FM» обратилась наша слушательница, которая попала в очень неприятную ситуацию из-за того, что не разобралась в правилах ввоза автомобиля в страну. Поскольку в эти тонкости вникают далеко не все наши граждане, мы решили рассказать ее историю с очевидно печальным финалом. Иван Медведев подробнее.
3: В октябре 2024 года жительница Уфы по имени Гузель купила подержанный автомобиль ФАВ с доставкой из Китая. Машина прошла растаможку в Хабаровске, женщина оформила автомобиль на себя и начала им пользоваться. Через 8 месяцев по просьбе матери Гузель оформила на нее дарственную на это авто. Родители помогали с деньгами при покупке, и мама захотела, чтобы автомобиль был записан на нее. В ГАИ никаких вопросов не было. Собственник сменился, но ездить на автомобиле продолжила сама Гузель. Однако сам факт переоформления привел к тому, что таможня пересчитала утильсбор на этот автомобиль с льготного на коммерческий. И теперь требуют от нашей слушательницы доплатить 1 200 000 рублей. При том, что машина изначально стоила 1 400 000. Суд Гузель уже проиграла.
4: Я наняла в Хабаровске адвоката, но он ничего не смог сделать. Был суд, и судья была на стороне таможни и сказала, все, придется выплачивать. Я просто сейчас останусь без машины, на которую копила всю жизнь. Хотела подешевле купить в Китае, потому что там дешевле машины, а получилось как всегда.
3: Гузель предложили обжаловать решение суда, но юристы, опрошенные Бизнес FM, с сочувствием к нашей слушательнице, говорят, что шансов у нее нет. Главное условие для ввоза машины с льготным утильсбором – не менять собственника в течение года. И неважно, продажа это, дарение или что-то еще. Такую машину без перерасчета утильсбора нельзя даже заложить в банк, говорит автоюрист Сергей Радько.
5: Если на автомобиль уплачен льготный утильсбор, то для того, чтобы этот утильсбор не пересчитывали на коммерческий, машину никаким способом нельзя отчуждать в течение 12 месяцев со дня оформления таможенного приходного ордера ТПО. Если эти сроки истекли, то можно отчуждать. Если машину передать на основании любого договора раньше этого срока, то тогда утильсбор подлежит пересчету в сторону коммерческого.
6: Что касается способа, которым человек должен об этом узнать, в какой момент, откуда он должен получить эту информацию? Это таможня.
5: Информацию никто ему сообщать не должен. Предполагается, что каждый гражданин знает закон, то есть ведь никто же нам не сообщает об изменении правил дорожного движения. Мы обязаны их знать, соблюдать, независимо от того, сообщил нам кто-то или нет. Вот мы оформляем утильсбор, мы самостоятельно его рассчитываем, самостоятельно указываем, самостоятельно уплачиваем. И предполагается, что мы знаем положение постановления правительства, которым порядок и суммы расчета его утверждены.
3: Причем, по словам юриста, ситуацию нельзя ни оспорить, ни переиграть обратно, если мать попробует оформить дарственную на дочь. Не поможет. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
0: В России растет число салонов красоты и парикмахерских. Но, возможно, это происходит только на бумаге. А на самом деле точек больше не становится. На первый квартал этого года салонов и парикмахерских было зарегистрировано почти на 9% больше, чем год назад. Это подсчитали аналитики «Контур Фокуса», пишет Forbes. А всего количество салонов красоты в России за два года выросло почти на 20%. Впрочем, эксперты указывают, это может быть связано с оптимизацией и дроблением бизнеса из-за повышения налоговой нагрузки. Компаний становится меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Вот как объясняет статистику основатель сети «Имидж лаборатория Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
7: Рост, который здесь показан по количеству ИП, связан с дроблением, как мы не хотели. Никогда индустрия, сфера услуг, куда входит бьюти, не была высокомаржинальной. Мы умещались вместе с мастерами, с бариста, со швейниками, со слесарями. Все, что входит в сферу услуг, в рамках 20% рентабельности. Никогда не больше. Налоговая нагрузка сократила прибыль всех в два раза, которой и так не было. Не только нет ни у кого опыта ведения бизнеса на больших скоростях в кризис, но и в том числе нет вообще никакого понимания, как работать с НДС, а это новая нагрузка, найм бухгалтеров. Для 70% индустрии непонятно, как это делать. Поэтому самое простое, что стали делать, первое, это закрывать старые ИП, открывать новые. Мы видим это на цифрах. И второе, у кого большие залы, маникюр, волосы, солярии, теперь каждые услуги так и делали рестораторы, теперь это отдельное ИП. Новые салоны никто не открывает, это незначительно. Самая большая катастрофа из салонов уходит на дом. Многие салоны поменяли акведы. Это тенденция этого и следующих 3 лет. И изменится полностью бизнес-модель. Мастер будет искать салон красоты, где ему удобно и комфортно работать, с тем, чтобы официально разделить платеж. Мастер будет получать за свою работу, салон будет получать за сервис, за качество предоставленных услуг по организации рабочих мест.
0: Игорь Стоянов, основатель сети «Имидж лаборатория Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты. Обращают на себя внимание и другие цифры. Как показывают данные «Контур Фокус», в целом за последние два года ликвидации такого бизнеса было меньше, чем регистраций. Но в первом квартале этого года показатели почти сравнялись. Появилось примерно столько же новых игроков, сколько закрылось. Своим субъективными наблюдениями, что происходит на рынке, делится руководитель салона красоты «Тебе идет» в Твери Олеся Куприна.
8: Салонов больше закрываются. Кто-то уходит в какие-то кабинетики, кто-то уходит на дому. Это из наблюдений, например, моих личных, потому что налоговая реформа, естественно, не прошла мимо. До этого был, наоборот, большой подъем на открытие всех салонов красоты. Как-то все это мы оптимизировали, систематизировали. Сейчас я вижу, наоборот, абсолютно другую тенденцию.
9: Насколько в этой сфере потребительский спрос растет, по вашим наблюдениям, и насколько пришлось поднять ценник за последний год? Как реагируют клиенты?
8: Сложно сказать как-то либо да, либо нет. Есть какая-то золотая середина. Например, что касается нашего салона, я могу сказать, что меняется клиентская база. Есть люди, кто ходил действительно давно, ценник мы подняли не намного, где-то процентов на 10-12. Делали это умышленно, хотя поднимать надо было, по сути, побольше. Но вот город у нас небольшой, поэтому такого мы себе позволить не можем. То есть мы подняли немного. Но все равно есть люди, кто отвалились, но есть новые клиенты, которые нас нашли. Там еще и ребрендинг был на русские названия. Может быть, это все в совокупности. Женщины стали отказываться от услуг. Такого я не замечаю. Ну, максимум кто-то ушел от маникюра с покрытием на гигиенический маникюр. Это вот все. А если человек красит волосы, ну, есть седина, он в любом случае будет красить. Это все-таки женщины.
0: Олеся Куприна, руководитель салона красоты «Тебе идет» в Твери. Данные Росстата показывают, оборот российских салонов красоты и парикмахерских по итогам прошлого года показал рост почти на 18%. По словам участников рынка, это может быть связано с повышением цен. Впрочем, считают эксперты, что одно из проявлений изменившегося спроса – тренд на отросшие волосы и натуральный цвет. Футболисты «Зенита» в 11-й раз выиграли чемпионат России. Теперь петербургский клуб – единоличный рекордсмен по числу побед в турнире. «Зенит» превзошел достижения московского «Спартака», который завоевывал золотые медали 10 раз. Все решилось в последнем туре. Подробности в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
10: Историческое событие для всего российского футбола. Петербург ликует. В 30-м решающем туре команда с берегов Невы победила на выезде Ростов со счетом 1-0, хотя достаточно было сыграть в ничью. Еще до начала заключительных матчей сезона, которые по традиции проходили одновременно, было ясно, что шансов у Краснодара теперь немного. Команде Мурада Мусаева, конечно, обидно. Большую часть чемпионата она лидировала в таблице. Но поражение в предпоследнем туре от «Динамо» оставляло лишь математические шансы, поскольку в победу не мотивированного Ростова над «Зенитом» всерьез почти никто не верил. Чудо не произошло. В первом тайме Алексей Миронов, что называется, привез необязательный пенальти в ворота Ростова, заехав по лицу Педро, который был без мяча и опасности не представлял. Александр Соболев такой шанс не упустил. После перерыва с поля был удален Дмитрий Чистяков. «Зенит» в большинстве сохранил счет, ставший золотым – 1-0. Заместитель главного редактора издания «Спорт-экспресс» Вячеслав Короткин назвал в разговоре с «Бизнес-ФМ» чемпионство «Зенита» заслуженным.
11: Более чем уверен, что петербуржцы заслужили этот титул, заслужили работой главного тренера Сергея Симака, заслужили своей игрой, заслужили в конце концов тем, что они не поделили первое место, а набрали больше очков, чем Краснодар, обыграли его по сумме двух личных встреч, победа на выезде и ничья в гостях.
10: В параллельной реальности в это время горожане сделали все, что могли в домашней встрече с Оренбургом, а именно забили 3 безответных мяча. Отличились Кевин Ленини, Джон Корд, ставший 17 голами лучшим бомбардиром чемпионата, и Эдуард Спирциан. Но в этом сезоне у горожан только серебро. 66 очков и отставание на 2 от «Зенита». Главный тренер Краснодара Мурад Мусаев в эфире «Матч ТВ» назвал свои чувства смешанными.
12: Были очень близки к чемпионству и за 2 тура до конца не смогли добиться нужного результата, но, с другой стороны, я очень доволен всем сезоном. После чемпионского было сложно, чтобы у команды была та же злость, та же страсть.
10: ЦСКА в столичном дерби нанес поражение «Локомотиву» 3-1. Армейцы заняли по итогам чемпионата 5-е место. А красно-зеленые смогли сохранить 3-е, потому что «Спартак» Махачкале шансом не воспользовался и не смог обыграть местное «Динамо». Всего лишь нулевая ничья. Красно-белые завершают сезон 4-ми. Бронза у «Локомотива». Дагестанский клуб отправляется в стыковые матчи и сыграет с «Уралом». То же самое предстоит сделать и «Акрону», который крупно уступил крыльям советов 1-4. Тольяттинский клуб встретится с «Ротором». Готовить «Акрон» к стыкам будет уже другой тренер. Заур Тедеев команду покидает. В первую лигу вылетают Пари НН, которому не помогла ничья на выезде с Рубином со счетом 2-2, и Сочи. Об этом было известно еще неделю назад. В Калининграде Балтика уступила московскому «Динамо» со счетом 1-2. По итогам чемпионата подопечные Андрея Талалаева заняли 6-е место, что можно считать успехом, несмотря на неудачную весну. Итак, чемпионат России официально закончен. Впереди финал Кубка России «Спартак-Краснодар». Он пройдет 24 мая в Лужниках, а новый сезон РПЛ стартует 18 июля матчем за Суперкубок. Ждать осталось совсем недолго. Григорий Гуреев, Анна Моргунова, Бизнес-ФМ.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Бизнес-ФМ. Контекст. 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум. Главная тема – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре внимания – инвестиции, развитие внутреннего потенциала и трансформация рынков. Форум станет площадкой для обсуждения практических решений для бизнеса. Организатор – фонд «Росконгресс». Подробнее на forumspb.com. 6+. Валюты. Валюты. Камбоджийский риэль впервые появился в 1955 году, заменив собой индокитайский пиастр. Но в 1975 режим Полпота отменил в стране денежное обращение. Хотя люди все равно пользовались деньгами, в основном вьетнамскими и таиландскими. Вернулся риэль в Камбоджу в 1980-м. Валюты на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
13: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
13: Владелец сети клиник «Мать и дитя» МД Medical Group рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в размере 47 рублей на акцию. Дивидендная доходность порядка 3,6%. Всего на выплаты планируется направить 3,5 миллиарда рублей. Держатели акций, имеющие право на дивиденды, будут определены по состоянию на 14 июля. Последний день покупки акций для получения дивидендов – 13 июля. Устричный бар и гастроном «Деликатеска» планируют увеличить в Москве количество своих точек до 100 в течение 2-3 лет, сообщает «Шопперс» со ссылкой на директора по развитию компании. Компании открывают точки в жилых комплексах бизнес-класса. Сейчас у «Деликатески» работают интернет-магазин рыбных деликатесов и других продуктов, 3 гастронома и 9 устричных баров, совмещенных с гастрономом. Для более быстрого роста компания запустит франшизу, в том числе в регионах. Anthropic собирается представить Совету по финансовой стабильности информацию о киберуязвимостях в глобальной финансовой системе, выявленных его последней моделью MIFAS, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По данным газеты, компания-разработчик Claude обсудит возможности своей новой ИИ-модели с мировыми министерствами финансов и центральными банками. MIFAS представляет собой модель кибербезопасности, предназначенную для обнаружения уязвимостей в веб-браузерах, инфраструктуре и программном обеспечении, существовавших десятилетиями. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: Двенадцать сорок шесть в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». В Ватикане создают специальный комитет по этике и технологиям искусственного интеллекта. Исследовательская группа из священнослужителей католической церкви будет изучать нравственную целесообразность использования нейросетей, ставя во главу угла человеческое достоинство. Это сообщил Папа Римский Лев XIV. Почему Ватикан так обеспокоен темой ИИ, рассказывают журналисты Associated Press.
15: Активная деятельность Ватикана по этому вопросу началась после завершения визита президента США Дональда Трампа в Китай, в рамках которого обсуждали в том числе и вопросы, связанные с искусственным интеллектом. Сразу же после своего избрания в 2025-м Лев XIV заявил, что католическая церковь обязана предложить миру, как противостоять вызовам, которые искусственный интеллект бросает человеку. Ватикан стремится внести свой вклад в дискуссию, предлагая этические рекомендации по применению ИИ в самых разных секторах, от военного дела до образования и медицины. Основной призыв заключается в том, что технология должна использоваться как инструмент, дополняющий, а не заменяющий человеческий интеллект. Лев XIV, который постоянно подчеркивает призывы к миру, также призвал оценить роль искусственного интеллекта в военных конфликтах на Ближнем Востоке и на Украине, где используют автоматизированные системы вооружения, от беспилотных летательных аппаратов до морских и наземных платформ. Кроме того, Папа Римский предостерег священников от использования ИИ для написания проповедей. В мире насчитывается почти 1,5 миллиарда католиков, и уже одно это является поводом обратить внимание на слова понтифика, говорят эксперты по теологии. Но помимо цифр, католическая церковь обладает глубокой и сложной традицией осмысления того, что значит быть современным человеком.
0: Журналисты AP отмечают, что заявления понтифика об ИИ прозвучали ровно через 135 лет после того, как его тезка, Папа Римский Лев XIII, опубликовал свое послание «Rerum Novarum», или «О новых вещах». В том историческом документе католическая церковь, среди прочего, оценивала допустимые пределы промышленной революции и опасности развития капитализма.
2: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
0: Цены на нефть сегодня подрастают. Brent сейчас растет более чем на 0,5%. Находится на отметке $109.94. А что еще происходит на рынках и на нашем рынке, сейчас расскажет Григорий Беглорян. Гриш, приветствую.
16: Добрый день. Ну, как ты видишь, в плюс вышел индекс Мосбиржи. Ситуация быстро, конечно, меняется. Тут, я не знаю, были какие-то новости или просто такой локальный отскок наступил. Но активность, правда, не особо возросла. Акции нефтегазовых компаний вышли в небольшой плюс. Ну, не все, но некоторые. Ну, и акции Сбербанка. Часть снижения, в принципе, уже отыгрывают, поэтому В целом ситуация стабилизировалась. Ну, кстати, акции Роснефти вверх пошли уже на процент. «Газпром» скакнул на 2%. Ну, в принципе, пока здесь, конечно, сложно сказать, что хочет, куда двигается рынок, но желание продавать явно на рынке отсутствует. Кстати, цены на нефть тоже пошли вниз, ниже 110 Brent. Рынки по-прежнему в таком состоянии неопределенности. То ли будут бомбить Иран, то ли не будут. Идут противоречивые информационные потоки. Рынок уже запутался. Но такая определенная нервозность сохраняется. Она в основном вызвана, если мы берем глобальные рынки, нестабильностью на мировом рынке долга. Там сочетание факторов – это проблемы британской экономики и финансов, да, которые привели к новой волне разгрома британского долгового рынка, как это было несколько лет назад. Но повторяется новая фаза. Доходности, кстати, взлетают еще сильнее, чем в тот раз. Опять у них политический кризис, опять грядет смена премьер-министра и прочее. В общем, здесь, естественно, британский долговой рынок сыграл определенную роль в стрессе, который вернулся снова. Ну и японский долговой рынок здесь на фоне роста инфляции в Японии и такой достаточно сложной конфигурации для Банка Японии, которым, с одной стороны, вроде как надо поднимать ставки, с другой стороны, огромный госдолг Японии и растущие проценты доходности на рынке долга требуют увеличения обслуживания. Это значит давление на бюджет, который так имеет огромный дефицит. Ну, соответственно, японский долговой бумаги показали максимальное падение цен за последние лет 20 как минимум. Ну и так потихонечку это пятно достигло и американского рынка долга. Там доходности, конечно, поскромнее выросли, всего лишь до уровня января 25 года, но сам факт такого роста, особенно по длинным бумагам, там 5% доход, 5% барьер доходности перешли. Они, конечно, определенный такой негатив для рынка акций несут. В пятницу была коррекция, сегодня попытка стабилизации, но в целом, естественно, все будет зависеть от тех новостей, которые рынок будет получать ближе к открытию американских торгов. На валютном рынке у нас полдень прошел, активность продавцов валюты, ну, я бы сказал, что выросла, но покупателей на межбанке так активных я не вижу. Потихонечку сползает юань к рублю к следующему барьеру в 10.60. Если не будет какого-то активного вмешательства финансовых властей, ну, вроде как, чисто технически юань к рублю может вполне успеть куда-то до отметки 10.25 дойти, хотя тут прогнозировать что-либо сложно, действительно, в любой момент может быть вмешательство. Потом фактор ожиданий тоже играет роль. В июне практически все спекулянты уверены в том, что объем покупки валюты Минфин, со стороны Минфина, будет увеличен раз в 5. Сейчас меньше 2 миллиардов рублей в день. Ну, соответственно, обширный доход от растущих цен на нефть, естественно, должен привести к увеличению нефтегазовых доходов. Значит, в кубышку надо будет скупать побольше. Так что спекулянты, хотя и отступают, но, как говорится, с боями, и такого активного, активной фазы ликвидации позиций нет. Да, позиции сокращаются, спекулянты прикрывают ставки против рубля, но, скажем так, пытаются еще оставаться на плаву.
2: Капитал на бизнес FM. Реклама.
14: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-Агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
17: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова
18: проверенные делом.
19: Вызов – это причина и движущая сила всех деяний человечества. Если есть океан, мы пересечем его. Если есть болезнь, мы ее вылечим. Если существует несправедливость, мы ее исправим. Если есть рекорд, мы его побьем. А если есть вершина, мы ее покорим. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
18: Слова, проверенные делом. На Business FM.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
20: В конце апреля в Москве состоялся очередной форум парков «Парк Сизон Экспо». Это мероприятие становится все более значимым и для игроков рынка недвижимости. Если в прошлые годы дело ограничивалось профильными сессиями, то в этот раз на форуме прошел первый международный саммит «Формирование комфортной городской среды и девелопмент». И одной из самых жарких стала тема комплексного развития территорий. Рассуждения о том, что КРТ-подход является сегодня ключевым в развитии городских территорий, стали общим местом. В одной только Москве за один только 25-й год на портале Мос.ру опубликовали 146 проектов КРТ. Это, кстати, рекорд за все время действия программы с 2020 года. В Подмосковье ведется или запланирована реализация 280 проектов. В работе от Дома РФ на сегодняшний день 125 проектов в 51 регионе и так далее. Однако, называя КРТ едва ли не оптимальным инструментом, эксперты все же говорят, что нормативно-правовую базу еще надо докручивать и докручивать. По 10-бальной шкале ее можно оценить на семерочку, считает Виктор Корчагин, исполнительный директор, директор филиалов компании «Брусника» в Тюмени, Сургуте и Кургане. Нужно адаптировать правила под условия сегодняшнего дня. Нужно учесть позитивный опыт регионов и обобщить его на общероссийском уровне. И тем, кто формирует федеральное законодательство, нужно глубже вникать в реальную ситуацию далеко от Москвы. Руководитель управления градостроительной подготовки проектов группы «Самолет» Юлия Баранникова отмечает, что законодательство по КРТ развивается по мере реализации проектов и выявления узких мест, возникающих на практике. И это естественный процесс. Продолжим. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале bfm.ru.
2: Недвижимость на Business FM.
21: Все подкасты автора с названием программы на bfm.ru и любых подкаст-платформах.
2: Наизусть. Зигмунд Фрейд. Каким смелым и успешным становится тот, кто обретает уверенность в том, что его любят. Наизусть на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
22: 12:58 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. В Кремле сообщили некоторые подробности предстоящего визита Владимира Путина в Китай. Вместе с президентом в Пекин отправятся все профильные вице-премьеры, министры, а также руководители государственных и частных компаний, которые работают в КНР, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. На вопрос, будет ли российский состав уступать американскому, он ответил, что Москва по составу делегации ни с кем не соревнуется. Москва развивает свои самостоятельные многоплановые отношения с Пекином, которые стороны называют отношениями привилегированного особенного стратегического партнерства, добавил представитель Кремля. Экс-глава МЧС Брянской области Александр Кобзев стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в склонении сотрудников МЧС к превышению должностных полномочий в интересах возглавляемой им коммерческой структуры, пишет РИА Новости со ссылкой на следственный отдел регионального управления ФСБ. Кобзев руководил Брянским МЧС с 2007 по 2014 год. Он задержан и арестован на 2 месяца. CNN сообщает о намерении Тегерана взимать плату с крупнейших технологических компаний за использование подводных интернет-кабелей, проложенных под Ормузским проливом. По ним проходят огромные объемы интернета и финансового трафика между Европой, Азией и Персидским заливом. Телеканал отмечает, что атака на подводные интернет-кабели затронет не только скорость интернета. Она повлияет в том числе на банковские системы, военную связь, онлайн-игры и стриминговые сервисы. В Венгрии заяц сбил самокатчика. На опубликованном видео видно, как на человека, который едет на электросамокате по дороге, прыгает на уровне головы бежавший наперерез заяц. По словам мужчины, он ехал со скоростью около 35 км в час и был в защитной экипировке и шлеме, поэтому отделался легкими царапинами. Утверждается, что заяц тоже не пострадал. Мужчина говорит, что просто удивился, что такое вообще возможно. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Час дня в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Ни одной заявки. Намеченный на сегодня аукцион по продаже пакета акций ЮГК не случился, поскольку желающих в нем поучаствовать не оказалось. А бумаги компании на Мосбирже на эту новость отреагировали резким снижением. Международная федерация гимнастики допустила российских спортсменов до соревнований с флагом и гимном. Решение касается всех гимнастических видов спорта, входящих в федерацию гимнастики страны. Спортивную гимнастику, художественную, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Оливковое масло в российской рознице за год подешевело на 14% и достигло ценника примерно в 1500 рублей за литр. Эксперты оценивают тенденцию восстановления производства у зарубежных производителей. Эти и другие темы в нашем эфире. Аукцион по продаже акций золотодобывающей компании «Южурал Золото» не состоялся из-за отсутствия заявок. На продажу было выставлено 67,2% ЮГК и других активов группы. Как сказано в извещении, профильной системы не было создано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником. Торги планировалось провести сегодня в 15 часов по московскому времени. Стартовая цена, по данным этой самой системы «Гисторги», 162 миллиарда рублей. Для признания аукциона состоявшимся нужен был хотя бы один покупатель. На фоне несостоявшегося аукциона акции ЮГК снижались утром на 10%. Ситуацию комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Евброкер» Александр Тимофеев.
6: Во-первых, у нас и так многовато санкций и ограничений. И в этих условиях брать, прямо скажем, токсичный актив – идея вообще специфическая, потому что круг потенциальных покупателей очень узкий. Во-вторых, это, прямо скажем, не тир один актив, и даже если бы ситуация была абсолютно нормальной, то драки бы за него не было. Иностранцы не участвуют по понятным причинам, у российских золотопромышленников и так хватает головных болей. Третье, условия изначально были заложены, мягко говоря, очень жесткие, с коротким сроком, с огромным задатком. Если смотреть чисто рыночные позиции, то создалось впечатление, что по этому активу уже заранее было понятно, что торги не пройдут, что, возможно, есть какой-то покупатель по цене ниже. Для того, чтобы обосновать дальнейшее снижение цены, необходимо было провести вот этот аукцион по условиям, по которым понятно, что никто и не выступил. Сейчас эта история очень далека от рыночных, но, понимаете, она и не может быть сильно рыночной, потому что те золотодобывающие компании, которые у нас есть, находятся в непростой ситуации, вынуждены делить бизнесы, вынуждены думать, как обходить санкционные риски. Когда мы закрыты полностью от западных инвесторов, и не может возникнуть история, в которой это была бы чисто рыночная сделка без всяких проблем. Полбеды, если мы видим попытку со стороны государства передать актив более адекватным управленцам. Реально беда, если государство актив приватизировало и не понимает, зачем оно это сделало.
4: Это был Александр Тимофеев, компания «Евброкер». Решение о продаже активов ЮГК было принято после того, как 11 июля суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций «Южуралзолото», принадлежащих Константину Струкову. Перед началом подачи заявок на аукцион полиметаллический холдинг «Селекдар», горно-металлургическая компания «Реал» и «Полиметалл» сообщали ТАСС, что не планируют принимать участие в аукционе по продаже ЮГК. Ранее сообщалось, что шаг аукциона был установлен на уровне 3,2 миллиарда рублей, то есть 2% от начальной цены продажи. Участникам было необходимо внести задаток в 20% от начальной цены торгов. Сами акции ЮГК были оценены в 140 миллиардов 400 миллионов рублей. Российским гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация гимнастики допустила российских спортсменов к выступлению на мировых стартах под национальными символами. Ну, то есть как раз с флагом и гимном страны. Решение касается всех профильных видов спорта. Спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. Насколько это было ожидаемо и что это означает для наших атлетов, рассуждает двукратная олимпийская чемпионка, член наблюдательного совета Федерации спортивной гимнастики Москвы Светлана Хоркина.
3: Это ожидаемо. Мы верили в этом году серьезные соревнования, чемпионат Европы отборочный, и мир. Потом у нас впереди Олимпийские игры. Это решение уверенно придаст резервные силы, которые позволят нам большей самоотдачей, уверенностью побеждать.
5: Означает ли это, что и на Олимпиадах без ограничений сможем выступать?
3: Если это решение безоговорочное и принято, до Олимпиады осталось всего ничего. По большой степени уверенности считаю, что вот именно с этой секунды мы начинаем выступать под своими государственными символами, флагом и гимном. Но к чему мы стремились, потому что есть гимнастика в стране, спортивная, художественная. Сегодня она объединена в Единую федерацию гимнастики, акробатика и другие там виды спорта.
4: Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка, член Нацсовета Федерации спортивной гимнастики Москвы. А первыми под российским флагом и гимном выступят представители спортивной акробатики. Этапы Кубка мира в Болгарии и Азербайджане состоятся в конце мая и июня. В августе этого года в Германии пройдет чемпионат мира по художественной гимнастике, а в октябре на мировом первенстве в Нидерландах смогут выступать под национальными символами представители спортивной гимнастики из России. Как складывается судьба с допуском россиян в других видах спорта и от чего это зависит, говорит спортивный комментатор Матч ТВ, чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр по легкой атлетике Ольга Богословская.
7: Это плод работы представителей различных наших спортивных федераций с федерациями на международном уровне. У кого-то легче идут эти контакты, у кого-то идут значительно тяжелее, как, скажем, в легкой атлетике, где практически невозможно пробиться для того, чтобы объяснить кому-то что-то и чтобы люди сделали такие выводы. В других федерациях это процесс закономерен. Во-первых, слишком длительное время все это происходит уже в любом случае. Мы смогли адаптироваться и подобрать ключ. Ну а потом на смену в различных международных федерациях приходят нормальные, вменяемые головой.
5: В связи с этой ситуацией, в какой форме наши спортсмены? Какое-то отставание есть?
7: Спортсмены наши отстранены были от международного движения. Где-то он дал какие-то негативные факторы, но не везде. Мы видим, что те российские федерации, которые работали на перспективу, понимая, что надо обязательно не упускать развитие детско-юношеского спорта, там, где работа велась хорошо, ничего абсолютно не упустим. Примерить, на том ли ты пути идешь, можно только, когда ты вышел на международную арену.
4: Ольга Богословская. На данный момент россиянам уже вернули флаг и гимн в 8 видах спорта. Гимнастика, борьба, дзюдо, ММА, бокс, тхэквондо, самбо и водные виды спорта. Мировой энергетический кризис из-за конфликта вокруг Ирана вступает в новую фазу. Чрезвычайные меры для защиты своих экономик ввели почти 80 стран, пишет Financial Times. По данным издания, рост спроса на кондиционеры и туристические поездки в начале лета в северном полушарии создадут дополнительную нагрузку на запасы сырой нефти, бензина, дизеля и авиатоплива. В США и Европе ближневосточный кризис уже ощутимо ударил по ипотеке. Ставки выросли. А при этом общие убытки компаний по всему миру из-за войны с Ираном составили 25 миллиардов долларов, посчитали в Reuters. Сильнее других пострадали авиакомпании. Их убытки оценивают в 15 миллиардов долларов. Российские потребители тоже это заметят прямо по рейсам за рубеж. Их станет на четверть меньше, сообщили в ассоциации туроператоров. Летом прямые рейсы будут доступны в 30 стран вместо 40 в зимний период. Новых ударов ожидают и в мировой автомобильной отрасли. Одна только Toyota ждет 4-миллиардных потерь. Какие отрасли еще пострадали, рассуждает финансовый эксперт Михаил Ханов.
23: Здесь как дефицит бюджета. Когда у тебя нет денег, то ты в первую очередь тратишь их на предмет первой необходимости. Вот так и здесь. Я думаю, что каждая страна, каждая корпорация будет решать в первую очередь, какие поддерживать отрасли с точки зрения необходимости именно в данный момент. В первую очередь будет отдаваться предпочтение пищевой промышленности. Это будет затрагивать отрасли, связанные со строительством, дорожным хозяйством, производством асфальта, битум и так далее. Следующими пострадают легкая промышленность, сельское хозяйство будет в последнюю очередь затронуто, хотя там очень много используется продуктов нефтепереработки, это минеральные удобрения, пестициды, гибрициды, весь пластик для теплиц и так далее. В последнюю очередь пострадают технологии, связанные с той же опреснением воды, которые очень актуальны именно для этого региона, и использование нефти в пищевой промышленности, потому что, ну, это жизненно необходимые продукты. При этом весь мир, в первую очередь инвестиционный, закладывает скорое разрешение конфликта, потому что если посмотреть на цену фьючерса, сентябрьский фьючерс стоит уже чуть больше $100, декабрьский фьючерс чуть больше $90, при том, что июньский стоит 110.
4: Эльхана, финансовый эксперт. Уже сейчас эксперты изучают сценарий, при котором на фоне блокировки Армуза цена на нефть марки Brent взлетит до $180 за баррель, что вызовет резкий рост инфляции и рецессии в ряде европейских и азиатских стран. При каких условиях цены могут так сильно подрасти, объясняет независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
8: Если говорить про возможный поход нефти выше $150 за баррель, то я бы его рассматривал в том сценарии, когда боевые действия на Ближнем Востоке возобновляются и сохраняются в течение летнего периода времени. Это период, когда на рынок не будет продолжать поступать объем, который вывозится через Армузский пролив. Напомню, что это где-то там 11-14 миллионов баррелей нефти в сутки. Если боевые действия возобновляются в этом регионе между Соединенными Штатами и Ираном, то полагаю, что блокировка Армузского пролива продолжится, и компании, которые перевозят нефть, будут просто отказываться ходить в эту локацию. Для того, чтобы ее обойти, необходимо создавать транспортно-трубопроводную инфраструктуру, которая, естественно, создается с привлечением достаточно крупных инвестиций. Б, будет строиться достаточно продолжительный период времени, я бы брал от 1.5 до 3 лет. Если пытаться уйти от Армузского пролива, выводить терминалы отгрузочные и трубопроводы к нему через Эмираты в направлении Индийского океана. Возможно, это будет 170, 180, может быть, даже до $200 дойдет. Это будет зависеть от долгосрочности блокирования Армузского пролива, потому что тот объем, который сегодня оттуда вывозился, 10-15% общей мировой добычи и потребления.
4: Дмитрий Лютягин, независимый аналитик. Американская пресса пишет, что на состоявшихся выходные совещаниях в Белом доме были намечены цели для новых ударов по Ирану. Это в основном объекты энергетики и инфраструктура. И Трамп запланировал новое совещание с командой по нацбезопасности на завтра. Также он призвал Иран предложить более выгодные для США условия мирного соглашения. Часики тикают. Им лучше поторопиться, иначе у них ничего не останется, сказал Трамп, пригрозив Ирану гораздо более серьезным ударом.
9: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Бизнес FM. Все золото мира. Утверждают, что шлем Алексея Леонова, первого человека, вышедшего в открытый космос, был покрыт слоем серебра, и это создавало проблемы с перегревом. Оказалось, что именно золотое покрытие лицевой части шлема лучше других отражает инфракрасные лучи и защищает от солнечных ожогов в космосе, при этом почти не задерживая свет видимого диапазона. По той же причине золото сегодня напыляют на оптические системы, зеркала и сенсоры. В солнечных панелях оно значительно повышает эффективность преобразования световой энергии в электрическую, а позолоченные контакты намного лучше защищены от коррозии. Все золото мира на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
11: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM.
13: В 1999 году английская компания Psine вывела на рынок карманный компьютер Psine Netbook с выдвижной клавиатурой и экранной диагональю 19,5 сантиметров. Но особенного распространения это устройство не получило. В 2005 году в США стартовал проект, призванный помочь детям из развивающихся стран получить образование. Одной из целей проекта было создание недорогого компактного ноутбука с доступом в интернет через Wi-Fi и возможностью работать с текстовыми документами. Многие компании представили свои разработки, а термин «netbook», что переводится как «сетевая книга», вновь начал использоваться, когда Intel стал продвигать свою модель. Со временем компания Psine, формальный владелец названия «netbook», даже настаивала на том, чтобы его изъяли из обращения. Но слово было уже не поймать. В целевой аудитории «netbook» стал прочно ассоциироваться с маленькими недорогими компьютерами.
12: Имя нарицательное на Business FM.
22: Запуск производства умных телевизоров на базе собственной операционной системы Aurora TV. Первую партию 150-200 тысяч устройств могут изготовить до конца года, сообщили в компании газете «Коммерсант». Ожидается, что основным заказчиком станет госсектор. Впрочем, в Ростелекоме рассчитывают также на интересы стороны бизнеса и обычных пользователей. Компания планирует занять до 30% рынка России в ближайшие 3 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: 13:16 в Москве. В столицу пришла аномальная жара, и это сразу после ночной грозы. Вчера был побит рекорд по количеству осадков. Аж с 1904 года выпало 55% месячной нормы. Ну и сегодня в столице уже плюс 30. Вот прямо сейчас плюс 30. Переменная облачность и без осадков. В московском регионе объявлен оранжевый уровень опасности. На этой неделе температура превысит климатическую норму на 7-9 градусов. Ближе к концу недели возможны ливни с грозами. О погоде на ближайшие дни говорит ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
15: Практически до четверга включительно погода будет определять теплый сектор атлантического циклона, поэтому для Москвы уже категория «жаркая погода» объявлена. Для московского региона вот середина, среда и четверг, это те дни, когда даже в Подмосковье температура воздуха будет достигать или превышать даже 30 градусов. Практически у нас осадков не ожидается до четверга включительно. В пятницу характер погоды у нас будет меняться, там, скорее всего, это во второй половине дня нас пересечет уже холодный атмосферный фронт, который проявит себе осадки и который даст нам понижение температуры. Так что радоваться жаркой погоде, особенно молодежи, придется практически всю рабочую неделю, потому что к выходным уже вот эта жара, она у нас падет. Температура останется выше климатической нормы, но не на 7 градусов, а на 2-3 градуса. В субботу обещаем уже местами небольшие кратковременные дожди. Ночная температура останется высокой в пределах 13-18 градусов. Дневная температура 21-26. И уже ветер с юго-восточного южного сменится на западный. А когда в Москве будет 30, то это уже довольно сложно, и все захотят сидеть на работе при кондиционерах, чтобы не выходить на улицу.
24: По поводу ночных гроз, будет ли что-то в ближайшие дни?
15: Нет. Просто вчера в теплом секторе был фронт окклюзии, который вот действительно проявил себя ливнями, грозами, местами даже выпадал град. Вот этого можно будет ожидать либо в ночь на субботу, либо в течение дня субботнего.
4: Это была Татьяна Позднякова, портал «Метеоновости». Синоптики сообщают, что температура на этой неделе может приблизиться к рекорду 1979 года, когда 19 мая было более плюс 30. В Подмосковье вместо Краснодарского края, Китай вместо Европы. Новые тренды появились в детском летнем образовательном туризме. Куда этим летом дети поедут в лагеря и сколько стоит на каникулах подтянуть китайский? Об этом Наталья Шашина.
0: В этом году по понятным причинам многих родителей смущают Туапсе и Анапа, а также Дубай. Своим опытом выбора лагеря на лето с бизнес-ФМ поделилась москвичка Зоя Австрийская. Ее дочке 13 лет. Главные критерии, на которые опиралась семья – польза для ребенка, не слишком жаркая погода и репутация организатора. Остановились на Подмосковье – лагере с бизнес-направлением. Подростки будут разрабатывать свой стартап. 2 недели обойдутся в 120 тысяч рублей, говорит Зоя. И описывает, какие варианты еще предлагаются на рынке.
14: Красноярский край стоит так же, даже без какого-то учебного направления, от 110, наверное, только начинается, и от 10 дней. Ну вот в прошлом году было в Красноярском крае намного дороже, чем в Подмосковье. Прям намного. У оператора, которого мы выбрали в итоге, есть направление и иностранных лагерей. Это Англия и Арабские Эмираты. Англия, Дубай, где-то так, 200-240-220 стоили. Там от 7 до 10 дней. Мы Арабские Эмираты не стали рассматривать серьезно по причине погоды. Ну и потом уже началась геополитическая история. И второе направление — Лондон. Мне показалось очень подозрительным невысокая цена. И зная цену на жизнь и вообще цену на все в Великобритании, мы не стали дальше уже интересоваться, потому что приняли решение.
0: Рынок столкнулся с ростом издержек. Размещение и питание подорожали в среднем на 20-25%, говорит основатель и гендиректор сети образовательных лагерей Enjoy Camp Александр Медведев. По его словам, крупные операторы стараются сдерживать цены на путевки, чтобы рост был не больше 10%. Но спрос, по сравнению с прошлым годом, ниже, наблюдает Медведев.
16: Мы видим очень сильную чувствительность к стоимости. То есть те программы, те направления лагерей, которые у нас стоят чуть дешевле, это, например, лагеря в Калужской области, там спрос значительно больше. Также мы видим устойчивый тренд на то, что люди принимают решения в последний момент. То есть глубина бронирования, период, за который бронируют путевки в лагерь люди, он сильно сократился. Подмосковные направления, то есть те направления, которые находятся рядом с городом, они в этом году более предпочтительны для людей, чем направления в Краснодарском крае. То есть в Краснодарском крае в этом году довольно плохой новостной фон. Люди боятся, люди отказываются, люди переносят.
0: Если Краснодарский край и Подмосковье примерно 120 тысяч рублей за 2 недели, Турция уже 160, приводит ценник Медведев. Повышенного спроса на эту страну он не видит. А в сегменте именно языковых лагерей новый тренд – это Китай и Корея. Куда летят как учить китайский и корейский, так и практиковать английский, рассказывает гендиректор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева.
17: Намного больше в этом году детей уезжает в эти страны, потому что перелет, прямые, визы легко сделать и быстро. Ну, плюс эти направления, они остаются по цене намного дешевле, чем, например, англоязычные страны, куда тоже есть и группы, и индивидуальные студенты едут, дети, ученики. Но все-таки процент этих заказов снижается. Китай и Корея, ну, Япония немножко. В этом же регионе также есть и Малайзия, Гонконг, Филиппины. Туда тоже едут немного, небольшой процент детей. Там цены в среднем где-то в районе 400-500 долларов за неделю. Это обучение, проживание и экскурсионная, развлекательная, спортивная программа. Это средняя цена. Если мы говорим про Европу континентальную, это в основном цены в районе 1000 евро за неделю.
0: На европейские страны спрос меньше и из-за виз. Сложнее записаться на подачу, долгие сроки. А многие родители задумываются о летнем лагере для ребенка в апреле-мае. И времени на оформление в обрез. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Розничные цены на оливковое масло в России снизились почти на 15%. Как пишут ведомости, цены начали стабилизироваться вслед за мировым рынком. По данным Росстата, за первый квартал этого года средняя розничная стоимость оливкового масла чуть более полутора тысяч рублей за литр. В сравнении с тем же периодом прошлого года масло подешевело на 14,5%. Перед стабилизацией цен был резкий скачок в 2024 году до почти 1800 рублей за литр. Тогда в Испании из-за нескольких лет засухи и жары был кризис сырья, а на Испанию приходится до 45% мирового производства оливкового масла. Изменилось погода, оливки дали хороший урожай, и цены снизились, объясняет исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. К тому же рубль укрепился.
19: В первую очередь произошла коррекция мировых цен. После неурожая, когда цены достигли максимума, цены вернулись на нормальные свои уровни. Дополнительно к этому еще укрепление рубля добавило эффект факторами снижения рублевой цены. Поэтому глобально никаких серьезных изменений на рынке, кроме как увеличения предложения на мировом рынке и, соответственно, снижения мировой цены плюс укрепление рубля, не произошло. Объем потребления у нас находится на фактически тех же уровнях, как и раньше. Составляет менее 0,5% от объема по растительным маслам общей корзины. Для российского рынка существенных изменений данная коррекция цены не принесет.
1: А что ожидаем в ближайшем будущем?
19: Будет зависеть, опять же, от урожая, от уровня мировых цен и от курса доллара. Если мы увидим ослабление рубля, конечно, поскольку это импортный товар, цена на полке тоже будет меняться. В текущий момент цены достаточно стабильны, никаких предпосылок для резкого увеличения, снижения прогнозов урожая нет.
1: Откуда Россия закупает оливковое масло?
19: Традиционные поставщики: Испания, Италия, Греция. Фактически с года в год пул поставщиков не меняется.
4: Михаил Мальцев, Масложировой союз России. В организации отмечают также, что коррекция цены заметна прежде всего в массовом сегменте, где крупные производители могут гибко менять структуру закупок и использовать более дешевое масло из Северной Африки или Турции. У ритейлеров минимальная цена за литр оливкового масла доходит до 460 рублей. Цена на качественное масло Extra Virgin в супермаркетах сейчас достигает 2300 рублей.
2: Прямо сейчас.
4: Росимущество только что объявило, что 19 мая, то есть завтра, объявит голландский аукцион по ЮГК с понижением от начальной цены до 50%. Минимум 81 миллиард рублей, но это реакция.

0: наоборот, от добродушного смеха к преступлению так поразил его, что он побледнел и сделал шаг назад.
1: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
2: В рассказе Антона Чехова «Тина» поручик Александр Сокольский приезжает взыскать долг по векселю Сусанны Моисеевны. История долго старая. Когда-то отец Сусанны Моисеевны купил зерно у родственника-поручика. Сделка давно в прошлом, люди уже другие. А вот долг остался, потому что сохранился вексель. Вексель устроен строго. Если он у вас на руках, вы вправе требовать указанную в нем сумму. И не обязаны заново объяснять всю историю долга, кто у кого и зачем что-то покупал. В этом и состоит сила векселя. Для права важна уже не память о сделке, а сама бумага. Именно поэтому Сусанна Моисеевна не спорит, а идет на хитрость. Возразить по существу ей нечего, и она выхватывает вексель у поручика, прекрасно понимая, без самого документа право требования почти ничего не значит. Бумага исчезла, и вместе с ней исчезла возможность быстро и уверенно взыскать долг. Даже сегодня по документарным ценным бумагам действует почти та же логика. Если нет бумаги, начинается длинный спор о том, как доказать, что право вообще существовало. Антон Павлович Чехов напоминает, в делах недостаточно быть правым. Нужно еще суметь сохранить документ, который это право подтверждает. Иначе долг может исчезнуть буквально на кончиках чужих пальцев. И никакая правота без бумаги уже не спасет.
1: Классики в праве на Бизнес FM. Наизусть. О Генри.
3: Жизнь состоит из слез, вздохов и улыбок. Причем вздохи преобладают.
1: Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 13:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Россия по просьбе Уганды направит в столицу страны Кампалу специалистов для эпидемиологического расследования вспышки лихорадки Эбола. Роспотребнадзор также окажет Минздраву Уганды материально-техническую помощь и передаст разработанные в России тесты для диагностики заболевания. Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Отмечается, что речь идет не о пандемии, а об эпидемии. Жертвами вируса, по данным ВОЗ, уже стали порядка 90 человек. Всего зарегистрировано 336 подозрительных случаев. Роспотребнадзор отмечает, что риск распространения Эболы в России в настоящее время отсутствует. На авиашоу в США столкнулись два истребителя. Летчики выжили. Столкновение произошло на авиабазе Mountain Home в штате Айдахо. Все четверо членов экипажа благополучно катапультировались и находятся в стабильном состоянии, заявило руководство авиабазы. На самой базе произошел пожар, территорию оцепили. Продолжение авиашоу, в котором должна была участвовать пилотажная группа Thunderbirds, отменили. РЖД не смогли найти покупателя на офисную часть небоскреба Moscow Towers в Москва-Сити. На аукцион не подали ни одной заявки, поэтому его признали несостоявшимся. Следует из информации на портале РТС Тендер. Лот включает две башни высотой 63 этажа, построенные в 2024 году, общей площадью 242,5 тысячи квадратных метра. Начальная стоимость около 281 миллиарда рублей. Торги планировались 21 мая на повышение. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 13:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Росимущество завтра объявит голландский аукцион по ЮГК с понижением от начальной цены до 50%. Об этом только что объявило ведомство. Сбор заявок на голландский аукцион продлится 5 рабочих дней. Итоги подведут 26 мая. Напомню, что сегодня намечен был аукцион по продаже госпакета ЮГК, но он не состоялся из-за отсутствия хотя бы одной заявки. Все вопросы экономической повестки дня будут затрагиваться во время визита Владимира Путина в Китай. На этой неделе так в Кремле ответили на вопрос о программе поездки российского лидера. Какие конкретно решения могут быть приняты и договоренности достигнуты, мы спросили у экспертов.

0: Число салонов красоты и парикмахерских в России растет. Впрочем, не исключено, что происходит все это только на бумаге. А на самом деле больше точек не становится. Действительно ли вступила в дело оптимизация? Все подробности в нашем эфире. Москва и Пекин в очень аккуратных формулировках заявляют о целях грядущего визита Владимира Путина в Китай. По заявлению МИД КНР, Путин и Си обсудят ряд глобальных и региональных вопросов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос Бизнес ФМ ответил, что будут затрагиваться все вопросы экономической повестки дня. Круг возможных тем очерчивает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
1: Сейчас обе стороны, российская и китайская, весьма аккуратно относятся к формулировкам, учитывая, что в нынешней ситуации все переговоры – это очень сложный большой процесс. Если мы говорим про экономическую часть, речь пойдет об энергетическом сотрудничестве. Я предполагаю, что каких-то финализированных документов по силе Сибири не будет подписано, но продвижение в этом плане наверняка намечается. Будет взаимодействие, расширение в аэрокосмической области, прежде всего в области космоса. Очень много будет подписано соглашений, скорее всего, связанных с наукой и образованием, учитывая, что мы стартуем год науки и образования, ну и целый ряд соглашений, которые способствуют расширению двусторонней торговли. Я напомню, что у нас был очень серьезный взлет в 2024 году, в 2025 году немного упала торговля, и вот сейчас уже по первым месяцам этого года мы видим тоже расширение торговли, и здесь есть целый ряд вещей, которые сейчас нужно доработать, которые расширят именно трансграничную торговлю. Наверняка будут много обсуждений, связанных с цифровыми платформами, свободой пересечения цифровых товаров и услуг между Россией и Китаем.
2: Трамп приехал первее.
1: После визита Трампа очень легко рассуждать, что в реальности визит, на мой взгляд, Трампа был очень активный и красивый по картинке, но в реальности он был подготовлен не очень хорошо. Российский визит всегда готовится значительно более тщательно, и пускай по масштабам он может быть и меньше заявленных планов, а вот по реализации, я думаю, что это будет, ну, как минимум, не хуже, на самом деле, лучше.
0: Алексей Маслов, директор ИСА. А вот гендиректор Фонда нации энергобезопасности Константин Симонов считает, что соглашения по силе Сибири-2 вполне могут быть подписаны в ходе этого визита.
3: С точки зрения текущей конъюнктуры, визит Путина пройдет гораздо более благоприятно по сравнению с визитом Трампа. Понятно, что страны действительно являются стратегическими партнерами. Хотелось бы подкрепить такого рода рассуждения какими-то новыми крупными масштабными проектами. Понятно, что на полях такого визита подписываются десятки различных соглашений, не все привлекают одинаковое внимание. Главная тема в международной политике – это ситуация на Ближнем Востоке, перекрытие Армуза, которое уже затягивается. Перспективы-то, наоборот, печальные, особенно для потребителей углеводородов. И в этом плане понятно, что одно из ключевых вниманий будет уделено энергетическому сотрудничеству России и Китая. Я не исключаю, что главным хитом визита Путина в Китай будет подписание контракта по силе Сибири-2, потому что сейчас шансы на это велики как никогда. Напомню, что осенью прошлого года Путин был в Китае, тогда в итоге была подписана такая интересная форма, юридически обязывающий меморандум, как это назвал глава «Газпрома» Миллер. Мы знаем, что «Сила Сибири-2» обсуждается много лет. Контракт оброс уже различными слухами, историями. Несогласованная цена, формула поставок. Но вот сейчас, в контексте «Армуза», особенно в контексте того, что уже с апреля 2025 года Китай отказался от закупок американского СПГ из-за тарифных войн Трампа, и моратории по-прежнему действуют, я думаю, что шансы велики. Этот контракт уже перевесит все остальное. Если он будет подписан, это будет достаточно серьезным и мощным прорывом, который фиксирует, что для России Китай уже является и становится еще более ключевым партнером, и прежде всего в области энергетики, но и для Китая. Россия все более четко становится основным поставщиком углеводородов.
0: Константин Симонов, Фонд нации энергобезопасности. Поездка Путина в Китай по приглашению Си Цзиньпина запланирована на 19-20 мая, хотя изначально предполагалось, что будет однодневный визит. Российский президент посещает Китай исправно каждый год. Последний раз это было в августе-сентябре прошлого года. В России растет число салонов красоты и парикмахерских, но, возможно, происходит это только на бумаге. А на самом деле точек больше не становится. На первый квартал этого года салонов и парикмахерских было зарегистрировано почти на 9% больше, чем год назад. Почитали аналитики «Контур Фокус», пишет Forbes. А всего количество салонов красоты в России за два года выросло почти на 20%. А при этом эксперты указывают, что это может быть связано с оптимизацией и дроблением бизнеса из-за повышения налоговой нагрузки. Компаний становится меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Вот как объясняет статистику основатель сети «Имидж лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
4: Рост, который здесь показан по количеству ИП, связан с дроблением, как мы не хотели. Никогда индустрия, сфера услуг, куда входит бьюти, не была высокомаржинальной. Мы умещались вместе с мастерами, с бариста, со швейниками, со слесарями. Все, что входит в сферу услуг, в рамках 20% рентабельности. Никогда не больше. Налоговая нагрузка сократила прибыль всех в два раза, которой и так не было. Только нет ни у кого опыта ведения бизнеса на больших скоростях в кризис, но и в том числе нет вообще никакого понимания, как работать с НДС, а это новая нагрузка, найм бухгалтеров. Для 70% индустрии непонятно, как это делать. Поэтому самое простое, что стали делать, первое, это закрывать старые ИП, открывать новые. Мы видим это на цифрах. И второе, у кого большие залы, маникюр, волосы, солярии, теперь каждые услуги так и делали рестораторы, теперь это отдельное ИП. Новые салоны никто не открывает, это незначительно. Самая большая катастрофа из салонов уходит на дом. Многие салоны поменяли акведы. Это тенденция этого и следующих 3 лет. И изменится полностью бизнес-модель. Мастер будет искать салон красоты, где ему удобно и комфортно работать, с тем, чтобы официально разделить платеж. Мастер будет получать за свою работу, салон будет получать за сервис, за качество предоставленных услуг по организации рабочих мест.
0: Игорь Стоянов, Ассоциация предпринимателей индустрии красоты. Обращают на себя внимание другие цифры. Как показывают данные «Контур Фокус», в целом за последние 2 года ликвидации такого бизнеса было меньше, чем регистрации. Но в первом квартале этого года показатели почти сравнялись. Появилось примерно столько же новых игроков, сколько закрылось. Своими субъективными наблюдениями, что происходит на рынке, делится руководитель салона красоты «Тебе идет» в Твери Олеся Куприна.
5: Салонов больше закрываются. Кто-то уходит в какие-то кабинетики, кто-то уходит на дому. Это из наблюдений, например, моих личных, потому что налоговая реформа, естественно, не прошла мимо. До этого был, наоборот, большой подъем на открытие всех салонов красоты. Как-то все это мы оптимизировали, систематизировали. Сейчас я вижу, наоборот, абсолютно другую тенденцию.
6: Насколько в этой сфере потребительский спрос растет, по вашим наблюдениям, и насколько пришлось поднять ценник за последний год? Как реагируют клиенты?
5: Сложно сказать как-то либо да, либо нет. Есть какая-то золотая середина. Например, что касается нашего салона, я могу сказать, что меняется клиентская база. Есть люди, кто ходил действительно давно, ценник мы подняли не намного, где-то процентов на 10-12. Делали это умышленно, хотя поднимать надо было, по сути, побольше. Но вот город у нас небольшой, поэтому такого мы себе позволить не можем. То есть мы подняли немного. Но все равно есть люди, кто отвалились, но есть новые клиенты, которые нас нашли. Там еще и ребрендинг был на русские названия. Может быть, это все в совокупности. Женщины стали отказываться от услуг. Такого я не замечаю. Ну, максимум кто-то ушел от маникюра с покрытием на гигиенический маникюр. Это вот все. А если человек красит волосы, ну, есть седина, он в любом случае будет красить. Это все-таки женщины.
0: Олеся Куприна, салоны красоты «Тебе идет» Тверь. Данные Росстата показывают. Оборот российских салонов красоты и парикмахерских по итогам прошлого года показал рост почти на 18%. По словам участников рынка, это может быть связано с повышением цен. Впрочем, Стоянов считает, что одно из проявлений изменившегося спроса – тренд на отросшие волосы и натуральный цвет. Роспотребнадзор отправит специалиста в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола. ВОЗ накануне признала чрезвычайную ситуацию со вспышкой вируса в Уганде и Демократической Республике Конго. Но отмечается, что речь идет об эпидемии, но не о пандемии. А от вируса Эбола уже умерли 90 человек. Всего зарегистрировано около 350 подозрительных случаев. Госдеп США ввел ограничения на поездки американцев в Конго и Уганду. Как сообщили источники CBS News, по меньшей мере 6 американцев могли заразиться вирусом Эбола во время вспышки в Конго. Якобы у одного из них есть симптомы заболевания. Могут быть скорректированные авиаперелеты в Конго из других стран. Этого не исключили, например, в авиакомпании Brussels Airlines. Предположительно, речь о варианте вируса Бунди-Буджо. Он считается менее летальным, чем другие варианты, но в отличие от самого распространенного штамма Эбола, Заир, против него пока нет одобренных вакцин. Комментирует научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.
7: Вирус попадает в человеческую популяцию от летучих мышей. Как правило, такие вспышки начинаются с того, что кто-то тем или иным образом с этими мышами проконтактировал. У нас Роспотребнадзор, во-первых, наладил в свое время очень хорошую диагностику этого заболевания лабораторную. И есть такие мобильные лаборатории, когда люди туда выезжают, машина, да, которая оборудована полностью для диагностики, для профилактики и так далее.
8: Есть информация, предположительно, пишут, что это вариант Бунди-Буджо, против которого пока не существует одобренных вакцин.
7: Да. Ну, если так, то это, значит, немножко так отягощает ситуацию, потому что понятно, что бороться с ним будет сложно. Наверное, поэтому срочная реакция с нашей стороны.
8: А могут применяться в таком случае вакцины против других штаммов? Или нет такой практики? Это не полезно?
7: Нет, вы знаете, дело в том, что вакцины разработаны, насколько они эффективны, сказать сейчас трудно, потому что они широко не применялись. Вакцины есть, и наша страна заявляла о том, что вакцина сделана, и американцы тоже сделали вакцину. Но вот против этого штамма, насколько я знаю, те вакцины, которые есть, не работают.
0: Виталий Зверев, НИИ Мечникова. Это 17-я вспышка Эбола в Конго с 1976 года. Как заявил журналистам один из открывших этот вирус ученых, Жан-Жак Муэмбе, микробиолог и глава Национального института биомедицинских исследований в Конго, вспышку можно победить, несмотря на отсутствие вакцины. Первое, что нужно сделать, это разорвать цепочку передачи вируса. Болезнь передается через контакт с биологическими жидкостями. Если избегать такого контакта, цепь разрывается и эпидемия прекращается, сказал он, отметив, что в 2012 году уже была вспышка с тем же штаммом, и она была локализована.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 9 и 10 июня, Сочи. Юбилейная конференция Российской Академии Радио, локальное радио, инновации и перспективы. Деловая программа охватывает широкий круг тем, отражающих ключевые запросы радио в России. Роль искусственного интеллекта в создании контента, его продвижении и продажах с учетом правовых аспектов. Тенденции развития рынка, технологий и платформ, а также актуальные инструменты монетизации. Подробнее на radioacademy.ru. 0+. Валюты. Эскуду Республики Кабо-Верде в 1977 году заменил в обращении колониальный эскуд островов Зеленого мыса. В переводе с португальского означает «гербовый щит». Формально состоит из 100 сентаво. Но из-за инфляции разменные монеты обесценились и были выведены из обращения. Эскуду Кабо-Верде привязан к евро в соотношении 110 к 1. Валюты. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
10: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
10: Владелец сети клиник «Мать и дитя» МД Medical Group рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в размере 47 рублей на акцию. Дивидендная доходность порядка 3,6%. Всего на выплаты планируется направить 3,5 миллиарда рублей. Держатели акций, имеющие право на дивиденды, будут определены по состоянию на 14 июля. Последний день покупки акций для получения дивидендов – 13 июля. Устричный бар и гастроном «Деликатеска» планируют увеличить в Москве количество своих точек до 100 в течение 2-3 лет, сообщает «Шопперс» со ссылкой на директора по развитию компании. Компании открывают точки в жилых комплексах бизнес-класса. Сейчас у «Деликатески» работают интернет-магазин рыбных деликатесов и других продуктов, 3 гастронома и 9 устричных баров, совмещенных с гастрономом. Для более быстрого роста компания запустит франшизу, в том числе в регионах. Anthropic собирается представить Совету по финансовой стабильности информацию о киберуязвимостях в глобальной финансовой системе, выявленных его последней моделью MIFAS, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По данным газеты, компания-разработчик Claude обсудит возможности своей новой ИИ-модели с мировыми министерствами финансов и центральными банками. MIFAS представляет собой модель кибербезопасности, предназначенную для обнаружения уязвимостей в веб-браузерах, инфраструктуре и программном обеспечении, существовавших десятилетиями. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: «13.46 в Москве. 1 200 000 рублей до оплаты за машину стоимостью в 1 400 000. В редакцию «Бизнес ФМ» обратилась наша слушательница, которая попала в очень неприятную ситуацию из-за того, что не разобралась в правилах ввоза автомобиля в страну. Поскольку в эти тонкости вникают далеко не все наши граждане, мы решили рассказать ее историю с очевидно печальным финалом. Подробнее Иван Медведев.
11: В октябре 2024 года жительница Уфы по имени Гузель купила подержанный автомобиль ФАВ с доставкой из Китая. Машина прошла растаможку в Хабаровске, женщина оформила автомобиль на себя и начала им пользоваться. Через 8 месяцев по просьбе матери Гузель оформила на нее дарственную на это авто. Родители помогали с деньгами при покупке, и мама захотела, чтобы автомобиль был записан на нее. В ГАИ никаких вопросов не было. Собственник сменился, но ездить на автомобиле продолжила сама Гузель. Однако сам факт переоформления привел к тому, что таможня пересчитала утильсбор на этот автомобиль с льготного на коммерческий. И теперь требуют от нашей слушательницы доплатить 1 200 000 рублей. При том, что машина изначально стоила 1 400 000. Суд Гузель уже проиграла.
12: Я наняла в Хабаровске адвоката, но он ничего не смог сделать. Был суд, и судья была на стороне таможни и сказала, все, придется выплачивать. Я просто сейчас останусь без машины, на которую копила всю жизнь. Информация. Хотела подешевле купить в Китае, потому что там дешевле машины, а получилось как всегда.
11: Гузель предложили обжаловать решение суда, но юристы, опрошенные Бизнес ФМ, с сочувствием к нашей слушательнице, говорят, что шансов у нее нет. Главное условие для ввоза машины с льготным утильсбором – не менять собственника в течение года. И неважно, продажа это, дарение или что-то еще. Такую машину без перерасчета утильсбора нельзя даже заложить в банк, говорит автоюрист Сергей Радько.
13: Если на автомобиль уплачен льготный утильсбор, то для того, чтобы этот утильсбор не пересчитывали на коммерческий, машину никаким способом нельзя отчуждать в течение 12 месяцев со дня оформления таможенного приходного ордера ТПО. Если эти сроки истекли, то можно отчуждать. Если машину передать на основании любого договора раньше этого срока, то тогда утильсбор подлежит пересчету в сторону коммерческого.
14: Что касается способа, которым человек должен об этом узнать, в какой момент, откуда он должен получить эту информацию? Это таможня.
13: Информацию никто ему сообщать не должен. Предполагается, что каждый гражданин знает закон, то есть ведь никто же нам не сообщает об изменении правил дорожного движения. Мы обязаны их знать, соблюдать, независимо от того, сообщил нам кто-то или нет. Вот мы оформляем утильсбор, мы самостоятельно его рассчитываем, самостоятельно указываем, самостоятельно уплачиваем. И предполагается, что мы знаем положение постановления правительства, которым порядок и суммы расчета его утверждены.
11: Причем, по словам юриста, ситуацию нельзя ни оспорить, ни переиграть обратно, если мать попробует оформить дарственную на дочь. Не поможет. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: Светофоры против СИМ. Новые светофоры со встроенными видеокамерами, появившиеся в Москве, нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков. Об этом заявил столичный Дептранс. Ведомство опровергло версию о том, что эти устройства будут выявлять пешеходов-нарушителей и рассылать им штрафы. Однако эксперты заявили Бизнес ФМ, что новые устройства направлены не против пешеходов, а против самокатчиков. Эра тотальных ограничений для них не за горами, продолжит Светлана Чередникова.
15: Светофоры со встроенной видеоаналитикой нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков, заявили в Дептрансе Москвы. Ранее в телеграм-каналах появилось фото, закрытый чехлом светофор с символикой ЦУДД. При этом наверху виден большой объектив камеры. В июне будет заседание Госсовета по транспорту, где президент ясно обозначит, что нужно полностью контролировать ситуацию с СИМами из-за растущей статистики так называемых несмертельных ДТП, считают эксперты. По их словам, сейчас идет подготовка к переводу всех средств индивидуальной мобильности, в частности электросамокатов, с тротуаров на проезжую часть. Он будет осуществлен с 2027 года. Операторов доставки уже негласно просят привыкать к автодорогам, а также тестируют так называемые нейронные камеры, которые распознают номера самокатов и лица нарушителей. Все это рассказал Бизнес-ФМ руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
16: Сейчас в режиме невизуальном, выходящем за информационное поле, не пугая общественность, тестируются вот так называемые камеры четвертого поколения, нейронные камеры, которые могут распознавать все. Если учитывать количество нарушений за 25 год, то суммы, которые могли бы собрать, я думаю, будут собирать после введения камеры видеофиксации и жесткого нарушения, будут сравни автомобильным в сезон. Это будут миллиарды рублей. А это в тестовом режиме, поэтому без выписывания штрафов. Но все готовится к тому, что будет тотальная зачистка городского пространства для контроля средств индивидуальной мобильности. Все средства индивидуальной мобильности будут регистрироваться на портале госуслуг со сдачей определенных параметров. То есть как автомобильные права. С 27 года у нас СИМов на тротуаре не будет. Когда будет принят закон, начнется повальная установка этих камер. У нас каждый электросамокат будет протестирован и будет поставлена заглушка на ограничение скорости до 25 км максимум. И на частные то же самое. Если кто-то снял эту заглушку, разгоняется, это будет вплоть до уголовной ответственности.
15: Данную версию подтвердил Бизнес-ФМ и эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. По его словам, параллельно для самокатчиков могут повысить штрафы.
17: Правительство уже давно анонсировало, что будут такие камеры. Центровая проблема сейчас в том, что все их действия наказываются по статье 12.29, где штраф всего 500 рублей. Поэтому камера это неотвратимость наказания создаст, но при этом большого страха у самокатчиков не вызовет. К слову сказать, в Петербурге еще полтора года назад демонстрировались модули видеоаналитики, когда видео с обычных городских камер прогоняется через нейросетевую программку, и она определяет, кто едет по двое на самокате, кто не спешивается на пешеходном переходе и кто превышает скорость передвижения на самокате. Поэтому технически это не является затруднением. Скажу по секрету, все готовимся к тому, что у нас в средствах индивидуальной мобильности появятся регистрационные знаки, которые будут позволять идентифицировать их техникой. Лет 5 тому назад слышал, что одна из наших компаний, производителей средств фото-видеофиксации, готова была уже размещать такие комплексы на дорогах. Поэтому скорее да, чем нет.
8: Есть все технологии для того, чтобы внедрить такие...
17: Да, технически все уже давно готово.
15: Между тем, в КНР повсеместные камеры отслеживают практически все, что происходит на улицах. Например, в Шэньчжэне первая дорожная камера, которая штрафует в том числе и пешеходов-нарушителей, перебегающих дорогу на красный, появилась в 2018-м. Данный штраф потом влияет на кредитный рейтинг, который есть у каждого гражданина Китая. Светлана Чередникова, Наталья Воробьева, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
9: Реклама.
18: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссии.
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
19: Мануфактурный часовой механизм, созданный для невесомости. Два часовых пояса на одном 24-часовом циферблате. Солнечный компас. Для тех, кто не перестал стремиться в космос. Премиальные часы. Ракета «Байконур». Ваш космос на запястье. Ракета.ком.
20: О, «Амфибия». Москва, улица Большая Дмитровка, дом 12-1, строение 3, офис 14. ОГРН 114-774-671-5478.
9: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 20-30 мая. Театр кукол Образцова. Спектакль «Белая уточка». Страшная сказка о коварной ведьме, превратившей молодую княгиню в белую уточку. Авторская постановка для любителей мрачной фолк-эстетики представит мир древних страхов, заговоров и преданий. Здесь на озере растут манящие алые ягоды, стоит туман и слышно чье-то дыхание. Режиссер Борис Константинов. Подробнее на сайте Театра кукол Образцова. 12+. Бизнес ФМ. Не на словах, а на деле. Москва 87,5. Уфа 107,5. Между делом с Кирой Альтман.
21: Между делом говорим о трудностях, с которыми сталкиваются производители косметики.
2: Героиня моего выпуска, Ирена Понарошку, предприниматель. Она делает свой косметический бренд. И вот с чем у нее возникают трудности.
21: Какие-то ингредиенты мы производим сами, какие-то мы завозим из Европы. Сейчас, например, в связи с санкциями мы не можем завести оксид цинка. И у нас остановилось, например, производство SPF. Мы уже полтора года не можем произвести крем с SPF, который у нас тоже был хитом, но мы не хотим менять формулу, не хотим идти на компромиссы, и поэтому продолжаем пытаться какими-то способами в кармане завести нужные нам ингредиенты.
2: И еще есть постоянные вопросы с самими баночками.
21: Мы еще такие дотошные в плане тары, и мы пытаемся ее сделать поэкологичнее. Вот, это все очень сложно, очень долго. Вообще, это очень грустная история. Вот нас слушают, я думаю, сейчас много бизнесменов, и вдруг они не знают, что в России нет ни одного производства шариков для шариковых дезодорантов. Ноль. Ни одного. В России очереди на производство огромные. То есть ты подаешь заявку и ждешь полгода, пока тебе это произведут. Качество сильно хуже, чем в Китае. Ты видишь швы, у тебя там не сходится резьба, отличается оттенок крышки от банки неожиданно. И потом ты ждешь еще полгода, чтобы тебе переделали. А во-вторых, какие-то штуки не делают вообще.
2: Вот что значит перейти от знатока, что намазать на себя, и превратиться в человека, который производит это самое намазать, производит косметику.
21: Ну, мне это очень нравится. Я чувствую себя очень взрослой от этого.
2: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес FM.
22: Между делом на Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Наизусть. Оскар Уайлд.
23: В наш век газеты пытаются заставить публику судить о скульпторе не по его скульптуру, а по тому, как он относится к жене, о художнике по размеру его доходов и о поэте по цвету его галстука.
22: Наизусть. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
24: 13:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Россия и Белоруссия начали учения по подготовке к применению ядерного оружия. В ходе тренировок проверят готовность к выполнению задач боевого применения из неподготовленных районов на всей территории республики, сообщает Минобороны Белоруссии. Для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. Ведомстве назвали это плановым мероприятием подготовки в рамках союзного государства. Отмечается, что оно не направлено против третьих стран и не угрожает безопасности в регионе. Лайнер МВ «Хондиус», на борту которого произошла вспышка хантавируса, прибыл в порт Роттердам. Ранее сообщалось, что власти Нидерландов подготовят 23 портативных жилых модуля в порту, где члены экипажа, в числе которых один российский гражданин, проведут 6 недель на карантине. Врачи предварительно не подтверждают, что заболевание 33 кадетов в Красноярском кадетском корпусе имени Лебедя связано с пищевым отравлением. Симптоматика другая, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. С симптомами кишечной инфекции воспитанники обратились в медпункт 14 и 15 мая. У некоторых из них был выявлен норовирус. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Корпус будет на дистанционном обучении до 20 мая, а пищеблок закрыт. Новый учебник по обществознанию для 11 классов под редакцией Дмитрия Медведева появится в школах с 1 сентября будущего года. 9 и 10 классы переходят на новые государственные учебники по обществознанию с 1 сентября этого года. Об этом сообщил ответственный секретарь единой линейки учебников по истории и обществознанию Владислав Кононов. Ранее Минпросвещение включило учебники по обществознанию для 9, 10 и 11 классов под редакцией зампредседателя Совбеза в федеральный перечень. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 14 часов в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Намеченный на сегодня аукцион по продаже пакета акций ЮГК не состоялся, поскольку желающих в нем поучаствовать не оказалось. А на этом фоне Росимущество объявило, что завтра объявит голландский аукцион по ЮГК с понижением от начальной цены до 50%. Минимальный порог составит 81 миллиард рублей. На фоне этих новостей бумаги ЮГК на Мосбирже ускорили падение и снижались в моменте почти на 13%. Headhunter составил рейтинг самых востребованных профессий по количеству вакансий от работодателей. На вершине рейтинга менеджеры по продажам. За последние 30 дней компании искали на сайте агрегатора почти 47 тысяч подобных специалистов. Медианная зарплата для них выросла на 12% за один год. Международная федерация гимнастики допустила российских спортсменов к выступлению на мировых стартах под национальными символами с флагом и гимном страны. Теперь смогут выступать представители всех профильных видов спорта. Это спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная аэробика и спортивная акробатика. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, завтра Росимущество намерено объявить голландский аукцион по активам Южуралзолота. По данным ведомства, аукцион пройдет с понижением от начальной цены до 50%, минимум 81 миллиард рублей. Сбор заявок на голландский аукцион продлится 5 рабочих дней. Итоги будут подведены 26 мая. Сегодня аукцион по продаже акций золотодобывающей компании Южуралзолота не состоялся из-за отсутствия заявок. На продажу было выставлено чуть более 67% ЮГК и других активов группы. Как было сказано в извещении, не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником. Стартовая цена, по данным ГИС-торги, составила 162 миллиарда рублей. Для признания аукциона состоявшимся нужен был бы хоть один покупатель. Почему он не нашелся, мнение управляющего партнера юридической группы «Парадигма» Климента Русакомского.
1: По поводу того, что рынок проявил мало интереса, обычно это обусловлено тем, что рынок что-то знает. Это достаточно узкий круг игроков, они между собой общаются. Это не какой-то бизнес такой массовый, распространенный. Это очень специфический бизнес, который требует глубокого погружения. И те игроки, которые известны на золотодобывающем рынке, все друг друга очень хорошо знают, знают проблемы друг друга, знают опасности, связанные с активом. И я бы осмеливался предположить, что крупные игроки что-то знают по поводу этого актива. Актив действительно проблемный, всегда был проблемным, и сейчас у него проблем только добавилось. Это первое. Второе, то, что назначен голландский аукцион, это такая некая специфическая форма, прямо скажем, аукциона, который участники вообще не понимают, кто сколько поставил, это не добавляет прозрачности ситуации вокруг этого актива. Поэтому я думаю, что игроки просто опасаются заходить в этот актив, но это сегодняшний момент.
0: Климент Русакомский, юридическая группа «Парадигма». На фоне несостоявшегося аукциона в понедельник акции ЮГК снижались утром на 10%, а после анонса от Росимущества снижение составляло до 13%. О причинах несостоявшегося аукциона говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Эвброкер» Александр Тимофеев.
3: Во-первых, у нас и так многовато санкций и ограничений. И в этих условиях брать, прямо скажем, токсичный актив – идея вообще специфическая, потому что круг потенциальных покупателей очень узкий. Во-вторых, это, прямо скажем, не тир один актив, и даже если бы ситуация была абсолютно нормальной, то драки бы за него не было. Иностранцы не участвуют по понятным причинам, у российских золотопромышленников и так хватает головных болей. Третье. Условия изначально были заложены, мягко говоря, очень жесткие, с коротким сроком, с огромным задатком. Если смотреть чисто рыночные позиции, то создалось впечатление, что по этому активу уже заранее было понятно, что торги не пройдут, что, возможно, есть какой-то покупатель по цене, цене ниже. Для того, чтобы обосновать дальнейшее снижение цены, необходимо было провести вот этот аукцион по условиям, по которым понятно, что никто и не выступил. Сейчас эта история очень далека от рыночных, но, понимаете, она и не может быть сильно рыночной, потому что те золотодобывающие компании, которые у нас есть, находятся в непростой ситуации, вынуждены делить бизнесы, вынуждены думать, как обходить санкционные риски. Когда мы закрыты полностью от западных инвесторов, и не может возникнуть история, в которой это была бы чисто рыночная сделка без всяких проблем. Полбеды, если мы видим попытку со стороны государства передать актив более адекватным управленцам. Реально беда, если государство актив приватизировало и не понимает, зачем оно это сделало.
0: Александр Тимофеев, F-брокер. Решение о продаже активов ЮГК было принято после того, как 11 июля суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций «Южуралзолото», принадлежащих Константину Струкову. Перед началом подачи заявок на аукцион полиметаллический холдинг «Селигдар», горно-металлургическая компания «Реал» и «Полиметалл» сообщали ТАСС, что не планирует принимать участие в аукционе по продаже ЮГК. Ранее сообщалось, что шаг аукциона был установлен на уровне 3,2 миллиарда рублей, то есть 2% от начальной цены продажи. Участникам было необходимо внести задаток в 20% от начальной цены торгов. Сами акции ЮГК были оценены в 140,4 миллиарда рублей. Менеджеры по продажам возглавили рейтинг самых востребованных профессий по количеству вакансий от работодателя. Об этом сообщает CNews со ссылкой на HeadHunter. За последние 30 дней компании искали на сайте агрегатора почти 47 тысяч подобных специалистов. Медианная зарплата для них выросла на 12% и превысила 100 тысяч рублей. Второе место в рейтинге заняли продавцы, консультанты и кассиры. За месяц было выложено более 40 тысяч вакансий на эту должность. Замыкают тройку курьеры. Их искали более 30 тысяч раз, а их медианная зарплата выросла на 22% и достигла 160 тысяч рублей. Суммарно эти три профессии приходится каждое пятое предложение о работе за последний месяц. Откуда такой всплеск спроса на менеджеров по продажам и что это может означать, говорит руководитель исследовательского центра «Суперджоб» Наталья Голованова.
4: Ситуация со статистикой рынка труда – это предсказуемая. Если еще в 2024 году, в период наибольшего кадрового голода, на первом месте по объему вакансий были промышленность и строительство, то в последнее время рынок труда вернулся к состоянию, когда на первом месте по спросу вновь оказался ритейл и торговля в целом. Нельзя сказать, что менеджеры по продажам и специалисты по работе с клиентами были не востребованы в 2024 году. Просто объем вакансий от промышленности и строительства тогда превышал объем вакансий от торговых компаний. Об оживлении в экономике говорить, конечно, пока преждевременно. Работодатели ведут себя на рынке труда осторожно. По итогам апреля этого года вакансии мы видим на 19% меньше, чем год назад. Резюме на треть больше. Если говорить о том, где больше всего нехватка персонала сейчас ощущается, то это как раз ритейл. На втором месте производство, на третьем строительство. По этим сферам особенно не хватает квалифицированных рабочих. В четвертом месте транспорт, логистика, экономическая деятельность и склад. И на пятом месте по спросу медицина и фармацевтика, врачи и специалисты востребованы как никогда. Почему стало больше вакансий для разнорабочих? Этот спрос в первую очередь связан с сезонным оживлением рынка труда и также с более жестоким регулированием рынка труда мигрантов. Желающих устроиться на такие простые, невысоко оплачиваемые виды работ на самом деле мало. Платформенная занятость более выгодна финансово и физически более проста. Почему не стоит ориентироваться на показатели средних арифметических при анализе зарплат? Средняя арифметическая по федеральному округу или стране – это цифра, которую невозможно интерпретировать и бессмысленно это делать, потому что средняя температура по больнице получается. Динамика зарплат показательна лишь в привязке к конкретным сферам деятельности, к уровню квалификации, к конкретным населенным пунктам. Поэтому для того, чтобы понимать, что происходит с зарплатами, лучше ориентироваться на индексы зарплат или на обзор зарплат. По нашим данным, темпы роста зарплат снижаются. Наиболее сильно мы видим снижение в IT. Динамика год к году. Предыдущий год составила плюс 15%, а в этом году только 4%. И это даже ниже инфляции. Ритейл 9,2%. А ритейл у нас на протяжении последних 20 лет точно совершенно был лидером спроса на персонал.
0: Наталья Голованова, суперджоб. Что касается медианной зарплаты, то сильнее всего она выросла у разнорабочих. Динамика составила целых 45%, и вместо 75 тысяч рублей теперь медианная зарплата у них 109 тысяч. В ХХРУ пояснили, что такая динамика говорит о высокой конкуренции работодателей за сотрудников в названных отраслях и высоком сезонном спросе на кадры, через который сейчас проходит рынок труда в преддверии лета. Гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация гимнастики допустила российских спортсменов к выступлению на мировых стартах под национальными символами, то есть с флагом и гимном страны. Решение касается всех профильных видов спорта. Спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика, спортивная аэробика. Насколько ожидаемо это было и что означает для наших спортсменов, рассуждает двукратная олимпийская чемпионка, член Нацсовета Федерации спортивной гимнастики Москвы Светлана Хоркина.
5: Это ожидаемо. Мы верили в этом году серьезные соревнования, чемпионат Европы отборочный и мир. Потом у нас впереди Олимпийские игры. Это решение уверенно придаст резервные силы, которые позволят нам больше самоотдачи и уверенностью побеждать.
6: Означает ли это, что и на Олимпиадах без ограничений сможем выступать?
5: Если это решение безоговорочное и принято, до Олимпиады осталось всего ничего. В большой степени уверенности считаю, что вот именно с этой секунды мы начинаем выступать под своими государственными символами, флагом и гимном. Но к чему мы стремились, потому что есть гимнастика в стране, спортивная, художественная. Сегодня она объединена в Единую федерацию гимнастики, акробатика и другие там виды спорта.
0: Светлана Хоркина. Отмечается, что первыми под российским флагом и гимном выступят представители спортивной акробатики. Этапы Кубка мира в Болгарии и Азербайджане состоятся уже в конце мая и июня. А в августе этого года в Германии пройдет чемпионат мира по художественной гимнастике. В октябре на мировом первенстве в Нидерландах смогут выступать под национальными символами представители спортивной гимнастики из России. Как складывается судьба с допуском россиян в других видах спорта и от чего это зависит, говорит спортивный комментарий. Театр Матч ТВ, чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр по легкой атлетике Ольга Богословская.
7: Это плод работы представителей различных наших спортивных федераций с федерациями на международном уровне. У кого-то легче идут эти контакты, у кого-то идут значительно тяжелее, как, скажем, в легкой атлетике, где практически невозможно пробиться для того, чтобы объяснить кому-то что-то и чтобы люди сделали такие выводы. В других федерациях это процесс закономерен. Во-первых, слишком длительное время все это происходит уже в любом случае. Мы смогли адаптироваться и подобрать ключи. Ну а потом на смену в различных международных федерациях приходят нормальные, вменяемые головой.
6: В связи с этой ситуацией, в какой форме наши спортсмены? Какое-то отставание есть?
7: Спортсмены наши отстранены были от международного движения. Где-то он дал какие-то негативные факторы, но не везде. Мы видим, что все российские федерации, которые работали на перспективу, понимая, что надо обязательно не упускать развитие детско-юношеского спорта, там, где работа велась хорошо, ничего абсолютно не упустим. Примерить, на том ли ты пути идешь, можно только, когда ты вышел на международную арену.
0: Ольга Богословская. На данный момент россиянам уже вернули флаг и гимн в 8 видах спорта. Это гимнастика, борьба, дзюдо, ММА, бокс, тхэквондо, самбо и водные виды спорта.
22: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭТ. Реклама. ПАО «Сбербанк». 0+. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях. На Бизнес ФМ. Наизусть. Фридрих Ницше. Лишь только человек сопротивляется направлению гравитации, ему постоянно хочется падать вверх. Наизусть.
23: наизусть на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
10: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» — это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283, 0802. Мебель, созданная для вас.
11: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый Exceed Xlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 6 миллионов 690 тысяч рублей.
12: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
11: Exceed Xlantix ET ждет вас в Exceed-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
13: Exceed. Born for more.
11: Реклама, не оферта.
23: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
22: Слова, проверенные делом.
14: Мне кажется, что лучший способ наслаждаться мгновением – не горевать о прошлом. Сожаления тянут тебя вниз, тащат обратно в прошлое, в то время, когда тебе нужно двигаться вперед. Тяжело и неприятно проигрывать в какой-то сделке, но еще тяжелее и неприятнее страдать от чувства вины по этому поводу. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
22: Слова, проверенные делом. На Business FM.
24: Выпуск производства умных телевизоров на базе собственной операционной системы «Аврора ТВ». Первую партию 150-200 тысяч устройств могут изготовить до конца года, сообщили в компании газете «Коммерсант». Ожидается, что основным заказчиком станет госсектор. Впрочем, в Ростелекоме рассчитывают также на интерес со стороны бизнеса и обычных пользователей. Компания планирует занять до 30% рынка России в ближайшие 3 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: 14.17 в Москве. В Москву пришла аномальная жара сразу после ночной грозы. Вчера был побит рекорд по количеству осадков. Аж с 1904 года выпало 55% месячной нормы. Ну, а уже сегодня температура в столице поднималась до плюс 30. Сейчас, правда, чуть попрохладнее, плюс 29. Переменная облачность в течение дня без осадков. Оранжевый уровень опасности объявлен в московском регионе. На этой неделе температура превысит климатическую норму на 7-9 градусов. Ближе к концу недели возможны ливни с грозами. А по Козе на ближайшие дни, говорит ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
25: Практически до четверга включительно погода будет определять теплый сектор атлантического циклона, поэтому для Москвы уже категория жаркая погода объявлена. Для московского региона вот середина, среда и четверг, это те дни, когда даже в Подмосковье температура воздуха будет достигать или превышать даже 30 градусов. Практически у нас осадков не ожидается до четверга включительно. В пятницу характер погоды у нас будет меняться, там, скорее всего, это во второй половине дня нас пересечет уже холодный атмосферный фронт, который проявит себе осадки и который даст нам понижение температуры. Так что радоваться жаркой погоде, особенно молодежи, придется практически всю рабочую неделю, потому что к выходным уже вот эта жара, она у нас спадет. Температура останется выше климатической нормы, но не на 7 градусов, а на 2-3 градуса. В субботу обещаем уже местами небольшие кратковременные дожди. Ночная температура останется высокой в пределах 13-18 градусов. Дневная температура 21-26. И уже ветер с юго-восточного южного сменится на западный. А когда в Москве будет 30, то это уже довольно сложно, и все захотят сидеть на работе при кондиционерах, чтобы не выходить на улицу.
26: По поводу ночных гроз, будет ли что-то в ближайшие дни?
25: Нет. Просто вчера в теплом секторе был фронт окклюзии, который вот действительно проявил себя ливнями, грозами, местами даже выпадал град. Вот этого можно будет ожидать либо в ночь на субботу, либо в течение дня субботнего.
0: Татьяна Позднякова, «Метеоновости». Как сообщают синоптики, температура на этой неделе может приблизиться к рекорду 79-го года прошлого века, когда 19 мая было больше плюс 30. Розничные цены на оливковое масло в России снизились почти на 15%. Как пишут ведомости, цены начали стабилизироваться вслед за мировым рынком. По данным Росстата, за первый квартал этого года средняя розничная стоимость оливкового масла чуть более 1500 рублей за литр. В сравнении с тем же периодом прошлого года масло подешевело на 14,5%. Перед стабилизацией цен был резкий скачок в 2024 году до почти 1800 рублей за литр. Тогда в Испании из-за нескольких лет засухи и жары был кризис сырья. А на нее приходится до 45% мирового производства оливкового масла. Изменилась погода, оливки дали хороший урожай, и цены снизились, объясняет исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. К тому же рубль укрепился.
8: В первую очередь произошла коррекция мировых цен. После неурожая, когда цены достигли максимума, цены вернулись на нормальные свои уровни. Дополнительно к этому еще укрепление рубля добавило эффект цены, снижения рублевой цены. Поэтому глобально никаких серьезных изменений на рынке, кроме как увеличения предложения на мировом рынке и, соответственно, снижения мировой цены плюс укрепление рубля, не произошло. Объем потребления у нас находится на фактически тех же уровнях, как и раньше. Составляет менее 0,5% от объема по растительным маслам общей корзины. Для российского рынка существенных изменений данная коррекция цены не принесет.
15: А что ожидаем в ближайшем будущем?
8: Будет зависеть, опять же, от урожая, от уровня мировых цен и от курса доллара. Если мы увидим ослабление рубля, конечно, поскольку это импортный товар, цена на полке тоже будет меняться. В текущий момент цены достаточно стабильны, никаких предпосылок для резкого увеличения, снижения прогнозов урожая нет.
15: Откуда Россия закупает оливковое масло?
8: Традиционные поставщики Испания, Италия, Греция. Фактически с года в год пул поставщиков не меняется.
0: Михаил Мальцев в Масложировом союзе России также отмечают, что коррекция цены заметна прежде всего в массовом сегменте, где крупные производители могут гибко менять структуру закупок и использовать более дешевое масло из Северной Африки или Турции. У ритейлеров минимальная цена за литр оливкового масла доходит до 460 рублей. Цена на качественное масло Extra Virgin в супермаркетах сейчас достигает 2300 рублей. Мировой энергетический кризис из-за конфликта вокруг Ирана вступает в новую фазу. Чрезвычайные меры для защиты своих экономик ввели почти 80 стран, пишет Financial Times. По данным издания, рост спроса на кондиционеры и туристические поездки в начале лета в Северном полушарии создадут дополнительную нагрузку на запасы сырой нефти, бензина, дизеля и авиатоплива. В США и Европе ближневосточный кризис уже ощутимо ударил по ипотеке, выросли проценты. А при этом общие убытки компаний по всему миру из-за войны с Ираном составили 25 миллиардов долларов, подсчитали в Рейтер. Сильнее других пострадали авиакомпании. Их убытки оценивают в 15 миллиардов долларов. Российские потребители тоже это заметят по прямым рейсам за рубеж. Их станет на четверть меньше, сообщили в ассоциации туроператоров. Летом прямые самолеты будут доступны в 30 стран вместо 40 в зимний период. Новых ударов ожидают и в мировой автомобильной отрасли. Одна только Toyota ждет 4-миллиардных потерь. Какие отрасли еще пострадали, рассуждает финансовый эксперт Михаил Ханов.
16: Здесь как дефицит бюджета. Когда у тебя нет денег, то ты в первую очередь тратишь их на предмет первой необходимости. Вот так и здесь. Я думаю, что каждая страна, каждая корпорация будет решать в первую очередь, какие поддерживать отрасли с точки зрения необходимости именно в данный момент. В первую очередь будет отдаваться предпочтение пищевой промышленности. Это будет затрагивать отрасли, связанные со строительством, дорожным хозяйством, производством асфальта, битумы и так далее. Следующими пострадают легкая промышленность, сельское хозяйство будет в последнюю очередь затронуто, хотя там очень много используется продуктов нефтепереработки, это минеральные удобрения, пестициды, гибрициды, весь пластик для теплиц и так далее. В последнюю очередь пострадают технологии, связанные с той же опреснением воды, которые очень актуальны именно для этого региона, и использование нефти в пищевой промышленности, потому что это жизненно необходимые продукты. При этом весь мир, в первую очередь инвестиционный, закладывает скорое разрешение конфликта, потому что если посмотреть на цену фьючерса, сентябрьский фьючерс стоит уже чуть больше $100, декабрьский фьючерс чуть больше $90, при том, что июльский стоит 110.
0: Михаил Ханов, глава Международного энергетического агентства, заявил, что коммерческих запасов нефти в мире осталось на несколько недель. Уже сейчас эксперты изучают сценарий, при котором на фоне блокировки Армуза цена на нефть марки Brent взлетит до $180 за баррель, что вызовет резкий рост инфляции и рецессии в ряде европейских и азиатских стран. При каких условиях цены могут так сильно вырасти, объясняет независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
2: Если говорить про возможный поход нефти выше $150 за баррель, то я бы его рассматривал в том сценарии, когда боевые действия на Ближнем Востоке возобновляются и сохраняются в течение летнего периода времени. Это период, когда на рынок не будет продолжать поступать объем, который вывозится через Армузский пролив. Напомню, что это где-то там 11-14 миллионов баррелей нефти в сутки. Если боевые действия возобновляются в этом регионе между Соединенными Штатами и Ираном, то полагаю, что блокировка Армузского пролива продолжится, и компании, которые перевозят нефть, будут просто отказываться ходить в эту локацию. Для того, чтобы ее обойти, необходимо создавать транспортно-трубопроводную инфраструктуру, которая, естественно, создается с привлечением достаточно крупных инвестиций. Б, будет строиться достаточно продолжительный период времени, я бы брал от 1.5 до 3 лет. Если пытаться уйти от Армузского пролива и выводить терминалы отгрузочные и трубопроводы к нему через Эмираты в направлении Индийского океана. Возможно, это будет 170, 180, может быть, даже до $200 дойдет. Это будет зависеть от долгосрочности блокирования Армузского пролива, потому что тот объем, который сегодня оттуда вывозился, 10-15% общей мировой добычи и потребления.
0: Дмитрий Лютягин, американская пресса, пишет, что на состоявшемся выходные

0: Ник Арида в Северной Каролине. Место первой задокументированной находки золота в Соединенных Штатах. По легенде, 12-летний сын эмигранта из Германии Конрад Рид нашел в 1799 году в реке необычный камень весом более 4 килограммов, который семья долгое время использовала как подпорку для двери. Через 3 года местный ювелир идентифицировал камень как золотой самородок и выкупил у хозяина за $3.5 при реальной стоимости в 1000 раз больше. Позже Джон Рид и его сын Конрад организовали золотодобычу и разбогатели на ней. Для обработки золота с рудника Ридов правительство США даже специально построило монетный двор в соседнем городе Шарлотт. Все золото мира на Бизнес-ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
1: 14:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Кремле заявили о паузе в мирном процессе по Украине. Москва рассчитывает на его возобновление и на продолжение посреднических усилий США, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он назвал попыткой подстрекательства для дальнейшего продолжения войны слова Владимира Зеленского о том, что Россия может атаковать Украину или одну из стран НАТО с территории Белоруссии. Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности вопрос развития отрасли редких и редкоземельных металлов. Его необходимо решить в целях обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности страны, отметил глава государства. Предыдущее оперативное совещание с постоянными членами Совбеза прошло 8 мая. Тогда одной из ключевых тем стала атака Украины на региональный центр организации воздушного движения в Ростове-на-Дону. РЖД не смогли найти покупателя на офисную часть небоскреба Moscow Towers в Москва-Сити. На аукцион не подали ни одной заявки, поэтому его признали несостоявшимся. Лот включает 2 башни высотой 63 этажа, построенные в 2024 году, общей площадью 242 500 квадратных метров. Начальная стоимость почти 281 миллиард рублей. Прием заявок завершился 8 мая. В понедельник они рассматривались для определения участников аукциона. Торги планировались 21 мая. Тверской суд Москвы продлил срок содержания под стражей гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова еще на 3 месяца, до 20 августа. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Как ожидается, защита обжалует это решение. Черкасов находится под стражей с ноября прошлого года по обвинению в особо крупном мошенничестве и незаконном образовании юридического лица, связанного с авторскими правами известных российских артистов. Вину он не признает. Сегодня еще одной потерпевшей стороной по делу стала вдова композитора Вячеслава Добрынина Ирина. Ранее следствие признало потерпевшей стороной основателей распавшегося в 2006 году музыкального коллектива «Руки вверх» Сергея Жукова и Алексея Потехина, а также компанию «Первое музыкальное издательство». Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 14:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Владимир Путин завтра направляется с 2-дневным визитом в Китай. Официально Москва и Пекин мало что говорят о том, что в повестке дня. Дмитрий Песков сегодня сказал, что все вопросы экономической повестки. Пекин говорит о ряде глобальных региональных вопросов. Мы спросили у экспертов, а возможно ли конкретика. Статистика показала рост числа салонов красоты и парикмахерских в России. Впрочем, эксперты подозревают, что на самом деле увеличение это чисто бумажное и связано с оптимизацией бизнеса у малого бизнеса. ВОЗ признала чрезвычайную ситуацию со вспышкой вируса в Уганде и ДР Конго. Но отмечается, что речь именно об эпидемии, но не пандемии.

0: Роспотребнадзор на этом фоне решил отправить своих специалистов в Уганду для борьбы с заболеванием. Все подробности в нашем эфире. Москва и Пекин в очень аккуратных формулировках заявляют о целях грядущего визита Владимира Путина в Китай. По заявлению МИД КНР, Путин и Си обсудят ряд глобальных и региональных вопросов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Бизнес-ФМ» ответил, что будут затрагиваться все вопросы экономической повестки дня. А круг возможных тем очерчивает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
1: Сейчас обе стороны, и российская, и китайская, весьма аккуратно относятся к формулировкам, учитывая, что в нынешней ситуации все переговоры – это очень сложный большой процесс. Если мы говорим о экономическую часть, речь пойдет об энергетическом сотрудничестве. Я предполагаю, что каких-то финализированных документов по силе Сибири не будет подписано, но продвижение в этом плане наверняка намечается. Будет взаимодействие, расширение в аэрокосмической области, прежде всего в области космоса. Очень много будет подписано соглашений, скорее всего, связанных с наукой и образованием. Учитывая, что мы стартуем год науки и образования, ну и целый ряд соглашений, которые способствуют расширению двусторонней торговли. Я напомню, что у нас был очень серьезный взлет в 2024 году, в 2025 году немного упала торговля, и вот сейчас уже по первым месяцам этого года мы видим тоже расширение торговли, и здесь есть целый ряд вещей, которые сейчас нужно доработать, которые расширят именно трансграничную торговлю. Наверняка будут много обсуждений, связанных с цифровыми платформами, свободой пересечения цифровых товаров и услуг между Россией и Китаем.
2: Трамп приехал первее.
1: После визита Трампа очень легко рассуждать, что в реальности визит, на мой взгляд, Трампа был очень активный и красивый по картинке, но в реальности он был подготовлен не очень хорошо. Российский визит всегда готовится значительно более тщательно, и пускай по масштабам он может быть и меньше заявленных планов, а вот по реализации, я думаю, что это будет, ну, как минимум, не хуже, на самом деле, лучше.
0: Алексей Маслов, директор ИСАА МГУ. А вот директор Фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов считает, что соглашения по силе Сибири 2 вполне могут быть подписаны в ходе визита.
3: С точки зрения текущей конъюнктуры, визит Путина пройдет гораздо более благоприятно по сравнению с визитом Трампа. Понятно, что страны действительно являются стратегическими партнерами. Хотелось бы подкрепить такого рода рассуждения какими-то новыми крупными масштабными проектами. Понятно, что на полях такого визита подписываются десятки различных соглашений, не все привлекают одинаковое внимание. Главная тема в международной политике – это ситуация на Ближнем Востоке, перекрытие Армуза, которое уже затягивается. Перспективы-то, наоборот, печальные, особенно для потребителей углеводородов. И в этом плане понятно, что одно из ключевых вниманий будет уделено энергетическому сотрудничеству России и Китая. Я не исключаю, что главным хитом визита Путина в Китай будет подписание контракта по силе Сибири-2. Потому что сейчас шансы на это велики, как никогда. Напомню, что осенью прошлого года Путин был в Китае, тогда в итоге была подписана такая интересная форма, юридически обязывающий меморандум, как это назвал глава «Газпрома» Миллер. Мы знаем, что «Сила Сибири-2» обсуждается много лет. Контракт оброс уже различными слухами, историями, несогласованная цена, формула поставок. Но вот сейчас, в контексте «Армуза», особенно в контексте того, что уже с апреля 2025 года Китай отказался от закупок американского СПГ из-за тарифных войн Трампа, и моратории по-прежнему действуют, я думаю, что шансы велики. Этот контракт уже перевесит все остальное. Если он будет подписан, это будет достаточно серьезно и мощным прорывом, который фиксирует, что для России Китай уже является и становится еще более ключевым партнером, и прежде всего в области энергетики, но и для Китая. Россия все более четко становится основным поставщиком углеводородов.
0: Константин Симонов. Поездка Владимира Путина в Китай по приглашению Си Цзиньпина запланирована на 19-20 мая, это завтра-послезавтра, хотя изначально предполагалось, что будет однодневный визит. Российский лидер посещает Китай каждый год. Последний раз это было в августе-сентябре года прошлого. В России растет число салонов красоты и парикмахерских, но, возможно, это происходит только на бумаге, а на самом деле точек больше не становится. На первый квартал этого года салонов и парикмахерских было зарегистрировано почти на 9% больше, чем годом ранее. Это почитали аналитики «Контрфокуса», пишет Forbes, а всего количество салонов красоты в России за два года выросло почти на 20%. Впрочем, эксперты указывают, это может быть связано с оптимизацией и дроблением бизнеса из-за повышения налоговой нагрузки. Компаний становится меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Вот как объясняет статистику основатель сети «Имидж лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
4: Рост, который здесь показан по количеству ИП, связан с дроблением, как мы не хотели. Никогда индустрия, сфера услуг, куда входит бьюти, не была высокомаржинальной. Мы умещались вместе с мастерами, с бариста, со швейниками, со слесарями. Все, что входит в сферу услуг, в рамках 20% рентабельности. Никогда не больше. Налоговая нагрузка сократила прибыль всех в два раза, которой и так не было. Только нет ни у кого опыта ведения бизнеса на больших скоростях в кризис, но и в том числе нет вообще никакого понимания, как работать с НДС, а это новая нагрузка, найм бухгалтеров. Для 70% индустрии непонятно, как это делать. Поэтому самое простое, что стали делать, первое, это закрывать старые ИП, открывать новые. Мы видим это на цифрах. И второе, у кого большие залы, маникюр, волосы, солярии, теперь каждые услуги так и делали рестораторы, теперь это отдельное ИП. Новые салоны никто не открывает, это незначительно. Самая большая катастрофа из салонов уходит на дом. Многие салоны поменяли акведы. Это тенденция этого и следующих трех лет. И изменится полностью бизнес-модель. Мастер будет искать салон красоты, где ему удобно и комфортно работать, с тем, чтобы официально разделить платеж. Мастер будет получать за свою работу, салон будет получать за сервис, за качество предоставленных услуг по организации рабочих мест.
0: Игорь Стоянов, Ассоциация предпринимателей индустрии красоты. А обращают на себя внимание и другие цифры. Как показывают данные «Контрфокус», в целом за последние два года ликвидации такого бизнеса было меньше, чем регистрации. Но в первом квартале этого года показатели почти сравнялись. Появилось примерно столько же новых игроков, сколько закрылось. Своими субъективными наблюдениями о том, что происходит на рынке, делится руководитель салона красоты «Тебе идет» в Твери Олеся Куприна.
5: Салонов больше закрываются. Кто-то уходит в какие-то кабинетики, кто-то уходит на дому. Это из наблюдений, например, моих личных, потому что налоговая реформа, естественно, не прошла мимо. До этого был, наоборот, большой подъем на открытие всех салонов красоты. Как-то все это мы оптимизировали, систематизировали. Сейчас я вижу, наоборот, абсолютно другую тенденцию.
6: Насколько в этой сфере потребительский спрос растет, по вашим наблюдениям, и насколько пришлось поднять ценник за последний год? Как реагируют клиенты?
5: Сложно сказать как-то либо да, либо нет. Есть какая-то золотая середина. Например, что касается нашего салона, я могу сказать, что меняется клиентская база. Есть люди, кто ходил действительно давно, ценник мы подняли не намного, где-то процентов на 10, на 12. Делали это умышленно, хотя поднимать надо было, по сути, побольше. Но город у нас небольшой, поэтому такого мы себе позволить не можем. То есть мы подняли немного. Но все равно есть люди, кто отвалились, но есть новые клиенты, которые нас нашли. Там еще и ребрендинг был на русские названия. Может быть, это все в совокупности. Женщины стали отказываться от услуг. Такого я не замечаю. Ну, максимум кто-то ушел от маникюра с покрытием на гигиенический маникюр. Это вот все. А если человек красит волосы, ну, есть седина, он в любом случае будет красить. Это все-таки женщины.
0: Это была Олеся Куприна, руководитель салона красоты «Тебе идет» из Твери. Данные Росстата показывают, оборот российских салонов красоты и парикмахерских по итогам прошлого года показал рост почти на 18%. По словам участников рынка, это может быть связано с повышением цен. Впрочем, Стоянов считает, что одно из проявлений изменившегося спроса – тренд на отросшие волосы и натуральный цвет. Роспотребнадзор отправит специалиста в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола. Накануне ВОЗ признала чрезвычайную ситуацию со вспышкой вируса в Уганде и Демократической Республике Конго. Однако речь не идет не о пандемии, а только об эпидемии. От вируса Эбола уже умерли 90 человек. Всего зарегистрировано около 350 подозрительных случаев. Госдеп США ввел ограничения на поездки американцев в Конго и Уганду. Как сообщили источники CBS, по меньшей мере 6 американцев могли заразиться вирусом Эбола во время вспышки в Конго. Якобы у одного есть симптомы заболевания. Могут быть скорректированы авиаперелеты в Конго из других стран. Этого не исключили. например, в авиакомпании Brussels Airlines. Предположительно, речь о варианте вируса Бунди-Буджо. Он считается менее летальным, чем другие варианты, но в отличие от самого распространенного штамма Эбола Заир, против него пока нет одобренных вакцин. Комментирует научный руководитель НИИ вакцины и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.
7: Вирус попадает в человеческую популяцию от летучих мышей. Как правило, такие вспышки начинаются с того, что кто-то тем или иным образом с этими мышами проконтактировал. У нас Роспотребнадзор, во-первых, наладил в свое время очень хорошую диагностику этого заболевания лабораторную. И есть такие мобильные лаборатории, когда люди туда выезжают, машина, да, которая оборудована полностью для диагностики, для профилактики и так далее.
8: Есть информация, предположительно, пишут, что это вариант Бунди-Буджо, против которого пока не существует одобренных вакцин.
7: Ну, если так, то это, значит, немножко так отягощает ситуацию, потому что понятно, что бороться с ним будет сложно. Наверное, поэтому срочная реакция с нашей стороны.
8: А могут применяться в таком случае вакцины против других штаммов? Или нет такой практики? Это не полезно?
7: Нет, вы знаете, дело в том, что вакцины разработаны, насколько они эффективны, сказать сейчас трудно, потому что они широко не применялись. Вакцины есть, и наша страна заявляла о том, что вакцина сделана, и американцы тоже сделали вакцину. Но вот против этого штамма, насколько я знаю, те вакцины, которые есть, не работают.
0: Виталий Зверев, академик РАН. Это 17-я вспышка Эбола в Конго с 76-го года прошлого века. Как заявил журналистам один из открывших вирус ученых, Жан-Жак Моэмбе, микробиолог и глава Национального института биомедицинских исследований в Конго, вспышку можно победить, несмотря на отсутствие вакцины. Первое, что надо сделать, это разорвать цепочку передачи вируса. Болезнь передается через контакт с биологическими жидкостями. Если такого контакта избегать, цепь разрывается, и эпидемия прекращается, сказал ученый, отметив, что в 2012 году уже была вспышка с тем же штаммом, и она была локализована.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 21 мая в кинотеатре «5 звезд» на Смоленской. Специальные показы нового фильма Гая Ричи «Грязные деньги». В центре сюжета отряд элитных агентов, собранный для выполнения особой миссии – изъять незаконно присвоенные миллиарды у влиятельного магната. Главные роли исполнили Джейк Джилленхол и Генри Кавилл. Подробнее на сайте кинотеатра «5 звезд» на Смоленской. 18+. Валюты. Валюты. Замбийская кваче в 1968 году заменила в обращении «замбийский фунт». Название на одном из местных диалектов означает «свобода». Изначально кваче была привязана к фунту стерлингов. Но в 1971 власти перепривязали национальную валюту к доллару США. 100 кваче – это 3,5 доллара. Валюты. На «Бизнес FM». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
10: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
10: Владелец сети клиник «Мать и дитя» МД Medical Group рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в размере 47 рублей на акцию. Дивидендная доходность порядка 3,6%. Всего на выплаты планируется направить 3,5 миллиарда рублей. Держатели акций, имеющие право на дивиденды, будут определены по состоянию на 14 июля. Последний день покупки акций для получения дивидендов – 13 июля. Устричный бар и гастроном «Деликатеска» планируют увеличить в Москве количество своих точек до 100 в течение 2-3 лет, сообщает «Шопперс» со ссылкой на директора по развитию компании. Компании открывают точки в жилых комплексах бизнес-класса. Сейчас у «Деликатески» работают интернет-магазин рыбных деликатесов и других продуктов, 3 гастронома и 9 устричных баров, совмещенных с гастрономом. Для более быстрого роста компания запустит франшизу, в том числе в регионах. Anthropic собирается представить Совету по финансовой стабильности информацию о киберуязвимостях в глобальной финансовой системе, выявленных его последней моделью MIFOS, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По данным газеты, компания-разработчик Claude обсудит возможности своей новой ИИ-модели с мировыми министерствами финансов и центральными банками. MIFOS представляет собой модель кибербезопасности, предназначенную для обнаружения уязвимостей в веб-браузерах, инфраструктуре и программном обеспечении, существовавших десятилетиями. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: В Москве 14.46. 1 200 000 рублей зарплаты за машины стоимостью в 1 400 000. В редакцию «Бизнес ФМ» обратилась наша слушательница, которая попала в очень неприятную ситуацию из-за того, что не разобралась в правилах ввоза автомобиля в страну. Поскольку в эти тонкости вникают далеко не все наши граждане, мы решили рассказать ее историю с очевидно печальным финалом. Подробнее Иван Медведев.
11: В октябре 2024 года жительница Уфы по имени Гузель купила подержанный автомобиль ФАВ с доставкой из Китая. Машина прошла растаможку в Хабаровске, женщина оформила автомобиль на себя и начала им пользоваться. Через 8 месяцев по просьбе матери Гузель оформила на нее дарственную на это авто. Родители помогали с деньгами при покупке, и мама захотела, чтобы автомобиль был записан на нее. В ГАИ никаких вопросов не было. Собственник сменился, но ездить на автомобиле продолжила сама Гузель. Однако сам факт переоформления привел к тому, что таможня пересчитала утиль сбор на этот автомобиль с льготного на коммерческий. И теперь требуют от нашей слушательницы доплатить 1 200 000 рублей. При том, что машина изначально стоила 1 400 000. Суд Гузель уже проиграла.
12: Я наняла в Хабаровске адвоката, но он ничего не смог сделать. Был суд, и судья была на стороне таможни и сказала, все, придется выплачивать. Я просто сейчас останусь без машины, на которую копила всю жизнь. Хотела подешевле купить в Китае, потому что там дешевле машины, а получилось как всегда.
11: Гузель предложили обжаловать решение суда, но юристы, опрошенные Бизнес ФМ, с сочувствием к нашей слушательнице, говорят, что шансов у нее нет. Главное условие для ввоза машины с льготным утильсбором – не менять собственника в течение года. И неважно, продажа это, дарение или что-то еще. Такую машину без перерасчета утильсбора нельзя даже заложить в банк, говорит автоюрист Сергей Радько.
13: Если на автомобиль уплачен льготный утильсбор, то для того, чтобы этот утильсбор не пересчитывали на коммерческий, машину никаким способом нельзя отчуждать в течение 12 месяцев со дня оформления таможенного приходного ордера ТПО. Если эти сроки истекли, то можно отчуждать. Если машину передать на основании любого договора раньше этого срока, то тогда утильсбор подлежит пересчету в сторону коммерческого.
14: Что касается способа, которым человек должен об этом узнать, в какой момент, откуда он должен получить эту информацию? Это таможня.
13: Информацию никто ему сообщать не должен. Предполагается, что каждый гражданин знает закон, то есть ведь никто же нам не сообщает об изменении правил дорожного движения. Мы обязаны их знать, соблюдать, независимо от того, сообщил нам кто-то или нет. Вот мы оформляем утильсбор, мы самостоятельно его рассчитываем, самостоятельно указываем, самостоятельно уплачиваем. И предполагается, что мы знаем положение постановления правительства, которым порядок и суммы расчета его утверждены.
11: Причем, по словам юриста, ситуацию нельзя ни оспорить, ни переиграть обратно, если мать попробует оформить дарственную на дочь. Не поможет. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: Популярная игра «Клуб романтики» от молдавских разработчиков снова станет доступна в России спустя 2 года. Создатели согласились адаптировать ее под российские законы. Версия уже доступна и для Android, и для iOS. В 2024 году РКН запретил ресурсы за содержащихся в нем данных об ЛГБТ. А в России это теперь экстремистская и запрещенная организация, напомним. Приложение было особо популярно у русскоязычной аудитории только в сообществе ВКонтакте. Сейчас под 1,5 миллиона подписчиков, и оно было в топе App Store и Google Play. Теперь создатели заявляют, что разработали спецверсию для россиян, который будет заметно отличаться от международной. Подробнее Екатерина Штрикова.
10: Как мы шутили в университете, клуб романтики – это игра для тех, у кого нет личной жизни, но кто хотя бы может в нее поиграть. Пользователю предлагают выбрать одну из более чем 40 историй от комедии до детектива. По сути, это романтические романы, в которых есть возможность влиять на развитие событий и концовку. А самое главное – выбрать для главного героя, а это всегда женщина, любовный интерес. В 2024 году, как раз после выхода одного из обновлений, РКН запретил игру. Тогда разработчики ее Story Interactive не стали удалять запрещенный контент, ссылаясь на ценности компании. Вместо этого они ограничили доступ к приложению в российских App Store и Play Market. Но россияне находили способы обхода. Несколько дней назад компания сообщила, что после принятия одного из самых непростых решений 2 года назад подготовила отдельную версию приложения, адаптированную под российские законы. Ключевое изменение – все любовные ветки с женскими персонажами будут удалены для россиян. Такой ход комментирует гендиректор компании Games for Gamers, преподаватель программы «Менеджмент игровых проектов» Высшей школы бизнеса НИУФШЕ Константин Сахнов.
15: Клуб романтики, наверное, одна из наиболее известных игр, в том числе на российском рынке, для инди-студий, маленьких команд, которые насчитывают 3, 5, 10 человек. Рынки достаточно важны, в том числе локальные рынки, такие как Россия. На Россию в целом приходится примерно 1.5% мирового рынка видеоигр. Для инди-разработчиков это может быть очень большая цифра, потому что для тех, кто хочет заработать условно $1 миллион, российский рынок выглядит очень привлекательным. Плюс надо отметить, что на российском рынке традиционно сильные компьютерные игры. На мой взгляд, решение разработчиков адаптировать версию для того, чтобы соответствовать российскому законодательству, оно, во-первых, абсолютно правильное. То есть с коммерческой точки зрения, с точки зрения соблюдения закона. Во-вторых, все-таки это вопрос в том числе репутационный, потому что достаточно большая аудитория игры именно русскоязычная. Большая часть этих игроков, они из России. Для того, чтобы у этих игроков не было проблем с доступом, была разработана отдельная версия специально для локального рынка.
10: Команда игры всегда была лояльна к российской аудитории и соблюдала закон. Например, завела официальную страницу во ВКонтакте и зарегистрировала свои соцсети в РКН. А случай адаптации игр под разный рынок из-за цензуры не новы, отмечает директор фестиваля игровой эволюции «Гамедни» Михаил Лисецкий.
16: Каждый разработчик стремится к максимизации своей аудитории всегда, везде, без исключений. Практика цензурирования игрового контента под требования региональных регуляторов, к сожалению или к счастью, совсем не нова. Самые известные региональные табу – это запрет красной крови в немецких локализациях или изображение костей и черепов в китайских. Поэтому, если решение о том, чтобы подчиниться требованиям регулятора, принято, то какими бы комментариями оно не было обставлено, надо понимать, что это решение бизнесовое, а не идеологическое. Искать какие-то подтексты, скрытые смыслы, послания здесь не нужно.
10: Поклонники встретили новость поначалу с восторгом. Под постом в Телеграме более 1000 комментариев. Но затем стали задаваться вопросами. В частности, сохранится ли прогресс из прошлой версии игры. Проблема в том, что в игре отдельные выборы совершаются за алмазы, игровую валюту. Их можно накопить бесплатно, но это долго. Некоторые алмазы покупают за реальные деньги. В компании заверили, что перенос возможен, но с нюансами. К тому же для россиян будет отдельный внутриигровой рейтинг, вне международного клуба. И тут уже не до романтики. Екатерина Штрыкова, Гуаруто. Бизнес FM.
9: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСВ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-Агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
17: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
9: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом. Я не буду инвестировать в 50 и более компаний. Такой подход к делу напоминает мне Ноев ковчег. В конечном итоге вы окажетесь в зоопарке. Библейское правило «плоди и размножайся» я в своих компаниях не приемлю. Если у тебя гарем из 40 женщин, ты никогда не узнаешь очень хорошо ни одну из них. Уоррен Баффет, крупнейший в мире инвестор и крупнейший благотворитель в истории человечества. Слова, проверенные делом. На Business FM. Наизусть. Вольтер. Часто блистает на вторых ролях именно тот, кто меркнет на первых. Наизусть. На Business FM. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
18: Теория шести рукопожатий стала известной после эксперимента американского социального психолога Стэнли Милгрэма в 1967 году. Целью его был поиск количества связей, необходимых для передачи информации по почте совершенно незнакомому человеку через цепочку знакомых. Среднее значение звеньев цепочки оказалось близким к шести. При этом из почти 300 отправлений около 80% не дошли до конечного адресата и не учитывались в результатах. Подобные эксперименты, проведенные уже в интернет-эпоху, показали примерно те же шесть шагов и ту же проблему. Более 98% электронных цепочек обрывались, не достигнув цели. Шесть рукопожатий так и остаются чем-то вроде околонаучного мифа. В науке же для этого феномена используют название «малый мир», а связанная с ним теория помогает моделировать распространение мемов, слухов, эпидемий, инноваций, научных идей и многого другого. В 1998 году Уотс и Строгатс из Корнельского университета показали, что социальные сети сильно кластеризованы, но есть короткие пути между группами. Например, на большой вечеринке или в чатах люди общаются по принципу коллеги с коллегами, родственники с родственниками, школьные друзья между собой. Но есть посредники, их называют сетевыми брокерами или коннекторами. Это те, кто знает людей из других кластеров, и через них можно коротким путем найти любого приглашенного. Онлайн-дружба не равна реальной социальной связи. Контакт в мессенджере и человек, готовый реально помочь, это не одно и то же. Короткий путь не всегда ведет к доверию, доступу или даже просто ответу. В реальности многие социальные барьеры сохраняются. Язык, профессия, раса, религия. И за шесть прыжков эту пропасть не всегда можно перепрыгнуть.
9: Другим наука на Business FM. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
19: 14.58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Цены на нефть продолжают расти. К 14.30 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже на $1.34 и составляют сейчас $110.60 за баррель. Фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на $1.28 и составляют $106.70 за баррель. Поддержку ценам на нефть оказывают опасения эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В России ускорят срок передачи в МВД данных о медосвидетельствовании мигрантов. Следует из поправок к законопроекту. Оформленные медицинские заключения после освидетельствования иностранцев будут передавать в МВД в течение суток в электронной системе межведомственного взаимодействия. Ранее законодатели предлагали срок в 3 рабочих дня. Ситуация вокруг Запорожской АЭС слишком быстро идет к черте невозврата. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Он призвал лидеров европейских стран включиться в ее деэскалацию. По словам Лихачева, количество атак на АЭС и Энергодар постоянно растет после перемирия 8-11 мая. За последние сутки Киев нанес десятки ударов. Глава Росатома отметил, что по самым скромным оценкам на Запорожской АЭС находится около 2600 тонн ядерного топлива. Два астероида размером с челябинский метеорит пройдут рядом с Землей. Сегодня и завтра угрозы они не представляют, рассказали в лаборатории астрономии ИКИРАН. Там уточнили, что это сближение может стать самым значительным в году для объекта такого размера. Увидеть астероиды можно с помощью полупрофессиональных инструментов. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: 15 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Росимущество во вторник объявит голландский аукцион по активам Южуралзолота. По данным ведомства, аукцион пройдет с понижением от начальной цены до 50%, минимум 81 миллиард рублей. А сбор заявок продлится 5 рабочих дней. Итоги будут подведены 26 мая. А много ли желающих найдется? Мировой энергетический кризис из-за конфликта вокруг Ирана вступает в новую фазу. Чрезвычайные меры для защиты своих экономик ввели почти 80 стран, а при этом общие убытки компаний по всему миру из-за войны составили 25 миллиардов долларов. А какие отрасли пострадали? Международная федерация гимнастики допустила российских спортсменов к выступлению на мировых стартах под национальными символами, то есть флагом и гимном страны. Решение касается всех профильных видов спорта. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Завтра Росимущество объявит голландский аукцион по активам Южуралзолота. По данным ведомства, аукцион пройдет с понижением от начальной цены до 50%, минимум 81 миллиард рублей. А сбор заявок на голландский аукцион продлится 5 рабочих дней. Итоги будут подведены 26 мая. Сегодня аукцион по продаже акций золотодобывающей компании Южуралзолота не состоялся из-за отсутствия заявок. На продажу было выставлено 67,2% ЮГК и других активов группы. Как было сказано в извещении, не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником. А стартовая цена, по данным ГИС-торги, 162 миллиарда рублей. Для признания аукциона состоявшимся нужен хотя бы один покупатель. А почему он не нашелся? Мнение управляющего партнера юридической группы «Парадигма» Климента Русакомского.
21: По поводу того, что рынок проявил мало интереса, обычно это обусловлено тем, что рынок что-то знает. Это достаточно узкий круг игроков, они между собой общаются. Это не какой-то бизнес такой массовый, распространенный. Это очень специфический бизнес, который требует глубокого погружения. И те игроки, которые известны на золотодобывающем рынке, все друг друга очень хорошо знают, знают проблемы друг друга, знают опасности, связанные с активом. И я бы осмеливался предположить, что крупные игроки что-то знают по поводу этого актива. Актив действительно проблемный, всегда был проблемным, и сейчас у него проблем только добавилось. Это первое. Второе, то, что назначен голландский аукцион, это такая некая специфическая форма, прямо скажем, аукциона, который участники вообще не понимают, кто сколько поставил. Это не добавляет прозрачности ситуации вокруг этого актива. Поэтому я думаю, что игроки просто опасаются заходить в этот актив, но это сегодняшний момент.
20: Управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский. На фоне несостоявшегося аукциона в понедельник акции ЮГК снижались на 13%. О причинах несостоявшегося аукциона говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Брокер» Александр Тимофеев.
22: Во-первых, у нас и так многовато санкций и ограничений. И в этих условиях брать, прямо скажем, токсичный актив – идея вообще специфическая, потому что круг потенциальных покупателей очень узкий. Во-вторых, это, прямо скажем, не тир один актив, и даже если бы ситуация была абсолютно нормальной, то драки бы за него не было. Иностранцы не участвуют по понятным причинам, у российских золотопромышленников и так хватает головных болей. Третье. Условия изначально были заложены, мягко говоря, очень жесткие, с коротким сроком, с огромным задатком. Если смотреть чисто рыночные позиции, то создалось впечатление, что по этому активу уже заранее было понятно, что торги не пройдут, что, возможно, есть какой-то покупатель по цене ниже. Для того, чтобы обосновать дальнейшее снижение цены, необходимо было провести вот этот аукцион по условиям, по которым понятно, что никто и не выступил. Сейчас эта история очень далека от рыночных, но, понимаете, она и не может быть сильно рыночной, потому что те золотодобывающие компании, которые у нас есть, находятся в непростой ситуации, вынуждены делить бизнесы, вынуждены думать, как обходить санкционные риски. Когда мы закрыты полностью от западных инвесторов, и не может возникнуть история, в которой это была бы чисто рыночная сделка без всяких проблем. Полбеды, если мы видим попытку со стороны государства передать актив более адекватному управленцам. Реально беда, если государство актив приватизировало и не понимает, зачем оно это сделало.

0: Мировой энергетический кризис из-за конфликтов вокруг Ирана вступает в новую фазу. Чрезвычайные меры для защиты своих экономик ввели почти 80 стран, пишет Financial Times. А по данным издания, рост спроса на кондиционеры и туристические поездки в начале лета в Северном полушарии создадут дополнительную нагрузку на запас сырой нефти, бензина, дизеля и авиационного топлива. А в США и Европе ближневосточный кризис уже ощутимо ударил по ипотеке. Выросли проценты по ипотеке. При этом общие убытки компаний по всему миру из-за войны с Ираном составили 25 миллиардов долларов, почитали в Рейтера. Сильнее других пострадали авиакомпании. Их убытки оценивают в 15 миллиардов долларов. Российские потребители тоже это заметят. По прямым рейсам за рубеж их станет на четверть меньше, сообщили в ассоциации туроператоров. Летом прямые самолеты будут доступны в 30 стран вместо 40 в зимний период. Новых ударов ожидают и мировые автомобильной отрасли. Одна только Toyota ждет четверть миллиардных потерь. Какие отрасли еще пострадали, рассуждает финансовый эксперт Михаил Ханов.
1: Здесь как дефицит бюджета, когда у тебя нет денег, то ты в первую очередь тратишь их на предмет первой необходимости. Вот так и здесь. Я думаю, что каждая страна, каждая корпорация будет решать в первую очередь, какие поддерживать отрасли с точки зрения необходимости именно в данный момент. В первую очередь будет отдаваться предпочтение пищевой промышленности. Это будет затрагивать отрасли, связанные со строительством, дорожным хозяйством, производством асфальта, битумы и так далее. Следующими пострадают легкая промышленность, сельское хозяйство будет в последнюю очередь затронуто, хотя там очень много используется продуктов нефтепереработки, это минеральные удобрения, пестициды, гибрициды, весь пластик для теплиц и так далее. В последнюю очередь пострадают технологии, связанные с той же опреснением воды, которые очень актуальны именно для этого региона, и использование нефти в пищевой промышленности, потому что это жизненно необходимые продукты. При этом весь мир, в первую очередь инвестиционный, закладывает скорое разрешение конфликта, потому что если посмотреть на цену фьючерса, сентябрьский фьючерс стоит уже чуть больше $100, декабрьский фьючерс чуть больше $90, при том, что июньский стоит 110.
0: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Глава Международного энергетического агентства заявил, что коммерческих запасов нефти в мире осталось на несколько недель. Уже сейчас эксперты изучают сценарий, при котором на фоне блокировки Армуза цена на нефть марки Brent взлетит до $180 за баррель, что вызовет резкий рост инфляции и рецессии в ряде европейских и азиатских стран. А при каких условиях цены могут так сильно вырасти, объясняет независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
2: Если говорить про возможный поход нефти выше $150 за баррель, то я бы его рассматривал в том сценарии, когда боевые действия на Ближнем Востоке возобновляются и сохраняются в течение летнего периода времени. Это период, когда на рынок не будет продолжать поступать объем, который вывозится через Армузский пролив. Напомню, что это где-то там 11-14 миллионов баррелей нефти в сутки. Если боевые действия возобновляются в этом регионе между Соединенными Штатами и Ираном, то полагаю, что блокировка Армузского пролива продолжится, и компании, которые перевозят нефть, будут просто отказываться ходить в эту локацию. Для того, чтобы ее обойти, необходимо создавать транспортную трубопроводную инфраструктуру, которая, естественно, создается с привлечением достаточно крупных инвестиций. Б, будет строиться достаточно продолжительный период времени, я бы брал от 1.5 до 3 лет. Если пытаться уйти от Армузского пролива и выводить терминалы отгрузочные и трубопроводы к нему через Эмираты в направлении Индийского океана. Возможно, это будет 170, 180, может быть, даже до $200 дойдет. Это будет зависеть от долгосрочности блокирования Армузского пролива, потому что тот объем, который сегодня оттуда вывозился, 10-15% общей мировой добычи и потребления.
0: Дмитрий Лютягин, независимый аналитик. Американская пресса пишет, что на состоявшемся в выходные совещании в Белом доме были намечены цели для новых ударов по Ирану. Это в основном объекты энергетики и инфраструктура. И Трамп запланировал новое совещание с командой по нацбезопасности на завтра. Он также призвал Иран предложить более выгодные для США условия мирного соглашения. Часики тикают. Им лучше поторопиться, иначе у них ничего не останется, сказал Трамп, пригрозив Ирану гораздо более серьезным ударом. Розничные цены на оливковое масло в России снизились почти на 15%. Как пишут ведомости, цены начали стабилизироваться вслед за мировым рынком. По данным Росстата, за первый квартал этого года средняя розничная стоимость оливкового масла чуть больше 1500 рублей за литр. В сравнении с тем же периодом прошлого года масло подешевело на 14,5%. Перед стабилизацией цен был резкий скачок в 2024 году до почти 1800 рублей за литр. Тогда в Испании за нескольких лет засухи и жары был кризис сырья, а на нее приходится до 45% мирового производства оливкового масла. Изменилась погода, оливки дали хороший урожай, и цены снизились, говорит исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. К тому же рубль укрепился.
3: В первую очередь произошла коррекция мировых цен. После неурожая, когда цены достигли максимума, цены вернулись на нормальные свои уровни. Дополнительно к этому еще укрепление рубля добавило эффект снижения рублевой цены. Поэтому глобально никаких серьезных изменений на рынке, кроме как увеличения предложения на мировом рынке и, соответственно, снижения мировой цены плюс укрепление рубля, не произошло. Объем потребления у нас находится на фактически тех же уровнях, как и раньше. Составляет менее 0,5% от объема по растительным маслам общей корзины. Для российского рынка существенных изменений данная коррекция цены не принесет.
4: А что ожидаем в ближайшем будущем?
3: Будет зависеть, опять же, от урожая, от уровня мировых цен и от курса доллара. Если мы увидим ослабление рубля, конечно, поскольку это импортный товар, цена на полке тоже будет меняться. В текущий момент цены достаточно стабильны, никаких предпосылок для резкого увеличения, снижения прогнозов урожая нет.
4: Откуда Россия закупает оливковое масло?
3: Традиционные поставщики — Испания, Италия, Греция. Фактически с года в год пул поставщиков не меняется.
0: Михаил Мальцев, исполнительный директор Масложирового союза России. В Масложировом союзе также отмечают, коррекции цены заметно прежде всего в массовом сегменте, где крупные производители могут гибко менять структуру закупок и использовать более дешевое масло из Северной Африки или Турции. У ритейлеров минимальная цена за литр оливкового масла доходит до 460 рублей. А цена на качественное масло Extra Virgin в супермаркетах сейчас достигает 2300 рублей.
5: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Льгота по НДС на российский софт останется в полном объеме. Она также распространится на ПО в форме облачных сервисов. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин. Он напомнил, что сделки по продаже российского софта освобождаются от НДС, и это делает переход на отечественные программы финансово менее обременительным. Минфин подготовил законопроект о спецрегулировании программ мотивации менеджмента компаний акциями, сообщил Интерфаксу источник, знакомый с текстом документа. Сейчас проект проходит межведомственное согласование. Согласно документу, программа должна будет включать число и тип акций, которые предоставляются для программы мотивации, перечень участников программы или критерии для их отбора, условия и цену, по которой планируется предоставлять акции. Для компаний с числом акционеров более 50 Минфин Мишустин предлагает прописать в законе ограничения на долю акций в рамках всех действующих программ мотивации не выше 10%. Срок действия программы не может превышать 10 лет. Объем рынка промышленных роботов в России за 2025 год вырос на 14% и составил 7,9 миллиарда рублей, говорится в исследовании IT-холдинга Т1. При этом плотность роботизации увеличилась до 40 промышленных роботов на 10 тысяч сотрудников. Годом ранее было 29. Наибольшее распространение промышленные роботы получили в фармацевтике, пищевой и автомобильной промышленности, а также в металлургии. Единый регламент для работы сервисов аренды самокатов разработали в Подмосковье. Он в том числе определяет правила обратной связи от жителей, мониторинга передвижения и парковки электросамокатов, а также контроля за нарушениями правил дорожного движения. Об этом сообщил глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатуллин. Он отметил, что сейчас в этой сфере есть ряд проблем, таких как хаотичная парковка, использование электросамокатов несовершеннолетними, а также езда на них вдвоем или втроем. Новости на бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Пятнадцать шестнадцать в Москве. В Москву пришла аномальная жара сразу после ночной грозы. Вчера был побит рекорд по количеству осадков, аж с 1904 года выпало 55% месячной нормы. А уже сегодня столицу ждут рекордные плюс 30, переменные облачности без осадков. В московском регионе объявлен оранжевый уровень опасности. На этой неделе температура превысит климатическую норму на 7-9 градусов. Ближе к концу недели возможны ливни с грозами. О погоде на ближайшие дни говорит ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
7: Практически до четверга включительно погода будет определять теплый сектор атлантического циклона, поэтому для Москвы уже категория жаркая погода объявлена. Для московского региона вот середина, среда и четверг, это те дни, когда даже в Подмосковье температура воздуха будет достигать или превышать даже 30 градусов. Практически у нас осадков не ожидается до четверга включительно. В пятницу характер погоды у нас будет меняться, там, скорее всего, это во второй половине дня нас пересечет уже холодный атмосферный фронт, который проявит себе осадки, и который даст нам понижение температуры. Так что радоваться жаркой погоде, особенно молодежи, придется практически всю рабочую неделю, потому что к выходным уже вот эта жара, она у нас спадет. Температура останется выше климатической нормы, но не на 7 градусов, а на 2-3 градуса. В субботу обещаем уже местами небольшие кратковременные дожди. Ночная температура останется высокой, в пределах 13-18 градусов. Дневная температура 21-26. И уже ветер с юго-восточного южного сменится на западный. А когда в Москве будет 30, то это уже довольно сложно, и все захотят сидеть на работе при кондиционере, чтобы не выходить на улицу.
8: По поводу ночных гроз, будет ли что-то в ближайшие дни?
7: Нет, просто вчера в теплом секторе был фронт окклюзии, который вот действительно проявил себя ливнями, грозами, местами даже выпадал град. Вот этого можно будет ожидать либо в ночь на субботу, либо в течение дня субботнего.
0: Татьяна Позднякова, как сообщают синоптики, температура на этой неделе может приблизиться к рекорду 1979 года, когда 19 мая было больше плюс 30 градусов. В Москве изменили правила межевания земельных участков под квартирными домами. Земельные юристы говорят о серьезном ужесточении. Постановление от 5 мая дает 12 месяцев на то, чтобы собственники жилья оформили придомовую территорию, если она еще не представлена на учет. В противном случае через год администрация сама урежет участок до периметра здания, а придомовую инфраструктуру, например, гаражи и шлагбаумы, фактически окажутся в собственности города. А что это значит на практике, говорит адвокат по земельному праву Акоп Абгарян.
9: Самое главное, для чего это делается, это привести в соответствие, во-первых, земельные участки, которые до сих пор не поставлены на кадастровый учет, потому что все дома в хаотичном состоянии, ничего не оформлено, на учете ничего не стоит. По сути, собственники объекта недвижимости, а под своим зданием у них земля не оформлена. Много таких объектов у нас в Москве и в других регионах, в частности. Именно для этого делается. Те правила, которые мы сейчас увидели, чреваты тем, что по этим критериям межевание должно проводиться только под зданием. Прилегающая территория – это отдельный земельный участок, который не будет входить под здание. Что это говорит? О том, что люди, которые проживают в этом многоквартирном доме, не смогут оформить долю в праве собственности на земельный участок, который прилегает к своему многоквартирному дому.
10: То есть ты собственник объекта недвижимости, под твоим домом у тебя есть доля на землю, там 1/500, например, что за пределами – это дворовая территория, это шлагбаумы, подъездные пути, это все, что прилегает непосредственно и необходимо для использования этого многоквартирного дома, фактически не будешь собственником. Будет иное лицо. Либо это будет департамент, либо это будет управляющая компания. Это же неизвестно, межевание, кто на каком основании, право пользования кому будет представлено. И не будет ли такого, что потом, кто возьмет в пользование по договору аренды этот земельный участок, дворовую территорию, не обяжет ли собственников многоквартирного дома платить за использование дворовой территории, потому что собственники многоквартирного дома уже не будут прав иметь на придомовую территорию.
0: Акоп Абгарян. У постановления есть еще один пункт. В случае выявления несоответствия границ земельного участка, сформированного под многоквартирным домом, утвержденному проекту межевания территории, направляется заявление о снятии с кадастрового учета такого земельного участка. То есть в теории администрация может аннулировать общедолевую собственность на участок. Есть вопросы к тому, как выглядят действия московской администрации с точки зрения закона, говорит председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Кров.
11: Тут даже не подводный камень, здесь прям большой камень на дороге лежит. Это попытка вполне понятная, объяснимая с точки зрения властей городских, но противоречащая федеральному законодательству, прежде всего жилищному кодексу, где границы, утвержденные ранее в кадастре придомовой территории, нельзя менять произвольно в одностороннем порядке. Дело в том, что если участок поставлен на кадастровый учет, то жители многоквартирных домов приобретают право общедолевой собственности. А согласно Конституции и гражданскому законодательству, лишать права собственности человека нельзя. Можно изымать, допустим, земельные участки под государственные нужды, но перечень государственных нужд строго ограничен и перечислен в законе. Это строительство объектов инфраструктурных и прочее. С точки зрения благоустройства и городского хозяйства, таких оснований для изъятия частной собственности на землю их нет. Однако административный орган города Москвы будет иметь возможность менять эти границы, проще говоря, лишать права собственности тех собственников и те участки, которые уже оформлены. Второе, можно говорить, что этот нормативный документ противоречит духу закона. Это непосредственно жилищный кодекс, который в плане реформы давал возможность людям оформлять землю, собственность коллективную, тех объемах, которые были необходимы для благоустройства, для содержания многоквартирного дома, для размещения полезных объектов, таких как детские спортивные площадки или парковка внутридомовая. Это ограничение стена дома плюс 2 метра ставит крест практически на любом использовании этой территории, кроме как для пожарного проезда, который и так полагается любому зданию в силу архитектурных градостроительных правил. Понятно, причины подоплека, золотая земля, золотое строительство, и это не только жилое строительство, это можно строить что угодно, у города много денег, как горячие пирожки продаются и жилье человеники, и объекты коммерческие, оказывающие сервисные услуги, спортивные. Поэтому для чиновников сейчас важно иметь развязанные руки для реализации любых проектов, которые приносят прибыль в бюджет.
0: Константин Крохин. Корректировки позволят городу поддерживать единообразие подходов к благоустройству придомовой территории, пояснили РБК в столичном департаменте госимущества. Они также позволят минимизировать вероятность конфликтов между жителями домов из-за содержания таких земель, добавили в департаменте. Менеджеры по продажам возглавили рейтинг самых востребованных профессий по количеству вакансий от работодателей. Об этом сообщает CNews со ссылкой на HeadHunter. За последние 30 дней компании искали на сайте агрегатора почти 47 тысяч подобных специалистов. Медианная зарплата для них выросла на 12% и превысила 100 тысяч рублей. А второе место в рейтинге заняли продавцы-консультанты и кассиры. За месяц было выложено более 40 тысяч вакансий на эту должность. Замыкают тройку курьеры. Их искали более 30 тысяч раз, а их медианная зарплата выросла на 22%. и достигла 160 тысяч рублей. А суммарно на эти три профессии приходится каждое пятое предложение о работе за последний месяц. Откуда такой всплеск спроса на менеджеров по продажам и что это может значить, говорит руководитель исследовательского центра «Суперджоб.ру» Наталья Голованова.
12: Ситуация со статистикой рынка труда – это предсказуемая. Если еще в 2024 году, в период наибольшего кадрового голода, на первом месте по объему вакансий были промышленность и строительство, то в последнее время рынок труда вернулся к состоянию, когда на первом месте по спросу вновь оказался ритейл и торговля в целом. Нельзя сказать, что менеджеры по продажам и специалисты по работе с клиентами были не востребованы в 2024 году. Просто объем вакансий от промышленности и строительства тогда превышал объем вакансий от торговых компаний. Об оживлении в экономике говорить, конечно, пока преждевременно. Работодатели ведут себя на рынке труда осторожно. По итогам апреля этого года вакансии мы видим на 19% меньше, чем год назад, резюме на треть больше. Если говорить о том, где больше всего нехватка персонала сейчас ощущается, то это как раз ритейл. На втором месте производство, на третьем строительство. По этим сферам особенно не хватает квалифицированных рабочих. В четвертом месте транспорт, логистика, экономическая деятельность и склад. И на пятом месте по спросу медицина и фармацевтика, врачи и специалисты востребованы как никогда. Почему стало больше вакансий для разнорабочих? Этот спрос в первую очередь связан с сезонным оживлением рынка труда и также с более жестоким регулированием

0: знать, что происходит с зарплатами, лучше ориентироваться на индексы зарплатные или на обзор зарплат. По нашим данным, темпы роста зарплат снижаются. Наиболее сильно мы видим снижение в IT. Динамика год к году. Предыдущий год составила плюс 15%, а в этом году только 4%. И это даже ниже инфляции. Ритейл 9,2%. А ритейл у нас на протяжении последних 20 лет точно совершенно был лидером спроса на персонал.
1: Наталья Голованова. Что касается медианной зарплаты, то сильнее всего она выросла у разнорабочих. Динамика составила целых 45%. Вместо 75 тысяч рублей теперь медиана 109. А в HeadHunter пояснили, что такая динамика говорит о высокой конкуренции работодателей за сотрудников в названных сферах и высоком сезонном спросе на кадры, через которые сейчас проходит рынок труда в преддверии лета.
2: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
3: 15:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. США согласились на время переговоров с Ираном приостановить действие санкций против иранской нефти, сообщило агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной команде. По его данным, США, в отличие от своих предыдущих предложений, в новом варианте согласились на то, чтобы в период переговоров приостановить нефтяные санкции. Собеседник отметил, что Тегеран, в свою очередь, настаивает на снятии всех ограничений, в то время как Вашингтон готов на отмену санкций Минфина США до момента достижения окончательного соглашения. Бесплатную питьевую воду раздают пассажирам в понедельник в московском городском транспорте из-за жаркой погоды. Об этом сообщает Дептранс. В том числе воду раздают в метрополитене, на вокзалах и на всех причалах регулярного речного электротранспорта. В свою очередь в департаменте здравоохранения столицы предупредили, что в условиях большого города жара переносится тяжелее. Особенно внимательным к своему состоянию стоит быть людям с хроническими заболеваниями, детям и пожилым. Американского разработчика компьютерных игр Epic Games оштрафовали на 2 миллиона рублей. Причина в отказе от локализации персональных данных. Об этом сообщил сегодня Мосгорсуд. Другие подробности пока не приводятся. Федерации лыжных видов гонок России объединили в одну структуру. В понедельник принято решение о создании Федерации лыжных видов спорта и сноуборда в нашей стране. Главой новой организации избран зампредседателя Комитета Госдумы по физкультуре Дмитрий Свищев. В состав новой федерации вошли лыжные гонки, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Федерация сноуборда, Федерация фристайла и Российская Федерация горнолыжного спорта. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 15:31 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Москва и Пекин очень аккуратных формулировках заявляют о целях грядущего визита Владимира Путина в Китай. А по заявлению МИДа Китая, Путин и Си обсудят ряд глобальных региональных вопросов. А Дмитрий Песков на вопрос Бизнес ФМ ответил, что будут затрагиваться все вопросы экономической повестки дня. Но чего еще можно ждать от встречи? В России растет число салонов красоты и парикмахерских за 2 года почти на 20%. Но, возможно, это происходит только на бумаге. А на самом деле точек больше не становится. Мы узнали мнение представителей отрасли. Роспотребнадзор отправит специалистов в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола. Накануне ВОЗ назвала чрезвычайную ситуацию со вспышкой вируса в Уганде и Демократической Республике Конго. Но отмечается, что речь идет об эпидемии, но не о пандемии. Эти и другие темы в эфире Бизнес ФМ. Москва и Пекин в очень аккуратных

0: формулировках заявляют о целях грядущего визита Владимира Путина в Китай. По заявлению МИДа КНР, Путин и Си обсудят ряд глобальных и региональных вопросов. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Бизнес-ФМ» ответил, что будет затрагиваться все вопросы экономической повестки дня. Круг возможных тем очерчивает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
1: Сейчас обе стороны, российская и китайская, весьма аккуратно относятся к формулировкам, учитывая, что в нынешней ситуации все переговоры – это очень сложный большой процесс. Если мы говорим про экономическую часть, речь пойдет об энергетическом сотрудничестве. Я предполагаю, что каких-то финализированных документов по силе Сибири не будет подписано, но продвижение в этом плане наверняка намечается. Будет взаимодействие, расширение в аэрокосмической области, прежде всего в области космоса. Очень много будет подписано соглашений, скорее всего, связанных с наукой и образованием, учитывая, что мы стартуем год науки и образования, ну и целый ряд соглашений, которые способствуют расширению двусторонней торговли. Я напомню, что у нас был очень серьезный взлет в 2024 году, в 2025 году немного упала торговля, и вот сейчас уже по первым месяцам этого года мы видим тоже расширение торговли, и здесь есть целый ряд вещей, которые сейчас нужно доработать, которые расширят именно трансграничную торговлю. Наверняка будут много обсуждений, связанных с цифровыми платформами, свободой пересечения цифровых товаров и услуг между Россией и Китаем.
2: Трамп приехал первее.
1: После визита Трампа очень легко рассуждать, что в реальности визит, на мой взгляд, Трампа был очень активный и красивый по картинке, но в реальности он был подготовлен не очень хорошо. Российский визит всегда готовится значительно более тщательно, и пускай по масштабам он может быть и меньше заявленных планов, а вот по реализации, я думаю, что это будет, ну, как минимум, хуже, на самом деле, лучше.
0: Алексей Маслов. А вот гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов считает, что соглашения по Силь-Сибири-2 вполне могут быть подписаны в ходе этого визита.
3: С точки зрения текущей конъюнктуры, визит Путина пройдет гораздо более благоприятно по сравнению с визитом Трампа. Понятно, что страны действительно являются стратегическими партнерами. Хотелось бы подкрепить такого рода рассуждения какими-то новыми крупными масштабными проектами. Понятно, что на полях такого визита подписываются десятки различных соглашений, не все привлекают одинаковое внимание. Главная тема в международной политике – это ситуация на Ближнем Востоке, перекрытие Армуза, которое уже затягивается. Перспективы-то, наоборот, печальные, особенно для потребителей углеводородов. И в этом плане понятно, что одно из ключевых вниманий будет уделено энергетическому сотрудничеству России и Китая. Я не исключаю, что главным хитом визита Путина в Китай будет подписание контракта по Силь-Сибири-2. Потому что сейчас шансы на это велики как никогда. Напомню, что осенью прошлого года Путин был в Китае, тогда в итоге была подписана такая интересная форма, юридически обязывающий меморандум, как это назвал глава «Газпрома» Миллер. Мы знаем, что «Силь-Сибири-2» обсуждается много лет. Контракт оброс уже различными слухами, историями. Несогласована цена, формула поставок. Но вот сейчас, в контексте «Армуза», особенно в контексте того, что уже с апреля 2025 года Китай отказался от закупок американского СПГ из-за тарифных войн Трампа, и моратории по-прежнему действуют, я думаю, что шансы велики. Этот контракт уже перевесит все остальное. Если он будет подписан, это будет достаточно серьезным и мощным прорывом, который фиксирует, что для России Китай уже является и становится еще более ключевым партнером, и прежде всего в области энергетики, но и для Китая. Россия все более четко становится основным поставщиком углеводородов.
0: Константин Симонов. А поездка Путина в Китай по приглашению Си Цзиньпина запланирована на 19 и 20 мая, хотя изначально предполагалось, что будет однодневный визит. Российский президент посещает Китай исправно каждый год, а последний раз в августе-сентябре прошлого года. В России растет число салонов красоты и парикмахерских. Но, возможно, это происходит только на бумаге, а на самом деле точек больше не становится. На первый квартал этого года салонов и парикмахерских было зарегистрировано почти на 9% больше, чем год назад. Это подсчитали аналитики Контурфокса, пишет Forbes. А всего количество салонов красоты в России за два года выросло почти на 20%. А впрочем, эксперты указывают, это может быть связано с оптимизацией и дроблением бизнеса из-за повышения налоговой нагрузки. Компании становятся меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Вот как объясняет статистику основателя сети «Имидж лабораторий Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
4: Рост, который здесь показан по количеству ИП, связан с дроблением, как мы хотели. Никогда индустрия, сфера услуг, куда входит бьюти, не была высокомаржинальной. Мы умещались вместе с мастерами, с бариста, со швейниками, со слесарями. Все, что входит в сферу услуг, в рамках 20% рентабельности. Никогда не больше. Налоговая нагрузка сократила прибыль всех в два раза, которой и так не было. Не только нет ни у кого опыта ведения бизнеса на больших скоростях в кризис, но и в том числе нет вообще никакого понимания, как работать с НДС, а это новая нагрузка на бухгалтеров. Для 70% индустрии непонятно, как это делать. Поэтому самое простое, что стали делать, первое, это закрывать старые ИП, открывать новые. Мы видим это на цифрах. И второе, у кого большие залы, маникюр, волосы, солярии, теперь каждые услуги так и делали рестораторы, теперь это отдельное ИП. Новые салоны никто не открывает, это незначительно. Самая большая катастрофа из салонов уходит на дом. Многие салоны поменяли акведы. Это тенденция этого и следующих 3 лет. И изменится полностью бизнес-модель. Мастер будет искать салон красоты, где ему удобно и комфортно работать, с тем, чтобы официально разделить платеж. Мастер будет получать за свою работу, салон будет получать за сервис, за качество предоставленных услуг по организации рабочих мест.
0: Игорь Стоянов. Обращают на себя внимание и другие цифры. Как показывают данные контрфокуса, в целом за последние 2 года ликвидации такого бизнеса было меньше, чем регистрации. Но в первом квартале этого года показатели почти сравнялись. Появилось примерно столько же новых игроков, сколько закрылось. А своими субъективными наблюдениями, что происходит на рынке, делится руководитель салона красоты «Тебе идет» в Твери Олеся Куприна.
5: Салонов больше закрываются. Кто-то уходит в какие-то кабинетики, кто-то уходит на дому. Это из наблюдений, например, моих личных, потому что налоговая реформа, естественно, не прошла мимо. До этого был, наоборот, большой подъем на открытие всех салонов красоты. Как-то все это мы оптимизировали, систематизировали. Сейчас я вижу, наоборот, абсолютно другую тенденцию.
6: Насколько в этой сфере потребительский спрос растет, по вашим наблюдениям, и насколько пришлось поднять ценник за последний год? Как реагируют клиенты?
5: Сложно сказать как-то либо да, либо нет. Есть какая-то золотая середина. Например, что касается нашего салона, я могу сказать, что меняется клиентская база. Есть люди, кто ходил действительно давно, ценник мы подняли не намного, где-то процентов на 10, на 12. Делали это умышленно, хотя поднимать надо было, по сути, побольше. Но вот город у нас небольшой, поэтому такого мы себе позволить не можем. То есть мы подняли немного. Но все равно есть люди, кто отвалились, но есть новые клиенты, которые нас нашли. Но там еще и ребрендинг был на русские названия. Может быть, это все в совокупности. Женщины стали отказываться от услуг, такого я не знаю. Замечаю. Ну, максимум кто-то ушел от маникюра с покрытием на гигиенический маникюр. Это вот все. А если человек красит волосы, ну, есть седина, он в любом случае будет красить. Это все-таки женщины.
0: Олеся Куприна. Данные Росстата показывают, оборот российских салонов красоты и парикмахерских по итогам прошлого года показал рост почти на 18%. По словам участников рынка, это может быть связано с повышением цен. Впрочем, Стоянов считает, что одно из проявлений изменившегося спроса – тренд на отросшие волосы и натуральный цвет. Роспотребнадзор отправит специалистов в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола. Накануне ВОЗ признала чрезвычайную ситуацию со вспышкой вируса в Уганде и Демократической Республике Конго, но отмечается, что речь идет об эпидемии, но не о пандемии. От вируса Эбола уже умерли 90 человек. Всего зарегистрировано около 350 подозрительных случаев. Госдеп США ввел ограничения на поездки американцев в Конго и Уганду. Как сообщили источники CBS News, по меньшей мере 6 американцев могли заразиться вирусом Эбола во время вспышки в Конго. Якобы у одного из них есть симптомы заболевания. Могут быть скорректированы авиаперелеты в Конго из других стран. Этого не исключили, например, в авиакомпании Brussels Airlines. Предположительно, речь о варианте вируса Бундибуджо. Он считается менее летальным, чем другие варианты. Но, в отличие от самого распространенного штамма Эбола Заир, против него пока нет одобренных вакцин, комментирует научный руководитель НИИ вакцины сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.
7: Вирус попадает в человеческую популяцию от летучих мышей. Как правило, такие вспышки начинаются с того, что кто-то тем или иным образом с этими мышами проконтактировал. У нас Роспотребнадзор, во-первых, наладил в свое время очень хорошо диагностику этого заболевания лабораторную. И есть такие мобильные лаборатории, когда люди туда выезжают, машина, да, которая оборудована полностью для диагностики, для профилактики и так далее.
8: Есть информация, предположительно, пишут, что это вариант Бунди-Буджио, против которого пока не существует одобренных вакцин.
7: Ну, если так, то это, значит, немножко так отягощает ситуацию, потому что понятно, что бороться с ним будет сложно. Наверное, поэтому срочная реакция с нашей стороны.
8: А могут применяться в таком случае вакцины против других штаммов? Или нет такой практики? Это не полезно?
7: Нет, вы знаете, дело в том, что вакцины разработаны, насколько они эффективны, сказать сейчас трудно, потому что они широко не применялись. Вакцины есть, и наша страна заявляла о том, что вакцина сделана, и американцы тоже сделали вакцину. Но вот против этого штамма, насколько я знаю, те вакцины, которые есть, не работают.
0: Виталий Зверев. Это 17-я вспышка Эбола в Конго с 1976 года. Как заявил журналистам один из открывших этот вирус ученых, Жан-Жак Муэмбе, микробиолог и глава Национального института биомедицинских исследований в Конго, вспышку можно победить, несмотря на отсутствие вакцины. Первое, что нужно сделать, это разорвать цепочку передачи вируса. Болезни передаются через контакт с биологическими жидкостями. Если избегать такого контакта, цепь разрывается и эпидемия прекращается, сказал он. Он отметил, что в 2012 году уже была вспышка с тем же штаммом, и она была локализована.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Самый известный на планете музей смерти находится на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе. В 1995 году его открыли Джейди Хелли и Кэти Шульц, чтобы, по их словам, сделать людей счастливыми от того, что они живы. Сначала экспозиция базировалась в Сан-Диего, в здании первого в городе похоронного бюро. Но домовладельцы такого количества счастья не выдержали, и музею пришлось переезжать. В экспозиции сотни фотографий, запечатлевших моменты реальной смерти, казни, автокатастрофы, даже несчастные случаи, попавшие на камеру. Отдельный зал посвящен творчеству известных маньяков и серийных убийц. Естественно, представлена коллекция гробов разных эпох. Есть даже аппарат для эвтаназии. А вот электрический стул музей купить так и не смог. Вход в заведение $15. Музейные ценности на Business FM. Компании и корпорации.
10: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
10: Владелец сети клиник «Мать и дитя» МД Medical Group рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в размере 47 рублей на акцию. Дивидендная доходность порядка 3,6%. Всего на выплаты планируется направить 3,5 миллиарда рублей. Держатели акций, имеющие право на дивиденды, будут определены по состоянию на 14 июля. Последний день покупки акций для получения дивидендов – 13 июля. Ростелеком собирается запустить производство умных телевизоров на базе собственной операционной системы «Аврора ТВ» до конца 2026 года. Первую партию 150-200 тысяч устройств могут изготовить уже до конца года, сообщили в компании «Коммерсанту». Целевым потребителем станет госсектор. Ожидается интересы со стороны бизнеса и частных лиц. Компания планирует занять до 30% рынка России в ближайшие 3 года. Anthropic собирается представить Совету по финансовой стабильности информацию о киберуязвимостях в глобальной финансовой системе, выявленных его последней моделью Мифос, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По данным газеты, компания-разработчик Клод обсудит возможности своей новой ИИ-модели с мировыми министерствами финансов и центральными банками. Мифос представляет собой модель кибербезопасности, предназначенную для обнаружения уязвимостей в веб-браузерах, инфраструктуре и программном обеспечении, существовавших десятилетиями. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: Пятнадцать сорок шесть в Москве. 1 200 000 рублей доплаты за машину стоимостью в 1 400 000. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась наша слушательница, которая попала в очень неприятную ситуацию из-за того, что не разобралась в правилах ввоза автомобиля в страну. Поскольку в эти тонкости вникают далеко не все наши граждане, мы решили рассказать ее историю с очевидно печальным финалом. Иван Медведев подробнее.
11: В октябре 2024 года жительница Уфы по имени Гузель купила подержанный автомобиль ФАВ с доставкой из Китая. Машина прошла растаможку в Хабаровске, женщина оформила автомобиль на себя и начала им пользоваться. Через 8 месяцев по просьбе матери Гузель оформила на нее дарственную на это авто. Родители помогали с деньгами при покупке, и мама захотела, чтобы автомобиль был записан на нее. В ГАИ никаких вопросов не было. Собственник сменился, но ездить на автомобиле продолжила сама Гузель. Однако сам факт переоформления привел к тому, что таможня пересчитала утильсбор на этот автомобиль с льготного на коммерческий. И теперь требуют от нашей слушательницы доплатить 1 200 000 рублей. При том, что машина изначально стоила 1 400 000. Суд Гузель уже проиграла.
12: Я наняла в Хабаровске адвоката, но он ничего не смог сделать. Был суд, и судья была на стороне таможни и сказала, все, придется выплачивать. Я просто сейчас останусь без машины, на которую копила всю жизнь. Хотела подешевле купить в Китае, потому что там дешевле машины, а получилось как всегда.
11: Гузель предложили обжаловать решение суда, но юристы, опрошенные Бизнес-ФМ, с сочувствием к нашей слушательнице, говорят, что шансов у нее нет. Главное условие для ввоза машины с льготным утильсбором – не менять собственника в течение года. И неважно, продажа это, дарение или что-то еще. Такую машину без перерасчета утильсбора нельзя даже заложить в банк, говорит автоюрист Сергей Радько.
13: Если на автомобиль уплачен льготный утильсбор, то для того, чтобы этот утильсбор не пересчитывали на коммерческий, машину никаким способом нельзя отчуждать в течение 12 месяцев со дня оформления таможенного приходного ордера ТПО. Если эти сроки истекли, то можно отчуждать. Если машину передать на основании любого договора раньше этого срока, то тогда утильсбор подлежит пересчету в сторону коммерческого.
14: Что касается способа, которым человек должен об этом узнать, в какой момент, откуда он должен получить эту информацию? Это таможня?
13: Информацию никто ему сообщать не должен. Предполагается, что каждый гражданин знает закон, то есть ведь никто же нам не сообщает об изменении правил дорожного движения. Мы обязаны их знать, соблюдать, независимо от того, сообщил нам кто-то или нет. Вот мы оформляем утильсбор, мы самостоятельно его рассчитываем, самостоятельно указываем, самостоятельно уплачиваем. И предполагается, что мы знаем положение постановления правительства, которым порядок и суммы расчета его утверждены.
11: Причем, по словам юриста, ситуацию нельзя ни оспорить, ни переиграть обратно, если мать попробует оформить дарственную на дочь. Не поможет. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес-ФМ.
0: Светофоры против СИМ. Новые светофоры со встроенными видеокамерами, появившиеся в Москве, нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков. Об этом заявили в столичном Дептрансе. Ведомство опровергло версию о том, что эти устройства будут выявлять пешеходов-нарушителей и рассылать им штрафы. Однако эксперты заявили Бизнес-ФМ, что новое устройство направлено не против пешеходов, а против самокатчиков. Эра тотальных ограничений для них не за горами. Светлана Чередникова продолжит.
15: Светофоры со встроенной видеоаналитикой нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков, заявили в Дептрансе Москвы. Ранее в телеграм-каналах появилось фото, закрытый чехлом светофор с символикой ЦУДД. При этом наверху виден большой объектив камеры. В июне будет заседание Госсовета по транспорту, где президент ясно обозначит, что нужно полностью контролировать ситуацию с СИМами из-за растущей статистики так называемых несмертельных ДТП, считают эксперты. По их словам, сейчас идет подготовка к переводу всех средств индивидуальной мобильности, в частности электросамокатов, с тротуаров на проезжую часть. Он будет осуществлен с 2027 года. Операторов доставки уже негласно просят привыкать к автодорогам, а также тестируют так называемые нейронные камеры, которые распознают номера самокатов и лица нарушителей. Все это рассказал Бизнес-ФМ руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
16: Сейчас в режиме невизуально выходящим за информационное поле, не пугая общественность, тестируются вот так называемые камеры четвертого поколения, нейронные камеры, которые могут распознавать все. Если считывать количество нарушений за 25 год, то суммы, которые могли бы собрать, я думаю, будут собирать после введения камер видеофиксации и жесткого нарушения, будут сравни автомобильным в сезон. Это будут миллиарды рублей. А это в тестовом режиме, поэтому без выписывания штрафов, но все готовится к тому, что будет тотальная зачистка городского пространства для контроля средств индивидуальной мобильности. Все средства индивидуальной мобильности будут регистрироваться на портале госуслуг со сдачей определенных параметров. То есть как автомобильные права. С 27 года у нас СИМов на тротуаре не будет. Когда будет принят закон, начнется повальная установка этих камер. У нас каждый электросамокат будет протестирован и будет поставлена заглушка на ограничение скорости до 25 км максимум. И на частные то же самое. Если кто-то снял эту заглушку, разгоняется, это будет вплоть до уголовной ответственности.
15: Данную версию подтвердил Бизнес-ФМ и эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. По его словам, параллельно для самокатчиков могут повысить штрафы.
17: Правительство уже давно анонсировало, что будут такие камеры. Центровая проблема сейчас в том, что все их действия наказываются по статье 12.29, где штраф всего 500 рублей. Поэтому камера это неотвратимость наказания создаст, но при этом большого страха у самокатчиков не вызовет. К слову сказать, в Петербурге еще полтора года назад демонстрировались модули видеоаналитики, когда видео с обычных городских камер прогоняется через нейросетевую программку, и она определяет, кто едет по двое на самокате, кто не спешивается на пешеходном переходе и кто превышает скорость передвижения самоката. Поэтому технически это не является затруднением. Скажу по секрету, все готовимся к тому, что у нас в средствах индивидуальной мобильности появятся регистрационные знаки, которые будут позволять идентифицировать их техникой. Лет 5 тому назад слышал, что одна из наших компаний, производителей средств фото-видеофиксации, готова была уже размещать такие комплексы на дорогах. Поэтому скорее да, чем нет.
8: Есть все технологии для того, чтобы внедрить такие...
17: Да, технически все уже давно готово.
15: Между тем, в КНР повсеместные камеры отслеживают практически все, что происходит на улицах. Например, в Шэньчжэне первая дорожная камера, которая штрафует в том числе и пешеходов-нарушителей, перебегающих дорогу на красный, появилась в 2018-м. Данный штраф потом влияет на кредитный рейтинг, который есть у каждого гражданина Китая. Светлана Чередникова, Наталья Воробьева, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
9: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7Агент». Более подробная информация на сайте А7.ру. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 9 и 10 июня, Сочи. Юбилейная конференция Российской Академии Радио, локальное радио, инновации и перспективы. Деловая программа охватывает широкий круг тем, отражающих ключевые запросы радио в России. Роль искусственного интеллекта в создании контента, его продвижении и продажах с учетом правовых аспектов. Тенденции развития рынка, технологий и платформ, а также актуальные инструменты монетизации. Подробнее на radioacademy.ru. 0+. Валюты. Валюты. Марокканский дирхам был вновь введен в обращение в 1961 году, заменив марокканский франк, который использовали после Первой мировой войны. Исконный дирхам государства идрисидов был известен с 8 века в Африке, Азии, Европе и даже в Новгородской Руси. Нынешний марокканский дирхам на порядок дешевле доллара США. Валюты на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Карьера» с Ольгой Дементьевой.
18: Получить отказ в трудоустройстве можно по разным причинам. Самое обидное – это когда в одном шаге от оффера случается провал. Давайте расскажу невымышленные истории про такие ситуации. Большинство отказов, как показывает практика, связаны именно с поведением. Знаете, в автомобильной аварии, по статистике Госавтоинспекции России, чаще всего попадают именно опытные водители со стажем более 30 лет. Тогда как наиболее аккуратными оказались водители-новички со стажем до 2 лет. Самоуверенность приводит к ошибкам не только на дорогах, но и на собеседованиях. Идея пошутить во время встречи, чтобы разрядить атмосферу, кажется безобидной, да? Иногда юмор действительно помогает, но бывает и наоборот. Один кандидат на собеседование в крупную международную компанию, обсуждая переработки, с улыбкой сказал: «Ну, главное, чтобы не пришлось тут жить». Фраза прозвучала легко, но интервьюеры восприняли ее как сигнал. Человек заранее негативно настроен к нагрузке, хотя, возможно, он просто нервничал. На финальных этапах такие детали начинают играть неожиданно большую роль. А вот другой случай. Иногда кандидата подводит желание понравиться. Когда соискатель активно соглашался со всем, что говорил руководитель, сначала это выглядело как вовлеченность в диалог, а потом уже как отсутствие собственного мнения. Вы удивитесь, если я скажу вам, что собственники бизнеса ценят, когда у подчиненных есть позиция, и они могут быть оппонентами в дискуссиях и не стесняются выражать другую точку зрения. Особенно это критично для управленческих позиций, где ждут не только исполнительности, но и способности принимать решения. Итак, соглашаясь и кивая, кандидат хочет произвести хорошее впечатление, но в итоге это выглядит как неуверенность.
9: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: 15:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. В России ускорят срок передачи в МВД данных о медосвидетельствовании мигрантов. Это следует из поправок к соответствующему законопроекту. Медзаключением иностранцев будут передаваться в МВД в течение суток по электронной системе межведомственного взаимодействия. Ранее законодатели предлагали срок на такие операции в 3 рабочих дня. Кроме того, согласно документу, если во время осмотра выяснится, что у иностранца есть опасное инфекционное заболевание, медорганизация должна будет оформить сообщение об этом с усиленной электронной подписью. Глава Скадовского района Херсонской области пострадал при ударе беспилотника ВСУ. Его госпитализировали с ранением и травмой. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Кроме того, по его данным, из-за атаки беспилотников в Алешках погибли 3 человека. Нефтебазу в латвийском Резекне, где упали украинские беспилотники, полностью закроют. В компании сослались на соображения безопасности, передает Гостелерадио Республики. Напомню, из-за инцидента с украинскими дронами 7 мая в отставку ушли премьер и министр обороны Латвии. Несколько беспилотных летательных аппаратов вошли в воздушное пространство республики. Утром 7 мая 2 беспилотника упали. В Минобороны России рассказали о том, что ВСУ предприняли попытку атаковать гражданскую инфраструктуру в районе Петербурга. 5 беспилотников пропали на востоке Латвии, 6-й дрон сбили юго-восточнее Пскова в российском воздушном пространстве. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16:00 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Росимущество во вторник объявит голландский аукцион по активам Южуралзолота. По данным ведомства, аукцион пройдет с понижением от начальной цены до 50%, а сбор заявок продлится 5 рабочих дней. Много ли желающих найдется? Мировой энергокризис из-за конфликта вокруг Ирана вступает в новую фазу. Чрезвычайные меры для защиты своих экономик ввели почти 80 стран, а при этом общие убытки компаний по всему миру из-за войны с Ираном составили 25 миллиардов долларов. Какие отрасли пострадали? Розничные цены на оливковое масло в России снизились почти на 15%. Перед стабилизацией цен был резкий скачок в предыдущие годы. А каков дальнейший прогноз? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Завтра Росимущество объявит голландский аукцион по активам Южуралзолота. По данным ведомства, аукцион пройдет с понижением от начальной цены до 50%, минимум 81 миллиард рублей. А сбор заявок на голландский аукцион продлится 5 рабочих дней. Итоги будут подведены 26 мая. Сегодня аукцион по продаже акций золотодобывающей компании Южуралзолота не состоялся из-за отсутствия заявок. На продажу было выставлено 67,2% ЮГК и других активов группы. Как было сказано в извещении, не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником. Стартовая цена, по данным ГИС-торги, 162 миллиарда рублей. Для признания аукциона состоявшимся нужен был хотя бы один покупатель. Почему он не нашелся, мнение управляющего партнера юридической группы «Парадигма» Климента Русакомского.
20: По поводу того, что рынок проявил мало интереса, обычно это обусловлено тем, что рынок что-то знает. Это достаточно узкий круг игроков, они между собой общаются. Это не какой-то бизнес такой массовый, распространенный. Это очень специфический бизнес, который требует глубокого погружения. И те игроки, которые известны на золотодобывающем рынке, все друг друга очень хорошо знают, знают проблемы друг друга, знают опасности, связанные с активом. И я бы осмеливался предположить, что крупные игроки что-то знают по поводу этого актива. Актив действительно проблемный, всегда был проблемным, и сейчас у него проблем только добавилось. Это первое. Второе, то, что назначен голландский аукцион, это такая некая специфическая форма, прямо скажем, аукциона, который участники вообще не понимают, кто сколько поставил. Это не добавляет прозрачности ситуации вокруг этого актива. Поэтому я думаю, что игроки просто опасаются заходить в этот актив, но здесь в сегодняшний момент.
0: Климент Русакомский, управляющий партнер юридической группы «Парадигма». На фоне несостоявшегося аукциона в понедельник акции ЮГК снижались на 13%. О причинах несостоявшегося аукциона говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Брокер» Александр Тимофеев.
21: Во-первых, у нас и так многовато санкций и ограничений. И в этих условиях брать, прямо скажем, токсичный актив – идея вообще специфическая, потому что круг потенциальных покупателей очень узкий. Во-вторых, это, прямо скажем, не тир один актив, и даже если бы ситуация была абсолютно нормальной, то драки бы за него не было. Иностранцы не участвуют по понятным причинам, у российских золотопромышленников и так хватает головных болей. Третье. Условия изначально были заложены, мягко говоря, очень жесткие, с коротким сроком, с огромным задатком. Если смотреть чисто рыночные позиции, то создалось впечатление, что по этому активу уже заранее было понятно, что торги не пройдут, что, возможно, есть какой-то покупатель по цене ниже. Для того, чтобы обосновать дальнейшее снижение цены, необходимо было провести вот этот аукцион по условиям, по которым понятно, что никто и не выступил. Сейчас эта история очень далека от рыночных, но, понимаете, она и не может быть сильно рыночной, потому что те золотодобывающие компании, которые у нас есть, находятся в непростой ситуации, вынуждены делить бизнесы, вынуждены думать, как обходить санкционные риски. Когда мы закрыты полностью от западных инвесторов, и не может возникнуть история, в которой это была бы чисто рыночная сделка без всяких проблем. Полбеды, если мы видим попытку со стороны государства передать актив более адекватному управленцам. Реально беда, если государство актив приватизировало и не понимает, зачем оно это сделало.
0: Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Брокер» Александр Тимофеев. Решение о продаже активов ЮГК было принято после того, как 11 июля суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций «Южуралзолота», принадлежащих Константину Струкову. Перед началом подачи заявок на аукцион полиметаллический холдинг «Селегдар», горно-металлургическая компания «Ареал», полиметалла сообщили ТАСС, что не планирует принимать участие в аукционе по продаже ЮГК. Ранее сообщалось, что шаг аукциона был установлен на уровне 3 миллиарда 200 миллионов рублей, то есть 2% от начальной цены продажи. Участникам было необходимо внести задаток в 20% от начальной цены торгов. А сами акции ЮГК были оценены в 140 миллиардов 400 миллионов рублей. Мировой энергетический кризис из-за конфликта вокруг Ирана вступает в новую фазу. Чрезвычайные меры для защиты своих экономик ввели почти 80 стран, пишет Financial Times. По данным издания, рост спроса на кондиционеры и туристические поездки в начале лета в Северном полушарии создадут дополнительную нагрузку на запас сырой нефти, бензина, дизеля и авиационного топлива. В США и Европе ближневосточный кризис уже ощутимо ударил по ипотеке, выросли проценты. А при этом общие убытки компаний по всему миру из-за войны с Ираном составили 25 миллиардов долларов, подсчитали в Рейтер. Сильнее других пострадали авиакомпании. Их убытки оцениваются в 15 миллиардов долларов. Российские потребители тоже это заметят по прямым рейсам за рубеж. Их станет на четверть меньше, сообщили в ассоциации туроператоров. Летом прямые самолеты будут доступны в 30 стран вместо 40 в зимний период. Новых ударов ожидают и в мировой автомобильной отрасли. Одна только Toyota ждет 4-миллиардных потерь. А какие отрасли еще пострадали, рассуждает финансовый эксперт Михаил Ханов.
1: Здесь как дефицит бюджета. Когда у тебя нет денег, то ты в первую очередь тратишь их на предмет первой необходимости. Вот так и здесь. Я думаю, что каждая страна, каждая корпорация будет решать в первую очередь, какие поддерживать отрасли с точки зрения необходимости именно в данный момент. В первую очередь будет отдаваться предпочтение пищевой промышленности. Это будет затрагивать отрасли, связанные со строительством, дорожным хозяйством, производство асфальта, битум и так далее. Следующими пострадают легкая промышленность, сельское хозяйство будет в последнюю очередь затронуто, хотя там очень много используется продуктов нефтепереработки, это минеральные удобрения, пестициды, гибрициды, весь пластик для теплиц и так далее. В последнюю очередь пострадают технологии, связанные с той же опреснением воды, которые очень актуальны именно для этого региона, и использование нефти в пищевой промышленности, потому что это жизненно необходимые продукты. При этом весь мир, в первую очередь инвестиционный, закладывает скорое разрешение конфликта, потому что если посмотреть на цену фьючерса, сентябрьский фьючерс стоит уже чуть больше $100, декабрьский фьючерс чуть больше $90, при том, что июньский стоит 110.
0: Финансовый эксперт Михаил Ханов, глава Международного энергетического агентства, заявил, что коммерческих запасов нефти в мире осталось на несколько недель. Уже сейчас эксперты изучают сценарий, при котором на фоне блокировки Армуза цены на нефть марки Brent взлетят до $180 за баррель, что вызовет резкий рост инфляции и рецессии в ряде европейских и азиатских стран. А при каких условиях цены могут так сильно вырасти, объясняет независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
2: Если говорить про возможный поход нефти выше $150 за баррель, то я бы его рассматривал в том сценарии, когда боевые действия на Ближнем Востоке возобновляются и сохраняются в течение летнего периода времени. Это период, когда на рынок не будет продолжать поступать объем, который вывозится через Армузский пролив. Напомню, что это где-то там 11-14 миллионов баррелей нефти в сутки. Если боевые действия возобновляются в этом регионе между Соединенными Штатами и Ираном, то полагаю, что блокировка Армузского пролива продолжится, и компании, которые перевозят нефть, будут просто отказываться ходить в эту локацию. Для того, чтобы ее обойти, необходимо создавать транспортно-трубопроводную инфраструктуру, которая, естественно, создается с привлечением достаточно крупных инвестиций. Б, будет строиться достаточно продолжительный период времени, я бы брал от 1.5 до 3 лет. Если пытаться уйти от Армузского пролива, выводить терминалы отгрузочные и трубопроводы к нему через Эмираты в направлении Индийского океана. Возможно, это будет 170, 180, может быть, даже до $200 дойдет. Это будет зависеть от долгосрочности блокирования Армузского пролива, потому что тот объем, который сегодня оттуда вывозился, от 10 до 15% общей мировой добычи и потребления.
0: Независимый аналитик Дмитрий Лютягин. Американская пресса пишет, что на состоявшемся в выходные совещании в Белом доме были намечены цели для новых ударов по Ирану. Это в основном объекты энергетики и инфраструктура. И Трамп запланировал новое совещание с командой по нацбезопасности на завтра. Он также призвал Иран предложить более выгодные для США условия мирного соглашения. Часики тикают. Им лучше поторопиться, иначе у них ничего не останется, сказал Трамп, пригрозив Ирану гораздо более серьезным ударом. Розничные цены на оливковое масло в России снизились почти на 15%. Как пишут ведомости, цены начали стабилизироваться вслед за мировым рынком. По данным Росстата, за первый квартал этого года средняя розничная стоимость оливкового масла чуть больше 1500 рублей за литр. А в сравнении с тем же периодом прошлого года масло подешевело на 14,5%. Перед стабилизацией цен был резкий скачок в 2024 году до почти 1800 рублей за литр. А тогда в Испании из-за нескольких лет засухи и жары был кризис сырья. А на нее приходится до 45% мирового производства оливкового масла. Изменилась погода, оливки дали хороший урожай, цены снизились, говорит исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. А к тому же рубль укрепился.
3: В первую очередь произошла коррекция мировых цен. После неурожая, когда цены достигли максимума, цены вернулись на нормальные свои уровни. Дополнительно к этому еще укрепление рубля добавило эффект цены, снижения рублевой цены. Поэтому глобально никаких серьезных изменений на рынке, кроме как увеличения предложения на мировом рынке и, соответственно, снижения мировой цены плюс укрепление рубля, не произошло. Объем потребления у нас находится на фактически тех же уровнях, как и раньше. Составляет менее 0,5% от объема по растительным маслам общей корзины. Для российского рынка существенных изменений данная коррекция цены не принесет.
8: А что ожидаем в ближайшем будущем?
3: Будет зависеть, опять же, от урожая, от уровня мировых цен и от курса доллара. Если мы увидим ослабление рубля, конечно, поскольку это импортный товар, цена на полке тоже будет меняться. В текущий момент цены достаточно стабильны, никаких предпосылок для резкого увеличения, снижения прогнозов урожая нет.
8: Откуда Россия закупает оливковое масло?
3: Традиционные поставщики Испания, Италия, Греция. Фактически с года в год пул поставщиков не меняется.
0: Михаил Мальцев, исполнительный директор Масложирового союза России. А также в Масложировом союзе отмечают коррекции цены. Заметно прежде всего в массовом сегменте, где крупные производители могут гибко менять структуру закупок и использовать более дешевое масло из Северной Африки или Турции. У ритейлеров минимальная цена за литр оливкового масла доходит до 460 рублей. Цена на качественное масло Extra Virgin в супермаркетах сейчас достигает 2300 рублей.
4: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк». 0+.
22: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
19: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Льгота по НДС на российский софт останется в полном объеме. Она также распространится на ПО в форме облачных сервисов. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин. Он напомнил, что сделки по продаже российского софта освобождаются от НДС, и это делает переход на отечественные программы финансово менее обременительным. Минфин подготовил законопроект о спецрегулировании программ мотивации менеджмента компаний акциями, сообщил Интерфаксу источник, знакомый с текстом документа. Сейчас проект проходит межведомственное согласование. Согласно документу, программа должна будет включать число и тип акций, которые предоставляются для программы мотивации, перечень участников программы или критерии для их отбора, условия и цену, по которой планируется предоставлять акции. Для компаний с числом акционеров более 50 Минфин предлагает прописать в законе ограничения на долю акций в рамках всех действующих программ мотивации не выше 10%. Срок действия программы не может превышать 10 лет. Объем рынка промышленных роботов в России за 2025 год вырос на 14% и составил 7,9 миллиарда рублей.

0: движении и парковке электросамокатов, а также контроля за нарушениями правил дорожного движения. Об этом сообщил глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатуллин. Он отметил, что сейчас в этой сфере есть ряд проблем, таких как хаотичная парковка, использование электросамокатов несовершеннолетними, а также езда на них вдвоем или втроем. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: 16:16 в Москве. В Москву пришла аномальная жара сразу после ночной грозы. Вчера был побит рекорд по количеству осадков. Аж с 1904 года выпало 55% месячной нормы. А уже сегодня столицу ждут рекордные плюс 30. Переменной облачности без осадков в московском регионе объявлен оранжевый уровень опасности. На этой неделе температура превысит климатическую норму на 7-9 градусов. Ближе к концу недели возможны ливни с грозами. О погоде на ближайшие дни говорит ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
2: Практически до четверга включительно погода будет определять теплый сектор атлантического циклона, поэтому для Москвы уже категория «жаркая погода» объявлена. Для московского региона вот середина, среда и четверг, это те дни, когда даже в Подмосковье температура воздуха будет достигать или превышать даже 30 градусов. Практически у нас осадков не ожидается до четверга включительно. В пятницу характер погоды у нас будет меняться, там, скорее всего, это во второй половине дня нас пересечет уже холодный атмосферный фронт, который проявит себе осадки, и который даст нам понижение температуры. Так что радоваться жаркой погоде, особенно молодежи, придется практически всю рабочую неделю, потому что к выходным уже вот эта жара, она у нас падет. Температура останется выше климатической нормы, но не на 7 градусов, а на 2-3 градуса. В субботу обещаем уже местами небольшие кратковременные дожди. Ночная температура останется высокой в пределах 13-18 градусов. Дневная температура 21-26. И уже ветер с юго-восточного южного сменится на западный. А когда в Москве будет 30, то это уже довольно сложно, и все захотят сидеть на работе при кондиционерах, чтобы не выходить на улицу.
3: По поводу ночных гроз, будет ли что-то в ближайшие дни?
2: Нет, просто вчера в теплом секторе был фронт окклюзии, который вот действительно проявил себя ливнями, грозами, местами даже выпадал град. Вот этого можно будет ожидать либо в ночь на субботу, либо в течение дня субботнего.
1: Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Как сообщают синоптики, температура на этой неделе может приблизиться к рекорду 1979 года, когда 19 мая было больше плюс 30 градусов. В Москве изменили правила межевания земельных участков под квартирными домами. Земельные юристы говорят о серьезном ужесточении. Постановление от 5 мая дает 12 месяцев на то, чтобы собственники жилья оформили придомовую территорию, если она еще не поставлена на учет. А в противном случае через год администрация сама урежет участок до периметра здания, а придомовую инфраструктуру, например, гаражи и шлагбаумы, фактически окажутся в собственности города. Основных новых требований три. Первое. Размеры участка под квартирным домом определяются проекции внешних стен или подземных конструкций дома. Второе. Участок не может включать в себя территории общего пользования, то есть двор, детские площадки, парковки. И третье. Границы определяются по контурам входных групп и других элементов многоквартирного дома, но с отступом от границ не более чем на 2 метра. А что это значит на практике, говорит адвокат по земельному праву Акоп Абгарян.
4: Самое главное, для чего это делается, это привести в соответствие, во-первых, земельные участки, которые до сих пор не поставлены на кадастровый учет, потому что все дома в хаотичном состоянии, ничего не оформлено, на учете ничего не стоит. По сути, собственники объекта недвижимости, а под своим зданием у них земля не оформлена. Много таких объектов у нас в Москве и в других регионах, в частности. Именно для этого делается. Те правила, которые мы сейчас увидели, чреваты тем, что по этим критерием межевания должно проводиться только под зданием. Прилегающая территория – это отдельный земельный участок, который не будет входить под здание. Что это говорит? О том, что люди, которые проживают в этом многоквартирном доме, не смогут оформить долю в праве собственности на земельный участок, который прилегает к своему многоквартирному дому. То есть ты собственник объекта недвижимости, под твоим домом у тебя есть доля на землю, там 1/500, например. Что за пределами – это дворовая территория, это шлагбаумы, подъездные пути. Это все, что прилегает непосредственно и необходимо для использования этого многоквартирного дома. Фактически не будет.

0: Будешь собственником, будет иное лицо. Либо это будет департамент, либо это будет управляющая компания. Это же неизвестно, межевание, кто на каком основании, право пользования кому будет представлено. И не будет ли такого, что потом, кто возьмет в пользование по договору аренды этот земельный участок, дворовую территорию, не обяжет ли собственников многоквартирного дома платить за использование дворовой территории? Потому что собственники многоквартирного дома уже не будут прав иметь на территорию.
1: Адвокат по земельному праву Акоп Абгарян. У постановления есть еще один пункт. В случае выявления несоответствия границ земельного участка, сформированного под многоквартирным домом, утвержденному проекту межевания территории, направляется заявление о снятии с кадастрового учета такого земельного участка. То есть в теории администрация может аннулировать общедолевую собственность на участок. Есть вопрос к тому, как выглядят действия московской администрации с точки зрения закона, говорит председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
2: Тут даже не подводный камень, здесь прям большой камень на дороге лежит. Это попытка, вполне понятная, объяснимая с точки зрения властей городских, но противоречащая федеральному законодательству, прежде всего жилищному кодексу, где границы, утвержденные ранее в кадастре придомовой территории, нельзя менять произвольно в одностороннем порядке. Дело в том, что если участок поставлен на кадастровый учет, то жители многоквартирных домов приобретают право общедолевой собственности. А согласно Конституции и гражданскому законодательству, лишать права собственности человека нельзя. Можно изымать, допустим, земельные участки под государственные нужды, но перечень государственных нужд строго ограничен и перечислен в законе. Это строительство объектов инфраструктурных и прочее. С точки зрения благоустройства и городского хозяйства, таких оснований для изъятия частной собственности на землю их нет. Однако административный орган города Москвы будет иметь возможность менять эти границы, проще говоря, лишать права собственности тех собственников и те участки, которые уже оформлены. Второе, можно говорить, что этот нормативный документ противоречит духу закона. Это непосредственно жилищный кодекс, который в плане реформы давал возможность людям оформлять землю, собственность коллективную, тех объемов, которые были необходимы для благоустройства, для содержания многоквартирного дома, для размещения полезных объектов, таких как детские спортивные площадки или парковка внутридомовая. Это ограничение стена дома плюс 2 метра ставит крест практически на любом использовании этой территории, кроме как для пожарного проезда, который и так полагается любому зданию в силу архитектурных градостроительных правил. Понятно, причины подоплека, золотая земля, золотое строительство, и это не только жилое строительство, это можно строить что угодно, у города много денег, как горячие пирожки продаются и жилье, человейники, и объекты коммерческие, оказывающие сервисные услуги, спортивные. Поэтому для чиновников сейчас важно иметь развязанные руки для реализации любых проектов, которые приносят прибыль в бюджет.
1: Юрист Константин Крохин. Корректировки позволят городу поддерживать единообразие подходов к благоустройству придомовой территории, пояснили РБК в столичном департаменте госимущества. Они также позволят минимизировать вероятность конфликтов между жителями домов из-за содержания таких земель, добавили в департаменте. Правопопулистская испанская партия Vox получила роль серого кардинала после выборов в Андалусии, пишет Financial Times. Теперь Vox получила шанс войти в коалиционное правительство в самом густонаселенном регионе Испании. Победителем выборов вновь стала консервативная народная партия, но она потеряла абсолютное большинство, получив 53 места из 10. Для формирования правительства ей теперь нужна поддержка Vox, у которой 15 мандатов. Для социалистической правящей партии премьера Педро Санчеса, который не особо популярен в регионе из-за обвинений в коррупции и политики открытых дверей в отношении иммигрантов, выборы стали худшими в Андалусии с 1982 года. Партия получила всего 28 мест. Ультраправая Vox с жестокой антииммиграционной повесткой набирает популярность по всей Испании, как пишет Financial Times. Она уже заключила коалиционные соглашения с народной партией в двух других регионах страны. А что еще известно об этой партии и что способствует ее успеху, говорит журналист из Испании Максим Евсеев.
3: ВОКС – молодая партия. В 2013 году она была только создана. В самом начале она была не особо популярна. На выборах в ближайших 2015 году набрали меньше процента. Через пару лет она начала очень быстро расти. Набрала уже больше 10%. Это классическая консервативная партия, которая выступает за единство Испании, против федерального управления, за снижение налогов. Основное ее направление, основная идея – выступает она против иммиграции. С одной стороны, немного поддерживает иммиграцию из Латинской Америки, но в основном они за ужесточение правил иммиграции, за упорядочение. Сейчас нелегалы в Испании себя могут чувствовать достаточно легко, могут через пару лет запрашивать вид на жительство, а они призывают к такой жесткой борьбе с нелегальной иммиграцией, депортацией нарушителей, против неконтролируемого, как они говорят, мультикультурализма. Успех их вызван последним декретом правительства Испании, когда правительство приняло решение без парламента легализовать порядка 500 000 нелегальных иммигрантов в Испании. Естественно, здесь не все были с этим согласны. И эта партия в том числе одна из первых. По Испании очень много политиков, очень много граждан выступали против этой одномоментной легализации почти 500 000 нелегальных мигрантов без прохождения утверждения в парламенте, где ВОКС к 2026 году занимает, по-моему,

0: вето, с которой уже не обойтись.
1: Журналист из Испании Максим Евсеев, глава ВОКС в Андалусии, заявила, что, цитата, «многие избиратели ясно дали понять, что они хотят, и хотят они политики, которые ставят во главу угла интересы страны». В этом году в Испании проходят региональные выборы, а на август 27-го намечены парламентские выборы.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 16:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о подробностях завтрашнего визита Владимира Путина в Китай. Он отметил отсутствие связи между поездкой российского лидера в КНР с прошедшим визитом туда Трампа. Поездка президента России приурочена к 25-летию договора о сотрудничестве между Россией и Китаем. Визит согласовали после видеосозвона Путина с Си Цзиньпином 4 февраля. В российскую делегацию в Китае войдут 39 человек. В их числе 5 вице-премьеров. Силы ПВО сегодня отразили атаку беспилотников в Нижегородской области. По данным губернатора региона Глеба Никитина, утром и днем на территории Нижегородской области уничтожили более 20 дронов. Предварительно пострадавших нет. Из-за падения обломков есть незначительные повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Последствия устраняются. Число зарубежных направлений с прямыми перелетами из России летом сократится на 25%, сообщила АТУР. Согласно данным турассоциации, без пересадок можно будет улететь в 31-32 страны. Это на четверть меньше, чем в зимнем расписании. Исчезновение части направлений объясняют сезонностью, топливными и геополитическими факторами, а также ограничениями, связанными с ближневосточным кризисом. Бесплатную питьевую воду раздают пассажирам в понедельник в московском городском транспорте. Из-за жаркой погоды воду предлагают в метро, на вокзалах и на всех причалах регулярного речного электротранспорта. В Депздраве в условиях жары советуют регулярно пить воду. В столице на этой неделе держатся аномально высокие температуры до плюс 30 градусов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Москва и Пекин в очень аккуратных формулировках заявляют о целях грядущего визита Владимира Путина в Китай. По заявлению китайского МИДа, Путин и Си обсудят ряд глобальных региональных вопросов. А Дмитрий Песков на вопрос Бизнес FM ответил, что будет затрагиваться все вопросы экономической повестки дня. Но чего еще можно ждать от встречи? В России растет число салонов красоты и парикмахерских. За два года почти на 20%. Но, возможно, это происходит только на бумаге. А на самом деле точек больше не становится. Мы узнали мнение представителей отрасли. Роспотребнадзор отправит специалистов в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола. Накануне ВОЗ признала чрезвычайную ситуацию со вспышкой вируса, но отмечается, что речь идет об эпидемии, но не о пандемии. Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. В ходе визита Владимира Путина в Пекин стороны подпишут около 40 документов. Вместе с президентом в Китай отправятся 5 вице-премьеров, 8 министров, глав регионов и представителей крупного бизнеса, заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. Путин прибудет в Пекин вечером 19 мая. Встречать его будет министр иностранных дел КНР Ван И. Утром 20 мая в 11 часов по пекинскому времени начнется визит. Лидеры примут декларацию о становлении многополярного мира и международных отношениях нового типа. Обсудит вопрос силы Сибири-2, другие вопросы по углеводородам. Никакой увязки между визитами Путина и Трампа в КНР нет. Дата была согласована еще в феврале, добавил Ушаков.
4: 19-20 мая по приглашению представителя КНР Си Цзиньпина наш президент посетит Китайскую Народную Республику с официальным визитом. Этот визит приурочен к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В нем закреплены договоренности о взаимной поддержке, деле защиты государственного единства, уважении выбора собственного пути развития, о координации позиций по международным проблемам. Этот документ с обеих сторон характеризуется как большой договор.
1: Юрий Ушаков. Москва и Пекин изначально в очень

0: очень аккуратных формулировках заявили о целях грядущего визита Владимира Путина в Китае. По заявлению МИДа КНР, Путин и Си обсудят ряд глобальных и региональных вопросов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопросы Бизнес-ФМ ответил, что будут затрагиваться все вопросы экономической повестки дня. А круг возможных тем очерчивает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
1: Сейчас обе стороны, российская и китайская, весьма аккуратно относятся к формулировкам, учитывая, что в нынешней ситуации все переговоры – это очень сложный большой процесс. Если мы говорим про экономическую часть, речь пойдет об энергетическом сотрудничестве. Я предполагаю, что каких-то финализированных документов по силе Сибири не будет подписано, но продвижение в этом плане наверняка намечается. Будет взаимодействие, расширение в аэрокосмической области, прежде всего в области космоса. Очень много будет подписано соглашений, скорее всего, связанных с наукой и образованием, учитывая, что мы стартуем год науки и образования, ну и целый ряд соглашений, которые способствуют расширению двусторонней торговли. Я напомню, что у нас был очень серьезный взлет в 2024 году, в 2025 году немного упала торговля, и вот сейчас уже по первым месяцам этого года мы видим тоже расширение торговли, и здесь есть целый ряд вещей, которые сейчас нужно доработать, которые расширят именно трансграничную торговлю. Наверняка будут много обсуждений, связанных с цифровыми платформами, свободы пересечения цифровых товаров и услуг между Россией и Китаем.
2: Трамп приехал первее.
1: После визита Трампа очень легко рассуждать, что в реальности визит, на мой взгляд, Трампа был очень активный и красивый по картинке, но в реальности он был подготовлен не очень хорошо. Российский визит всегда готовится значительно более тщательно, и пускай по масштабам он может быть и меньше заявленных планов, а вот по реализации, я думаю, что это будет, ну, как минимум, не хуже, на самом деле, лучше.
0: Алексей Маслов, а вот гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов считает, что соглашения по силе Сибири-2 вполне могут быть подписаны в ходе этого визита.
3: С точки зрения текущей конъюнктуры, визит Путина пройдет гораздо более благоприятно по сравнению с визитом Трампа. Понятно, что страны действительно являются стратегическими партнерами. Хотелось бы подкрепить такого рода рассуждения какими-то новыми крупными масштабными проектами. Понятно, что на полях такого визита подписываются десятки различных соглашений, не все привлекают одинаковое внимание. Главная тема в международной политике – это ситуация на Ближнем Востоке, перекрытие Армуза, которое уже затягивается. Перспективы-то, наоборот, печальные, особенно для потребителей углеводородов. И в этом плане понятно, что одно из ключевых вниманий будет уделено энергетическому сотрудничеству России и Китая. Я не исключаю, что главным хитом визита Путина в Китай будет подписание контракта по силе Сибири-2. Потому что сейчас шансы на это велики как никогда. Напомню, что осенью прошлого года Путин был в Китае. Тогда в итоге была подписана такая интересная форма, юридически обязывающий меморандум, как это назвал глава «Газпрома» Миллер. Мы знаем, что «Сила Сибири-2» обсуждается много лет. Контракт оброс уже различными слухами, историями, несогласованная цена, формула поставок. Но вот сейчас, в контексте Армуза, особенно в контексте того, что уже с апреля 2025 года Китай отказался от закупок американского СПГ из-за тарифных войн Трампа, и моратории по-прежнему действуют, я думаю, что шансы велики. Этот контракт уже перевесит все остальное. Если он будет подписан, это будет достаточно серьезным и мощным прорывом, который фиксирует, что для России Китай уже является и становится еще более ключевым партнером, и прежде всего в области энергетики, но и для Китая. Россия все более четко становится основным поставщиком углеводородов.
0: Константин Симонов. Поездка Путина в Китай по приглашению Си Цзиньпина запланирована на 19 и 20 мая, хотя изначально предполагалось, что будет однодневный визит. Российский президент посещает Китай исправно каждый год. В России растет число салонов красоты и парикмахерских. Но, возможно, это происходит только на бумаге, а на самом деле точек больше не становится. На первый квартал этого года салонов и парикмахерских было зарегистрировано почти на 9% больше, чем год назад. Это почитали аналитики «Контрфокус», пишет Forbes. А всего количество салонов красоты в России за два года выросло почти на 20%. А, впрочем, эксперты указывают, это может быть связано с оптимизацией и дроблением бизнеса из-за повышения налоговой нагрузки. Компаний становится меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Вот как объясняет статистику основатель сети имидж лаборатории «Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
4: рост, который здесь показан, то количество ИП связан с дроблением, как мы не хотели. Никогда индустрия, сфера услуг, куда входит бьюти, не была высокомаржинальной. Мы умещались вместе с мастерами, с бариста, со швейниками, со слесарями. Все, что входит в сферу услуг, в рамках 20% рентабельности. Никогда не больше. Налоговая нагрузка сократила прибыль всех в два раза, которой так не было. Не только нет ни у кого опыта ведения бизнеса на больших скоростях в кризис, но и в том числе нет вообще никакого понимания, как работать с НДС, а это новая нагрузка, найм бухгалтеров. Для 70% индустрии непонятно, как это делать. Поэтому самое простое, что стали делать, первое, это закрывать старые ИП, открывать новые. Мы видим это на цифрах. И второе, у кого большие залы, маникюр, волосы, солярии, теперь каждые услуги так и делали рестораторы, теперь это отдельная ИП. Новые салоны никто не открывает, это незначительно. Самая большая катастрофа из салонов уходит на дом. Многие салоны поменяли акведы. Это тенденция этого и следующих 3 лет. И изменится полностью бизнес-модель. Мастер будет искать салон красоты, где ему удобно и комфортно работать, с тем, чтобы официально разделить платеж. Мастер будет получать за свою работу, салон будет получать за сервис, за качество предоставленных услуг по организации рабочих мест.
0: Основатель сети «Имидж лаборатории Персона» Игорь Стоянов обращает на себя внимание и другие цифры. Как показывают данные «Контрфокуса», в целом за последние 2 года ликвидации такого бизнеса было меньше, чем регистраций. Но в первом квартале этого года показатели почти сравнялись. Появилось примерно столько же новых игроков, сколько закрылось. А своими субъективными наблюдениями, что происходит на рынке, делится руководитель салона красоты «Тебе идет» в Твери Олеся Куприна.
5: Салонов больше закрываются. Кто-то уходит в какие-то кабинетики, кто-то уходит на дому. Это из наблюдений, например, моих личных, потому что налоговая реформа, естественно, не прошла мимо. До этого был, наоборот, большой подъем на открытие всех салонов красоты. Как-то все это мы оптимизировали, систематизировали. Сейчас я вижу, наоборот, абсолютно другую тенденцию.
6: Насколько в этой сфере потребительский спрос растет, по вашим наблюдениям, и насколько пришлось поднять ценник за последний год? Как реагируют клиенты?
5: Сложно сказать как-то либо да, либо нет. Есть какая-то золотая середина. Например, что касается нашего салона, я могу сказать, что меняется клиентская база. Есть люди, кто ходил действительно давно, ценник мы подняли не намного, где-то процентов на 10-12. Делали это умышленно, хотя поднимать надо было, по сути, побольше. Но вот город у нас небольшой, поэтому такого мы себе позволить не можем. То есть мы подняли немного. Но все равно есть люди, кто отвалились, но есть новые клиенты, которые нас нашли. Там еще и ребрендинг был на русские названия. Может быть, это все в совокупности. Женщины стали отказываться от услуг. Такого я не замечаю. Ну, максимум кто-то ушел от маникюра с покрытием на гигиенический маникюр. Это вот все. А если человек красит волосы, ну, есть седина, он в любом случае будет красить. Это все-таки женщины.
0: Руководитель салона красоты «Тебе идет» в Твери Олеся Куприна. А данные Росстат показывают оборот российских салонов красоты и парикмахерских. По итогам прошлого года показал рост почти на 18%. Роспотребнадзор отправит специалистов в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола. Накануне ВОЗ признала чрезвычайную ситуацию со вспышкой вируса в Уганде и Демократической Республике Конго, но отмечается, что речь идет об эпидемии, но не о пандемии. От вируса Эбола уже умерли 90 человек, всего зарегистрировано около 350 подозрительных случаев. Госдеп США ввел ограничения на поездки американцев в Конго и Уганду. Как сообщили источники CBS News, по меньшей мере 6 американцев могли заразиться вирусом Эбола во время вспышки в Конго. Якобы у одного из них симптомы заболевания могут быть скорректированы авиаперелеты в Конго из других стран. Это не исключили, например, в авиакомпании Brussels Airlines. Предположительно, речь о варианте вируса Бундибуджо. Он считается менее летальным, чем другие варианты, но в отличие от самого распространенного штамма Эбола Заир, против него пока нет одобренных вакцин, комментирует научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова академик РАН Виталий Зверев.
7: Вирус попадает в человеческую популяцию от летучих мышей. Как правило, такие вспышки начинаются с того, что кто-то тем или иным образом с этими мышами проконтактировал. У нас Роспотребнадзор, во-первых, наладил в свое время очень хорошо диагностику этого заболевания лабораторную. И есть такие мобильные лаборатории, когда люди туда выезжают, машина, да, которая оборудована полностью для диагностики, для профилактики и так далее.
8: Есть информация, предположительно, пишут, что это вариант Бунди-Буджио, против которого пока не существует одобренных вакцин.
7: Да, но если так, то это значит немножко так отягощает ситуацию, потому что понятно, что бороться с ним будет сложно. Наверное, поэтому срочная реакция с нашей стороны.
8: А могут применяться в таком случае вакцины против других штаммов? Или нет такой практики? Это не полезно?
7: Нет, вы знаете, дело в том, что вакцины разработаны, насколько они эффективны, сказать сейчас трудно, потому что они широко не применялись. Вакцины есть, и наша страна заявляла о том, что вакцина сделана, и американцы тоже сделали вакцину. Но вот против этого штамма, насколько я знаю, те вакцины, которые есть, не работают.
0: Научный руководитель НИИ вакцины сывороток имени Мечникова Виталий Зверев. Это 17-я вспышка Эбола в Конго с 1976 года. Как заявил журналистам один из открывших этот вирус, ученый Жан-Жак Муэмбе, микробиолог и глава Национального института биомедицинских исследований в Конго. А вспышку можно победить, несмотря на отсутствие вакцины. Первое, что нужно сделать, это разорвать цепочку передачи вируса. Болезнь передается через контакты с биологическими жидкостями. Если избегать такого контакта, цепь разрывается, и эпидемия прекращается, сказал он. Он отметил, что в 2012 году уже была вспышка с тем же штаммом, и она была локализована.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум. Деловая программа объединит более 150 сессий, сгруппированных по тематическим направлениям. От мировой российской экономики до технологического лидерства, социальной повестки и развития среды для жизни. Отдельное внимание будет уделено форматам бизнес-завтраков и международных бизнес-диалогов с представителями ключевых стран и регионов. Организатор — фонд «Росконгресс». Подробнее на forumspb.com. 6+. Знай меру. Сажень или сажень – мера длины, изначально равная размаху рук, приблизительно 160 сантиметров. В Древней Греции была известна под названием оргия, а косая сажень – это уже расстояние от кончиков пальцев, вытянутой вверх руки, до пальцев противоположной ей ноги. В понятных единицах равна без малого 2,5 метрам. Знай меру на Business FM. Компании и корпорации.
10: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
10: Компания «Antec Lab» представила мобильный комплекс видеоаналитики премьер-министру России Михаилу Мишустину. Он позволяет обеспечить работу АПК «Безопасный город» в отдаленных районах, там, где нет инфраструктуры или даже электричества. Также может использоваться на крупных массовых мероприятиях. Комплекс анализирует видеоданные в режиме реального времени, позволяет контролировать доступ на мероприятие, исключая лиц, присутствие которых нежелательно. Также он выявляет нарушения правопорядка. Один такой комплекс может обеспечить безопасность мероприятия общей площадью до 10 квадратных километров с числом участников несколько сотен тысяч человек. Производитель лапши Ролтон и Биг Бон опроверг информацию о снижении содержания белка в своей продукции ниже допустимых норм. Как сообщает ТАСС, по действующему ГОСТ, для макарон группы А, произведенных только из твердой пшеницы, содержание белка должно составлять не менее 10,5%. Макаронные изделия Ролтон группы А полностью соответствуют этому ГОСТу. Для макаронных изделий групп Б и В содержание белка не нормируется, и заявление про содержание белка существенно ниже допустимой нормы ошибочно. Такой нормы не существует. Обанкротившаяся молдавская авиакомпания Air Moldova выставила на аукцион 15 самолетов советского производства без двигателей, сообщает экономический портал Mold Street. Самым дорогим лотом стал Ту-134А, произведенный в 1978 году со стартовой ценой $86,900. Самым дешевым – Ан-24, выпущенный в 1969 со стартовой ценой $36,550. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Шестнадцать сорок семь в Москве. Менеджеры по продажам возглавили рейтинг самых востребованных профессий по количеству вакансий от работодателей. Об этом сообщает CNews со ссылкой на HeadHunter. За последние 30 дней компании искали на сайте агрегатора почти 47 тысяч подобных специалистов. Медианная зарплата для них выросла на 12% и превысила 100 тысяч рублей. А второе место в рейтинге заняли продавцы, консультанты и кассиры. За месяц было выложено более 40 тысяч вакансий на эту должность. А замыкают тройку курьеры. Их искали более 30 тысяч раз, а их медианная зарплата выросла на 22% и достигла 160 тысяч. Рублей. Суммарно на эти три профессии приходится каждое пятое предложение о работе за последний месяц. Откуда такой всплеск спроса на менеджеров по продажам и что это может значить, говорит руководитель исследовательского центра Superjob.ru Наталья Голованова.
11: Ситуация со статистикой рынка труда – это предсказуемая. Если еще в 2024 году, в период наибольшего кадрового голода, на первом месте по объему вакансий были промышленности и строительства, то в последнее время рынок труда вернулся к состоянию, когда на первом месте по спросу вновь оказался ритейл и торговля в целом. Нельзя сказать, что менеджеры по продажам и специалисты по работе с клиентами были не востребованы в 2024 году. Просто объем вакансий от промышленности и строительства тогда превышал объем вакансий от торговых компаний. Об оживлении в экономике говорить, конечно, пока преждевременно. Работодатели ведут себя на рынке труда осторожно. По итогам апреля этого года вакансии мы видим на 19% меньше, чем год назад, резюме на треть больше. Если говорить о том, где больше всего нехватка персонала сейчас ощущается, то это как раз ритейл. На втором месте производство, на третьем строительство. По этим сферам особенно не хватает квалифицированных рабочих. В четвертом месте транспорт, логистика, экономическая деятельность и склад. И на пятом месте по спросу медицина и фармацевтика, врачи и специалисты востребованы как никогда. Почему стало больше вакансий для разнорабочих? Этот спрос в первую очередь связан с сезонным оживлением рынка труда и также с более жестоким регулированием рынка труда мигрантов. Желающих устроиться на такие простые, невысоко оплачиваемые виды работ на самом деле мало. Платформенная занятость более выгодна финансово и физически более проста. Почему не стоит ориентироваться на показатели средних арифметических при анализе зарплат? Средняя арифметическая по федеральному округу или стране — это цифра, которую невозможно интерпретировать и бессмысленно это делать, потому что средняя температура по больнице получается. Динамика зарплат показательна лишь в привязке к конкретным сферам деятельности, к уровню квалификации, к конкретным населенным пунктам. Поэтому для того, чтобы понимать, что происходит с зарплатами, лучше ориентироваться на индексы зарплат или на обзор зарплат. По нашим данным, темпы роста зарплат снижаются. Наиболее сильно мы видим снижение в IT. Динамика год к году. Предыдущий год составила плюс 15%, а в этом году только 4%. И это даже ниже инфляции. Ритейл 9,2%. А ритейл у нас на протяжении последних 20 лет точно совершенно был лидером спроса на персонал.
0: Руководитель исследовательского центра Superjob.ru Наталья Голованова. Что касается медианной зарплаты, то сильнее всего она выросла у разнорабочих. Динамика составила 45% и вместо 75 тысяч рублей теперь медианная зарплата 109 тысяч рублей. В HeadHunter пояснили, что такая динамика говорит о высокой конкуренции работодателей за сотрудников в названных сферах и высоком сезонном спросе на кадры, через которые сейчас проходит рынок труда в преддверии лета. Светофоры против СИМ. Новые светофоры со встроенными видеокамерами, появившиеся в Москве, нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков. Об этом заявили в столичном Дептрансе. А ведомство опровергло версию о том, что эти устройства будут выявлять пешеходов-нарушителей и рассылать им штрафы. Однако эксперты заявили Бизнес-ФМ, что новые устройства направлены не против пешеходов, а против самокатчиков. Эра тотальных ограничений для них не за горами. Светлана Чередникова продолжит.
12: Светофоры со встроенной видеоаналитикой нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков, заявили в Дептрансе Москвы. Ранее в телеграм-каналах появилось фото, закрытый чехлом светофор с символикой ЦУДД. При этом наверху виден большой объектив камеры. В июне будет заседание Госсовета по транспорту, где президент ясно обозначит, что нужно полностью контролировать ситуацию с СИМами из-за растущей статистики так называемых несмертельных ДТП, считают эксперты. По их словам, сейчас идет идет подготовка к переводу всех средств индивидуальной мобильности, в частности электросамокатов, с тротуаров на проезжую часть. Он будет осуществлен с 2027 года. Операторов доставки уже негласно просят привыкать к автодорогам, а также тестируют так называемые нейронные камеры, которые распознают номера самокатов и лица нарушителей. Все это рассказал Бизнес-ФМ руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
13: Сейчас в режиме невизуальном, выходящем за информационное поле, не пугая общественность, тестируются вот так называемые камеры четвертого поколения, нейронные камеры, которые могут распознавать все. Если учитывать количество нарушений за 25 год, то суммы, которые могли бы собрать, я думаю, будут собирать после введения камеры видеофиксации и жесткого нарушения, будут сравни автомобильным в сезон. Это будут миллиарды рублей. А это в тестовом режиме, поэтому без выписывания штрафов. Но все готовится к тому, что будет тотальная зачистка городского пространства для контроля средств индивидуальной мобильности. Все средства индивидуальной мобильности будут регистрироваться на портале госуслуг со сдачей определенных параметров. То есть как автомобильные права. С 27 года у нас СИМов на тротуаре не будет. Когда будет принят закон, начнется повальная установка этих камер. У нас каждый электросамокат будет протестирован и будет поставлена заглушка на ограничение скорости до 25 км максимум. И на частные то же самое. Если кто-то снял эту заглушку, разгоняется, это будет вплоть до уголовной ответственности.
12: Данную версию подтвердил Бизнес-ФМ и эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. По его словам, параллельно для самокатчиков могут повысить штрафы.
14: Правительство уже давно анонсировало, что будут такие камеры. Центровая проблема сейчас в том, что все их действия наказываются по статье 12.29, где штраф всего 500 рублей. Поэтому камера это неотвратимость наказания создаст, но при этом большого страха у самокатчиков не вызовет. К слову сказать, в Петербурге еще полтора года назад демонстрировались модули видеоаналитики, когда видео с обычных городских камер прогоняется через нейросетевую программку, и она определяет, кто едет по двое на самокате, кто не спешивается на пешеходном переходе и кто превышает скорость передвижения самокате. Поэтому технически это не является затруднением. Скажу по секрету, все готовимся к тому, что у нас в средствах индивидуальной мобильности появятся регистрационные знаки, которые будут позволять идентифицировать их техникой. Лет 5 тому назад слышал, что одна из наших компаний, производителей средств фото-видеофиксации, готова была уже размещать такие комплексы на дорогах. Поэтому скорее да, чем нет.
8: Есть все технологии для того, чтобы внедрить такие...
14: Да, технически все уже давно готово.
12: Между тем, в КНР повсеместные камеры отслеживают практически все, что происходит на улицах. Например, в Шэньчжэне первая дорожная камера, которая штрафует в том числе и пешеходов-нарушителей, перебегающих дорогу на красный, появилась в 2018-м. Данный штраф потом влияет на кредитный рейтинг, который есть у каждого гражданина Китая. Светлана Чередникова, Наталья Воробьева, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
9: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссии? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Мануфактурный часовой механизм, созданный для невесомости. Два часовых пояса на одном 24-часовом циферблате. Солнечный компас. Для тех, кто не перестал стремиться в космос. Премиальные часы. Ракета «Байконур». Ваш космос на запястье. Ракета.ком.
16: О, «Амфибия», Москва, улица Большая, Дмитровка, дом 12-1, строение 3, офис 14. УГРН 114-774-671-54-78.
9: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Валюты. Венгерский форint был введен в обращение в 1946 году, придя на смену пенге. В результате послевоенной гиперинфляции 2,5 американских цента стали стоить квадриллион пенге. Один форint меняли на 400 октиллионов пенге. Сегодня форint более чем на 2 порядка дешевле доллара США. Валюты на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Не на словах, а на деле. Москва 87,5. Санкт-Петербург 107,4. Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба?
17: Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: 16:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Силы ПВО уничтожили 91 украинский беспилотник с 7 утра и до 16 часов по Москве над российскими регионами, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, дроны сбиты над Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, а также Нижегородской, Ростовской и Тульской областями. Кроме того, беспилотники уничтожены над Московским регионом и Краснодарским краем. Рособорнадзор объявил предостережение двум вузам – Южно-Уральскому федеральному университету и МФТИ. Причина в неполных сведениях, предоставляемых на официальных сайтах. Кроме того, предупреждение объявлено за то, что в вузах не разработаны и не утверждены образовательные программы. В России ускорят срок передачи в МВД данных о медосвидетельствовании мигрантов. Это следует из поправок к соответствующему законопроекту. Медзаключения после освидетельствования иностранцев будут передавать в МВД в течение суток по электронной системе межведомственного взаимодействия. Напомню, ранее законодатели предлагали отвести на это срок в 3 рабочих дня. Понедельник стал самым теплым днем в Москве с начала года. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус. Воздух на ВДНХ прогрелся до 29,1 градуса. Это на 9 градусов превышает климатическую норму. Ранее сегодня синоптики предупреждали о 30-градусной жаре в столице. После полудня к вечеру температура начнет спадать. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 5 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Росимущество во вторник объявит голландский аукцион по активам Южуралзолота. По данным ведомства, аукцион пройдет с понижением от начальной цены до 50%. Сбор заявок продлится 5 рабочих дней. Много ли найдется желающих? Тегеран планирует взимать плату с крупнейших технологических компаний за использование подводных интернет-кабелей на дне Ормузского пролива. Какие компании Тегеран хочет склонить к таким выплатам и не выглядит ли это как шантаж? Розничные цены на оливковое масло в России снизились почти на 15%. Перед стабилизацией цен был резкий скачок в 2024 году до почти 1800 рублей за литр. А каков дальнейший прогноз? Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Завтра Росимущество объявит голландский аукцион по активам Южуралзолота. По данным ведомства, аукцион пройдет с понижением от начальной цены до 50%, минимум 81 миллиард рублей. А сбор заявок на голландский аукцион продлится 5 рабочих дней. Итоги будут подведены 26 мая. Сегодня аукцион по продаже акций золотодобывающей компании Южуралзолота не состоялся из-за отсутствия заявок. На продажу было выставлено 67,2% ЮГК. и других активов группы. Как было сказано в извещении, не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником. Стартовая цена, по данным ГИС-торги, 162 миллиарда рублей. Для признания аукциона состоявшимся нужен был хотя бы один покупатель. А почему он не нашелся? Мнение управляющего партнера юридической группы «Парадигма» Климента Русакомского.
19: По поводу того, что рынок проявил мало интереса, обычно это обусловлено тем, что рынок что-то знает. Это достаточно узкий круг игроков, они между собой общаются, это не какой-то бизнес такой массовый, распространенный. Это очень специфический бизнес, который требует глубокого погружения. И те игроки, которые известны на золотодобывающем рынке, все друг друга очень хорошо знают, знают проблемы друг друга, знают опасности, связанные с активом, и я бы осмеливался предположить, что крупные игроки что-то знают по поводу этого актива. Актив действительно проблемный, всегда был проблемным, и сейчас у него проблем только добавилось. Это первое. Второе, то, что назначен голландский аукцион, это такая некая специфическая форма, прямо скажем, аукциона, который участники вообще не понимают, кто сколько поставил. Это не добавляет прозрачности ситуации вокруг этого актива. Поэтому я думаю, что игроки просто опасаются заходить в этот актив, но это сегодняшний момент.
0: Управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский. На фоне несостоявшегося аукциона в понедельник акции ЮГК снижались на 13%. О причинах несостоявшегося аукциона говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики брокер Александр Тимофеев.
20: Во-первых, у нас и так многовато санкций и ограничений. И в этих условиях брать, прямо скажем, токсичный актив – идея вообще специфическая, потому что круг потенциальных покупателей очень узкий. Во-вторых, это, прямо скажем, не тир один актив, и даже если бы ситуация была абсолютно нормальной, то драки бы за него не было. Иностранцы не участвуют по понятным причинам, у российских золотопромышленников и так хватает головных болей. Третье. Условия изначально были заложены, мягко говоря, очень жесткие, с коротким сроком, с огромным задатком. Если смотреть чисто рыночные позиции, то создалось впечатление, что по этому активу уже заранее было понятно, что торги не пройдут, что, возможно, есть какой-то покупатель по цене ниже. Для того, чтобы обосновать дальнейшее снижение цены, необходимо было провести вот этот аукцион по условиям, по которым понятно, что никто и не выступил. Сейчас эта история очень далека от рыночных, но, понимаете, она и не может быть сильно рыночной, потому что те золотодобывающие компании, которые у нас есть, находятся в непростой ситуации, вынуждены делить бизнесы, вынуждены думать, как обходить санкционные риски. Когда мы закрыты полностью от западных инвесторов, и не может возникнуть история, в которой это была бы чисто рыночная сделка без всяких проблем. Полбеды, если мы видим попытку со стороны государства передать актив более адекватному управленцам. Реально беда, если государство актив приватизировало и не понимает, зачем оно это сделало.
0: Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики брокер Александр Тимофеев. Решение о продаже активов ЮГК было принято после того, как 11 июля суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций Южуралзолота, принадлежащих Константину Струкову. Перед началом подачи заявок на аукцион полиметаллический холдинг «Селикдар», горно-металлургическая компания «Ареал» и «Полиметалла» сообщали ТАСС, что не планирует принимать участие в аукционе по продаже ЮГК. Ранее сообщалось, что шаг аукциона был установлен на уровне 3,2 миллиарда рублей, то есть 2% от начальной цены продажи. Участникам было необходимо внести задаток в 20% от начальной цены торгов, а сами акции ЮГК были оценены в 140 миллиардов 400 миллионов рублей. Тегеран планирует взимать плату с крупнейших технологических компаний за использование подводных интернет-кабелей. Речь идет о кабелях, проложенных на дне Ормузского пролива, сообщает CNN. Здесь, по данным телеканала, проходят огромные объемы интернета и финансового трафика между Европой, Азией и Персидским заливом. Какие компании Тегеран хочет склонить к таким выплатам и не выглядит ли это как шантаж? Мнение гендиректора группы Comnews Леонида Коника.
2: Все эти кабели в подавляющем большинстве принадлежат не одной компании, а консорциуму. Обычно складываются 2, 3, 5, иногда 10, иногда больше глобальных операторов.
21: А что это за компании?
2: Это в первую очередь глобальные операторы связи, так называемые уровни Tier-1, львиная доля которых американские. Ступенька выше, чем операторы национальные. Это транснациональные операторы, один из которых именно в смычке всех континентов. Кроме того, в последние, наверное, лет 5-8 в бизнес вот таких магистральных кабельных систем активно идут гиперскейлеры и, в принципе, глобальные IT-корпорации. Будь то Google, будь то Meta, точнее, Facebook, запрещенные экстремистские в России, такого рода компании.
21: То есть с Facebook бы тоже предполагалось с Meta, запрещенной в России, тоже взимать?
2: Если мы считаем эту угрозу Ирана серьезной, то да. Другое дело, что все подобные кабельные системы, проложенные в нейтральных водах, или, скажем, по дну тех водных бассейнов, которые являются не маршруты, по которым являются нейтральными. Поэтому, если кто-то вдруг заявил, что собирается взимать какие-то пошлины за кабель, лежащий где-то неподалеку от его берегов, то это какое-то пиратство 21 века.
0: Гендиректор Комньюз Леонид Коник. Атака на подводный интернет-кабель затронет не только скорость интернета, она повлияет в том числе на банковские системы, военную связь, онлайн-игры и стриминговые сервисы, считает CNN. А с политической точки зрения делать это для Тегерана невыгодно, считает востоковед, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов.
22: Конечно, эти заявления, с одной стороны, можно расценивать как некий шантаж, потому что действительно обрубание международных кабельных сетей – это дело абсолютно неверное, некорректное, и так или иначе может вызвать огромную волну возмущения со стороны даже дружественных Ирану стран. С другой стороны, Иран загнали в угол, как мы с вами знаем, и причем загнали его довольно самым жестким образом. На него сбрасывают огромное количество бомб, его атакуют и в экономическом смысле слова, и в целом Тегерану просто ничего не остается делать, как переходить таким более очень жестким мерам. Поэтому в целом иранцы готовы пойти и на этот шаг в случае, если они увидят, что нет какого-то реального выхода из сложившейся обстановки. Иранцы как раз-таки действуют достаточно прагматично в плане того, что они пока еще не переходят к более резким каким-то шагам на практике. На словах они могут говорить сейчас очень много, довольно радикально, но на деле иранцы пойдут только в том случае на этот шаг, если они поймут, что никаких переговоров с американцами не приносит какой-то выгоды и какого-то результата. Практического. Если смотреть с технической точки зрения, то даже если иранцы повредят эти кабели, и в течение двух недель, в целом, как это оценивают эксперты в этой области, можно установить.
21: Государство не боится себе новых, если не врагов, то соперников нажить.
22: Вот в этом-то и главная загвоздка. По большому счету, если Иран пойдет на этот шаг, то он только обострит отношения даже с теми странами залива, которые ведут себя несколько прагматично и нейтрально в отношении Ирана и понимают, почему Иран ведет себя так агрессивно, даже ударяя по этих территориям. Например, это Катар, тот же самый, более резкую позицию может занять Бахрейн, Саудовская Аравия.
0: Фархад Ибрагимов, востоковед. Неясно, как Тегеран может заставить компании из числа техногигантов соблюдать его новые требования, учитывая, что им запрещено осуществлять платежи Ирану из-за американских санкций, заключает CNN. Розничные цены на оливковое масло в России снизились почти на 15%. Как пишут ведомости, цены начали стабилизироваться вслед за мировым рынком. По данным Росстата, за первый квартал этого года средняя розничная стоимость оливкового масла чуть больше 1500 рублей за литр. А в сравнении с тем же периодом прошлого года масло подешевело на 14,5%. Перед стабилизацией цен был резкий скачок в 2024 году до почти 1800 рублей за литр. Тогда в Испании из-за нескольких лет засухи и жары был кризис сырья, а на нее приходится до 45% мирового производства оливкового масла. Изменилась погода, оливки дали хороший урожай и цены снизились, говорит исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. К тому же рубль укрепился.
23: В первую очередь произошла коррекция мировых цен. После неурожая, когда цены достигли максимума, цены вернулись на нормальные свои уровни. Дополнительно к этому еще укрепление рубля добавило эффект цены, снижения рублевой цены. Поэтому глобально никаких серьезных изменений на рынке, кроме как увеличения предложения на мировом рынке и, соответственно, снижения мировой цены плюс укрепление рубля, не произошло. Объем потребления у нас находится на фактически тех же уровнях, как и раньше. составляет менее 0,5% от объема по растительным маслам общей корзины. Для российского рынка существенных изменений данная коррекция цены не принесет.
8: А что ожидаем в ближайшем будущем?
23: Будет зависеть, опять же, от урожая, от уровня мировых цен и от курса доллара. Если мы увидим ослабление рубля, конечно, поскольку это импортный товар, цена на полке тоже будет меняться. В текущий момент цены достаточно стабильны, никаких предпосылок для резкого увеличения, снижения прогнозов урожая нет.
8: Откуда Россия закупает оливковое масло?
23: Традиционные поставщики: Испания, Италия, Греция. Фактически с года в год пул поставщиков не меняется.
0: Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев в Масложировом союзе, а также отмечают, коррекция цены заметна прежде всего в массовом сегменте, где крупные производители могут гибко менять структуру закупок и использовать более дешевое масло из Северной Африки или Турции. У ритейлеров минимальная цена за литр оливкового масла доходит до 460 рублей. Цена на качественное масло Extra Virgin в супермаркетах сейчас достигает 2300 рублей.
1: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global Fintech Awards 2024. АО Альфа-банк. 16+.
3: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
4: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
6: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
24: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
25: Слова, проверенные делом.
26: Помню, как я впервые попал в журнал «Тайм». Меня тогда называли «Сумасшедший Джек». Я думаю, быть сумасшедшим – хорошо. Мы сумасшедшие, но не глупые. Мы знаем, что делаем. А вот если все соглашаются с моими идеями и считают их хорошими, тут шансов на успех не жди. Джек Ма – китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании «Alibaba Group».
25: Слова, проверенные делом. На Business FM.
26: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
24: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
25: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
27: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. В Госдуме предложили дать налоговые льготы женщинам с детьми в возрасте до 7 лет, имеющим свой бизнес. В частности, обсуждается возможность снижения ставки по налогу на профессиональный доход до 1%. Право устанавливать пониженные ставки могут получить регионы. По словам авторов, инициатива материнства не должно означать закрытие бизнеса и потерю дохода. Многие женщины пытаются продолжать работать. Нижегородские власти проводят аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории IT-квартала площадью около 3,5 гектаров в границах улиц Малой Ямской, Ильинской, Маслякова, Большие Овраги и Пахвалинский съезд. Победителя должно будет построить около 76,5 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости под IT-компании, отреставрировать 3 объекта культурного наследия и 2 исторических здания, а также профинансировать расселение и улучшение жилищных условий жителей домов площадью около 5 тысяч квадратных метров. Заявки на участие принимаются до 8 июня на площадках ГИС-Торги и РосЭлторг. Подвести итоги планируется 11 июня. Яндекс.Карты и навигатор впервые показывают в приложениях сигналы светофоров Нижнего Новгорода. В первую очередь система заработала на умных перекрестках проспекта Гагарина, улицы Родионова и на ряде других улиц. В дальнейшем Яндекс планирует расширить покрытие на весь город. Данные поступают от Центра развития транспортных систем Нижегородской области. Обновление должно помочь водителям лучше планировать поездки и повысить их предсказуемость и безопасность. Чтобы увидеть состояние светофора, достаточно проложить автомобильный маршрут и начать движение. Приложение отображает цвет ближайшего светофора по маршруту и при наличии таймера показывает оставшееся до смены сигнала время. Информацию можно просматривать даже при заблокированном экране. При желании функцию онлайн-светофоров можно отключить в настройках. Нижегородцы могут посетить без виз более 80 стран мира, еще в 38 государств. Въезд оформляется по упрощенной процедуре, напомнила сенатор Елена Перминова. Среди популярных безвизовых направлений – Бразилия, Вьетнам, Марокко, Турция, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты и страны СНГ. Упрощенно въехать можно в Египет, Индию и Южную Корею. Отдельно сенатор отметил Китай. С прошлой осени для россиян действует пробный безвизовый режим на 30 дней. Перминова выразила уверенность, что эту меру удастся продлить, а затем и закрепить на постоянной основе. В Семенове пройдет фестиваль воздухоплавания «Небесная феерия». С 28 по 31 мая там будут подниматься в воздух 15 пилотов из регионов ПФО. Спортивные полеты будут проходить в утренние часы на рассвете, а для гостей предусмотрены туристические полеты по вечерам перед закатом. Центральным и самым зрелищным эпизодом фестиваля обещает стать ночное свечение аэростатов. При благоприятных погодных условиях оно состоится 31 мая на центральном стадионе Семенова. Вход для зрителей свободный, мероприятие без возрастных ограничений. Молодыми сегодня можно считать людей до 39 лет, рассказала главная гериатр Минздрава Ольга Ткачева. Она объяснила, что люди стали жить дольше, поэтому и стареют медленнее. Современный человек позже теряет активность и дольше выглядит привлекательно, а значит успевает больше, выучиться новой профессии, построить карьеру или начать дело, о котором давно мечтал. Сейчас по закону молодежью считаются те, кому от 14 до 35 лет. Но врачи говорят, что эти рамки давно пора раздвинуть. Организм 40-летнего сегодня работает примерно так же, как организм 30-летнего несколько десятилетий назад. Специалисты советуют смотреть не в паспорт, а на самочувствие. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
5: Погода.
7: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается ясное небо и плюс 18 градусов. Завтра утром также безоблачно и плюс 25, днем малооблачно и до плюс 30.
5: Валюта.
7: На 18 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 73 копейки. Держитесь курса.
5: Компании и корпорации.
27: Нижегородские предприятия смогут на льготных условиях представить свою продукцию на международной выставке «Росмолт-2026», которая пройдет с 16 по 19 июня в Москве. Содействие окажет региональный центр поддержки экспорта, который оплатит аренду выставочных площадей и оборудования для коллективного стенда, застройку и сопровождение стенда, включая необходимую мебель и оборудование, а также регистрационные сборы за представителей субъектов малого и среднего предпринимательства. Транспортные расходы до Москвы и проживание участники оплачивают самостоятельно. «Росмолт» — это специализированная выставка, формообразованная технологической оснастки. Темами форума в этом году станут дизайн, проектирование изделий, формы, пресс-формы, штампы, металлообрабатывающее оборудование, инструмент, лазерное оборудование, ремонт и сервисное обслуживание. Участие в выставке позволит нижегородским производителям продемонстрировать свою продукцию, а также установить и укрепить бизнес-контакты, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Прием заявок на участие открыт до 29 мая. Мероприятие запрещено для детей. Wildberries теперь не только маркетплейс. По данным ТАСС, в Турции открылись первые 4 отеля VB Travel. Это совместный проект с туроператором Fun and Sun. Туристы приехали из Москвы, Петербурга, Сочи, Самары, Тольятти, Уфы, Сургута и Екатеринбурга. Гостей принимают 2 отеля рядом с Кемером, один недалеко от Сида, еще один в районе Аланьи. Все отели 4-звездочные, работают под концепцией «Все включено». Судостроительная корпорация «Акбарс», управляющая компанией «Группа ГАЗ» и компании ГТИ подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Стороны объединяют инженерную школу машиностроения, опыт судостроения и передовые инжиниринговые решения. Общая цель – обеспечение технологического суверенитета России в области сложных морских и речных систем и создание продукта, конкурентоспособного как на внутреннем, так и на международном рынках. По словам экспертов, подписанное соглашение является важным шагом в развитии отечественного судостроения и промышленной кооперации, объединяя компетенции 3 мощных игроков. Это стратегический альянс, нацеленный на создание высокотехнологичного гражданского флота нового поколения. В центре внимания вопросы проектирования и строительства современных газовозов, создание уникальных для нашего рынка плавучих энергоблоков и электростанции на СПГ, а также разработка комплексных систем топливоснабжения и хранения. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Подмосковье вместо Краснодарского края и Китай вместо Европы. Новые тренды в детском летнем образовательном туризме. Куда этим летом дети поедут в лагеря и сколько стоит на каникулах подтянуть китайский? Об этом Наталья Шашина.
9: В этом году по понятным причинам многих родителей смущают Туапсе и Анапа, а также Дубай. Своим опытом выбора лагеря на лето с бизнес-ФМ поделилась москвичка Зоя Австрийская. Ее дочке 13 лет. Главные критерии, на которые опиралась семья – польза для ребенка, не слишком жаркая погода и репутация организатора. Остановились на Подмосковье – лагере с бизнес-направлением. Подростки будут разрабатывать свой стартап. 2 недели обойдутся в 120 тысяч рублей, говорит Зоя. И описывает, какие варианты еще предлагаются на рынке.
10: Краснодарский край стоит так же, даже без какого-то учебного направления, от 110, наверное, только начинается, и от 10 дней. Ну вот в прошлом году было в Краснодарском крае намного дороже, чем в Подмосковье, прям намного. У оператора, которого мы выбрали в итоге, есть направление и иностранных лагерей, это Англия и Арабские Эмираты, Англия, Дубай, где-то так, 200-240, 220 стоили, там от 7 до 10 дней. Мы, Арабские Эмираты, не стали рассматривать серьезно по причине погоды. Ну и потом уже началась геополитическая история. И второе направление — Лондон. Мне показалось очень подозрительным невысокая цена. И зная цену на жизнь и вообще цену на все в Великобритании, мы не стали дальше уже интересоваться, потому что приняли решение.
9: Рынок столкнулся с ростом издержек. Размещение и питание подорожали в среднем на 20-25%, говорит основатель и гендиректор сети образовательных лагерей Enjoy Camp Александр Медведев. По его словам, крупные операторы стараются сдерживать цены на путевки, чтобы рост был не больше 10%. Но спрос по сравнению с прошлым годом ниже, наблюдает Медведев.
11: Мы видим очень сильную чувствительность к стоимости. То есть те программы, те направления лагерей, которые у нас стоят чуть дешевле, это, например, лагеря в Калужской области, там спрос значительно больше. Также мы видим устойчивый тренд на то, что люди принимают решения в последний момент. То есть глубина бронирования, период, за который бронируют путевки в лагерь люди, он сильно сократился. Подмосковные направления, то есть те направления, которые находятся рядом с городом, они в этом году более предпочтительны для людей, чем направления в Краснодарском крае. То есть в Краснодарском крае в этом году довольно плохой новостной фон. Люди боятся, люди отказываются, люди переносят.
9: Если Краснодарский край и Подмосковье примерно 120 тысяч рублей за 2 недели, Турция уже 160, приводит ценник Медведев. Повышенного спроса на эту страну он не видит. А в сегменте именно языковых лагерей новый тренд – это Китай и Корея. Куда летят как учить китайский и корейский, так и практиковать английский, рассказывает гендиректор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева.
12: Намного больше в этом году детей уезжает в эти страны, потому что перелет, прямые, визы легко сделать и быстро. Ну, плюс эти направления, они остаются по цене намного дешевле, чем, например, англоязычные страны, куда тоже есть и группы, и индивидуальные студенты едут, дети, ученики, но все-таки процент этих заказов снижается. Китай и Корея ну, Япония немножко. В этом же регионе также есть и Малайзия, Гонконг, Филиппины. Туда тоже едут немного, небольшой процент детей. Там цены в среднем где-то в районе 400-500 долларов за неделю. Это обучение, проживание и экскурсионная, развлекательная, спортивная программа. Это средняя цена. Если мы говорим про Европу континентальную, это в основном цены в районе 1000 евро за неделю.
27: На европейские страны спрос меньше и из-за виз. Сложнее записаться на подачу, долгие сроки. А многие родители задумываются о летнем лагере для ребенка в апреле-мае. И времени на оформление в обрез. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
25: Британские ученые доказали. Ученые назвали самые нездоровые страны. В исследовании основными факторами оценки были ежегодное потребление алкоголя на человека, ежегодное потребление табака на человека и распространенность ожирения среди населения. На первом месте оказалась Чехия, где на человека в год приходится почти 14 литров чистого алкоголя. Россия на втором месте, на третьем – Словения. В целом, Восточная Европа оказалась наиболее нездоровым регионом в мире. США – единственная неевропейская страна, попавшая в первую десятку, поскольку 35% взрослых американцев страдают ожирением. А вот Афганистан – самая здоровая страна с одним из самых низких уровней ожирения в мире – меньше 3%. Здесь люди выкуривают в среднем всего по 83 сигареты в год. А продажи и потребление алкоголя вообще под запретом. Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Деньги. Самая крупная купюра, когда-либо выпускавшаяся в США, 100 тысяч долларов, использовалась только в межбанковских расчетах и в оборот не попала. Впрочем, на руках у граждан осталось около 200 банкнот номиналом 5 и 10 тысяч долларов. Эти купюры сегодня считаются коллекционными, а их стоимость на аукционах превышает номинал в 3-4 раза. История денег.

0: Голосованию соответствующими органами сообщает Росавиация. Причина во временных ограничениях на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Ранее были введены ограничения на взлет и посадку самолетов в аэропорту Калуги. Прибывших в Нидерланды членов экипажа лайнера «Хондиус» нет симптомов хантавируса. Об этом говорится в заявлении порта Роттердама. По прибытии в гавань вся команда лайнера сдала тест на вирус и будет ожидать его результатов на карантине в течение 6 недель. Для этого подготовлены 23 портативных жилых модуля. В порту среди членов экипажа один российский гражданин. Туристическое судно, на борту которого произошла вспышка хантавируса, прибыло в порт Роттердама сегодня. Федерации лыжных видов спорта России объединили в одну структуру. В понедельник принято решение о создании Федерации лыжных видов спорта и сноуборда. Главой новой организации избран замруководителя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свящев. В состав объединенной структуры вошли Федерация лыжных гонок, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, Федерация сноуборда, Федерация фристайла и Российская Федерация горнолыжного спорта. Трамп прогулялся с инопланетянином. Президент США опубликовал сгенерированные нейросетью картинки. На одной из них он идет рядом с пришельцем, закованным в наручники. Окружают их сотрудники спецслужб. На другом фото американский президент управляет боевыми действиями в космосе. Снимок подписан заголовком «Космические силы». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В ходе визита Владимира Путина в Пекин стороны подпишут около 40 документов. При этом Москва и Пекин очень аккуратны в формулировках, заявляют о целях грядущего визита. А пресс-секретарь президента на вопрос Бизнес FM ответил, что будут затрагиваться все вопросы экономической повестки дня. Но чего еще можно ждать от встречи? Мировой энергетический кризис из-за конфликта вокруг Ирана вступает в новую фазу. Чрезвычайные меры для защиты своих экономик ввели почти 80 стран. При этом общие убытки компаний по всему миру из-за войны с Ираном составили 25 миллиардов долларов. А какие отрасли пострадали? Роспотребнадзор отправит специалистов в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола. Накануне ВОЗ признала чрезвычайную ситуацию со вспышкой вируса в Уганде и Демократической Республике Конго. Но отмечается, что речь идет об эпидемии, но не о пандемии. Эти и другие темы в эфире Business FM. В ходе визита Владимир Путин в Пекин стороны подпишут около 40 документов. Вместе с президентом в Китай отправятся 5 вице-премьеров, 8 министров, глав регионов и представителей крупного бизнеса, заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. Путин прибудет в Пекин вечером 19 мая. Встречать его будут министр иностранных дел КНР Ван И. Утром 20 мая в 11:00 по пекинскому времени начнется визит. Лидеры примут декларацию о становление многополярного мира и международных отношений нового типа, обсудит вопросы силы Сибири-2 и другие вопросы по углеводородам. Никакой увязки между визитами Путина и Трампа в КНР нет. Дата была согласована еще в феврале, добавил Ушаков.
3: 19-20 мая по приглашению представителя КНР Си Цзиньпина наш президент посетит Китайскую Народную Республику с официальным визитом. Этот визит приурочен к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничеству. В нем закреплены договоренности о взаимной поддержке, деле защиты государственного единства, уважении выбора собственного пути развития, о координации позиций по международным проблемам. Этот документ с обеих сторон характеризуется как большой договор.
2: Юрий Ушаков. Москва и Пекин изначально в очень аккуратных формулировках заявляли о целях грядущего визита. По заявлению МИДа КНР, Путин и Си обсудят ряд глобальных и региональных вопросов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос Business FM ответил, что будут затрагиваться все вопросы экономической повестки дня. А круг возможных тем очерчивает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
4: Сейчас.

кажется, обе стороны, российская и китайская, весьма аккуратно относятся к формулировкам, учитывая, что в нынешней ситуации все переговоры – это очень сложный большой процесс. Если мы говорим про экономическую часть, речь пойдет об энергетическом сотрудничестве. Я предполагаю, что каких-то финализированных документов по силе Сибири не будет подписано, но продвижение в этом плане наверняка намечается. Будет взаимодействие, расширение в аэрокосмической области, прежде всего в области космоса. Очень много будет подписано соглашений, скорее всего, связанных с наукой и образованием, учитывая, что мы стартуем год науки и образования. Ну и целый ряд соглашений, которые способствуют расширению двусторонней торговли. Я напомню, что у нас был очень серьезный взлет 24-го.

картинке, но в реальности он был подготовлен не очень хорошо. Российский визит всегда готовится значительно более тщательно, и пускай по масштабам он может быть и меньше заявленных планов, а вот по реализации, я думаю, что это будет, ну, как минимум, не хуже.

0: проектами. Понятно, что на полях такого визита подписываются десятки различных соглашений, но не все привлекают одинаковое внимание. Главная тема в международной политике – это ситуация на Ближнем Востоке, перекрытие Армуза, которое уже затягивается. Перспективы-то, наоборот, печальные, особенно для потребителей углеводородов. И в этом плане понятно, что одно из ключевых вниманий будет уделено энергетическому сотрудничеству России и Китая. Я не исключаю, что главным китом визита Путина в Китай будет подписание контракта по силе Сибири-2. Потому что сейчас шансы на это велики как никогда. Напомню, что осенью прошлого года Путин был в Китае, тогда в итоге была подписана такая интересная форма, юридически обязывающий меморандум, как это назвал глава «Газпрома» Миллер. Мы знаем, что сила Сибири-2 обсуждается много лет, контракт оброс уже различными слухами, историями, несогласованная цена, формула поставок. Но вот сейчас, в контексте Армуза, особенно в контексте того, что уже с апреля 25 этого года Китай отказался от закупок американского СПГ из-за тарифных войн Трампа, и моратории по-прежнему действуют. Я думаю, что шансы велики. Этот контракт уже перевесит все остальное. Если он будет подписан, это будет достаточно серьезным и мощным прорывом, который фиксирует, что для России Китай уже является и становится еще более ключевым партнером, и прежде всего в области энергетики. Но и для Китая Россия все более четко становится основным поставщиком углеводородов.
1: Константин Симонов. Поездка Путина в Китай по приглашению Си Цзиньпина запланирована на 19 и 20 мая, хотя изначально предполагалось, что будет однодневный визит. Российский президент посещает Китай исправно каждый год. Мировой энергокризис из-за конфликта вокруг Ирана вступает в новую фазу. Чрезвычайные меры для защиты своих экономик ввели почти 80 стран, пишет Financial Times. По данным издания, рост спроса на кондиционеры и туристические поездки в начале лета в Северном полушарии создадут дополнительную нагрузку на запасы сырой нефти, бензина, дизеля и авиационного топлива. А в США и Европе ближневосточный кризис уже ощутимо ударил по ипотеке, выросли проценты. А при этом общие убытки компаний по всему миру из-за войны с Ираном составили 25 миллиардов долларов, почитали в Рейтер. Сильнее других пострадали авиакомпании. Их убытки оценивают в 15 миллиардов долларов. Российские потребители тоже это заметят по прямым рейсам за рубеж. Их станет на четверть меньше, сообщили в Ассоциации туроператоров. Летом прямые самолеты будут доступны в 30 стран вместо 40 в зимний период. Новых ударов ожидают и в мировой автомобильной отрасли. Одна только Toyota ждет 4-миллиардных потерь. Такие отрасли еще пострадали, рассуждает финансовый эксперт Михаил Ханов.
2: Здесь как дефицит бюджета. Когда у тебя нет денег, то ты в первую очередь тратишь их на предмет первой необходимости. Вот так и здесь. Я думаю, что каждая страна, каждая корпорация будет решать в первую очередь, какие поддерживать отрасли с точки зрения необходимости именно в данный момент. В первую очередь будет отдаваться предпочтение пищевой промышленности. Это будет затрагивать отрасли, связанные со строительством, дорожным хозяйством, производство асфальта, битум и так далее. Следующими пострадают легкая промышленность, сельское хозяйство будет в последнюю очередь затронуто, хотя там очень много используется продуктов нефтепереработки, это минеральные удобрения, пестициды, гибрициды, весь пластик для теплиц и так далее. В последнюю очередь пострадают технологии, связанные с той же опреснением воды, которые очень актуальны именно для этого региона, и использование нефти в пищевой промышленности, потому что это жизненно необходимые продукты. При этом весь мир, в первую очередь инвестиционный, закладывает скорое разрешение конфликта, потому что если посмотреть на цену фьючерса, сентябрьский фьючерс стоит уже чуть больше $100, декабрьский фьючерс чуть больше $90, при том, что июньский стоит 110.
1: Финансовый эксперт Михаил Ханов, глава Международного энергетического агентства, заявил, что коммерческих запасов нефти в мире осталось на несколько недель. Уже сейчас эксперты изучают сценарии, при котором на фоне блокировки Армуза цена на нефть марки Brent взлетит до $180 за баррель, что вызовет резкий рост инфляции и рецессии в ряде европейских и азиатских стран. При каких условиях цены могут так сильно вырасти, объясняет независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
0: Если говорить про возможный поход нефти выше 150 долларов за баррель, то я бы его рассматривал в том сценарии, когда боевые действия на Ближнем Востоке возобновляются и сохраняются в течение летнего периода времени. Это период, когда на рынок не будет

0: продолжать поступать объем, который вывозится через Ормузский пролив. Напомню, что это где-то там 11-14 миллионов баррелей нефти в сутки. Если боевые действия возобновляться в этом регионе между Соединенными Штатами и Ираном, то полагаю, что блокировка Ормузского пролива продолжится, и компании, которые перевозят нефть, будут просто отказываться ходить в эту локацию. Для того, чтобы ее обойти, необходимо создавать транспортно-трубопроводную инфраструктуру, которая, естественно, создает с привлечением достаточно крупных инвестиций, б, будет строиться достаточно продолжительный период времени, я бы брал от 1,5 до 3 лет. Если пытаться уйти от Ормузского пролива и выводить терминалы отгрузочные и трубопроводы к нему через Эмираты в направлении Индийского океана. Возможно, это будет 170, 180, может быть, даже до 200 долларов дойдет. Это будет зависеть от долгосрочности блокирования Ормузского пролива, потому что тот объем, который сегодня оттуда вывозит, от 10 до 15% общей мировой добычи и потребления.
1: Дмитрий Лютягин. Американская пресса пишет, что на состоявшемся выходные совещании в Белом доме были намечены цели для новых ударов по Ирану. Это в основном объекты энергетики и инфраструктура. И Трамп запланировал новые совещания с командой по нацбезопасности на завтра. Роспотребнадзор отправит специалистов в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола. Накануне ВОЗ признала чрезвычайную ситуацию со вспышкой вируса в Уганде и Демократической Республике Конго, но отмечается, что речь идет об эпидемии, но не о пандемии. От вируса Эбола уже умерли 90 человек, всего зарегистрировано около 350 подозрительных случаев. Предположительно, речь идет о варианте вируса Бунди-Буджо. Он считается менее летальным, чем другие варианты, но в отличие от самого распространенного штамма Эбола Заира, против него пока нет одобренных вакцин. Комментирует научный руководитель НИИ вакцины сывороток имени Мечникова академик РАН Виталий Зверев.
2: Вирус попадает в человеческую популяцию от летучих мышей. Как правило, такие вспышки начинаются с того, что кто-то тем или иным образом с этими мышами проконтактировал. У нас Роспотребнадзор, во-первых, наладил в свое время очень хорошую диагностику этого заболевания лабораторную. И есть такие мобильные лаборатории, когда люди туда выезжают, машина, да, которая оборудована полностью для диагностики, для профилактики и так далее.
3: Есть информация, предположительно, пишут, что это вариант Бунди-Буджо, против которого пока не существует одобренных вакцин.
2: Да, но если так, то это значит немножко так отягощает ситуацию, потому что понятно, что бороться с ним будет сложно. Наверное, поэтому срочная реакция с нашей стороны.
3: А могут применяться в таком случае вакцины против других штаммов? Или нет такой практики? Это не полезно?
2: Нет, вы знаете, дело в том, что вакцины разработаны, насколько они эффективны, сказать сейчас трудно, потому что они широко не применялись. Вакцины есть, и наша страна заявляла о том, что вакцина сделана, и американцы тоже сделали вакцину. Но вот против этого штамма, насколько я знаю, те вакцины, которые есть, не работают.
1: Виталий Зверев, научный руководитель НИИ вакцины сывороток имени Мечникова. Это 17-я вспышка была в Конго с 1976 года, как заявил журналистам один из открывших этот вирус ученых, Жан-Жак Муэмбе, микробиолог и глава Национального института биомедицинских исследований в Конго. Вспышку можно победить, несмотря на отсутствие вакцины.
4: Реклама. Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283-0802. Мебель, созданная для вас.
5: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый Exceed Xlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 6 миллионов 690 тысяч рублей.
6: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
5: Exceed Xlantix ET ждет вас в Exceed-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
7: Exceed. Born for more.
5: Реклама, не оферта.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
9: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Некие подобия презервативов
10: существовали с незапамятных времен. Первые достоверные упоминания относятся к 1564 году, когда был опубликован трактат итальянского врача Габриэля Фаллопия «Французская болезнь», где для защиты от сифилиса он рекомендует приспособление, которое изобрел сам. Закрепленный на подвязках льняной мешочек в форме желудя, пропитанный солями и травяными настоями. Кроме льна, средневековые презервативы делали из кишок и мочевых пузырей животных. Наиболее популярный способ защиты создал в начале 16 века доктор Чарльз Кондон для любвеобильного английского короля Генриха VIII, у которого только официальных жен было 6. Этот контрацептив, призванный защищать монарха от болезней и избыточного потомства, был изготовлен из слизистой оболочки кишечника овцы. В честь врача-изобретателя презерватив до сих пор во многих странах называют кондомом.
9: Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
11: ВТБ полностью обнуляет комиссию за прием оплаты банковскими картами для среднего и малого бизнеса. Воспользоваться предложением можно с 18 мая по 31 августа. Подключить торговый эквайринг на спецусловиях могут предприниматели из всех регионов, открывшие расчетный счет в банке в период действия акции, а также действующие клиенты банка, не имевшие договора торгового эквайринга в течение 180 дней до старта акции. В рамках одного договора можно подключить до 5 терминалов. Скидка в размере 100% от комиссии за прием оплаты банковскими картами предоставляется при обороте до 500 тысяч рублей в месяц. При превышении лимита комиссия будет взиматься только с операций сверх этой суммы. Компания «Antec Lab» представила мобильный комплекс видеоаналитики премьер-министру России Михаилу Мишустину. Он позволяет обеспечить работу АПК «Безопасный город» в отдаленных районах, там, где нет инфраструктуры или даже электричества. Также может использоваться на крупных массовых мероприятиях. Комплекс анализирует видеоданные в режиме реального времени, позволяет контролировать доступ на мероприятия, исключая лиц, присутствие которых нежелательно. Также он выявляет нарушения правопорядка. Один такой комплекс может обеспечить безопасность мероприятия общей площадью до 10 квадратных километров с числом участников несколько сотен тысяч человек. Обанкротившаяся молдавская авиакомпания Air Moldova выставила на аукцион 15 самолетов советского производства без двигателей, сообщает экономический портал Mold Street. Самым дорогим лотом стал Ту-134А, произведенный в 1978 году со стартовой ценой 86 тысяч 900 долларов. Самым дешевым Ан-24, выпущенный в 1969 со стартовой ценой 36 тысяч 550 долларов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: В Москве. В Ватикане создают специальный комитет по этике и технологиям искусственного интеллекта. Исследовательская группа из священнослужителей католической церкви будет изучать нравственную целесообразность использования нейросетей, ставя во главу угла человеческое достоинство, сообщил папа римский Лев XIV. А почему Ватикан так обеспокоен темой ИИ, рассказывают журналисты Associated Press.
12: Активная деятельность Ватикана по этому вопросу началась после завершения визита президента США Дональда Трампа в Китай, в рамках которого обсуждали в том числе и вопросы, связанные с искусственным интеллектом. Сразу же после своего избрания в 2025-м Лев XIV заявил, что католическая церковь обязана предложить миру, как противостоять вызовам, которые искусственный интеллект бросает человеку. Ватикан стремится внести свой вклад в дискуссию, предлагая этические рекомендации по применению ИИ в самых разных секторах, от военного дела до образования и медицины. Основной призыв заключается в том, что технология должна использоваться как инструмент, дополняющий, а не заменяющий человеческий интеллект. Лев XIV, который постоянно подчеркивает призывы к миру, также призвал оценить роль искусственного интеллекта в военных конфликтах на Ближнем Востоке и на Украине, где используют автоматизированные системы вооружения, от беспилотных летательных аппаратов до морских и наземных платформ. Кроме того, Папа Римский предостерег священников от использования ИИ для написания проповедей. В мире насчитывается почти 1,5 миллиарда католиков, и уже одно это является поводом обратить внимание на слова понтифика, говорят эксперты по теологии. Но помимо цифр, католическая церковь обладает глубокой и сложной традицией осмысления того, что значит быть современным человеком.
1: Журналисты отмечают, что заявления понтифика об ИИ прозвучали ровно через 135 лет после того, как его тезка, Папа Римский Лев XIII, опубликовал свое послание о новых вещах. А в том историческом документе католическая церковь, среди прочего, оценивала допустимые пределы промышленной революции и опасности развития капитализма.
13: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
1: Приветствую, Алексей.
14: Добрый вечер.
1: Вот неделя начинается только, а уже возникает вопрос, когда мы увидим нефть за 150, за 160, за 180, за 200 за бочку?
14: Ну вот пока рынок, кстати, определяет для себя все-таки некоторые признаки деэскалации. Вот той напряженности, которая сложилась на Ближнем Востоке в целом, в Персидском заливе. В частности, много было сегодня новостей и сообщений, но прежде всего эти новости касались иранской стороны. То, что иранская сторона передала пакистанцам, которые выступают посредниками в конфликте между Тегераном и Вашингтоном, новую версию предложения по урегулированию. Ну и, соответственно, здесь много говорится о ядерной программе Ирана. И, в частности, Иран согласен на передачу своего обогащенного урана российской стороне вместо того, чтобы передавать его в США. Ну и, помимо этого, Иран готов отказаться от требования к США о компенсации ущерба, нанесенного в ходе войны. Вот это что-то новенькое, на самом деле. Ну и, что касается ядерной программы, Иран предлагает отдельно обсуждать ядерную программу, отдельно ситуацию с Ормузским проливом. Помимо этого, в средствах массовой информации появились сообщения о том, что США на время согласны, на время переговоров, согласны приостановить действие санкций против иранской нефти. Тоже такое интересное предложение. Ну и было сообщение о том, что иранский танкер смог пройти блокаду США. Тоже такого не было в последнее время, во всяком случае, точно. Но даже несмотря на то, что вот это все рынок нефти сегодня обсуждает, и не только рынок нефти, все-таки не спешит рынок исключать премию военную или премию за геополитику из стоимости барреля. Наоборот, цены на нефть даже немножко сейчас подрастает. Если рассматривать смесь Brent, торгуется она чуть-чуть, но все-таки выше $110 за баррель. Ну, помимо этого, рынок российский сегодня растет. Во всяком случае, вечером немножко усилился рост на российском рынке акций. Не то чтобы прям суперлидеры роста, но все-таки есть интерес к бумагам нефтегазовых компаний, прежде всего к акциям «Газпрома», которые растут более чем на 2%. Ну, также в лидерах роста или просто в растущих сегодня тенденциях и акции «Лукойла», и акции «Роснефти». Но в целом неплохо смотрится нефтегазовый сектор сегодня, хотя есть и бумаги этого сектора, которые снижаются. Ну, пока остается российский рынок акций вот в этом недавно созданном коридоре. 2600 нижняя граница, 2700 пунктов по индексу Московской биржи верхняя граница. Ниже 2600 не так давно пытались уйти, не получилось. Выше 2700 тоже пока не получается. Ну и рубль растет, китайская валюта 10 рублей 63 копейки, теряет к рублю около 8 копеек.
13: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
15: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
16: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7 Агент». Более подробная информация на сайте А7.
17: bank7.ru.
18: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
19: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru.
20: Вопреки прогнозам. О конце эпохи нефти и истощении ее мировых запасов заговорили еще в середине прошлого века. В 1956 году американский геофизик Мэрион Кинг Хаббард сформулировал концепцию пика добычи и предсказал, что в США он будет достигнут в 70-м. Его прогноз оправдался для континентальной Америки, но не сбылся в масштабе планеты. В 90-е годы снова заговорили о конце запасов нефти и о пике добычи в 2008-м. Но и эти предсказания не стали явью, благодаря так называемой сланцевой революции. Сейчас об исчерпании ресурсов речь не идет в принципе. Ключевые вопросы – когда закончится дешевая, легко извлекаемая нефть, и что делать после? В ОПЕК считают, что мировое потребление нефтепродуктов будет расти даже в середине текущего века.
21: Вопреки прогнозам на Business FM.
22: Между делом с Кирой Альтман.
23: Между делом говорим о трудностях, с которыми сталкиваются производители косметики. Героиня моего выпуска, Ирена Понарошку, предприниматель. Она делает свой косметический бренд. И вот с чем у нее возникают трудности.
24: Какие-то ингредиенты мы производим сами, какие-то мы завозим из Европы. Сейчас, например, в связи с санкциями мы не можем завести оксид цинка. И у нас остановилось, например, производство SPF. Мы уже полтора года не можем произвести крем с SPF, который у нас тоже был хитом, но мы не хотим менять формулу, не хотим идти на компромиссы, и поэтому продолжаем пытаться какими-то способами в кармане завести нужные нам ингредиенты.
23: И еще есть постоянные вопросы с самими баночками.
24: Мы еще такие дотошные в плане тары, и мы пытаемся ее сделать поэкологичнее. Вот, это все очень сложно, очень долго. Вообще, это очень грустная история. Вот нас слушают, я думаю, сейчас много бизнесменов, и вдруг они не знают, что в России нет ни одного производства шариков для шариковых дезодорантов. Ноль. Ни одного. В России очереди на производство огромные, то есть ты подаешь заявку и ждешь полгода, пока тебе это произведут. Качество сильно хуже, чем в Китае. Ты видишь швы, у тебя там не сходится резьба, отличается оттенок крышки от банки неожиданно. И потом ты ждешь еще полгода, чтобы тебе переделали. А во-вторых, какие-то штуки не делают вообще.
23: Вот что значит перейти от знатока, что намазать на себя, и превратиться в человека, который производит это самое намазать, производит косметику.
24: Ну, мне это очень нравится. Я чувствую себя очень взрослой от этого.
23: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес FM.
22: Между делом на Бизнес FM.
25: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
22: Бизнес FM. Новости. Коротко.
26: 17:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Суд в столице оштрафовал на 2 миллиона рублей разработчика игр Epic Games за нарушение российского законодательства в области персональных данных. Речь идет об отказе компании от локализации персональных данных. Epic Games – разработчик игрового движка Unreal Engine. Также компании принадлежит цифровой магазин видеоигр, численность активных ежемесячных пользователей которого составляет 70 миллионов человек. Россия занимает второе место в мире по их числу. ВСУ атаковали рейсовый автобус в ЛНР. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник. По его данным, в результате удара погибла 17-летняя девушка. Еще 3 мирных жителя получили различные ранения. подмосковном Чехове двое детей сбежали из детского сада. Их розыском занялись полиция и волонтеры. Пятилетние и шестилетние мальчики пропали во время прогулки. Следственный комитет возбудил дело о халатности после самостоятельного ухода воспитанников из детского сада. Сбежавших в результате нашли и передали родителям. Ангела Меркель отказалась быть посредником в переговорах России и ЕС. По мнению экс-канцлера Германии, урегулирование конфликта на Украине – задача только действующих глав государств. Также Меркель призвала европейских политиков не недооценивать президента России Владимира Путина. Она отметила, что это было бы ошибкой, пишет издание «Политика». Ранее оно отмечало, что в ЕС рассматривают трех возможных кандидатов на роль посредника между Европой и Россией. Это Меркель, президент Финляндии Стуб и бывший премьер Италии Марио Драги. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Завтра Росимущество объявит голландский аукцион по активам Южуралзолота с понижением от начальной цены до 50%. Итоги подведут 26 мая. Сегодня аукцион по продаже ЮГК не состоялся из-за отсутствия заявок. Стартовая цена в 162 миллиарда рублей никого не привлекла. Почему и за сколько могут быть проданы конфискованные активы? А Тегеран планирует взимать плату с крупнейших технологических компаний за использование интернет-кабелей, расположенных на дне Армузского пролива, уверяет CNN. А там проходят огромные объемы интернета и финансового трафика между Европой, Азией и Персидским заливом. Какие компании используют этот маршрут и действительно ли Тегеран потребует такую плату? Мэрия столицы выделила москвичам год, чтобы собственники жилья оформили придомовую территорию, иначе участок урежут до периметра здания, а все, что рядом, детские площадки, парковочные места и шлагбаумы, переведут в собственность города. Что это значит на практике и насколько законно, подробности на Бизнес ФМ. Завтра Росимущество объявит голландский аукцион по активам Южуралзолота. По данным ведомства, аукцион пройдет с понижением от начальной цены до 50%, минимум 81 миллиард рублей. Сбор заявок на голландский аукцион продлится 5 рабочих дней. Итоги будут подведены 26 мая. Сегодня аукцион по продаже акций золотодобывающей компании Южуралзолота не состоялся из-за отсутствия заявок. На продажу было выставлено 67% акций ЮГК и других активов группы. Как было сказано, в возвещении не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником. Стартовая цена по данным ГИС-Старги 162 миллиарда рублей. Для признания аукциона состоявшимся нужен хотя бы один покупатель. А почему он не нашелся, мнение управляющего партнера юридической группы «Парадигма» Климента Русаковского.
3: По поводу того, что рынок проявил мало интереса, обычно это обусловлено тем, что рынок что-то знает. Это достаточно узкий круг игроков, они между собой общаются. Это не какой-то бизнес такой массовый, распространенный. Это очень специфический бизнес, который требует глубокого погружения. И те игроки, которые известны на золотодобывающем рынке, все друг друга очень хорошо знают, знают проблемы друг друга, знают опасности, связанные с активом. И я бы осмеливался предположить, что крупные игроки что-то знают по поводу этого актива. Актив действительно проблемный, всегда был проблемным, и сейчас у него проблем только добавилось. Это первое. Второе, то, что назначен голландский аукцион, это такая некая специфическая форма, прямо скажем, аукциона, который участники вообще не понимают, кто сколько поставил. Это не добавляет прозрачности ситуации вокруг этого актива. Поэтому я думаю, что игроки просто опасаются заходить в этот актив, но это сегодняшний момент.
2: Климент Русаковский, управляющий партнер юрфирмы «Парадигма». На фоне несостоявшегося аукциона понедельник акции ЮГК снижались на 13%. О причинах несостоявшегося аукциона говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Эвброкер» Александр Тимофеев.
4: Во-первых, у нас и так многовато санкций и ограничений. И в этих условиях брать, прямо скажем, токсичный актив – идея вообще специфическая, потому что круг потенциальных покупателей очень узкий. Во-вторых, это, прямо скажем, не тир-один актив, и даже если бы ситуация была абсолютно нормальной, то драки бы за него не было. Иностранцы не участвуют По понятным причинам у российских золотопромышленников и так хватает головных болей. Третье. Условия изначально были заложены, мягко говоря, очень жесткие, с коротким сроком, с огромным задатком. Если смотреть чисто рыночные позиции, то создалось впечатление, что по этому активу уже заранее было понятно, что торги не пройдут, что, возможно, есть какой-то покупатель по цене ниже. Для того, чтобы обосновать дальнейшее снижение цены, необходимо было провести вот этот аукцион по условиям, по которым понятно, что никто и не выступил. Сейчас эта история очень далека от рыночных, но, понимаете, она и не может быть сильно рыночной, потому что те золотодобывающие компании, которые у нас есть, находятся в непростой ситуации, вынуждены делить бизнесы, вынуждены думать, как обходить санкционные риски. Когда мы закрыты полностью от западных инвесторов, и не может возникнуть история, в которой это была бы чисто рыночная сделка без всяких проблем. Полбеды, если мы видим попытку со стороны государства передать актив более адекватному управленцам. Реально беда, если государство актив приватизировало и не понимает, зачем оно это сделало.
2: Александр Тимофеев, брокер. Решение о продаже активов ЮГК было принято после того, как 11 июля суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении доход государства акции «Южуралзолото», принадлежащей Константину Струкову. Перед началом подачи заявок на аукцион полиметаллический холдинг «Селигдар», горно-металлургическая компания «Ареал» и «Полиметалл» сообщали ТАСС, что не планирует принимать участие в аукционе по продаже ЮГК. Ранее сообщалось, что шаг аукциона был установлен на уровне в 3,2 миллиарда рублей, то есть 2% от начальной цены продажи. Участникам было необходимо внести задаток в 20% от начальной цены торгов. Сами акции ЮГК были оценены в 140,4 миллиарда рублей. Тегеран планирует взимать плату с крупнейших технологических компаний за использование подводных интернет-кабелей, уверяет Сина. Речь идет о кабелях, проложенных на дне Армузского пролива. Здесь, как сообщает телеканал, проходит огромный объем интернета и финансового трафика между Европой, Азией и Персидским заливом. Какие компании Тегеран хочет, по версии CNN, склонить таким выплатам? И не выглядят ли эти угрозы как шантаж? Мнение гендиректора группы Комньюс Леонида Конника.
5: Все эти кабели в подавляющем большинстве принадлежат не одной компании, а консорциуму. Обычно складываются 2, 3, 5, иногда 10, иногда больше глобальных операторов.
6: А что это за компании?
5: Это в первую очередь глобальные операторы связи, так называемого уровня Tier-1, львиная доля которых американские. Ступенька выше, чем операторы национальные. Это транснациональные операторы, один из которых именно в смычке всех континентов. Кроме того, в последние, наверное, лет 5-8 в бизнес вот таких магистральных кабелей систем активно идут гиперскейлеры и, в принципе, глобальные IT-корпорации. Будь то Google, будь то Meta, точнее, Facebook, запрещенные экстремистские в России, такого рода компании.
6: То есть с Facebook бы тоже предполагалось с Meta, запрещенной в России, тоже взимать?
5: Если мы считаем эту угрозу Ирана серьезной, то да. Другое дело, что все подобные кабельные системы проложены в нейтральных водах или, скажем, по дну тех водных бассейнов, которые являются не маршруты, по которым являются нейтральными. Поэтому, если кто-то вдруг заявил, что собирается взимать какие-то пошлины за кабель, лежащий где-то неподалеку от его берегов, то это какое-то пиратство 21 века.
2: Леонид Конюх, гендиректор Комньюс. Атака на подводные интернет-кабели затронет не только скорость интернета, она повлияет в том числе на банковские системы, военную связь, онлайн-игры и стриминговые сервисы, пишет CNN. А с политической точки зрения делать это для Тегерана невыгодно, считает востоковед, преподаватель экономического факультета Арудуян Фархат Ибрагимов.
7: Конечно, эти заявления, с одной стороны, можно расценивать как некий шантаж, потому что действительно обрубание международных кабельных сетей – это дело абсолютно неверное, некорректное, и так или иначе может вызвать огромную волну возмущения со стороны даже дружественных Ирану стран. С другой стороны, Иран загнали в угол, как мы сами знаем, и причем загнали его довольно самым жестким образом. На него сбрасывают огромное количество бомб, его атакуют и в экономическом смысле слова, и в целом Тегерану просто ничего не остается делать, как переходить таким более очень жестким мерам. Поэтому в целом иранцы готовы пойти и на этот шаг в случае, если они увидят, что нет какого-то реального выхода из сложившейся обстановки. Иранцы как раз-таки действуют достаточно прагматично в плане того, что они пока еще не переходят к более резким каким-то шагам на практике. На словах они могут говорить сейчас очень много, довольно радикально, но на деле иранцы пойдут только в том случае на этот шаг, если они поймут, что никаких переговоров с американцами не приносит какой-то выгоды и какого-то результата. практического. Если смотреть с технической точки зрения, то даже если иранцы повредят эти кабели, и в течение 2 недель, в целом, как это оценивают эксперты в этой области, можно установить.
6: Государство не боится себе новых, если не врагов, то соперников нажить?
7: Вот в этом-то и главная загвоздка. По большому счету, если Иран пойдет на этот шаг, то он только обострит отношения даже с теми странами залива, которые ведут себя несколько прагматично и нейтрально в отношении Ирана и понимают, почему Иран ведет себя так агрессивно, даже ударяя по этих территориям. Например, это Катар, тот же самый. Более резкую позицию можно занять Бахрейн, Саудовская Аравия.
2: Фархад Ибрагимов, Рудуэн. Неясно, как Тегерана может заставить компании из числа техногигантов соблюдать его новые требования, учитывая, что им запрещено снять платежи Ирану из американских санкций, заключает Сина. Розничные цены на оливковое масло в России снизились почти на 15%. А как пишут ведомости, цены начали стабилизироваться вслед за мировым рынком. По данным Росстата, за первый квартал этого года средняя розничная стоимость оливкового масла чуть более 1500 рублей за литр. В сравнении с тем же периодом прошлого года масло подешевело на 14,5%. Перед стабилизацией цен был резкий скачок в 2024 году до почти 1800 рублей за литр. Тогда в Испании за несколько лет засухи и жары был кризис сырья, а на нее приходится до 45% мирового производства оливкового масла. Изменилось погода, оливки дали хороший урожай, цены снизились, говорит исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. К тому же рубль укрепился.
1: В первую очередь произошла коррекция мировых цен. После неурожая, когда цены достигли максимума, цены вернулись на нормальные свои уровни. Дополнительно к этому еще укрепление рубля добавило эффект снижения рублевой цены. Поэтому глобально никаких серьезных изменений на рынке, кроме как увеличения предложения на мировом рынке и, соответственно, снижения мировой цены плюс укрепление рубля, не произошло. Объем потребления у нас находится на фактически тех же уровнях, как и раньше. Составляет менее 0,5% от объема по растительным маслам общей корзины. Для российского рынка существенных изменений данная коррекция цены не принесет.
8: А что ожидаем в ближайшем будущем?
1: Будет зависеть, опять же, от урожая, от уровня мировых цен и от курса доллара. Если мы увидим ослабление рубля, конечно, поскольку это импортный товар, цена на полке тоже будет меняться. В текущий момент цены достаточно стабильны, никаких предпосылок для резкого увеличения, снижения прогнозов урожая нет.
8: Откуда Россия закупает оливковое масло?
1: Традиционные поставщики: Испания, Италия, Греция. Фактически с года в год пул поставщиков не меняется.
2: Михаил Мальцев, исполнительный директор Масложирового союза России. Там также отмечают, что коррекция цены заметна прежде всего в массовом сегменте, где крупные производители могут гибко менять структуру закупок, использовать более дешевое масло из Северной Африки или Турции. У ритейлеров минимальная цена за литр оливкового масла доходит до 460 рублей. Цена на качественное масло Extra Virgin в супермаркетах сейчас достигает 2300 рублей.
25: Реклама. Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
9: Центр управления полетом вызывает орбитальную станцию.
10: Экипаж на связи.
9: Ваша миссия выполнена. Возвращайтесь, ребята.
11: Радостно, когда космонавты возвращаются из космоса домой. Но какое же счастье возвращаться домой, как в космос. В собственную вселенную. В космический центр Москвы.
12: Добро пожаловать.
11: Начало. Дом Вселенная на Пресне. Домстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru.
27: Знай меру. Сажень или сажень – мера длины, изначально равная размаху рук, приблизительно 160 сантиметров. В Древней Греции была известна под названием оргия, а косая сажень – это уже расстояние от кончиков пальцев, вытянутой вверх руки, до пальцев противоположной ей ноги. В понятных единицах равна без малого 2,5 метрам.
28: Знай меру. На Бизнес FM.
25: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать.
27: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Новости коротко.
10: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. В России появилась новая схема кражи недвижимости. Мошенники научились подделывать подписи и печати на договорах с помощью высоких технологий. Секрет в том, что к липовым бумагам прикладывают фальшивое заключение почерковедческой экспертизы. Она якобы подтверждает, что законный владелец сам продал или подарил свое имущество. Затем весь пакет документов уходит в суд, пишет российская газета. И недвижимость переходит новому хозяину по судебному решению. Под удар попадают частные дома, квартиры и даже целые предприятия. Настоящий собственник может узнать о продаже далеко не сразу. Эксперты советуют регулярно проверять выписки из Единого госреестра недвижимости, а также оформлять запрет на сделки без личного участия. Трое взрослых и ребенок утонули в Нижегородской области на минувшей неделе. 13-летний подросток утонул в озере Малибу на территории Володарского округа. По данным очевидцев, мальчик хотел переплыть озеро Наспор. В поездах дальнего следования появится непрерывный интернет. Для этого разрабатывается отечественный аналог Starlink. Тестирование проводят в опытных составах на железной дороге. По данным РБК, на первом этапе решаются вопросы интеграции нового устройства в пассажирский поезд. Затем сервис станет доступен пассажирам. Первые клиенты смогут проверить качество сервиса уже в этом году. Разработчики также планируют выйти на внешние рынки, но детали переговоров с другими странами не раскрывают. И в продолжение темы. В центре Нижнего Новгорода запустили первую отечественную базовую станцию. Презентация оборудования прошла в рамках конференции ЦИПР. Отечественная станция запущена в среднечастотном диапазоне 1800 МГц и поддерживает скорость мобильного интернета до 110 Мбит в секунду. Зона покрытия охватывает Нижневолжскую набережную, набережную Федоровского, территорию Благовещенского монастыря, Канавинского моста и улицы Рождественской. Главный тренер «Пари НН» Вадим Гаранин после вылета команды из РПЛ сообщил, что ни у него, ни у другого тренера не получится работать с этой командой. Потому достаточно много игроков ее покинет. Его комментарий опубликован на сайте «Пари НН». Напомню, в воскресенье команда сыграла в ничью с казанским «Рубином». Встреча завершилась со счетом 2-2. Нижегородский клуб с 23 очками опустился на 15-е место в турнирной таблице. И следующий сезон проведет в футбольной национальной лиге. Медвежий след встретился на пути патрулирования госохотинспекторов в лесу на территории Лысковского муниципального округа. Специалисты призывают местных жителей, посещающих лес, быть особенно бдительными, с уважением относиться к дикой природе и соблюдать меры предосторожности. Экономически активные россияне стали носить с собой больше наличных. В этом году средняя сумма в кошельке выросла до 4300 рублей, на четверть больше, чем полгода назад, говорится в исследовании сервиса «Суперджоп». Жители Нижнего Новгорода, по данным опроса, держат при себе в среднем 3,5 тысячи рублей наличными. Не пользуются купюрами и монетами 15% нижегородцев. Год назад таких было 14%. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
27: Погода.
13: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается ясное небо и плюс 18 градусов. Завтра утром также безоблачно и плюс 25, днем малооблачно и до плюс 30.
27: Валюта.
13: На 19 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 63 копейки. Держитесь курса.
27: Компании и корпорации.
10: До 50 миллионов рублей могут получить нижегородские предприятия и разработчики на реализацию инновационных проектов. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Максима Черкасова, участие в конкурсах Фонд развития инноваций – это возможность для разработчиков и технологических компаний получить ресурсы для развития проектов, протестировать востребованность решений, сделать следующий шаг к выводу продукции на рынок. Принять участие в конкурсе «Умник» могут нижегородцы от 18 до 35 лет включительно, ранее не получавшие гранты фонда. Победителям выплатят до 500 000 рублей. Заявки принимаются до 27 мая. В конкурсе «Старт медиаизделия 1» принять участие могут физические лица, а также микропредприятия и малые предприятия, зарегистрированные не более 3 лет назад. Размер гранта по конкурсу составляет до 5 миллионов рублей. Подать заявку можно до середины июня. В конкурсе коммерциализации станкостроения поддержку могут получить микропредприятия и малые предприятия, зарегистрированные более 2 лет назад. Размер гранта составляет до 50 миллионов рублей. Заявки на конкурс принимаются до 29 июня. Также продолжается прием заявок на гранты по программам развития НТИ «Старт-1». Ознакомиться с подробной информацией и подать заявку на конкурсы можно на сайте Фонда содействия инновациям. На проект ликвидации свалки бывшего завода «Корунд» в Дзержинске выделят почти 42 миллиона рублей, указано на сайте госзакупок. Инженерно-экологическая служба города Химиков проводит открытый конкурс. Подготовить проект требуется до конца февраля 2028 года. Затем мэрия Дзержинска планирует включить несанкционированную свалку промотходов в федеральный проект «Генеральная уборка». Ориентировочная площадь свалки, указанная в технологическом задании, составляет около 9000 гектаров, объем отходов свыше 400 тысяч кубометров. Власти хотят ликвидировать эту свалку в рамках федеральных программ уже несколько лет. Так, например, в 2018 году объем свалки оценивался в 160 тысяч кубометров. ВТБ модернизировал сеть в Нижегородской области, открыв новое отделение на Бару. Оно расположено на улице Ленина, 129, рядом с торговыми центрами, городским рынком и администрацией. Имеется бесплатная парковка, отметили в пресс-службе банка. В офисе оборудованы комфортные зоны обслуживания и переговорные. Нижегородцы могут открыть вклад, выпустить дебетовые или кредитные карты, подать заявку на кредит. Специалисты также помогают настроить цифровые сервисы и программу лояльности, оформить перевод зарплаты или пенсии на карту ВТБ. Для предпринимателей доступен ряд продуктов и услуг, включая расчетно-кассовое обслуживание и консультации по инвестициям. Для операций с наличными и переводов установлены 2 круглосуточных банкомата. Отмечается, что сегодня ВТБ представлен более чем в 13 тысячах населенных пунктов, включая малые города и сельские поселения. В Нижегородской области банк работает уже в 327 населенных пунктах. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Черная клубника, стеклянная смородина и синяя роза. Как нейросети обманывают дачников и почему не стоит покупать саженцы с необычными картинками на маркетплейсах? Подробнее через несколько секунд.
14: Весна – горячая пора для садоводов и мошенников на маркетплейсах. На Озоне и Wildberries черно-белые и угольного цвета розы, а также идеально черная клубника. Все по цене менее 350 рублей. Специалисты говорят, что сорта роз черного цвета нет. При внимательном рассмотрении они темно-бордовые или темно-красные, а не угольные. И уж точно не черно-белые. Также на онлайн-площадках в несметном количестве представлены голубые розы. Это фейк. В природе их не существует, потому что у роз нет гена синего цвета. То, что выдают за голубую розу, либо покрашенные белые, либо сиреневые оттенки. Растения-фантомы продают давно. Раньше их рисовали в фотошопе, теперь используют нейросети. И даже бывалые садоводы попадаются. Моя коллега Наталья Космачева не исключение.
15: Опытный садовод, конечно, понимает, что либо это просто разводка, либо сорт южный, который у нас не даст никакого цветения и плодоношения. Тем не менее, однажды я все-таки купилась на несуществующее растение, будучи в Голландии, увидела луковицы голубых тюльпанов, учитывая, что Голландия – это родина тюльпанов, повелась и купила. Отцвели они очень красиво, махровыми оказались, но ярко-красного традиционного подмосковного цвета.
14: Marketplace доверяет продавцам, но и проверяет их. Они чистоплотных селлеров блокируют, говорит представитель объединенной компании Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
16: Случаи, когда к нам поступают обращения или мы сами выявляем в процессе мониторинга подозрительные карточки товара, то мы инициативно проводим внутренние проверки и также самостоятельно сверяемся с реестром, который содержит утвержденный перечень семян, допущенных к реализации на рынке. В случае, если подтверждаются факты введения в заблуждение потребителя, то Marketplace блокирует карточки недобросовестных продавцов, которые нарушают оферту. Указанные карточки товаров были созданы недавно и уже обнаружены и блокируются email-моделями компании.
14: Покупать растения нужно только в проверенных магазинах, садовых центрах и сертифицированных питомниках, которые отвечают за свой товар и дорожат репутации. Все, что продается на рынке или на маркетплейсах – лотерейный билет, говорит президент Ассоциации садоводов России, доктор сельхознаук Игорь Муханин.
0: У нас свой питомник, своя земля, свое оборудование, свои люди. Если они не приехали купить, ты знаешь, к кому обратиться. Если что-то не то, ты приедешь, куда мы денемся? Рискуют, пускай рискуют. Дураков всегда надо учить. Земляничное дерево, карликовые груши. Тут тебе наговорят, на рынок идешь, и для тебя лотерейный билет. Что ты спросишь, то тебе дадут, якобы. А если хотят посадить, вот и сажайте стеклянную смородину, прозрачную голубику.
18: При покупке по семенам человек не может это, наверное, отличить.
0: Вам и сухую икру черную продадут за место семян. Как ты сортовые особенности определишь по семенам?
14: И все же, как избежать покупки нарисованного растения, если вы не ботаник? Есть простые признаки у фейка – идеальная картинка с размытым фоном и глянцевыми плодами. Настоящий питомник всегда показывает растение в горшке, в земле, в разную погоду. Если в карточке нет названия сорта, зато написано, что это новинка, морозостойкость до минус 30 и не требует ухода, скорее всего, это обман. И, конечно, следует обращать внимание на отзывы. Если никто не показал само растение, а только хвалит доставку, не верьте. Пока растение зацветет, магазин уже закроют и переименуют. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
19: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Через век. Главные капиталы России. Муртуза Мухтаров.
20: Муртуза родился в 1855 году в селении Амирджаны под Баку. Еще будучи ребенком, он нанялся учеником в слесарную мастерскую за 10 копеек в день, а в 15 лет устроился рабочим на нефтяной промысел. Некоторое время был черпальщиком, то есть вручную вычерпывал нефть из мелких колодцев. Способного, трудолюбивого молодого человека заметил владелец промысла, и вскоре Мухтаров стал мастером механических мастерских. А после того, как Муртуза усовершенствовал бурильную установку, нефтепромышленники наперебой стали приглашать его как незаменимого мастера по ремонту и устранению неполадок на скважинах. В 1890 году Мухтаров уже открыл частную бурильную контору, которую расширял год от года, заключая договоры по всему Северному Кавказу. К 1913-му только на одном его заводе работало почти 1000 человек, а оборот превышал 1 000 000 рублей. Он также приобрел акции Московско-Волжского нефтяного товарищества и стал администратором по делам Бакинского общества русской нефти. Нефтяные деньги позволили Мухтарову заняться меценатством. Он был попечителем Бакинского реального училища и Тимир Хан Шуринской женской гимназии, почетным членом общества распространения грамотности и технических сведений среди горцев Терской области и членом Петербургского мусульманского благотворительного общества. Он также учредил 40 именных стипендий для высших и средних специальных учебных заведений. Будучи почитателем западноевропейской культуры, он финансировал ежедневную бакинскую газету «Прогресс». На деньги Мухтарова были построены маяк на Абшероне и мечеть во Владикавказе. В 1911-12 годах Муртаза построил в Баку дом, более известный как «Дворец Мухтарова». Сейчас в нем располагается дворец бракосочетания. В апреле 1920 года Баку заняли части Красной армии. Когда в его дом ворвались вооруженные солдаты, Мухтаров встретил их с оружием в руках. Последнюю пулю он пустил себе в лоб.
19: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ. Деньги. Одним из первых шагов советской власти стал захват кредитных учреждений и, прежде всего, главной конторой Государственного банка, экспедиции заготовления ценных бумаг и монетного двора. На их базе был создан Народный банк РСФСР, а в 1919-м появились первые советские деньги. Это были так называемые расчетные знаки достоинством 1, 2 и 3 рубля. В народе их так и называли – совзнаки.
27: История денег на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: санкций иранскую нефть вплоть до завершения переговоров. Активы Центробанка России останутся замороженными. Об этом заявил Евроклир. Решение арбитражного суда Москвы по иску регулятора к бельгийскому депозитарию не повлияет на статус активов ЦБ, отметили в пресс-службе компании. Там также считают, что судебное решение не отразится на работе Евроклир, финансовом положении и клиентах. Компания категорически оспаривает иск Банка России, не признает юрисдикцию российского суда, отметили там. Напомню, согласно картотеке арбитражных дел, депозитарий уже подал апелляцию. 15 мая арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Центробанка к Евроклир на 200 миллиардов евро или около 18 триллионов рублей. Иран готов передать обогащенный уран России вместо США, сообщает Аль-Хадад со ссылкой на доработанный Тегераном проект соглашения по урегулированию конфликта. Для этого необходимы определенные условия, о которых не уточняется. Иранская сторона может также отказаться от компенсации ущерба, нанесенного в ходе войны. Слон раздавил туристку в сафари-парке в Индии, пишет Indian Express. Два самца подрались, один из них с разбега толкнул другого. Животное упало и придавило своим телом женщину. Гражданство туристки не уточняется. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18.30, студия Алексей Панчалиев, здравствуйте. Путин отправляется завтра в Пекин. В ходе визита стороны подпишет около 40 документов, сообщили в Кремле. В частности, лидеры двух стран примут декларацию о становлении многополярного мира, обсудят вопрос силы Сибири-2 и другие энергетические темы. На этом фоне акции «Газпрома» подскочили на 2,5% и вытянули рынок Мосбиржи в плюс. Российским гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация гимнастики допустила россиян к выступлению на мировых стартах под национальными символами, то есть с флагом и гимном. Решение касается всех профильных видов спорта. Спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. Как это комментируют спортсмены? И розничные цены на оливковое масло в России снизились почти на 15% за год. Эксперты связывают это с хорошим урожаем оливок и ростом курса рубля. Что дальше? Подробности на Business FM.
3: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Под визит Владимира Путина в Пекин стороны подпишут около 40 документов. Вместе с президентом Китая отправятся 5 вице-премьеров, 8 министров, глав регионов и представителей крупного бизнеса, заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. Путин прибудет в Пекин вечером 19 мая. Встречать его будет министр иностранных дел КНР Ван И. Утром 20 мая в 11 часов по пекинскому времени начнется визит. Лидеры примут декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа, обсудят вопрос силы Сибири-2 и другие вопросы по углеводородам. Никакой вязки между визитами Путина и Трампа в КНР нет. Дата была согласована еще в феврале, добавил Ушаков.
4: 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина наш президент посетит Китайскую Народную Республику с официальным визитом. Этот визит приурочен к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В нем закреплены договоренности о взаимной поддержке, деле защиты государственного единства, уважении выбора собственного пути развития, о координации позиций по международным проблемам. Этот документ с обеих сторон характеризуется как большой договор.
2: Москва и Пекин изначально очень аккуратно в формулировках заявляли о целях грядущего визита

0: Владимира Путина в Китае. По заявлению МИД КНР, Путин и Си обсудят ряд глобальных и региональных вопросов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос бизнес-фэм ответил, что будут затрагиваться все вопросы экономической повестки дня. Круг возможных тем очерчивает директор Института стран Азии Африки МГУ Алексей Маслов.
1: Сейчас обе стороны, российская и китайская, весьма аккуратно относятся к формулировкам, учитывая, что в нынешней ситуации все переговоры – это очень сложный большой процесс. Если мы говорим о экономической части, речь пойдет об энергетическом сотрудничестве. Я предполагаю, что каких-то финализированных документов по силе Сибири не будет подписано, но продвижение в этом плане наверняка намечается. Будет взаимодействие, расширение в аэрокосмической области, прежде всего в области космоса. Очень много будет подписано соглашений, скорее всего, связанных с наукой и образованием. Учитывая, что мы стартуем год науки и образования, ну и целый ряд соглашений, которые способствуют расширению двусторонней торговли. Я напомню, что у нас был очень серьезный взлет в 2024 году, в 2025 году немного упала торговля, и вот сейчас уже по первым месяцам этого года мы видим тоже расширение торговли, и здесь есть целый ряд вещей, которые сейчас нужно доработать, которые расширят именно трансграничную торговлю. Наверняка будут много обсуждений, связанных с цифровыми платформами, свободой пересечения цифровых товаров и услуг между Россией и Китаем.
2: Трамп приехал первее.
1: После визита Трампа очень легко рассуждать, что в реальности визит, на мой взгляд, Трампа был очень активный и красивый по картинке, но в реальности он был подготовлен не очень хорошо. Российский визит всегда готовится значительно более тщательно, и пускай по масштабам он может быть и меньше заявленных планов, а вот по реализации, я думаю, что это будет, ну, как минимум, не хуже, на самом деле, лучше.
0: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. А вот гендиректор Фонда национэнергобезопасности Константин Симонов считает, что соглашения по силе Сибири-2 вполне могут быть подписаны в ходе этого визита.
3: С точки зрения текущей конъюнктуры, визит Путина пройдет гораздо более благоприятно по сравнению с визитом Трампа. Понятно, что страны действительно являются стратегическими партнерами. Хотелось бы подкрепить такого рода рассуждения какими-то новыми крупными масштабными проектами. Понятно, что на полях такого визита подписываются десятки различных соглашений, но не все привлекают одинаковое внимание. Главная тема в международной политике – это ситуация на Ближнем Востоке, перекрытие Армуза, которое уже затягивается. Перспективы-то, наоборот, печальные, особенно для потребителей углеводородов. И в этом плане понятно, что одно из ключевых вниманий будет уделено энергетическому сотрудничеству России и Китая. Я не исключаю, что главным хитом визита Путина в Китай будет подписание контракта по силе Сибири-2. Потому что сейчас шансы на это велики как никогда. Напомню, что осенью прошлого года Путин был в Китае, тогда в итоге была подписана такая интересная форма юридически обязывающий меморандум. Как это назвал глава «Газпрома» Миллер. Мы знаем, что «Сила Сибири-2» обсуждается много лет. Контракт оброс уже различными слухами, историями, несогласованная цена, формула поставок. Но вот сейчас, в контексте Армуза, особенно в контексте того, что уже с апреля 2025 года Китай отказался от закупок американского СПГ из-за тарифных войн Трампа, и моратории по-прежнему действуют, я думаю, что шансы велики. Этот контракт уже перевесит все остальное. Если он будет подписан, это будет достаточно серьезным и мощным прорывом, который фиксирует, что для России Китай уже является и становится еще более ключевым партнером, и прежде всего в области энергетики, но и для Китая. Россия все более четко становится основным поставщиком углеводородов.
0: Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности. Поездка Путина в Китай по приглашению Си Цзиньпина запланирована на 19-20 мая, хотя изначально предполагалось, что будет однодневный визит. Российский президент посещает Китай исправно каждый год, последний раз в августе-сентябре прошлого года. Гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация гимнастики допустила российских спортсменов к выступлению на мировых стартах под национальными символами, то есть флагами и гимном страны. Решение касается всех профильных видов спорта: спортивной художественной гимнастики, прыжки на батуте, спортивная акробатика, спортивная аэробика. А насколько ожидаем это было и что это означает для наших спортсменов, рассуждает двукратная олимпийская чемпионка, член наблюдательного совета Федерации спортивной гимнастики Москвы Светлана Хоркина.
4: Это ожидаемо. Мы верили в этом году серьезные соревнования, чемпионат Европы отборочный, и мир. Потом у нас впереди Олимпийские игры. Это решение уверенно придаст резервные силы, которые позволят нам больше самоотдачи и уверенностью побеждать.
5: Означает ли это, что и на Олимпиадах без ограничений сможем выступать?
4: Если это решение безоговорочное и принято, до Олимпиады осталось всего ничего. По большой степени уверенности считаю, что вот именно с этой секунды мы начинаем выступать под своими государственными символами, флагом и гимном. Но к чему мы стремились? Потому что есть гимнастика в стране, спортивная, художественная. Сегодня она объединена в Единую Федерацию гимнастики, акробатика и другие там виды спорта.
0: Светлана Хоркина, член наблюдательного совета Федерации спортивной гимнастики Москвы, отмечает, что первыми под российским флагом и гимном выступят представители спортивной акробатики. Этап Кубка мира и в Болгарии и Азербайджане состоятся в конце мая и июня. А в августе этого года в Германии пройдет чемпионат мира под художественной гимнастики. А в октябре на мировом первенстве в Нидерландах смогут выступать под национальными символами представители спортивной гимнастики из России. Как складывается судьба с допуском россиян в других видах спорта? И от чего это зависит, говорит спортивный комментатор Матч ТВ, чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр по легкой атлетике Ольга Богословская.
6: Это плод работы представителей различных наших спортивных федераций с федерациями на международном уровне. У кого-то легче идут эти контакты, у кого-то идут значительно тяжелее, как, скажем, в легкой атлетике, где практически невозможно пробиться для того, чтобы объяснить кому-то что-то и чтобы люди сделали такие выводы. В других федерациях это процесс закономерен. Во-первых, слишком длительное время все это происходит уже в любом случае. Мы смогли адаптироваться и подобрать ключ. Ну а потом на смену в различных международных федерациях приходят нормальные, вменяемые головой.
5: В связи с этой ситуацией, в какой форме наши спортсмены? Какое-то отставание есть?
6: Спортсмены наши отстранены были от международного движения. Где-то он дал какие-то негативные факторы, но не везде. Мы видим, что те российские федерации, которые работали на перспективу, понимая, что надо обязательно не упускать развитие детско-юношеского спорта, там, где работа велась хорошо, ничего абсолютно не упустим. Примерить, на том ли ты пути идешь, можно только, когда ты вышел на международную арену.
0: Ольга Богословская, спортивный комментатор Матч ТВ. На данный момент россиянам уже вернули флаг и гимн в 8 видах спорта. Это гимнастика, борьба, дзюдо, ММА, бокс, тхэквондо, самбо и водные виды спорта. Правопопулистская испанская партия «Вокс» получила роль серого кардинала после выборов в Андалусии, пишет Financial Times. Теперь «Вокс» получил шанс войти в коалиционное правительство в самом густонаселенном регионе Испании. Для социалистической партии премьера Педро Санчеса, который не особо популярен в регионе из-за обвинений в коррупции и политике открытых дверей в отношении мигрантов, выборы стали худшими. В Андалусии с 1982 года партия получила всего 28 мест. Ультраправая «Вокс» жесткой антимиграционной повесткой набирает популярность по всей Испании, отмечает ФТ. Что еще известно об этой партии, что способствует ее успеху, говорит журналист из Испании Максим Евсеев.
7: «Вокс» – молодая партия. В 2013 году она была только создана. В самом начале она была не особо популярна. На выборах в ближайших 2015 году набрали меньше процента. Через пару лет она начала очень быстро расти. Набрала уже больше 10%. Это классическая консервативная партия, которая выступает за единство Испании, против федерального управления, за снижение налогов. Основное ее направление, основная идея – выступает она против иммиграции. С одной стороны, немного поддерживает иммиграцию из Латинской Америки, но в основном они за ужесточение правил иммиграции, за упорядочение. Сейчас нелегалы в Испании себя могут чувствовать достаточно легко, могут через пару лет запрашивать вид на жительство, а они призывают к такой жесткой борьбе с нелегальной иммиграцией, депортацией нарушителей, против неконтролируемого, как они говорят, мультикультурализма. Успех их вызван последним декретом правительства Испании, когда правительство приняло решение без парламента легализовать порядка 500 000 нелегальных иммигрантов в Испании. Естественно, здесь не все были с этим согласны, и эта партия в том числе одна из первых. По Испании очень много политиков, очень много граждан выступали против этой одномоментной легализации почти 500 000 нелегальных мигрантов без прохождения утверждения в парламенте, где «Вокс» к 2026 году занимает, по-моему, третью позицию.
5: Что теперь в правящей партии делают?
7: Если у них сейчас нет большинства в парламенте, они должны будут как-то договариваться для того, чтобы формировать какое-то правительство где-то в региональных парламентах. Они должны будут договариваться с «Вокс», вступать какие-то какие-то коалиции для того, чтобы сформировать правительство либо региона, либо правительство Испании. Сейчас они занимают жестко третью позицию, поэтому без них сформировать что-то будет достаточно сложно. Они не прям выстрелили в 2015 году, они набрали меньше процента, а потом потихоньку в 2013 году уже 10%, по регионам еще больше. Постепенно в течение 13 лет они свои позиции усиливали. К 2026 году это уже третья позиция. Партии больше 5-7, они свои позиции постепенно усиливали, и теперь они доросли до достаточно внушительной политической силы, без совета, с которой уже не обойтись.
0: Максим Евсеев, журналист из Испании, региональный лидер консервативной народной партии, глава Андалусии, в своей речи не затронул тему коалиции с ВОКС, но заявил, что его партии предстоит взять на себя ответственность за формирование правительства. Глава ВОКС в Андалусии заявил, что, цитата, многие избиратели ясно дали понять, что они хотят, а хотят они политики, которые ставят у главу угла интересы страны. В этом году в Испании проходят региональные выборы, а на август 27 года намечены парламентские выборы.
8: Реклама. Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
11: Говорящие фамилии на Business FM. Деньги.
12: Китайский иероглиф «деньги» известен с 1200 года до нашей эры. Им обозначали ракушки каури, выполнявшие роль универсального платежного средства. В некоторых регионах Азии каури сохраняли эту функцию до середины 20 века.
11: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
13: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
13: ВТБ полностью обнуляет комиссию за прием оплаты банковскими картами для среднего и малого бизнеса. Воспользоваться предложением можно с 18 мая по 31 августа. Подключить торговый эквайринг на спецусловиях могут предприниматели из всех регионов, открывшие расчетный счет в банке в период действия акции, а также действующие клиенты банка, не имевшие договора торгового эквайринга в течение 180 дней до старта акции. В рамках одного договора можно подключить до 5 терминалов. Скидка в размере 100% от комиссии за прием оплаты банковскими картами предоставляется при обороте до 500 тысяч рублей в месяц. При превышении лимита комиссия будет взиматься только с операций сверх этой суммы. Компания «Антеклаб» представила мобильный комплекс видеоаналитики премьер-министру России Михаилу Мишустину. Он позволяет обеспечить работу АПК «Безопасный город» в отдаленных районах, там, где нет инфраструктуры или даже электричества. Также может использоваться на крупных массовых мероприятиях. Комплекс анализирует видеоданные в режиме реального времени, позволяет контролировать доступ на мероприятие, исключая лиц, присутствие которых нежелательно. Также он выявляет нарушения правопорядка. Один такой комплекс может обеспечить безопасность мероприятия общей площадью до 10 квадратных километров с числом участников несколько сотен тысяч человек. Обанкротившаяся молдавская авиакомпания Air Moldova выставила на аукцион 15 самолетов советского производства без двигателей, сообщает экономический портал Mold Street. Самым дорогим лотом стал Ту-134А, произведенный в 1978 году со стартовой ценой 86 тысяч 900 долларов. Самым дешевым Ан-24, выпущенный в 1969 со стартовой ценой 36 тысяч 550 долларов. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: В 18:48 в Москве вы слушаете Бизнес ФМ. Роспотребнадзор отправит специалистов в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола. Накануне ВОЗ признала чрезвычайную ситуацию со вспышкой вируса в Уганде и Демократической Республике Конго, но отмечает, что речь идет об эпидемии, а не о пандемии. От вируса Эбола уже умерли 90 человек, всего зарегистрировано около 350. Подозрительных случаев Госдеп США ввел ограничения на поездки американцев в Конго и Уганду. Как сообщили источники CBS News, по меньшей мере 6 американцев могли заразиться вирусом Эбола во время вспышки в Конго. Якобы одного уже есть симптомы заболевания. Могут быть скорректированы авиаперелеты в Конго из других стран. Этого не исключили, например, в авиакомпании Brussels Airlines. Предположительная речь о варианте вируса Бундибуджо. Он считается менее летальным, чем другие варианты, но в отличие от самого распространенного штамма Эбола Заир, против него пока нет одобренных вакцин, комментирует научный руководитель НИИ вакцины сывороток имени Мечникова академик РАН Виталий Зверев.
14: Вирус попадает в человеческую популяцию от летучих мышей. Как правило, такие вспышки начинаются с того, да, что кто-то тем или иным образом с этими мышами проконтактировал. У нас Роспотребнадзор, во-первых, наладил в свое время очень хорошую диагностику этого заболевания лабораторную. И есть такие мобильные лаборатории, когда люди туда выезжают, машина, да, которая оборудована полностью для диагностики, для профилактики и так далее.
15: Есть информация, предположительно, пишут, что это вариант Бундибуджо, против которого пока не существует одобренных вакцин.
14: Да, но если так, то это значит немножко так отягощает ситуацию, потому что понятно, что бороться с ним будет сложно. Наверное, поэтому срочная реакция с нашей стороны.
15: А могут применяться в таком случае вакцины против других штаммов? Или нет такой практики? Это не полезно?
14: Нет, вы знаете, дело в том, что вакцины разработаны, насколько они эффективны, сказать сейчас трудно, потому что они широко не применялись. Вакцины есть, и наша страна заявляла о том, что вакцина сделана, и американцы тоже сделали вакцину. Но вот против этого штамма, насколько я знаю, те вакцины, которые есть, не работают.
0: Виталий Зверев, научный руководитель НИИ вакцины сывороток имени Мечникова. Это 17-я вспышка Эбола в Конго с 1976 года. Как заявил журналистам один из открывших этот вирус ученых, Жан-Жак Муэмбе, микробиолог и глава Национального института биомедицинских исследований в Конго, вспышку можно победить, несмотря на отсутствие вакцины. Первое, что нужно сделать, это разорвать цепочку передачи вируса. Болезнь передается через контакт с биологическими жидкостями. Если избегать такого контакта, цепь разрывается, эпидемия прекращается, сказал он. А также он отметил, что в 2012 году уже была вспышка с тем же штаммом, и она была локализована.
16: Капитал с Алексеем Завьяловым.
0: Добрый вечер, Алексей.
17: Добрый вечер.
0: Ну что ж, почти 1% прибавило сегодня индекс Мосбиржи, хотя начинали день в минусе, но вот развернул рынок сегодня «Газпром» в надежде на подписание исторических соглашений с Китаем, но, правда, этим надеждам уже много лет.
17: Посмотрим, может, подпишут. У нас такая солидная делегация едет в Китай, и, соответственно, многие отмечают, что важным может быть момент, как раз который приведет к подписанию окончательного соглашения. Ну, посмотрим. На самом деле, действительно, несколько лет все это уже длится, хотя сила Сибири один работает, и не исключено, что в будущем заработает сила Сибири 2. Ну, цены на нефть тоже, кстати, поддерживают сегодня российский рынок. Не только «Газпром» растет, хотя «Газпром» растет опережающими темпами, но неплохо смотрятся некоторые другие бумаги из сектора нефти и газа, хотя фронтальным рост не назовешь, но тем не менее в плюсе сегодня акции «Роснефти» и в плюсе бумаги «Лукойла». Но подошли мы к закрытию действительно хорошим ростом, проценты почти 0,4 прибавляет индекс московской биржи и 2668 пунктов. Остаемся мы в коридоре 2600-2700 по индексу Московской биржи. Пока, во всяком случае. Были попытки уйти ниже, пока неудачные. И были попытки уйти выше, тоже пока неудачные. А рынок нефти встрепенулся и уже почти $111 стоит баррель смеси Brent. Хотя рост, ну, не то чтобы заметный, чуть более 1.5%. Но сегодня рынок нефти обсуждал ситуацию, как обычно, вокруг Ирана, в частности, и вокруг Персидского залива в целом. Иран направил новые предложения США и даже пошел на некоторые уступки, в частности, отказался от требования к США о компенсации ущерба, нанесенного в ходе войны, предложил даже уран обогащенный передать России, а не США. Ну вот потом появились сообщения уже другого характера от издания Axios, то, что власти США не удовлетворены новой версией иранских предложений по достижению соглашений между Вашингтоном и Тегераном. Axios ссылается на источники, которые говорят, что иранское контрпредложение, переданное через пакистанских посредников в ночь на понедельник, содержит только символические улучшения по сравнению с предыдущей версией. И можно сказать, что иранская сторона уделила внимание заверениям. Но, с другой стороны, нет никаких четких обязательств приостановить обогащение урана и передать запасы таких ядерных материалов. Говорят источники. Помимо этого, здесь, наверное, самое интересное, что еще некоторые источники заявили порталу Axios, что во вторник президент США Дональд Трамп, как ожидается, соберет команду по нацбезопасности для обсуждения военных вариантов действий в отношении Ирана. Ну, вновь появились вот эти сообщения о военных действиях, о военных вариантах против Ирана. Хотя ранее все складывалось достаточно неплохо. И, видимо, вот эти сообщения, они развернули рынок нефти. Ну, растущая нефть помогает российскому рублю очень хорошо в последнее время. И, согласно отчету Банка России, все-таки поступает валюта гораздо больше. Во всяком случае, в апреле в 3 раза больше продавали валюту экспортеры, чем, допустим, в марте. Посмотрим, что будет в мае. Я думаю, что будет не хуже. И вот на этом фоне рубль продолжает свое восхождение, можно даже уже сказать. Китайский юань ближе к закрытию откатился в район 10 рублей 60 копеек, а доллар США тестирует 72 рубля.
16: Капитал на бизнес FM. Реклама.
18: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительные при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
19: Мануфактурный часовой механизм, созданный для невесомости. Два часовых пояса на одном 24-часовом циферблате. Солнечный компас. Для тех, кто не перестал стремиться в космос. Премиальные часы «Ракета Байконур». Ваш космос на запястье. Ракета.ком.
20: О, «Амфибия». Москва, улица Большая Дмитровка, дом 12-1, строение 3, офис 14. УКРН 114-774-671-5478.
16: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 20-30 мая. Театр кукол Образцова. Спектакль «Белая уточка». Страшная сказка о коварной ведьме, превратившей молодую княгиню в белую уточку. Авторская постановка для любителей мрачной фолк-эстетики представит мир древних страхов, заговоров и преданий. Здесь на озере растут манящие алые ягоды, стоит туман и слышно чье-то дыхание. Режиссер Борис Константинов. Подробнее на сайте Театра кукол Образцова. 12+.
21: Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Москва 87,5. Краснодар 106,8.
16: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18:58 московское время. У микрофона Сердар Абликулеев. Здравствуйте. Один человек погиб, еще один пострадал при ударе беспилотника по гражданскому автомобилю в ДНР, сообщают власти. А в Курском поселке имени Куйбышева в результате удара дрона по магазину пострадала 48-летняя женщина, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Минфин США решил продлить еще на 30 дней истекшее исключение из санкций в отношении морских поставок российской нефти, передает Рейтер. Как уточняет агентство, ранее несколько государств попросили об этом, чтобы иметь больше времени на закупку российской нефти. Штаты в апреле разрешили до 16 мая проведение операций по продаже, перевозке и выгрузке нефти и нефтепродуктов российского происхождения, загруженных на танкеры в период до 17 апреля. Экипаж иранского танкера со сжиженным нефтяным газом сумел пройти через американскую морскую блокаду и бросить якорь у иранского острова Харк, сообщил агентство Фарс. По его данным, этот нефтяной танкер, который находится под американскими санкциями, 2 недели назад был у берегов Индии и теперь стал на стоянку у острова Харк. Судно смогло войти в воды Ирана, не будучи обнаруженным. Президент США Дональд Трамп склоняется к военному решению ситуации с Ираном, поскольку его терпение иссякает, заявил в понедельник телеканал Аль-Джазира со ссылкой на источник. Как заявил собеседник канала, у Ирана есть дни, а не недели, чтобы предложить Трампу что-то, что позволит выйти из тупика. Президент склоняется к военным действиям, если в течение нескольких дней не получит чего-то от Ирана. Конец цитаты. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держи. Курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 19:00 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Активы «Южуралзолото» уходят на голландский аукцион. Заявки будут принимать ближайшие 5 дней. На обычный аукцион, запланированный на понедельник, не нашлось участников. Почему и что будет дальше с «Южуралзолотом»? Тегеран планирует взимать плату с крупнейших технологических компаний за использование подводных интернет-кабелей на дне Ормузского пролива. Какие компании Тегеран хочет склонить к таким выплатам, и не выглядит это как шантаж? Розничные цены на оливковое масло в России снизились почти на 15%. Перед стабилизацией цен был резкий скачок в 2024 году. А какой дальнейший прогноз? Эти и другие темы в эфире Business FM. Активы «Южуралзолота» уходят на голландский аукцион. Заявки будут принимать ближайшие 5 дней, сообщили в Росимуществе. На обычный аукцион, запланированный на понедельник, не нашлось участников. Почему и что будет с «Южуралзолотом» дальше, разбирался Евгений Перельчук.
22: Переход от формата обычного аукциона к так называемому голландскому в случае с активами «Южуралзолото» произошел стремительно. Торги должны были стартовать в 3 часа дня в понедельник, однако уже утром Росимущество констатировало, что не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником. Спустя несколько часов Росимущество заявило о том, что аукцион все же пройдет, но с понижением от начальной цены до 50%, то есть до 81 миллиарда рублей. Государство ищет собственника для 2/3 ЮГК, куда входит и пара его дочек. Цена всего пакета в 162 миллиарда рублей для многих игроков, очевидно, выглядит перебором. Сыграли роли и специфика бизнеса золотодобычи, и обстоятельства, при которых эти активы оказались в руках Росимущества, говорит управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский.
23: Рынок проявил мало интереса. Обычно это обусловлено тем, что рынок что-то знает. Это достаточно узкий круг игроков, они между собой общаются. Это не какой-то бизнес такой массовый, распространенный. Это очень специфический бизнес, которые требуют глубокого погружения. И те игроки, которые известны на золотодобывающем рынке, все друг друга очень хорошо знают, знают проблемы друг друга, знают опасности, связанные с активом. И я бы осмеливался предположить, что крупные игроки что-то знают по поводу этого актива. Актив действительно проблемный, всегда был проблемным, и сейчас у него проблем только добавилось. То, что назначен голландский аукцион, это такая не голландская аукция, это того, участники вообще не понимают, кто сколько поставил, это не добавляет прозрачности ситуации вокруг этого актива.
22: Изначально условия несостоявшегося аукциона были довольно жесткими. Шаг был установлен на уровне более чем 3 миллиарда рублей, то есть 2% от начальной цены продажи. От потенциальных участников требовалось внести задаток в 20% от начальной цены торгов. Точно известно, что участвовать в аукционе не стали холдинг «Селегдар», горно-металлургическая компания «Ареал» и «Полиметал». Хотя торги признали бы состоявшимися, будь на них всего один участник. Искать признаки заговора и заточки условий торгов под конкретного игрока не стоит, считают аналитики. Резкий откат к голландскому формату означает лишь, что государству нужно скорее отдать бизнес, требующий оперативного управления, и оно готово сбросить до половины рыночной стоимости, считает партнер юридической фирмы JRM Сергей Новиков.
3: По мне, процесс абсолютно логичен. Есть рыночная стоимость, которая базируется как на финансовых показателях, так и на данных о запасах. Мое мнение, что рыночная стоимость 140 миллиардов рублей пакета акций ЮГК, она абсолютно нормальна. Вопрос заключается в другом, что сейчас немножко другое время. Прежде всего, конечно же, это дороговизна денег. Все-таки такие суммы навряд ли у кого-то хранятся в кубышке. А привлечение подобных средств в таких объемах чревато существенным увеличением долговой нагрузки, что не каждый бизнес в настоящее время может себе позволить. Инвесторы, на мой взгляд, уже отвыкли покупать что-то по рыночной цене. Мы видели с вами Домодедово, пример. Еще один прецедент, связанный с продажей недвижимости в Москва-Сити, который принадлежит РЖД. То есть, опять же, та же рыночная стоимость, которая по отчетам оценочных компаний была предоставлена и которая бралась как базис, она, по сути, показала о том, что нет желающих приобретать по такой стоимости. Соответственно, цена должна идти ниже.
22: Рынок оценил несостоявшиеся торги негативно. Акции Юж-Урал-Золото снова сильно просели, почти так же, как после первых новостей об аресте активов. Условия нового аукциона, к слову, остались жесткими. Задаток в 20% никуда не делся. Но, учитывая, что игра теперь идет на понижение, аналитики ожидают, что 1-2 участника теперь все-таки найдутся. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Тегеран планирует взимать плату с крупнейших технологических компаний за использование подводных интернет-кабелей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на СМИ, связанные с корпусом стражи исламской революции Ирана. Речь идет о кабелях, проложенных на дне Армузского пролива. Здесь, по данным телеканала, проходят огромные объемы интернета и финансового трафика между Европой, Азией и Персидским заливом. А какие компании Тегеран хочет склонить к таким выплатам? И не выглядит ли это как шантаж? Мнение гендиректора группы Комньюз Леонида Коника.
4: Все эти кабели в подавляющем большинстве принадлежат не одной компании, а консорциуму. Обычно складываются 2, 3, 5, иногда 10, иногда больше глобальных операторов.
2: А что это за компании?
4: Это в первую очередь глобальные операторы связи, так называемого уровня Tier-1, львиная доля которых американские. Ступенька выше, чем операторы национальные. Это транснациональные операторы, один из которых именно в смычке всех континентов. Кроме того, в последние, наверное, лет 5-8 в бизнес вот таких магистральных кабелей систем активно идут гиперскейлеры и, в принципе, глобальные IT-корпорации. Будь то Google, будь то Meta, точнее, Facebook, запрещенные экстремистские в России, такого рода компании.
2: То есть с Facebook бы тоже предполагалось с Meta, запрещенной в России, тоже взимать?
4: Если мы считаем эту угрозу Ирана серьезной, то да. Другое дело, что все подобные кабельные системы проложены в нейтральных водах, или, скажем, по дну тех водных бассейнов, которые являются не маршрутом, по которым являются нейтральными. Поэтому, если кто-то вдруг заявил, что собирается взимать какие-то пошлины за кабель, лежащий где-то неподалеку от его берегов, то это какое-то пиратство 21 века.
2: Леонид Коник, гендиректор группы Комньюз. Атака на подводные интернет-кабели затронет не только скорость интернета, она повлияет в том числе на банковские системы, военную связь, онлайн-игры и стриминговые сервисы, считает CNN. А с политической точки зрения делать это для Тегерана невыгодно, считает востоковед, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Брагимов.
5: Конечно, эти заявления, с одной стороны, можно расценивать как некий шантаж, потому что действительно обрубание международных кабельных сетей – это дело абсолютно неверное, некорректное, и так или иначе может вызвать огромную волну возмущения со стороны даже дружественных Ирану стран. С другой стороны, Иран загнали в угол, как мы сами знаем, и причем загнали его довольно самым жестким образом. На него сбрасывают огромное количество бомб, его атакуют и в экономическом смысле слова, и в целом Тегерану просто ничего не остается делать, как переходить таким более очень жестким мерам. Поэтому в целом иранцы готовы пойти и на этот шаг в случае, если они увидят, что нет какого-то реального выхода из сложившейся обстановки. Иранцы как раз-таки действуют достаточно прагматично в плане того, что они пока еще не переходят к более резким каким-то шагам на практике. На словах они могут говорить сейчас очень много, довольно радикально, но на деле иранцы пойдут только в том случае на этот шаг, если они поймут, что никаких переговоров с американцами не приносит какой-то выгоды и какого-то результата практического. Если смотреть с технической точки зрения, то даже если иранцы повредят эти кабели, и в течение 2 недель, в целом, как это оценивают эксперты в этой области, можно восстановить.
6: Государство не боится себе новых, если не врагов, то соперников нажить?
5: Вот в этом-то и главная загвоздка. По большому-то счету, если Иран пойдет на этот шаг, то он только обострит отношения даже с теми странами залива, которые ведут себя несколько прагматично и нейтрально в отношении Ирана и понимают, почему Иран ведет себя так агрессивно, даже ударяя по этих территориям. Например, это Катар, тот же самый, более резкую позицию может занять Бахрейн, Саудовская Аравия.
2: Востоковед Фархад Ибрагимов. Неясно, как Тегеран может заставить компании из числа техногигантов соблюдать его новые требования, учитывая, что им запрещено осуществлять платежи Ирану из-за американских санкций, заключает CNN. Розничные цены на оливковое масло в России снизились почти на 15%. Как пишут ведомости, цены начали стабилизироваться вслед за мировым рынком. По данным Росстата, за первый квартал этого года средняя розничная стоимость оливкового масла чуть больше 1500 рублей за литр. В сравнении с тем же периодом прошлого года масло подешевело на 14,5%. Перед стабилизацией цен был резкий скачок в 2024 году до почти 1800 рублей за литр. Тогда в Испании за нескольких лет засухи и жары был кризис сырья, а на нее приходится до 45% мирового производства оливкового масла. Изменилась погода, оливки дали хороший урожай и цены снизились, говорит исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. А к тому же рубль укрепился.
7: В первую очередь произошла коррекция мировых цен. После неурожая, когда цены достигли максимума, цены вернулись на нормальные свои уровни. Дополнительно к этому еще укрепление рубля добавило эффект цены, снижения рублевой цены. Поэтому глобально никаких серьезных изменений на рынке, кроме как увеличения предложения на мировом рынке и, соответственно, снижения мировой цены плюс укрепление рубля, не произошло. Объем потребления у нас находится на фактически тех же уровнях, как и раньше. Составляет менее 0,5% от объема по растительным маслам общей корзины. Для российского рынка существенных изменений данная коррекция цены не принесет.
15: А что ожидаем в ближайшем будущем?
7: Будет зависеть, опять же, от урожая, от уровня мировых цен и от курса доллара. Если мы увидим ослабление рубля, конечно, поскольку это импортный товар, цена на полке тоже будет меняться. В текущий момент цены достаточно стабильны, никаких предпосылок для резкого увеличения, снижения прогнозов урожая нет.
15: Откуда Россия закупает оливковое масло?
7: Традиционные поставщики: Испания, Италия, Греция. Фактически с года в год пул поставщиков не меняется.
2: Директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. А в Союзе также отмечают, коррекции цены заметно прежде всего в массовом сегменте, где крупные производители могут гибко менять структуру закупок и использовать более дешевое масло из Северной Африки или Турции. У ритейлеров минимальная цена за литр оливкового масла доходит до 460 рублей. Цена на качественное масло Extra Virgin в супермаркетах сейчас достигает 2300 рублей.
8: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа-банк. 16+.
9: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
24: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 000 или 30 000 рублей. Подробнее яндекс.ру/project/директ/вперед. 0+.
25: Барин.
10: Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
11: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
12: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Валюты.
14: Патака – официальная валюта специального административного района Макао Китайской Народной Республики. Название происходит от серебряного мексиканского песо, который португальцы, владевшие Макао, называли «патака мексикана». Патака составляет лишь треть всех денег, которые имеют обращение в Макао. Основная масса – гонконгские доллары. Даже однорукие бандиты в местных казино принимают только их.
13: Валюты на Business FM.
12: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
13: В эфире радио не на словах, а на деле.
14: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
13: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
25: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Правительство сохранит действующие льготы по НДС для российского программного обеспечения и расширит их на облачные сервисы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарном заседании конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде. Речь идет об освобождении от налога на добавленную стоимость операции по передаче прав на отечественный софт. По словам Мишустина, мера позволяет компаниям снижать затраты на внедрение и увеличивать закупки лицензий. Премьер добавил, что распространение льготы на облачные решения упростит переход бизнеса на российские IT-продукты. Как с финансовой, так и с технологической точки зрения. Контрольно-счетная палата Нижегородской области проверила использование почти 127 миллионов рублей, выделенных на ликвидацию свалок в перевозе. Работы пока не завершены, акты подписаны только на 40% от предусмотренного объема. Проверка выявила несколько нарушений. Так, например, региональное министерство экологии в 4 случаях перечисляло субсидию с задержкой от 1 до 15 рабочих дней. Также подрядчик не установил на выезде с полигона дезинфицирующую ванну для обработки колес машин. Кроме того, потребность в субсидии оказалась на 8 миллионов рублей меньше, чем было заложено в областном бюджете. В адрес министерства и местной администрации направлены представления для устранения нарушений. Департамент финансов администрации Кстовского муниципального округа ликвидирует. Проект размещен на сайте Гордумы. Решение связано с объединением Кстова и Нижнего Новгорода. Ликвидационную комиссию сформировали еще минувшей осенью. Кредиторы за это время не заявили никаких требований к департаменту. Однако в балансе отражены активы на сумму свыше 126 тысяч рублей и дебиторская задолженность в размере 1,7 тысячи рублей. На забалансовых счетах числятся материальные ценности на хранение 5 рублей и основные средства в эксплуатации. Это могут быть здание, оборудование, транспорт, техника на сумму более 423 тысяч рублей. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект второго этапа первой очереди восточного обхода Нижнего Новгорода. Информация об этом появилась в реестре экспертиз, пишет «Коммерсант Приволжье». Строить обход планируют по концессии, торги на нее пока не объявляли. По данным на начало года, стоимость первой очереди оценивалась в почти 33 миллиарда рублей. Весь обход, включая новый мост через Волгу, сумму более 200 миллиардов рублей. Дорога будет платной. Город здоровья в Нижнем Новгороде начнут строить в будущем году, сообщили представители регионального Минздрава. Флагманский проект реализуют на территории областной больницы имени Семашко и Нижегородского онкодиспансера. Общая стоимость строительства города здоровья оценивается в 35,2 миллиарда рублей. Кроме центра ядерной медицины и хирургического комплекса с поликлиникой, на территории больницы Семашко и онкологического диспансера появятся гостиницы и комплекс апартаментов. Также планируется капитальный ремонт существующей инфраструктуры. Вывеска с названием появилась на новом Ледовом дворце в Нижнем Новгороде. Теперь над главным входом можно увидеть надпись «Арена Волга-Арена». Она выполнена в серо-металлическом оттенке под цвет основного здания спорткомплекса, пишет ГиперНН. Анонсируя новое название Ледового дворца, губернатор Глеб Никитин говорил, что «Волга» — неизменный символ Нижнего Новгорода и Горьковского автомобилестроения. К сегодняшнему дню Ледовая арена на Стрелке достроена. Ожидается, что хоккейный клуб «Торпедо» переедет на новую домашнюю площадку уже этим летом. Дэвид Бекхэм увеличил состояние вдвое и стал миллиардером. Состояние футболиста перевалило за миллиард фунтов. Он стал первым в истории британским спортсменом-миллиардером, пишет The Times. Издание связывает рост капитала с инвестициями в недвижимость, а также с долей Бекхэма в клубе главной футбольной лиги «Интер Майами», за которой выступает Лионель Месси. Стоимость пакета акций Бекхэма оценивается примерно в 300 миллионов фунтов. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается ясное небо и плюс 18 градусов. Завтра утром также безоблачно и плюс 25, днем малооблачно и до плюс 30.
16: Валюта.
0: На 19 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 63 копейки. Держитесь курса.
16: Компании и корпорации.
25: До 50 миллионов рублей могут получить нижегородские предприятия и разработчики на реализацию инновационных проектов. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Максима Черкасова, участие в конкурсах Фонд развития инноваций – это возможность для разработчиков и технологических компаний получить ресурсы для развития проектов, протестировать востребованность решений, сделать следующий шаг к выводу продукции на рынок. Принять участие в конкурсе «Умник» могут нижегородцы от 18 до 35 лет включительно, ранее не получавшие гранты фонда. Победителям выплатят до полумиллиона рублей. Заявки принимаются до 27 мая. В конкурсе «Старт медиаизделия 1» принять участие могут физические лица, а также микропредприятия и малые предприятия, зарегистрированные не более 3 лет назад. Размер гранта по конкурсу составляет до 5 миллионов рублей. Подать заявку можно до середины июня. В конкурсе коммерциализации станкостроения поддержку могут получить микропредприятия и малые предприятия, зарегистрированные более 2 лет назад. Размер гранта составляет до 50 миллионов рублей. Заявки на конкурс принимаются до 29 июня. Также продолжается прием заявок на гранты по программам развития НТИ «Старт-1». Ознакомиться с подробной информацией и подать заявку на конкурсы можно на сайте Фонда содействия инновациям. На проект ликвидации свалки бывшего завода «Корунд» в Дзержинске выделят почти 42 миллиона рублей, указано на сайте госзакупок. Инженерно-экологическая служба города химиков проводит открытый конкурс. Подготовить проект требуется до конца февраля 2028 года. Затем мэрия Дзержинска планирует включить несанкционированную свалку промотходов в федеральный проект «Генеральная уборка». Ориентировочная площадь свалки, указанная в технологическом задании, составляет около 9 тысяч гектаров, объем отходов свыше 400 тысяч кубометров. Власти хотят ликвидировать эту свалку в рамках федеральных программ уже несколько лет. Так, например, в 2018 году объем свалки оценивался в 160 тысяч кубометров. ВТБ модернизировал сеть в Нижегородской области, открыв новое отделение на Бару. Оно расположено на улице Ленина, 129, рядом с торговыми центрами, городским рынком и администрацией. Имеется бесплатная парковка, отметили в пресс-службе банка. В офисе оборудована комфортная зона обслуживания и переговорная. Нижегородцы могут открыть вклад, выпустить дебетовые или кредитные карты, подать заявку на кредит. Специалисты также помогают настроить цифровые сервисы и программу лояльности, оформить перевод зарплаты или пенсии на карту ВТБ. Для предпринимателей доступен ряд продуктов и услуг, включая расчетно-кассовое обслуживание и консультации по инвестициям. Для операций с наличными и переводов установлены 2 круглосуточных банкомата. Отмечается, что сегодня ВТБ представлен более чем в 13 тысячах населенных пунктов, включая малые города и сельские поселения. В Нижегородской области банк работает уже в 327 населенных пунктах. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Черная клубника, стеклянная смородина и синяя роза. Как нейросети обманывают дачников и почему не стоит покупать саженцы с необычными картинками на маркетплейсах, подробнее через несколько секунд.
1: Весна – горячая пора для садоводов и мошенников на маркетплейсах. На Озоне и Wildberries черно-белые и угольного цвета розы, а также идеально черная клубника. Все по цене менее 350 рублей. Специалисты говорят, что сорта роз черного цвета нет. При внимательном рассмотрении они темно-бордовые или темно-красные, а не угольные. И уж точно не черно-белые. Также на онлайн-площадках в несметном количестве представлены голубые розы. Это фейк. В природе их не существует, потому что у роз нет гена синего цвета. То, что выдают за голубую розу, либо покрашенные белые, либо сиреневые оттенки. Растения-фантомы продают давно. Раньше их рисовали в фотошопе, теперь используют нейросети. И даже бывалые садоводы попадаются. Моя коллега Наталья Космачева не исключение.
17: Опытный садовод, конечно, понимает, что либо это просто разводка, либо сорт южный, который у нас не даст никакого цветения и плодоношения. Тем не менее, однажды я все-таки купилась на несуществующее растение, будучи в Голландии, увидела луковицы голубых тюльпанов, учитывая, что Голландия – это родина тюльпанов, повелась и купила. Цветение очень красиво, махровыми оказались, но ярко-красного традиционного подмосковного цвета.
1: Marketplace доверяет продавцам, но и проверяет их. Они чистоплотных селлеров блокируют, говорит представитель объединенной компании Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
18: Случаи, когда к нам поступают обращения или мы сами выявляем в процессе мониторинга подозрительные карточки товара, то мы инициативно проводим внутренние проверки и также самостоятельно сверяемся с реестром, который содержит утвержденный перечень семян, допущенных к реализации на рынке. В случае, если подтверждаются факты введения в заблуждение потребителя, то Marketplace блокирует карточки недобросовестных продавцов, которые нарушают оферту. Указанные карточки товаров были созданы недавно и уже обнаружены и блокируются email-моделями компании.
1: Покупать растения нужно только в проверенных магазинах, садовых центрах и сертифицированных питомниках, которые отвечают за свой товар и дорожат репутацией. Все, что продается на рынке или на маркетплейсах – лотерейный билет, говорит президент Ассоциации садоводов России, доктор сельхознаук Игорь Муханин.
19: У нас свой питомник, своя земля, свое оборудование, свои люди. Если они не приехали купить, ты знаешь, к кому обратиться. Если что-то не то, ты приедешь, куда мы денемся? Рискуют, пускай рискуют. Дураков всегда надо учить. Земляничное дерево, карликовые груши. Тут тебе говорят, на рынок идешь, и для тебя лотерейный билет. Что ты спросишь, что тебе дадут, якобы. А если хотят посадить, вот и сажайте стеклянную смородину, прозрачную голубику.
20: При покупке по семенам человек не может это, наверное, отличить.
19: Вам и сухую икру черную продадут за место семян. Как ты сортовые особенности определишь по семенам?
1: И все же, как избежать покупки нарисованного растения, если вы не ботаник? Есть простые признаки. У фейка идеальная картинка с размытым фоном и глянцевыми плодами. Настоящий питомник всегда показывает растение в горшке, в земле, в разную погоду. Если в карточке нет названия сорта, зато написано, что это новинка, морозостойкость до минус 30 и не требует ухода, скорее всего, это обман. И, конечно, следует обращать внимание на отзывы. Если никто не показал само растение, а только хвалит доставку, не верьте. Пока растение зацветет, магазин уже закроют и переименуют. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
13: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Полезные книги.
25: Каждый эксперт поначалу ничего не смыслит в том, в чем потом станет экспертом. Джон Стрелеки. Джон Стрелеки – американский писатель и мотивационный спикер, который стал известным благодаря своей первой книге «Кафе на краю земли». Она стала бестселлером и переведена на 30 языков. Несмотря на категорию «мотивация, саморазвитие», книга написана художественным языком и рассказывает историю человека, который заблудился, сбился с пути во всех смыслах этого слова. Он случайно находит кафе, в котором знакомится с интересными людьми и ищет ответы на вопросы, которые он никогда себе не задавал. Три причины прочитать «Кафе на краю земли». Книга написана простым языком, читается легко и быстро. Она помогает осознать многие вещи и даже круто изменить свою жизнь. Интересные аллегории и метафоры никого не оставят равнодушными. А рассказанными в книге историями вам точно захочется поделиться или обсудить с близкими и родными. Кстати, у книги есть продолжение. Возвращение в кафе на краю земли, неожиданная остановка и новые гости кафе на краю земли. Приятного чтения. И помните, люди перестают мыслить, когда перестают читать. Дени Дидро, французский философ.
3: Полезные книги на Business FM. Дура Лекс. Но это Лекс. Законы, незнание которых может сыграть с вами шутку. Да и знания тоже. 20 евро придется заплатить жителям бельгийского региона Валония, если они захотят приготовить барбекю на своем заднем дворе. Власти решили, что гриль провоцирует глобальное потепление. И теперь тщательно с дронами и вертолетами контролируют дворы своих земляков. Дура Лекс. Но это Лекс. На Business FM.
4: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Business FM. Новости. Коротко.
21: 19 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Режим беспилотной опасности ввели на территории Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Миняйло в своем телеграм-канале. Этот же режим объявлен в Новгородской и Ивановской областях и в Кабардино-Балкарии. А в Тамбовской области отменен режим воздушной тревоги. Об этом сообщается в канале СЧС Тамбовской области в Максе. Иран согласен передать свой обогащенный уран России вместо его отправки в Штаты. Об этом сообщает Аль-Хадад со ссылкой на доработанный Тегераном проект соглашения по урегулированию конфликта с Вашингтоном. Согласно отрывкам из документа, который приводит телеканал, для этого необходимо определенный

0: является от задокументированного. Французский режиссер греческого происхождения Ромен Гаврас собирается снять фильм про произошедшее в сентябре 25 года ограбление Лувра, сообщает в понедельник «Фигаро». По информации газеты, режиссер, известный по фильму «Афина», намерен экранизировать книгу «Грабеж Лувра», написанную тремя журналистами. Эта книга выйдет в конце мая в издательстве «Фламмарион». Название, актерский состав и дата выхода будущей картины Гавраса неизвестны, сам режиссер их не раскрывает. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 19.30. В Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В ходе визита Владимира Путина в Пекин стороны подпишут около 40 документов. Москва и Пекин в очень аккуратных формулировках заявляют о целях грядущего визита. А Дмитрий Песков на вопрос Бизнес-ФМ ответил, что будет затрагиваться все вопросы экономической повестки дня. Но чего еще можно ждать от встречи? Менеджеры по продажам возглавили рейтинг самых востребованных профессий по количеству вакансий от работодателей. Второе место в рейтинге заняли продавцы, консультанты и кассиры. Международная федерация гимнастики допустила российских спортсменов к выступлению на мировых стартах под национальными символами, флагом и гимном страны. Решение касается всех профильных видов спорта: спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. Эти и другие темы в эфире Business FM. В ходе визита Владимира Путина в Пекин стороны подпишут около 40 документов. Вместе с президентом в Китай отправятся 5 вице-премьеров, 8 министров, глав регионов и представителей крупного бизнеса, заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. Путин прибудет в Пекин вечером 19 мая. Встречать его будут министр иностранных дел КНР Ван И. Утром 20 мая в 11 часов по пекинскому времени начнется визит. Лидеры примут декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа, обсудит вопрос сил Сибирь-2, другие вопросы по углеводородам. Никакой увязки между визитами Путина и Трампа в КНР нет. Дата была согласована еще в феврале, добавил Ушаков.
3: 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина наш президент посетит Китайскую Народную Республику с официальным визитом. Этот визит приурочен к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В нем закреплены договоренности о взаимной поддержке, деле защиты государственного единства, уважении выбора собственного пути развития, о координации позиций по международным проблемам. Этот документ с обеих сторон характеризуется как большой договор.
2: Юрий Ушаков. Москва и Пекин изначально в очень аккуратных формулировках заявляли о целях грядущего визита Владимира Путина в Китай. По заявлению МИДа КНР, Путин и Си обсудят ряд глобальных и региональных вопросов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос Бизнес FM ответил, что будут затрагиваться все вопросы экономической повестки дня. А круг возможных тем очерчивает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
4: Сейчас обе стороны, российская и китайская, весьма аккуратно относятся к формулировкам, учитывая, что в нынешней ситуации все переговоры – это очень сложный большой процесс. Если мы говорим про экономическую часть, речь пойдет об энергетическом сотрудничестве. Я предполагаю, что каких-то финализированных документов по силе Сибири не будет подписано, но продвижение в этом плане наверняка намечается. Будет взаимодействие, расширение в аэрокосмической области, прежде всего в области космоса. Очень много будет подписано соглашений, скорее всего, связанных с наукой и образованием, учитывая, что мы стартуем год науки и образования, ну и целый ряд соглашений, которые способствуют расширению двусторонней торговли. Я напомню, что у нас был очень серьезный взлет в 2024 году, в 2025 году немного упала торговля, и вот сейчас уже по первым месяцам этого года мы видим тоже расширение торговли, и здесь есть целый ряд вещей, которые сейчас нужно доработать, которые расширят именно трансграничную торговлю. Наверняка будут много обсуждений, связанных с цифровыми платформами, свободой пересечения цифровых товаров и услуг между Россией и Китаем.
5: Трамп приехал первее.
4: После визита Трампа очень легко рассуждать, что в реальности визит, на мой взгляд, Трампа был очень активный и красивый по картинке, но в реальности он был подготовлен не очень хорошо. Российский визит всегда готовится значительно более тщательно.

0: И пускай по масштабам он может быть и меньше заявленных планов, а вот по реализации, я думаю, что это будет, ну, как минимум, не хуже, на самом деле, лучше.
1: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки. А вот гендиректор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов считает, что соглашения по Силь-Сибири-2 вполне могут быть подписаны в ходе этого визита.
2: С точки зрения текущей конъюнктуры, визит Путина пройдет гораздо более благоприятно по сравнению с визитом Трампа. Понятно, что страны действительно являются стратегическими партнерами. Хотелось бы подкрепить такого рода рассуждения какими-то новыми крупными масштабными проектами. Понятно, что на полях такого визита подписываются десятки различных соглашений, не все привлекают одинаковое внимание. Главная тема в международной политике – это ситуация на Ближнем Востоке, перекрытие Армуза, которое уже затягивается. Перспективы-то, наоборот, печальные, особенно для потребителей углеводородов. И в этом плане понятно, что одно из ключевых вниманий будет уделено энергетическому сотрудничеству России и Китая. Я не исключаю, что главным хитом визита Путина в Китай будет подписание контракта по Силь-Сибири-2. Потому что сейчас шансы на это велики, как никогда. Напомню, что осенью прошлого года Путин был в Китае, тогда в итоге была подписана такая интересная форма, юридически обязывающий меморандум, как это назвал глава «Газпрома» Миллер. Мы знаем, что «Силь-Сибири-2» обсуждается много лет. Контракт оброс уже различными слухами, историями, несогласованна цена, формула поставок. Но вот сейчас, в контексте Армуза, особенно в контексте того, что уже с апреля 2025 года Китай отказался от закупок американского СПГ из-за тарифных войн Трампа, и моратории по-прежнему действуют, я думаю, что шансы велики. Этот контракт уже перевесит все остальное. Если он будет подписан, это будет достаточно серьезным и мощным прорывом, который фиксирует, что для России Китай уже является и становится еще более ключевым партнером, и прежде всего в области энергетики. Но и для Китая Россия все более четко становится основным поставщиком углеводородов.
1: Энергетической безопасности. Поездка Путина в Китай по приглашению Си Цзиньпина запланирована на 19 и 20 мая, хотя изначально предполагалось, что он будет однодневный визит. Российский президент посещает Китай исправно каждый год. Гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация гимнастики допустила российских спортсменов к выступлению на мировых стартах под национальными символами, то есть с флагом и гимном страны. Решение касается всех профильных видов спорта: спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. А насколько ожидаемо это было и что это означает для наших спортсменов, рассуждает двукратная олимпийская чемпионка и член наблюдательного совета Федерации спортивной гимнастики Москвы Светлана Хоркина.
3: Это ожидаемо. Мы верили в этом году серьезные соревнования, чемпионат Европы отборочный, и мир. Потом у нас впереди Олимпийские игры. Это решение уверенно придаст резервные силы, которые позволят нам большей самоотдачи и уверенностью побеждать.
4: Означает ли это, что и на Олимпиадах без ограничений сможем выступать?
3: Если это решение безоговорочно и принято, до Олимпиады осталось всего ничего. По большой степени уверенности считаю, что вот именно с этой секунды мы начинаем выступать под своими государственными символами, флагом и гимном. Но к чему мы стремились, потому что есть гимнастика в стране, спортивная, художественная. Сегодня она объединена в Единую федерацию гимнастики, акробатика и другие там виды спорта.
1: Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка. Отмечается, что первыми под российским флагом и гимном выступят представители спортивной акробатики. Этапы Кубка мира в Болгарии и Азербайджане состоятся в конце мая и июня. В августе этого года в Германии пройдет чемпионат мира по художественной гимнастике. А в октябре на мировом первенстве в Нидерландах смогут выступить под национальными символами представители спортивной гимнастики из России. А как складывается судьба с допуском россиян в других видах спорта и от чего это зависит, говорит спортивный комментатор Матч ТВ, чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр по легкой атлетике Ольга Богословская.
5: Это плод работы представителей различных наших спортивных федераций с федерациями на международном уровне. У кого-то легче идут эти контакты, у кого-то идут значительно тяжелее, как, скажем, в легкой атлетике, где практически невозможно пробиться для того, чтобы объяснить кому-то что-то и чтобы люди сделали такие выводы. В других федерациях это процесс закономерен. Во-первых, слишком длительное время все это происходит уже в любом случае. Мы смогли адаптироваться и подобрать ключи. Ну а потом на смену в различных международных федерациях приходят нормальные, вменяемые головой.
4: В связи с этой ситуацией, в какой форме наши спортсмены? Какое-то отставание есть?
5: Спортсмены наши отстранены были от международного движения. Где-то он дал какие-то негативные факторы, но не везде. Мы видим, что те российские федерации, которые работали на перспективу, понимая, что надо обязательно не упускать развитие детско-юношеского спорта, там, где работа велась хорошо, ничего абсолютно не упустим. Примерить, на том ли ты пути идешь, можно только, когда ты вышел на международную арену.
1: Чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр по легкой атлетике Ольга Богословская. На данный момент россиянам уже вернули флаг и гимн в 8 видах спорта. Это гимнастика, борьба, дзюдо, ММА, бокс, тхэквондо, самбо и водные виды спорта. Менеджеры по продажам возглавили рейтинг самых востребованных профессий по количеству вакансий от работодателей. Об этом сообщает CNews со ссылкой на HeadHunter. За последние 30 дней компании искали на сайте агрегатора почти 47 тысяч подобных специалистов. Медианная зарплата для них выросла на 12% и превысила 100 тысяч рублей. А второе место в рейтинге заняли продавцы-консультанты и кассиры. За месяц было выложено более 40 тысяч вакансий на эту должность. А замыкают тройку курьеры. Их искали более 30 тысяч раз, а их медианная зарплата выросла на 22% и достигла 160 тысяч рублей. Суммарно на эти три профессии приходится каждое пятое предложение о работе за последний месяц. Откуда такой всплеск спроса на менеджеров по продажам и что это может значить, говорит руководитель исследовательского центра Superjob.ru Наталья Голованова.
6: Ситуация со статистикой рынка труда – это предсказуемая. Если еще в 2024 году, в период наибольшего кадрового голода, на первом месте по объему вакансий были промышленности и строительства, то в последнее время рынок труда вернулся к состоянию, когда на первом месте по спросу вновь оказался ритейл и торговля в целом. Нельзя сказать, что менеджеры по продажам и специалисты по работе с клиентами были не востребованы в 2024 году. Просто объем вакансий от промышленности и строительства тогда превышал объем вакансий от торговых компаний. Об оживлении в экономике говорить, конечно, пока преждевременно. Работодатели ведут себя на рынке труда осторожно. По итогам апреля этого года вакансии мы видим на 19% меньше, чем год назад. Резюме на треть больше. Если говорить о том, где больше всего нехватка персонала сейчас ощущается, то это как раз ритейл. На втором месте производство, на третьем строительство. По этим сферам особенно не хватает квалифицированных рабочих. В четвертом месте транспорт, логистика, экономическая деятельность и склад. И на пятом месте по спросу медицина и фармацевтика, врачи и специалисты востребованы как никогда. Почему стало больше вакансий для разнорабочих? Этот спрос в первую очередь связан с сезонным оживлением рынка труда и также с более жестоким регулированием рынка труда мигрантов. Желающих устроиться на такие простые, невысоко оплачиваемые виды работ на самом деле мало. Платформенная занятость более выгодна финансово и физически более проста. Почему не стоит ориентироваться на показатели средних арифметических при анализе зарплат? Средняя арифметическая по федеральному округу или стране – это цифра, которую невозможно интерпретировать и бессмысленно это делать, потому что средняя температура по больнице получается. Динамика зарплат показательна лишь в привязке к конкретным сферам деятельности, к уровню квалификации, к конкретным населенным пунктам. Поэтому для того, чтобы понимать, что происходит с зарплатами, лучше ориентироваться на индексы зарплат или на обзор зарплат. По нашим данным, темпы роста зарплат снижаются. Наиболее сильно мы видим снижение в IT. Динамика год к году. Предыдущий год составила плюс 15%, а в этом году только 4%. И это даже ниже инфляции. Ритейл 9,2%. 0,2%. А ритейл у нас на протяжении последних 20 лет точно совершенно был лидером спроса на персонал.
1: Наталья Голованова, руководитель исследовательского центра «Суперджоп». А что касается медианной зарплаты, то сильнее всего она выросла у разнорабочих. Динамика составила целых 45%. И вместо 75 тысяч рублей теперь медиана зарплата 109 тысяч рублей. В HeadHunter пояснили, что такая динамика говорит о высокой конкуренции работодателей за сотрудников в названных сферах и высоком сезонном спросе на кадры, через которые сейчас проходит рынок труда в преддверии лета.
7: Реклама. Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
8: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» — это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283-0802. Мебель, созданная для вас.
9: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый Exceed Xlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 6 миллионов 690 тысяч рублей.
10: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
9: Exceed Xlantix ET ждет вас в Exceed-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
11: Exceed. Born for more.
12: Реклама, не оферта.
13: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
14: Курс истории или история курса.
15: Собственная валюта песо появилась на Кубе в 1857. Столетие она была привязана к доллару один к одному, пока в 1960 году Соединенные Штаты не ввели против Кубы эмбарго. Новым ориентиром для песо стал советский рубль. После развала соцлагеря курс кубинской валюты упал до 125 песо за доллар. В 1994-м правительство ввело в обращение конвертируемый песо, который снова был равен доллару. Он предназначался в основном для туристов и дипломатов, чем напоминал пресловутый чек для расплаты в советских магазинах «Березка». В конце 90-х был период, когда курс обычных песо доходил до сотни и более за один конвертируемый, увеличиваясь на 1 песо в день. Сегодня ситуация стабилизировалась. Оба кубинских песо, и конвертируемый, и неконвертируемый, продолжают существовать. Почти равны друг другу и, в свою очередь, почти равны доллару.
14: Курс истории или история курса на Business FM.
16: Компании и корпорации.
17: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
16: Отчеты и планы.
17: ВТБ полностью обнуляет комиссию за прием оплаты банковскими картами для среднего и малого бизнеса. Воспользоваться предложением можно с 18 мая по 31 августа. Подключить торговый эквайринг на спецусловиях могут предприниматели из всех регионов, открывшие расчетный счет в банке в период действия акции, а также действующие клиенты банка, не имевшие договора торгового эквайринга в течение 180 дней до старта акции. В рамках одного договора можно подключить до 5 терминалов. Скидка в размере 100% от комиссии за прием оплаты банковскими картами предоставляется при обороте до 500 тысяч рублей в месяц. При превышении лимита комиссия будет взиматься только с операций сверх этой суммы. Компания «Антеклаб» представила мобильный комплекс видеоаналитики премьер-министру России Михаилу Мишустину. Он позволяет обеспечить работу АПК «Безопасный город» в отдаленных районах, там, где нет инфраструктуры или даже электричества. Также может использоваться на крупных массовых мероприятиях. Комплекс анализирует видеоданные в режиме реального времени, позволяет контролировать доступ на мероприятия, исключая лиц, присутствие которых нежелательно. Также он выявляет нарушения правопорядка. Один такой комплекс может обеспечить безопасность мероприятия общей площадью до 10 квадратных километров с числом участников несколько сотен тысяч человек. Обанкротившаяся молдавская авиакомпания Air Moldova выставила на аукцион 15 самолетов советского производства без двигателей, сообщает экономический портал MoldStreet. Самым дорогим лотом стал Ту-134А, произведенный в 1978 году со стартовой ценой 86 тысяч 900 долларов. Самым дешевым Ан-24, выпущенный в 1969 со стартовой ценой 36 тысяч 550 долларов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: «19:48 в Москве. Правопопулистская испанская партия Vox получила роль серого кардинала после выборов в Андалусии, пишет Financial Times. Теперь ВОКС получила шанс войти в коалиционное правительство в самом густонаселенном регионе Испании. Победителем выборов вновь стала консервативная народная партия, но она потеряла абсолютное большинство, получив 53 места из 100. Для формирования правительства ей теперь нужна поддержка ВОКС, у которой 15 мандатов. Для социалистической правящей партии премьера Педро Санчеса, которая не особо популярен в регионе из-за обвинений в коррупции и политике открытых дверей в отношении иммигрантов, выборы стали худшим в Андалусии с 1982 года. Партия получила всего 28 мест. Ультраправая ВОКС с жесткой антимиграционной повесткой набирает популярность по всей Испании, пишет Financial Times. Она уже заключила коалиционные соглашения с народной партией в двух других регионах страны. А что еще известно об этой партии и что способствует ее успеху, он говорит журналист из Испании Максим Евсеев.
12: ВОКС – молодая партия. В 2013 году она была только создана. В самом начале она была не особо популярна. На выборах в ближайших 2015 году набрали меньше процента. Через пару лет она начала очень быстро расти. Набрала уже больше 10%. Это классическая консервативная партия, которая выступает за единство Испании, против федерального управления, за снижение налогов. Основное ее направление, основная идея – выступает она против иммиграции. С одной стороны, немного поддерживает иммиграцию из Латинской Америки, но в основном они за ужесточение правил иммиграции, за упорядочение. Сейчас нелегалы в Испании себя могут чувствовать достаточно легко, могут через пару лет запрашивать вид на жительство, а они призывают к такой жесткой борьбе с нелегальной иммиграцией, депортацией нарушителей, против неконтролируемого, как они говорят, мультикультурализма. Успех их вызван последним декретом правительства Испании, когда правительство приняло решение без парламента легализовать порядка 500 000 нелегальных иммигрантов в Испании. Естественно, здесь не все были с этим согласны, и эта партия в том числе одна из первых. По Испании очень много политиков, очень много граждан выступали против этой одномоментной легализации почти 500 000 нелегальных мигрантов без прохождения утверждения в парламенте, где ВОКС к 2026 году занимает, по-моему, третью позицию.
4: Что теперь правящая партия делает?
12: Если у них сейчас нет большинства в парламенте, они должны будут как-то договариваться для того, чтобы формировать какое-то правительство где-то в региональных парламентах. Они должны будут договариваться с ВОКС, вступать какие-то коалиции для того, чтобы формировать правительство либо региона, либо правительство Испании. Сейчас они занимают жестко третью позицию, поэтому без них формировать что-то будет достаточно сложно. Они не прям выстрелили. В 2015 году они набрали меньше процента, а потом потихоньку в 2015 году уже 10%, по регионам еще больше. Постепенно в течение 13 лет они свои позиции усиливали. К 2026 году это уже третья позиция. Партии больше 5-7, они свои позиции постепенно усиливали, и теперь они доросли до достаточно внушительной политической силы, без совета, с которой уже не обойтись.
1: Максим Евсеев, журналист из Испании. Региональный лидер консервативной народной партии, глава Андалусии, в своей речи не затронул тему коалиции с ВОКС, но заявил, что его партии предстоит взять на себя ответственность за формирование правительства. Глава ВОКС в Андалусии заявил, что, цитата, «многие избиратели ясно дали понять, чего они хотят, а хотят они политики, которые ставят во главу угла интересы страны». В этом году в Испании проходят региональные выборы, а на август 27-го намечены парламент. Выборы.
14: Капитал с Алексеем Завьяловым.
1: Добрый вечер, Алексей.
18: Добрый вечер.
1: Предлагаю посмотреть, что с рублем происходит, ведь он продолжает укрепляться, и какие дальнейшие ожидания?
18: Ну, ожидание того, что рынок не исключает 70 по американскому доллару, вот прийти можем в ближайшем будущем туда, если не последуют какие-то шаги со стороны финансовых властей Российской Федерации. Но вот что касается непосредственно доллара США, сегодня доллар тестировал 72 рубля, но пока отскочил от этого значения. Если рассматривать международный валютный рынок, это 72 рубля с половиной, но если обратиться к однодневному фьючерсному контракту, похожая здесь ситуация, ну, с той лишь разницей, что, в принципе, в районе 72 рублей 20 копеек торгуется американской валютой. Ну, для рубля пока мало что меняется и мало что может развернуть его, учитывая, что валюты по-прежнему поступает гораздо больше, чем было в марте. Ну, во всяком случае, в апреле экспортеры продали валюту темпами в 3 раза выше, чем продавали в марте. Май тоже будет пока, во всяком случае, формируется тоже хорошим. И все это будет рубль, естественно, поддерживать. Ну, помимо всего прочего, высокая ставка Банка России. Даже несмотря на то, что сохраняется тренд на смягчение денежно-кредитной политики, ставка все равно остается крайне-крайне высокой, что, естественно, увеличивает привлекательность рублевых активов. И это тоже поддерживает российский рубль. Но если брать такой сезонный фактор, от месяца к месяцу он повторяется, это единый день уплаты налогов, 28 число каждого месяца, если не попадает, конечно, на день выходной. И вот эта дата, она приближается, как мы все прекрасно понимаем. Но и в момент приближения этой даты побольше продается валюта со стороны экспортеров, хотя они и так продают достаточно много в течение месяца, но обычно этот период рубль еще дополнительно поддерживал. Посмотрим, как будет в этой ситуации. Ну, цены на нефть — это, пожалуй, самый главный аргумент. Цены на нефть сегодня пытались корректироваться, потом вернулись к росту, и в районе $111 торгуется баррель смеси Brent. Но здесь такая понижательная динамика, хотя она была слабо понижательной, но была обусловлена тем, что Иран новые предложения предоставил США, и вроде как в этих предложениях готов Иран ядерные свои запасы передать России, обогащенный уран. И даже появились СМИ сообщения, что США на время переговоров могут приостановить действие санкций против иранской нефти. Ну и даже вроде как Иран отказался от репараций. Ранее Иран требовал от США компенсировать ущерб, понесенный во время боевых действий. Вроде и от этого Иран отказался. Ну, казалось бы, все неплохо, но потом появились сообщения агентства Axios, то, что власти США недовольны новой версией иранских предложений по достижению соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Ну и, как мы видим, цены на нефть вернулись к росту.
14: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама.
19: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
20: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
14: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Музейные ценности.
21: Самый известный на планете музей смерти находится на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе. В 1995 году его открыли Джей Ди Хелли и Кэти Шульц, чтобы, по их словам, сделать людей счастливыми от того, что они живы. Сначала экспозиция базировалась в Сан-Диего, в здании первого в городе похоронного бюро. Но домовладельцы такого количества счастья не выдержали, и музею пришлось переезжать. В экспозиции сотни фотографий, запечатлевших моменты реальной смерти, казни, автокатастрофы, даже несчастные случаи, попавшие на камеру. Отдельный зал посвящен творчеству известных маньяков и серийных убийц. Естественно, представлена коллекция гробов разных эпох. Есть даже аппарат для эвтаназии. А вот электрический стул музей купить так и не смог. Вход в заведение $15.
14: Музейные ценности на Business FM. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
22: 19 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Украинские беспилотники атаковали рейсовый микроавтобус Лисичанск, Северодонецк, Луганской Народной Республики. Погибла несовершеннолетняя девочка. Еще 2 человека пострадали, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник Макси. 2 автоцистерны с сжиженным газом загорелись в Херсонской области от атаки украинского беспилотника. Пострадал 1 человек, у него ожоги, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. Глава Минфина США Скотт Бессент подтвердил, что Штаты продлевают на 30 дней лицензию на морские поставки российской нефти. Предыдущая лицензия Минфина США в отношении поставок нефти из России истекла в субботу 16 мая. Депозитарий Евлеклер сообщил, что несмотря на решение арбитражного суда города Москвы, активы Центробанка России останутся замороженными Евлеклербанк. Решение объясняется тем, что иск Банка России к Евлеклербанк не признается законодательством ЕС, а Евлеклер не признает юрисдикцию суда. Отмечается, что депозитарий подаст апелляцию на решение. 15 мая арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск Центробанка России к Евлеклербанк о взыскании 18 триллионов 200 миллиардов. Рублей. Объединенная авиастроительная корпорация спроектирует самолеты с использованием искусственного интеллекта «Гигачат» от Сбера. Об этом, как пишут ведомости, сообщил гендиректор ОАК Вадим Бадиха. Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети сгенерированные искусственным интеллектом картинки с инопланетянами. На одном из фото он идет рядом с пришельцем, закованным в наручники, их окружает сотрудник американских спецслужб. На другой картинке глава Белого дома управляет боевыми действиями в космосе. Она подписана «Космические силы». Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. А Росимущество вводит южуров золота на голландский аукцион с понижением цены. Сегодня аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. Стартовая цена в 162 миллиарда рублей никого не привлекла. Почему и за сколько могут быть проданы конфискованные активы? А Минфин США вновь продлил лицензии на морские поставки российской нефти на 30 дней. По просьбе ряда стран, по данным ТАСНИМ, США также приостанавливает ограничения против иранской нефти на время переговоров. Тем не менее, вечером нефть ускорила рост. И мэрия столицы дала москвичам год, чтобы оформить придомовую территорию. Иначе участок урежут до периметра здания. Все, что рядом, детские площадки, парковочные места и шлагбаумы, заберут в собственность города. Насколько это законно и что будет значить на практике, подробности на Business FM. Активы южура золота уходят на голландский аукцион. Заявки будут принимать в ближайшие 5 дней, сообщили в Росимуществе. На обычный аукцион, запланированный на понедельник, не нашлось участников. Почему и что будет с южура золотом дальше, разбирался Евгений Перельчук.
2: Переход от формата обычного аукциона к так называемому голландскому в случае с активами Юж-Урал-Золото произошел стремительно. Торги должны были стартовать в 3 часа дня в понедельник, однако уже утром Росимущество констатировало, что не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником. Спустя несколько часов Росимущество заявило о том, что аукцион все же пройдет, но с понижением от начальной цены до 50%, то есть до 81 миллиарда рублей. Государство ищет собственника для 2/3 ЮГК, куда входит и пара его дочек. Цена всего пакета в 162 миллиарда рублей для многих игроков, очевидно, выглядит перебором. Сыграли роли и специфика бизнеса золотодобычи, и обстоятельства, при которых эти активы оказались в руках Росимущества, говорит управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский.
3: Рынок проявил мало интереса. Обычно это обусловлено тем, что рынок что-то знает. Это достаточно узкий круг игроков. Они между собой общаются. Это не какой-то бизнес такой массовый, распространенный. Это очень специфический бизнес, который требует глубокого погружения. И те игроки, которые известны на золотодобывающем рынке, все друг друга очень хорошо знают, знают проблемы друг друга, знают опасности, связанные с активом. И я бы осмеливался предположить, что крупные игроки что-то знают по поводу этого актива. Актив действительно проблемный, всегда был проблемным, и сейчас у него проблем только добавилось. То, что назначен голландский аукцион, это такая некая специфическая форма. Участники вообще не понимают, кто сколько поставил, это не добавляет прозрачности ситуации вокруг этого актива.
2: Изначальные условия несостоявшегося аукциона были довольно жесткими. Шаг был установлен на уровне более чем 3 миллиарда рублей, то есть 2% от начальной цены продажи. От потенциальных участников требовалось внести задаток в 20% от начальной цены торгов. Точно известно, что участвовать в аукционе не стали холдинг «Селегдар», горно-металлургическая компания «Ареал» и «Полиметалл». Хотя торги признали бы состоявшимися, будь на них всего один участник. Искать признаки заговора заговора и заточки условий торгов под конкретного игрока не стоит, считают аналитики. Резкий откат к голландскому формату означает лишь, что государству нужно скорее отдать бизнес, требующий оперативного управления, и оно готово сбросить до половины рыночной стоимости, считает партнер юридической фирмы JRM Сергей Новиков.
5: По мне, процесс абсолютно логичен. Есть рыночная стоимость, которая базируется как на финансовых показателях, так и на данных о запасах. Мое мнение, что рыночная стоимость 140 миллиардов рублей пакета акций ЮГК, она абсолютно нормальна. Вопрос заключается в другом, что сейчас немножко другое время. Прежде всего, конечно же, это дороговизна денег. Все-таки такие суммы навряд ли у кого-то хранятся в кубышке. А привлечение подобных средств в таких объемах чревато существенным увеличением долговой нагрузки, что не каждый бизнес в настоящее время может себе позволить. Инвесторы, на мой взгляд, уже отвыкли покупать что-то по рыночной цене. Мы видели с вами Домодедово пример. Еще один прецедент, связанный с продажей недвижимости в Москва-Сити, который принадлежит РЖД. То есть, опять же, та же рыночная стоимость, которая по отчетам оценочных компаний была предоставлена и которая бралась как базис, она, по сути, показала о том, что нет желающих приобретать по такой стоимости. Соответственно, цена должна идти ниже.
2: Рынок оценил несостоявшиеся торги негативно. Акции Юж-Урал-Золото снова сильно просели, почти так же, как после первых новостей об аресте активов. Условия нового аукциона, к слову, остались жесткими. Задаток в 20% никуда не делся. Но, учитывая, что игра теперь идет на понижение, аналитики ожидают, что 1-2 участника теперь все-таки найдутся. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: США еще раз продлили лицензию на морские поставки российской нефти. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент. Из-под американских санкций на 30 дней будут выведены нефть и нефтепродукты из России, которые уже загружены на танкеры. Агентство Рейтер отмечает, что несколько неназванных стран ранее запросили дополнительное время для покупки российской нефти. Срок действия предыдущей лицензии на торговлю российской нефтью истек в субботу 16 мая. Ранее иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник утверждало, что также США приостановят ограничения против иранской нефти на время переговоров. При этом Тегеран настаивает на полной отмене всех американских санкций, комментирует ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
6: Предыдущий раз тоже генеральная лицензия закончилась, они подождали там пару дней и выпустили новую. То есть это не автоматическое продление, в общем-то, действующей лицензии, а именно новая лицензия, потому что в ней нужно было обновить характеристики, критерий, по которому воспринимается, какую нефть все-таки можно купить, а какую нельзя, то есть на что она распространяется. Получается, что каждая следующая лицензия распространяется на меньший объем нефти, загруженной на танкерах, просто потому что эта нефть, ранее загруженная на танкер, уже заканчивается. То есть именно она стала заменой ближневосточным по ставкам в период перекрытия Ормузского пролива. Именно российская нефть, загруженная ранее на танкеры, и стала такой во многом заменой. И она расходуется довольно активно. Поэтому для России большой роли уже и нет, потому что, во-первых, такой нефти мало, во-вторых, они в любом случае покупают наши объемы просто потому, что ничем другим, в общем-то, заменить сейчас нечем. Востребованность российской нефти высокая, и даже без подобной генеральной лицензии все равно мы продавали бы нашу нефть, проблем бы с реализацией не было. Против России есть санкции против отдельных компаний, то есть Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Сургутнефтегаз. Но не против российской нефти по происхождению, а против Ирана вообще ни при каких условиях иранскую нефть по происхождению нельзя брать. И сейчас речь идет о том, что именно эти ограничения будут сняты. А это, в свою очередь, даст основание проходить танкером с иранской нефтью через вот этот американский кордон. То есть они, по сути, говорят о временном снятии блокады с иранской нефти. По сути, показывают им, что если мы с вами договоримся, то мы и дальше, в общем-то, будем пропускать вашу нефть, и вы будете зарабатывать. Хотя в каком формате зарабатывать, здесь тоже большой вопрос. То есть вы официально потом в долгосрочной перспективе снимете санкции вообще с иранской нефти или нет? И я думаю, что американцы вполне могут пойти и на это, но они поставят условия, в общем-то, все-таки определенных политических изменений внутри самого Ирана. Таким образом, американцы лишат Китай нефти со скидкой. Точно так же, как и с Венесуэлой, опять же, было. То есть с Венесуэлой снимают санкции, соответственно, причины, по которой она предоставляла скидку, уже нет. И Китаю просто невыгодно покупать венесуэльскую нефть, тащить ее как бы через полмира. То же самое и с Ираном. Они хотят сделать.
0: Игорь Юшков, Фонд национальной энергобезопасности. Накануне США представили Ирану новые планы из 5 пунктов для разрешения конфликта, по данным иранского агентства ФАРС. Вашингтон, среди прочего, отказался выплачивать репарации и потребовал вывести 400 килограммов иранского урана в Штаты. Как сообщает телеканал Аль-Надат, Иран может выступить за передачу обогащенного урана России вместо США. Вдову композитора Вячеслава Добрынина Ирину Добрынину признали потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Самого Черкасова задержали в ноябре прошлого года по заявлению композитора Максима Фадеева. Претензии к менеджеру Джема есть также у группы «Руки вверх», Романа Рябцева и других музыкантов и композиторов. Все они считают, что Черкасов незаконно присвоил себе права на их песни из 90-х и 2000-х годов. Обвинение квалифицирует эти претензии как мошенничество. Иван Медведев подробнее.
7: Музыкальное издательство «Джем» в 90-х – это очень крупный игрок рынка, с которым хотели сотрудничать многие звезды. И сотрудничали. Потом они расставались. Многие при этом оставляли права на свои произведения издательству. С одной очень важной оговоркой. Поскольку соглашения подписывались в рамках законодательства актуального на то время, предполагалось, что «Джему» передавались права на распространение произведений на физических носителях – кассетах, дисках и так далее. Ни в каких законах от 93-го года не было ни только ни слова об интернете. На тот момент в законах и в договорах не было даже термина «отчуждение прав», продолжает журналист, музыкальный критик Илья Легостаев.
8: При этом он, как говорят потерпевшие, уверен в том, что начиная с 97-го года термин «интернет» уже у всех был на устах, и значит все эти права пролонгировались и на электронные носители. Но это не так. Дело в том, что в договоре об авторских правах, вообще в законе об авторских правах, вся вот эта электронная тема, интернет, он возник только в 2008 году, в документах. Поэтому в 2008 году все они должны были либо перезаключить договор, либо сделать какое-то дополнительное соглашение, если бы они хотели, и дальше отдать лицензионные права господину Черкасову на использование своих произведений. Но я так понимаю, что этого не было сделано, а господин Черкасов решил, что у него это автоматически пролонгированная история, и он может всем этим распоряжаться еще и в диджитал-сфере.
7: По словам юристов, с правовой точки зрения, это действительно очень спорный вопрос. Особенно с учетом того, что договоры, которые подписывал Черкасов, с его стороны были составлены максимально расплывчато, что позволяло ему очень долгое время, если не выигрывать, то затягивать споры. Музыканты судятся с ним, начиная с 90-х. Но на сей раз Максим Фадеев в своем заявлении обвинил Черкасова в том, что гендиректор Джема подделал его подписи на документах в 90-х годах, из-за чего Фадеев потерял права на музыку певицы Линды. Отсюда и квалификация мошенничества, комментирует основатель информационного агентства «Интермедиа» Евгений Сафронов.
10: У него очень хорошие юристы всегда были, я думаю, еще и будут. И он хорошо готовит договоры так, чтобы они всегда были в его пользу. Это не наказуемо, но иногда это приводит к несправедливости. Эта несправедливость достаточно близко, серьезно, болезненно ощущается артистами и композиторами, и суды идут постоянно. А сейчас, очевидно, уже приезжали серьезно с достаточными правовыми основаниями.
7: С другой стороны, сама Линда и ее музыкальный директор Михаил Кувшинов в публичном поле утверждают, что никто никаких подписей не подделывал, что Фадеев добровольно отдал права на песни Линды, а потом начал незаконно пытаться это оспорить. Тем не менее, недавно Михаила Кувшинова отправили под домашний арест по тому же делу о мошенничестве против Черкасова. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
23: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
24: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
25: Фейк ньюс.
26: В 1835 году уже закрытая к этому моменту нью-йоркская газета «Сан» опубликовала серию из 6 сенсационных очерков о жизни на Луне. В материалах говорилось, что знаменитый астроном Джон Гершель создал невероятно точный телескоп, позволяющий разглядеть в подробностях жизнь на спутнике Земли. Сначала астроном увидел горы, реки, леса и океаны, затем невиданных зверей и птиц, и, наконец, разумную форму жизни – людей и летучих мышей, которые обладали, несомненно, интеллектом. Ежедневный тираж газеты вырос почти вдвое. Многие европейские издания перепечатали сногсшибательную серию. Обыватели и ученые-мужи спорили о последствиях этого открытия. Потом чудо-телескоп якобы сломался, и дальнейшие наблюдения стали невозможны. А через несколько месяцев обман был разоблачен журналистами конкурирующих изданий.
25: Фейк ньюс. Истории фальшивых новостей на Бизнес FM.
24: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов и юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре в специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Бизнес ФМ. Наизусть. Антон Палыч Чехов. В человеке должно быть все прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Наизусть. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Нассер Даравликулиев. Совокупный внешний долг России в первом квартале года снизился на 10,5 миллиардов долларов или на 3,3% до 308 миллиардов 800 миллионов, сообщает Банк России. Внешние обязательства России в 2025 году увеличились на 29 миллиардов 600 миллионов долларов или на 10,2% до 319 миллиардов 400 миллионов с 289 миллиардов 700 миллионов годом ранее. Москва и Пекин работают над расширением номенклатуры допуска российских агропромышленных товаров на рынок Китая, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Помощник президента отметил, что сейчас растут грузоперевозки между двумя странами, осуществляется модернизация приграничных пунктов пропуска, обсуждаются вопросы совместного освоения Северного морского пути. Индия покупала и будет покупать российскую нефть вне зависимости от того, разрешены ли подобные операции Вашингтоном. Об этом заявила в понедельник представитель Министерства нефти и природного газа Индии Суджата Шарма. По ее словам, покупая российскую нефть, Индия руководствуется только коммерческими интересами. Наличие или отсутствие разрешения США на подобные операции не влияет на позицию индийских властей. Американские конгрессмены представили двухпартийный законопроект, который предусматривает запрет с 27 года на ввоз в Штаты автомобилей с подключением к интернету из России и Китая. Авторы документа – представители так называемого автомобильного штата Мичиган. Вывод на рынок автомобилей, комплектующих, контролируемых иностранными соперниками, угрожают безопасности экономики Соединенных Штатов, конкурентоспособности промышленности и технологическому лидерству, отмечают авторы в документе. Новости на бизнес. ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Погода в Москве.
0: В Москве сейчас плюс 27, осадки не ожидаются. Ночью плюс 17, завтра днем до плюс 30 и солнечно. 20:16 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Красота требует оптимизации. В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компаний становится меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет ли речь о том, что действительно открываются новые точки? Об этом Наталья Шашина.
9: На первый квартал этого года салонов и парикмахерских было зарегистрировано почти на 9% больше, чем год назад. Это подсчитали аналитики Contour Focus, пишет Forbes. Цифры удивляют. На фоне того, что в конце прошлого года, накануне налоговых изменений, многие предприниматели выставляли салоны на продажу. Кстати, и сейчас Авито показывает несколько сотен объявлений в Москве. От студии с двумя кушетками за 150 тысяч рублей и подписью «По цене iPhone 17 Pro» до премиальных салонов за несколько миллионов. Возможно, рост новых точек происходит только на бумаге, считает основатель сети «Имидж Лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
11: Рост, который здесь показан по количеству ИП, связан с дроблением, как мы не хотели. Никогда индустрия, сфера услуг, куда входит бьюти, не была высокомаржинальной. Мы умещались в рамках 20% рентабельности. Никогда не больше. Налоговая нагрузка сократила прибыль всех в два раза, которые так не было. Не только нет ни у кого опыта ведения бизнеса на больших скоростях в кризис, но и в том числе нет вообще никакого понимания, как работать с НДС, а это новая нагрузка, найм бухгалтеров. Для 70% индустрии непонятно, как это делать. Поэтому самое простое, что стали делать, первое, это закрывать старые ИП, открывать новые. И второе, у кого большие залы, маникюр, волосы, солярии, теперь каждые услуги, теперь это отдельное ИП.
9: В первом квартале этого года число ликвидаций практически сравнялось с числом новых открытий. Как рассказывают участники рынка, некоторые мастера, которые пробовали себя в роли управленцев и набирали команду, ушли обратно в свободное плавание. Работают на себя на дому. Однако владелец сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская видит и другой процесс. Специалисты, которые ушли работать на дом, столкнулись с жесткой конкуренцией за клиентов, боятся принимать переводы, опасаясь, что на них обратит внимание ФНС. И теперь приходят устраиваться в салоны, делится наблюдениями Парчевская.
1: Раньше специалисты по массажу, по косметологии, мастера маникюра уходили на дом работать. И сейчас столкнулись с такими проблемами, что уже не могут получать безналичный расчет, перевод на карту. И столкнулись с тем, что за клиента надо бороться. На постоянных клиентах ты не выживешь. Сейчас картина такова, что лично к нам приходит устраиваться очень много банкротов. Люди, которые свои возможности переоценили, столкнулись с бытовыми бизнес-проблемами, и которые сейчас идут в найм, потому что они поняли, что игра в малый бизнес не работает.
9: По данным Росстата, оборот российских салонов красоты и парикмахерских по итогам прошлого года вырос почти на 18%. Участники рынка говорят, что это может быть связано с повышением цен. Как на растущий ценник отреагировал спрос, рассказывает руководитель салона красоты «Тебе идет» в Твери Олеся Куприна.
12: Ценник мы подняли не намного, где-то процентов на 10-12. Хотя поднимать надо было побольше, но город у нас небольшой, поэтому такого мы себе позволить не можем. То есть мы подняли немного. Но все равно есть люди, кто отвалились, но есть новые клиенты, которые нас нашли. Там еще и ребрендинг был на русские названия. Может быть, это все в совокупности. Того, что женщины стали отказываться от услуг, такого я не замечаю. Максимум, может быть, кто-то ушел от маникюра с покрытием на гигиенический маникюр. Это все. А если человек красит волосы, ну, и седина, он в любом случае будет красить. Это все-таки женщины.
9: Впрочем, как наблюдает Игорь Стоянов, спрос все же изменился. Некоторые мужчины, приходившие на стрижку раз в 4 недели, теперь посещают мастера раз в 6 недель. Он уверен, в ближайшее время будет мода на длинные волосы и натуральный цвет. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: В Москве изменили правила межевания земельных участков под многоквартирными домами. Земельные юристы говорят о серьезном ужесточении. Обстановление от 5 мая дает 12 месяцев на то, чтобы собственники жилья оформили придомовую территорию, если она еще не поставлена на учет. В противном случае через год администрация сама урежет участок до периметра здания, придомовую инфраструктуру, например, гаражи или шлагбаумы, фактически окажется в собственности города. Основных новых требований три. Первое, размер участка под многоквартирным домом определяется в проекции внешних стен или подземных земной конструкции дома. Второе. Участок не может включать в себя территорию общего пользования, то есть двор, детские площадки и парковки. И третье. Границы определяются по контурам входных групп и других элементов многоквартирного дома, но с отступом от границ не более чем на 2 метра. Что это значит на практике, говорит адвокат по земельному праву Акоп Абгарян.
13: Самое главное, для чего это делается, это привести в соответствие, во-первых, земельные участки, которые до сих пор не поставлены на кадастровый учет, потому что все дома в хаотичном состоянии, ничего не оформлено, на учете ничего не стоит. По сути, собственники объекта недвижимости, а под своим зданием у них земля не оформлена. Много таких объектов у нас в Москве и в других регионах, в частности. Именно для этого делается. Те правила, которые мы сейчас увидели, чреваты тем, что по этим критерием межевание должно проводиться только под зданием. Прилегающая территория – это отдельный земельный участок, который не будет входить под здание. Что это говорит? О том, что люди, которые проживают в этом многоквартирном доме, не смогут оформить долю в праве собственности на земельный участок, который прилегает к своему многоквартирному дому. То есть ты собственник объекта недвижимости, под твоим домом у тебя есть доля на землю, там 1/500, например, что за пределами – это дворовая территория, это шлагбаумы, подъездные пути. Это все, что прилегает непосредственно и необходимо для использования этого многоквартирного дома. Фактически не будешь собственником. Будет иное лицо. Либо это будет департамент, либо это будет управляющая компания. Это же неизвестно, межевание, кто на каком основании, право пользования кому будет представлено. И не будет ли такого, что потом, кто возьмет в пользование по договору аренды этот земельный участок, дворовую территорию, не обяжет ли собственников многоквартирного дома платить за использование дворовой территории, потому что собственники многоквартирного дома уже не будут прав иметь на придомовую территорию.
0: Акопа Абгарян, адвокат по земельному праву. В постановлении есть еще один пункт в случае выявления несоответствия границ земельного участка, сформированного под многоквартирным домом, утвержденного проекта межевания территории, направляется заявление о снятии с кадастра учет такого земельного участка. То есть в теории администрация может аннулировать общую долевую собственность на участок. Есть вопрос к тому, как выглядит действие московской администрации с точки зрения закона, говорит председатель жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
14: Тут даже не подводный камень, здесь прям большой камень на дороге лежит. Это попытка, вполне понятная, объяснимая с точки зрения властей городских, но противоречащая федеральному законодательству, прежде всего жилищному кодексу, где границы, утвержденные ранее в кадастре придомовой территории, нельзя менять произвольно в одностороннем порядке. Дело в том, что если участок поставлен на кадастровый учет, то жители многоквартирных домов приобретают право общедолевой собственности. А согласно Конституции и гражданскому законодательству, лишать права собственности человека нельзя. Можно изымать, допустим, земельные участки под государственные нужды, но перечень государственных нужд строго ограничен и перечислен в законе. Это строительство объектов инфраструктурных и прочее. С точки зрения благоустройства и городского хозяйства, таких оснований для изъятия частной собственности на землю их нет. Однако административный орган города Москвы будет иметь возможность менять эти границы, проще говоря, лишать права собственности тех собственников и те участки, которые уже оформлены. Второе, можно говорить, что этот нормативный документ противоречит духу закона. Это непосредственно жилищный кодекс, который в плане реформы давал возможность людям оформлять землю, собственность коллективную, в тех объемах, которые были необходимы для благоустройства, для содержания многоквартирного дома, для размещения полезных объектов, таких как детские спортивные площадки или парковка внутридомовая. Это ограничение стена дома плюс 2 метра ставит крест практически на любом использовании этой территории, кроме как для пожарного проезда, который и так полагается любому зданию в силу архитектурных градостроительных правил. Понятно, причины подоплека, золотая земля, золотое строительство, и это не только жилое строительство, это можно строить что угодно, у города много денег, как горячие пирожки продаются и жилье, человейники, и объекты коммерческие, оказывающие сервисные услуги, спортивные. Поэтому для чиновников сейчас важно иметь развязанные руки для реализации любых проектов, которые приносят прибыль в бюджет.
0: Константин Крохин, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России. Корректировки позволят городу поддерживать единообразие подходов к благоустройству придомовой территории, так заявили РБК в столичном департаменте горимущества. Они также позволят минимизировать вероятность конфликтов между жителями домов из-за содержания таких земель, добавили чиновники.
25: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
15: От первого лица до последнего джуна. На этой неделе считаем деньги в чужих карманах. Сколько зарабатывают сотрудники в индустрии высоких технологий? Сегодня о компенсации топов. Самый интересный доход у Илона Маска. Reuters сообщает, что совет директоров SpaceX одобрил компенсационный пакет главы компании, привязанный к достижению целевых показателей. Максимальные выплаты в виде 200 миллионов акций с правом суперголоса глава компании получит при условии роста стоимости SpaceX до 7,5 триллионов долларов, но это лишь начало. Второе ключевое требование – колонизация Марса. Компания должна построить постоянную колонию на планете с численностью населения не менее 1 000 000 человек. Но есть и менее радикальные варианты. Выплаты в 60 миллионов акций возможны при достижении промежуточных результатов, среди которых всего лишь, в огромных кавычках, построение мощных дата-центров на орбите Земли. Доход уходящего главы Apple Тима Кука за прошлый год составил 74,5 миллиона долларов, из которых 3 миллиона – это, собственно, зарплата, которая не меняется с 2016 года. Остальное – бонусы и опционы. Американское законодательство требует не только раскрывать доход первых лиц, но и отношение его к медианной зарплате. В Apple глава компании получил в 533 раза больше медианного сотрудника. Требования отечественного регулятора более мягкие и предписывают раскрывать доход ключевого управленческого персонала. Все ведущие отечественные IT-компании отчетные отчетность которых я изучил, воспользовались этой возможностью. Мы знаем, сколько миллиардов потратил Сбер на компенсацию ключевого управленческого персонала и долю менеджмента Яндекс в акционерном капитале. К полетам на Марс эти доходы не привязаны. Оно и к лучшему.
24: Сумма технологий на Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: 20:28 московское время. У микрофона Сердар Увлекулей. ВСУ ударили по Кахавскому округу Херсонской области. Об этом сообщил глава муниципалитета Павел Филипчук. Украинские боевики атаковали жилые дома в селе Чернянка, поселке Любимовка, и ударили по канализационно-насосной станции в Каховке. Пострадавших нет, написал он в своем телеграм-канале. На территории Вологодской области введен режим беспилотной опасности, сообщил губернатор Георгий Филимонов. Временное ослабление санкций США в отношении поставок нефти из России нацелено на стабилизацию мирового рынка энергоносителей. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент. Это также поможет перенаправить имеющиеся поставки в наиболее нуждающиеся страны за счет уменьшения возможностей Китая по накоплению нефти по сниженным ценам, полагает Бессент. Пакистан направил в Саудовскую Аравию эскадрилью истребителей системы ПВО и около 8 тысяч военных, пишет Reuters, ссылаясь на источники. Собеседники агентства называют контингент

0: 12, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Путин отправляется завтра в Пекин. Стороны подпишут около 40 документов, сообщили в Кремле. В частности, лидеры двух стран примут декларацию о становлении многополярного мира и обсудят вопрос силы Сибири-2 и другие энергетические темы. На этом фоне акции «Газпрома» подскочили почти на 3% и развернули индекс Мосбиржи вверх. Российским гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация допустила россиян к выступлениям на международной арене под национальным символом. Решение касается спортивной и художественной гимнастики, прыжков на батуте, акробатики и аэробики. Что это означает для наших спортсменов? И вдову композитора Вячеслава Добрынина признали потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Самого Черкасова задержали в ноябре по заявлению композитора Максима Фадеева. Претензии к нему есть и у других музыкантов и композиторов. Все они считают, что Черкасов незаконно присвоил себе права на их песни из 90-х и 2000-х годов. Подробности на «Бизнес FM».
1: Реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСВ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
0: В ходе визита Владимира Путина в Пекин стороны подпишут около 40 документов. Вместе с президентом Китая отправляется 5 вице-премьеров, 8 министров, глав регионов и представителей крупного бизнеса. Заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. Путин прибудет в Пекин вечером 19 мая. Встречать его будет министр иностранных дел КНР Ван И. Утром 20 мая в 1 часов по пекинскому времени начнется визит. Лидеры примут декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа, обсудят вопрос силы Сибири. Два, другие вопросы по углеводородам. Никакой увязки между визитами Путина и Трампа в КНР нет. Дата была согласована еще в феврале, добавил Ушаков.
4: 19-20 мая по приглашению представителя КНР Си Цзиньпина наш президент посетит Китайскую Народную Республику с официальным визитом. Этот визит приурочен к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В нем закреплены договоренности о взаимной поддержке в деле защиты государственного единства, уважении выбора собственного пути развития, о координации позиций по международным проблемам. Этот документ с обеих сторон характеризуется как большой договор.
0: Юрий Ушаков, помощник президента. Москва и Пекин изначально в очень аккуратных формулировках заявляли о целях грядущего визита Владимира Путина в Китай. По заявлению МИДа КНР, Путин и Си обсудят ряд глобальных и региональных вопросов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Бизнес ФМ» ответил, что будут затрагиваться все вопросы экономической повестки дня. Круг возможных тем очерчивает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
5: Сейчас обе стороны, российская и китайская, весьма аккуратно относятся к формулировкам, учитывая, что в нынешней ситуации все переговоры – это очень сложный большой процесс. Если мы говорим про экономическую часть, речь пойдет об энергетическом сотрудничестве. Я предполагаю, что каких-то финализированных документов по силе Сибири не будет подписано, но продвижение в этом плане наверняка намечается. Будет взаимодействие, расширение в аэрокосмической области, прежде всего в области космоса. Очень много будет подписано соглашений, скорее всего, связанных с наукой и образованием. Учитывая, что мы стартуем год науки и образования, ну и целый ряд соглашений, которые способствуют расширению двусторонней торговли. Я напомню, что у нас был очень серьезный взлет в 2024 году, в 2025 году немного упала торговля, и вот сейчас уже по первым месяцам этого года мы видим тоже расширение торговли, и здесь есть целый ряд вещей, которые сейчас нужно доработать, которые расширят именно трансграничную торговлю. Наверняка будут много обсуждений, связанных с цифровыми платформами, свободой пересечения цифровых товаров и услуг между Россией и Китаем.
6: Трамп приехал первее.
5: После визита Трампа очень легко рассуждать, что в реальности визит, на мой взгляд, Трампа был очень активный и красивый по картинке, но в реальности он был подготовлен не очень хорошо. Российский визит всегда готовится значительно более тщательно, и пускай по масштабам он может быть и меньше заявленных планов, а вот по реализации, я думаю, что это будет, ну, как минимум, хуже.

0: на самом деле лучше.
1: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. А вот гендиректор Фонда нации энергобезопасности Константин Семенов считает, что соглашения по Сирии и Сибири-2 вполне могут быть подписаны в ходе этого визита.
2: С точки зрения текущей конъюнктуры, визит Путина пройдет гораздо более благоприятно по сравнению с визитом Трампа. Понятно, что страны действительно являются стратегическими партнерами. Хотелось бы подкрепить такого рода рассуждения какими-то новыми крупными масштабными проектами. Понятно, что на полях такого визита подписываются десятки различных соглашений, не все привлекают одинаковое внимание. Главная тема в международной политике – это ситуация на Ближнем Востоке, перекрытие Армуза, которое уже затягивается. Перспективы-то, наоборот, печальные, особенно для потребителей углеводородов. И в этом плане понятно, что одно из ключевых вниманий будет уделено энергетическому сотрудничеству России и Китая. Я не исключаю, что главным хитом визита Путина в Китай будет подписание контракта по силе Сибири-2. Потому что сейчас шансы на это велики, как никогда. Напомню, что осенью прошлого года Путин был в Китае, тогда в итоге была подписана такая интересная форма, юридически обязывающий меморандум, как это назвал глава «Газпрома» Миллер. Мы знаем, что «Сила Сибири-2» обсуждается много лет. Контракт оброс уже различными слухами, историями. Несогласована цена, формула поставок. Но вот сейчас, в контексте Армуза, особенно в контексте того, что уже с апреля 2025 года Китай отказался от закупок американского СПГ из-за тарифных войн Трампа, и моратории по-прежнему действуют, я думаю, что шансы велики. Этот контракт уже перевесит все остальное. Если он будет подписан, это будет достаточно серьезным и мощным прорывом, который фиксирует, что для России Китай уже является и становится еще более ключевым партнером, и прежде всего в области энергетики, но и для Китая. Россия все более четко становится основным поставщиком углеводородов.
1: Константин Семенов, гендиректор Фонда нации энергобезопасности. Поездка Путина в Китай по приглашению Си Цзиньпина запланирована на 19 и 20 мая, хотя изначально предполагалось, что будет однодневный визит. Российский президент посещает Китай практически каждый год, последний раз в августе-сентябре прошлого года. Гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация гимнастики допустила российских спортсменов к выступлению на мировых стартах под национальными символами, то есть флагом и гимном страны. Решение касается всех профильных видов спорта: спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. Насколько ожидаемо это было и что это значит для наших спортсменов, рассуждает двукратная олимпийская чемпионка, член наблюдательного совета Федерации спортивной гимнастики Москвы Светлана Хоркина.
3: Это ожидаемо. Мы верили в этом году серьезные соревнования, чемпионат Европы отборочный и мир. Потом у нас впереди Олимпийские игры. Это решение уверенно придаст резервные силы, которые позволят нам большей самоотдачи и уверенностью побеждать.
4: Означает ли это, что и на Олимпиадах без ограничений сможем выступать?
3: Если это решение безоговорочное и принято, до Олимпиады осталось всего ничего. По большой степени уверенности считаю, что вот именно с этой секунды мы начинаем выступать под своими государственными символами, флагом и гимном. Но вот к чему мы стремились, потому что есть гимнастика в стране, спортивная, художественная. Сегодня она объединена в Единую федерацию гимнастики, акробатика и другие там виды спорта.
1: Светлана Хоркина, член наблюдательного совета Федерации спортивной гимнастики Москвы, отмечает, что первыми под российским флагом и гимном выступят представители спортивной акробатики. Этапы Кубка мира в Болгарии и Азербайджане стоят в конце мая и июня. В августе этого года в Германии пройдет чемпионат мира по художественной гимнастике, а в октябре на мировом первенстве в Нидерландах смогут выступать под национальными символами представители спортивной гимнастики из России. Как складывается судьба с допуском россиян в других видах спорта и от чего это зависит, говорит спортивный комментатор Матч ТВ, чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр по легкой атлетике Ольга Богословская.
5: Это плод работы представителей различных наших спортивных федераций с федерациями на международном уровне. У кого-то легче идут эти контакты, у кого-то идут значительно тяжелее, как, скажем, в легкой атлетике, где практически невозможно пробиться для того, чтобы объяснить кому-то что-то и чтобы люди сделали такие выводы. В других федерациях это процесс закономерен. Во-первых, слишком длительное время все это происходит уже в любом случае. Мы смогли адаптироваться и подобрать ключи Сочи. Ну, а потом на смену в различных международных федерациях приходят нормальные, вменяемые головой.
4: В связи с этой ситуацией, в какой форме наши спортсмены? Какое-то отставание есть?
5: Спортсмены наши отстранены были от международного движения. Где-то он дал какие-то негативные факторы, но не везде. Мы видим, что те российские федерации, которые работали на перспективу, понимая, что надо обязательно не упускать развитие детско-юношеского спорта. Там, где работа велась хорошо, ничего абсолютно не упустим. Примерить, на том ли ты пути идешь, можно только, когда ты вышел на международную арену.
1: Ольга Богословская, спортивный комментатор Матч ТВ. На данный момент россиянам уже вернули флаг и гимн в 8 видах спорта. Это гимнастика, борьба, дзюдо, ММА, бокс, тхэквондо, самбо и водные виды спорта. Правопопулистская испанская партия Vox получила роль серого кардинала после выборов в Андалусии, пишет Financial Times. Теперь Vox получил шанс войти в коалиционное правительство в самом густонаселенном регионе Испании. Для социалистической правящей партии премьера Педро Санчеса, который не особо популярен в регионе из-за обвинений в коррупции и политики открытых дверей в отношении мигрантов, выборы стали худшими в Андалусии с 1982 года, а партия получила всего 28 мест. Ультраправая Vox с жесткой антиимиграционной повесткой набирает популярность по всей Испании, отмечает FT. Что еще известно об этой партии, что способствует ее успеху, говорит журналист из Испании Максим Евсеев.
0: Vox – молодая партия. В 2013 году она была только создана. В самом начале она была не особо популярна. На выборах в ближайших 2015 году набрали меньше процента. Через пару лет она начала очень быстро расти. Набрала уже больше 10%. Это классическая консервативная партия, которая выступает за единство Испании против федерального управления, за снижение налогов. Основное ее направление, основная идея – выступает она против иммиграции. С одной стороны, немного поддерживает иммиграцию из Латинской Америки, но в основном они за ужесточение правил иммиграции, за упорядочение. Сейчас нелегалы в Испании себя могут чувствовать достаточно легко, могут через пару лет запрашивать вид на жительство, а они призывают к такой жесткой борьбе с нелегальной иммиграцией, депортацией нарушителей, против неконтролируемого, как они говорят, мультикультурализма. Успех их вызван последним декретом правительства Испании, когда правительство приняло решение без парламента легализовать порядка 500 000 нелегальных иммигрантов в Испании. Естественно, здесь не все были с этим согласны, и эта партия в том числе одна из первых. По Испании очень много политиков, очень много граждан выступали против этой одномоментной легализации почти 500 000 нелегальных мигрантов без прохождения утверждения в парламенте, где Vox к 2026 году занимает, по-моему, третью позицию.
4: Что теперь правящая партия делает?
0: Если у них сейчас нет большинства в парламенте, они должны будут как-то договариваться для того, чтобы формировать какое-то правительство где-то в региональных парламентах. Они должны будут договариваться с Vox, какие-то коалиции для того, чтобы сформировать правительство либо региона, либо правительство Испании. Сейчас они занимают жестко третью позицию, поэтому без них формировать что-то будет достаточно сложно. Они прям выстрелили в 2015 году, они набрали меньше процента, а потом потихоньку в 2015 году уже 10%, по регионам еще больше. Постепенно в течение 13 лет они свои позиции усиливали. К 2026 году это уже третья позиция. В партии больше 5-7 они свои позиции постепенно усиливали, и теперь они доросли до достаточно внушительной политической силы, без совета, с которой уже не обойтись.
1: Максим Евсеев, журналист из Испании. Региональный лидер консервативной народной партии, глава Андалусии, о своей речи не затронул тему коалиции с Vox, но заявил, что его партии предстоит взять на себя ответственность за формирование правительства. Глава Vox в Андалусии заявил, что, цитата, «многие избиратели ясно дали понять, что они хотят, а хотят они политики, которые ставят в главу угла интересы страны». В этом году в Испании проходят региональные выборы, а на август 27 года намечены парламентские выборы.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 21 мая в кинотеатре «5 звезд» на Смоленской. Специальные показы нового фильма Гая Ричи «Грязные деньги». В центре сюжета отряд элитных агентов, собранный для выполнения особой миссии – изъять незаконно присвоенные миллиарды у влиятельного магната. Главные роли исполнили Джейк Джилленхол и Генри Кавилл. Подробнее на сайте кинотеатра «5 звезд» на Смоленской. 18+.
7: В
6: вопреки прогнозам. О конце эпохи нефти и истощении ее мировых запасов заговорили еще в середине прошлого века. В 1956 году американский геофизик Мэрион Кинг Хаберт сформулировал концепцию пика добычи и предсказал, что в США он будет достигнут в 70-м. Его прогноз оправдался для континентальной Америки, но не сбылся в масштабе планеты. В 90-е годы снова заговорили о конце запасов нефти и о пике добычи в 2008-м. Но и эти предсказания не стали явью, благодаря так называемой «сланцевой революции». Сейчас об исчерпании ресурсов речь не идет в принципе. Ключевые вопросы – когда закончится дешевая, легко извлекаемая нефть и что делать после? В ОПЕК считают, что мировое потребление нефтепродуктов будет расти даже в середине текущего века. Вопреки прогнозам на Business FM. Валюты. Эскуду Республики Кабо-Верде в 1977 году заменил в обращении колониальный эскуда островов Зеленого мыса. В переводе с португальского означает «гербовый щит». Формально состоит из 100 сентаво. Но из-за инфляции разменные монеты обесценились и были выведены из обращения. Эскуду Кабо-Верде привязан к евро в соотношении 110 к 1. Валюты на Business FM. Компании и корпорации.
7: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
7: Аэрофлот заявил, что существенно снизил зависимость от зарубежного программного обеспечения, импортозаместил или находится в процессе ухода от критически важных иностранных систем. ИО замгендиректора по информационным технологиям и информационной безопасности компании Денис Попов отметил, что ряд крупных платформ невозможно заменить одномоментно. Он уточнил, что сейчас компания находится в процессе перехода с SAP-решений на решение 1С. Совет директоров ритейлера «Фикс Прайс» рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Об этом сообщила компания. Американская Ford Motor к 2029 году расширит модельный ряд автомобилей в Европе в попытке увеличить продажи, которые в последнее время снижаются из-за жесткой ценовой конкуренции с китайскими машинами. Об этом сообщает агентство Reuters. 5 новых моделей Ford, включая небольшой электромобиль и небольшой электрический внедорожник, будут производиться на заводе Renault на севере Франции с использованием технологий французского автопроизводителя. Кроме того, Ford планирует выпустить 2 модели внедорожника как в гибридном, так и в полностью электрическом варианте. В прошлом году Ford продала в Европе чуть более 400 тысяч машин. Рост продаж составил всего 0,1% и заняла 8-е место среди автопроизводителей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: «20:48 в Москве. Вы слушаете Business FM». Менеджеры по продажам возглавили рейтинг самых востребованных профессий по количеству вакансий от работодателей. Об этом сообщает CNews со ссылкой на Хахару. За последние 30 дней компании искали на сайте агрегатора почти 47 тысяч подобных специалистов. Медианная зарплата для них выросла на 12%, превысила 100 тысяч рублей. Второе место в рейтинге заняли продавцы, консультанты и кассиры. За месяц было выложено более 40 тысяч вакансий на эту должность. А замыкают тройку курьеры. Их искали более 30 тысяч раз, а их медианная зарплата выросла на 22% и достигла 160 тысяч рублей. Суммарно на эти три профессии приходится каждое пятое предложение о работе за последний месяц. Откуда такой всплеск спроса на менеджеров по продажам и что это может значить, говорит руководитель исследовательского центра «Суперджоп.ру» Наталья Голованова.
8: Ситуация со статистикой рынка труда – это предсказуемая. Если в еще в 2024 году, в период наибольшего кадрового голода, на первом месте по объему вакансий были промышленность и строительство, то в последнее время рынок труда вернулся к состоянию, когда на первом месте по спросу вновь оказался ритейл и торговля в целом. Нельзя сказать, что менеджеры по продажам и специалисты по работе с клиентами были не востребованы в 2024 году. Просто объем вакансий от промышленности и строительства тогда превышал объем вакансий от торговых компаний. компаний. Об оживлении в экономике говорить, конечно, пока преждевременно. Работодатели ведут себя на рынке труда осторожно. По итогам апреля этого года вакансии мы видим на 19% меньше, чем год назад, резюме на треть больше. Если говорить о том, где больше всего нехватка персонала сейчас ощущается, то это как раз ритейл. На втором месте производство, на третьем строительство. По этим сферам особенно не хватает квалифицированных рабочих. В четвертом месте транспорт, логистика, экономическая деятельность и склад. И на пятом месте по спросу медицина и фармацевтика. Врачи и специалисты востребованы как никогда. Почему стало больше вакансий для разнорабочих? Этот спрос в первую очередь связан с сезонным оживлением рынка труда и также с более жестоким регулированием рынка труда мигрантов. Желающих устроиться на такие простые, невысоко оплачиваемые виды работ на самом деле мало. Платформенная занятость более выгодна финансово и физически более проста. Почему не стоит ориентироваться на показатели средних арифметических при анализе зарплат? Средняя арифметическая по федеральному округу или стране — это цифра, которую невозможно интерпретировать и бессмысленно это делать, потому что средняя температура по больнице получается. Динамика зарплат показательна лишь в привязке к конкретным сферам деятельности, к уровню квалификации, к конкретным населенным пунктам. Поэтому для того, чтобы понимать, что происходит с зарплатами, лучше ориентироваться на индексы зарплат или на обзор зарплат. По нашим данным, темпы роста зарплат снижаются. Наиболее сильно мы видим снижение в IT. Динамика год к году. Предыдущий год составила плюс 15%, а в этом году только 4%. И это даже ниже инфляции. Ритейл 9,2%. А ритейл у нас на протяжении последних 20 лет точно совершенно был лидером спроса на персонал.
1: Наталья Голованова, Суперджопру. А что касается медианной зарплаты, то сильнее всего она выросла у разнорабочих. Динамика составила целых 45%, и вместо 75 тысяч рублей теперь медианная зарплата 109 тысяч. В Хахару пояснили, что такая динамика говорит о высокой конкуренции работодателей за сотрудников в названных сферах и о высоком сезонном спросе на кадры, через которые сейчас проходит рынок труда в преддверии лета.
6: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
9: Добрый вечер. Вырос российский рынок акций по итогам понедельника, причем вырос довольно заметно, 3% прибавил индекс Московской биржи за основную торговую сессию, закрытие 2668 пунктов, и, похоже, динамика сохраняется и в вечернюю торговую сессию, но ближе к закрытию торгов России все-таки вернулись цены на нефть к росту и нефтегазовые бумаги. Можно сказать, что одни из лидеров роста получились. Во всяком случае, выросли сегодня акции «Лукойла», выросли сегодня бумаги «Роснефти». Опережающими темпами росли акции «Газпрома». Здесь рынок, видимо, надеется, что в Китае будут подписаны какие-то соглашения, которые коснутся непосредственно «Газпрома» и «Силу Сибири-2», допустим. Посмотрим на самом деле. Но, как мы видим, надежда у рынка пока сохраняются. Единственное такое препятствие серьезное для роста – это укрепление российского рубля. На это многие участники торгов обращают внимание. А рубль продолжает укрепляться, причем довольно заметными темпами. Если рассматривать китайскую валюту, то упала она на 10 копеек. Сразу закрытие юаня – 10 рублей 61 копейка. И доллар США сегодня тестировал рубеж в 72 рубля, но отскочил, конечно, и все-таки вниз не пробивал ли сильно, и отскочил в район 72 рублей 50 копеек. Это что касается международного валютного рынка. Что касается однодневного фьючерсного контракта, похожая ситуация. Чуть выше 72 рублей торгуется американская валюта. Факторы поддержки рубля остаются прежними. Это и высокие цены на нефть, и как следствие приток валюты, в том числе и на российский рынок. Судя по последним данным Банка России, экспортеры продавали валюту в апреле темпами в 3 раза выше, чем продавали валюту в марте. Плюс высокая ставка Банка России, даже несмотря на то, что тренд сохраняется на смягчение денежно-кредитной политики, ставка, тем не менее, остается высокой, что пока еще способствует привлекательности более российских рублевых активов. Тоже важный момент для российского рубля. Ну и, конечно, все это пока не компенсируется, ну, во всяком случае, покупками валюты со стороны Минфина в рамках бюджетного правила. Чуть больше миллиарда сейчас Банк России тратит на такого рода операции. Но это с учетом и самих операций Банка России. Так что и покупки валюты тоже пока не сказываются на рубле в худшую, естественно, сторону. Но и не будем забывать, что приближается единый день уплаты налогов. По традиции, вот этот период предналоговый, он, ну, отчасти способствовал укреплению российского рубля. Так что факторы, они все остаются прежние, и вот здесь мало что меняется. Что касается цен на нефть, то пытались цены корректироваться сегодня, уходили даже в минус, вечером вернулись к росту, и смесь Brent повысилась в район $111 за баррель, но были сообщения о том, что иранская сторона направила новое предложение, новую, обновила свою, скажем так, переговорную позицию с США, и даже в средствах массовой информации появились новости, то, что вроде как власти США на время переговоров могут приостановить действие санкций против иранской нефти. Но это все было днем, а вечером уже появились сообщения от издания Axios, которое, ссылаясь на свои источники, рассказала рынку о том, что власти США недовольны новой версией иранских предложений по достижению соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Также здесь говорилось, что Вашингтон не будет смягчать санкции без ответных шагов Тегерана. И более того, во вторник президент США Дональд Трамп, как ожидается, соберет команду по национальной безопасности для обсуждения военных вариантов действия в отношении Ирана. Ну и Трамп потом уже заявил в телефонном интервью «Нью-Йорк Пост», что на данный момент он не желает соглашаться и не желает идти на компромиссы с Тегераном.
6: «Капитал» на «Бизнес ФМ». Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый Exceed Atlantic ET. Гибридный внедорожник номер один. От 6 миллионов 690 тысяч рублей.
10: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
6: Exceed Atlantic ET ждет вас в Exceed-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
11: Exceed. Born for more.
6: Реклама, не оферта.
12: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
13: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Нику-никубан. В буквальном переводе с японского языка это значит «дать кошке золотые монеты». А смысл фразы в сравнении, насколько кошка не разбирается ни в золоте, ни в монетах, настолько и некоторым людям не дано верно оценить истинную стоимость каких-то вещей. А в русском языке в подобных ситуациях говорят «метать бисер перед свиньями». Срочные переводы на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: 20 часов 58 минут московское время. У микрофона Сардар Авликулиев. ВСУ нарастили за последние несколько суток число контратак на Харьковском направлении в районе населенного пункта Боровая. На некоторых участках российская армия отбивает в 3 раза больше контратак. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Морочко. Также наблюдается активизация действий противника вдоль Оскольского водохранилища, сказал Морочко, уточнив, что атаки отбиваются. Российские средства ПВО за 4 часа с 16 до 20 перехватили и уничтожили над 9 регионами России акватории Азовского моря 35 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила Минобороны. Разрушений, влияющих на работу основных объектов Запорожской АЭС после атаки ВСУ, не зафиксировано. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба станции. Радиационный фон на площадке станции в зоне наблюдения в пределах природной нормы. Говорится также в сообщении, опубликованном в Макс-канале станции. Запорожская АЭС третий день подряд подвергается атакам со стороны ВСУ. Президент США Дональд Трамп заявил в телефонном интервью «Нью-Йорк Пост», что на данный момент он не желает соглашаться на компромиссы с Тегераном. Американский президент также дал понять, что Вашингтон может предпринять новые шаги против Тегерана, но отказался раскрывать детали возможных действий США. Верховный суд Дагестана вынес заочный обвинительный приговор бывшему депутату Госдумы Магомеду Гаджиеву и его брату, экс-гендиректору Махачкалинского морского торгового порта Ахмеду Гаджиеву, по делу об организации убийства и вымогательстве в особо крупном размере, сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции республики в понедельник. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Росимущество вводит Южуралзолото на голландский аукцион с понижением цены. Сегодня аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. Стартовая цена в 162 миллиарда рублей никого не привлекла. Почему и с какой скидкой могут быть проданы конфискованные активы? Минфин США вновь продлил лицензию на морские поставки российской нефти на 30 дней по просьбе ряда стран. По данным ТАСНИМ, США также приостановят ограничения против иранской нефти на время переговоров. Тем не менее, вечером нефть ускорила рост. Мэрия столицы дала москвичам год, чтобы оформить придомовую территорию. Иначе участок урежут до периметра здания, а все, что рядом, детские площадки, парковочные места и шлагбаумы, заберут в собственность города. Насколько это законно и что будет значить на практике? Подробности на Business FM. Активы Южуралзолота уходят на голландский аукцион. Заявки будут принимать в ближайшие 5 дней, сообщили в Росимуществе. На обычный аукцион, запланированный на понедельник, не нашлось участников. Почему и что будет с Южуралзолотом дальше, разбирался Евгений Перечук.
15: Переход от формата обычного аукциона к так называемому голландскому в случае с активами Юж-Урал-Золото произошел стремительно. Торги должны были стартовать в 3 часа дня в понедельник, однако уже утром Росимущество констатировало, что не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником. Спустя несколько часов Росимущество заявило о том, что аукцион все же пройдет, но с понижением от начальной цены до 50%, то есть до 81 миллиарда рублей. Государство ищет собственника для 2/3 ЮГК, куда входит и пара его дочек. Цена всего пакета в 162 миллиарда рублей для многих игроков, очевидно, выглядит перебором. Сыграли роли и специфика бизнеса золотодобычи, и обстоятельства, при которых эти активы оказались в руках Росимущества, говорит управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский.
16: Рынок проявил мало интереса. Обычно это обусловлено тем, что рынок что-то знает. Это достаточно узкий круг игроков, они между собой общаются. Это не какой-то бизнес такой массовый, распространенный. Это очень специфический бизнес, который требует глубокого погружения. И те игроки, которые известны на золотодобывающем рынке, все друг друга очень хорошо знают, знают проблемы друг друга, знают опасности, связанные с активом. И я бы осмеливался предположить, что крупные игроки что-то знают по поводу этого актива. Актив действительно проблемный, всегда был проблемным, и сейчас у него проблем только добавилось. То, что назначен голландский аукцион, это такая некая специфическая форма. Участники вообще не понимают, кто сколько поставил, это не добавляет прозрачности ситуации вокруг этого актива.
15: Изначальные условия несостоявшегося аукциона были довольно жесткими. Шаг был установлен на уровне более чем 3 миллиарда рублей, то есть 2% от начальной цены продажи. От потенциальных участников требовалось внести задаток в 20% от начальной цены торгов. Точно известно, что участвовать в аукционе не стали холдинг «Селегдар», горно-металлургическая компания «Ареал» и «Полиметалл». Хотя торги признали бы состоявшимися, будь на них всего один участник. Искать признаки заговора и заточки условий торгов под конкретного игрока не стоит, считают аналитики. Резкий откат к голландскому формату означает лишь, что государству нужно скорее отдать бизнес, требующий оперативного управления, и оно готово сбросить до половины рыночной стоимости, считает партнер юридической фирмы JRM Сергей Новиков.
17: По мне, процесс абсолютно логичен. Есть рыночная стоимость, которая базируется как на финансовых показателях, так и на данных о запасах. Мое мнение, что рыночная стоимость 140 миллиардов рублей пакета акций ЮГК она абсолютно нормальная. Вопрос заключается в другом, что сейчас немножко другое время. Прежде всего, конечно же, это дороговизна денег. Все-таки такие суммы навряд ли у кого-то хранятся в кубышке. А привлечение подобных средств в таких объемах чревато существенным увеличением долговой нагрузки, что не каждый бизнес в настоящее время может себе позволить. Инвесторы, на мой взгляд, уже отвыкли покупать что-то по рыночной цене. Мы видели с вами Домодедово пример. Еще один прецедент, связанный с продажей недвижимости в Москва-Сити, который принадлежит РЖД. То есть, опять же, та же рыночная стоимость, которая по отчетам оценочных компаний была предоставлена и которая бралась как базис, она, по сути, показала о том, что нет желающих приобретать по такой стоимости. Соответственно, цена должна идти ниже.
15: Рынок оценил несостоявшиеся торги негативно. Акции Юж-Урал-Золото снова сильно просели, почти так же, как после первых новостей об аресте активов. Условия нового аукциона, к слову, остались жесткими. Задаток в 20% никуда не делся. Но, учитывая, что игра теперь идет на понижение, аналитики ожидают, что 1-2 участника теперь все-таки найдутся. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: США еще раз продлили лицензию на морские поставки российской нефти. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент. Из-под американских санкций на 30 дней будут выведены нефть и нефтепродукты из России, которые уже загружены на танкеры. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что это доказательство того, что мировая энергетическая безопасность невозможна без России. Агентство Рейтер отмечает, что несколько неназванных стран ранее запросили дополнительное время для покупки российской нефти. Срок действия предыдущей лицензии на торговлю российской нефтью истек в субботу 16 мая. Ранее иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник утверждает, что также США приостановит ограничения против иранской нефти на время переговоров. При этом Тегеран настаивает на отмене всех американских санкций. Но затем президент Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану. На этом фоне нефтяные котировки возобновили рост. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нации энергобезопасности Игорь Юшков.
18: Предыдущий раз тоже генеральная лицензия закончилась, они подождали там пару дней и выпустили новую. То есть это не автоматическое продление, в общем-то, действующей лицензии, а именно новая лицензия, потому что в ней нужно было обновить характеристики, критерий, по которому воспринимается, какую нефть все-таки можно купить, а какую нельзя, то есть на что она распространяется. Получается, что каждая следующая лицензия распространяется на меньший объем нефти, загруженной на танкерах, просто потому что эта нефть, ранее загруженная на танкер, уже заканчивается. То есть именно она стала заменой ближневосточным поставкам в период перекрытия Армузского пролива. Именно российская нефть, загруженная ранее на танкеры, и стала такой во многом заменой. И она расходуется довольно активно. Поэтому для России большой роли уже и нет. Потому что, во-первых, такой нефти мало. Во-вторых, они в любом случае покупают наши объемы просто потому, что ничем другим, в общем-то, заменить сейчас нечем. Востребованность российской нефти высокая. И даже без подобных генеральных лицензий все равно мы продавали бы нашу нефть. Проблем бы с реализацией не было. Против России есть санкции против отдельных компаний. То есть Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Сургутнефтегаз. Но не против российской нефти по происхождению, а против Ирана вообще ни при каких условиях иранскую нефть по происхождению нельзя брать. И сейчас речь идет о том, что именно эти ограничения будут сняты. А это, в свою очередь, даст основание проходить танкером с иранской нефтью через вот этот американский кордон. То есть они, по сути, говорят о временном снятии блокады с иранской нефти. По сути, показывают им, что если мы с вами договоримся, то мы и дальше, в общем-то, будем пропускать вашу нефть, и вы будете зарабатывать. Хотя в каком формате зарабатывать? Здесь тоже большой вопрос. То есть вы официально потом в долгосрочной перспективе снимете санкции вообще с иранской нефти или нет? И я думаю, что американцы вполне могут пойти и на это, но они поставят условия, в общем-то, все-таки определенных политических изменений внутри самого Ирана. Таким образом, американцы лишат Китай нефти со скидкой. Точно так же, как и с Венесуэлой, опять же, было. То есть с Венесуэлы снимают санкции, соответственно, причины, по которой она предоставляла скидку, уже нет. И Китаю просто невыгодно покупать венесуэльскую нефть, тащить ее как бы через полмира. То же самое и с Ираном. Они хотят сделать.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности. Накануне США предоставили Ирану новый план. Из 5 пунктов для разрешения конфликта, по данным иранского агентства Фарс, Вашингтон, среди прочего, отказался выплачивать репарации и потребовал вывести 400 килограммов иранского урана в Штаты. Как сообщает телеканал Аль-Хадат, Иран может выступить за передачу обогащенного урана России вместо США. Вдову композитора Вячеслава Добрынина Ирину Добрынину признали потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Самого Черкасова задержали в ноябре прошлого года по заявлению композитора Максима Фадеева. Претензии к менеджеру Джема есть также у группы «Руки вверх» Романа Рябцева и других музыкантов и композиторов. Все они считают, что Черкасов незаконно присвоил себе права на их песни из 90-х и 2000-х годов. Обвинение квалифицирует эти претензии как мошенничество. Иван Медведев подробнее.
19: Музыкальное издательство «Джем» в 90-х – это очень крупный игрок рынка, с которым хотели сотрудничать многие звезды. И сотрудничали. Потом они расставались. Многие при этом оставляли права на свои произведения издательству. С одной очень важной оговоркой. Поскольку соглашения подписывались в рамках законодательства актуального на то время, предполагалось, что «Джему» передавались права на распространение произведений на физических носителях – кассетах, дисках и так далее. Ни в каких законах от 93-го года не было не только ни слова об интернете. На тот момент в законах и в договорах не было даже термина «отчуждение прав», продолжает журналист, музыкальный критик Илья Легостаев.
20: При этом он, как говорят потерпевшие, уверен в том, что начиная с 97-го года термин «интернет» уже у всех был на устах, и значит все эти права пролонгировались и на электронные носители. Но это не так. Дело в том, что в договоре об авторских правах, вообще в законе об авторских правах, вся вот эта электронная тема, интернет, он возник только в 2008 году в документах. Поэтому в 2008 году все они должны были либо перезаключить договор, либо сделать какое-то дополнительное соглашение, если бы они хотели, и дальше отдать лицензионные права господину Черкасову на использование своих произведений. Но я так понимаю, что этого не было сделано, а господин Черкасов решил, что у него это автоматически пролонгированная история, и он может всем этим распоряжаться еще и в диджитал-сфере.
19: По словам юристов, с правовой точки зрения это действительно очень спорный вопрос. Особенно с учетом того, что договоры, которые подписывал Черкасов, с его стороны были составлены максимально расплывчато, что позволяло ему очень долгое время, если не выигрывать, то затягивать споры. Музыканты судятся с ним, начиная с 90-х. Но на сей раз Максим Фадеев в своем заявлении обвинил Черкасова в том, что гендиректор Джема подделал его подписи на документах в 90-х годах, из-за чего Фадеев потерял права на музыку певицы Линды. Отсюда и квалификация «мошенничество», комментирует основатель информационного агентства «Интермедиа» Евгений Сафронов.
21: У него очень хорошие юристы всегда были, я думаю, еще и будут. И он хорошо готовит договоры так, чтобы они всегда были в его пользу. Это не наказуемо, но иногда это приводит к несправедливости. Эта несправедливость достаточно близко, серьезно, болезненно ощущается артистами и композиторами, и суды идут постоянно. А сейчас, очевидно, уже приезжали серьезно с достаточными правовыми основаниями.
19: С другой стороны, сама Линда и ее музыкальный директор Михаил Кувшинов в публичном поле утверждают, что никто никаких подписей не подделывал, что Фадеев добровольно отдал права на песни Линды, а потом начал незаконно пытаться это оспорить. Тем не менее, недавно Михаила Кувшинова отправили под домашний арест по тому же делу о мошенничестве против Черкасова. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: В работе сервиса «Деремобиль» произошел массовый сбой. Пользователи не могут начать и завершить аренду из-за проблем со связью в автомобилях сервиса. Что-то пошло не так, наверное, данные, говорится. В всплывающем уведомлении приложение как в Москве, так и в других регионах России при попытке арендовать авто. Те, кто уже арендовал машину, сообщают о невозможности завершить поездку и закрыть авто. Каршеринг заверил бизнес-фэм, что работа сервиса полностью восстановлена, функция доступна пользователям. В течение 7 дней сервис автоматически начислит компенсацию клиентам за то время, пока они не могли пользоваться автомобилями. Вот что сообщил нам руководитель отдела внешних коммуникаций «Делимобиля» Ольга Кузичева.
22: Сегодня в работе сервиса «Делимобиль» произошел сбой, который затронул пользователей в Москве и других городах России. Сейчас наша команда работает в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить стабильную работу приложения. Пользователи, у которых возникают сложности с завершением аренды, могут закрыть автомобиль через Bluetooth во время активной аренды, а завершить ее после восстановления работы сервиса. Компенсация за время, пока клиенты не могли пользоваться автомобилями, будет начислена автоматически в течение 7 дней. Если у пользователей появятся вопросы или потребуется помощь, можно обратиться в поддержку через приложение или на почту info@delimobil.ru. Мы на связи и обязательно поможем.
1: Ольга Кузичева, «Делимобиль». Однако клиенты жалуются, что их звонки в техподдержку сервиса в очереди на ответ оператора маркируются цифрой 600+. Некоторые пользователи сообщили, что, столкнувшись с блокировкой автомобилей, в которых остались личные вещи, сбой в работе каршеринга «Делимобиль» произошел в понедельник в районе 18 часов по московскому времени.
23: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: У микрофона Сардар Давлекулиев. Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в январе-марте составило 12 миллиардов 200 миллионов долларов, что на 33,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда оно равнялось 18 миллиардам 400 миллионам долларов. Это следует из оценки платежного баланса, опубликованного на сайте Банка России, передает Интерфакс. Как отмечается в комментарии Центробанка, снижение этого квартального показателя обусловлено в основном ростом импорта товаров. Альтернативные механизмы расчетов с Китаем в 2025 году обеспечили транзакции на сумму свыше 51 миллиарда рублей, заявила вице-президент Российского экспортного центра Татьяна Ан. РЭЦ создал безопасные санкционно-устойчивые альтернативные механизмы расчетов, которые строятся на взаимозачете обязательств, подчеркнула вице-президент РЭЦ. Россия и Китай в первом квартале нарастили объем взаимной торговли продукции АПК на треть по сравнению с аналогичным периодом 2025 года до 3 миллиардов 200 миллионов долларов, сообщил Россельхознадзор. Ведомстве уточнили, что на китайский рынок из России в основном экспортируется мороженое, рыба, рапсовое и подсолнечное масло, ракообразное мясо и пищевые субпродукты птицы. Импорт из Китая, в свою очередь, в основном составляет свежие сушеные мандарины, мясо и пищевые субпродукты птицы, семена подсолнечника, непищевые экстракты, природные смолы и мороженая рыба. Сельскохозяйственные организации России в апреле увеличили отгрузку зерна в 1,4 раза по сравнению с мартом. За месяц она составила 5 миллионов 400 тысяч тонн. В январе-апреле отгрузка выросла на 29,5% по сравнению с прошлым годом, до 20 миллионов 200 тысяч тонн. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
23: Погода в Москве.
1: И в Москве сейчас плюс 25, осадки сегодня не ожидаются, ночью плюс 17, завтра днем до 30 градусов и солнечно. «21.17 в Москве, вы слушаете Бизнес ФМ. Красота требует оптимизации. В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компаний становится меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет ли речь о том, что действительно открываются новые точки? Об этом Наталья Шашина.
3: На первый квартал этого года салонов и парикмахерских было зарегистрировано почти на 9% больше, чем год назад. Это подсчитали аналитики Contour Focus, пишет Forbes. Цифры удивляют. На фоне того, что в конце прошлого года, накануне налоговых изменений, многие предприниматели выставляли салоны на продажу. Кстати, и сейчас Авито показывает несколько сотен объявлений в Москве. От студии с двумя кушетками за 150 тысяч рублей и подписью «По цене iPhone 17 Pro» до премиальных салонов за несколько миллионов. Возможно, рост новых точек происходит только на бумаге, считает основатель сети «Имидж Лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
4: Рост, который здесь показан по количеству ИП, связан с дроблением, как мы не хотели. Никогда индустрия, сфера услуг, куда входит бьюти, не была высокомаржинальной. Мы умещались в рамках 20% рентабельности. Никогда не больше. Налоговая нагрузка сократила прибыль всех в два раза, которой и так не было. Не только нет ни у кого опыта ведения бизнеса на больших скоростях в кризис, но и в том числе нет вообще никакого понимания, как работать с НДС, а это новая нагрузка, найм бухгалтера, компьютеров для 70% индустрии, непонятно, как это делать. Поэтому самое простое, что стали делать, первое, это закрывать старые ИП, открывать новые. И второе, у кого большие залы, маникюр, волосы, солярии, теперь каждые услуги, теперь это отдельное ИП.
3: В первом квартале этого года число ликвидаций практически сравнялось с числом новых открытий. Как рассказывают участники рынка, некоторые мастера, которые пробовали себя в роли управленцев и набирали команду, ушли обратно в свободное плавание. Работают на себя на дому. Однако владелец сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская видит и другой процесс. Специалисты, которые ушли работать на дом, столкнулись с жесткой конкуренцией за клиентов, боятся принимать переводы, опасаясь, что на них обратит внимание ФНС. И теперь приходят устраиваться в салоны, делится наблюдениями Парчевская.
0: Раньше специалисты по массажу, по косметологии, мастера маникюра уходили на дом работать. И сейчас столкнулись с такими проблемами, что уже не могут получать безналичный расчет, перевод на карту. И столкнулись с тем, что за клиента надо бороться. На постоянных клиентах ты не выживешь. Сейчас картина такова, что лично к нам приходит устраиваться очень много банкротов. Люди, которые свои возможности переоценили, столкнулись с бытовыми бизнес-проблемами, и которые сейчас идут в найм, потому что они поняли, что игра в малый бизнес не работает.
3: По данным Росстата, оборот российских салонов красоты и парикмахерских по итогам прошлого года вырос почти на 18%. Участники рынка говорят, что это может быть связано с повышением цен. Как на растущий ценник отреагировал спрос, рассказывает руководитель салона красоты «Тебе идет» в Твери Олеся Куприна.
5: Ценник мы подняли не намного, где-то процентов на 10-12%. Хотя поднимать надо было побольше, но город у нас небольшой, поэтому такого мы себе позволить не можем. То есть мы подняли немного. Но все равно есть люди, кто отвалились, но есть новые клиенты, которые нас нашли. Но там еще и ребрендинг был на русские названия. Может быть, это все в совокупности. Того, что женщины стали отказываться от услуг, такого я не замечаю. Максимум, может быть, кто-то ушел от маникюра с покрытием на гигиенический маникюр. Это все. А если человек красит волосы, у него есть седина, он в любом случае будет красить. Это все-таки женщины.
3: Впрочем, как наблюдает Игорь Стоянов, спрос все же изменился. Некоторые мужчины, приходившие на стрижку раз в 4 недели, теперь посещают мастера раз в 6 недель. Он уверен, в ближайшее время будет мода на длинные волосы и натуральный цвет. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: В Москве изменили правила межевания земельных участков под многоквартирными домами. Земельные юристы говорят о серьезном ужесточении. Обстановление от 5 мая дает 12 месяцев на то, чтобы собственники жилья оформили придомовую территорию, если она еще не поставлена на учет. В противном случае через год администрация сама урежет участок до периметра здания. Придомовая инфраструктура, например, гаражи или шлагбаумы, фактически окажется в собственности города. Основных новых требований три. Первое. Размер участка под многоквартирным домом определяется проекцией внешних стен или подземной конструкции дома. Второе. Участок не может включать в себя территорию общего пользования, то есть двор, детские площадки и парковки. И третье. Границы определяются по контурам входных групп и других элементов многоквартирного дома, но с отступом от границ не более чем на 2 метра. Что это значит на практике, говорит адвокат по земельному праву Акоп Абгарян.
7: Самое главное, для чего это делается, это привести в соответствие, во-первых, земельные участки, которые до сих пор не поставлены на кадастровый учет, потому что все дома в хаотичном состоянии, ничего не оформлено, на учете ничего не стоит. По сути, собственники объекта недвижимости, а под своим зданием у них земля не оформлена. Много таких объектов у нас в Москве и в других регионах, в частности. Именно для этого делается. Те правила, которые мы сейчас увидели, чреваты тем, что по этим критериям межевание должно проводиться только под зданием. Прилегающая территория – это отдельный земельный участок, который не будет входить под здание. Что это говорит? О том, что люди, которые проживают в этом многоквартирном доме, не смогут оформить долю в праве собственности на земельный участок, который прилегает к своему многоквартирному дому. То есть ты собственник объекта недвижимости, под твоим домом у тебя есть доля на землю, там 1/500, например, что за пределами – это дворовая территория, это шлагбаумы, подъездные пути, это все, что прилегает непосредственно и необходимо для использования этого многоквартирного дома, фактически не будешь собственником. Будет иное лицо, либо это будет
8: департамент, либо это будет управляющая компания. Это же неизвестно, межевание, кто на каком основании право пользования кому будет представлено. И не будет ли такого, что потом, кто возьмет в пользование по договору аренды этот земельный участок, дворовую территорию, не обяжет ли собственников многоквартирного дома платить за использование дворовой территории? Потому что собственники многоквартирного дома уже не будут прав иметь на придомовую территорию.
1: Акоп Абгарян, адвокат по земельному праву. В постановлении есть еще один пункт в случае выявления несоответствия границ земельного участка, сформированного под многоквартирным домом, утвержденного проекту межевания территории, направляется заявление о снятии с кадастра в учет такого земельного участка. То есть, в теории, администрация может аннулировать общую долевую собственность на участок. Есть вопрос к тому, как выглядит действие московской администрации с точки зрения закона, говорит председатель жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
9: Тут даже не подводный камень, здесь прям большой камень на дороге лежит. Это попытка вполне понятная, объяснимая с точки зрения властей городских, но противоречащая федеральному законодательству, прежде всего жилищному кодексу, где границы, утвержденные ранее в кадастре придомовой территории, нельзя менять произвольно в одностороннем порядке. Дело в том, что если участок поставлен на кадастровый учет, то жители многоквартирных домов приобретают право общедолевой собственности. А согласно Конституции и гражданскому законодательству, лишать права собственности человека нельзя. Можно изымать, допустим, земельные участки под государственные нужды, но перечень государственных нужд строго ограничен и перечислен в законе. Это строительство объектов инфраструктурных и прочее. С точки зрения благоустройства и городского хозяйства, таких оснований для изъятия частной собственности на землю их нет. Однако административный орган города Москвы будет иметь возможность менять эти границы, проще говоря, лишать права собственности тех собственников и те участки, которые уже оформлены. Второе, можно говорить, что этот нормативный документ противоречит духу закона. Это непосредственно жилищный кодекс, который в плане реформы давал возможность людям оформлять землю, собственность коллективную, тех объемов, которые были необходимы для благоустройства, для содержания многоквартирного дома, для размещения полезных объектов, таких как детские спортивные площадки или парковка внутридомовая. Это ограничение стена дома плюс 2 метра ставит крест практически на любом использовании этой территории, кроме как для пожарного проезда, который и так полагается любому зданию в силу архитектурных градостроительных правил. Понятно, причины подоплека, золотая земля, золотое строительство, и это не только жилое строительство, это можно строить что угодно, у города много денег, как горячие пирожки продаются и жилье человеники, и объекты коммерческие, оказывающие сервисные услуги, спортивные. Поэтому для чиновников сейчас важно иметь развязанные руки для реализации любых проектов, которые приносят прибыль в бюджет.
1: Константин Крохин, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России. Корректировки позволят городу поддерживать единообразие подходов к благоустройству придомовой территории, так заявили РБК в столичном департаменте горимущества. Они также позволят минимизировать вероятность конфликтов между жителями домов из-за содержания таких земель, добавили чиновники.
23: Классики в праве. Долг на кончике пальцев.
10: Следя за ее движениями, поручик видел, как пальцы скомкали его векселя, как белая шелестящая бумага мелькнула перед его глазами и исчезла в ее кулаке. Такой резкий, необычайный поворот от добродушного смеха к преступлению так поразил его, что он побледнел и сделал шаг назад.
23: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
11: В рассказе Антона Чехова «Тина» поручик Александр Сокольский приезжает взыскать долг по векселю Сусанны Моисеевны. История долго старая. Когда-то отец Сусанны Моисеевны купил зерно у родственника поручика. Сделка давно в прошлом, люди уже другие. А вот долг остался, потому что сохранился вексель. Вексель устроен строго. Если он у вас на руках, вы вправе требовать указанную в нем сумму. И не обязаны заново объяснять всю историю долга, кто у кого и зачем что-то покупал. В этом и состоит сила векселя. Для права важна уже не память о сделке, а сама бумага. Именно поэтому Сусанна Моисеевна не спорит, а идет на хитрость. Возразить по существу ей нечего, и она выхватывает вексель у поручика, прекрасно понимая, без самого документа право требования почти ничего не значит. Бумага исчезла, и вместе с ней исчезла возможность быстро и уверенно взыскать долг. Даже сегодня по документарным ценным бумагам действует почти та же логика. Если нет бумаги, начинается длинный спор о том, как доказать, что право вообще существовало. Антон Павлович Чехов напоминает, в делах недостаточно быть правом. Нужно еще суметь сохранить документ, который это право подтверждает. Иначе долг может исчезнуть буквально на кончиках чужих пальцев. И никакая правота без бумаги уже не спасет.
6: Классики в праве на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: 21:28 московское время. У микрофона Сардар Авликулеев. Один мирный житель погиб, еще двое пострадали в результате боевых действий в Донецкой Народной Республике. В понедельник сообщил глава региона Денис Пушилин. Доля IT-отрасли в структуре российской экономики за последние 6 лет увеличилась вдвое, заявил премьер Михаил Мишустин. Продажи отечественного программного обеспечения сервисов, по его словам, выросли почти в 4.5 раза. По итогам 2025 года объем продаж превысил 5 триллионов рублей. Экспорт российского программного обеспечения с 2022 года, по данным правительства, увеличился на 15%. Азербайджан и Грузия в понедельник подписали соглашение, направленное на возобновление работы нефтепровода Баку-Супса, сообщило Министерство экономики Грузии в соцсетях. В настоящее время по нефтепроводу транспортируются только отдельные партии нефти. Завершена отсыпка нового слоя песка в Анапе на участке береговой полосы длиной в 3,5 километра в рамках восстановления пляжей после ЧС, сообщает оперштаб Краснодарского края. Ранее оперативный штаб сообщал, что восстановительные работы провели на 1,5-километровом участке пляжа Анапы. Было завезено более 35 тысяч кубометров песка. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM.

0: Тегеран планирует взимать плату с крупнейших технологических компаний за использование интернет-кабелей, расположенных на дне Армузского пролива, уверяет CNN. Там проходит огромный объем интернет и финансового трафика между Европой, Азией и Персидским заливом. Какие компании используют этот маршрут и действительно ли Тегеран потребует такую плату? И российским гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация допустила россиян к выступлениям на международной арене под национальными символами. Решение касается спортивной и художественной гимнастики, прыжков на батуте, акробатики, аэробики. Что это означает для наших спортсменов? Подробности на Business FM. В ходе визита Владимира Путина в Пекин стороны подпишут около 40 документов. Вместе с президентом в Китай отправятся 5 вице-премьеров, 8 министров, глав регионов и представителей крупного бизнеса, заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. Путин прибудет в Пекин вечером 19 мая. Встречать его будет министр иностранных дел КНР Ван И. Утром 20 мая в 11 часов по пекинскому времени начнется визит. Лидеры примут декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа, обсудят вопрос силы Сибири-2, другие вопросы по углеводородам. Никакой увязки между визитами Путина и Трампа в КНР нет. Дата была согласована еще в феврале, добавил Ушаков. По заявлению МИДа Китая, Путин и Си обсудят ряд глобальных и региональных вопросов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос Business FM ответил, что будут затрагиваться все вопросы экономической повестки дня. Круг возможных тем очерчивает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
1: Сейчас обе стороны, российская и китайская, весьма аккуратно относятся к формулировкам, учитывая, что в нынешней ситуации все переговоры – это очень сложный большой процесс. Если мы говорим про экономическую часть, речь пойдет об энергетическом сотрудничестве. Я предполагаю, что каких-то финализированных документов по силе Сибири не будет подписано, но продвижение в этом плане наверняка намечается. Будет взаимодействие, расширение в аэрокосмической области, прежде всего в области космоса. Очень много будет подписано соглашений, скорее всего, связанных с наукой и образованием, учитывая, что мы стартуем год науки и образования, ну и целый ряд соглашений, которые способствуют расширению двусторонней торговли. Я напомню, что у нас был очень серьезный взлет в 2024 году, в 2025 году немного упала торговля, и вот сейчас уже по первым месяцам этого года мы видим тоже расширение торговли, и здесь есть целый ряд вещей, которые сейчас нужно доработать, которые расширят именно трансграничную торговлю. Наверняка будут много обсуждений, связанных с цифровыми платформами, свободой пересечения цифровых товаров и услуг между Россией и Китаем.
2: Трамп приехал первее.
1: После визита Трампа очень легко рассуждать, что в реальности визит, на мой взгляд, Трампа был очень активный и красивый по картинке, но в реальности он был подготовлен не очень хорошо. Российский визит всегда готовится значительно более тщательно, и пускай по масштабам он может быть и меньше заявленных планов, а вот по реализации, я думаю, что это будет, ну, как минимум, не хуже, на самом деле, лучше.
0: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. А вот гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Семенов считает, что соглашения по силе Сибири-2 вполне могут быть подписаны в ходе этого визита.
3: С точки зрения текущей конъюнктуры, визит Путина пройдет гораздо более благоприятно по сравнению с визитом Трампа. Понятно, что страны действительно являются стратегическими партнерами. Хотелось бы подкрепить такого рода рассуждения какими-то новыми крупными масштабными проектами. Понятно, что на полях такого визита подписываются десятки различных соглашений. Не все привлекают одинаковое внимание. Главная тема в международной политике – это ситуация на Ближнем Востоке, перекрытие Армуза, которое уже затягивается. Перспективы-то, наоборот, печальные, особенно для потребителей углеводородов. И в этом плане понятно, что одно из ключевых вниманий будет уделено энергетическому сотрудничеству России и Китая. Я не исключаю, что главным хитом визита Путина в Китай будет подписание контракта по силе Сибири-2. Потому что сейчас шансы на это велики, как никогда. Напомню, что осенью прошлого года Путин был в Китае, тогда в итоге была подписана такая интересная форма, юридически обязывающий меморандум, как это назвал глава «Газпрома» Миллер. Мы знаем, что «Сила Сибири-2» обсуждается много лет. Контракт оброс уже различными слухами, историями, несогласована цена, формула поставок. Но вот сейчас, в контексте Армуза, особенно в контексте того, что уже с апреля 2025 года Китай отказался от закупок американского СПГ из-за тарифных войн Трампа, и моратории по-прежнему действуют, я думаю, что шансы велики. Этот контракт уже перевесит все остальное. Если он будет подписан, это будет достаточно серьезным и мощным прорывом, который фиксирует, что для России Китай уже является и становится еще более ключевым партнером, и прежде всего в области энергетики, но и для Китая. Россия все более четко становится основным поставщиком углеводородов.

0: Константин Симонов, гендиректор Фонда нацэнергобезопасности. А поездка Путина в Китай по приглашению Си Цзиньпина запланирована на 19 и 20 мая, хотя изначально предполагалось, что будет однодневный визит. Российский президент посещает Китай регулярно, практически каждый год, последний раз в августе-сентябре прошлого года. Тегеран планирует взимать плату с крупнейших технологических компаний за использование подводных интернет-кабелей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на СМИ, связанные с корпусом стражи исламской революции Ирана. Речь идет о кабелях, проложенных на дне Армузского пролива. Там, по данным телеканала, проходит огромный объем интернет и финансового трафика между Европой, Азией и Персидским заливом. А какие компании Тегеран хочет склонить к таким выплатам и не выглядят ли эти угрозы как шантаж? Мнение гендиректора группы компаний Comnews Леонида Коника.
1: Все эти кабели в подавляющем большинстве принадлежат не одной компании, а консорциуму. Обычно складываются 2, 3, 5, иногда 10, иногда больше глобальных операторов.
2: А что это за компании?
1: Это в первую очередь глобальные операторы связи, так называемого уровня Tier-1, львиная доля которых американские. Ступенька выше, чем операторы национальные. Это транснациональные операторы, один из которых именно в смычке всех континентов. Кроме того, в последние, наверное, лет 5-8 в бизнес вот таких магистральных кабелей систем активно идут гиперскейлеры и, в принципе, глобальные IT-корпорации. Будь то Google, будь то Meta, точнее, Facebook, запрещенные экстремистские в России, такого рода компании.
2: То есть с Facebook бы тоже предполагалось с Meta, запрещенной в России, тоже взимать?
1: Если мы считаем эту угрозу Ирана серьезной, то да. Другое дело, что все подобные кабельные системы проложены в нейтральных водах или, скажем, по дну тех водных бассейнов, которые являются не маршруты, по которым являются нейтральными. Поэтому, если кто-то вдруг заявил, что собирается взимать какие-то пошлины за кабель, лежащий где-то неподалеку от его берегов, то это какое-то пиратство 21 века.
0: Леонид Коник, гендиректор Comnews. Атака на подводные интернет-кабели затронет не только скорость интернета, она повлияет в том числе на банковские системы, военную связь, онлайн-игры и стриминговые сервисы, считает CNN. С политической точки зрения делать это для Тегерана невыгодно, считает востоковед, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов.
3: Конечно, эти заявления, с одной стороны, можно расценивать как некий шантаж, потому что действительно обрубание международных кабельных сетей – это дело абсолютно неверное, некорректное, и так или иначе может вызвать огромную волну возмущения со стороны даже дружественных Ирану стран. С другой стороны, Иран загнали в угол, как мы с вами знаем, и причем загнали его довольно самым жестким образом. На него сбрасывают огромное количество бомб, его атакуют и в экономическом смысле слова, и в целом Тегерану просто ничего не остается делать, как переходить таким более очень жестким мерам. Поэтому в целом иранцы готовы пойти и на этот шаг в случае, если они увидят, что нет какого-то реального выхода из сложившейся обстановки. Иранцы как раз-таки действуют достаточно прагматично в плане того, что они пока еще не переходят к более резким каким-то шагам на практике. На словах они могут говорить сейчас очень много, довольно радикально, но на деле иранцы пойдут только в том случае на этот шаг, если они поймут, что никаких переговоров с американцами не приносит какой-то выгоды и какого-то результата практического. Если смотреть с технической точки зрения, то даже если иранцы повредят эти кабели, и в течение 2 недель в целом, как это оценивают эксперты в этой области, можно установить.
2: Государство не боится себе новых, если не врагов, то соперников нажить?
3: Вот в этом-то и главная загвоздка. По большому счету, если Иран пойдет на этот шаг, то он только обострит отношения даже с теми странами залива, которые ведут себя несколько прагматично и нейтрально в отношении Ирана и понимают, почему Иран ведет себя так агрессивно, даже ударяя по этих территориям. Например, это Катар, тот же самый, более резкую позицию можно занять Бахрейн, Саудовская Аравия.
0: Фархад Ибрагимов, РУДН. Неясно, как Тегеран может заставить компании числа техногигантов соблюдать его новые требования, учитывая, что им запрещено осуществлять платежи Ирану из-за американских санкций, заключает CNN. А гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация гимнастики допустила российских и белорусских спортсменов к выступлению на мировых стартах под национальными символами, то есть с флагом и гимном страны. Решение касается всех профильных видов спорта: спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. Что способствовало принятию такого решения, что это означает для наших спортсменов, выясняла Светлана Чередникова.
4: Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики World Gymnastics снял ограничения с российских спортсменов и допустил их к своим турнирам с флагом и гимном. Такое решение было принято на заседании исполкома в Шарм-эль-Шейхе, прошедшем на днях. Оно вступает в силу сразу и распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России. Напомню, в 2024-м наши гимнастические федерации, существовавшие до этого отдельно друг от друга, спортивная, художественная, прыжки на батуте и так далее, объединились в одну по аналогии с World Gymnastics. Одна из целей этой интеграции – приведение системы управления гимнастическими видами в соответствии с международными стандартами. По мнению министра спорта России Михаила Дегтярева, это придало импульс возвращению российских атлетов в гимнастическую семью, и отношения России с World Gymnastics после этого резко активизировались. Хотя нынешнее решение было ожидаемо, оно вызвало у спортсменов прилив воодушевления, говорит двукратная олимпийская чемпионка и член наблюдательного совета Федерации спортивной гимнастики Москвы Светлана Хоркина.
5: В этом году серьезные соревнования, чемпионат Европы отборочный, и мир, потом у нас впереди Олимпийские игры.
6: Означает ли это, что и на Олимпиадах без ограничений сможем выступать?
5: Если это решение безоговорочное и принято, до Олимпиады осталось всего ничего. В большой степени уверенности считаю, что вот именно с этой секунды мы начинаем выступать под своими государственными символами, флагом и гимном.
4: Первым турниром, на котором российские гимнасты смогут выступить с национальной символикой, станет этап Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии с 29 по 31 мая. Однако пока мы можем выступать без ограничений только на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики. Европейская же федерация заявила, что проинформирована о решении коллег и до конца недели рассмотрит вопрос о снятии ограничений с атлетов из России. Напомню, мы стали участвовать в турнирах Евросоюза только с ноября прошлого года и только в нейтральном статусе. Ближайшим турниром под флагом Еврофедерации станет этап мирового кубка вызова в Ташкенте 21-24 мая. Главная же интрига – примут ли европейцы аналогичное решение до старта чемпионата Европы в Хорватии 13-23 августа и до октябрьского чемпионата мира в Роттердаме. Как бы то ни было, а возвращение российских спортсменов в большой спорт – это уже устойчивый тренд, благодаря политико-юридической работе нашего Министерства спорта и мировой геополитической обстановке, отмечает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
7: Эпоха, когда спорт никак не соприкасался с политикой, это эпоха уже давно в прошлом. Более того, если мы посмотрим сегодня на один из фоновых процессов, который обеспечит возможность возвращения наших спортсменов обратно в большую спортивную игру, то я бы выделил, конечно же, наличие огромного количества конфликтов, которых становится все только больше и больше. И мы видим, что те же вопросы, которые задавала часть международного сообщества относительно России, они теперь задают США, задают Израилю и другим странам. Поэтому мне кажется, что в целом меняется отношение к тому, во-первых, как работает международное право, в том числе международное спортивное право. И, конечно же, российская сторона очень грамотно юридически подошла к этому вопросу. Если подытожить, я думаю, что возвращение российских спортсменов – это скорее тренд.
4: Ранее ограничения с наших спортсменов сняли международные федерации, проводящие соревнования по дзюдо, самбо, тэквондо, кикбоксингу, муай-тай, боксу, ММА и борьбе. Также отечественные атлеты могут выступать с национальной символикой на турнирах Международной федерации плавания. Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на международных стартах по тяжелой атлетике, фехтованию, кёрлингу, волейболу, триатлону, пятиборью и другим. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
8: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
9: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый Exceed Xlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 6 миллионов 690 тысяч рублей.
10: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
9: Exceed Xlantix ET ждет вас в Exceed-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
11: Exceed. Born for more.
9: Реклама, не оферта.
12: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
13: Деньги. Еще в античности существовал обычай бросать монеты в колодцы в надежде на исцеление от какого-либо недуга. Теперь археологи говорят, история денег хранится на дне колодца.
14: История денег на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
4: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
4: Аэрофлот заявил, что существенно снизил зависимость от зарубежного программного обеспечения, импортозаместил или находится в процессе ухода от критически важных иностранных систем. ИО замгендиректора по информационным технологиям и информационной безопасности компании Денис Попов отметил, что ряд крупных платформ невозможно заменить одномоментно. Он уточнил, что сейчас компания находится в процессе перехода с SAP-решений на решение 1С. Совет директоров ритейлера «Фикс Прайс» рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Об этом сообщила компания. Американская Ford Motor к 2029 году расширит модельный ряд автомобилей в Европе в попытке увеличить продажи, которые в последнее время снижаются из-за жесткой ценовой конкуренции с китайскими машинами. Об этом сообщает агентство Reuters. 5 новых моделей Ford, включая небольшой электромобиль и небольшой электрический внедорожник, будут производиться на заводе Renault на севере Франции с использованием технологий французского автопроизводителя. Кроме того, Ford планирует выпустить две модели внедорожника как в гибридном, так и в полностью электрическом варианте. В прошлом году Ford продала в Европе чуть более 400 тысяч машин. Рост продаж составил всего 0,1% и заняла 8-е место среди автопроизводителей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: В Москве вы слушаете Business FM. Правопопулистская испанская партия «Вокс» получила роль серого кардинала после выборов в Андалусии, пишет Financial Times. Теперь «Вокс» получил шанс войти в коалиционное правительство в самом густонаселенном регионе Испании. Для социалистической правящей партии премьера Педро Санчеса, который не особо популярен в регионе из-за обвинений в коррупции и политики открытых дверей в отношении мигрантов, выборы стали худшими в Андалусии с 1982 года, а партия получила всего 28 мест. Ультраправая «Вокс» с жесткой антииммиграционной повесткой набирает популярность по всей Испании, отмечает FT. Что еще известно об этой партии, что способствует ее успеху, говорит журналист из Испании Максим Евсеев.
15: «Вокс» – молодая партия. В 2013 году она была только создана. В самом начале она была не особо популярна. На выборах в ближайших 2015 году набрали меньше процента. Через пару лет она начала очень быстро расти. Набрала уже больше 10%. Это классическая консервативная партия, которая выступает за единство Испании против федерального управления, за снижение налогов. Основное ее направление, основная идея – выступает она против иммиграции. С одной стороны, немного поддерживает иммиграцию из Латинской Америки, но в основном они за ужесточение правил иммиграции, за упорядочение. Сейчас нелегалы в Испании себя могут чувствовать достаточно легко, могут через пару лет запрашивать вид на жительство, а они призывают к такой жесткой борьбе с нелегальной иммиграцией, депортацией нарушителей, против неконтролируемого, как они говорят, мультикультурализма. Успех их вызван последним декретом правительства Испании, когда правительство приняло решение без парламента легализовать порядка 500 000 нелегальных иммигрантов в Испании. Естественно, здесь не все были с этим согласны, и эта партия в том числе одна из первых. По Испании очень много политиков, очень много граждан выступали против этой одномоментной легализации почти 500 000 нелегальных мигрантов без прохождения утверждения в парламенте, где «Вокс» к 2026 году занимает, по-моему, третью позицию.
6: Что теперь в правящей партии делать?
15: Если у них сейчас нет большинства в парламенте, они должны будут как-то договариваться для того, чтобы формировать какое-то правительство где-то в региональных парламентах. Они должны будут договариваться с «Вокс», вступать в какие-то коалиции для того, чтобы формировать правительство либо региона, либо правительство Испании. Сейчас они занимают жестко третью позицию, поэтому без них формировать что-то будет достаточно сложно. Они не прям выстрелили. В 2015 году они набрали меньше процента, а потом потихоньку в 2015 году уже 10%, по регионам еще больше. Постепенно в течение 13 лет они свои позиции усиливали. К 2026 году это уже третья позиция. В партии больше 5-7 они свои позиции постепенно постепенно усиливали, и теперь они доросли до достаточно внушительной политической силы, без совета, с которой уже не обойтись.
0: Максим Евсеев, журналист из Испании. Региональный лидер консервативной народной партии, глава Андалусии, о своей речи не затронул темы коалиции с ВОКС, но заявил, что его партии предстоит взять на себя ответственность за формирование правительства. Глава ВОКС в Андалусии заявил, что, цитата, «многие избиратели ясно дали понять, что они хотят, а хотят они политики, которые ставят в главу угла интересы страны». В этом году в Испании проходят региональные выборы, а аналогу с 27-го года намечены парламентские выборы.
14: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
16: Добрый вечер. Вырос российский рынок акций по итогам понедельника. Причем вырос довольно заметно. 0.3% прибавил индекс Московской биржи за основную торговую сессию. Закрытие 2668 пунктов. И, похоже, динамика сохраняется и в вечернюю торговую сессию. Но ближе к закрытию торгов России все-таки вернулись цены на нефть к росту. И нефтегазовые бумаги, ну, можно сказать, что одни из лидеров роста получились. Ну, во всяком случае, выросли сегодня акции «Лукойла», выросли сегодня бумаги «Роснефти». Опережающими темпами росли акции «Газпрома». Ну, здесь рынок, видимо, надеется, что в Китае будут подписаны какие-то соглашения, которые коснутся непосредственно «Газпрома» и «Силу Сибири-2», допустим. Посмотрим, на самом деле. Но, как мы видим, надежды у рынка пока сохраняются. Ну, единственное такое препятствие серьезное для роста – это укрепление российского рубля. На это многие участники торгов обращают внимание. А рубль продолжает укрепляться, причем довольно заметными темпами. Если рассматривать китайскую валюту, то упала она на 10 копеек. Сразу закрытие юаня – 10 рублей 61 копейка. И доллар США сегодня тестировал рубеж в 72 рубля, но отскочил, конечно, и все-таки вниз не пробивал здесь сильно, и подскочил в район 72 рублей 50 копеек. Это что касается международного валютного рынка. Что касается однодневного фьючерсного контракта, похожая ситуация. Чуть выше 72 рублей торгуется американская валюта. Факторы поддержки рубля остаются прежними. Это и высокие цены на нефть, и как следствие приток валюты, в том числе и на российский рынок. Судя по последним данным Банка России, экспортеры продавали валюту в апреле темпами в 3 раза выше, чем продавали валюту в марте. Плюс высокая ставка Банка России, даже несмотря на то, что тренд сохраняется на смягчение денежно-кредитной политики, ставка, тем не менее, остается высокой, что пока еще способствует привлекательности российских рублевых активов. Тоже важный момент для российского рубля. Ну и, конечно, все это пока не компенсируется, ну, во всяком случае, покупками валюты со стороны Минфина в рамках бюджетного правила. Чуть больше миллиарда сейчас Банк России тратит на такого рода операции. Но это с учетом и самих операций Банка России. Так что и покупки валюты тоже пока не сказываются на рубле в худшую, естественно, сторону. Но и не будем забывать, что приближается единый день уплаты налогов. По традиции, вот этот период предналовый, он, ну, отчасти способствовал укреплению российского рубля. Так что факторы, они все остаются прежние, и вот здесь мало что меняется. Что касается цен на нефть, то пытались цены корректироваться сегодня, уходили даже в минус, вечером вернулись к росту, и смесь Brent повысилась в район $111 за баррель, но были сообщения о том, что иранская сторона направила новое предложение, новую, обновила свою, скажем так, переговорную позицию с США, и даже в средствах массовой информации появились новости, то, что вроде как власти США на время переговоров могут приостановить действие санкций против иранской нефти. Но это все было днем, а вечером уже появились сообщения от издания Axios, которое, ссылаясь на свои источники, источники рассказала рынку о том, что власти США недовольны новой версией иранских предложений по достижению соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Также здесь говорилось, что Вашингтон не будет смягчать санкции без ответных шагов Тегерана. И более того, во вторник президент США Дональд Трамп, как ожидается, соберет команду по национальной безопасности для обсуждения военных вариантов действия в отношении Ирана. Ну и Трамп потом уже заявил в телефонном интервью «Нью-Йорк Пост», что на данный момент он не желает соглашаться и не желает идти на компромиссы с Тегераном.
17: «Капитал» на «Бизнес ФМ». «Между делом» с Кирой Альтман.
18: «Между делом» говорим о трудностях, с которыми сталкиваются производители косметики. Героиня моего выпуска, Ирена Понарошку, предприниматель. Она делает свой косметический бренд. И вот с чем у нее возникают трудности.
19: Какие-то ингредиенты мы производим сами, какие-то мы завозим из Европы. Сейчас, например, в связи с санкциями мы не можем завести оксид цинка. И у нас остановилось, например, производство SPF. Мы уже полтора года не можем произвести крем с SPF, который у нас тоже был хитом. Но мы не хотим менять формулу, не хотим идти на компромиссы. И поэтому продолжаем пытаться какими-то способами в кармане завести нужные нам ингредиенты.
18: И еще есть постоянные вопросы с самими баночками.
19: Мы еще такие дотошные в плане тары, и мы пытаемся ее сделать поэкологичнее. Вот, это все очень сложно, очень долго. Вообще, это очень грустная история. Вот нас слушают, я думаю, сейчас много бизнесменов, и вдруг они не знают, что в России нет ни одного производства шариков для шариковых дезодорантов. Ноль. Ни одного. В России очереди на производство огромные, то есть ты подаешь заявку и ждешь полгода, пока тебе это произведут. Качество сильно хуже, чем в Китае. Ты видишь швы, у тебя там не сходится резьба, отличается оттенок крышки от банки неожиданно. И потом ты ждешь еще полгода, чтобы тебе переделали. А во-вторых, какие-то штуки не делают вообще.
18: Вот что значит перейти от знатока, что намазать на себя, и превратиться в человека, который производит это самое намазать, производит косметику.
19: Ну, мне это очень нравится. Я чувствую себя очень взрослой от этого.
18: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
17: «Между делом» на Бизнес ФМ.
14: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
20: У микрофона Сардар Авликулеев. Разрушений, влияющих на работу основных объектов Запорожской АЭС после атаки ВСУ, не зафиксировано. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба станции. Радиационный фон на площадке станции в зоне наблюдения в пределах природной нормы, говорится также в сообщении, опубликованном в МАКС-канале станции. Запорожская АЭС третий день подряд подвергалась атакам со стороны ВСУ. Москва призвала представителя Генсека ООН отреагировать на гонения на каноническую православную церковь на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял в Москве высокого представителя генерального секретаря ООН по альянсу цивилизаций Мигеля Анхеля Маратинеса, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. Президент США Дональд Трамп заявил в телефонном интервью «Нью-Йорк Пост», что на данный момент он не желает соглашаться на компромиссы с Тегераном. Американский президент также дал понять, что Вашингтон может предпринять новые шаги против Тегерана, но отказался раскрывать детали возможных действий США. Ангела Меркель отказалась от посредничества в переговорах между Россией и Евросоюзом, сообщает издание «Политика». По мнению бывшего канцлера Германии, в урегулировании конфликта на Украине могут участвовать только действующие главы государств, даже в роли посредников. Меркель также призвала европейских политиков не недооценивать президента России Владимира Путина, отметив, что это было бы ошибкой. Ранее издание сообщало, что в ЕС рассматривает трех возможных кандидатов на роль посредника между Евросоюзом и Россией: Меркель, президента Финляндии Стуба и бывшего премьера Италии Марио Драги. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Минфин США вновь продлил лицензию на морские поставки российской нефти на 30 дней по просьбе ряда стран. По данным ТАСС, с ним США также могут приостановить ограничения против иранской нефти на время переговоров. Однако Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану. На этом фоне нефть возобновила рост. Комиссии маркетплейсов для российских серверов и производителей практически не снизились, несмотря на заявления чиновников и требования ФАС. Как сообщили нам сами предприниматели, для россиян это примерно 50%, а для китайцев всего 15%. Маркеты анонсируют некие шаги, но они фактически не работают. Почему? И москвичам оставят 2 метра земли вокруг их дома. Мэрия дала жителям год, чтобы оформить придомовую территорию. Иначе все, что рядом, детские площадки, парковочные места и шлагбаумы, заберут собственность города. Насколько это законно и что будет значить на практике, подробности на Business FM. США еще раз продлили лицензию на морские поставки российской нефти. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент. Он заявил, что это поможет стабилизировать рынок нефти и гарантировать поставки стран, наиболее уязвимые с точки зрения энергоснабжения. Штаты вывели из-под санкций до 17 июня операции по продаже российской нефти, загруженной на суда к 17 апреля. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что это доказательство того, что мировая энергетическая безопасность невозможна без России. Агентство Рейтер отмечает, что несколько неназванных стран ранее запросили дополнительное время для покупки российской нефти. Срок действия предыдущей лицензии на торговлю российской нефтью истек в субботу 16 мая. Ранее иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник утверждало, что также США приостановят ограничения против иранской нефти на время переговоров. При этом Тегеран настаивает на отмене всех американских санкций. Однако затем Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану, и нефтяные котировки возобновили рост, превысив вечером в понедельник $112 за баррель Brent. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
1: Предыдущий раз тоже генеральная лицензия закончилась, они подождали там пару дней и выпустили новую. То есть это не автоматическое продление, в общем-то, действующей лицензии, а именно новая лицензия, потому что в ней нужно было обновить характеристики, критерий, по которому воспринимается, какую нефть все-таки можно купить, а какую нельзя, то есть на что она распространяется. Получается, что каждая следующая лицензия распространяется на меньший объем нефти, загруженной на танкерах, просто потому что эта нефть, ранее загруженная на танкер, уже заканчивается. То есть именно она стала заменой ближневосточным по в период перекрытия Армузского пролива. Именно российская нефть, загруженная ранее на танкеры, и стала такой во многом заменой. И она расходуется довольно активно. Поэтому для России большой роли уже и нет. Потому что, во-первых, такой нефти мало. Во-вторых, они в любом случае покупают наши объемы просто потому, что ничем другим, в общем-то, заменить сейчас нечем. Востребованность российской нефти высокая. И даже без подобной генеральной лицензии все равно мы продавали бы нашу нефть. Проблем бы с реализацией не было. Против России есть санкции против отдельных компаний. То есть Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Сургутнефтегаз. Но не против российской нефти по происхождению, а против Ирана. Вообще ни при каких условиях иранскую нефть по происхождению нельзя брать. И сейчас речь идет о том, что именно эти ограничения будут сняты. А это, в свою очередь, даст основание проходить танкером с иранской нефтью через вот этот американский кордон. То есть они, по сути, говорят о временном снятии блокады с иранской нефти. По сути, показывают им, что если мы с вами договоримся, то мы и дальше, в общем-то, будем пропускать вашу нефть, и вы будете зарабатывать. Хотя в каком формате зарабатывать? Здесь тоже большой вопрос. То есть вы официально потом в долгосрочной перспективе снимете санкции вообще с иранской нефти или нет? И я думаю, что американцы вполне могут пойти и на это, но они поставят условия, в общем-то, все-таки определенных политических изменений внутри самого Ирана. Таким образом, американцы лишат Китай нефти со скидкой. Точно так же, как и с Венесуэлой, опять же, было. То есть с Венесуэлой снимают санкции, соответственно, причины, по которой она предоставляла скидку, уже нет. И Китаю просто невыгодно покупать венесуэльскую нефть, тащить ее как бы через полмира. То же самое и с Ираном. Они хотят сделать.
0: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. Накануне США представили Ирану новый план из 5 пунктов для разрешения конфликта. По данным иранского агентства ФАРС, Вашингтон, среди прочего, отказался выплачивать репарации и потребовал вывести 400 килограммов иранского урана в Штаты. Как сообщает телеканал Аль-Ахадат, Иран может выступить за передачу обогащенного урана России вместо США. Рейтер в правительстве Индии заявили, что Нью-Дели закупает российскую нефть независимо от того, приостанавливают Штаты действия своих санкций или нет. Замминистра нефтяной промышленности страны Суджата Шарма подчеркнул, что Индии важна коммерческая целесообразность закупок. Комиссия маркетплейсов для российских селлеров и производителей, почему их не снижают, несмотря на заявления высших чиновников? Ранее эта тема в очередной раз поднял министр экономики Максим Решетников. Правда, маркеты делают свои шаги, но к ним есть претензии бизнеса. Об этом не только Михаил Запфонов.
2: 45-47% – это размер комиссии, которую платит маркетплейсу Роман Гарнер, предприниматель и основатель бренда Гарнер. Его компания продает мелкую бытовую технику. Продажи на платформе перестали быть выгодными, и с начала года он запустил сайт, чтобы продавать свои товары там. Роман оговаривается, трафик пока небольшой, но он использует свою репутацию на маркете, а это в первую очередь отзывы покупателей, чтобы перевести их на собственную площадку. Плюс демпинг.
21: Твой сайт, вот мы сейчас уже запустили его, и будем уже развивать. И площадки, маркетплейсы будем уже использовать как источник трафика. Даже будем намеренно завышать цены на маркетплейсах и на своем сайте намеренно занижать, чтобы клиент понимал свою выгоду, переходя на наш сайт и покупая у нас.
2: Подобных историй множество. И дело не только в размере комиссий. Они для российских продавцов в разы выше, чем для иностранных селлеров. Для наших около 50%, для китайских в районе 15%. И конкурировать в таких условиях очень сложно. Ранее в эфире радиостанции комиссии маркетплейсов называли одной из главных проблем малого бизнеса, отвечая на вопрос, почему закрываются предприятия. Тему не раз поднимали чиновники высшего звена. О том, что если площадки не будут держать комиссию в определенных рамках, то этим займутся регуляторы, в ноябре предупреждал замглавы администрации президента Максим Орешкин. Об этом же в эфире «Бизнес-ФМ» в начале года говорил замруководителя Минпромторга Роман Чекушев. Скорректировать работу в этой сфере требовали антимонопольщики. Но пока ничего не меняется. Продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании Реком Траст Олег Абелев.
22: Ситуация с комиссиями выглядит как такая затянувшаяся игра, в которой государство отстаивает свою позицию, а маркетплейсы пытаются найти способы сохранить статус-кво или компенсировать потери. Основная причина отказа от прямого снижения кроется в убыточной бизнес-модели. То есть площадки годами работали в минус, демпингуя за счет инвесторов, а теперь пытаются отбить вложения, повышая тарифы для селлеров.
2: Нельзя сказать, что маркетплейсы после заявлений чиновников и регуляторов не идут навстречу. Сейчас проходит эксперимент Wildberries по снижению комиссий для производителей обуви. А в конце прошлого года этот же Marketplace запустил акцию. Если селлер достигает определенного порога по обороту, ему компенсируют 5-6% комиссии. Продавец аксессуаров для смартфонов и рек рассказывает, что заключил соответствующий договор и выполнил условия. Правда, деньги, а в его случае это около 220 тысяч рублей, площадка так и не перечислила. Хотя по условиям акции обещала сделать это до конца апреля.
23: Они говорят, у нас какая-то задержка, у нас как-то антифрод проверяется, и никаких сроков тоже не говорится. Для меня это боль. Они то, что говорят про сроки, не выполняют. То есть само условие договора, которое подписывается с сейлерами, они практически не соблюдаются самой площадкой.
24: Если мы в какой-то момент косячим, то есть какие-то штрафы со стороны сейлера, они сразу нас деньги списывают и здесь, и сейчас.
2: И таких рассказов тоже много. И в письмах в редакцию, и в интернете мы обратились в Marketplace. Там подтвердили, что задержка действительно имеет место быть. Комментарий представителя объединенной компании Wildberries Rus Дмитрия Борщевского.
25: На данный момент нам нужно провести дополнительную антифрод-проверку и убедиться, что в ходе программы не было нарушений. Именно поэтому для части продавцов возвращать комиссии будем поэтапно. Но как только проверка подтвердит отсутствие нарушений, деньги сразу поступят на баланс продавца. И об этом мы своевременно сообщим партнерам.
2: Наконец, тему высоких комиссий и неравенства с иностранными продавцами недавно подняли на самом высоком уровне. Министр экономики Максим Решетников 13 мая рассказал о работе властей с маркетплейсами на встрече с Владимиром Путиным. Сам президент тогда обратил внимание на тему скидок платформ за счет продавцов, о чем, по словам Решетникова, сейчас идут острые дискуссии. А после этого глава Минэка со ссылкой на бизнес рассказал о разных условиях для российских и китайских компаний. Далее, судя по стенограмме Кремля, разговор перешел на итоги по инфляции и тенденции в сфере макроэкономики. Михаил Сафонов, Гар Рутовская и Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Что такое геометрические ядра и почему их импортозамещение так важно для российской промышленности? Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии конференции ЦИПР-2026 высоко оценил успехи в области импортозамещения IT-инфраструктуры. Глава правительства особо подчеркнул, что в России есть свои так называемые геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатель ПД-14. Валерий Бадоев продолжит.
26: Новые слова на Бизнес-ФМ.
3: Российское программное обеспечение должно стать выбором номер один для промышленности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. На данный момент, по его словам, доля внедрения отечественного ПО в некоторых областях превышает 90%, в том числе в легкой промышленности, в финансах, строительстве, а также в авиадвигателе и судостроении. Тот же двигатель ПД-14, который глава правительства назвал самым высокотехнологичным изделием российской промышленности, был спроектирован на отечественном ПО. Об успехах в области импортозамещения рассказал в ходе пленарной сессии ЦИПР-2026 премьер-министр Михаил Мишустин.
5: Особо подчеркну, что базовым компонентом математической платформы для всех систем трехмерного проектирования являются важнейшие для нас геометрические ядра. У нас их уже несколько. И по таким параметрам, как надежность, быстрота, умение работать с разными сложными криволинейными поверхностями, они уже не уступают импортам. И одно из них уже полностью адаптировано под российские операционные системы, что дает высокую производительность, глубокую интеграцию с встроенными механизмами защиты информации. Ну и тем самым создан уже полностью импортозамещенный программно-аппаратный контур для наших конструкторских бюро по всей стране. Это очень важно. Мы за это боролись несколько лет.
3: Но что такое геометрическое ядро? Это движок, с помощью которого проектируются какие-либо геометрические формы в трехмерном пространстве. То есть, если очень сильно упрощать, с его помощью на компьютере рисуют 3D-чертежи, например, тех же деталей для двигателей. И на таких геометрических ядрах работают программы, системы автоматизированного проектирования, сокращенно SAPR, где инженеры и моделируют какие-либо изделия. Одна из самых известных таких программ – SolidWorks, но она зарубежная. А вот, например, программа Compass разработана российской компанией Ascon. В том числе на Компасе учатся проектировать студенты российских политехов. Сейчас российская промышленность работает в гибридном формате. Новые изделия проектируются на отечественном ПО, архивные все еще на зарубежном, так как просто взять и перенести библиотеки, инфраструктуру из одного софта в другой просто невозможно, продолжает гендиректор холдинга ADTeam Георгий Солдатов.
7: Конечно же, если бы не санкционное давление и не попытки ограничить нас, никто бы даже не почесался и не подумал о переходе на какой отечественный софт. Сейчас, я считаю, хорошо, что есть свое. Сейчас мы вынуждены. Это нам дорого стоит, в том числе в эффективности, в том числе в продуктивности. Но у нас вариантов других нет. Когда это сложный инженерный софт, цена ошибки очень велика. И если, не дай бог, эта еще ошибка будет заложена каким-то образом для российских пользователей, то это вообще смерти подобно. Поэтому, да, мы тоже находимся в стадии перехода непростого, дорогого, не всегда удобного, но для серьезных инженерных и конструкторских задач, по сути, у нас нет альтернативы.
3: Премьер Мишустин также отметил, что экспорт российского ПО впервые с 2022 года показал рост и сразу на 15%, а IT-рынок в России в целом по итогам 2025 превысил 5 триллионов рублей. Меры поддержки отрасли доказали свою эффективность, подчеркнул глава правительства. Валерий Бадоев, Елена Мрачукова, Бизнес ФМ.
17: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях. На Бизнес ФМ. Все золото мира. Золотое тонирование стало популярным среди профессиональных фотографов в 19 веке. После проявления и закрепления изображения фотоотпечаток погружали в раствор с солями золота. Это меняло цвет снимков с черно-белого на красно-коричневый или сине-фиолетовый в зависимости от концентрации раствора. Первый вариант получил название «сепия», на десятилетия определив моду фотографий, ведь кроме эстетических плюсов, снимки, обработанные солями золота, приобретали еще и небывалую долговечность. Процесс золотого тонирования фотоотпечатков в архивных целях используется и сегодня. Все золото мира на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: У микрофона Сердар Абликулеев. Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в январе-марте составило 12 миллиардов 200 миллионов долларов, что на 33,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда оно равнялось 18 миллиардам 400 миллионам долларов. Это следует из оценки платежного баланса, опубликованного на сайте Банка России, передает Интерфакс. Как отмечается в комментарии Центробанка, снижение этого квартального показателя обусловлено в основном ростом импорта товаров. Альтернативные механизмы расчетов с Китаем в 2025 году обеспечили транзакции на сумму свыше 51 миллиарда рублей, заявила вице-президент Российского экспортного центра Татьяна Ан. РЭЦ создал безопасные, санкционно-устойчивые альтернативные механизмы расчетов, которые строятся на взаимозачете обязательств, подчеркнула вице-президент РЭЦ. Россия и Китай в первом квартале нарастили объем взаимной торговли продукции АПК на треть по сравнению с аналогичным периодом 2025 года до 3 миллиардов 200 миллионов долларов, сообщил Россельхознадзор. Ведомства уточнили, что на китайский рынок из России в основном экспортируется мороженое, рыба, рапсовое и подсолнечное масло, ракообразное, мясо и пищевые субпродукты птицы. Импорт из Китая, в свою очередь, в основном составляет свежие сушеные мандарины, мясо и пищевые субпродукты птицы, семена подсолнечника, непищевые экстракты, природные смолы и мороженая рыба. Сельскохозяйственные организации России в апреле увеличили отгрузку зерна в 1,4 раза по сравнению с мартом. За месяц она составила 5 миллионов 400 тысяч тонн. В январе-апреле отгрузка выросла на 29,5% по сравнению с прошлым годом, до 20 миллионов 200 тысяч тонн. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Красота требует оптимизации. В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компании становится меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет речь о том, что действительно открываются новые точки. Об этом Наталья Шашина.
10: На первый квартал этого года салонов и парикмахерских было зарегистрировано почти на 9% больше, чем год назад. Это подсчитали аналитики Contour Focus, пишет Forbes. Цифры удивляют. На фоне того, что в конце прошлого года, накануне налоговых изменений, многие предприниматели выставляли салоны на продажу. Кстати, и сейчас Авито показывает несколько сотен объявлений в Москве. От студии с двумя кушетками за 150 тысяч рублей и подписью «По цене iPhone 17 Pro» до премиальных салонов за несколько миллионов. Возможно, рост новых точек происходит только на бумаге, считает основатель сети «Имидж Лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
11: Рост, который здесь показан по количеству ИП, связан с дроблением, как мы не хотели. Никогда индустрия, сфера услуг, куда входит бьюти, не была высокомаржинальной. Мы умещались в рамках 20% рентабельности. Никогда не больше. Налоговая нагрузка сократила прибыль всех в два раза, которые так не было. Не только нет ни у кого опыта ведения бизнеса на больших скоростях в кризис, но и в том числе нет вообще никакого понимания, как работать с НДС, а это новая нагрузка, найм бухгалтеров. Для 70% индустрии непонятно, как это делать. Поэтому самое простое, что стали делать, первое, это закрывать старые ИП, открывать новые. И второе, у кого большие залы, маникюр, волосы, солярии, теперь каждые услуги, теперь это отдельная ИП.
10: В первом квартале этого года число ликвидаций практически сравнялось с числом новых открытий. Как рассказывают участники рынка, некоторые мастера, которые пробовали себя в роли управленцев и набирали команду, ушли обратно в свободное плавание. Работают на себя на дому. Однако владелец сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская видит и другой процесс. Специалисты, которые ушли работать на дом, столкнулись с жесткой конкуренцией за клиентов, боятся принимать переводы, опасаясь, что на них обратит внимание ФНС. И теперь приходят устраиваться в салоны, делится наблюдениями Парчевская.
12: Раньше специалисты по массажу, по косметологии, мастера маникюра уходили на дом работать. И сейчас столкнулись с такими проблемами, что уже не могут получать безналичный расчет, перевод на карту. И столкнулись с тем, что за клиента надо бороться. На постоянных клиентах ты не выживешь. Сейчас картина такова, что лично к нам приходит устраиваться очень много банкротов. Люди, которые свои возможности переоценили, столкнулись с бытовыми бизнес-проблемами и которые сейчас идут в найм, потому что они поняли, что игра в малый бизнес не работает.
10: По данным Росстата, оборот российских салонов красоты и парикмахерских по итогам прошлого года вырос почти на 18%. Участники рынка говорят, что это может быть связано с повышением цен. Как на растущий ценник отреагировал спрос, рассказывает руководитель салона красоты «Тебе идет» в Твери Олеся Куприна.
4: Ценник мы подняли не намного, где-то процентов на 10-12. Хотя поднимать надо было побольше, но город у нас небольшой, поэтому такого мы себе позволить не можем. То есть мы подняли немного. Но все равно есть люди, кто отвалились, но есть новые клиенты, которые нас нашли. Там еще и ребрендинг был на русские названия. Может быть, это все в совокупности. Того, что женщины стали отказываться от услуг, такого я не замечаю. Максимум, может быть, кто-то ушел от маникюра с покрытием на гигиенический маникюр. Это все. А если человек красит волосы, у него есть седина, он в любом случае будет красить. Это все-таки женщины.
10: Впрочем, как наблюдает Игорь Стоянов, спрос все же изменился. Некоторые мужчины, приходившие на стрижку раз в 4 недели, теперь посещают мастера раз в 6 недель. Он уверен, в ближайшее время будет мода на длинные волосы и натуральный цвет. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: 2 метра земли от границ дома – все, на что могут рассчитывать собственники квартир московских на многоэтажках. Городские власти ужесточили правила межевания земельных участков под многоквартирными домами. Юристы считают, что эти требования лишают собственников жилья прав на придомовую территорию. И перспектива их возвращения не ясна. Что все это значит для владельцев московских квартир, выясняла Диана Чубанова.
6: Поставить на кадастровый учет теперь можно только сам участок под многоэтажным домом и отступ шириной в 2 метра от стен дома и входных групп, то есть крылец. Это и есть участок земли, которым вправе распоряжаться собственники квартир. Соответствующее постановление вышло 5 мая. В нем сказано, что правительство Москвы дает владельцам квартир 12 месяцев на то, чтобы те оформили придомовую территорию, если она еще не поставлена на учет. И делать это нужно по новым правилам, которые уточняют, например, что участок дома не может включать в себя территории общего пользования. Это двор, детские площадки, парковки. Если собственники еще не поставили на кадастровый учет участок, то власти сделают это сами, по новым правилам. По старым уже нельзя, говорит генеральный директор консалтинговой группы «Ирвикон» Ирина Вишневская. Эта компания помогает оформлять участки и ставить их на кадастровый учет.
13: Москва фактически теперь разделяет земельный участок под самим домом и придомовую территорию общего пользования. Дворы, проезды, площадки, объекта озеленения. Вот раньше, когда делали межевание, включали туда двор, парковку, детские площадки, внутри проезды. Жители устанавливали ворота или шлагбаумы, по сути, считали этот двор своим. Но теперь вот эти новые правила, они как раз ориентированы на то, чтобы участок формировался только по контуру здания. Ну, то есть, по сути, вот эта территория общего пользования, которую раньше можно было включать, она теперь в территорию многоквартирных домов включаться не будет. Что у нас, по сути, меняется для жильцов? Возможность распоряжаться двором. Основания для установки шлагбаумов тоже ставятся под вопрос. Соответственно, парковки во дворе. То, что раньше жители делали, чтобы не парковали таксисты, случайные посетители, например, это теперь все, ну, по сути, отменяется. Если ранее двор не был поставлен на кадастровый учет как объект, принадлежащий этому многоквартирному дому, то теперь это сделать практически по новым правилам невозможно.
6: Это требование оформить участки выглядит логичным только с одной стороны. В городе много земли, которая никак не учтена в реестре. Тут действительно творится большой беспорядок, говорят эксперты. Абсолютное большинство собственников многоквартирных домов в Москве не занимались оформлением своих придомовых территорий. Как теперь выясняется, зря. Более находчивых, тех, кто оформил придомовые границы, когда действовали старые нормы, эти изменения не коснутся. Кто считал московские дворики своими, по умолчанию, увы, их лишаются. И перспектива оформить решение города выглядит пессимистично, считает председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
15: Гражданам, которые бы хотели защитить свои права на придомовую территорию, но по каким-то причинам, например, не оформили это, в данном случае, вот кто не успел, тот опоздал. Механизмов каких-то серьезных сегодня государство лишило граждан. По всем градостроительным решениям слушания отменены. Получается так, что нет никакой обратной связи. Один механизм остался у граждан сегодня юридически. Это оспаривание подобных нормативных документов, а также оспаривание конкретных нормативных актов, где будут изменены границы и будут нарушены права граждан. То есть в этом случае необходимо будет нести расходы на юристов и пытаться в судебном порядке это оспорить. Совершенно очевидно, что этот путь сложный, долгий, не всегда успешный, но, повторюсь, никаких иных инструментов, кроме судебных, сегодня не существует.
6: В то же время разрешение оформить в собственность только участок шириной не более чем 2 метра от жилого дома может привести к нежелательным последствиям для жителей столичных многоэтажек. От изменений в платежках за ЖКХ до строительства на том участке, который раньше люди считали своим двором, считает адвокат по земельному праву Акоп Абгарян.
1: Чем чревато те правила, которые мы сейчас увидели? Большая проблема может быть с тем, что неизвестно, кому будет принадлежать, кто будет правообладателем этого земельного участка, на праве аренды, например, на праве собственности. И не обяжут ли собственников многоквартирного дома оплачивать, то есть заключить договор на право использования своей домовой территории? Еще один есть очень важный минус этих критериев. Как собрание жильцов будет проходить вообще? Потому что многоквартирный дом может провести собрание собственников, например, поставить шлагбаум, а сейчас этого права не будет у жильцов. Это будет заниматься другая организация, то есть тот, кто будет правообладателем этого земельного участка придомовой территории.
6: Очевидно, что пока собственником придомовой территории остается город, но как он будет ею распоряжаться – вопрос. Самое время выяснить, поставлен ли участок возле вашего многоквартирного дома на кадастровый учет и в каких границах. Хотя, по факту, тем, кто не озадачился этим вопросом до начала мая, эта информация мало что даст. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
17: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Культ наличности. Лица на банкнотах. Фрида Кало обрела мировую известность благодаря своим сюрреалистичным автопортретам, в которых она символично изображала события своей жизни. В возрасте 18 лет она попала в страшную автокатастрофу. Именно тогда, оправляясь от травм в больнице, Фрида впервые взялась за кисти и краски. Спустя 4 года она вышла замуж за известного в Мексике художника Диего Ривьеру. Супругов объединяло не только творчество. Оба были коммунистами, а их совместная жизнь была настолько бурной, что превратилась в легенду. Ссоры, романы на стороне, развод и повторный брак. Фриде приписывали даже роман с Троцким, который, бежав в Мексику из СССР в 1937 году, остановился в имении художников. Но, несмотря ни на что, Фрида и Ривьера оставались вместе. Вместе и попали на банкноты номиналом в 500 мексиканских песо. Культ наличности. На Бизнес ФМ. Наизусть. Франсуа де ля Рошфуко.
14: Тот, кто воображает, что может обойтись без других людей, очень ошибается. Но тот, кто воображает, что другие не смогут обойтись без него, ошибается еще больше.
17: Наизусть. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
16: У микрофона Сердар Авликулей. В Калининской АЭС сообщила о штатной работе на фоне атаки беспилотника на город Удомлю Тверской области. Радиационный фон в районе расположения атомной станции, прилегающей территории, не превышает естественных фоновых значений, отмечается в сообщении. Депозитарий «Евроклир» сообщил, что, несмотря на решение арбитражного суда города Москвы, активы Центробанка России останутся замороженными в «Евроклирбанк». Решение объясняется тем, что иск Банка России к «Евроклирбанк» не признается законодательством ЕС, а «Евроклир» не признает юрисдикцию суда. Отмечается, что депозитарий подаст апелляцию на решение. 15 мая арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск Банка России к «Евроклирбанк» о взыскании 18 триллионов 200 миллиардов рублей.
18: Американский президент Дональд Трамп заявил, что отказался от запланированных на 19 мая ударов по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов. Американский президент подчеркнул, что США возобновят удары по Ирану, если Вашингтон и Тегеран не заключат устраивающую американскую сторону сделку. Трамп, по его словам, поручил военным быть готовыми к полномасштабному наступлению на Иран. Окружной суд в Окленде, штат Калифорния, отклонил иск американского предпринимателя Илона Маска против руководителя OpenAI Сэма Альтмана. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Присяжные единогласно постановили отклонить претензию Маска. Они посчитали, что предприниматель слишком медлил перед тем, как обратиться в суд. Как отмечает Bloomberg, разногласия между Маском и Альтманом тянутся с 2015 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Путин отправляется во вторник в Пекин. Стороны подпишут около 40 документов, сообщили в Кремле. В частности, лидеры двух стран примут декларацию о становлении многополярного мира и обсудят вопрос силы Сибири-2 и другие энергетические темы. По словам Пескова, у Москвы самые серьезные ожидания. Комментарии Георгия Бофта. А вдову композитора Вячеслава Добрынина признали

0: Чего ждать от визита Владимира Путина в Китай? У Москвы самые серьезные ожидания от предстоящего официального визита президента России в Китай, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что все экономические вопросы, которые есть на повестке дня Москвы и Пекина, будут затрагиваться на переговорах. Любой контакт Владимира Путина и Си Цзиньпина способствует созданию нового импульса для расширения отношений России и Китая, добавил представитель Кремля. В состав российской делегации войдут вице-премьеры, министры и главы крупных компаний. На что стоит рассчитывайте. Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
1: Повестка визита российского президента будет обширной, и она будет включать как политические, так и вопросы торгово-экономического сотрудничества, потому что он будет встречаться не только с председателем Си, но и с премьер-министром Китая. Визит проходит спустя всего несколько дней после отъезда Трампа из Китая. В какой-то мере это ставит перед Россией по наиболее актуальному политическому вопросу по Украине задачу подтвердить, с одной стороны, нейтральный статус Китая по отношению к данному конфликту, а с другой — экономическую поддержку, которая оказывается Китаем России. Для Китая важно, с одной стороны, подтвердить статус торгово-экономического партнерства с Россией, а с другой, в условиях относительного потепления отношений с Америкой, не вызвать подозрения Вашингтона, что вот это укрепление отношений с Москвой переходит в некую токсичную и раздражающую американцев фазу. То есть обозначить некие пределы этого сближения. И по торгово-экономической повестке понятно, где эти пределы. В этом году, по итогам первого квартала, торговый оборот взаимно начал снова расти. Причем растет как российский экспорт процентов на 9, так и китайский экспорт в Россию. Причем даже на большую сумму, выше 20% рост год к году, но учитывая существенное падение объема взаимной торговли в прошлом году. Рекорд был установлен 2 года назад, 244 миллиарда долларов. В прошлом году он сократился до 228 миллиардов. Сейчас это отставание вроде бы наращивается. Но при этом остается ряд проблем, которые не решаются годами. И главное, эти проблемы — это банковские расчеты. Под давлением американцев и из-за опасения вторичных санкций не только крупнейшие китайские банки отказались иметь дело с российскими контрагентами, а это 3/4 всей китайской финансовой системы, но и даже мелкие региональные банки. Поэтому торговые расчеты идут криво, в том числе через крипту, которая в Китае вообще нелегальна, через каких-то посредников и тому подобное. Этот вопрос ставился Москвой, но решение он так и не получил. Все-таки китайцы учитывают, что торговый оборот с Америкой в разы больше, чем с Россией, и поэтому они боятся американцев в данном плане. Также важной частью переговоров призван стать долгоиграющий проект «Сила Сибири-2». Огромная протяженность, почти 7 тысяч километров с Ямала он должен протянуться в Китай, но до сих пор, несмотря на то, что в сентябре прошлого года «Газпром» подписал с государственной китайской нефтегазовой компанией обязывающий юридический протокол, до сих пор контракт не заключен. Протокол еще не контракт. И почему не заключен? Не согласованы как минимум две важнейшие группы вопросов. Первое — это цена. Китай, конечно, хочет российский газ подешевле, понимая, что Европа отпала как альтернатива, и «Газпрому» особенно деваться некуда со сбытием. Вплоть до того, что продавать газ по внутрироссийским ценам. Москва все-таки торгуется и настаивает, чтобы цена, как и в случае с Европой это было, была привязана к нефтепродуктам. Кроме того, вопрос финансирования. Это огромный проект. Кто будет финансировать? Обсуждают разные варианты, в том числе участие китайцев как в строительстве газопровода, так и в газодобыче. Интересно, ожидается гуманитарный проект. Си и Путин откроют совместный перекрестный год образования в России и в Китае. Переориентация России на восток, в данном случае, тоже носит стратегический характер. От западных университетов и обменов мы отрезаны, поэтому Китай как альтернатива вполне рабочий вариант. Стоит поговорить и о квотах на студентов, о взаимном признании дипломов. За 10 лет число китайских студентов в России выросло в 3 раза. Их больше 60 тысяч сейчас учатся в России. Но в Америке-то их учатся 260 тысяч, еще под 200 тысяч в Австралии и 150 тысяч в Великобритании. Мы тут пока с англосаксами плохо конкурируем. Российских студентов в Китае тоже скромная цифра, порядка 20 тысяч по прошлому году. Надо увеличивать это, особенно в технических специальностях. Это сотрудничество очень важно. Вот основные темы, которые будут обсуждаться, и российская сторона надеется на успех как минимум по некоторым из этих направлений и ряда накопившихся проблем.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Вдову композитора Вячеслава Добрынина Ирину Добрынину признали потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Самого Черкасова задержали в ноябре прошлого года по заявлению композитора Максима Фадеева о претензии к менеджеру «Джем».

0: знакомы, есть также у группы «Руки вверх», Романа Рябцева и других музыкантов и композиторов. Все они считают, что Черкасов незаконно присвоил себе права на их песни из 90-х и 2000-х годов. Обвинение квалифицирует эти претензии как мошенничество. Иван Медведев подробнее.
1: Музыкальное издательство «Джем» в 90-х – это очень крупный игрок рынка, с которым хотели сотрудничать многие звезды. И сотрудничали. Потом они расставались. Многие при этом оставляли права на свои произведения издательству. С одной очень важной оговоркой. Поскольку соглашения подписывались в рамках законодательства актуального на то время, предполагалось, что «Джему» передавались права на распространение произведений на физических носителях – кассетах, дисках и так далее. Ни в каких законах от 93-го года не было не только ни слова об интернете. На тот момент в законах и в договорах не было даже термина «отчуждение прав», продолжает журналист, музыкальный критик Илья Легостаев.
2: При этом он, как говорят потерпевшие, уверен в том, что начиная с 97-го года термин «интернет» уже у всех был на устах, и значит все эти права пролонгировались и на электронные носители. Но это не так. Дело в том, что в договоре об авторских правах, вообще в законе об авторских правах, вся вот эта электронная тема, интернет, он возник только в 2008 году в документах. Поэтому в 2008 году все они должны были либо перезаключить договор, либо сделать какое-то дополнительное соглашение, если бы они хотели, и дальше отдать лицензионные права господину Черкасову на использование своих произведений. Но я так понимаю, что этого не было сделано, а господин Черкасов решил, что у него это автоматически пролонгированная история, и он может всем этим распоряжаться еще и в диджитал-сфере.
1: По словам юристов, с правовой точки зрения это действительно очень спорный вопрос. Особенно с учетом того, что договоры, которые подписывал Черкасов, с его стороны были составлены максимально расплывчато, что позволяло ему очень долгое время, если не выигрывать, то затягивать споры. Музыканты судятся с ним, начиная с 90-х. Но на сей раз Максим Фадеев в своем заявлении обвинил Черкасова в том, что гендиректор «Джема» подделал его подписи на документах в 90-х годах, из-за чего Фадеев потерял права на музыку певицы Линды. Отсюда и квалификация «мошенничество», комментирует основатель информационного агентства «Интермедиа» Евгений Сафронов.
3: У него очень хорошие юристы всегда были, я думаю, еще и будут. И он хорошо готовит договоры так, чтобы они всегда были в его пользу. Это не наказуемо, но иногда это приводит к несправедливости. Эта несправедливость достаточно близко, серьезно, болезненно ощущается артистами и композиторами, и суды идут постоянно. А сейчас, очевидно, уже приезжали серьезно с достаточными правовыми основаниями.
1: С другой стороны, сама Линда и ее музыкальный директор Михаил Кувшинов в публичном поле утверждают, что никто никаких подписей не подделывал, что Фадеев добровольно отдал права на песни Линды, а потом начал незаконно пытаться это оспорить. Тем не менее, недавно Михаила Кувшинова отправили под домашний арест по тому же делу о мошенничестве против Черкасова. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
0: Гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация гимнастики допустила российских и белорусских спортсменов к выступлению на мировых стартах под национальными символами, то есть флагом и гимном страны. Решение касается всех профильных видов спорта: спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. Что способствовало принятию такого решения, что это означает для наших спортсменов, выясняла Светлана Чередникова.
4: Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики World Gymnastics снял ограничения с российских спортсменов и допустил их к своим турнирам с флагом и гимном. Такое решение было принято на заседании исполкома в Шарм-эль-Шейхе, прошедшем на днях. Оно вступает в силу сразу и распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России. Напомню, в 2024-м наши гимнастические федерации, существовавшие до этого отдельно друг от друга, спортивная, художественная, прыжки на батуте и так далее, объединились в одну по аналогии с World Gymnastics. Одна из целей этой интеграции – приведение системы управления гимнастическими видами в соответствии с международными стандартами. По мнению министра спорта России Михаила Дегтярева, это придало импульс возвращению российских атлетов в гимнастическую семью, и отношения России с World Gymnastics после этого резко активизировались. Хотя нынешнее решение было ожидаемо, оно вызвало у спортсменов прилив воодушевления, говорит двукратная олимпийская чемпионка и член наблюдательного совета Федерации спортивной гимнастики Москвы Светлана Хоркина.
5: В этом году серьезные соревнования, чемпионат Европы отборочный, и мир, потом у нас впереди Олимпийские игры.
6: Означает ли это, что и на Олимпиадах без ограничений сможем выступать?
5: Если это решение безоговорочное и принято, до Олимпиады осталось всего ничего. По большой степени уверенности считаю, что вот именно с этой секунды мы начинаем выступать под своими государствами. государственными символами, флагом и гимном.
4: Первым турниром, на котором российские гимнасты смогут выступить с национальной символикой, станет этап Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии с 29 по 31 мая. Однако пока мы можем выступать без ограничений только на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики. Европейская же федерация заявила, что проинформирована о решении коллег и до конца недели рассмотрит вопрос о снятии ограничений с атлетов из России. Напомню, мы стали участвовать в турнирах Евросоюза только с ноября прошлого года и только в нейтральном статусе. Ближайшим турниром под флагом Еврофедерации станет этап мирового кубка вызова в Ташкенте 21-24 мая. Главная же интрига – примут ли европейцы аналогичное решение до старта чемпионата Европы в Хорватии 13-23 августа и до октябрьского чемпионата мира в Роттердаме. Как бы то ни было, а возвращение российских спортсменов в большой спорт – это уже устойчивый тренд, благодаря политико-юридической работе нашего Министерства спорта и мировой геополитической обстановке, отмечает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
7: Эпоха, когда спорт никак не соприкасался с политикой, эта эпоха уже давно в прошлом. Более того, если мы посмотрим сегодня на один из фоновых процессов, который обеспечит возможность возвращения наших спортсменов обратно в большую спортивную игру, то я бы выделил, конечно же, наличие огромного количества конфликтов, которых становится все только больше и больше. И мы видим, что те же вопросы, которые задавала часть международного сообщества относительно России, они теперь задают США, задают Израилю и другим странам. Поэтому мне кажется, что в целом меняется отношение к тому, во-первых, как работает международное право, в том числе международное спортивное право. И, конечно же, российская сторона очень грамотно и юридически подошла к этому вопросу. Если подытожить, я думаю, что возвращение российских спортсменов – это скорее тренд.
4: Ранее ограничения с наших спортсменов сняли международные федерации, проводящие соревнования по дзюдо, самбо, тэквондо, кикбоксингу, муай-тай, боксу, ММА и борьбе. Также отечественные атлеты могут выступать с национальной символикой на турнирах Международной федерации плавания. Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на международных стартах по тяжелой атлетике, фехтованию, кёрлингу, волейболу, триатлону, пятиборью и другим. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Что такое геометрические ядра и почему так важно их импортозаместить? Например, министр Михаил Мишустин в ходе конференции ЦИПР-2026 высоко оценил импортозамещение в IT-инфраструктуре и особо подчеркнул, что в России есть свои геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатель ПД-14. Подробности в дальнейшем эфире Business FM.
8: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом. Вы можете быть предельно осторожны, пытаясь избежать любого риска, но нельзя обезопасить себя со всех сторон. Я верю, что удача играет очень большую роль в нашей жизни. Нетрудно сдаться в тяжелой ситуации, но я убежден, что мы должны оставаться верными нашим мечтам и целям. И если уж вы решились на что-то, не надо оглядываться назад и сожалеть о сделанном шаге. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Марк Твен. Тысячи гениев живут и умирают безвестными, либо неузнанными другими, либо неузнанными самими собой. Наизусть. На Business FM. Компании и корпорации.
4: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
4: Аэрофлот заявил, что существенно снизил зависимость от зарубежного программного обеспечения, импортозаместил или находится в процессе ухода от критически важных иностранных систем. ИО замгендиректора по информационным технологиям и информационной безопасности компании Денис Попов отметил, что ряд крупных платформ невозможно заменить одномоментно. Он уточнил, что сейчас компания находится в процессе перехода с SAP-решений на решение 1С. Совет директоров ритейлера Fix Price рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Об этом сообщила компания. Американская Ford Motor к 2029 году расширит модельный ряд автомобилей в Европе в попытке увеличить продажи, которые в последнее время снижаются из-за жесткой ценовой конкуренции с китайскими машинами. Об этом сообщает агентство Reuters. 5 новых моделей Ford, включая небольшой электромобиль и небольшой электрический внедорожник, будут производиться на заводе Renault на севере Франции с использованием технологий французского автопроизводителя. Кроме того, Ford планирует выпустить 2 модели внедорожника как в гибридном, так и в полностью электрическом варианте. В прошлом году Ford продала в Европе чуть более 400 тысяч машин. Рост продаж составил всего 0,1% и заняла 8-е место среди автопроизводителей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Активы «Южурал Золото» уходят на голландский аукцион. Заявки будут принимать в ближайшие 5 дней, сообщили в Росимуществе. На обычный аукцион, запланированный на понедельник, не нашлось участников. Почему и что будет с «Южурал Золотом»? Дальше разбирался Евгений Перельчук.
9: Переход из формата обычного аукциона к так называемому голландскому в случае с активами «Юж-Урал-Золото» произошел стремительно. Торги должны были стартовать в 3 часа дня в понедельник, однако уже утром Росимущество констатировало, что не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником. Спустя несколько часов Росимущество заявило о том, что аукцион все же пройдет, но с понижением от начальной цены до 50%, то есть до 81 миллиарда рублей. Государство ищет собственника для 2/3 ЮГК, куда входит и пара его дочек. Цена всего пакета в 162 миллиарда рублей для многих игроков, очевидно, выглядит перебором. Сыграли роли и специфика бизнеса золотодобычи, и обстоятельства, при которых эти активы оказались в руках Росимущества, говорит управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский.
10: Рынок проявил мало интереса. Обычно это обусловлено тем, что рынок что-то знает. Это достаточно узкий круг игроков. Они между собой общаются. Это не какой-то бизнес такой массовый, распространенный. Это очень специфический бизнес, который требует глубокого погружения. И те игроки, которые известны на золотодобывающем рынке, все друг друга очень хорошо знают, знают проблемы друг друга, знают опасности, связанные с активом. И я бы осмеливался предположить, что крупные игроки что-то знают по поводу этого актива. Актив действительно проблемный, всегда был проблемным, и сейчас у него проблем только добавилось. То, что назначен голландский аукцион, это такая некая специфическая форма. Участники вообще не понимают, кто сколько поставил, это не добавляет прозрачности ситуации вокруг этого актива.
9: Изначальные условия несостоявшегося аукциона были довольно жесткими. Шаг был установлен на уровне более чем 3 миллиарда рублей, то есть 2% от начальной цены продажи. От потенциальных участников требовалось внести задаток в 20% от начальной цены торгов. Точно известно, что участвовать в аукционе не стали холдинг «Селегдар», горно-металлургическая компания «Ареал» и «Полиметалл». Хотя торги признали бы состоявшимися, будь на них всего один участник. Искать признаки заговора и заточки условий торгов под конкретного игрока не стоит, считают аналитики. Резкий откат к голландскому формату означает лишь, что государству нужно скорее отдать бизнес, требующий оперативного управления, и оно готово сбросить до половины рыночной стоимости, считает партнер юридической фирмы JRM Сергей Новиков.
11: По мне, процесс абсолютно логичен. Есть рыночная стоимость, которая базируется как на финансовых показателях, так и на данных о запасах. Мое мнение, что рыночная стоимость 140 миллиардов рублей пакета акций ЮГК, она абсолютно нормальна. Вопрос заключается в другом, что сейчас немножко другое время. Прежде всего, конечно же, это дороговизна денег. Все-таки такие суммы навряд ли у кого-то хранятся в кубышке. А привлечение подобных средств в таких объемах чревато существенным увеличением долговой нагрузки, что не каждый бизнес в настоящее время может себе позволить. Инвесторы, на мой взгляд, уже отвыкли покупать что-то по рыночной цене. Мы видели с вами Домодедово пример. Еще один прецедент, связанный с продажей недвижимости в Москве. Сити, когда принадлежит РЖД. То есть, опять же, та же рыночная стоимость, которая по отчетам оценочных компаний была предоставлена и которая бралась как базис, она, по сути, показала о том, что нет желающих приобретать по такой стоимости. Соответственно, цена должна идти ниже.
9: Рынок оценил несостоявшиеся торги негативно. Акции Юж-Урал-Золото снова сильно просели, почти так же, как после первых новостей об аресте активов. Условия нового аукциона, к слову, остались жесткими. Задаток в 20% никуда не делся. Но, учитывая, что игра теперь идет на понижение, аналитики ожидают, что 1-2 участника теперь все-таки найдутся. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
0: Работа сервиса «Деремобиль» полностью восстановлена. Сейчас все системы компании работают в штатном режиме, функции доступны пользователям, заявили Бизнес FM в компании. Ранее сообщалось, что в приложении каршеринга произошел массовый сбой. Пользователи не могли начать и завершить аренду машины из-за проблем со связью в автомобилях. Вот что сообщила нам руководитель отдела внешних коммуникаций «Деремобиля» Ольга Кузичева.
12: В работе сервиса «Делимобиль» произошел сбой, который затронул пользователей в Москве и других городах России. Компенсация за время, пока клиенты не могли пользоваться автомобилями, будет начислена автоматически в течение 7 дней. Если у пользователей появятся вопросы или потребуется помощь, можно обратиться в поддержку через приложение или на почту info@delimobil.ru. Мы на связи и обязательно поможем.
0: Ольга Кузичева, «Делимобиль». Сбой в работе каршеринга «Делимобиль» произошел в понедельник в районе 18 часов по московскому времени и продлился несколько часов. В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компаний становится меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет речь о том, что действительно открываются новые точки. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM». Сейчас российский рынок акций продемонстрировал рост. Индексы Мосбиржи прибавил 1% на основных торгах, а на глобальных рынках наблюдалась смешанная динамика. Цены на нефть демонстрировали рост, в то время как валютный индекс доллара снизился, упал доллар и к рублю более чем на 1% на межбанковском рынке. Биржевые итоги дня подводит обозреватель «Бизнес FM» Алексей Завьялов.
13: Российский рынок акций вырос. По итогам понедельника индекс Московской биржи поднялся на 0,3% и закрыл основную торговую сессию на уровне 2668 пунктов. В центре внимания вновь оказались акции нефтегазового сектора с учетом роста цен на нефть и с учетом некоторых надежд на договоренности с Китаем в ближайшем будущем. Но, тем не менее, остаемся мы вот в этом коридоре 2600-2700 по индексу Московской биржи. А вот рубль продолжает дорожать. Китайская валюта упала на 10 копеек. Закрытие 10 рублей 61 копейка. А доллар протестировал уровень в 72 рубля. Хотя потом уже ближе к вечеру понедельника отскочил от этого значения. Но тем не менее, цены на нефть вернулись к росту. Были попытки скорректироваться. Но это было днем. А вот вечером цены на нефть вернулись к росту. Было много информации, которая касается, естественно, США и Ирана, и даже были сообщения о том, что США могут на время переговоров приостановить действие санкций против иранской нефти, ну а Иран направил свои новые предложения, свою новую переговорную позицию, но уже вечером агентство Axios со ссылкой на свои источники сообщило о том, что власти США не удовлетворены новой версией иранских предложений по достижению соглашения между Вашингтоном и Тегераном. И вот эти новые контрпредложения, переданные пакистанскими посредниками в ночь на понедельник, содержат только символические улучшения по сравнению с предыдущей версией. Ну и также источники Axios сообщили о том, что нету какой-то конкретики относительно ядерной программы Ирана. Ну и самое важное, пожалуй, то, что Вашингтон не будет смягчать санкции без ответных шагов Тегерана. И еще одни источники Axios сообщили о том, что во вторник президент США Дональд Трамп, как ожидается, соберет команду по нацбезопасности для обсуждения военных вариантов действий в отношении Ирана.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
8: Наизусть. Уильям Шекспир. Ничто не является хорошим или плохим. Все зависит от того, как мы смотрим на вещи.
14: на Бизнес FM.
8: Другим наука с Сергеем Корзуном.
15: Теория шести рукопожатий стала известной после эксперимента американского социального психолога Стэнли Милгрэма в 1967 году. Целью его был поиск количества связей, необходимых для передачи информации по почте совершенно незнакомому человеку через цепочку знакомых. Среднее значение звеньев цепочки оказалось близким к шести. При этом из почти 300 отправлений около 80% не дошли до конечного адресата и не учитывались в результатах. Подобные эксперименты, проведенные уже в интернет-эпоху, показали примерно те же шесть шагов и ту же проблему. Более 98% электронных цепочек обрывались, не достигнув цели. Шесть рукопожатий так и остаются чем-то вроде околонаучного мифа. В науке же для этого феномена используют название «малый мир», а связанная с ним теория помогает моделировать распространение мемов, слухов, эпидемий, инноваций, научных идей и многого другого. В 1998 году Уотс и Строгатс из Корнельского университета показали, что социальные сети сильно кластеризованы, но есть короткие пути между группами. Например, на большой вечеринке или в чатах люди общаются по принципу коллеги с коллегами, родственники с родственниками, школьные друзья между собой. Но есть посредники, их называют сетевыми брокерами или коннекторами. Это те, кто знает людей из других кластеров, и через них можно коротким путем найти любого приглашенного. Онлайн-дружба не равна реальной социальной связи. Контакт в мессенджере и человек, готовый реально помочь, это не одно и то же. Короткий путь не всегда ведет к доверию, доступу или даже просто ответу. В реальности многие социальные барьеры сохраняются. Язык, профессия, раса, религия. И за шесть прыжков эту пропасть не всегда можно перепрыгнуть.
8: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: У микрофона Сердар Авликулеев. Разрушений, влияющих на работу основных объектов Запорожской АЭС после атаки ВСУ, не зафиксировано. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба станции. Радиационный фон на площадке станции в зоне наблюдения в пределах природной нормы, говорится также в сообщении, опубликованном в МАКС-канале станции. Запорожская АЭС третий день подряд подвергалась атакам со стороны ВСУ. Москва призвала представителя Генсека ООН отреагировать на гонения на каноническую православную церковь на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял в Москве высокого представителя генерального секретаря ООН по альянсу цивилизаций Мигеля Анхеля Маратинеса, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. Президент США Дональд Трамп заявил в телефонном интервью «Нью-Йорк Пост», что на данный момент он не желает соглашаться на компромиссы с Тегераном. Американский президент также дал понять, что Вашингтон может предпринять новые шаги против Тегерана, но отказался раскрывать детали возможных действий США. Ангела Меркель отказалась от посредничества в переговорах между Россией и Евросоюзом, сообщает издание «Политика». По мнению бывшего канцлера Германии, в урегулировании конфликта на Украине могут участвовать только действующие главы государств, даже в роли посредников. Меркель также призвала европейских политиков не недооценивать президента России Владимира Путина, отметив, что это было бы ошибкой. Ранее издание сообщало, что в ЕС рассматривает трех возможных кандидатов на роль посредника между Евросоюзом и Россией: Меркель, президента Финляндии Стуба и бывшего премьера Италии Марио Драги. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Минфин США вновь продлил лицензию на морские поставки российской нефти на 30 дней по просьбе ряда стран. По данным ТАСНИМ, США также могут приостановить ограничения против иранской нефти на время переговоров. Однако Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану. На этом фоне нефть возобновила рост. Комиссии маркетплейсов для российских серверов и производителей практически не снизились, несмотря на заявления чиновников и требования ФАС. Как сообщили нам сами предприниматели, для россиян это примерно 50%, а для китайцев всего 15%. Маркеты анонсируют некие шаги, но они фактически не работают. Почему? И москвичам оставят 2 метра земли вокруг их дома. Мэрия дала жителям год, чтобы оформить придомовую территорию. Иначе все, что рядом, детские площадки, парковочные места и шлагбаумы, заберут собственность города. Насколько это законно и что будет значить на практике, подробности на Business FM. США еще раз продлили лицензию на морские поставки российской нефти. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент. Он заявил, что это поможет стабилизировать рынок нефти и гарантировать поставки страны, наиболее уязвимые с точки зрения энергоснабжения. Штаты вывели из-под санкций до 17 июня операции по продаже российской нефти, загруженные на суда к 17 апреля. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что это доказательство того, что мировая энергетическая безопасность невозможна без России. Агентство Рейтер отмечает, что несколько неназванных стран ранее запросили дополнительное время для покупки российской нефти. Срок действия предыдущей лицензии на торговлю российской нефтью истек в субботу 16 мая. Ранее иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник утверждало, что также США приостановят ограничения против иранской нефти на время переговоров, при этом Тегеран настаивает на отмене всех американских санкций. Однако затем Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану, и нефтяные котировки возобновили рост, превысив вечером в понедельник $112 за баррель Brent. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
14: Предыдущий раз тоже генеральная лицензия закончилась. Они подождали там пару дней и выпустили новую. То есть это не автоматическое продление, в общем-то, действующей лицензии, а именно новая лицензия, потому что в ней нужно было обновить характеристики, критерий, по которому воспринимается, какую нефть все-таки можно купить, а какую нельзя, то есть на что она распространяется. Получается, что каждая следующая лицензия распространяется на меньший объем нефти, загруженной на танкерах, просто потому что эта нефть ранее загружена танкер уже заканчивается. То есть именно она стала заменой ближневосточным поставкам в период перекрытия Ормузского пролива. Именно российская нефть, загруженная ранее на танкеры, и стала такой во многом заменой. И она расходуется довольно активно. Поэтому для России большой роли уже и нет. Потому что, во-первых, такой нефти мало. Во-вторых, они в любом случае покупают наши объемы просто потому, что ничем другим, в общем-то, заменить сейчас нечем. Востребованность российской нефти высокая. И даже без подобной генеральной лицензии все равно мы продавали бы нашу нефть с проблемой. Бы с реализацией не было. Против России есть санкции против отдельных компаний, то есть Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, но не против российской нефти по происхождению, а против Ирана вообще ни при каких условиях иранскую нефть по происхождению нельзя брать. И сейчас речь идет о том, что именно эти ограничения будут сняты. А это, в свою очередь, даст основание проходить танкером с иранской нефтью через вот этот американский кордон, то есть они, по сути, говорят о временном снятии блокады с иранской нефти. По сути, показывают им, что если мы с вами договоримся, то мы и дальше, в общем-то, будем пропускать вашу нефть, и вы будете зарабатывать. Хотя в каком формате зарабатывать, здесь тоже большой вопрос. То есть вы официально потом в долгосрочной перспективе снимете санкции вообще с иранской нефти или нет? И я думаю, что американцы вполне могут пойти и на это, но они поставят условия, в общем-то, все-таки определенных политических изменений внутри самого Ирана. Таким образом, американцы лишат Китай нефти со скидкой. Точно так же, как и с Венесуэлой, опять же, было. То есть с Венесуэлы снимают санкции, соответственно, причины, по которой она предоставляла скидку, уже нет. И Китаю просто невыгодно покупать венесуэльскую нефть, тащить ее как бы через полмира. То же самое и с Ираном они хотят сделать.
17: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Накануне США представили Ирану новые планы из 5 пунктов для разрешения конфликта. По данным иранского агентства ФАРС, Вашингтон, среди прочего, отказался выплачивать репарации и потребовал вывести 400 килограммов иранского урана в Штаты. Как сообщает телеканал Аль-Ахадат, Иран может выступить за передачу обогащенного урана России вместо США. Рейтер в правительстве Индии заявили, что Нью-Дели закупает российскую нефть, независимо от того, приостанавливают Штаты действия своих санкций или нет. Замминистра нефтяной промышленности страны Суджата Шарма подчеркнул, что Индии важна коммерческая целесообразность закупка. Комиссия маркетплейсов для российских селлеров и производителей, почему их не снижают, несмотря на заявления высших чиновников? Ранее эту тему в очередной раз поднял министр экономики Максим Решетников. Правда, маркеты делают свои шаги, но к ним есть претензии бизнеса. Об этом не только Михаил Сафонов.
18: 45-47% – это размер комиссии, которую платит маркетплейсу Роман Гарнер, предприниматель и основатель бренда Гарнер. Его компания продает мелкую бытовую технику. Продажи на платформе перестали быть выгодными, и с начала года он запустил сайт, чтобы продавать свои товары там. Роман оговаривается, трафик пока небольшой, но он использует свою репутацию информацию на маркете, а это в первую очередь отзывы покупателей, чтобы перевести их на собственную площадку. Плюс демпинг.
19: Твой сайт, вот мы сейчас уже запустили его, и будем уже развивать. И площадки, маркетплейсы будем уже использовать как источник трафика. Даже будем намеренно завышать цены на маркетплейсах и на своем сайте намеренно занижать, чтобы клиент понимал свою выгоду, переходя на наш сайт и покупая у нас.
18: Подобных историй множество. И дело не только в размере комиссий. Они для российских продавцов в разы выше, чем для иностранных селлеров. Для наших около 50%, для китайских в районе 15%. И конкурировать в таких условиях очень сложно. Ранее в эфире радиостанции комиссии маркетплейсов называли одной из главных проблем малого бизнеса, отвечая на вопрос, почему закрываются предприятия. Тему не раз поднимали чиновники высшего звена. О том, что если площадки не будут держать комиссию в определенных рамках, то этим займутся регуляторы, в ноябре предупреждал замглавы администрации президента Максим Орешкин. Об этом же в эфире «Бизнес-ФМ» в начале года говорил замруководителя Минпромторга Роман Чекушев. Скорректировать работу в этой сфере требовали антимонопольщики. Но пока ничего не меняется. Продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст» Олег Абелев.
20: Ситуация с комиссиями выглядит как такая затянувшаяся игра, в которой государство отстаивает свою позицию, а маркетплейсы пытаются найти способы сохранить статус-кво или компенсировать потери. Основная причина отказа от прямого снижения кроется в убыточной бизнес-модели. То есть площадки годами работали в минус, демпингуя за счет инвесторов, а теперь пытаются отбить вложения, повышая тарифы для селлеров.
18: Нельзя сказать, что маркетплейсы после заявлений чиновников и регуляторов не идут навстречу. Сейчас проходит эксперимент Wildberries по снижению комиссий для производителей обуви. А в конце прошлого года этот же маркетплейс запустил акцию. Если селлер достигает определенного порога по обороту, ему компенсируют 5-6% комиссии. Продавец аксессуаров для смартфонов и рек рассказывает, что заключил соответствующий договор и выполнил условия. Правда, деньги, а в его случае это около 220 тысяч рублей, площадка так и не перечислила. Хотя по условиям акции обещала сделать это до конца апреля.
21: Они говорят, у нас какая-то задержка, у нас как-то антифрод проверяется, и никаких сроков тоже не говорится. Для меня это боль. Они то, что говорят про сроки, не выполняют. То есть само условие договора, который подписывается с сейлерами, они практически не соблюдаются самой площадкой.
22: Если мы в какой-то момент косячим, то есть какие-то штрафы со стороны сейлера, они сразу нас деньги списывают и здесь, и сейчас.
18: И таких рассказов тоже много. И в письмах в редакцию, и в интернете мы обратились в Marketplace. Там подтвердили, что задержка действительно имеет место быть. Комментарий представителя объединенной компании Wildberries Rus Дмитрия Борщевского.
23: На данный момент нам нужно провести дополнительную антифрод-проверку и убедиться, что в ходе программы не было нарушений. Именно поэтому для части продавцов возвращать комиссии будем поэтапно. Но как только проверка подтвердит отсутствие нарушений, деньги сразу поступят на баланс продавца. И об этом мы своевременно сообщим партнерам.
18: Наконец, тему высоких комиссий и неравенства с иностранными продавцами недавно подняли на самом высоком уровне. Министр экономики Максим Решетников 13 мая рассказал о работе властей с маркетплейсами на встрече с Владимиром Путиным. Сам президент тогда обратил внимание на тему скидок платформ за счет продавцов, о чем, по словам Решетникова, сейчас идут острые дискуссии. А после этого глава Минэка со ссылкой на бизнес рассказал о разных условиях для российских и китайских компаний. Далее, судя по стенограмме Кремля, разговор перешел на итоги по инфляции и тенденции в сфере макроэкономики. Михаил Сафонов, Гар Рутовская и Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
0: Что такое геометрические ядра и почему их импортозамещение так важно для российской промышленности? Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии конференции ЦИПР-2026 высоко оценил успехи в области импортозамещения IT-инфраструктуры. Глава правительства особо подчеркнул, что в России есть свои так называемые геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатель ПД-14. Валерий Бадоев продолжит.
8: Новые слова на «Бизнес-ФМ».
24: Российское программное обеспечение должно стать выбором номер один для промышленности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. На данный момент, по его словам, доля внедрения отечественного ПО в некоторых областях превышает 90%, в том числе в легкой промышленности, в финансах, строительстве, а также в авиадвигателе и судостроении. Тот же двигатель ПД-14, который глава правительства назвал самым высокотехнологичным изделием российской промышленности, был спроектирован на отечественном ПО. Об успехах в области импортозамещения рассказал в ходе пленарной сессии ЦИПР-2026 56, премьер-министр Михаил Мишустин.
1: Особо подчеркну, что базовым компонентом математической платформы для всех систем трехмерного проектирования являются важнейшие для нас геометрические ядра. У нас их уже несколько. И по таким параметрам, как надежность, быстрота, умение работать с разными сложными криволинейными поверхностями, они уже не уступают импортным. И одно из них уже полностью адаптировано под российские операционные системы, что дает высокую производительность, глубокую интеграцию с встроенными механизмами защиты информации. Ну и тем самым создан уже полностью импортозамещенный программно-аппаратный контур для наших конструкторских бюро по всей стране. Это очень важно. Мы за это боролись несколько лет.
24: Но что такое геометрическое ядро? Это движок, с помощью которого проектируются какие-либо геометрические формы в трехмерном пространстве. То есть, если очень сильно упрощать, с его помощью на компьютере рисуют 3D-чертежи, например, тех же деталей для двигателей. И на таких геометрических ядрах работают программы, системы автоматизированного проектирования, сокращенно SAPR, где инженеры и моделируют какие-либо изделия. Одна из самых известных таких программ – SolidWorks, но она зарубежная. А вот, например, программа Compass разработана российской компанией Ascon. В том числе на Компасе учатся проектировать студенты российских политехов. Сейчас российская промышленность работает в гибридном формате. Новые изделия проектируются на отечественном ПО, архивные все еще на зарубежном, так как просто взять и перенести библиотеки, инфраструктуру из одного софта в другой просто невозможно, продолжает гендиректор холдинга ADTeam Георгий Солдатов.
2: Конечно же, если бы не санкционное давление и не попытки ограничить нас, никто бы даже не почесался и не подумал о переходе на какой отечественный софт. Сейчас, я считаю, хорошо, что есть свое. Сейчас мы вынуждены. Это нам дорого стоит, в том числе в эффективности, в том числе в продуктивности. Но у нас вариантов других нет. Когда это сложный инженерный софт, цена ошибки очень велика. И если, не дай бог, эта еще ошибка будет заложена каким-то образом для российских пользователей, то это вообще смерти подобно. Поэтому, да, мы тоже находимся в стадии перехода непростого, дорогого, не всегда удобного, но для серьезных инженерных и конструкторских задач, по сути, у нас нет альтернативы.
24: Премьер Мишустин также отметил, что экспорт российского ПО впервые с 2022 года показал рост и сразу на 15%, а IT-рынок в России в целом по итогам 2025 превысил 5 триллионов рублей. Меры поддержки отрасли доказали свою эффективность, подчеркнул глава правительства. Валерий Бадоев, Елена Мрачукова, Бизнес ФМ.
8: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях. На Бизнес ФМ. Все золото мира. Человек с золотым пистолетом из Бондианы, Франциско Скараманго, при необходимости собирал свое оружие золотых портсигара, зажигалки, авторучки и запонок. Возможно, идея была почерпнута из эпоса об Аль Капоне. Самый известный гангстер, как утверждают, имел в коллекции инкрустированный камнями позолоченный револьвер. Среди других известных исторических персонажей золотым оружием в коллекции отметился латиноамериканский революционер Симон Боливар. Бывший президент Ирака Саддам Хусейн владел позолоченным автоматом Калашникова. А золотой браунинг «Хай Пауэр» бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи стал своеобразным символом его власти. Все золото мира на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: У микрофона Сердар Авликулеев. Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в январе-марте составило 12 миллиардов 200 миллионов долларов, что на 33,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда оно равнялось 18 миллиардам 400 миллионам долларов. Это следует из оценки платежного баланса, опубликованного на сайте Банка России, передает Интерфакс. Как отмечается в комментарии Центробанка, снижение этого квартального показателя обусловлено в основном ростом импорта товаров. Альтернативные механизмы расчетов с Китаем в 2025 году обеспечили транзакции на сумму свыше 51 миллиарда рублей, заявила вице-президент Российского экспортного центра Татьяна Ан. РЭЦ создал безопасные, санкционно-устойчивые альтернативные механизмы расчетов, которые строятся на взаимозачете обязательств, подчеркнула вице-президент РЭЦ. Россия и Китай в первом квартале нарастили объем взаимной торговли продукции АПК на треть по сравнению с аналогичным периодом 2025 года до 3 миллиардов 200 миллионов долларов, сообщил Россельхознадзор. Ведомство уточнили, что на китайский рынок из России в основном экспортируется мороженое, рыба, рапсовое и подсолнечное масло, ракообразное, мясо и пищевые субпродукты птицы. Импорт из Китая, в свою очередь, в основном составляет свежие и сушеные мандарины, мясо и пищевые субпродукты птицы, семена подсолнечника, непищевые экстракты, природные смолы и мороженая рыба. Сельскохозяйственные организации России в апреле увеличили отгрузку зерна в 1,4 раза по сравнению с мартом. За месяц она составила 5 миллионов 400 тысяч тонн. В январе-апреле отгрузка выросла на 29,5% по сравнению с прошлым годом, до 20 миллионов 200 тысяч тонн. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Красота требует оптимизации. В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компании становятся меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет речь о том, что действительно открываются новые точки. Об этом Наталья Шашина.
4: На первый квартал этого года салонов и парикмахерских было зарегистрировано почти на 9% больше, чем год назад. Это подсчитали аналитики Contour Focus, пишет Forbes. Цифры удивляют. На фоне того, что в конце прошлого года, накануне налоговых изменений, многие предприниматели выставляли салоны на продажу. Кстати, и сейчас Авито показывает несколько сотен объявлений в Москве. От студии с двумя кушетками за 150 тысяч рублей и подписью «По цене iPhone 17 Pro» до премиальных салонов за несколько миллионов. Возможно, рост новых точек происходит только на бумаге, считает основатель сети «Имидж Лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
5: Рост, который здесь показан по количеству ИП, связан с дроблением, как мы не хотели. Никогда индустрия, сфера услуг, куда входит бьюти, не была высокомаржинальной. Мы умещались в рамках 20% рентабельности. Никогда не больше. Налоговая нагрузка сократила прибыль всех в два раза, которой так не было. Не только нет ни у кого опыта ведения бизнеса на больших скоростях в кризис, но и в том числе нет вообще никакого понимания, как работать с НДС, а это новая нагрузка. Наем бухгалтеров для 70% индустрии непонятно, как это делать. Поэтому самое простое, что стали делать, первое, это закрывать старые ИП, открывать новые. И второе, у кого большие залы, маникюр, волосы, солярии, теперь каждые услуги, теперь это отдельное ИП.
4: В первом квартале этого года число ликвидаций практически сравнялось с числом новых открытий. Как рассказывают участники рынка, некоторые мастера, которые пробовали себя в роли управленцев и набирали команду, ушли обратно в свободное плавание. Работают на себя на дому. Однако владелец сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская видит и другой процесс. Специалисты, которые ушли работать на дом, столкнулись с жесткой конкуренцией за клиентов, боятся принимать переводы, опасаясь, что на них обратит внимание ФНС. И теперь приходят устраиваться в салоны, делится наблюдениями Парчевская.
6: Раньше специалисты по массажу, по косметологии, мастера маникюра уходили на дом работать. И сейчас столкнулись с такими проблемами, что уже не могут получать безналичный расчет, перевод на карту. И столкнулись с тем, что за клиента надо бороться. На постоянных клиентах ты не выживешь. Сейчас картина такова, что лично к нам приходит устраиваться очень много банкротов. Люди, которые свои возможности переоценили, столкнулись с бытовыми бизнес-проблемами и которые сейчас идут в найм, потому что они поняли, что игра в малый бизнес не работает.
4: По данным Росстата, оборот российских салонов красоты и парикмахерских по итогам прошлого года вырос почти на 18%. Участники рынка говорят, что это может быть связано с повышением цен. Как на растущий ценник отреагировал спрос, рассказывает руководитель салона красоты «Тебе идет» в Твери Олеся Куприна.
7: Ценник мы подняли не намного, где-то процентов на 10, на 12. Хотя поднимать поднимать надо было побольше, но город у нас небольшой, поэтому такого мы себе позволить не можем. То есть мы подняли немного. Но все равно есть люди, кто отвалились, но есть новые клиенты, которые нас нашли. Там еще и ребрендинг был на русские названия. Может быть, это все в совокупности. Того, что женщины стали отказываться от услуг, такого я не замечаю. Максимум, может быть, кто-то ушел от маникюра с покрытием на гигиенический маникюр. Это все. А если человек красит волосы, у него есть седина, он в любом случае будет красить. Это все-таки женщины.
4: Впрочем, как наблюдает Игорь Стоянов, спрос все же изменился. Некоторые мужчины, приходившие на стрижку раз в 4 недели, теперь посещают мастера раз в 6 недель. Он уверен, в ближайшее время будет мода на длинные волосы и натуральный цвет. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: 2 метра земли от границ дома – все, на что могут рассчитывать собственники квартир в московских многоэтажках. Городские власти ужесточили правила межевания земельных участков под многоквартирными домами. Юристы считают, что эти требования лишают собственников жилья прав на придомовую территорию, и перспектива их возвращения не ясна. Что все это значит для владельцев московских квартир, выясняла Диана Чубанова.
9: Поставить на кадастровый учет теперь можно только сам участок под многоэтажным домом и отступ шириной в 2 метра от стен дома и входных групп, то есть крылец. Это и есть участок земли, которым вправе распоряжаться собственники квартир. Соответствующее постановление вышло 5 мая. В нем сказано, что правительство Москвы дает владельцам квартир 12 месяцев на то, чтобы те оформили придомовую территорию, если она еще не поставлена на учет. И делать это нужно по новым правилам, которые уточняют, например, что участок дома не может включать в себя территории общего пользования. Это двор, детские площадки, парковки. Если собственники еще не поставили на кадастровый учет участок, то власти сделают это сами, по новым правилам. По старым уже нельзя, говорит генеральный директор консалтинговой группы «Ирвикон» Ирина Вишневская. Эта компания помогает оформлять участки и ставить их на кадастровый учет.
10: Москва фактически теперь разделяет земельный участок под самим домом и придомовую территорию общего пользования. Дворы, проезды, площадки, объекты озеленения. Вот раньше, когда делали межевание, включали туда двор, парковку, детские площадки, внутри проезды. Жители устанавливали ворота или шлагбаумы, по сути, считали этот двор своим. Но теперь вот эти новые правила, они как раз ориентированы на то, чтобы участок формировался только по контуру здания. Ну, то есть, по сути, вот эта территория общего пользования, которую раньше можно было включать, она теперь в территорию многоквартирных домов включаться не будет. Что у нас, по сути, меняется для жильцов? Возможность распоряжаться двором. Основания для установки шлагбаумов тоже ставятся под вопрос. Соответственно, парковки во дворе. То, что раньше жители делали, чтобы не парковали таксисты, случайные посетители, например, это теперь все, ну, по сути, отменяется. Если ранее двор не был поставлен на кадастровый учет как объект, принадлежащий этому многоквартирному дому, то теперь это сделать практически по новым правилам невозможно.
9: Это требование оформить участки выглядит логичным только с одной стороны. В городе много земли, которая никак не учтена в реестре. Тут действительно творится большой беспорядок, говорят эксперты. Абсолютное большинство собственников многоквартирных домов в Москве не занимались оформлением своих придомовых территорий. Как теперь выясняется, зря. Более находчивых, тех, кто оформил придомовые границы, когда действовали старые нормы, эти изменения не коснутся. Кто считал московские дворики своими, по умолчанию, увы, их лишаются. И перспектива оформить решение города выглядит пессимистично, считает председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
11: Гражданам, которые бы хотели защитить свои права на придомовую территорию, но по каким-то причинам, например, не оформили это. В данном случае, вот кто не успел, тот опоздал. Механизмов каких-то серьезных сегодня государство лишило граждан. По всем градостроительным решениям слушания отменены. Получается так, что нет никакой обратной связи. Один механизм остался у граждан сегодня юридический. Это оспаривание подобных нормативных документов, а также оспаривание конкретных нормативных актов, где будут изменены границы и будут нарушены права граждан. То есть в этом случае необходимо будет нести расходы на юристов и пытаться в судебном порядке это оспорить. Совершенно очевидно, что этот путь сложный, долгий, не всегда успешный, но, повторюсь, никаких иных инструментов, кроме судебных, сегодня не существует.
9: В то же время разрешение оформить в собственность только участок шириной не более чем 2 метра от жилого дома может привести к нежелательным последствиям для жителей столичных многоэтажек. От изменений в платежках за ЖКХ до строительства на том участке, который раньше люди считали своим двором, считает адвокат по земельному праву Акоп Абгарян.
12: Чем чревато те правила, которые мы сейчас увидели? Большая проблема может быть с тем, что неизвестно, кому будет принадлежать, кто будет правообладателем этого земельного участка, на праве аренды, например, на праве собственности. И не обяжут ли собственников многоквартирного дома оплачивать, то есть заключить договор на право использования своей домовой территории. Еще один есть очень важный минус этих критериев. Как собрание жильцов будет проходить вообще? Потому что многоквартирный дом может провести собрание собственников, например, поставить шлагбаум. А сейчас этого права не будет у жильцов. Это будет заниматься другая организация. То есть тот, кто будет правообладателем этого земельного участка придомовой территории.
9: Очевидно, что пока собственником придомовой территории остается город. Но как он будет ею распоряжаться – вопрос. Самое время выяснить, поставлен ли участок возле вашего многоквартирного дома на кадастровый учет и в каких границах. Хотя, по факту, тем, кто не озадачился этим вопросом до начала мая, эта информация мало что даст. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
8: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. В конце 17 века физик, механик, автор математических начал натуральной философии Исаак Ньютон был назначен смотрителем лондонского монетного двора. Неизвестно, способствовал назначению авторитет ученого или сыграла роль дружба с канцлером казначейства лордом Галифаксом. В любом случае, Ньютон проявил себя на новом посту энергичным администратором и компетентным финансистом. Он усовершенствовал форму денег, успешно боролся с их порчей и подделкой, провел техническое переоснащение и осуществил полную перечеканку всей обращавшейся в Англии монеты. Ньютон руководил монетным двором 28 лет, до самой смерти. Именно благодаря ученому в 1717 году в мире де-факто был впервые введен золотой стандарт. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Иннополис, город-спутник Казани, 4000 жителей. Задуманный как центр технологических разработок и инноваций, поселок уже в 2015 году, через 3 года после создания, получил статус города и наукограда. Самый маленький город страны и один из немногих построенных с нуля. Как появлялись города? На Бизнес ФМ. Наизусть. Франсуа де ла Рошфуко. Мало обладать выдающимися качествами. Надо еще уметь ими пользоваться. Наизусть. На Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
3: У микрофона Сердар Авликулиев. Калининская АЭС сообщила о штатной работе на фоне атаки беспилотника на город Удомлю Тверской области. Радиационный фон в районе расположения атомной станции, прилегающей территории, не превышает естественных фоновых значений, отмечается в сообщении. Депозитарий «Евроклиш» сообщил, что, несмотря на решение арбитражного суда города Москвы, активы Центробанка России останутся замороженными в «Евроклирбанк». Решение объясняется тем, что иск Банка России к «Евроклирбанк» не признается законодательством ЕС, а «Евроклир» не признает юрисдикцию суда. Отмечается, что депозитарий подаст апелляцию на решение. 15 мая арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск Банка России к «Евроклирбанк» о взыскании 18 триллионов 200 миллиардов рублей. Американский президент Дональд Трамп заявил, что отказался от запланированных на 19 мая ударов по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов. Американский президент подчеркнул, что США возобновят удары по Ирану, если Вашингтон и Тегеран не заключат устраивающую американскую сторону сделку. Трамп, по его словам, поручил военным быть готовыми к полномасштабному наступлению на Иран. Окружной суд в Окленде, штат Калифорния, отклонил иск американского предпринимателя Илона Маска против руководителя OpenAI Сэма Альтмана. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Присяжные единогласно постановили отклонить претензию Маска. Они посчитали, что предприниматель слишком медлил перед тем, как обратиться в суд. Как отмечает Bloomberg, разногласия между Маском и Альтманом тянутся с 2015 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Путин отправляется во вторник в Пекин. Стороны подпишут около 40 документов, сообщили в Кремле. В частности, лидеры двух стран примут декларацию о становлении многополярного мира и обсудят вопрос силы Сибири-2 и другие энергетические темы. По словам Пескова, у Москвы самые серьезные ожидания. Комментарии Георгия Бофта. А вдову композитора Вячеслава Добрынина признали потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Ранее его задержали по заявлению композитора Максима Фадеева. Сразу несколько известных авторов считают, что Черкасов незаконно присвоил себе права на их песни. И российским гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация допустила россиян к выступлениям на международной арене.

0: Пекина способствует созданию нового импульса для расширения отношений России и Китая, добавил представитель Кремля. В состав российской делегации войдут вице-премьеры, министры и главы крупных компаний. На что стоит рассчитывать? Комментарий политолога Георгия Бофт, автора телеграм-канала «Бофт знает».
1: Повестка визита российского президента будет обширной, и она будет включать как политические, так и вопросы торгово-экономического сотрудничества, потому что он будет встречаться не только с председателем Си, но и с премьер-министром Китая. Визит проходит спустя всего несколько дней после отъезда Трампа из Китая. В какой-то мере это ставит перед Россией по наиболее актуальному политическому вопросу по Украине задачу подтвердить, с одной стороны, нейтральный статус Китая по отношению к данному конфликту, а с другой — экономическую поддержку, которая оказывается Китаем России. Для Китая важно, с одной стороны, подтвердить статус торгово-экономического партнерства с Россией, а с другой — в условиях относительного потепления отношений с Америкой не вызвать подозрения Вашингтона, что вот это укрепление отношений с Москвой переходит в некую токсичную и раздражающую американцев фазу, то есть обозначить некие пределы этого сближения. И по торгово-экономической повестке понятно, где эти пределы. В этом году, по итогам первого квартала, торговый оборот взаимный начал снова расти. Причем растет как российский экспорт процентов на 9, так и китайский экспорт в Россию. Причем даже на большую сумму, выше 20% рост год к году, но учитывая существенное падение объема взаимной торговли в прошлом году. Рекорд был установлен 2 года назад, 244 миллиарда долларов. В прошлом году он сократился до 228 миллиардов. Сейчас это отставание вроде бы наращивается. Но при этом остается ряд проблем, которые не решаются годами. И главное для этих проблем – это банковские расчеты. Под давлением американцев и из-за опасения вторичных санкций не только крупнейшие китайские банки отказались иметь дело с российскими контрагентами, а это 3/4 всей китайской финансовой системы, но и даже мелкие региональные банки. Поэтому торговые расчеты идут криво, в том числе через крипту, которая в Китае вообще нелегальна. Через каких-то посредников и тому подобное. Этот вопрос ставился Москвой, но решение он так и не получил. Все-таки китайцы учитывают, что торговый оборот с Америкой в разы больше, чем с Россией, поэтому они боятся американцев в данном плане. Также важной частью переговоров признан стать долгоиграющий проект силы Сибири-2. Огромная протяженность, почти 7 тысяч километров с Ямала он должен протянуться в Китай, но до сих пор, несмотря на то, что в сентябре прошлого года «Газпром» подписал с государственной китайской нефтегазовой компанией обязывающий юридический протокол, до сих пор контракт не заключен. Протокол еще не контракт. И почему не заключен? Не согласованы как минимум две важнейшие группы вопросов. Первое – это цена. Китай, конечно, хочет российский газ подешевле, понимая, что Европа отпала как альтернатива, и «Газпром» особенно деваться некуда со сбытием. Вплоть до того, что продавать газ по внутрироссийским ценам. Москва все-таки торгуется и настаивает, чтобы цена, как и в случае с Европой это было, была привязана к нефтепродуктам. Кроме того, вопрос финансирования. Это огромный проект. Кто будет финансировать? Обсуждают разные варианты, в том числе участие китайцев как в строительстве газопровода, так и в газодобыче. Интересное ожидается гуманитарный проект. Си и Путин откроют совместный перекрестный год образования в России и в Китае. Переориентация России на восток. В данном случае тоже носит стратегический характер. От западных университетов и обменов мы отрезаны, поэтому Китай как альтернатива вполне рабочий вариант. Стоит поговорить и о квотах на студентов, о взаимном признании дипломов. За 10 лет число китайских студентов в России выросло в 3 раза. Их больше 60 тысяч сейчас учатся в России. Но в Америке-то их учатся 260 тысяч, еще под 200 тысяч в Австралии и 150 тысяч в Великобритании. Мы тут пока с англосаксами плохо конкурируем. Российских студентов в Китае тоже скромная цифра, порядка 20 тысяч по прошлому году. Надо увеличивать это, особенно в технических специальностях. Это сотрудничество очень важно. Вот основные темы, которые будут обсуждаться, и российская сторона надеется на успех как минимум по некоторым из этих направлений и ряда накопившихся проблем.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Вдову композитора Вячеслава Добрынина Ирину Добрынину признали потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Самого Черкасова задержали в ноябре прошлого года по заявлению композитора Максима Фадеева. Претензии к менеджеру «Джема» есть также у группы «Руки вверх», Романа Рябцева и других музыкантов и композиторов. Все они считают, что Черкасов незаконно присвоил себе права на их песни из 90-х и 2000-х годов. Обвинение квалифицирует эти претензии как мошенничество. Иван Медведев подробнее.
2: Музыкальное издательство «Джем» в 90-х – это очень крупный игрок рынка, с которым хотели сотрудничать многие звезды. И сотрудничали. Потом они расставались.

0: Многие при этом оставляли права на свои произведения издательству с одной очень важной оговоркой. Поскольку соглашения подписывались в рамках законодательства актуального на то время, предполагалось, что Джему передавались права на распространение произведений на физических носителях, кассетах, дисках и так далее. Ни в каких законах от 93 года не было не только ни слова об интернете. На тот момент в законах и в договорах не было даже термина «отчуждение прав», продолжает журналист, музыкальный критик Илья Легостаев.
1: При этом он, как говорят потерпевшие, уверен в том, что начиная с 97 года термин «интернет» уже у всех был на устах, и значит все эти права пролонгировались и на электронные носители. Но это не так. Дело в том, что в договоре об авторских правах, вообще в законе об авторских правах, вся вот эта электронная тема, интернет, он возник только в 2008 году в документах. Поэтому в 2008 году все они должны были либо перезаключить договор, либо сделать какое-то дополнительное соглашение, если бы они хотели, и дальше отдать лицензионные права господину Черкасову на использование своих произведений. Но я так понимаю, что этого не было сделано, а господин Черкасов решил, что у него это автоматически пролонгированная история, и он может всем этим распоряжаться еще и в диджитал-сфере.
0: По словам юристов, с правовой точки зрения это действительно очень спорный вопрос. Особенно с учетом того, что договоры, которые подписывал Черкасов, с его стороны были составлены максимально расплывчато, что позволяло ему очень долгое время, если не выигрывать, то затягивать споры. Музыканты судятся с ним, начиная с 90-х. Но на сей раз Максим Фадеев в своем заявлении обвинил Черкасова в том, что гендиректор Джема подделал его подписи на документах в 90-х годах, из-за чего Фадеев потерял права на музыку певицы Линды. Отсюда и квалификация мошенничества, комментирует основатель информационного агентства «Интермедиа» Евгений Сафронов.
2: У него очень хорошие юристы всегда были, я думаю, еще и будут. И он хорошо готовит договоры так, чтобы они всегда были в его пользу. Это не наказуемо, но иногда это приводит к несправедливости. Эта несправедливость достаточно близко, серьезно, болезненно ощущается артистами и композиторами. И суды идут постоянно. А сейчас, очевидно, уже приезжали серьезно с достаточными правовыми основаниями.
0: С другой стороны, сама Линда и ее музыкальный директор Михаил Кувшинов в публичном поле утверждают, что никто никаких подписей не подделывал, что Фадеев добровольно отдал права на песни Линды, а потом начал незаконно пытаться это оспорить. Тем не менее, недавно Михаила Кувшинова отправили под домашний арест по тому же делу о мошенничестве против Черкасова. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
3: Гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация гимнастики допустила российских и белорусских спортсменов к выступлению на мировых стартах под национальными символами, то есть флагом и гимном страны. Решение касается всех профильных видов спорта: спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. Что способствовало принятию такого решения, что это означает для наших спортсменов, выясняла Светлана Чередникова.
4: Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики World Gymnastics снял ограничения с российских спортсменов и допустил их к своим турниром с флагом и гимном. Такое решение было принято на заседании исполкома в Шарм-эль-Шейхе, прошедшем на днях. Оно вступает в силу сразу и распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России. Напомню, в 2024-м наши гимнастические федерации, существовавшие до этого отдельно друг от друга, спортивная, художественная, прыжки на батуте и так далее, объединились в одну по аналогии с World Gymnastics. Одна из целей этой интеграции – приведение системы управления гимнастическими видами в соответствии с международными стандартами. По мнению министра спорта России Михаила Дегтярева, это придало импульс возвращению российских атлетов в гимнастическую семью, и отношения России с World Gymnastics после этого резко активизировались. Хотя нынешнее решение было ожидаемо, оно вызвало у спортсменов прилив воодушевления, говорит двукратная олимпийская чемпионка и член наблюдательного совета Федерации спортивной гимнастики Москвы Светлана Хоркина.
5: В этом году серьезные соревнования и чемпионат Европа, отборочный мир, потом у нас впереди Олимпийские игры.
6: Означает ли это, что и на Олимпиадах без ограничений сможем выступать?
5: Если это решение безоговорочное и принято, до Олимпиады осталось всего ничего. По большой степени уверенности считаю, что вот именно с этой секунды мы начинаем выступать под своими государственными символами, флагом и гимном.
4: Первым турниром, на котором российские гимнасты смогут выступить с национальной символикой, станет этап Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии с 29 по 31 мая. Однако пока мы можем можем выступать без ограничений только на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики. Европейская же федерация заявила, что проинформирована о решении коллег и до конца недели рассмотрит вопрос о снятии ограничений с атлетов из России. Напомню, мы стали участвовать в турнирах Евросоюза только с ноября прошлого года и только в нейтральном статусе. Ближайшим турниром под флагом Еврофедерации станет этап мирового кубка вызова в Ташкенте 21-24 мая. Главная же интрига – примут ли европейцы аналогичное решение до старта чемпионата Европы в Хорватии 13-23 августа и до октябрьского чемпионата мира в Роттердаме. Как бы то ни было, а возвращение российских спортсменов в большой спорт – это уже устойчивый тренд, благодаря политико-юридической работе нашего Министерства спорта и мировой геополитической обстановке, отмечает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
7: Эпоха, когда спорт никак не соприкасался с политикой, это эпоха уже давно в прошлом. Более того, если мы посмотрим сегодня на один из фоновых процессов, который обеспечит возможность возвращения наших спортсменов обратно в большую спортивную игру, то я бы выделил, конечно же, наличие огромного количества конфликтов, которых становится все только больше и больше. И мы видим, что те же вопросы, которые задавала часть международного сообщества относительно России, они теперь задают США, задают Израилю и другим странам. Поэтому мне кажется, что в целом меняется отношение к тому, во-первых, как работает международное право, в том числе международное спортивное право. И, конечно же, российская сторона очень грамотно юридически подошла к этому вопросу. Если подытожить, я думаю, что возвращение российских спортсменов – это скорее тренд.
4: Ранее ограничения с наших спортсменов сняли международные федерации, проводящие соревнования под дзюдо, самбо, тэквондо, кикбоксингу, муай-тай, боксу, ММА и борьбе. Также отечественные атлеты могут выступать с национальной символикой на турнирах Международной федерации плавания. Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на международных стартах по тяжелой атлетике, фехтованию, кёрлингу, волейболу, триатлону, пятиборью и другим. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Что такое геометрические ядра и почему так важно их импортозаместить? Например, министр Михаил Мишустин в ходе конференции ЦИПР-2026 высоко оценил импортозамещение в IT-инфраструктуре и особо подчеркнул, что в России есть свои геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатели ПД-14. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ.
8: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. В 18 веке по указанию императриц всероссийских сперва Елизаветы, а затем и Екатерины II, специально для расчетов между вельможами чеканили золотые монеты. Эти так называемые дворцовые деньги, золотые полтина, рубль и 2 рубля, первоначально предназначались исключительно для внутреннего дворцового обращения. Но, конечно, полностью избежать утечки элитных денег в народ не удалось. И если сначала дворцовыми рублями вельможи в основном отдавали друг другу карточные долги, то после того, как Екатерина стала развивать магазинную торговлю по образцу европейской, такие монеты стали оказываться и в карманах купцов и простолюдинов. Между собой ни аристократы ими не рассчитывались, но хранили. И похвастаться перед знакомыми и при случае дать на сдачу покупателю-дворянину. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
9: Комсомольск-на-Амуре, 240 тысяч жителей. В 1932 году на берег реки Амур у села Пермское высадился десант комсомольцев-строителей будущего судостроительного завода. В их честь новый город и получил свое имя. Сегодня Комсомольск – четвертый по числу жителей на Дальнем Востоке страны.
8: Как появлялись города на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
4: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
4: Аэрофлот заявил, что существенно снизил зависимость от зарубежного программного обеспечения, импортозаместил или находится в процессе ухода от критически важных иностранных систем. ИО замгендиректора по информационным технологиям и информационной безопасности компании Денис Попов отметил, что ряд крупных платформ невозможно заменить одномоментно. Он уточнил, что сейчас компания находится в процессе перехода с SAP-решений на решение 1С. Совет директоров ритейлера Fix Price рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Об этом сообщила компания. Американская Ford Motor к 2029 году расширит модельный ряд автомобилей в Европе в попытке увеличить продажи, которые в последнее время снижаются из-за жесткой ценовой конкуренции с китайскими машинами. Об этом сообщает агентство Reuters. 5 новых моделей Ford, включая небольшой электромобиль и небольшой электрический внедорожник, будут производиться на заводе Renault на севере Франции с использованием технологий французского автопроизводителя. Кроме того, Ford планирует выпустить 2 модели внедорожника как в гибридном, так и в полностью электрическом варианте. В прошлом году Ford продала в Европе чуть более 400 тысяч машин. Рост продаж составил всего 0,1% и заняла 8-е место среди автопроизводителей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Активы «Южурал Золото» уходят на голландский аукцион. А заявки будут принимать в ближайшие 5 дней, сообщили в Росимуществе. На обычный аукцион, запланированный на понедельник, не нашлось участников. Почему и что будет с «Южуралзолотом»? Дальше разбирался Евгений Перельчук.
11: Переход из формата обычного аукциона к так называемому голландскому в случае с активами «Южуралзолота» произошел стремительно. Торги должны были стартовать в 3 часа дня в понедельник. Однако уже утром Росимущество констатировало, что не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником. Спустя несколько часов Росимущество заявило о том, что аукцион все же пройдет, но с понижением от начальной цены до 50%, то есть до 81 миллиарда рублей. Государство ищет собственника для 2/3 ЮГК, куда входит и пара его дочек. Цена всего пакета в 162 миллиарда рублей для многих игроков, очевидно, выглядит перебором. Сыграли роли и специфика бизнеса золотодобычи, и обстоятельства, при которых эти активы оказались в руках Росимущества, говорит управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский.
12: Рынок проявил мало интереса, обычно это обусловлено тем, что рынок что-то знает. Это достаточно узкий круг игроков, они между собой общаются, это не какой-то бизнес такой массовый, распространенный. Это очень специфический бизнес, который требует глубокого погружения. И те игроки, которые известны на золотодобывающем рынке, все друг друга очень хорошо знают, знают проблемы друг друга, знают опасности, связанные с активом. И я бы осмеливался предположить, что крупные игроки что-то знают по поводу этого актива. Актив действительно проблемный, всегда был проблемным, и сейчас у него проблем только добавилось. То, что назначен голландский аукцион, это такая некая специфическая форма. Участники вообще не понимают, кто сколько поставил. Это не добавляет прозрачности ситуации вокруг этого актива.
11: Изначальные условия несостоявшегося аукциона были довольно жесткими. Шаг был установлен на уровне более чем 3 миллиарда рублей, то есть 2% от начальной цены продажи. От потенциальных участников требовалось внести задаток в 20% от начальной цены торгов. Точно известно, что участвовать в аукционе не стали холдинг «Селегдар», горно-металлургическая компания «Ареал» и «Полиметалл». Хотя торги признали бы состоявшимися, будь на них всего один участник. Искать признаки заговора и заточки условий торгов под конкретного игрока не стоит, считают аналитики. Резкий откат к голландскому формату означает лишь, что государству нужно скорее отдать бизнес, требующий оперативного управления, и оно готово сбросить до половины рыночной стоимости, считает партнер юридической фирмы JRM Сергей Новиков.
13: По мне, процесс абсолютно логичен. Есть рыночная стоимость, которая базируется как на финансовых показателях, так и на данных о запасах. Мое мнение, что рыночная стоимость 140 миллиардов рублей пакета акций ЮГК, она абсолютно нормальна. Вопрос заключается в другом, что сейчас немножко другое время. Прежде всего, конечно же, это дороговизна денег. Все-таки такие суммы навряд ли у кого-то хранятся в кубышке. А привлечение подобных средств в таких объемах чревато существенным увеличением долговой нагрузки, что не каждый бизнес настоящее время может себе позволить. Инвесторы, на мой взгляд, уже отвыкли покупать что-то по рыночной цене. Мы видели с вами Домодедово пример. Еще один прецедент, связанный с продажей недвижимости в Москва-Сити, который принадлежит РЖД. То есть, опять же, та же рыночная стоимость, которая по отчетам оценочных компаний была предоставлена и которая бралась как базис, она, по сути, показала о том, что нет желающих приобретать по такой стоимости. Соответственно, цена должна идти ниже.
11: Рынок оценил несостоявшиеся торги негативно. Акции Южуралзолота снова сильно просели, почти так же, как после первых новостей об аресте активов. Условия нового аукциона, к слову, остались жесткими. Задаток в 20% никуда не делся. Но, учитывая, что игра теперь идет на понижение, аналитики ожидают, что 1-2 участника теперь все-таки найдутся. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
3: Работа сервиса «Деремобиль» полностью восстановлена. Сейчас все системы компании работают в штатном режиме, функции доступны пользователям, заявили Бизнес FM в компании. Ранее сообщалось, что в приложении каршеринга произошел массовый сбой. Пользователи не могли начать и завершить аренду машины из-за проблем со связью в автомобилях. Вот что сообщила нам руководитель отдела внешних коммуникаций Делимобиля Ольга Кузичева.
10: В работе сервиса Делимобиль произошел сбой, который затронул пользователей в Москве и других городах России. Компенсация за время, пока клиенты не могли пользоваться автомобилем, будет начислено автоматически в течение 7 дней. Если у пользователей появятся вопросы или потребуется помощь, можно обратиться в поддержку через приложение или на почту info@delimobil.ru. Мы на связи и обязательно поможем.
3: Ольга Кузичева, Делимобиль. Сбой в работе каршеринга Делимобиль произошел в понедельник в районе 18 часов по московскому времени и продлился несколько часов. В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компаний становится меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет ли речь о том, что действительно открываются новые точки? Подробности в дальнейшем эфире Business FM. Сейчас российский рынок акций продемонстрировал рост. Индекс Мосбиржи прибавил 1% на основных торгах, а на глобальных рынках наблюдалась смешанная динамика. Цены на нефть демонстрировали рост, в то время как валютный индекс доллара снизился, упал доллар и к рублю более чем на 1% на межбанковском рынке. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
14: Российский рынок акций вырос. По итогам понедельника индекс Московской биржи поднялся на 0,3% и закрыл основную торговую сессию на уровне 2668 пунктов. В центре внимания вновь оказались акции нефтегазового сектора с учетом роста цен на нефть и с учетом некоторых надежд на договоренности с Китаем в ближайшем будущем. Но, тем не менее, остаемся мы вот в этом коридоре 2600-2700 по индексу Московской биржи. А вот рубль продолжает дорожать. Китайская валюта упала на 10 копеек. Закрытие 10 рублей 61 копейка, а доллар протестировал уровень в 72 рубля, хотя потом уже ближе к вечеру понедельника отскочил от этого значения. Но, тем не менее, цены на нефть вернулись к росту, были попытки скорректироваться, но это было днем, а вот вечером цены на нефть вернулись к росту. Было много информации, которая касается, естественно, США и Ирана, и даже были сообщения о том, что США могут на время переговоров приостановить действие санкций против иранской нефти. Ну, а Иран направил свои новые предложения, свою новую переговорную позицию. Но уже вечером агентство Axios со ссылкой на свои источники сообщило о том, что власти США не удовлетворены новой версией иранских предложений по достижению соглашений между Вашингтоном и Тегераном. И вот эти новые контрпредложения, переданные пакистанскими посредниками в ночь на понедельник, содержат только символические улучшения по сравнению с предыдущей версией. Ну и также источники Axios сообщили о том, что нету какой-то конкретики относительно ядерной программы Ирана. Ну и самое важное, пожалуй, то, что Вашингтон не будет смягчать санкции без ответных шагов Тегерана. И еще одни источники Axios сообщили о том, что во вторник президент США Дональд Трамп, как ожидается, соберет команду по нацбезопасности для обсуждения военных вариантов действий в отношении Ирана.
3: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
15: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Карьера с Ольгой Дементьевой.
16: Получить отказ в трудоустройстве можно по разным причинам. Самое обидное – это когда в одном шаге от оффера случается провал. Давайте расскажу невымышленные истории про такие ситуации. Большинство отказов, как показывает практика, связаны именно с поведением. Знаете, в автомобильной аварии, по статистике Госавтоинспекции России, чаще всего попадают именно опытные водители со стажем более 30 лет. Тогда как наиболее аккуратными оказались водители-новички со стажем до 2 лет. Самоуверенность приводит к ошибкам не только на дорогах, но и на собеседованиях. Идея пошутить во время встречи, чтобы разрядить атмосферу, кажется безобидной, да? Иногда юмор действительно помогает, но бывает и наоборот. Один кандидат на собеседование в крупную международную компанию, обсуждая переработки, с улыбкой сказал: «Ну, главное, чтобы не пришлось тут жить». Фраза прозвучала легко, но интервьюеры восприняли ее как сигнал. Человек заранее негативно настроен к нагрузке, хотя, возможно, он просто нервничал. На финальных этапах такие детали начинают играть неожиданно большую роль. А вот другой случай. Иногда кандидата подводит желание понравиться. Когда соискатель активно соглашался со всем, что говорил руководитель, сначала это выглядело как вовлеченность в диалог, а потом уже как отсутствие собственного мнения. Вы удивитесь, если я скажу вам, что собственники бизнеса ценят, когда у подчиненных есть позиция, и они могут быть оппонентами в дискуссиях и не стесняются выражать другую точку зрения. Особенно это критично для управленческих позиций, где ждут не только исполнительности, но и способности принимать решения. Итак, соглашаясь и кивая, кандидат хочет произвести хорошее впечатление, но в итоге это выглядит как неуверенность.
15: Карьера на Бизнес-ФМ. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
17: У микрофона Сердар Авликулеев. Разрушений, влияющих на работу основных объектов Запорожской АЭС после атаки ВСУ, не зафиксировано. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба станции. Радиационный фон на площадке станции в зоне наблюдения в пределах природной нормы, говорится также в сообщении, опубликованном в МАКС-канале станции. Запорожская АЭС третий день подряд подвергалась атакам со стороны ВСУ. Москва призвала представителя Генсека ООН отреагировать на гонения на каноническую православную церковь на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял в Москве высокого представителя генерального секретаря ООН по альянсу цивилизаций Мигеля Анхеля Маратинеса, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. Президент США Дональд Трамп заявил в телефонном интервью «Нью-Йорк Пост», что на данный момент он не желает соглашаться на компромиссы с Тегераном. Американский президент также дал понять, что Вашингтон может предпринять новые шаги против Тегерана, но отказался раскрывать детали возможных действий США. Ангела Меркель отказалась от посредничества в переговорах между Россией и Евросоюзом, сообщает издание «Политика». По мнению бывшего канцлера Германии, в урегулировании конфликта на Украине могут участвовать только действующие главы государств, даже в роли посредников. Меркель также призвала европейских политиков не недооценивать президента России Владимира Путина, отметив, что это было бы ошибкой. Ранее издание сообщало, что в ЕС рассматривает трех возможных кандидатов на роль посредника между Евросоюзом и Россией: Меркель, президента Финляндии Стуба и бывшего премьера Италии Марио Драги. Новости на Бизнес-ФМ. Каждые 15 минут держитесь курс.
18: Проверено практикой.
19: Чего ты стоишь на рынке труда, покажут твои компетенции. Какой набор является базовым, а что выгодно выделит вас на фоне других, и являются ли навыки компетенциями, об этом не только через пару секунд.
20: Переговоров. Однако Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану, на этом фоне нефть возобновила рост.
3: Комиссия маркетплейсов для российских серверов и производителей практически не снизились, несмотря на заявления чиновников и требования ФАС. Как сообщили нам сами предприниматели, для россиян от примерно 50%, а для китайцев всего 15%. Маркеты анонсируют некие шаги, но они фактически не работают. Почему? И москвичам оставят 2 метра земли вокруг их дома. Мэрия дала жителям год, чтобы оформить придомовую территорию. Иначе все, что рядом, детские площадки, парковочные места и шлагбаумы, заберут собственность города. Насколько это законно и что будет значить на практике, подробности на Business FM. США еще раз продлили лицензию на морские поставки российской нефти. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент. Он заявил, что это поможет стабилизировать рынок нефти и гарантировать поставки страны, наиболее уязвимые с точки зрения энергоснабжения. Штаты вывели из-под санкций до 17 июня операции по продаже российской нефти, загруженные на суда к 17 апреля. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что это доказательство того, что мировая энергетическая безопасность невозможна без России. Агентство Рейтер отмечает, что несколько неназванных стран ранее запросили дополнительное время для покупки российской нефти. Срок действия предыдущей лицензии на торговлю российской нефтью истек в субботу 16 мая. Ранее иранское агентство Тасним со ссылкой на источник утверждало, что также США приостановят ограничения против иранской нефти на время переговоров, при этом Тегеран настаивает на отмене всех американских санкций. Однако затем Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану, и нефтяные котировки возобновили рост, превысив вечером в понедельник $112 за баррель Brent. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
18: Предыдущий раз тоже генеральная лицензия закончилась. Они подождали там пару дней и выпустили новую. То есть это не автоматическое продление, в общем-то, действующей лицензии, а именно новая лицензия, потому что в ней нужно было обновить характеристики, критерий, по которому воспринимается, какую нефть все-таки можно купить, а какую нельзя, то есть на что она распространяется. Получается, что каждая следующая лицензия распространяется на меньший объем нефти, загруженной на танкерах, просто потому что эта нефть ранее загружена танкер уже заканчивается. То есть именно она стала заменой ближневосточным поставкам в период перекрытия Ормузского пролива. Именно российская нефть, загруженная ранее на танкеры, и стала такой во многом заменой. И она расходуется довольно активно. Поэтому для России большой роли уже и нет. Потому что, во-первых, такой нефти мало. Во-вторых, они в любом случае покупают наши объемы просто потому, что ничем другим, в общем-то, заменить сейчас нечем. Востребованность российской нефти высокая. И даже без подобной генеральной лицензии все равно мы продавали бы нашу нефть. Проблем бы с реализацией не было. Против России есть санкции против отдельных компаний, то есть Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Сургутнефтегаз. Но не против российской нефти по происхождению, а против Ирана вообще ни при каких условиях иранскую нефть по происхождению нельзя брать. И сейчас речь идет о том, что именно эти ограничения будут сняты. А это, в свою очередь, даст основание проходить танкером с иранской нефтью через вот этот американский кордон. То есть они, по сути, говорят о временном снятии блокады с иранской нефти. По сути, показывают им, что если мы с вами договоримся, то мы и дальше, в общем-то, будем пропускать вашу нефть, и вы будете зарабатывать. Хотя в каком формате зарабатывать, здесь тоже большой вопрос. То есть вы официально потом в долгосрочной перспективе снимете санкции вообще с иранской нефти или нет? И я думаю, что американцы вполне могут пойти и на это, но они поставят условия, в общем-то, все-таки определенных политических изменений внутри самого Ирана. Таким образом, американцы лишат Китай нефти со скидкой. Точно так же, как и с Венесуэлой, опять же, было. То есть с Венесуэлы снимают санкции, соответственно, причины, по которой она предоставляла скидку, уже нет. И Китаю просто не выгодно покупать венесуэльскую нефть, тащить ее как бы через полмира. То же самое и с Ираном они хотят сделать.
3: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. Накануне США представили Ирану новые планы из 5 пунктов для разрешения конфликта. По данным иранского агентства ФАРС, Вашингтон, среди прочего, отказался выплачивать репарации и потребовал вывести 400 килограммов иранского урана в Штаты. Как сообщает телеканал Аль-Ахадат, Иран может выступить за передачу обогащенного урана России вместо США. Рейтер в правительстве Индии заявили, что Нью-Дели закупает российскую нефть независимо от того, приостанавливают Штаты действия своих санкций или нет. Замминистра нефтяной промышленности страны Суджата Шарма подчеркнул, что Индии важна коммерческая целесообразность закупка. Комиссия маркетплейсов для российских селлеров и производителей, почему их не снижают, несмотря на заявления высших чиновников? Ранее эту тему в очередной раз поднял министр экономики Максим Решетников. Правда, маркеты делают свои шаги, но к ним есть претензии бизнеса. Об этом не только Михаил Сафонов.
1: 45-47%. Это размер комиссии, которую платит маркетплейсу Роман Гарнер, предприниматель и основатель бренда Гарнер. Его компания продает мелкую бытовую технику. Продажи на платформе перестали быть выгодными, и с начала года он запустил сайт, чтобы продавать свои товары там. Роман оговаривается: трафик пока небольшой, но он использует свою репутацию на маркете, а это в первую очередь отзывы покупателей, чтобы перевести их на собственную площадку. Плюс демпинг.
21: Твой сайт, вот мы сейчас уже запустили его, и будем уже развивать. И площадки, маркетплейсы будем уже использовать как источник трафика. Даже будем намеренно завышать цены на маркетплейсах и на своем сайте намеренно занижать, чтобы клиент понимал свою выгоду, переходя на наш сайт и покупая у нас.
1: Подобных историй множество. И дело не только в размере комиссий. Они для российских продавцов в разы выше, чем для иностранных селлеров. Для наших около 50%, для китайских в районе 15%. И конкурировать в таких условиях очень сложно. Ранее в эфире радиостанции комиссии маркетплейсов называли одной из главных проблем малого бизнеса, отвечая на вопрос, почему закрываются предприятия. Тему не раз поднимали чиновники высшего звена. О том, что если площадки не будут держать комиссию в определенных рамках, то этим займутся регуляторы, в ноябре предупреждал замглавы администрации президента Максим Орешкин. Об этом же в эфире «Бизнес-ФМ» в начале года говорил замруководителя Минпромторга Роман Чекушев. Скорректировать работу в этой сфере требовали антимонопольщики. Но пока ничего не меняется. Продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст» Олег Абелев.
22: Ситуация с комиссиями выглядит как такая затянувшаяся игра, в которой государство отстаивает свою позицию, а маркетплейсы пытаются найти способы сохранить статус-кво или компенсировать потери. Основная причина отказа от прямого снижения кроется в убыточной бизнес-модели. То есть площадки годами работали в минус, демпингуя за счет инвесторов, а теперь пытаются отбить вложения, повышая тарифы для селлеров.
1: Нельзя сказать, что маркетплейсы после заявлений чиновников и регуляторов не идут навстречу. Сейчас проходит эксперимент Wildberries по снижению комиссий для производителей обуви. А в конце прошлого года этот же маркетплейс запустил акцию. Если селлер достигает определенного порога по обороту, ему компенсируют 5-6% комиссии. Продавец аксессуаров для смартфонов и рек рассказывает, что заключил соответствующий договор и выполнил условия. Правда, деньги, а в его случае это около 220 тысяч рублей, площадка так и не перечислила. Хотя по условиям акции обещала сделать это до конца апреля.
23: Они говорят, у нас какая-то задержка, у нас как-то антифрод проверяется, и никаких сроков тоже не говорится. Для меня это боль. Они то, что говорят про сроки, не выполняют. То есть само условие договора, который подписывается с сейлерами, они практически не соблюдаются самой площадкой.
24: Если мы в какой-то момент косячим, то есть какие-то штрафы со стороны сейлера, они сразу нас деньги списывают и здесь, и сейчас.
1: И таких рассказов тоже много. И в письмах, в редакцию, и в интернете мы обратились в Marketplace. Там подтвердили, что задержка действительно имеет место быть. Комментарий представителя объединенной компании Wildberries Rus Дмитрия Борщевского.
25: На данный момент нам нужно провести дополнительную антифрод-проверку и убедиться, что в ходе программы не было нарушений. Именно поэтому для части продавцов возвращать комиссии будем поэтапно. Но как только проверка подтвердит отсутствие нарушений, деньги сразу поступят на баланс продавца. И об этом мы своевременно сообщим партнерам.
1: Наконец, тему высоких комиссий и неравенства с иностранными продавцами недавно подняли на самом высоком уровне. Министр экономики Максим Решетников 13 мая рассказал о работе властей с маркетплейсами на встрече с Владимиром Путиным. Сам президент тогда обратил внимание на тему скидок платформ за счет продавцов, о чем, по словам Решетникова, сейчас идут острые дискуссии. А после этого глава Минэка со ссылкой на бизнес рассказал о разных условиях для российских и китайских компаний. Далее, судя по стенограмме Кремля, разговор перешел на итоги по инфляции и тенденции в сфере макроэкономики. Михаил Сафонов, Гар Рутовская и Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
26: Что такое геометрические ядра и почему их импортозамещение так важно для российской промышленности? Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии конференции ЦИПР-2026 высоко оценил успехи в области импортозамещения IT-инфраструктуры. Глава правительства особо подчеркнул, что в России есть свои так называемые геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатель ПД-14. Валерий Бадоев продолжит.
15: Новые слова на Бизнес-ФМ.
0: Российское программное обеспечение должно стать выбором номер один для промышленности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. На данный момент, по его словам, доля внедрения отечественного ПО в некоторых областях превышает 90%, в том числе в легкой промышленности, в финансах, строительстве, а также в авиадвигателе и судостроении. Тот же двигатель ПД-14, который глава правительства назвал самым высокотехнологичным изделием российской промышленности, был спроектирован на отечественном ПО. Об успехах в области импортозамещения рассказал в ходе пленарной сессии ЦИПР-2026 премьер-министр Михаил Мишустин.
2: Особо подчеркну, что базовым компонентом математической платформы для всех систем трехмерного проектирования являются важнейшие для нас геометрические ядра. У нас их уже несколько. И по таким параметрам, как надежность, быстрота, умение работать с разными сложными криволинейными поверхностями, они уже не уступают импортным. И одно из них уже полностью адаптировано под российские операционные системы, что дает высокую производительность, глубокую интеграцию с встроенными механизмами защиты информации. Ну и тем самым создан уже полностью импортозамещенный программно-аппаратный контур для наших конструкторских бюро по всей стране. Это очень важно. Мы за это боролись несколько лет.
0: Но что такое геометрическое ядро? Это движок, с помощью которого проектируются какие-либо геометрические формы в трехмерном пространстве. То есть, если очень сильно упрощать, с его помощью на компьютере рисуют 3D-чертежи, например, тех же деталей для двигателей. И на таких геометрических ядрах работают программы, системы автоматизированного проектирования, сокращенно SAPR, где инженеры и моделируют какие-либо изделия. Одна из самых известных таких программ – SolidWorks, но она зарубежная. А вот, например, программа Compass разработана российской компанией Ascon. В том числе на Компасе учатся проектировать студенты российских политехов. Сейчас российская промышленность работает в гибридном формате. Новые изделия проектируются на отечественном ПО, архивные все еще на зарубежном, так как просто взять и перенести библиотеки, инфраструктуру из одного софта в другой просто невозможно, продолжает гендиректор холдинга ADTeam Георгий Солдатов.
5: Конечно же, если бы не санкционное давление и не попытки ограничить нас, никто бы даже не почесался и не подумал о переходе на какой отечественный софт. Сейчас, я считаю, хорошо, что есть свое. Сейчас мы вынуждены. Это нам дорого стоит, в том числе в эффективности, в том числе в продуктивности. Но у нас вариантов других нет. Когда это сложный инженерный софт, цена ошибки очень велика. И если, не дай бог, эта еще ошибка будет заложена каким-то образом для российских пользователей, то это вообще смерти подобно. Поэтому, да, мы тоже находимся в стадии перехода непростого, дорогого, не всегда удобного, но для серьезных инженерных и конструкторских задач, по сути, у нас нет альтернативы.
0: Премьер Мишустин также отметил, что экспорт российского ПО впервые с 2022 года показал рост и сразу на 15%, а IT-рынок в России в целом по итогам 2025 превысил 5 триллионов рублей. Меры поддержки отрасли доказали свою эффективность, подчеркнул глава правительства. Валерий Бадоев, Елена Мрачукова, Бизнес ФМ.
15: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях. На Бизнес ФМ. Уолт Дисней и Генри Хайнс. Тина Тернер и Элтон Джон. Суетиро Хонда, Даниэль Дефо. И не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс. В специальном проекте «Вторая попытка». Скоро на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: У микрофона Сердаров Ликулеев. Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в январе-марте составило 12 миллиардов 200 миллионов долларов, что на 33,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда оно равнялось 18 миллиардам 400 миллионам долларов. Это следует из оценки платежного баланса, опубликованного на сайте Банка России, передает Интерфакс. Как отмечается в комментарии Центробанка, снижение этого квартального показателя обусловлено в основном ростом импорта товаров.
17: Альтернативные механизмы расчетов с Китаем в 2025 году обеспечили транзакции на сумму свыше 51 миллиарда рублей, заявила вице-президент Российского экспортного центра Татьяна Ан. РЭЦ создал безопасные, санкционно-устойчивые альтернативные механизмы расчетов, которые строятся на взаимозачете обязательств, подчеркнула вице-президент РЭЦ. Россия и Китай в первом квартале нарастили объем взаимной торговли продукции АПК на треть по сравнению с аналогичным периодом 2025 года до 3 миллиардов 200 миллионов долларов, сообщил Россельхознадзор. Ведомстве уточнили, что на китайский рынок из России в основном экспортируется мороженое, рыба, рапсовое и подсолнечное масло, ракообразное, мясо и пищевые субпродукты птицы. Импорт из Китая, в свою очередь, в основном составляет свежие сушеные мандарины, мясо и пищевые субпродукты птицы, семена подсолнечника, непищевые экстракты, природные смолы и мороженая рыба. Сельскохозяйственные организации России в апреле увеличили отгрузку зерна в 1,4 раза по сравнению с мартом. За месяц она составила 5 миллионов 400 тысяч тонн. В январе-апреле отгрузка выросла на 29,5% по сравнению с прошлым годом, до 20 миллионов 200 тысяч тонн. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Красота требует оптимизации. В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компании становятся меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет ли речь о том, что действительно открываются новые точки? Об этом Наталья Шашина.
4: На первый квартал этого года салонов и парикмахерских было зарегистрировано почти на 9% больше, чем год назад. Это подсчитали аналитики Contour Focus, пишет Forbes. Цифры удивляют. На фоне того, что в конце прошлого года, накануне налоговых изменений, многие предприниматели выставляли салоны на продажу. Кстати, и сейчас Авито показывает несколько сотен объявлений в Москве. От студии с двумя кушетками за 150 тысяч рублей и подписью «По цене iPhone 17 Pro» до премиальных салонов за несколько миллионов. Возможно, рост новых точек происходит только на бумаге, считает основатель сети «Имидж Лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
7: Рост, который здесь показан по количеству ИП, связан с дроблением, как мы не хотели. Никогда индустрия, сфера услуг, куда входит бьюти, не была высокомаржинальной. Мы умещались в рамках 20% рентабельности. Никогда не больше. Налоговая нагрузка сократила прибыль всех в два раза, которой и так не было. Не только нет ни у кого опыта ведения бизнеса на больших скоростях в кризис, но и в том числе нет вообще никакого понимания, как работать с НДС, а это новая нагрузка. Наем бухгалтеров для 70% индустрии непонятно, как это делать. Поэтому самое простое, что стали делать, первое, это закрывать старые ИП, открывать новые. И второе, у кого большие залы, маникюр, волосы, солярии, теперь каждые услуги, теперь это отдельное ИП.
4: В первом квартале этого года число ликвидаций практически сравнялось с числом новых открытий. Как рассказывают участники рынка, некоторые мастера, которые пробовали себя в роли управленцев и набирали команду, ушли обратно в свободное плавание. Работают на себя на дому. Однако владелец сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская видит и другой процесс. Специалисты, которые ушли работать на дом, столкнулись с жесткой конкуренцией за клиентов, боятся принимать переводы, опасаясь, что на них обратит внимание ФНС. И теперь приходят устраиваться в салоны, делится наблюдениями Парчевская.
8: Раньше специалисты по массажу, по косметологии, по мастера маникюра уходили на дом работать. И сейчас столкнулись с такими проблемами, что уже не могут получать безналичный расчет, перевод на карту. И столкнулись с тем, что за клиента надо бороться. На постоянных клиентах ты не выживешь. Сейчас картина такова, что лично к нам приходит устраиваться очень много банкротов. Люди, которые свои возможности переоценили, столкнулись с бытовыми бизнес-проблемами и которые сейчас идут в найм, потому что они поняли, что игра в малый бизнес не работает.
4: По данным Росстата, оборот российских салонов красоты и парикмахерских по итогам прошлого года вырос почти на 18%. Участники рынка говорят, что это может быть связано с повышением цен. Как на растущий ценник отреагировал спрос, рассказывает руководитель салона красоты «Тебе идет» в Твери Олеся Куприна.
9: Ценник мы подняли не намного, где-то процентов на 10, на 12. Хотя поднимается поднимать надо было побольше, но город у нас небольшой, поэтому такого мы себе позволить не можем. То есть мы подняли немного. Но все равно есть люди, кто отвалились, но есть новые клиенты, которые нас нашли. Но там еще и ребрендинг был на русские названия. Может быть, это все в совокупности. Того, что женщины стали отказываться от услуг, такого я не замечаю. Максимум, может быть, кто-то ушел от маникюра с покрытием на гигиенический маникюр. Это все. А если человек красит волосы, у него есть седина, он в любом случае будет красить. Это все-таки женщины.
4: Впрочем, как наблюдает Игорь Стоянов, спрос все же изменился. Некоторые мужчины, приходившие на стрижку раз в 4 недели, теперь посещают мастера раз в 6 недель. Он уверен, в ближайшее время будет мода на длинные волосы и натуральный цвет. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
26: 2 метра земли от границ дома – все, на что могут рассчитывать собственники квартир в московских многоэтажках. Городские власти ужесточили правила межевания земельных участков под многоквартирными домами. Юристы считают, что эти требования лишают собственников жилья прав на придомовую территорию, и перспектива их возвращения не ясна. Что все это значит для владельцев московских квартир, выясняла Диана Чубанова.
10: Поставить на кадастровый учет теперь можно только сам участок под многоэтажным домом и отступ шириной в 2 метра от стен дома и входных групп, то есть крылец. Это и есть участок земли, которым вправе распоряжаться собственники квартир. Соответствующее постановление вышло 5 мая. В нем сказано, что правительство Москвы дает владельцам квартир 12 месяцев на то, чтобы те оформили придомовую территорию, если она еще не поставлена на учет. И делать это нужно по новым правилам, которые уточняют, например, что участок дома не может включать в себя территории общего пользования. Это двор, детские площадки, парковки. Если собственники еще не поставили на кадастровый учет участок, то власти сделают это сами, по новым правилам. По старым уже нельзя, говорит генеральный директор консалтинговой группы «Ирвикон» Ирина Вишневская. Эта компания помогает оформлять участки и ставить их на кадастровый учет.
11: Москва фактически теперь разделяет земельный участок под самим домом и придомовую территорию общего пользования. Дворы, проезды, площадки, объекты озеленения. Вот раньше, когда делали межевание, включали туда двор, парковку, детские площадки, внутри проезды. Жители устанавливали ворота или шлагбаум и, по сути, считали этот двор своим. Но теперь вот эти новые правила, они как раз ориентированы на то, чтобы участок формировался только по контуру здания. Ну, то есть, по сути, вот эта территория общего пользования, которую раньше можно было включать, она теперь в территорию многоквартирных домов включаться не будет. Что у нас, по сути, меняется для жильцов? Возможность распоряжаться двором. Основания для установки шлагбаумов тоже ставятся под вопрос. Соответственно, парковки во дворе. То, что раньше жители делали, чтобы не парковали таксисты, случайные посетители, например, это теперь все, по сути, отменяется. Если ранее двор не был поставлен на кадастровый учет как объект, принадлежащий этому многоквартирному дому, то теперь это сделать практически по новым правилам невозможно.
10: Это требование оформить участки выглядит логичным только с одной стороны. В городе много земли, которая никак не учтена в реестре. Тут действительно творится большой беспорядок, говорят эксперты. Абсолютное большинство собственников многоквартирных домов в Москве не занимались оформлением своих придомовых территорий. Как теперь выясняется, зря. Более находчивых, тех, кто оформил придомовые границы, когда действовали старые нормы, эти изменения не коснутся. Кто считал московские дворики своими, по умолчанию, увы, их лишаются. И перспектива оформить решение города выглядит пессимистично, считает председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
12: Гражданам, которые бы хотели защитить свои права на придомовую территорию, но по каким-то причинам, например, не оформили это. В данном случае, вот кто не успел, тот опоздал. Механизмов каких-то серьезных сегодня государство лишило граждан. По всем градостроительным решениям слушания отменены. Получается так, что нет никакой обратной связи. Один механизм остался у граждан сегодня юридический. Это оспаривание подобных нормативных документов, а также оспаривание конкретных нормативных актов, где будут изменены границы и будут нарушены права граждан. То есть в этом случае необходимо будет нести расходы на юристов и пытаться в судебном порядке это оспорить. Совершенно очевидно, что этот путь сложный, долгий, не всегда успешный, но, повторюсь, никаких иных инструментов, кроме судебных, сегодня не существует.
10: В то же время разрешение оформить в собственность только участок шириной не более чем 2 метра от жилого дома может привести к нежелательным последствиям для жителей столичных многоэтажек. От изменений в платежках за ЖКХ до строительства на том участке, который раньше люди считали своим двором, считает адвокат. адвокат по земельному праву Акоп Абгарян.
3: Чем чревато те правила, которые мы сейчас увидели? Большая проблема может быть с тем, что неизвестно, кому будет принадлежать, кто будет правообладателем этого земельного участка, на праве аренды, например, на праве собственности. И не обяжут ли собственников многоквартирного дома оплачивать, то есть заключить договор на право использования своей домовой территории? Еще один есть очень важный минус этих критериев. Как собрание жильцов будет проходить вообще? Потому что многоквартирный дом может провести собрание собственников, например, поставить шлагбаум. А сейчас этого права не будет у жильцов. Это будет заниматься другая организация. То есть тот, кто будет правообладателем этого земельного участка придомовой территории.
10: Очевидно, что пока собственником придомовой территории остается город. Но как он будет ею распоряжаться – вопрос. Самое время выяснить, поставлен ли участок возле вашего многоквартирного дома на кадастровый учет и в каких границах. Хотя, по факту, тем, кто не озадачился этим вопросом до начала мая, эта информация мало что даст. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
15: Наизусть. Франсуа де ля Рошфуко. Так уж складывается, что нам редко встречаются люди со здравым смыслом. И в основном это те, кто во всем соглашаются с нами. Наизусть. На Бизнес ФМ. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
13: Продолжением начатого в прошлый раз разговора о необходимости донастройки законодательства в области комплексного развития территорий вполне может служить предложение Дом РФ. При реализации КРТ в регионах все расходы на инфраструктуру в основном ложатся на застройщиков. При этом процесс организован в субъектах совершенно по-разному. В Дом РФ предлагают на законодательном уровне урегулировать этот вопрос и принять единые правила по сборам с девелоперов на строительство социальных и инженерных объектов. Кстати, в случае разработки подобного механизма муниципальные власти смогут самостоятельно перераспределять средства, взимаемые с застройщиков в рамках инфраструктурных сборов. Участники панельной дискуссии КРТ «Квадратные метры или пространство для жизни», состоявшейся на первом международном саммите формирования комфортной городской среды и девелопмент, который прошел в рамках форума «Парк Сизон Экспо 2026», тоже озвучили свои предложения. В частности, такое. Вследствие процессов, происходящих в экономике, многие застройщики обозначают риски увеличения сроков реализации проектов КРТ. Поэтому важно предусмотреть в градостроительном кодексе возможность продления этих сроков, что позволит в будущем избежать затруднений для всех участников процесса. Также необходимо установить возможность реализации одного проекта несколькими застройщиками. Это даст возможность сохранить механизм КРТ по именно комплексной застройке больших территорий в понятной сроки. При этом данный механизм должен быть проработан и в рамках налогового регулирования, чтобы все застройщики, участвующие в реализации отдельных этапов, могли учесть понесенные ими затраты для расчета налога на прибыль, считают эксперты. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.ru.
15: Недвижимость на Бизнес ФМ. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
6: У микрофона Сердар Авликулиев. Калининская АЭС сообщила о штатной работе на фоне атаки беспилотника на город Удомлю Тверской области. Радиационный фон в районе расположения атомной станции прилегающей территории не превышает естественных фоновых значений, отмечается в сообщении. Депозитарий Евроклиш сообщил, что несмотря на решение арбитражного суда города Москвы, активы Центробанка России останутся замороженными в Евроклирбанк. Решение объясняется тем, что иск Банка России к Евроклирбанк не признается законодательством ЕС, а Евроклир не признает юрисдикцию суда. Отмечается, что депозитарий подаст апелляцию на решение. 15 мая арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск Банка России к Евроклирбанк о взыскании 18 триллионов 200 миллиардов рублей. Американский президент Дональд Трамп заявил, что отказался от запланированных на 19 мая ударов по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов. Американский президент подчеркнул, что США возобновят удары по Ирану, если Вашингтон и Тегеран не заключат устраивающую американскую сторону сделку. Трамп, по его словам, поручил военным быть готовыми к полномасштабному наступлению на Иран.
14: Окружной суд в Окленде, штат Калифорния, отклонил иск американского предпринимателя Илона Маска против руководителя OpenAI Сэма Альтмана. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Присяжные единогласно постановили отклонить претензию Маска. Они посчитали, что предприниматель слишком медлил перед тем, как обратиться в суд. Как отмечает Bloomberg, разногласия между Маском и Альтманом тянутся с 2015 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
26: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Путин отправляется во вторник в Пекин. Стороны подпишут около 40 документов, сообщили в Кремле. В частности, лидеры двух стран примут декларацию о становлении многополярного мира и обсудят вопрос силы Сибири-2 и другие энергетические темы. По словам Пескова, у Москвы самые серьезные ожидания. Комментарии Георгия Бофта. А вдову композитора Вячеслава Добрынина признали потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Ранее его задержали по заявлению композитора Максима Фадеева. Сразу несколько известных авторов считают, что Черкасов незаконно присвоил себе права на их песни. И российским гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация допустила россиян к выступлениям на международной арене под национальными символами. Решение касается спортивной и художественной гимнастики, прыжков на батуте, акробатики и аэробики. Что это означает для наших спортсменов? Подробности на Business FM. Чего ждать от визита Владимира Путина в Китай? У Москвы самые серьезные ожидания от предстоящего официального визита президента России в Китай, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что все экономические вопросы, которые есть на повестке дня Москвы и Пекина, будут затрагиваться на переговорах. Любой контакт Владимира Путина и Си Цзиньпина способствует созданию нового импульса для расширения отношений России и Китая, добавил представитель Кремля. В состав российской делегации войдут вице-премьеры, министры и главы крупных компаний. На что стоит рассчитывать? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
16: Повестка визита российского президента будет обширной, и она будет...

0: экономического партнерства с Россией, а с другой в условиях относительного потепления отношений с Америкой не вызвать подозрения у Вашингтона, что вот это укрепление отношений с Москвой переходит в некую токсичную и раздражающую американцев фазу, то есть обозначить некие пределы этого сближения. И по торгово-экономической повестке понятно, где эти пределы. В этом году по итогам первого квартала торговый оборот взаимный начал снова расти. Причем растет как российский экспорт процентов на 9, так и китайский экспорт в Россию. Причем даже на большую сумму, выше 20% рост год к году, но учитывая существенное падение объема взаимной торговли в прошлом году. Рекорд был установлен 2 года назад, 244 миллиарда долларов. В прошлом году он сократился до 228 миллиардов. Сейчас это отставание вроде бы наращивается. Но при этом остается ряд проблем, которые не решаются годами. И главная из этих проблем — это банковские расчеты. Под давлением американцев и из-за опасения вторичных санкций не только крупнейшие китайские банки отказались иметь дело с российскими контрагентами, а это 3/4 всей китайской финансовой системы, но и даже мелкие региональные банки. Поэтому торговые расчеты идут криво, в том числе через крипту, которая в Китае вообще нелегальна, через каких-то посредников и тому подобное. Этот вопрос ставился Москвой, но решение он так и не получил. Все-таки китайцы учитывают, что торговый оборот с Америкой в разы больше, чем с Россией, поэтому они боятся американцев в данном плане. Также важной частью переговоров призван стать долгоиграющий проект всего Сибири-2. Огромная протяженность, почти 7 тысяч километров с Ямала он должен протянуться в Китай, но до сих пор, несмотря на то, что в сентябре прошлого года «Газпром» подписал с государственной китайской нефтегазовой компанией обязывающий юридический протокол, до сих пор контракт не заключен. Протокол еще не контракт. И почему не заключен? Не согласованы как минимум две важнейшие группы вопросов. Первое — это цена. Китай, конечно, хочет российский газ подешевле, понимая, что Европа отпала как альтернатива, и «Газпрому» особенно деваться некуда со сбытием. Вплоть до того, что продавать газ по внутрироссийским ценам. Москва все-таки торгуется и настаивает, чтобы цена, как и в случае с Европой это было, была привязана к нефтепродуктам. Кроме того, вопрос финансирования — это огромный проект. Кто будет финансировать? Обсуждают разные варианты, в том числе участие китайцев как в строительстве газопровода, так и в газодобыче. Интересное ожидается гуманитарный проект. Си и Путин откроют совместный перекрестный год образования в России и в Китае. Переориентация России на восток, в данном случае, тоже носит стратегический характер. От западных университетов и обменов мы отрезаны, поэтому Китай как альтернатива вполне рабочий вариант. Стоит поговорить и о квотах на студентов, о взаимном признании дипломов. За 10 лет число китайских студентов в России выросло в 3 раза. Их больше 60 тысяч сейчас учатся в России. Но в Америке-то их учатся 260 тысяч. Еще под 200 тысяч в Австралии и 150 тысяч в Великобритании. Мы тут пока с англосаксами плохо конкурируем. Российских студентов в Китае тоже скромная цифра, порядка 20 тысяч по прошлому году. Надо увеличивать это, особенно в технических специальностях. Это сотрудничество очень важно. Вот основные темы, которые будут обсуждаться, и российская сторона надеется на успех как минимум по некоторым из этих направлений и ряда накопившихся проблем.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Вдову композитора Вячеслава Добрынина Ирину Добрынину признали потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Самого Черкасова задержали в ноябре прошлого года по заявлению композитора Максима Фадеева. Претензии к менеджеру «Джема» есть также у группы «Руки вверх», Романа Рябцева и других музыкантов и композиторов. Все они считают, что Черкасов незаконно присвоил себе права на их песни из 90-х и 2000-х годов. Обвинение квалифицирует эти претензии как мошенничество. Иван Медведев подробнее.
2: Музыкальное издательство «Джем» в 90-х – это очень крупный игрок рынка, с которым хотели сотрудничать многие звезды. И сотрудничали. Потом они расставались. Многие при этом оставляли права на свои произведения издательству с одной очень важной оговоркой. Поскольку соглашения подписывались в рамках законодательства актуального на то время, предполагалось, что «Джему» передавались права на распространение произведений на физических носителях, кассетах, дисках и так далее. Ни в каких законах от 93 года не было не только ни слова об интернете. На тот момент в законах и в договорах не было даже термина «отчуждение прав», продолжает журналист, музыкальный критик Илья Леонидович. Виталий Гастаев.
3: При этом он, как говорят потерпевшие, уверен в том, что начиная с 97 года термин интернет уже у всех был на устах, и значит все эти права пролонгировались и на электронные носители. Но это не так. Дело в том, что в договоре об авторских правах, вообще в законе об авторских правах, вся вот эта электронная тема, интернет, он возник только в 2008 году в документах. Поэтому в 2008 году все они должны были либо перезаключить

0: заключить договор, либо сделать какое-то дополнительное соглашение, если бы они хотели, и дальше отдать лицензионные права господину Черкасову на использование своих произведений. Но я так понимаю, что этого не было сделано, а господин Черкасов решил, что у него это автоматически пролонгированная история, и он может всем этим распоряжаться еще и в диджитал-сфере.
1: По словам юристов, с правовой точки зрения, это действительно очень спорный вопрос. Особенно с учетом того, что договоры, которые подписывал Черкасов, с его стороны были составлены максимально расплывчато, что позволяло ему очень долгое время, если не выигрывать, то затягивать споры. Музыканты судятся с ним, начиная с 90-х. Но на сей раз Максим Фадеев в своем заявлении обвинил Черкасова в том, что гендиректор Джема подделал его подписи на документах в 90-х годах, из-за чего Фадеев потерял права на музыку певицы Линды. Отсюда и квалификация – мошенничество, комментирует основатель информационного агентства «Интермедиа» Евгений Сафронов.
2: У него очень хорошие юристы всегда были, я думаю, еще и будут. И он хорошо готовит договоры так, чтобы они всегда были в его пользу. Это не наказуемо, но иногда это приводит к несправедливости. Эта несправедливость достаточно близко, серьезно, болезненно ощущается артистами и композиторами, и суды идут постоянно. А сейчас, очевидно, уже приезжали серьезно с достаточными правовыми основаниями.
1: С другой стороны, сама Линда и ее музыкальный директор Михаил Кувшинов в публичном поле утверждают, что никто никаких подписей не подделывал, что Фадеев добровольно отдал права на песни Линды, а потом начал незаконно пытаться это оспорить. Тем не менее, недавно Михаила Кувшинова отправили под домашний арест по тому же делу о мошенничестве против Черкасова. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация гимнастики допустила российских и белорусских спортсменов к выступлению на мировых стартах под национальными символами, то есть флагом и гимном страны. Решение касается всех профильных видов спорта: спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. Что способствовало принятию такого решения, что это означает для наших спортсменов, выясняла Светлана Чередникова.
4: Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики World Gymnastics снял ограничения с российских спортсменов и допустил их к своим турниром с флагом и гимном. Такое решение было принято на заседании исполкома в Шарм-эль-Шейхе, прошедшем на днях. Оно вступает в силу сразу и распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России. Напомню, в 2024-м наши гимнастические федерации, существовавшие до этого отдельно друг от друга, спортивная, художественная, прыжки на батуте и так далее, объединились в одну по аналогии с World Gymnastics. Одна из целей этой интеграции – приведение системы управления гимнастическими видами в соответствии с международными стандартами. По мнению министра спорта России Михаила Дегтярева, это придало импульс возвращению российских атлетов в гимнастическую семью, и отношения России с World Gymnastics после этого резко активизировались. Хотя нынешнее решение было ожидаемо, оно вызвало у спортсменов прилив воодушевления, говорит двукратная олимпийская чемпионка и член наблюдательного совета Федерации спортивной гимнастики Москвы Светлана Хоркина.
5: В этом году серьезные соревнования, чемпионат Европа, отборочный мир, потом у нас впереди Олимпийские игры.
6: Означает ли это, что и на Олимпиадах без ограничений сможем выступать?
5: Если это решение безоговорочно и принято, до Олимпиады осталось всего ничего. По большой степени уверенности считаю, что вот именно с этой секунды мы начинаем выступать под своими государственными символами, флагом и гимном.
4: Первым турниром, на котором российские гимнасты смогут выступить с национальной символикой, станет этап Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии с 29 по 31 мая. Однако пока мы можем выступать без ограничений только на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики. Европейская же федерация заявила, что проинформирована о решении коллег и до конца недели рассмотрит вопрос о снятии ограничений с атлетов из России. Напомню, мы стали участвовать в турнирах Евросоюза только с ноября прошлого года и только в нейтральном статусе. Ближайшим турниром под флагом Еврофедерации станет этап мирового кубка вызова в Ташкенте 21-24 мая. Главная же интрига – примут ли европейцы аналогичное решение до старта чемпионата Европы в Хорватии 13-23 августа и до октябрьского чемпионата мира в Роттердаме. Как бы то ни было, а возвращение российских спортсменов в большой спорт – это уже устойчивый тренд. Благодаря политико-юридической работе нашего Министерства спорта и мировой геополитической обстановке, отмечает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
7: Эпоха, когда спорт никак не соприкасался с политикой, это эпоха уже давно в прошлом. Более того, если мы посмотрим сегодня на один из фоновых процессов, который обеспечит возможность возвращения наших спортсменов обратно в большую спортивную игру, то я бы выделил, конечно же, наличие огромного количества конфликтов, которых становится все только больше и больше. И мы видим, что те же вопросы, которые задавала часть международного сообщества относительно России, они теперь задают США, задают Израилю и другим странам. Поэтому мне кажется, что в целом меняется отношение к тому, во-первых, как работает международное право, в том числе международное спортивное право. И, конечно же, российская сторона очень грамотно юридически подошла к этому вопросу. Если подытожить, я думаю, что возвращение российских спортсменов – это скорее тренд.
4: Ранее ограничения с наших спортсменов сняли международные федерации, проводящие соревнования по дзюдо, самбо, тэквондо, кикбоксингу, муай-тай, боксу, ММА и борьбе. Также отечественные атлеты могут выступать с национальной символикой на турнирах Международной федерации плавания. Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на международных стартах по тяжелой атлетике, фехтованию, кёрлингу, волейболу, триатлону, пятиборью и другим. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Что такое геометрические ядра и почему так важно их импортозаместить? Например, министр Михаил Мишустин в ходе конференции ЦИПР-2026 высоко оценил импортозамещение в IT-инфраструктуре и особо подчеркнул, что в России есть свои геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатель ПД-14. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ.
8: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. С забавными затруднениями сталкивались иногда захватчики, пытаясь ввести в оборот на покоренных территориях новые деньги. В 1936 году фашистская Италия, захватив Эфиопию, столкнулась с ситуацией, когда в регионе преимущественное хождение имело даже не валюта какого-либо из современных государств, а серебряные австрийские талеры конца 18 века. И первое время итальянским властям приходилось чеканить в оккупированной стране похожие серебряные монеты и ставить на них дату 1780. Иначе деньги не вызывали доверия у местных. Итальянцы даже купили в Вене старинные станки. И до перехода всей Восточной Африки на бумажную итальянскую лиру отчеканили на этом оборудовании около миллиона таких новых старых талеров. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Сольвычегодск, Архангельская область, 2000 жителей. Первое поселение у Соленого озера упоминается в летописях 15 века. И люди здесь добывали, варили и продавали соль. К 17 веку стал центром добычи соли на Русском Севере. Город с 1796 года. Как появлялись города на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
4: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
4: Аэрофлот заявил, что существенно снизил зависимость от зарубежного программного обеспечения, импортозаместил или находится в процессе ухода от критически важных иностранных систем. ИО замгендиректора по информационным технологиям и информационной безопасности компании Денис Попов отметил, что ряд крупных платформ невозможно заменить одномоментно. Он уточнил, что сейчас компания находится в процессе перехода с SAP-решений на решение 1С. Совет директоров ритейлера «Фикс Прайс» рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Об этом сообщила компания. Американская Ford Motor к 2029 году расширит модельный ряд автомобилей в Европе в попытке увеличить продажи, которые в последнее время снижаются из-за жесткой ценовой конкуренции с китайскими машинами. Об этом сообщает агентство Reuters. 5 новых моделей Ford, включая небольшой электромобиль и небольшой электрический внедорожник, будут производиться на заводе Renault на севере Франции с использованием технологий французского автопроизводителя. Кроме того, Ford планирует выпустить 2 модели внедорожника как в гибридном, так и в полностью электрическом варианте. В прошлом году Ford продала в Европе чуть более 400 тысяч машин. Рост продаж составил всего 0,1% и заняла 8-е место среди автопроизводителей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Активы «Южурал Золото» уходят на голландский аукцион. А заявки будут принимать в ближайшие 5 дней, сообщили в Росимуществе. На обычный аукцион, запланированный на понедельник, не нашлось участников. Почему и что будет с «Южуралзолотом»? Дальше разбирался Евгений Перельчук.
9: Переход из формата обычного аукциона к так называемому голландскому в случае с активами «Южуралзолота» произошел стремительно. Торги должны были стартовать в 3 часа дня в понедельник. Однако уже утром Росимущество констатировало, что не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником. Спустя несколько часов Росимущество заявило о том, что аукцион все же пройдет, но с понижением от начальной цены до 50%, то есть до 81 миллиарда рублей. Государство ищет собственника для 2/3 ЮГК, куда входит и пара его дочек. Цена всего пакета в 162 миллиарда рублей для многих игроков, очевидно, выглядит перебором. Сыграли роли и специфика бизнеса золотодобычи, и обстоятельства, при которых эти активы оказались в руках Росимущества, говорит управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский.
10: Рынок проявил мало интереса, обычно это обусловлено тем, что рынок что-то знает. Это достаточно узкий круг игроков, они между собой общаются. Это не какой-то бизнес такой массовый, распространенный. Это очень специфический бизнес, который требует глубокого погружения. И те игроки, которые известны на золотодобывающем рынке, все друг друга очень хорошо знают, знают проблемы друг друга, знают опасности, связанные с активом. И я бы осмеливался предположить, что крупные игроки что-то знают по поводу этого актива. Актив действительно проблемный, всегда был проблемным, и сейчас у него проблем только добавилось. То, что назначен голландский аукцион, это такая некая специфическая форма. Участники вообще не понимают, кто сколько поставил. Это не добавляет прозрачности ситуации вокруг этого актива.
9: Изначальные условия несостоявшегося аукциона были довольно жесткими. Шаг был установлен на уровне более чем 3 миллиарда рублей, то есть 2% от начальной цены продажи. От потенциальных участников требовалось внести задаток в 20% от начальной цены торгов. Точно известно, что участвовать в аукционе не стали холдинг «Селегдар», горно-металлургическая компания «Ареал» и «Полиметалл». Хотя торги признали бы состоявшимися, будь на них всего один участник. Искать признаки заговора и заточки условий торгов под конкретного игрока не стоит, считают аналитики. Резкий откат к голландскому формату означает лишь, что государству нужно скорее отдать бизнес, требующий оперативного управления, и оно готово сбросить до половины рыночной стоимости, считает партнер юридической фирмы JRM Сергей Новиков.
11: По мне, процесс абсолютно логичен. Есть рыночная стоимость, которая базируется как на финансовых показателях, так и на данных о запасах. Мое мнение, что рыночная стоимость 140 миллиардов рублей пакета акций ЮГК, она абсолютно нормальная. Вопрос заключается в другом, что сейчас немножко другое время. Прежде всего, конечно же, это дороговизна денег. Все-таки такие суммы навряд ли у кого-то хранятся в кубышке. А привлечение подобных средств в таких объемах чревато существенным увеличением долговой нагрузки, что не каждый бизнес в настоящее время может себе позволить. Инвесторы, на мой взгляд, уже отвыкли покупать что-то по рыночной цене. Мы видели с вами Домодедово пример. Еще один прецедент, связанный с продажей недвижимости в Москва-Сити, который принадлежит РЖД. То есть, опять же, та же рыночная стоимость, которая по отчетам оценочных компаний была предоставлена и которая бралась как базис, она, по сути, показала о том, что нет желающих приобретать по такой стоимости. Соответственно, цена должна идти ниже.
9: Рынок оценил несостоявшиеся торги негативно. Акции «Южуралзолота» снова сильно просели, почти так же, как после первых новостей об аресте активов. Условия нового аукциона, к слову, остались жесткими. Задаток в 20% никуда не делся. Но, учитывая, что игра теперь идет на понижение, аналитики ожидают, что 1-2 участника теперь все-таки найдутся. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
3: Работа сервиса «Деремобиль» полностью восстановлена. Сейчас все системы компании работают в штатном режиме, функции доступны пользователям, заявили Business FM в компании. Ранее сообщалось, что в приложении каршеринга произошел массовый сбой. Пользователи не могли начать и завершить аренду машины из-за проблем со связью в автомобилях. Вот что сообщила нам руководитель отдела внешних коммуникаций Делимобиля Ольга Кузичева.
12: В работе сервиса Делимобиль произошел сбой, который затронул пользователей в Москве и других городах России. Компенсация за время, пока клиенты не могли пользоваться автомобилями, будет начислена автоматически в течение 7 дней. Если у пользователей появятся вопросы или потребуется помощь, можно обратиться в поддержку через приложение или на почту info@delimobil.ru. Мы на связи и обязательно поможем.
3: Ольга Кузичева, Делимобиль. Сбой в работе каршеринга Делимобиль произошел в понедельник в районе 18 часов по московскому времени и продлился несколько часов. В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компаний становится меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет ли речь о том, что действительно открываются новые точки? Подробности в дальнейшем эфире Business FM. Сейчас российский рынок акций продемонстрировал рост. Индекс Мосбиржи прибавил 1% на основных торгах, а на глобальных рынках наблюдалась смешанная динамика. Цены на нефть демонстрировали рост, в то время как валютный индекс доллара снизился, упал доллар и к рублю более чем на 1% на межбанковском рынке. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
13: Российский рынок акций вырос. По итогам понедельника индекс Московской биржи поднялся на 0,3% и закрыл основную торговую сессию на уровне 2668 пунктов. В центре внимания вновь оказались акции нефтегазового сектора с учетом роста цен на нефть и с учетом некоторых надежд на договоренности с Китаем в ближайшем будущем. Но, тем не менее, остаемся мы вот в этом коридоре 2600-2700 по индексу Московской биржи. А вот рубль продолжает дорожать. Китайская валюта упала на 10 копеек. Закрытие 10 рублей 61 копейка, а доллар протестировал уровень в 72 рубля, хотя потом уже ближе к вечеру понедельника отскочил от этого значения. Но, тем не менее, цены на нефть вернулись к росту, были попытки скорректироваться, но это было днем, а вот вечером цены на нефть вернулись к росту. Было много информации, которая касается, естественно, США и Ирана, и даже были сообщения о том, что США могут на время переговоров приостановить действие санкций против иранской нефти. Ну, а Иран направил свои новые предложения, свою новую переговорную позицию. Но уже вечером агентство Axios со ссылкой на свои источники сообщило о том, что власти США не удовлетворены новой версией иранских предложений по достижению соглашений между Вашингтоном и Тегераном. И вот эти новые контрпредложения, переданные пакистанскими посредниками в ночь на понедельник, содержат только символические улучшения по сравнению с предыдущей версией. Ну и также источники Axios сообщили о том, что нету какой-то конкретики относительно ядерной программы Ирана. Ну и самое важное, пожалуй, то, что Вашингтон не будет смягчать санкции без ответных шагов Тегерана. И еще одни источники Axios сообщили о том, что во вторник президент США Дональд Трамп, как ожидается, соберет команду по нацбезопасности для обсуждения военных вариантов действий в отношении Ирана.
3: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
14: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
15: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
16: Первый после босса. На этой неделе считаем доходы и оцениваем карьерные перспективы в мире высоких технологий. Сегодня о новой категории сотрудников, тех, кто раньше других успел стать или самоназваться ведущим специалистом по искусственному интеллекту. Старшие инженеры и эксперты по внедрению и монетизации AI – самые дорогие люди на рынке. Успешный кандидат сможет осуществлять трансформацию всех наших продуктов с помощью AI, управлять инициативами, формировать AI-команды и интегрировать их в бизнес-процессы. Так описывает требования к руководителю
17: руководителю по искусственному интеллекту компания «Островок Доход» от 8 до 13 тысяч долларов в месяц до налогов. На рынке зарплаты в области высоких технологий новые лидеры. На фоне общего охлаждения свежий пример сокращения зарплат технических сотрудников Disney. Рынок экспертов в области искусственного интеллекта остается перегретым. The Economic Times пишет о 60-процентной премии к средней зарплате, если роль и квалификация сотрудника связаны с AI. Важный нюанс. Речь идет не просто о инженерах, владеющих технологиями. Ключевое требование – наличие в портфолио хотя бы одного реализованного бизнес-проекта, в котором AI показал реальное влияние на денежный поток, снижение расходов, выручку или производительность. Потолок зарплат став и элит инженеров, умеющих доводить AI-решения до бизнес-результатов, может превышать доходы топ-менеджеров. По данным McKinsey, большинство компаний уже используют AI-инструменты, но лишь половина из них видит экономический эффект. Это создает большой спрос на профессионалов, способных не просто запустить AI-технологии, а перенастроить под них бизнес-процессы и довести проект до финансового результата. Заявленный доход на российском рынке от 1 000 000 рублей в месяц, но уверен, сильный кандидат может поторговаться.
15: Сумма технологий на Business FM.
14: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Business FM. Новости. Коротко.
18: У микрофона Сардар Авликулеев. Разрушений, влияющих на работу основных объектов Запорожской АЭС после атаки ВСУ, не зафиксировано. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба станции. Радиационный фон на площадке станции в зоне наблюдения в пределах природной нормы, говорится также в сообщении, опубликованном в МАКС-канале станции. Запорожская АЭС третий день подряд подвергалась атакам со стороны ВСУ. Москва призвала представителя Генсека ООН отреагировать на гонения на каноническую православную церковь на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял в Москве высокого представителя генерального секретаря ООН по альянсу цивилизаций Мигеля Анхеля Маратинеса, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. Президент США Дональд Трамп заявил в телефонном интервью «Нью-Йорк Пост», что на данный момент он не желает соглашаться на компромиссы с Тегераном. Американский президент также дал понять, что Вашингтон может предпринять новые шаги против Тегерана, но отказался раскрывать детали возможных действий США. Ангела Меркель отказалась от посредничества в переговорах между Россией и Евросоюзом, сообщает издание «Политика». По мнению бывшего канцлера Германии, в урегулировании конфликта на Украине могут участвовать только действующие главы государств, даже в роли посредников. Меркель также призвала европейских политиков не недооценивать президента России Владимира Путина, отметив, что это было бы ошибкой. Ранее издание сообщало, что в ЕС рассматривает трех возможных кандидатов на роль посредника между Евросоюзом и Россией: Меркель, президента Финляндии Стуба и бывшего премьера Италии Марио Драги. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Минфин США вновь продлил лицензию на морские поставки российской нефти на 30 дней по просьбе ряда стран. По данным ТАСНИМ, США также могут приостановить ограничения против иранской нефти на время переговоров. Однако Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану. На этом фоне нефть возобновила рост. Комиссии маркетплейсов для российских серверов и производителей практически не снизились, несмотря на заявления чиновников и требования ФАС. Как сообщили нам сами предприниматели, для россиян это примерно 50%, а для китайцев всего 15%. Маркеты анонсируют некие шаги, но они фактически не работают. Почему? И москвичам оставят 2 метра земли вокруг их дома. Мэрия дала жителям год, чтобы оформить придомовую территорию. Иначе все, что рядом, детские площадки, парковочные места и шлагбаумы, заберут собственность города. Насколько это законно и что будет значить на практике, подробности на Business FM. США еще раз продлили лицензию на морские поставки российской нефти. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент. Он заявил, что это поможет стабилизировать рынок нефти и гарантировать поставки стран, наиболее уязвимые с точки зрения энергоснабжения. Штаты вывели из-под санкций до 17 июня операции по продаже российской нефти, загруженной на суда к 17 апреля. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что это доказательство того, что мировая энергетическая безопасность невозможна без России. Агентство Рейтера отмечает, что несколько неназванных стран ранее запросили дополнительное время для покупки российской нефти. Срок действия предыдущей лицензии на торговлю российской нефтью истек в субботу 16 мая. Ранее иранское агентство Тасним со ссылкой на источник утверждало, что также США приостановят ограничения против иранской нефти на время переговоров, при этом Тегеран настаивает на отмене всех американских санкций. Однако затем Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану, и нефтяные котировки возобновили рост, превысив вечером в понедельник $112 за баррель Brent. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
19: В предыдущий раз тоже генеральная лицензия закончилась, они подождали там пару дней и выпустили новую. То есть это не автоматическое продление, в общем-то, действующей лицензии, а именно новая лицензия, потому что в ней нужно было обновить характеристики, критерий, по которому воспринимается, какую нефть все-таки можно купить, а какую нельзя, то есть на что она распространяется. Получается, что каждая следующая лицензия распространяется на меньший объем нефти, загруженной на танкерах, просто потому что эта нефть, ранее загруженная на танкерах, уже заканчивается. То есть именно она стала заменой ближневосточным поставкам в период перекрытия Ормузского пролива. Именно российская нефть, загруженная ранее на танкеры, и стала такой во многом заменой. И она расходуется довольно активно. Поэтому для России большой роли уже и нет. Потому что, во-первых, такой нефти мало. Во-вторых, они в любом случае покупают наши объемы просто потому, что ничем другим, в общем-то, заменить сейчас нечем. Востребованность российской нефти высокая. И даже без подобных генеральных лицензий все равно мы продавали бы нашу нефть, проблем бы с реализацией не было. Против России есть санкции против отдельных компаний. То есть Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Сургутнефтегаз. Но не против российской нефти по происхождению, а против Ирана. Вообще ни при каких условиях иранскую нефть по происхождению нельзя брать. И сейчас речь идет о том, что именно эти ограничения будут сняты. А это, в свою очередь, даст основание проходить танкером с иранской нефтью через вот этот американский кордон. То есть они, по сути, говорят о временном снятии блокады с иранской нефти. По сути, показывают им, что если мы с вами договоримся, то мы и дальше, в общем-то, будем пропускать вашу нефть, и вы будете зарабатывать. Хотя в каком формате зарабатывать, здесь тоже большой вопрос. То есть вы официально потом в долгосрочной перспективе снимете санкции вообще с иранской нефти или нет? И я думаю, что американцы вполне могут пойти и на это, но они поставят условия, в общем-то, все-таки определенных политических изменений внутри самого Ирана. Таким образом, американцы лишат Китай нефти со скидкой. Точно так же, как и с Венесуэлой, опять же, было. То есть с Венесуэлы снимают санкции, соответственно, причины, по которой она предоставляла скидку, уже нет. И Китаю просто невыгодно покупать венесуэльскую нефть, тащить ее как бы через полмира. То же самое и с Ираном они хотят сделать.
3: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. Накануне США представили Ирану новые планы из 5 пунктов для разрешения конфликта. По данным иранского агентства ФАРС, Вашингтон, среди прочего, отказался выплачивать репарации и потребовал вывести 400 килограммов иранского урана в Штаты. Как сообщает телеканал Аль-Ахадат, Иран может выступить за передачу обогащенного урана России вместо США. Рейтер в правительстве Индии заявили, что Нью-Дели закупает российскую нефть независимо от того, приостанавливают Штаты действия своих санкций или нет. Замминистра нефтяной промышленности страны Суджата Шарма подчеркнул, что Индии важна коммерческая целесообразность закупка. Комиссия маркетплейсов для российских селлеров и производителей, почему их не снижают, несмотря на заявления высших чиновников. Ранее эту тему в очередной раз поднял министр экономики Максим Решетников. Правда, маркеты делают свои шаги, но к ним есть претензии бизнеса. Об этом не только Михаил Сарафонов.
20: 45-47% – это размер комиссии, которую платит маркетплейсу Роман Гарнер, предприниматель и основатель бренда Гарнер. Его компания продает мелкую бытовую технику. Продажи на платформе перестали быть выгодными, и с начала года он запустил сайт, чтобы продавать свои товары там. Роман оговаривается, трафик пока небольшой, но он использует свою репутацию на маркете, а это в первую очередь отзывы покупателей, чтобы перевести их на собственную площадку. Плюс демпинг.
21: Твой сайт, вот мы сейчас уже запустили его, и будем уже развивать. И площадки, маркетплейсы будем уже использовать как источник трафика. Даже будем намеренно завышать цены на маркетплейсах и на своем сайте намеренно занижать, чтобы клиент понимал свою выгоду, переходя на наш сайт и покупая у нас.
20: Подобных историй множество. И дело не только в размере комиссий. Они для российских продавцов в разы выше, чем для иностранных. иностранных селлеров. Для наших около 50%, для китайских в районе 15%. И конкурировать в таких условиях очень сложно. Ранее в эфире радиостанции комиссии маркетплейсов называли одной из главных проблем малого бизнеса, отвечая на вопрос, почему закрываются предприятия. Тему не раз поднимали чиновники высшего звена. О том, что если площадки не будут держать комиссию в определенных рамках, то этим займутся регуляторы, в ноябре предупреждал замглавы администрации президента Максим Орешкин. Об этом же в эфире «Бизнес-ФМ» в начале года говорил замруководителя Минпромторга Роман Чекушев. Скорректировать работу в этой сфере требовали антимонопольщики. Но пока ничего не меняется. Продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст» Олег Абелев.
0: Ситуация с комиссиями выглядит как такая затянувшаяся игра, в которой государство отстаивает свою позицию, а маркетплейсы пытаются найти способы сохранить статус-кво или компенсировать потери. Основная причина отказа от прямого снижения кроется в убыточной бизнес-модели. То есть площадки годами работали в минус, демпингуя за счет инвесторов, а теперь пытаются отбить вложения, повышая тарифы для селлеров.
20: Нельзя сказать, что маркетплейсы после заявлений чиновников и регуляторов не идут навстречу. Сейчас проходит эксперимент Wildberries по снижению комиссий для производителей обуви. А в конце прошлого года этот же маркетплейс запустил акцию. Если селлер достигает определенного порога по обороту, ему компенсируют 5-6% комиссии. Продавец аксессуаров для смартфонов ИРЭК рассказывает, что заключил соответствующий договор и выполнил условия. Правда, деньги, а в его случае это около 220 тысяч рублей, площадка так и не перечислила. Хотя по условиям акции обещала сделать это до конца апреля.
2: Они говорят, у нас какая-то задержка, у нас как-то антифрод проверяется, и никаких сроков тоже не говорится. Для меня это боль. Они то, что говорят про сроки, не выполняют. То есть само условие договора, который подписывается с сейлерами, они практически не соблюдаются самой площадкой.
22: Если мы в какой-то момент косячим, то есть какие-то штрафы со стороны сейлера, они сразу нас деньги списывают и здесь, и сейчас.
20: И таких рассказов тоже много. И в письмах в редакцию, и в интернете мы обратились в Marketplace. Там подтвердили, что задержка действительно имеет место быть. Комментарий представителя объединенной компании Wildberries Rus Дмитрия Борщевского.
23: На данный момент нам нужно провести дополнительную антифрод-проверку и убедиться, что в ходе программы не было нарушений. Именно поэтому для части продавцов возвращать комиссии будем поэтапно. Но как только проверка подтвердит отсутствие нарушений, деньги сразу поступят на баланс продавца. И об этом мы своевременно сообщим партнерам.
20: Наконец, тему высоких комиссий и неравенства с иностранными продавцами недавно подняли на самом высоком уровне. Министр экономики Максим Решетников 13 мая рассказал о работе властей с маркетплейсами на встрече с Владимиром Путиным. Сам президент тогда обратил внимание на тему скидок платформ за счет продавцов, о чем, по словам Решетникова, сейчас идут острые дискуссии. А после этого глава Минэка со ссылкой на бизнес рассказал о разных условиях для российских и китайских компаний. Далее, судя по стенограмме Кремля, разговор перешел на итоги по инфляции и тенденции в сфере макроэкономики. Михаил Сафонов, Гар Рутовская и Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Что такое геометрические ядра и почему их импортозамещение так важно для российской промышленности? Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии конференции ЦИПР-2026 высоко оценил успехи в области импортозамещения IT-инфраструктуры. Глава правительства особо подчеркнул, что в России есть свои так называемые геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатель ПД-14. Валерий Бадоев продолжит.
15: Новые слова на Business FM.
24: Российское программное обеспечение должно стать выбором номер один для промышленности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. На данный момент, по его словам, доля внедрения отечественного ПО в некоторых областях превышает 90%, в том числе в легкой промышленности, в финансах, строительстве, а также в авиадвигателе и судостроении. Тот же двигатель ПД-14, который глава правительства назвал самым высокотехнологичным изделием российской промышленности, был спроектирован на отечественном ПО. Об успехах в области импортозамещения рассказал в ходе пленарной сессии ЦИПР-2026 премьер-министр Михаил Мишустин.
25: Особо подчеркну, что базовым компонентом математической платформы для всех систем трехмерного проектирования являются важнейшие для нас геометрические ядра. У нас их уже несколько. И по таким параметрам, как надежность, быстрота, умение работать с разными сложными криволинейными поверхностями, они уже не уступают импортным. И одно из них уже полностью адаптировано под российские операционные системы, что дает высокую производительность, глубокую интеграцию с встроенными механизмами защиты информации. Ну и тем самым создан уже полностью импортозамещенный программно-аппаратный контур для наших конструкторских бюро по всей стране. Это очень важно. Мы за это боролись несколько лет.
24: Но что такое геометрическое ядро? Это движок, с помощью которого проектируются какие-либо геометрические формы в трехмерном пространстве. То есть, если очень сильно упрощать, с его помощью на компьютере рисуют 3D-чертежи, например, тех же деталей для двигателей. И на таких геометрических ядрах работают программы, системы автоматизированного проектирования, сокращенно SAPR, где инженеры и моделируют какие-либо изделия. Одна из самых известных таких программ – SolidWorks, но она зарубежная. А вот, например, программа Compass разработана российской компанией Ascon. В том числе на Компасе учатся проектировать студенты российских политехов. Сейчас российская промышленность работает в гибридном формате. Новые изделия проектируются на отечественном ПО, архивные все еще на зарубежном, так как просто взять и перенести библиотеки, инфраструктуру из одного софта в другой просто невозможно, продолжает гендиректор холдинга ADTeam Георгий Солдатов.
1: Конечно же, если бы не санкционное давление и не попытки ограничить нас, никто бы даже не почесался и не подумал о переходе на какой отечественный софт. Сейчас, я считаю, хорошо, что есть свое. Сейчас мы вынуждены. Это нам дорого стоит, в том числе в эффективности, в том числе в продуктивности. Но у нас вариантов других нет. Когда это сложный инженерный софт, цена ошибки очень велика. И если, не дай бог, эта еще ошибка будет заложена каким-то образом для российских пользователей, то это вообще смерти подобно. Поэтому, да, мы тоже находимся в стадии перехода непростого, дорогого, не всегда удобного, но для серьезных инженерных и конструкторских задач, по сути, у нас нет альтернативы.
24: Премьер Мишустин также отметил, что экспорт российского ПО впервые с 2022 года показал рост и сразу на 15%, а IT-рынок в России в целом по итогам 2025 превысил 5 триллионов рублей. Меры поддержки отрасли доказали свою эффективность, подчеркнул глава правительства. Валерий Бадоев, Елена Мрачукова, Бизнес ФМ.
15: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях. На Бизнес ФМ. Уолт Дисней и Генри Хайнс. Тина Тернер и Элтон Джон. Суетиро Хонда, Даниэль Дефо. И не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс. В специальном проекте «Вторая попытка». Скоро на Бизнес ФМ. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
4: Нижнекамск, Татарстан. 240 тысяч жителей. В начале 1960-х годов на левом берегу Камы началось строительство Нижнекамского нефтехимического комбината. Одновременно начали возводить рабочий поселок. Уже через два года его население выросло до 30 тысяч человек.
15: Как появлялись города на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Сердар Авликулеев. Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в январе-марте составило 12 миллиардов 200 миллионов долларов, что на 33,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда оно равнялось 18 миллиардам 400 миллионам долларов. Это следует из оценки платежного баланса, опубликованного на сайте Банка России, передает Интерфакс. Как отмечается в комментарии Центробанка, снижение этого квартального показателя обусловлено в основном ростом импорта товаров. Альтернативные механизмы расчетов с Китаем в 2025 году обеспечили транзакции на сумму свыше 51 миллиарда рублей, заявила вице-президент Российского экспортного центра Татьяна Ан. РЭЦ создал безопасные, санкционно-устойчивые альтернативные механизмы расчетов, которые строятся на взаимозачете обязательств, подчеркнула вице-президент РЭЦ. Россия и Китай в первом квартале нарастили объем взаимной торговли продукции АПК на треть по сравнению с аналогичным периодом 2025 года до 3 200 000 000 долларов, сообщил Россельхознадзор. Ведомстве уточнили, что на китайский рынок из России в основном экспортируется мороженое, рыба, рапсовое и подсолнечное масло, ракообразное, мясо и пищевые субпродукты птицы. Импорт из Китая, в свою очередь, в основном составляет свежие сушеные мандарины, мясо и пищевые субпродукты птицы, семена подсолнечника, непищевые экстракты, природные смолы и мороженая рыба. Сельскохозяйственные организации России в апреле увеличили отгрузку зерна в 1,4 раза по сравнению с мартом. За месяц она составила 5 400 000 тонн. В январе-апреле отгрузка выросла на 29,5% по сравнению с прошлым годом, до 20 200 000 тонн. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Красота требует оптимизации. В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компании становятся меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет ли речь о том, что действительно открываются новые точки? Об этом Наталья Шашина.
6: На первый квартал этого года салонов и парикмахерских было зарегистрировано почти на 9% больше, чем год назад. Это подсчитали аналитики Contour Focus, пишет Forbes. Цифры удивляют. На фоне того, что в конце прошлого года, накануне налоговых изменений, многие предприниматели выставляли салоны на продажу. Кстати, и сейчас Авито показывает несколько сотен объявлений в Москве. От студии с двумя кушетками за 150 тысяч рублей и подписью «По цене iPhone 17 Pro» до премиальных салонов за несколько миллионов. Возможно, рост новых точек происходит только на бумаге, считает основатель сети имидж-лаборатории «Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
7: Рост, который здесь показан по количеству ИП, связан с дроблением, как мы не хотели. Никогда индустрия, сфера услуг, куда входит бьюти, не была высокомаржинальной. Мы умещались в рамках 20% рентабельности. Никогда не больше. Налоговая нагрузка сократила прибыль всех в два раза, которой и так не было. Не только нет ни у кого опыта ведения бизнеса на больших скоростях в кризис, но и в том числе нет вообще никакого понимания, как работать с НДС, а это новая нагрузка. Наем бухгалтеров для 70% индустрии непонятно, как это делать. Поэтому самое простое, что стали делать, первое, это закрывать старые ИП, открывать новые. И второе, у кого большие залы, маникюр, волосы, солярии, теперь каждые услуги, теперь это отдельное ИП.
6: В первом квартале этого года число ликвидаций практически сравнялось с числом новых открытий. Как рассказывают участники рынка, некоторые мастера, которые пробовали себя в роли управленцев и набирали команду, ушли обратно в свободное плавание. Работают на себя на дому. Однако владелец сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская видит и другой процесс. Специалисты, которые ушли работать на дом, столкнулись с жесткой конкуренцией за клиентов, боятся принимать переводы, опасаясь, что на них обратит внимание ФНС. И теперь приходят устраиваться в салоны, делится наблюдениями Парчевская.
8: Раньше специалисты по массажу, по косметологии, по мастера маникюра уходили на дом работать. И сейчас столкнулись с такими проблемами, что уже не могут получать безналичный расчет, перевод на карту. И столкнулись с тем, что за клиента надо бороться. На постоянных клиентах ты не выживешь. Сейчас картина такова, что лично к нам приходит устраиваться очень много банкротов. Люди, которые свои возможности переоценили, столкнулись с бытовыми бизнес-проблемами и которые сейчас идут в найм, потому что они поняли, что игра в малый бизнес не работает.
6: По данным Росстата, оборот российских салонов красоты и парикмахерских по итогам прошлого года вырос почти на 18%. Участники рынка говорят, что это может быть связано с повышением цен. Как на растущий ценник отреагировал спрос, рассказывает руководитель салона красоты «Тебе идет» в Твери Олеся Куприна.
9: Ценник мы подняли не намного, где-то процентов на 10-12%. Хотя поднимать надо было побольше, но город у нас небольшой, поэтому такого мы себе позволить не можем. То есть мы подняли немного. Но все равно есть люди, кто отвалились, но есть новые клиенты, которые нас нашли. Но там еще и ребрендинг был на русские названия. Может быть, это все в совокупности. Того, что женщины стали отказываться от услуг, такого я не замечаю. Максимум, может быть, кто-то ушел от маникюра с покрытием на гигиенический маникюр. Это все. А если человек красит волосы, у него есть седина, он в любом случае будет красить. Это все-таки женщины.
6: Впрочем, как наблюдает Игорь Стоянов, спрос все же изменился. изменился. Некоторые мужчины, приходившие на стрижку раз в 4 недели, теперь посещают мастера раз в 6 недель. Он уверен, в ближайшее время будет мода на длинные волосы и натуральный цвет. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: 2 метра земли от границ дома – все, на что могут рассчитывать собственники квартир в московских многоэтажках. Городские власти ужесточили правила межевания земельных участков под многоквартирными домами. Юристы считают, что эти требования лишают собственников жилья прав на придомовую территорию, и перспектива их возвращения не ясна. Что все это значит для владельцев московских квартир, выясняла Диана Чубанова.
10: Поставить на кадастровый учет теперь можно только сам участок под многоэтажным домом и отступ шириной в 2 метра от стен дома и входных групп, то есть крылец. Это и есть участок земли, которым вправе распоряжаться собственники квартир. Соответствующее постановление вышло 5 мая. В нем сказано, что правительство Москвы дает владельцам квартир 12 месяцев на то, чтобы те оформили придомовую территорию, если она еще не поставлена на учет. И делать это нужно по новым правилам, которые уточняют, например, что участок дома не может включать в себя территории общего пользования. Это двор, детские площадки, парковки. Если собственники еще не поставили на кадастровый учет участок, то власти сделают это сами, по новым правилам. По старым уже нельзя, говорит генеральный директор консалтинговой группы «Ирвикон» Ирина Вишневская. Эта компания помогает оформлять участки и ставить их на кадастровый учет.
11: Москва фактически теперь разделяет земельный участок под самим домом и придомовую территорию общего пользования. Дворы, проезды, площадки, объекты озеленения. Вот раньше, когда делали межевание, включали туда двор, парковку, детские площадки, внутри проезды. Жители устанавливали ворота или шлагбаум и, по сути, считали этот двор своим. Но теперь вот эти новые правила, они как раз ориентированы на то, чтобы участок формировался только по контуру здания. Ну, то есть, по сути, вот эта территория общего пользования, которую раньше можно было включать, она теперь в территорию многоквартирных домов включаться не будет. Что у нас, по сути, меняется для жильцов? Возможность распоряжаться двором. Основания для установки шлагбаумов тоже ставятся под вопрос. Соответственно, парковки во дворе. То, что раньше жители делали, чтобы не парковали таксисты, случайные посетители, например, это теперь все, ну, по сути, отменяется. Если ранее двор не был поставлен на кадастровый учет как объект, принадлежащий этому многоквартирному дому, то теперь это сделать практически по новым правилам невозможно.
10: Это требование оформить участки выглядит логичным только с одной стороны. В городе много земли, которая никак не учтена в реестре. Тут действительно творится большой беспорядок, говорят эксперты. Абсолютное большинство собственников многоквартирных домов в Москве не занимались оформлением своих придомовых территорий. Как теперь выясняется, зря. Более находчивых, тех, кто оформил придомовые границы, когда действовали старые нормы, эти изменения не коснутся. Кто считал московские дворики своими, по умолчанию, увы, их лишаются. И перспектива оформить решение города выглядит пессимистично, считает председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
12: Гражданам, которые бы хотели защитить свои права на придомовую территорию, но по каким-то причинам, например, не оформили это. В данном случае, вот кто не успел, тот опоздал. Механизмов каких-то серьезных сегодня государство лишило граждан. По всем градостроительным решениям слушания отменены. Получается так, что нет никакой обратной связи. Один механизм остался у граждан сегодня юридический. Это оспаривание подобных нормативных документов, а также оспаривание конкретных нормативных актов, где будут изменены границы и будут нарушены права граждан. То есть в этом случае необходимо будет нести расходы на юристов и пытаться в судебном порядке это оспорить. Совершенно очевидно, что этот путь сложный, долгий, не всегда успешный, но, повторюсь, никаких иных инструментов, кроме судебных, сегодня не существует.
10: В то же время разрешение оформить в собственность только участок шириной не более чем 2 метра от жилого дома может привести к нежелательным последствиям для жителей столичных многоэтажек. От изменений в платежках за ЖКХ до строительства на том участке, который раньше люди считали своим двором, считает адвокат по земельному праву Акоп Абгарян.
13: Чем чревато те правила, которые мы сейчас увидели? Большая проблема может быть с тем, что неизвестно, кому будет принадлежать, кто будет правообладателем этого земельного участка, на праве аренды, например, на праве собственности. И не обяжут ли собственников многоквартирного дома оплачивать, то есть заключить договор на право использования своей домовой территории? Еще один есть очень важный минус этих критериев. Как собрание жильцов будет проходить вообще? Потому что многоквартирный дом может провести собрание собственников, например, поставить шлагбаум, а сейчас этого права не будет у жильцов. Это будет заниматься другая организация, то есть тот, кто будет правообладателем этого земельного участка придомовой территории.
10: Очевидно, что пока собственником придомовой территории остается город, но как он будет ею распоряжаться – вопрос. Самое время выяснить, поставлен ли участок возле вашего многоквартирного дома на кадастровый учет и в каких границах. Хотя, по факту, тем, кто не озадачился этим вопросом до начала мая, эта информация мало что даст. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
15: Между делом с Кирой Альтман.
14: Между делом обсуждаем качество жизни с Ириной Понарошку, предпринимателем, автором медийного цифрового контента. Заходим в тему ежедневного. И я спрашиваю, сортирует ли Ирена мусор?
16: Смотри, это интересный момент как раз, в чем у меня баланс. У меня есть квартира в Москве и дом за городом. В Москве я не сортирую мусор, потому что у меня там нет места, чтобы поставить много баков. Но я уповаю на то, что худо-бедно службы его сортируют. За городом у меня стоят классные, симпатичные икеевские баки для раздельного сбора мусора. У меня 5 баков, отдельная огромная коробка для картона. И еще я отбираю всякие мелкие фракции, типа блистеров от таблеток, дозаторов от косметики, батарейки и электрохлам. На чистых прудах есть пункт, куда можно это все привезти в любое время и там раскидать по мешочкам.
14: А летом и зимой ты дома или в отпуске? Вот какие у тебя отношения с сезонами и временем в них?
16: Я 12 лет зимую в теплых краях. Я уезжаю после Нового года. Я обожаю декабрь и январские праздники в Москве. Огоньки, суету, настоящий Новый год. Потом я на 2-3 месяца уезжаю в теплые края. Раньше это был Тай, потом это Дубай. Что это дальше будет, не знаю. А вот лето московское я, наоборот, очень люблю. Мне здесь по кайфу. Я вообще люблю Москву, но ее сложно любить зимой. Поэтому я наслаждаюсь ей Москвой. Я очень редко уезжаю летом из Москвы, только вот как раз если в Красную Поляну. Наверное, зимой я получаю свою порцию моря, а летом я люблю именно горы Красной Поляны.
14: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
15: Между делом на Бизнес ФМ. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Авликулей. В Калининской АЭС сообщила о штатной работе на фоне атаки беспилотника на город Удомлю Тверской области. Радиационный фон в районе расположения атомной станции, прилегающей территории, не превышает естественных фоновых значений, отмечается в сообщении. Депозитарий Евроклиш сообщил, что, несмотря на решение арбитражного суда города Москвы, активы Центробанка России останутся замороженными в Евроклирбанк. Решение объясняется тем, что иск Банка России к Евроклирбанк не признается законодательством ЕС, а Евроклир не признает юрисдикцию суда. Отмечается, что депозитарий подаст апелляцию на решение. 15 мая арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск Банка России к Евроклирбанк о взыскании 18 триллионов 200 миллиардов рублей. Американский президент Дональд Трамп заявил, что отказался от запланированных на 19 мая ударов по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов. Американский президент подчеркнул, что США возобновят удары по Ирану, если Вашингтон и Тегеран не заключат устраивающую американскую сторону сделку. Трамп, по его словам, поручил военным быть готовыми к полномасштабному наступлению на Иран. Окружной суд в Окленде, штат Калифорния, отклонил иск американского предпринимателя Илона Маска против руководителя OpenAI Сэма Альтмана. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Присяжные единогласно постановили отклонить претензию Маска. Они посчитали, что предприниматель слишком медлил перед тем, как обратиться в суд. Как отмечает Bloomberg, разногласия между Маском и Альтманом тянутся с 2015 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Путин отправляется во вторник в Пекин. Стороны подпишут около 40 документов, сообщили в Кремле. В частности, лидеры двух стран примут декларацию о становлении многополярного мира и обсудят вопрос силы Сибири-2 и другие энергетические темы. По словам Пескова, у Москвы самые серьезные ожидания. Комментарии Георгия Бофта. Вдову композитора Вячеслава Добрынина признали потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Ранее его задержали по заявлению композитора Максима Фадеева. Сразу несколько известных авторов считают, что Черкасов незаконно присвоил себе права на их песни. И российским гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация допустила россиян к выступлениям на международной арене под национальными символами. Решение касается спортивной и художественной гимнастики, прыжков на батуте, акробатики и аэробики. Что это означает для наших спортсменов? Подробности на Business FM. Чего ждать от визита Владимира Путина в Китай? В Москве самые серьезные ожидания от предстоящего официального визита президента России в Китай, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что все экономические вопросы, которые есть на повестке дня Москвы и Пекина, будут затрагиваться на переговорах. Любой контакт Владимира Путина и Си Цзиньпина способствует созданию нового импульса для расширения отношений России и Китая, добавил представитель Кремля. В состав российской делегации войдут вице-премьеры, министры и главы крупных компаний. На что стоит рассчитывать? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
0: Повестка визита российского президента будет обширной, и она будет включать как политические, так и вопросы торгово-экономического сотрудничества, потому что он будет встречаться не только с председателем Си, но и с премьер-министром Китая. Визит проходит спустя всего несколько дней после отъезда Трампа из Китая. В какой-то мере это ставит перед Россией по наиболее актуальному политическому вопросу.

0: экономической повестки понятно, где эти пределы. В этом году по итогам первого квартала торговый оборот взаимный начал снова расти. Причем растет как российский экспорт процентов на 9, так и китайский экспорт в Россию. Причем даже на большую сумму, выше 20% рост год к году, но учитывая существенное падение объема взаимной торговли в прошлом году. Рекорд был установлен 2 года назад, 244 миллиарда долларов. В прошлом году он сократился до 228 миллиардов. Сейчас это отставание вроде либо наращивается. Но при этом остается ряд проблем, которые не решаются годами. И главная из этих проблем – это банковские расчеты. Под давлением американцев и из-за опасения вторичных санкций не только крупнейшие китайские банки отказались иметь дело с российскими контрагентами, а это 3/4 всей китайской финансовой системы, но и даже мелкие региональные банки. Поэтому торговые расчеты идут криво, в том числе через крипту, которая в Китае вообще нелегальна. Через каких-то посредников и тому подобное. Этот вопрос ставился Москвой, но решение он так и не получил. Все-таки китайцы учитывают, что торговый оборот с Америкой в разы больше, чем с Россией, поэтому они боятся американцев в данном плане. Также важной частью переговоров признан стать долгоиграющий проект всего Сибири-2. Огромная протяженность, почти 7 тысяч километров с Ямала он должен протянуться в Китай, но до сих пор, несмотря на то, что в сентябре прошлого года «Газпром» подписал с государственной китайской нефтегазовой компанией обязывающий юридический протокол, до сих пор контракт не заключен. Протокол еще не контракт. И почему не заключен? Не согласованы как минимум две важнейшие группы вопросов. Первое – это цена. Китай, конечно, хочет российский газ подешевле, понимая, что Европа отпала как альтернатива, и «Газпрому» особенно деваться некуда со сбытием. Вплоть до того, что продавать газ по внутрироссийским ценам. Москва все-таки торгуется и настаивает, чтобы цена, как и в случае с Европой это было, была привязана к нефтепродуктам. Кроме того, вопрос финансирования – это огромный проект. Кто будет финансировать? Обсуждают разные варианты, в том числе участие китайцев как в строительстве газопровода, так и в газодобыче. Интересное ожидается гуманитарный проект. Си и Путин откроют совместный перекрестный год образования в России и в Китае. Переориентация России на восток, в данном случае, тоже носит стратегический характер. От западных университетов и обменов мы отрезаны, поэтому Китай как альтернатива вполне рабочий вариант. Стоит поговорить и о квотах на студентов, о взаимном признании дипломов. За 10 лет число китайских студентов в России выросло в 3 раза. Их больше 60 тысяч сейчас учатся в России. Но в Америке-то их учатся 260 тысяч. Еще под 200 тысяч в Австралии и 150 тысяч в Великобритании. Мы тут пока с англосаксами плохо конкурируем. Российских студентов в Китае тоже скромная цифра. Порядка 20 тысяч по прошлому году. Надо увеличивать это. Особенно в технических специальностях. Это сотрудничество очень важно. Тут основные темы, которые будут обсуждаться. И российская сторона надеется на успех как минимум по некоторым из этих направлений и ряда накопившихся проблем.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Вдову композитора Вячеслава Добрынина Ирину Добрынину признали потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Самого Черкасова задержали в ноябре прошлого года по заявлению композитора Максима Фадеева. Претензии к менеджеру «Джема» есть также у группы «Руки вверх», Романа Рябцева и других музыкантов и композиторов. Все они считают, что Черкасов незаконно присвоил себе права на их песни из 90-х и 2000-х годов. Обвинение квалифицирует эти претензии как мошенничество. Иван Медведев подробнее.
2: Музыкальное издательство «Джем» в 90-х – это очень крупный игрок рынка, с которым хотели сотрудничать многие звезды. И сотрудничали. Потом они расставались. Многие при этом оставляли права на свои произведения издательству с одной очень важной оговоркой. Поскольку соглашения подписывались в рамках законодательства актуального на то время, предполагалось, что «Джему» передавались права на распространение произведений на физических носителях, кассетах, дисках и так далее. Ни в каких законах от 93 года не было не только ни слова об интернете. На тот момент в законах и в договорах не было даже термина «отчуждение прав», продолжает журналист, музыкальный критик Илья Легостаев.
3: При этом он, как говорят потерпевшие, уверен в том, что начиная с 97 года термин «интернет» уже у всех был на устах, и значит все эти права пролонгировались и на электронные носители. Но это не так. Дело в том, что в договоре об авторских правах, вообще в законе об авторских правах, вся вот эта электронная тема, интернет, он возник только в 2008 году. году документов. Поэтому в 2008 году все они должны были либо перезаключить договор, либо сделать какое-то дополнительное соглашение, если бы они хотели, и дальше отдать лицензионные права господину Черкасову на использование своих произведений. Но я так понимаю, что этого не было сделано, а господин Черкасов решил, что у него это автоматически пролонгированная история, и он может всем этим распоряжаться еще и в диджитал-сфере.
2: По словам

0: юристов с правовой точки зрения это действительно очень спорный вопрос. Особенно с учетом того, что договоры, которые подписывал Черкасов, с его стороны были составлены максимально расплывчато, что позволяло ему очень долгое время, если не выигрывать, то затягивать споры. Музыканты судятся с ним, начиная с 90-х. Но на сей раз Максим Фадеев в своем заявлении обвинил Черкасова в том, что гендиректор Джема подделал его подписи на документах в 90-х годах, из-за чего Фадеев потерял права на музыку певицы Линды. Отсюда и квалификация «мошенничество», комментирует основатель информационного агентства «Интермедиа» Евгений Сафронов.
1: У него очень хорошие юристы всегда были, я думаю, еще и будут. И он хорошо готовит договоры так, чтобы они всегда были в его пользу. Это не наказуемо, но иногда это приводит к несправедливости. Эта несправедливость достаточно близко, серьезно, болезненно ощущается артистами и композиторами, и суды идут постоянно. А сейчас, очевидно, уже приезжали серьезно с достаточными правовыми основаниями.
0: С другой стороны, сама Линда и ее музыкальный директор Михаил Кувшинов в публичном поле утверждают, что никто никаких подписей не подделывал, что Фадеев добровольно отдал права на песни Линды, а потом начал незаконно пытаться это оспорить. Тем не менее, недавно Михаила Кувшинова отправили под домашний арест по тому же делу о мошенничестве против Черкасова. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация гимнастики допустила российских и белорусских спортсменов к выступлению на мировых стартах под национальными символами, то есть флагом и гимном страны. Решение касается всех профильных видов спорта: спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. Что способствовало принятию такого решения, что это означает для наших спортсменов, выясняла Светлана Чередникова.
3: Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики World Gymnastics снял ограничения с российских спортсменов и допустил их к своим турниром с флагом и гимном. Такое решение было принято на заседании исполкома в Шарм-эль-Шейхе, прошедшем на днях. Оно вступает в силу сразу и распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России. Напомню, в 2024-м наши гимнастические федерации, существовавшие до этого отдельно друг от друга, спортивная, художественная, прыжки на батуте и так далее, объединились в одну, по аналогии с World Gymnastics. Одна из целей этой интеграции – приведение системы управления гимнастическими видами в соответствии с международными стандартами. По мнению министра спорта России Михаила Дегтярева, это придало импульс возвращению российских атлетов в гимнастическую семью, и отношения России с World Gymnastics после этого резко активизировались. Хотя нынешнее решение было ожидаемо, оно вызвало у спортсменов прилив воодушевления, говорит двукратная олимпийская чемпионка и член наблюдательного совета Федерации спортивной гимнастики Москвы Светлана Хоркина.
4: В этом году серьезные соревнования и чемпионат Европа, отборочный мир, потом у нас впереди Олимпийские игры.
5: Означает ли это, что и на Олимпиадах без ограничений сможем выступать?
4: Если это решение безоговорочное и принято, до Олимпиады осталось всего ничего. В большой степени уверенности считаю, что вот именно с этой секунды мы начинаем выступать под своими государственными символами, флагом и гимном.
3: Первым турниром, на котором российские гимнасты смогут выступить с национальной символикой, станет этап Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии с 29 по 31 мая. Однако пока мы можем выступать без ограничений только на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики. Европейская же федерация заявила, что проинформирована о решении коллег и до конца недели рассмотрит вопрос о снятии ограничений с атлетов из России. Напомню, мы стали участвовать в турнирах Евросоюза только с ноября прошлого года и только в нейтральном статусе. Ближайшим турниром под флагом Еврофедерации станет этап мирового кубка вызова в Ташкенте 21-24 мая. Главная же интрига – примут ли европейцы аналогичное решение до старта чемпионата Европы в Хорватии 13-23 августа и до октябрьского чемпионата мира в Роттердаме. Как бы то ни было, а возвращение российских спортсменов в большой спорт – это уже устойчивый тренд, благодаря политико-юридической работе нашего Министерства спорта и мировой геополитической обстановке, отмечает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
6: Эпоха, когда спорт никак не соприкасался с политикой, это эпоха уже уже давно в прошлом. Более того, если мы посмотрим сегодня на один из фоновых процессов, который обеспечит возможность возвращения наших спортсменов обратно в большую спортивную игру, то я бы выделил, конечно же, наличие огромного количества конфликтов, которых становится все только больше и больше. И мы видим, что те же вопросы, которые задавала часть международного сообщества относительно России, они теперь задают США, задают Израилю и другим странам. Поэтому мне кажется, что в целом меняется отношение к тому, во-первых, как работает международное право, в том числе международное спортивное право. И, конечно же, российская сторона очень грамотно юридически подошла к этому вопросу. Если подытожить, я думаю, что возвращение российских спортсменов – это скорее тренд.
3: Ранее ограничения с наших спортсменов сняли международные федерации, проводящие соревнования по дзюдо, самбо, тэквондо, кикбоксингу, муай-тай, боксу, ММА и борьбе. Также отечественные атлеты могут выступать с национальной символикой на турнирах Международной федерации плавания. Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на международных стартах по тяжелой атлетике, фехтованию, кёрлингу, волейболу, триатлону, пятиборью и другим. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Что такое геометрические ядра и почему так важно их импортозаместить? Например, министр Михаил Мишустин в ходе конференции ЦИПР-2026 высоко оценил импортозамещение в IT-инфраструктуре и особо подчеркнул, что в России есть свои геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатель ПД-14. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ.
7: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Немецкая гиперинфляция времен Веймарской республики хорошо известна не в последнюю очередь благодаря художественной литературе. Эриху Ремарку, Гансу Фалладе, Леону Фейхтвангеру. Венгерской гиперинфляции середины 40-х прошлого века с литературной популярностью повезло меньше. Хотя она была поистине рекордной. Обвал венгерской валюты пенге к лету 1946 года был таким, что Национальный банк подготовил к выпуску банкноту номиналом в 1 секстиллион, то есть миллиард триллионов пенге. С 1 августа 46-го новой денежной единицей стал форинт, а обесцененный пенге подлежал обмену по небывалому в истории денег курсу. 400 октиллионов, то есть 4 с 29 нулями за один форинт. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Наизусть. Уильям Шекспир. Прячь то, чем обладаешь. Молчи о том, что знаешь. Учись всему, в чем слаб. Так больше сможешь ты найти, чем два десятка в двадцати. Наизусть. На Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
3: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
3: Аэрофлот заявил, что существенно снизил зависимость от зарубежного программного обеспечения, импортозаместил или находится в процессе ухода от критически важных иностранных систем. ИО замгендиректора по информационным технологиям и информационной безопасности компании Денис Попов отметил, что ряд крупных платформ невозможно заменить одномоментно. Он уточнил, что сейчас компания находится в процессе перехода с SAP-решений на решение 1С. Совет директоров ритейлера Fix Price рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Об этом сообщила компания. Американская Ford Motor к 2029 году расширит модельный ряд автомобилей в Европе в попытке увеличить продажи, которые в последнее время снижаются из-за жесткой ценовой конкуренции с китайскими машинами. Об этом сообщает агентство Reuters. 5 новых моделей Ford, включая небольшой электромобиль и небольшой электрический внедорожник, будут производиться на заводе Renault на севере Франции с использованием технологий французского автопроизводителя. Кроме того, Ford планирует выпустить две модели внедорожника как в гибридном, так и в полноценном полностью электрическом варианте. В прошлом году Ford продала в Европе чуть более 400 тысяч машин. Рост продаж составил всего 0,1% и заняла 8-е место среди автопроизводителей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пунцелеев. Активы «Южурал Золото» уходят на голландский аукцион. А заявки будут принимать в ближайшие 5 дней, сообщили в Росимуществе. На обычный аукцион, запланированный на понедельник, не нашлось участников. Почему и что будет с «Южурал Золотом»? Дальше разбирался Евгений Перельчук.
8: Переход от формата обычного аукциона к так называемому голландскому в случае с активами «Южурал Золото» произошел стремительно. Торги должны были стартовать в 3 часа дня в понедельник. Однако уже утром Росимущество констатировало, что не было подано ни одной заявки на участие. Либо ни один из претендентов не признан участником. Спустя несколько часов Росимущество заявило о том, что аукцион все же пройдет, но с понижением от начальной цены до 50%, то есть до 81 миллиарда рублей. Государство ищет собственника для 2/3 ЮГК, куда входит и пара его дочек. Цена всего пакета в 162 миллиарда рублей для многих игроков, очевидно, выглядит перебором. Сыграли роли и специфика бизнеса золотодобычи, и обстоятельства, при которых эти активы оказались в руках Росимущества, говорит управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский.
9: Рынок проявил мало интереса, обычно это обусловлено тем, что рынок что-то знает. Это достаточно узкий круг игроков, они между собой общаются. Это не какой-то бизнес такой массовый, распространенный. Это очень специфический бизнес, который требует глубокого погружения. И те игроки, которые известны на золотодобывающем рынке, все друг друга очень хорошо знают, знают проблемы друг друга, знают опасности, связанные с активом. И я бы осмеливался предположить, что крупные игроки что-то знают по поводу этого актива. Актив действительно проблемный, всегда был проблемным, и сейчас у него проблем только добавилось. То, что назначен голландский аукцион, это такая некая специфическая форма. Участники вообще не понимают, кто сколько поставил. Это не добавляет прозрачности ситуации вокруг этого актива.
8: Изначальные условия несостоявшегося аукциона были довольно жесткими. Шаг был установлен на уровне более чем 3 миллиарда рублей, то есть 2% от начальной цены продажи. От потенциальных участников требовалось внести задаток в 20% от начальной цены торгов. Точно известно, что участвовать в аукционе не стали холдинг «Селегдар», горно-металлургическая компания «Ареал» и «Полиметал». Хотя торги признали бы состоявшимися, будь на них всего один участник. Искать признаки заговора и заточки условий торгов под конкретного игрока не стоит, считают аналитики. Резкий откат к голландскому формату означает лишь, что государству нужно скорее отдать бизнес, требующий оперативного управления, и оно готово сбросить до половины рыночной стоимости, считает партнер юридической фирмы JRM Сергей Новиков.
10: По мне, процесс абсолютно логичен. Есть рыночная стоимость, которая базируется как на финансовых показателях, так и на данных о запасах. Мое мнение, что рыночная стоимость 140 миллиардов рублей пакета акций ЮГК, она абсолютно нормальна. Вопрос заключается в другом, что сейчас немножко другое время. Прежде всего, конечно же, это дороговизна денег. Все-таки такие суммы навряд ли у кого-то хранятся в кубышке. А привлечение подобных средств в таких объемах чревато существенным увеличением долговой нагрузки, что не каждый бизнес в настоящее время может себе позволить. Инвесторы, на мой взгляд, уже отвыкли покупать что-то по рыночной цене. Мы видели с вами Домодедово пример. Еще один прецедент, связанный с продажей недвижимости в Москва-Сити, который принадлежит РЖД. То есть, опять же, та же рыночная стоимость, которая по отчетам оценочных компаний была предоставлена и которая бралась как базис, она, по сути, показала о том, что нет желающих приобретать по такой стоимости. Соответственно, цена должна идти ниже.
8: Рынок оценил несостоявшиеся торги негативно. Акции «Южурал Золото» снова сильно просели, почти так же, как после первых новостей об аресте активов. Условия нового аукциона, к слову, остались жесткими. Задаток в 20% никуда не делся. Но, учитывая, что игра теперь идет на понижение, аналитики ожидают, что 1-2 участника теперь все-таки найдутся. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
2: Работа сервиса «Деремобиль» полностью восстановлена. Сейчас все системы компании работают в штатном режиме, функции доступны пользователям, заявили Business FM в компании. Ранее сообщалось, что в приложении каршеринга произошел массовый сбой. Пользователи не могли начать и завершить аренду машины из-за проблем со связью в автомобилях. Вот что сообщила нам руководитель отдела внешних коммуникаций «Делимобиля» Ольга Кузичева.
11: В работе сервиса «Делимобиль» произошел сбой, который затронул пользователей в Москве и других городах России. Компенсация за время, пока клиенты не могли пользоваться автомобилями, будет начислена автоматически в течение 7 дней. Если у пользователей появятся вопросы или потребуется помощь, можно обратиться в поддержку через приложение или на почту info@delimobil.ru. Мы на связи и обязательно поможем.
2: Ольга Кузичева, Делимобиль. Сбой в работе каршеринга Делимобиль произошел в понедельник в районе 18 часов по московскому времени и продлился несколько часов. В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компаний становится меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет ли речь о том, что действительно открываются новые точки? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM». Сейчас российский рынок акций продемонстрировал рост. Индекс Мосбиржи прибавил 1% на основных торгах, а на глобальных рынках наблюдалась смешанная динамика. Цены на нефть демонстрировали рост, в то время как валютный индекс доллара снизился, упал доллар и к рублю более чем на 1% на межбанковском рынке. Биржевые итоги дня подводит обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
12: Российский рынок акций вырос. По итогам понедельника индекс Московской биржи поднялся на 0,3% и закрыл основную торговую сессию на уровне 2668 пунктов. В центре внимания вновь оказались акции нефтегазового сектора с учетом роста цен на нефть и с учетом некоторых надежд на договоренности с Китаем в ближайшем будущем. Но, тем не менее, остаемся мы вот в этом коридоре 2600-2700 по индексу Московской биржи. А вот рубль продолжает дорожать. Китайская валюта упала на 10 копеек. Закрытие 10 рублей 61 копейка, а доллар протестировал уровень в 72 рубля, хотя потом уже ближе к вечеру понедельника отскочил от этого значения. Но, тем не менее, цены на нефть вернулись к росту, были попытки скорректироваться, но это было днем, а вот вечером цены на нефть вернулись к росту. Было много информации, которая касается, естественно, США и Ирана, и даже были сообщения о том, что США могут на время переговоров приостановить действие санкций против иранской нефти. Ну, а Иран направил свои новые предложения, свою новую переговорную позицию, но уже вечером агентство Axios со ссылкой на свои источники сообщило о том, что власти США не удовлетворены новой версией иранских предложений по достижению соглашения между Вашингтоном и Тегераном, и вот эти новые контрпредложения, переданные пакистанскими посредниками в ночь на понедельник, содержат только символические улучшения по сравнению с предыдущей версией. Ну и также источники Axios сообщили о том, что нету какой-то конкретики относительно ядерной программы Ирана. Ну и самое важное, пожалуй, то, что Вашингтон не будет смягчать санкции без ответных шагов Тегерана. И еще одни источники Axios сообщили о том, что во вторник президент США Дональд Трамп, как ожидается, соберет команду по нацбезопасности для обсуждения военных вариантов действий в отношении Ирана.
2: Это был биржевой обозреватель «Бизнес FM» Алексей Завьялов.
13: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес FM». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
14: Без кислорода не было бы жизни на Земле. Это не точное утверждение. Скорее уж, без жизни на Земле не было бы такого количества кислорода. Поначалу у архей и бактерий фотосинтез проходил без выработки кислорода, а первыми этот газ в товарных количествах научились производить из воды цианобактерии примерно 2,5 миллиарда лет назад. Сначала были окислены породы морского дна, потом горные породы на суше, что сделало возможным образование озонового слоя. Примерно 500 000 лет назад насыщенность атмосферы кислородом вышла на уровень от 15 до 30% и сегодня составляет 21%. Аэробная жизнь – не универсальное свойство клеточных организмов, а всего лишь одна из стратегий обмена веществ. Правда, доминирующая сегодня. Аэробное окисление извлекает из органики в разы больше энергии, чем ферментация. Но в то же время активные формы кислорода – ионы, свободные радикалы и перекиси – повреждают ДНК, белки и липиды, запускают окисление мембран и могут приводить к гибели клеток. Но тот же активный кислород помогает передавать сигналы, адаптироваться к стрессу, способствует делению клеток и иммунному ответу. В митохондриях, по факту энергостанциях аэробной жизни, идет вечная борьба за компромисс. Хочешь больше энергии, значит, развивай защиту от нежелательных последствий. Проблемы начинаются при дисбалансе, когда антиоксидантные системы перегружены. Избыток кислорода может вызвать натуральное отравление с поражением центральной нервной системы. В медицине кислород спасает жизни при гипоксии, но показан далеко не всегда из-за высоких рисков.
13: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
15: У микрофона Сардар Авликулеев. Разрушений, влияющих на работу основных объектов Запорожской АЭС после атаки ВСУ, не зафиксировано. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба станции. Радиационный фон на площадке станции в зоне наблюдения в пределах природной нормы, говорится также в сообщении, опубликованном в МАКС-канале станции. Запорожская АЭС третий день подряд подвергалась атакам со стороны ВСУ. Москва призвала представителя Генсека ООН отреагировать на гонения на каноническую православную церковь на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял в Москве высокого представителя генерального секретаря ООН по альянсу цивилизаций Мигеля Анхеля Маратинеса, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. Президент США Дональд Трамп заявил в телефонном интервью «Нью-Йорк Пост», что на данный момент он не желает соглашаться на компромиссы с Тегераном. Американский президент также дал понять, что Вашингтон может предпринять новые шаги против Тегерана, но отказался раскрывать детали возможных действий США. Ангела Меркель отказалась от посредничества в переговорах между Россией и Евросоюзом, сообщает издание «Политика». По мнению бывшего канцлера Германии, в урегулировании конфликта на Украине могут участвовать только действующие главы государств, даже в роли посредников. Меркель также призвала европейских политиков не недооценивать президента России Владимира Путина, отметив, что это было бы ошибкой. Ранее издание сообщало, что в ЕС рассматривает трех возможных кандидатов на роль посредника между Евросоюзом и Россией: Меркель, президента Финляндии Стуба и бывшего премьера Италии Марио Драги. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
13: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Минфин США вновь продлил лицензию на морские поставки российской нефти на 30 дней по просьбе ряда стран. По данным ТАСС, США также могут приостановить ограничения против иранской нефти на время переговоров. Однако Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану. На этом фоне нефть возобновила рост. Комиссии маркетплейсов для российских серверов и производителей практически не снизились, несмотря на заявления чиновников и требования ФАС. Как сообщили нам сами предприниматели, для россиян это примерно 50%, а для китайцев всего 15%. Маркеты анонсируют некие шаги, но они фактически не работают. Почему? И москвичам оставят 2 метра земли вокруг их дома. Мэрия дала жителям год, чтобы оформить придомовую территорию. Иначе все, что рядом, детские площадки, парковочные места и шлагбаумы, заберут собственность города. Насколько это законно и что будет значить на практике, подробности на Бизнес ФМ. США еще раз продлили лицензию на морские поставки российской нефти. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент. Он заявил, что это поможет стабилизировать рынок нефти и гарантировать поставки страны, наиболее уязвимые с точки зрения энергоснабжения. Штаты вывели из-под санкций до 17 июня операции по продаже российской нефти, загруженные на суда к 17 апреля. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что это доказательство того, что мировая энергетическая безопасность невозможна без России. Агентство Рейтер отмечает, что несколько неназванных стран стран ранее запросили дополнительное время для покупки российской нефти. Срок действия предыдущей лицензии на торговлю российской нефтью истек в субботу 16 мая. Ранее иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник утверждало, что также США приостановят ограничения против иранской нефти на время переговоров, при этом Тегеран настаивает на отмене всех американских санкций. Однако затем Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану, и нефтяные котировки возобновили рост, превысив вечером в понедельник $112 за баррель Brent. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нации энергобезопасности Игорь Юшков.
16: В предыдущий раз тоже генеральная лицензия закончилась. Они подождали там пару дней и выпустили новую. То есть это не автоматическое продление, в общем-то, действующей лицензии, а именно новая лицензия, потому что в ней нужно было обновить характеристики, критерий, по которому воспринимать, какую нефть все-таки можно купить, а какую нельзя, то есть на что она распространяется. Получается, что каждая следующая лицензия распространяется на меньший объем нефти, загруженной на танкерах, просто потому что эта нефть, ранее загруженная на танкер, уже заканчивается. То есть именно она стала заменой ближневосточным поставкам в период перекрытия Армузского пролива. Именно российская нефть, загруженная ранее на танкеры, и стала такой во многом заменой. И она расходуется довольно активно. Поэтому для России большой роли уже и нет, потому что, во-первых, такой нефти мало, во-вторых, они в любом случае покупают наши объемы, просто потому что ничем другим, в общем-то, заменить сейчас нечем. Востребованность российской нефти высокая, и даже без подобных генеральных лицензий все равно мы продавали бы нашу нефть, проблем бы с реализацией не было. Против России есть санкции против отдельных компаний, то есть Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, но не против российской нефти по происхождению, а против Ирана вообще ни при каких условиях иранскую нефть по происхождению нельзя брать. И сейчас речь идет о том, что именно эти ограничения будут сняты. А это, в свою очередь, даст основание проходить танкером с иранской нефтью через вот этот американский кордон. То есть они, по сути, говорят о временном снятии блокады с иранской нефти. По сути, показывают им, что если мы с вами договоримся, то мы и дальше, в общем-то, будем пропускать вашу нефть, и вы будете зарабатывать. Хотя в каком формате зарабатывать, здесь тоже большой вопрос. То есть вы официально потом в долгосрочной перспективе снимете санкции вообще с иранской нефти или нет? И я думаю, что американцы вполне могут пойти и на это, но они поставят условия, в общем-то, все-таки определенных политических изменений внутри самого Ирана. Таким образом, американцы лишат Китай нефти со скидкой. Точно так же, как и с Венесуэлой, опять же, было. То есть с Венесуэлы снимают санкции, соответственно, причины, по которой она предоставляла скидку, уже нет. И Китаю просто невыгодно покупать венесуэльскую нефть, тащить ее как бы через полмира. То же самое и с Ираном они хотят сделать.
2: Игорь Юшков, Фонд нации энергобезопасности. Накануне США представили Ирану новые планы из 5 пунктов для разрешения конфликта. По данным иранского агентства ФАРС, Вашингтон, среди прочего, отказался выплачивать репарации и потребовал вывести 400 килограммов иранского урана в Штаты. Как сообщает телеканал Аль-Ахадат, Иран может выступить за передачу обогащенного урана России вместо США. Рейтер в правительстве Индии заявили, что Нью-Дели закупает российскую нефть независимо от того, приостанавливают Штаты действия своих санкций или нет. Замминистра нефтяной промышленности страны Суджата Шарма подчеркнул, что Индии важна коммерческая целесообразность закупок. Комиссия маркетплейсов для российских селлеров и производителей, почему их не снижают, несмотря на заявления высших чиновников. Ранее эту тему в очередной раз поднял министр экономики Максим Решетников. Правда, маркеты делают свои шаги, но к ним есть претензии бизнеса. Об этом не только Михаил Сафонов.
17: 45-47% – это размер комиссии, которую платит маркетплейсу Роман Гарнер, предприниматель и основатель бренда Гарнер. Его компания продает мелкую бытовую технику. Продажи на платформе перестали быть выгодными, и с начала года он запустил сайт, чтобы продавать свои товары там. Роман оговаривается. Трафик пока небольшой, но он использует свою репутацию на маркете, а это в первую очередь отзывы покупателей, чтобы перевести их на собственную площадку. Плюс демпинг.
18: Твой сайт, вот мы сейчас уже запустили его, и будем уже развивать. И площадки, маркетплейсы будем уже использовать как источник трафика. Даже будем намеренно завышать цены на маркетплейсах и на своем сайте намеренно занижать, чтобы клиент понимал свою выгоду, переходя на наш сайт и покупая у нас.
17: Подобных историй множество. И дело не только в размере комиссий. Они для российских продавцов в разы выше, чем для иностранных селлеров. Для наших около 50%, для китайских в районе 15%. И конкурировать в таких условиях очень сложно. Ранее в эфире радиостанции комиссии маркетплейсов называли одной из главных проблем малого бизнеса, отвечая на вопрос, почему закрываются предприятия. Тему не раз поднимали чиновники высшего звена. О том, что если площадки не будут держать комиссию в определенных рамках, то этим займутся регуляторы, в ноябре предупреждал замглавы администрации президента Максим Орешкин. Об этом же в эфире эфире «Бизнес ФМ» в начале года говорил замруководителя Минпромторга Роман Чекушев. Скорректировать работу в этой сфере требовали антимонопольщики. Но пока ничего не меняется. Продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст» Олег Абелев.
19: Ситуация с комиссиями выглядит как такая затянувшаяся игра, в которой государство отстаивает свою позицию, а маркетплейсы пытаются найти способы сохранить статус-кво или компенсировать потери. Основная причина отказа от прямого снижения кроется в убыточной бизнес-модели. То есть площадки годами работали в минус, демпингуя за счет инвесторов, а теперь пытаются отбить вложения, повышая тарифы для селлеров.
17: Нельзя сказать, что маркетплейсы после заявлений чиновников и регуляторов не идут навстречу. Сейчас проходит эксперимент Wildberries по снижению комиссии для производителей обуви. А в конце прошлого года этот же маркетплейс запустил акцию. Если селлер достигает определенного порога по обороту, ему компенсируют 5-6% комиссии. Продавец аксессуаров для смартфонов и рек рассказывает, что заключил соответствующий договор и выполнил условия. Правда, деньги, а в его случае это около 220 тысяч рублей, площадка так и не перечислила. Хотя по условиям акции обещала сделать это до конца апреля.
20: Они говорят, у нас какая-то задержка, у нас как-то антифрод проверяется, и никаких сроков тоже не говорится. Для меня это боль. Они то, что говорят про сроки, не выполняют. То есть само условие договора, который подписывается с сейлерами, они практически не соблюдаются самой площадкой.
21: Если мы в какой-то момент косячим, то есть какие-то штрафы со стороны сейлера, они сразу нас деньги списывают и здесь, и сейчас.
17: И таких рассказов тоже много. И в письмах в редакцию, и в интернете мы обратились в Marketplace. Там подтвердили, что задержка действительно имеет место быть. Комментарий представителя объединенной компании Wildberries Rus Дмитрия Борщевского.
22: На данный момент нам нужно провести дополнительную антифрод-проверку и убедиться, что в ходе программы не было нарушений. Именно поэтому для части продавцов возвращать комиссии будем поэтапно. Но как только проверка подтвердит отсутствие нарушений, деньги сразу поступят на баланс продавца. И об этом мы своевременно сообщим партнерам.
17: Наконец, тему высоких комиссий и неравенства с иностранными продавцами недавно подняли на самом высоком уровне. Министр экономики Максим Решетников 13 мая рассказал о работе властей с маркетплейсами на встрече с Владимиром Путиным. Сам президент тогда обратил внимание на тему скидок платформ за счет продавцов, о чем, по словам Решетникова, сейчас идут острые дискуссии. А после этого глава Минэка со ссылкой на бизнес рассказал о разных условиях для российских и китайских компаний. Далее, судя по стенограмме Кремля, разговор перешел на итоги по инфляции и тенденции в сфере макроэкономики. Михаил Сафонов, Гар Рутовская и Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Что такое геометрические ядра и почему их импортозамещение так важно для российской промышленности? Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии конференции ЦИПР-2026 высоко оценил успехи в области импортозамещения IT-инфраструктуры. Глава правительства особо подчеркнул, что в России есть свои так называемые геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатель ПД-14. Валерий Бадоев продолжит.
13: Новые слова на Бизнес ФМ.
23: Российское программное обеспечение должно стать выбором номер один для промышленности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. На данный момент, по его словам, доля внедрения отечественного ПО в некоторых областях превышает 90%, в том числе в легкой промышленности, в финансах, строительстве, а также в авиадвигателе и судостроении. Тот же двигатель ПД-14, который глава правительства назвал самым высокотехнологичным изделием российской промышленности, был спроектирован на отечественном ПО. Об успехах в области импортозамещения рассказал в ходе пленарной сессии ЦИПР-2026 премьер-министр Михаил Мишустин.
24: Особо подчеркну, что базовым компонентом математической платформы для всех систем трехмерного проектирования являются важнейшие для нас геометрические ядра. У нас их уже несколько. И по таким параметрам, как надежность, быстрота, умение работать с разными сложными криволинейными поверхностями, они уже не уступают импортным. И одно из них уже полностью адаптировано под российские операционные системы, что дает высокую производительность, глубокую интеграцию с встроенными механизмами защиты информации. Ну и тем самым создан уже полностью импортозамещенный программно-аппаратный контур для наших конструкторских бюро по всей стране. Это очень важно. Мы за это боролись несколько лет.
23: Но что такое геометрическое ядро? Это движок, с помощью которого проектируются какие-либо геометрические формы в трехмерном пространстве. То есть, если очень сильно упрощать, с его помощью на компьютере рисуют 3D-чертежи, например, тех же деталей для двигателей. И на таких геометрических ядрах работают программы, системы автоматизированного проектирования, сокращенно SAP, где инженеры и моделируют какие-либо изделия. Одна из самых известных таких программ – SolidWorks, но она зарубежная. А вот, например, программа Compass разработана российской компанией Ascon. В том числе на Компасе учатся проектировать студенты российских политехов. Сейчас российская промышленность работает в гибридном формате. Новые изделия проектируются на отечественном ПО, архивные все еще на зарубежном, так как просто взять и перенести библиотеки, инфраструктуру из одного софта в другой просто невозможно, продолжает гендиректор холдинга «Адитим» Георгий Солдатов.
0: Конечно же, если бы не санкционное давление и не попытки ограничить нас, никто бы даже не почесался и не подумал о переходе на какой отечественный софт. Сейчас, я считаю, хорошо, что есть свое. Сейчас мы вынуждены. Это нам дорого стоит, в том числе в эффективности, в том числе в продуктивности. Но у нас вариантов других нет. Когда это сложный инженерный софт, цена ошибки очень велика. И если, не дай бог, эта еще ошибка будет заложена каким-то образом для российских пользователей, то это вообще смерти подобно. Поэтому, да, мы тоже находимся в стадии перехода непростого, дорогого, не всегда удобного, но для серьезных инженерных и конструкторских задач, по сути, у нас нет альтернативы.
23: Премьер Мишустин также отметил, что экспорт российского ПО впервые с 2022 года показал рост и сразу на 15%, а IT-рынок в России в целом по итогам 2025 превысил 5 триллионов рублей. Меры поддержки отрасли доказали свою эффективность, подчеркнул глава правительства. Валерий Бадоев, Елена Мрачукова, Бизнес ФМ.
13: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Бизнес ФМ. Уолт Дисней и Генри Хайнц. Тина Тернер и Элтон Джон. Суетиро Хонда, Даниэль Дефо. И не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс. В специальном проекте «Вторая попытка». Скоро на Бизнес ФМ. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
1: Козловка, 8 тысяч жителей. Развитию Восточной Чувашии в конце 17 века поспособствовали три рядом стоящие большие волжские пристани – Яичная, Хлебная и Лесосплавная. С них вверх по Волге продукция уходила в центр России. Город с 1967 года.
13: Как появлялись города на Бизнес-ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Авликулеев. Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в январе-марте составило 12 миллиардов 200 миллионов долларов, что на 33,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда оно равнялось 18 миллиардам 400 миллионам долларов. Это следует из оценки платежного баланса, опубликованного на сайте Банка России, передает Интерфакс. Как отмечается в комментарии Центробанка, снижение этого квартального показателя обусловлено в основном ростом импорта товаров. Альтернативные механизмы расчетов с Китаем в 2025 году обеспечили транзакции на сумму свыше 51 миллиарда рублей, заявила вице-президент Российского экспортного центра Татьяна Ан. РЭЦ создал безопасные, санкционно-устойчивые альтернативные механизмы расчетов, которые строятся на взаимозачете обязательств, подчеркнула вице-президент РЭЦ. Россия и Китай в первом квартале нарастили объем взаимной торговли продукции АПК на треть по сравнению с аналогичным периодом 2025 года до 3 миллиардов 200 миллионов долларов, сообщил Россельхознадзор. Ведомства уточнили, что на китайский рынок из России в основном экспортируется мороженое, рыба, рапсовое и подсолнечное масло, ракообразное, мясо и пищевые субпродукты птицы. Импорт из Китая, в свою очередь, в основном составляет свежие сушеные мандарины, мясо и пищевые субпродукты птицы, семена подсолнечника, непищевые экстракты, природные смолы и мороженая рыба.
15: Сельскохозяйственные организации России в апреле увеличили отгрузку зерна в 1,4 раза по сравнению с мартом. За месяц она составила 5 400 000 тонн. В январе-апреле отгрузка выросла на 29,5% по сравнению с прошлым годом, до 20 200 000 тонн. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Красота требует оптимизации. В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компании становятся меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет речь о том, что действительно открываются новые точки. Об этом Наталья Шашина.
3: На первый квартал этого года салонов и парикмахерских было зарегистрировано почти на 9% больше, чем год назад. Это подсчитали аналитики Contour Focus, пишет Forbes. Цифры удивляют. На фоне того, что в конце прошлого года, накануне налоговых изменений, многие предприниматели выставляли салоны на продажу. Кстати, и сейчас Авито показывает несколько сотен объявлений в Москве. От студии с двумя кушетками за 150 тысяч рублей и подписью «По цене iPhone 17 Pro» до премиальных салонов за несколько миллионов. Возможно, рост новых точек происходит только на бумаге, считает основатель сети «Имидж Лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
5: Рост, который здесь показан по количеству ИП, связан с дроблением, как мы не хотели. Никогда индустрия, сфера услуг, куда входит бьюти, не была высокомаржинальной. Мы умещались в рамках 20% рентабельности. Никогда не больше. Налоговая нагрузка сократила прибыль всех в два раза, которые так не было. Не только нет ни у кого опыта ведения бизнеса на больших скоростях в кризис, но и в том числе нет вообще никакого понимания, как работать с НДС, а это новая нагрузка. Наем бухгалтеров для 70% индустрии непонятно, как это делать. Поэтому самое простое, что стали делать, первое, это закрывать старые ИП, открывать новые. И второе, у кого большие залы, маникюр, волосы, солярии, теперь каждые услуги, теперь это отдельное ИП.
3: В первом квартале этого года число ликвидаций практически сравнялось с числом новых открытий. Как рассказывают участники рынка, некоторые мастера, которые пробовали себя в роли управленцев и набирали команду, ушли обратно в свободное плавание. Работают на себя на дому. Однако владелец сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская видит и другой процесс. Специалисты, которые ушли работать на дом, столкнулись с жесткой конкуренцией за клиентов, боятся принимать переводы, опасаясь, что на них обратит внимание ФНС. И теперь приходят устраиваться в салоны, делится наблюдениями Парчевская.
6: Раньше специалисты по массажу, по косметологии, мастера маникюра уходили на дом работать. И сейчас столкнулись с такими проблемами, что уже не могут получать безналичный расчет, перевод на карту. И столкнулись с тем, что за клиента надо бороться. На постоянных клиентах ты не выживешь. Сейчас картина такова, что лично к нам приходит устраиваться очень много банкротов. Люди, которые свои возможности переоценили, столкнулись с бытовыми бизнес-проблемами, и которые сейчас идут в найм, потому что они поняли, что игра в малый бизнес не работает.
3: По данным Росстата, оборот российских салонов красоты и парикмахерских по итогам прошлого года вырос почти на 18%. Участники рынка говорят, что это может быть связано с повышением цен. Как на растущий ценник отреагировал спрос, рассказывает руководитель салона красоты «Тебе идет» в Твери Олеся Куприна.
7: Ценник мы подняли не намного, где-то процентов на 10-12%. Хотя поднимать надо было побольше, но город у нас небольшой, поэтому такого мы себе позволить не можем. То есть мы подняли немного. Но все равно есть люди, кто отвалились, но есть новые клиенты, которые нас нашли. Там еще и ребрендинг был на русские названия. Может быть, это все в совокупности. Того, что женщины стали отказываться от услуг, такого я не замечаю. Максимум, может быть, кто-то ушел от маникюра с покрытием на гигиенический маникюр. Это все. А если человек красит волосы, у него есть седина, он в любом случае будет красить. Это все-таки женщины.
3: Впрочем, как наблюдает Игорь Стоянов, спрос все же изменился. Некоторые мужчины, приходившие на стрижку раз в 4 недели, теперь посещают мастера раз в 6 недель. Он уверен, в ближайшее время будет мода на длинные волосы и натуральный цвет. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес FM.
2: 2 метра земли от границ дома – все, на что могут рассчитывать собственники квартир в московских многоэтажках. Городские власти ужесточили правила межевания земельных участков под многоквартирными домами. Юристы считают, что эти требования лишают собственников жилья прав на придомовую территорию, и перспектива их возвращения не ясна. Что все это значит для владельцев московских квартир, выясняла Диана Чубанова.
8: Поставить на кадастровый учет теперь можно только сам участок под многоэтажным домом и отступ шириной в 2 метра от стен дома и входных групп, то есть крылец. Это и есть участок земли, которым вправе распоряжаться собственники квартир. Соответствующее постановление вышло 5 мая. В нем сказано, что правительство Москвы дает владельцам квартир 12 месяцев на то, чтобы те оформили придомовую территорию, если она еще не поставлена на учет. И делать это нужно по новым правилам, которые уточняют, например, что участок дома не может включать в себя территории общего пользования. Это двор, детские площадки, парковки. Если собственники еще не поставили на кадастровый учет участок, то власти сделают это сами, по новым правилам. По старым уже нельзя, говорит генеральный директор консалтинговой группы «Ирвикон» Ирина Вишневская. Эта компания помогает оформлять участки и ставить их на кадастровый учет.
9: Москва фактически теперь разделяет земельный участок под самим домом и придомовую территорию общего пользования. Дворы, проезды, площадки, объекты озеленения. Вот раньше, когда делали межевание, включали туда двор, парковку, детские площадки, внутри проезды. Жители устанавливали ворота или шлагбаумы, по сути, считали этот двор своим. Но теперь вот эти новые правила, они как раз ориентированы на то, чтобы участок формировался только по контуру здания. То есть, по сути, вот эта территория общего пользования, которую раньше можно было включать, она теперь в территорию многоквартирных домов включаться не будет. Что у нас, по сути, меняется для жильцов? Возможность распоряжаться двором. Основания для установки шлагбаумов тоже ставятся под вопрос. Соответственно, парковки во дворе. То, что раньше жители делали, чтобы не парковали таксисты, случайные посетители, например, это теперь все, ну, по сути, отменяется. Если ранее двор не был поставлен на кадастровый учет как объект, принадлежащий этому многоквартирному дому, то теперь это сделать практически по новым правилам невозможно.
8: Это требование оформить участки выглядит логичным только с одной стороны. В городе много земли, которая никак не учтена в реестре. Тут действительно творится большой беспорядок, говорят эксперты. Абсолютное большинство собственников многоквартирных домов в Москве не занимались оформлением своих придомовых территорий. Как теперь выясняется, зря. Более находчивых, тех, кто оформил придомовые границы, когда действовали старые нормы, эти изменения не коснутся. Кто считал московские дворики своими, по умолчанию, увы, их лишаются. И перспектива оформить решение города выглядит пессимистично, считает председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
10: Гражданам, которые бы хотели защитить свои права на придомовую территорию, но по каким-то причинам, например, не оформили это, в данном случае вот кто не успел, тот опоздал. Механизмов каких-то серьезных сегодня государство лишило граждан. По всем градостроительным решениям слушания отменены. Получается так, что нет никакой обратной связи. Один механизм остался у граждан сегодня юридический. Это оспаривание подобных нормативных документов, а также оспаривание конкретных нормативных актов, где будут изменены границы и будут нарушены права граждан. То есть в этом случае необходимо будет нести расходы на юристов и пытаться в судебном порядке это оспорить. Совершенно очевидно, что этот путь сложный, долгий, не всегда успешный, но, повторюсь, никаких иных инструментов, кроме судебных, сегодня не существует.
8: В то же время разрешение оформить в собственность только участок шириной не более чем 2 метра от жилого дома может привести к нежелательным последствиям для жителей столичных многоэтажек. От изменений в платежках за ЖКХ до строительства на том участке, который раньше люди считали своим двором, считает адвокат по земельному праву Акоп Абгарян.
11: Чем чревато те правила, которые мы сейчас увидели? Большая проблема может быть с тем, что неизвестно, кому будет принадлежать, кто будет правообладателем этого земельного участка, на праве аренды, например, на праве собственности. И не обяжут ли собственников многоквартирного дома оплачивать, то есть заключить договор на право использования своей домовой территории? Еще один есть очень важный минус этих критериев. Как собрание жильцов будет проходить вообще? Потому что многоквартирный дом может провести собрание собственников, например, поставить шлагбаум. А сейчас этого права не будет у жильцов. Это будет заниматься другая организация. То есть тот, кто будет правообладателем этого земельного участка придомовой территории.
8: Очевидно, что пока собственником придомовой территории остается город. Но как он будет ею распоряжаться – вопрос. Самое время выяснить, поставлен ли участок возле вашего многоквартирного дома на кадастровый учет и в каких границах. Хотя, по факту, тем, кто не озадачился этим вопросом до начала мая, эта информация мало что даст. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
13: Классики в праве. Короче, Чехов.
12: Мы любим Чехова не только за мысли, которые, кажется, никогда не состарятся. Не только за острый юмор. Мы любим его еще и за краткость. Откуда у Чехова эта способность сказать мало, а попасть точно, сейчас расскажем.
13: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
12: В начале своего творческого пути Чехов сотрудничал с юмористическим журналом «Осколки». Редактор хотел от Антона Павловича короткие рассказы и сценки такие, чтобы читатель успел засмеяться раньше, чем у него закипит самовар. Условие было строгое – не больше 100 строк. Чехов из-за этого часто ворчал, мол, пишу и все время считаю строки, как аптекарь капли. Но именно эта экономия и стала его изюминкой. С юридической точки зрения их отношения сегодня напоминали бы договор авторского заказа. В этом случае автор обязуется по заданию заказчика создать произведение, а заказчик принять и оплатить его. Важно определить предмет. Что именно пишем, в какой срок, когда сдаем, какие требования к объему и форме, а также судьбу прав, кому принадлежат исключительные права и что заказчик может делать с произведением. Еще одна отличительная особенность такого договора. Его стороной может быть только автор, не его агент или работодатель, а только тот, чьим творческим трудом создано произведение. Тут закон строг. И, конечно, оплата. В договоре важно прописать вознаграждение автора, разовое оно или зависит от тиража и спроса. Чехов, например, получал 8 копеек за строку. Отсюда понятно и желание молодого писателя сотворить побольше, и редакторское «короче», Антон Павлович. Так что иногда большое искусство начинается с маленького технического задания. В случае Чехова – со 100 строк, строгого редактора и очень внимательного подсчета гонорара.
13: Классики в праве на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Авликулиев. Калининская АЭС сообщила о штатной работе на фоне атаки беспилотника на город Удомлю Тверской области. Радиационный фон в районе расположения атомной станции, прилегающей территории, не превышает естественных фоновых значений, отмечается в сообщении. Депозитарий «Евроклиш» сообщил, что, несмотря на решение арбитражного суда города Москвы, активы Центробанка России останутся замороженными в «Евроклирбанк». Решение объясняется тем, что иск Банка России к «Евроклирбанк» не признается законодательством ЕС, а «Евроклир» не признает юрисдикцию суда. Отмечается, что депозитарий подаст апелляцию на решение. 15 мая арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск Банка России к «Евроклирбанк» о взыскании 18 триллионов 200 миллиардов рублей. Американский президент Дональд Трамп заявил, что отказался от запланированных на 19 мая ударов по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов. Американский президент подчеркнул, что США возобновят удары по Ирану, если Вашингтон и Тегеран не заключат устраивающую американскую сторону сделку. Трамп, по его словам, поручил военным быть готовыми к полномасштабному наступлению на Иран. Окружной суд в Окленде, штат Калифорния, отклонил иск американского предпринимателя Илона Маска против руководителя OpenAI Сэма Альтмана. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Присяжные единогласно постановили отклонить претензию Маска. Они посчитали, что предприниматель слишком медлил перед тем, как обратиться в суд. Как отмечает Bloomberg, разногласия между Маском и Альтманом тянутся с 2015 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Путин отправляется во вторник в Пекин. Стороны подпишут около 40 документов, сообщили в Кремле. В частности, лидеры двух стран примут декларацию о становлении многополярного мира и обсудят вопрос силы Сибири-2 и другие энергетические темы. По словам Пескова, у Москвы самые серьезные ожидания. Комментарии Георгия Бофта. Вдову композитора Вячеслава Добрынина признали потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Ранее его задержали по заявлению композитора Максима Фадеева. Сразу несколько известных авторов считают, что Черкасов незаконно присвоил себе права на их песни. И российским гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация допустила россиян к выступлениям на международной арене под национальными символами. Решение касается спортивной и художественной гимнастики, прыжков на батуте, акробатики и аэробики. Что это означает для наших спортсменов? Подробности на Business FM. Чего ждать от визита Владимира Путина в Китай? В Москве самые серьезные ожидания от предстоящего официального визита президента России в Китай, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что все экономические вопросы, которые есть на повестке дня Москвы и Пекина, будут затрагиваться на переговорах. Любой контакт Владимира Путина и Си Цзиньпина способствует созданию нового импульса для расширения отношений России и Китая, добавил представитель Кремля. В состав российской делегации войдут вице-премьеры, министры и главы крупных компаний. На что стоит рассчитывать? Комментарий политолога Георгия Бофт, автора телеграм-канала «Бофт знает».
14: Повестка визита российского президента будет обширной, и она будет включать как политические, так и вопросы торгово-экономического сотрудничества, потому что он будет встречаться не только с председателем Си, но и с премьер-министром Китая. Визит проходит спустя всего несколько дней после отъезда Трампа из Китая. В какой-то мере это ставит перед Россией по наиболее актуальному политическому вопросу по Украине задачу подтвердить, с одной стороны, нейтральный статус Китая по отношению к данному конфликту, а с другой – экономическую поддержку, которая оказывается Китаем России. Для Китая важно, с одной стороны, подтвердить статус торгово-экономического партнерства с Россией, а с другой – в условиях относительного потепления отношений с Америкой не вызвать подозрения Вашингтона, что вот это укрепление отношений с Москвой переходит в некую токсичную и раздражающую американцев фазу, то есть обозначить некие пределы этого сближения. И по торгово-экономической повестке понятно, где эти пределы. В этом году по итогам первого квартала торговый оборот взаимный начал снова расти. Причем растет как российский экспорт процентов на 9, так и китайский экспорт в Россию. Причем даже на

0: Это отличие все-таки всей китайской финансовой системы, ну и даже мелкие региональные банки. Поэтому торговые расчеты идут криво, в том числе через крипту, которая в Китае вообще нелегальна. Через каких-то посредников и тому подобное. Этот вопрос ставился Москвой, но решение он так и не получил. Все-таки китайцы учитывают, что торговый оборот с Америкой в разы больше, чем с Россией, поэтому они боятся американцев в данном плане. Также важной частью переговоров признан стать долгоиграющий проект силы Сибири-2. Огромная протяженность, почти 7 тысяч километров. С Ямала он должен протянуться в Китай, но до сих пор, несмотря на то, что в сентябре прошлого года «Газпром» подписал с государственной китайской нефтегазовой компанией обязывающий юридический протокол, до сих пор контракт не заключен. Протокол еще не контракт. И почему не заключен? Не согласованы как минимум две важнейшие группы вопросов. Первое – это цена. Китай, конечно, хочет российский газ подешевле, понимая, что Европа отпала как альтернатива, и «Газпрому» особенно деваться некуда со сбытием. Вплоть до того, что продавать газ по внутрироссийским ценам. Москва все-таки торгуется и настаивает, чтобы цена, как и в случае с Европой это было, была привязана к нефтепродуктам. Кроме того, вопрос финансирования. Это огромный проект. Кто будет финансировать? Обсуждают разные варианты, в том числе участие китайцев как в строительстве газопровода, так и в газодобыче. Интересное ожидается гуманитарный проект. Си и Путин откроют совместный перекрестный год образования в России и в Китае. Переориентация России на восток, случае тоже носят стратегический характер. От западных университетов и обменов мы отрезаны, поэтому Китай как альтернатива вполне рабочий вариант. Стоит поговорить и о квотах на студентов, о взаимном признании дипломов. За 10 лет число китайских студентов в России выросло в 3 раза. Их больше 60 тысяч сейчас учатся в России. Но в Америке-то их учатся 260 тысяч, еще под 200 тысяч в Австралии и 150 тысяч в Великобритании. Мы тут пока с англосаксами плохо конкурируем. Российских студентов в Китае тоже скромная цифра, порядка 20 тысяч по прошлому году. Надо увеличивать это, особенно в технических специальностях. Это сотрудничество очень важно. Вот основные темы, которые будут обсуждаться, и российская сторона надеется на успех, как минимум, по некоторым из этих направлений и ряда накопившихся проблем.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Вдову композитора Вячеслава Добрынина Ирину Добрынину признали потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Самого Черкасова задержали в ноябре прошлого года по заявлению композитора Максима Фадеева о претензии к менеджеру «Джема». Есть также у группы «Руки вверх» Романа Рябцева и других музыкантов и композиторов. Все они считают, что Черкасов незаконно присвоил себе права на их песни из 90-х и 2000-х годов. Обвинение квалифицирует эти претензии как мошенничество. Иван Медведев подробнее.
2: Музыкальное издательство «Джем» в 90-х – это очень крупный игрок рынка, с которым хотели сотрудничать многие звезды. И сотрудничали. Потом они расставались. Многие при этом оставляли права на свои произведения издательству с одной очень важной оговоркой. Поскольку соглашения подписывались в рамках законодательства актуального на то время, предполагалось, что «Джему» передавались права на распространение произведений на физических носителях, кассетах, дисках и так далее. Ни в каких законах от 93 года не было не только ни слова об интернете. На тот момент в законах и в договорах не было даже термина «отчуждение прав», продолжает журналист, музыкальный критик Илья Легостаев.
3: При этом он, как говорят потерпевшие, уверен в том, что начиная с 97 года термин «интернет» уже у всех был на устах, и значит все эти права пролонгировались и на электронные носители. Но это не так. Дело в том, что в договоре об авторских правах, вообще в законе об авторских правах, вся вот эта электронная тема, интернет, он возник только в 2008 году в документах. Поэтому в 2008 году все они должны были либо перезаключить договор, либо сделать какое-то дополнительное соглашение, если бы они хотели, и дальше отдать лицензионный права господину Черкасову на использование своих произведений. Но я так понимаю, что этого не было сделано, а господин Черкасов решил, что у него это автоматически пролонгированная история, и он может всем этим распоряжаться еще и в диджитал-сфере.
2: По словам юристов, с правовой точки зрения это действительно очень спорный вопрос. Особенно с учетом того, что договоры, которые подписывал Черкасов, с его стороны были составлены максимально расплывчато, что позволяло ему очень долгое время, если не выигрывать, то затягивать споры. Музыканты судятся с ним, начиная с 90-х. Но на сей раз Максим Фадеев в своем заявлении обвинил Черкасова в том, что гендиректор «Джема» подделал его подписи на документах в 90-х годах, из-за чего Фадеев потерял права на музыку певицы Линды. Отсюда и квалификация «мошенничество», комментирует основатель информационного агентства «Интермедиа» Евгений Сафронов.
4: У него очень хорошие юристы всегда были, я думаю, еще и будут. И он хорошо готовит договоры так, чтобы они всегда были в его пользу. Это

0: ненаказуемо, но иногда это приводит к несправедливости. Эта несправедливость достаточно близко, серьезно, болезненно ощущается артистами и композиторами, и суды идут постоянно. А сейчас, очевидно, уже приезжали серьезно с достаточными правовыми основаниями.
1: С другой стороны, сама Линда и ее музыкальный директор Михаил Кувшинов в публичном поле утверждают, что никто никаких подписей не подделывал, что Фадеев добровольно отдал права на песни Линды, а потом начал незаконно пытаться это оспорить. Тем не менее, недавно Михаила Кувшинова отправили под домашний арест по тому же делу о мошенничестве против Черкасова. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация гимнастики допустила российских и белорусских спортсменов к выступлению на мировых стартах под национальными символами, то есть флагом и гимном страны. Решение касается всех профильных видов спорта: спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. Что способствовало принятию такого решения, что это означает для наших спортсменов, выясняла Светлана Чередникова.
3: Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики World Gymnastics снял ограничения с российских спортсменов и допустил их к своим турниром с флагом и гимном. Такое решение было принято на заседании исполкома в Шарм-эль-Шейхе, прошедшем на днях. Оно вступает в силу сразу и распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России. Напомню, в 2024-м наши гимнастические федерации, существовавшие до этого отдельно друг от друга, спортивная, художественная, прыжки на батуте и так далее, объединились в одну по аналогии с World Gymnastics. Одна из целей этой интеграции – приведение системы управления гимнастическими видами в соответствии с международными стандартами. По мнению министра спорта России Михаила Дегтярева, это придало импульс возвращению российских атлетов в гимнастическую семью, и отношения России с World Gymnastics после этого резко активизировались. Хотя нынешнее решение было ожидаемо, оно вызвало у спортсменов прилив воодушевления, говорит двукратная олимпийская чемпионка и член наблюдательного совета Федерации спортивной гимнастики Москвы Светлана Хоркина.
4: В этом году серьезные соревнования, чемпионат Европа, отборочный мир, потом у нас впереди Олимпийские игры.
5: Означает ли это, что и на Олимпиадах без ограничений сможем выступать?
4: Если это решение безоговорочное и принято, до Олимпиады осталось всего ничего. В большой степени уверенности считаю, что вот именно с этой секунды мы начинаем выступать под своими государственными символами, флагом и гимном.
3: Первым турниром, на котором российские гимнасты смогут выступить с национальной символикой, станет этап Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии с 29 по 31 мая. Однако пока мы можем выступать без ограничений только на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики. Европейская же федерация заявила, что проинформирована о решении коллег и до конца недели рассмотрит вопрос о снятии ограничений с атлетов из России. Напомню, мы стали участвовать в турнирах Евросоюза только с ноября прошлого года и только в нейтральном статусе. Ближайшим турниром под флагом Еврофедерации станет этап мирового кубка вызова в Ташкенте 21-24 мая. Главная же интрига – примут ли европейцы аналогичное решение до старта чемпионата Европы в Хорватии 13-23 августа и до октябрьского чемпионата мира в Роттердаме. Как бы то ни было, а возвращение российских спортсменов в большой спорт – это уже устойчивый тренд, благодаря политико-юридической работе нашего Министерства спорта и мировой геополитической обстановке, отмечает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
6: Эпоха, когда спорт никак не соприкасался с политикой, это эпоха уже давно в прошлом. Более того, если мы посмотрим сегодня на один из фоновых процессов, который обеспечит возможность возвращения наших спортсменов обратно в большую спортивную игру, то я бы выделил, конечно же, наличие огромного количества конфликтов, которых становится все только больше и больше. И мы видим, что те же вопросы, которые задавала часть международного сообщества относительно России, они теперь задают США, задают Израилю и другим странам. Поэтому мне кажется, что в целом меняется отношение к тому, во-первых, как работает международное право, в том числе международное спортивное право. И, конечно же, российская сторона очень грамотно и юридически подошла к этому вопросу. Если подытожить, я думаю, что возвращение российских спортсменов – это скорее тренд.
3: Ранее ограничения с наших спортсменов сняли международные федерации, проводящие соревнования по дзюдо, самбо, тэквондо, кикбоксингу, муай-тай, боксу, ММА и борьбе. Также отечественные атлеты могут выступать с национальной символикой на турнирах Международной федерации плавания. Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на международных стартах по тяжелой атлетике, фехтованию, кёрлингу, волейболу, триатлону, пятиборью и другим. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Что такое геометрические ядра и почему так важно их импортозаместить? Например, министр Михаил Мишустин в ходе конференции ЦИПР-2026 высоко оценил импортозамещение в IT-инфраструктуре и особо подчеркнул, что в России есть свои геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатели ПД-14. Подробности в дальнейшем эфире Business FM.
7: Культ наличности. Лица на банкнотах. Имя Симона Боливара, уроженца Венесуэлы, известно всей Латинской Америке. Это самый влиятельный из руководителей войны за независимость испанских колоний в 19 веке. Боливар освободил от испанского господства Колумбию, Панаму, Венесуэлу, Перу и Эквадор. Симон создал и возглавил республику, названную в его честь Боливией, однако вскоре был свергнут. Впрочем, это не помешало расцвету культа личности освободителя. Так, в честь него были названы денежные единицы Боливии – Боливиано и Венесуэлы – Боливар. А его портрет помещен на банкноту достоинством 100 венесуэльских боливаров. Культ наличности на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Культ наличности. Лица на банкнотах. Эдвард Мунк, норвежский художник, который написал одну из самых узнаваемых картин в мире «Крик». На полотне изображена фигура кричащего человека на фоне кроваво-красного неба. Этот пугающий образ стал иконой экспрессионизма и впоследствии часто использовался в кино и рекламе. К примеру, маска из фильма «Крик» создавалась авторами кино именно под впечатлением от картины Мунка. Шедевр многократно становился мишенью похитителей. Сегодня оригинал «Крика» выставлен в Осло, а портрет самого Эдварда Мунка можно найти на купюре в 1000 норвежских крон. Культ наличности на Business FM. Компании и корпорации.
3: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
3: Аэрофлот заявил, что существенно снизил зависимость от зарубежного программного обеспечения, импортозаместил или находится в процессе ухода от критически важных иностранных систем. ИО замгендиректора по информационным технологиям и информационной безопасности компании Денис Попов отметил, что ряд крупных платформ невозможно заменить одномоментно. Он уточнил, что сейчас компания находится в процессе перехода с SAP-решений на решение 1С. Совет директоров ритейлера FixPrice рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Об этом сообщила компания. Американская Ford Motor к 2029 году расширит модельный ряд автомобилей в Европе в попытке увеличить продажи, которые в последнее время снижаются из-за жесткой ценовой конкуренции с китайскими машинами. Об этом сообщает агентство Reuters. 5 новых моделей Ford, включая небольшой электромобиль и небольшой электрический внедорожник, будут производиться на заводе Renault на севере Франции с использованием технологий французского автопроизводителя. Кроме того, Ford планирует выпустить 2 модели внедорожника как в гибридном, так и в полностью электрическом варианте. В прошлом году Ford продала в Европе чуть более 400 тысяч машин. Рост продаж составил всего 0,1% и заняла 8-е место среди автопроизводителей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Активы «Южурал Золото» уходят на голландский аукцион. Заявки будут принимать в ближайшие 5 дней, сообщили в Росимуществе. На обычный аукцион, запланированный на понедельник, не нашлось участников. Почему и что будет с «Южуралзолотом»? Дальше разбирался Евгений Перельчук.
8: Переход от формата обычного аукциона к так называемому голландскому в случае с активами «Южуралзолота» произошел стремительно. Торги должны были стартовать в 3 часа дня в понедельник. Однако уже утром Росимущество констатировало, что не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником. Спустя несколько часов Росимущество имущества заявила о том, что аукцион все же пройдет, но с понижением от начальной цены до 50%, то есть до 81 миллиарда рублей. Государство ищет собственника для 2/3 ЮГК, куда входит и пара его дочек. Цена всего пакета в 162 миллиарда рублей для многих игроков, очевидно, выглядит перебором. Сыграли роли и специфика бизнеса золотодобычи, и обстоятельства, при которых эти активы оказались в руках Росимущества, говорит управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский.
9: Рынок проявил мало интереса. Обычно это обусловлено тем, что рынок что-то знает. Это достаточно узкий круг игроков. Они между собой общаются. Это не какой-то бизнес такой массовый, распространенный. Это очень специфический бизнес, который требует глубокого погружения. И те игроки, которые известны на золотодобывающем рынке, все друг друга очень хорошо знают, знают проблемы друг друга, знают опасности, связанные с активом. И я бы осмеливался предположить, что крупные игроки что-то знают по поводу этого актива. Актив действительно проблемный, всегда был проблемным, и сейчас у него проблем только добавилось. То, что назначен голландский аукцион, это такая некая специфическая форма. Участники вообще не понимают, кто сколько поставил. Это не добавляет прозрачности ситуации вокруг этого актива.
8: Изначальные условия несостоявшегося аукциона были довольно жесткими. Шаг был установлен на уровне более чем 3 миллиарда рублей, то есть 2% от начальной цены продажи. От потенциальных участников требовалось внести задаток в 20% от начальной цены торгов. Точно известно, что участвовать в аукционе не стали холдинг «Селегдар», горно-металлургическая компания «Ареал» и «Полиметалл». Хотя торги признали бы состоявшимися, будь на них всего один участник. Искать признаки заговора и заточки условий торгов под конкретного игрока не стоит, считают аналитики. Резкий откат к голландскому формату означает лишь, что государству нужно скорее отдать бизнес, требующий оперативного управления, и оно готово сбросить до половины рыночной стоимости, считает партнер юридической фирмы JRM Сергей Новиков.
10: По мне, процесс абсолютно логичен. Есть рыночная стоимость, которая базируется как на финансовых показателях, так и на данных о запасах. Мое мнение, что рыночная стоимость 140 миллиардов рублей пакета акций ЮГК, она абсолютно нормальна. Вопрос заключается в другом, что сейчас немножко другое время. Прежде всего, конечно же, это дороговизна денег. Все-таки такие суммы навряд ли у кого-то хранятся в кубышке. А привлечение подобных средств в таких объемах чревато существенным увеличением долговой нагрузки, что не каждый бизнес в настоящее время может себе позволить. Инвесторы, на мой взгляд, уже отвыкли покупать что-то по рыночной цене. Мы видели с вами Домодедово пример. Еще один прецедент, связанный с продажей недвижимости в Москва-Сити, который принадлежит РЖД. То есть, опять же, та же рыночная стоимость, которая по отчетам оценочных компаний была предоставлена и которая бралась как базис, она, по сути, показала о том, что нет желающих приобретать по такой стоимости. Соответственно, цена должна идти ниже.
8: Рынок оценил несостоявшиеся торги негативно. Акции Юж-Урал-Золото снова сильно просели, почти так же, как после первых новостей об аресте активов. Условия нового аукциона, к слову, остались жесткими. Задаток в 20% никуда не делся. Но, учитывая, что игра теперь идет на понижение, аналитики ожидают, что 1-2 участника теперь все-таки найдутся. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
2: Работа сервиса «Деремобиль» полностью восстановлена. Сейчас все системы компании работают в штатном режиме, функции доступны пользователям, заявили Business FM в компании. Ранее сообщалось, что в приложении каршеринга произошел массовый сбой. Пользователи не могли начать и завершить аренду машины из-за проблем со связью в автомобилях. Вот что сообщила нам руководитель отдела внешних коммуникаций «Делимобиля» Ольга Кузичева.
11: В работе сервиса «Делимобиль» произошел сбой, который затронул пользователей в Москве и других городах России. Компенсация за время, пока клиенты не могли пользоваться автомобилем, будет начислено автоматически в течение 7 дней. Если у пользователей появятся вопросы или потребуется помощь, можно обратиться в поддержку через приложение или на почту info@delimobil.ru. Мы на связи и обязательно поможем.
2: Ольга Кузичева, Делимобиль. Сбой в работе каршеринга Делимобиль произошел в понедельник в районе 18 часов по московскому времени и продлился несколько часов. В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компаний становится меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет ли речь о том, что действительно открываются новые точки? Подробности в дальнейшем эфире Business FM. Сейчас российский рынок акций продемонстрировал рост. Индекс Мосбиржи прибавил 1% на основных торгах, а на глобальных рынках наблюдалась смешанная динамика. Цены на нефть демонстрировали рост, в то время как валютный индекс доллара снизился, упал доллар и к рублю более чем на 1% на межбанковском рынке. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов.
12: Российский рынок акций вырос. По итогам понедельника индекс Московской биржи поднялся на 0,3% и закрыл основную торговую сессию на уровне 2668 пунктов. В центре внимания вновь оказались акции нефтегазового сектора с учетом роста цен на нефть и с учетом некоторых надежд на договоренности с Китаем в ближайшем будущем. Но, тем не менее, остаемся мы вот в этом коридоре 2600-2700 по индексу Московской биржи. А вот рубль продолжает дорожать. Китайская валюта упала на 10 копеек. Закрытие 10 рублей 61 копейка, а доллар протестировал уровень в 72 рубля, хотя потом уже ближе к вечеру понедельника отскочил от этого значения. Но, тем не менее, цены на нефть вернулись к росту, были попытки скорректироваться, но это было днем, а вот вечером цены на нефть вернулись к росту. Было много информации, которая касается, естественно, США и Ирана, и даже были сообщения о том, что США могут на время переговоров приостановить действие санкций против иранской нефти, ну а Иран направил свои новые предложения, свою новую переговорную позицию, но уже вечером агентство Axios со ссылкой на свои источники сообщило о том, что власти США не удовлетворены новой версией иранских предложений по достижению соглашения между Вашингтоном и Тегераном, и вот эти новые контрпредложения, переданные пакистанскими посредниками в ночь на понедельник, содержат только символические улучшения по сравнению с предыдущей версией. Ну и также источники Axios сообщили о том, что нету какой-то конкретики относительно ядерной программы Ирана. Ну и самое важное, пожалуй, то, что Вашингтон не будет смягчать санкции без ответных шагов Тегерана. И еще одни источники Axios сообщили о том, что во вторник президент США Дональд Трамп, как ожидается, соберет команду по нацбезопасности для обсуждения военных вариантов действий в отношении Ирана.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
13: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Карьера с Ольгой Дементьевой.
14: Скажите, сколько окон в Нью-Йорке? Спрашивали раньше продвинутые HR на собеседованиях, проверяя математические способности, логику и смекалку. Сегодня в арсенал методов оценки у опытных HR обязательно входит проверка навыков по использованию искусственного интеллекта. Давайте обсудим, на что HR обязательно обратит внимание и какие вопросы задаст. Самый простой и общий вопрос – умеет ли кандидат превращать ИИ в рабочий инструмент или знает только название сервисов? Потому что сегодня фразой «я пользуюсь GPT» уже никого не удивишь. Почти как когда-то строчкой в резюме «я умею работать в Word». Важнее другое – насколько человек умеет экономить время и повышать качество работы. Пожалуй, все решает умение работать руками, а не умение красиво про это рассказывать. Поэтому на собеседовании все чаще будут проверять не только теорию, а скорость мышления и прикладной подход. Например, могут спросить, какой последний рабочий процесс вы ускорили с помощью нейросетей? Как вы проверяете, что ИИ не ошибся? Какой самый бесполезный AI-инструмент вы пробовали и почему? Логика понятна, да? Сервисы меняются ежемесячно. Важна способность разобраться в новом интерфейсе и встроить ИИ в рабочие процессы. Еще один хороший тест. Можно дать кандидату задачу в реальном времени. Не просто спросить, что такое промпт-инжиниринг, а, например, как за 10 минут подготовить структуру презентации или как сделать сравнительный анализ конкурентов. Может быть, как превратить длинный текст в пост для соцсетей или составить план запуска продукта. И дальше можно оценить не только результат, но и процесс. Умеет ли человек уточнять задачу, декомпозировать запрос, понимает ли контекст, перепроверяет ли ответы ИИ и как быстро исправляет ошибки. Важное наблюдение при оценке навыков владения искусственным интеллектом. Все, кто действительно активно работает с AI, всегда экспериментируют сразу с несколькими сервисами одновременно. Объясняют, где и какой инструмент сильнее. Собирают собственные библиотеки промптов и автоматизируют рутину.
13: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
15: У микрофона Сардар Авликулеев. Разрушений, влияющих на работу основных объектов Запорожской АЭС после атаки ВСУ, не зафиксировано. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба станции. Радиационный фон на площадке станции в зоне наблюдения в пределах природной нормы, говорится также в сообщении, опубликованном в МАКС-канале станции. Запорожская АЭС третий день подряд подвергалась атакам со стороны ВСУ. Москва призвала представителя Генсека ООН отреагировать на гонения на каноническую православную церковь на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял в Москве высокого представителя генерального секретаря ООН по альянсу цивилизаций Мигеля Анхеля Маратиноса, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. Президент США Дональд Трамп заявил в телефонном интервью «Нью-Йорк Пост», что на данный момент он не желает соглашаться на компромиссы с Тегераном. Американский президент также дал понять, что Вашингтон может предпринять новые шаги против Тегерана, но отказался раскрывать детали возможных действий США. Ангела Меркель отказалась от посредничества в переговорах между Россией и Евросоюзом, сообщает издание «Политика». По мнению бывшего канцлера Германии, в урегулировании конфликта на Украине могут участвовать только действующие главы государств, даже в роли посредников. Меркель также призвала европейских политиков не недооценивать президента России Владимира Путина, отметив, что это было бы ошибкой. Ранее издание сообщало, что в ЕС рассматривает трех возможных кандидатов на роль посредника между Евросоюзом и Россией: Меркель, президента Финляндии Стуба и бывшего премьера Италии Марио Драги. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Минфин США вновь продлил лицензию на морские поставки российской нефти на 30 дней по просьбе ряда стран. По данным ТАСС, ним США также могут приостановить ограничения против иранской нефти на время переговоров. Однако Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану. На этом фоне нефть возобновила рост. Комиссии маркетплейсов для российских серверов и производителей практически не снизились, несмотря на заявления чиновников и требования ФАС. Как сообщили нам сами предприниматели, для россиян это примерно 50%, а для китайцев всего 15%. Маркеты анонсируют некие шаги, но они фактически не работают. Почему? И москвичам оставят 2 метра земли вокруг их дома. Мэрия дала жителям год, чтобы оформить придомовую территорию. Иначе все, что рядом, детские площадки, парковочные места и шлагбаумы, заберут собственность города. Насколько это законно и что будет значить на практике, подробности на Business FM. США еще раз продлили лицензию на морские поставки российской нефти. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент. Он заявил, что это поможет стабилизировать рынок нефти и гарантировать поставки страны, наиболее уязвимые с точки зрения энергоснабжения. Штаты вывели из-под санкций до 17 июня операции по продаже российской нефти, загруженные на суда к 17 апреля. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что это доказательство того, что мировая энергетическая безопасность невозможна без России. Агентство Рейтер отмечает, что несколько неназванных стран ранее запросили дополнительное время для покупки российской нефти. Срок действия предыдущей лицензии на торговлю российской нефтью истек в субботу 16 мая. Ранее иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник утверждало, что также США приостановят ограничения против иранской нефти на время переговоров, при этом Тегеран настаивает на отмене всех американских санкций. Однако затем Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану, и нефтяные котировки возобновили рост, превысив вечером в понедельник $112 за баррель Brent. Комментирует ведущий эксперт от финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
16: Предыдущий раз тоже генеральная лицензия закончилась. Они подождали там пару дней и выпустили новую. То есть это не автоматическое продление, в общем-то, действующей лицензии, а именно новая лицензия, потому что в ней нужно было обновить характеристики, критерии, по которому воспринимается, какую нефть все-таки можно купить, а какую нельзя, то есть на что она распространяется. Получается, что каждая следующая лицензия распространяется на меньший объем нефти, загруженной на танкерах, просто потому что эта нефть ранее загружена на танкер уже. уже заканчивается. То есть именно она стала заменой ближневосточным поставкам в период перекрытия Ормузского пролива. Именно российская нефть, загруженная ранее на танкеры, и стала такой во многом заменой. И она расходуется довольно активно. Поэтому для России большой роли уже и нет, потому что, во-первых, такой нефти мало, во-вторых, они в любом случае покупают наши объемы, просто потому что ничем другим, в общем-то, заменить сейчас нечем. Востребованность российской нефти высокая, и даже без подобной генеральной лицензии все равно мы продавали бы нашу нефть, проблем бы с реализацией не было. Против России есть санкции против отдельных компаний, то есть Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, но не против российской нефти по происхождению, а против Ирана вообще ни при каких условиях иранскую нефть по происхождению нельзя брать. И сейчас речь идет о том, что именно эти ограничения будут сняты. А это, в свою очередь, даст основание